0: обычный случай, а система. Как пишет издание агентства, талоны на топливо в России вводились редко. Последний раз подобные ограничения были в 2017 году в Магаданской области.
1: Но двумя днями ранее Владимир Путин комментировал взаимные удары России и Украины. Сотрудник «Коммерсанта» тогда во время поездки в Астану напомнил главе Кремля его же слова о неком скором завершении.
2: Мне докладывают и сейчас, есть попытки ударов по территории Российской Федерации. Да, конечно, им западники поставляют дроны. Чего проще-то? Свинтил, кнопку нажал, полетело. Но когда я говорил о том, что... Но это значит только одно, что нам нужно укреплять систему ПВО. И мы делаем это, и будем делать это дальше. А что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день.
1: Ну и Владимир Путин, мы слышим, вернулся к риторике наступления, но ситуация ухудшается даже в тылу, так пишет военный блогер Романов. Вооруженные силы Украины перерезают коридор в Крым. Так ли это, есть ли у российских военных реально повод для беспокойства, мы сегодня будем анализировать с военным экспертом, но также мы рассмотрим и политическую сторону вопроса, поэтому я первым приветствую Дениса Грекова, политолога. Денис, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Денис, прежде чем мы перейдем с другим экспертом на обсуждение военной стороны вопроса, политически. Вот эта трасса, которая огибает по сухопутной территории Азовское море, мы помним, в 22-м году, еще с декабря, Путин называл Азовское море внутренним морем России. Сейчас бьет ли эта ситуация по нему политически?
3: По нему эта ситуация бьет политически, но она... не выбивается из тренда, который начался еще в 22-м году. То есть с самого начала было понятно, что эта война пойдет вовсе не по тому плану, который был, вероятно, у Путина и какого-то еще круга лиц не слишком определенного. Российская армия демонстрировала бессилие регулярно, несмотря на то, что да, ей удалось захватить какие-то территории поначалу. Ну и сейчас, конечно, все эти заявления о наступлении круглосуточном и всестороннем выглядят крайне смехотворно и создают ощущение именно того, что Путин не владеет ситуацией в первую очередь. Что касается сухопутной трассы, ну, вам про ее значение, наверное, военные эксперты расскажут, но сам факт того, что Россия не способна ее защитить, как, впрочем, и свою критически важную для экономики инфраструктуру, в том числе в глубине страны, как раз говорит прежде всего о том, что проваливаются в военном отношении очень сильно. И имеющиеся у России ПВО и недостаточно, и технически несовершенно для того, чтобы справляться с такого рода ударами. Что лишь об одном говорит. Этих ударов будет становиться больше. И в целом, как бы, вот это главное политическое последствие. Россия эту войну проигрывает, несомненно. И упорствует в своем проигрыше.
1: Мне кажется, что об этом пытаются докричаться, либо в воздуху докричаться, либо докричаться до Кремля и военные блогеры, которых мы время от времени цитируем. Но давайте действительно спросим у военного эксперта о значении, действительно ли такая сложная ситуация. С нами на связи Юрий Федоров, военный эксперт. Юрий Евгеньевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте, добрый день.
1: Военные блогеры, которых мы цитировали, по-разному оценивали, почему не получается бензовозами возить нефть, топливо в Крым. И часто звучит фраза, что теряется сухопутный коридор. Так ли это? Хотя есть и блогеры, например, Подоляк, говорит, что это всего лишь психологическая операция, никакой сухопутный коридор не заблокирован. Что же на самом деле происходит?
4: На самом деле, как я понимаю, происходит следующее. По вот этому сухопутному коридору, конкретно по магистрали, шоссейной магистрали, по автодороге, которая называется «Новороссия». Так вот, сильно ее назвали, красиво, в духе времени. Значит, наносятся время от времени, наносятся удары. Ну, говорить о статистике этих ударов пока довольно трудно. Но, скажем, в мае месяце, по оценкам западных ост-инт-аналитиков, значит, было нанесено около 100 ударов, как по дороге вот, из Мариуполя, Мелитополь, затем Джанкой, ну вот было нанесено порядка 100 ударов. Много это или мало за месяц? Вот немного. Но видите, тут возникает вот какой момент. Значит, вероятность того, что грузовик с топливом, цистерна с топливом или грузовик, перевозящий боеприпасы и прочее, значит, может быть уничтожен, это уже серьезная, это уже та вероятность, которую нужно принимать во внимание. Но причем нужно иметь в виду вот что. Помимо ударов беспилотниками, типа... Значит, «Марсианин», который вот, ну, они называются в Украине «Марсианин», в последнюю неделю, как я понимаю, именно неделю, появились сообщения о том, что беспилотники из Украины рассыпают по вот этой трассе и по другим трассам, кстати говоря, тут по объездным трассам, там по каким-то другим дорогам рассыпают мины, небольшие мины, в общем, так, мощностью где-то, наверное, в сотню граммов, может быть, 200 граммов на взрывчатке, которые при подрыве могут серьезно повредить автомобиль. А если, скажем, она взорвется под цистерной с бензином, ну, тогда не исключено то, что просто бензин весь вспыхнет. Либо от раскаленных газов, которые получаются в результате взрыва взрывчатки, либо ну, просто от там, трения какого-то, искр появляется, когда машина катится в кювет. Значит, но вот эти методы, они превращают транспортировку и проезд по этой трассе Новороссия в достаточно рискованное мероприятие. И это сразу влечет за собой целый ряд последствий. Ну, например, вырастает стоимость перевозки, потому что водители грузовиков говорят, ну, хорошо, мы поедем, но только заплатите нам в 5 раз больше. Это раз. И они, в общем, правы, потому что риск появляется, риск того, что они погибнут.
1: Ну вот блогер, летчик Илья Туманов, больше известный как Fighter-Bomber, действительно он подтверждает ваши слова, которые говорит, что из-за сотни тысяч отказываются ехать водители. И он считает, что здесь вообще без армии не обойтись. То есть он объясняет, 3 парома, которые раньше могли тоже доставлять топливо, их украинская армия разбомбила. И теперь, пишет этот блогер, ситуацию без армии не исправить. А на ваш взгляд, армии вообще выгодно и нужно сейчас заниматься бесплатным подвозом топлива для гражданских нужд? Это вообще
4: ну, вы знаете, в армии на это не обращают внимания. Будет приказ, значит, вот какого-нибудь мальчишку недавно призванного или молодого контрактника, у которого нет возможности отказаться, его сажают за руль и говорят, ну вот, езжай вперед. Доедешь, твое счастье, не доедешь, ну, значит, похороним тебя с честью. Ну, а примерно такая, тут вопрос не в выгоде. Армия не руководствуется критериями выгоды, экономической выгоды или экономического проигрыша.
1: Юрий Евгеньевич, а вот те дроны, которые вы описали, которые стоят возле трассы или поднимаются, сбрасывают мины, ну, то есть они представляют самую большую опасность для людей. И назначенный Россией руководитель оккупированной Херсонской области Владимир Сальдо пишет, что он отправил некие мобильные группы отражать атаки этих беспилотников. Можете перевести с военного языка на гражданский? Как это понимать? Почему с дронами борются люди? Почему...
4: Ну как, что такое мобильная группа? Мобильная группа
1: –
4: это значит, зенитный пулемет, как я понимаю, некий радиолокатор, который установлен на грузовике или на пикапе, уж как получится, и которые едут, ну, в данном случае они двигаются вдоль дороги, по дороге точнее. И если фиксируют дрон, ну, пытаются его сбить вот этим пулеметным огнем. Ну, может быть, там у них есть какие-то ПЗРК, хотя я не уверен, что ПЗРК, которые есть у российской армии, они эффективно работают против дронов. Ну, потому тут вопрос в том, какая головка самонаведения на них стоит, либо оптическая, но тогда можно попасть. Если тепловая, но тогда попадание гораздо менее вероятно. Ну, потому что дрон не настолько излучает тепло, как, скажем, двигатель реактивного самолета или двигатель большого вертолета. Вот так пытаются бороться с дронами. Это отработанный метод, так называемые мобильные группы. Но вопрос в том, понимаете, это значит, нужно постоянно держать, ну, скажем, одну мобильную группу на полкилометра, чтобы это было эффективно. Но просто такого количества мобильных групп, конечно, ни у кого в Запорожской области или там, в Херсонской области просто нет и быть не может.
1: Почему эти группы не снабжены в промышленных масштабах дронами, которые перехватывают дроны? Если послушать военных блогеров российских, они жалуются, что используются ракеты против дронов, вместо дронов.
4: В России, наверное, да, потому что, видите, Россия очень отстает от Украины по разработке методов, во-первых, новых беспилотных аппаратов и способов их применения, как и способов и методов борьбы с беспилотниками. Значит, у Украины есть серьезная многоэшелонная или многоэшелонированная система противовоздушной обороны, рассчитанная именно на противодействие дронам. Ну, естественно, да, если появляется некое средство нападения, ну, соответственно, сразу же начинают разрабатывать и методы его нейтрализации. И у России, у Украины, в общем, достаточно эффективная оборона, за исключением обороны от баллистических ракет. Это связано с тем, что не хватает ракет для патриотов и итало-французских комплексов ПВО ПРО. Но просто их очень мало в силу там целого ряда особых обстоятельств. А вот борьба с дронами достаточно эффективна. У России такого, причем один из методов, которые используются, это противодроны или дроны-перехватчики. Вот есть цифры, которые я недавно видел, значит, примерно 40% дронов Украина перехватывает именно дронами-перехватчиками. Это новое средство, и, видите, вот достаточно эффективное. В России, как я понимаю, таких средств и методов нет. И, конечно, они через какое-то время, они скопируют, наверное, вот какие-то образцы, которые есть у Украины. Но для России вся проблема в том, что она отстает по научно-техническому оснащению армии и по военно-научным разработкам. В силу, опять-таки, в силу, ну, например, в силу забюрократизированности системы управления и принятия решений в этой области. Ну и кроме того, очень много людей просто уехало, кто специалистов, я имею в виду ученых, которые могут разрабатывать и создавать новые средства борьбы.
1: Ну и вот блогеры также жалуются, российские, я имею в виду с российской стороны, они жалуются, что только Китай остается как надежда, но Китай почему-то не передает в таких промышленных масштабах. Ну, в общем, история, за которой следует дальше наблюдать. Спасибо вам большое, Юрий Евгеньевич. Я благодарю военного эксперта Юрия Федорова за такое сравнение, почему не получается у России эффективно противостоять дронам, которые теперь, по словам российских военных блогеров, перекрывают сухопутный коридор в оккупированный Крым. Ну, а мы же теперь посмотрим, ведь не только военные, не только те, кто пытаются купить топливо в Крыму, переживают за эту историю. История с украинскими дронами, она важна и для российского бизнеса. Он просил Владимира Путина защитить его, на что Владимир Путин отвечает: пожалуйста, но только сами себе защиту покупайте.
5: На высотку Nord Star Tower в Москве водрузили комплекс противовоздушной обороны «Панцирь СМДЕ». Это видео опубликовано вскоре после того, как российские власти разрешили частным компаниям закупать крупнокалиберное оружие для борьбы с воздушными атаками, утверждают источники РБК. Госкорпорация «Роснефть» арендовала в Nord Star Tower почти половину всех помещений, напоминает издание Moscow Times. Вопрос о дополнительной защите промышленности в конце мая публично задал Путину глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
6: Бизнес готов финансировать всю эту работу, но нужен какой-то механизм, когда понятные схемы, так сказать, финансирования, то ли это фонд какой-то может быть, то ли это целевое иное финансирование. Ну, кроме того, есть же у нас и проблема, так сказать, связанная с привлечением резервистов на охрану этих объектов. Соответствующие решения приняты. Но часто бывает, что эти резервисты сегодня в одном месте, завтра в другом, только они, как говорится, объект начинают понимать, как уже возникают, как говорится, новые задачи. Что понятно вполне, так сказать.
5: Предложение власти утвердили быстро. Теперь частные компании могут полностью оплачивать закупку зенитных комплексов и радаров, которые будут вставать на баланс воинских частей Минобороны. По словам собеседника РБК, вооружать будут мобильные огневые группы, которые состоят из резервистов и сотрудников частных охранных предприятий.
7: Судя по всему, таким образом крупный бизнес спасает себя от национализации, читай, спасает рыночную экономику, по крайней мере, пытается спасти. Соответственно, роль генералов от промышленности, системных олигархов, возрастает. Государство, условно силовая башня, вынуждено в той или иной степени поделиться полномочиями. Вертикаль уже не выглядит столь жестокой, как в славные годы Иосифа Виссарионовича. Другой вопрос, что силовая башня просто так ничего не отдаст. Так что, как говорится, просто не будет.
5: Решение государства поделиться полномочиями с бизнесом в области обороны оценили не все. Так, экс-министр обороны так называемый ДНР Игорь Стрелков, который сейчас находится в заключении, пишет.
8: Известие о том, что теперь у нас появится еще несколько частных армий, наверное, даже много частных армий, естественно, радовать не может, поскольку так постепенно может и до домовой самообороны дойти, как у нас было во время гражданской войны. Фактически, наша государственная власть этим шагом расписывается в своем полном бессилии централизованно защитить граждан.
5: Другие Z-блогеры, кажется, проводят параллели с бунтом основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.
7: Передачу серьезного оружия в частные руки мы уже проходили и помним, какую высокую цену мы заплатили, чтобы это оружие потом отобрать. И никакие имевшиеся средства контроля не помогли предотвратить применение этого оружия против граждан России. А тут, по сути, любой председатель колхоза или шиномонтажки может запилить себе ЧВК с гантраками, пушками, пулеметами, броневиками и турелями.
5: Это не единственная инициатива государства по вооружению бизнеса. 26 мая Госдума сразу во втором и третьем чтениях разрешила Центробанку, Сбербанку и Росинкассации самостоятельно сбивать дроны. Средства защиты и закупку стрелкового оружия банки также будут оплачивать за свой счет. Проект был внесен в парламент еще в августе 2025 года, в первом чтении приняли в ноябре.
8: Закон принят, и лучше поздно, чем никогда. Все должны защищать родину. Камнем отбросился уже хорошо.
5: В марте Владимир Путин также подписал закон о предоставлении оружия сотрудникам корпоративных частных охранных предприятий. Для борьбы с беспилотниками они теперь могут брать оружие во временное пользование от Росгвардии.
9: В какой-то момент, я думаю, к началу 27 года, будет 10-20 армий. Ну, численность 1500, 5000 человек, да, скажем, армейские группы, там, батальонные группы, как угодно называйте, со стрелковым оружием, которое уже им разрешено. То есть у крупного бизнеса уже есть сотни тысяч человек со стрелковым оружием. И будет крупнокалиберное вооружение благодаря тому, что угроза со стороны Украины вынуждает власть отдавать силовой ресурс всем подряд. Это и есть конец власти. Вы не монополисты больше на крупный калибр, на стрелковое оружие. Да? Уже возникают сотни субъектов, которые гораздо круче могут быть мотивированнее, чем те вот люди, которые разочаровались в Путине на фронте.
5: Расширение военных полномочий бизнеса отмечается на фоне все более успешных и более массовых украинских воздушных ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и военным предприятиям. В марте сообщалось о закрытой встрече Путина с предпринимателями, где, как отмечает The Bell, на просьбу помочь фронту деньгами откликнулся миллиардер Сулейман Керимов. пообещавший внести в специальный фонд 100 миллиардов рублей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин ни к чему бизнесменов не призывал.
1: Ну и если бизнес сам закупит себе оружие, это поможет или навредит Путину, об этом мы спросим политолога Дениса Грекова. Денис, я хочу перефразировать вывод Игоря Стрелкова-Гиркина. Перекладывая закупку оружия на бизнес, Путин расписался в своем бессилии?
3: Отчасти да. Это означает, что государство как таковое не справляется, и его силовые подразделения, которые должны выполнять эту задачу, армия, иные службы, они не могут этого сделать физически, с одной стороны. С другой стороны, это тоже давно укладывается в тренд. Вот это вот размывание монополии государства на насилие, оно ведь началось не вчера. Оно началось еще, как ни странно, с момента принятия закона о режиме контртеррористической операции. Помните, когда это было?
1: Вы имеете в виду давние-давние еще времен чеченских войн? Или вы
3: да,
1: имеете...
3: его этот самый закон. По сути дела, к чему он приводил? Он приводил к тому, что в регионах местное ФСБшное начальство могло вводить режим контртеррористических операций, и дальше оно не отчитывалось ни перед местными властями, ни перед законом, только перед своим собственным ФСБшным начальством. По некоторым оценкам, за время действия режима контртеррористических операций, не только в Чечне, а много еще где, на Северном Кавказе, были убиты порядка 13 и более тысяч человек, которых объявляли террористами. А вы можете гарантировать, что сюда не попали жертвы каких-нибудь местных экономических разборок, назовем это так?
1: Ну, это, конечно, я не могу гарантировать, само собой.
3: Конечно, и никто не может.
1: Если этот процесс такой долгий, значит ли, что он необратимый? Его вообще можно развернуть обратно?
3: Боюсь, что сейчас уже нет, потому что оружие, попадая в руки людей, которые хотят утверждать, скажем так, с его помощью свое влияние, так просто уже не отдадут. Вы можете в этом убедиться на примере частной армии Рамзана Кадырова, которая до некоторой степени вполне самостоятельные действия уже внутри Российской Федерации осуществляет. Это был еще один важный шаг по уничтожению монополии на насилие государственного.
1: И вот блогеры, которых мы сегодня в передаче цитировали, я имею в виду те блогеры, которые выступают экспертами с российской стороны, с провоенной стороны, они в военных трендах, в социальном тренде, в том числе, что бизнес должен сам себя защищать, они в этом видят предпосылки к экономическому и социальному кризису. Ну, экономику можем оставить за скобками. А с чего здесь быть социальному кризису? Если тренд 20 лет существует, какие проблемы?
3: Ну, понимаете, когда у вас есть революционные матросы, они могут начать что-нибудь революционное делать, не посоветовавшись с вами. И вот, например, бунт Пригожина ведь вспоминают здесь не случайно, потому что тропинка-то уже протоптана. Понятно, что государство постарается каким-то образом, путинский режим постарается это все купировать. Но его возможности сокращаются, экономическая база тоже не в лучшем состоянии. Силовики, конечно, будут заинтересованы сохранять контроль, но и силовики бывают разные. Кто-то из них вполне может захотеть стать, там, не знаю, каким-нибудь...
1: Вторым Пригожиным.
3: Да, вторым Пригожиным, лордом-канцлером какой-нибудь там Новгородской республики условной. Ну, то есть, почему нет? И чем больше будет оружия в частных руках, между прочим, это очень важно, что сейчас в частных руках оказываются и комплексы противовоздушной обороны. То есть у государства, в принципе, с такой маленькой, но злой армией, возможностей что-то сделать будет не так уже и много. Если помните, даже Пригожинская колонна на ходу сбила парочку военных бортов. Вот.
1: Ну, действительно, они двигались быстро, но скорее там им еще и помогали люди, которые их встречали. Вот как раз так, как Кремль рассчитывал на то, что их будут встречать в Украине, так встречали Пригожина, когда он ехал на Москву. Но мы все помним, чем закончилось. Спасибо, Денис. Политолог Денис Греков о политических рисках размывания монополии на насилие. Вы делитесь своим мнением в комментариях, если можете, как вы воспринимаете передачу «Оружие частному бизнесу». До свидания.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Преступление и война.
2: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
1: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
3: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакир. Мой гость – педагог, писатель и театральный режиссер Дима Зицер. Мы продолжаем обсуждать тему войны и воспитания детей в российской школе. Можно ли вырастить свободного человека там, где взрослые сами живут в атмосфере страха? Дима, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вы приехали в Ригу со спектаклем «Маленький принц, это мы». О чем эта пьеса?
1: Чистая правда. Слушайте, ну, во-первых, надо сказать два слова об актерах, потому что артистам, играющим в этом спектакле от 11 до 13 лет, это, ну, такая попытка современного, сегодняшнего переосмысления книги, которую точно вы знаете почти наизусть, и ваши зрители тоже, «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери. Это про то, как трудно обрести свое место в нервном и зыбком мире, на самом деле. И от того, что эта история рассказывается детьми, в общем, и про детей, ну, мне кажется, что у нас получилось сделать это действительно острым и дать возможность любому зрителю и подумать, и порефлексировать, и посомневаться, и поплакать.
0: Я так смотрел какие-то фрагменты, там у вас есть образы. Допустим, образ цветов. Да? Цветы можно нюхать, но у них ничего не спрашивать. То есть у них своя функция. А вот как вы распределяете функции и образы, которые есть в этом спектакле?
1: Слушайте, ну это же я напомню в двух словах, что и в книжке есть намек на это, на то, что вот маленький принц покидает свою маленькую планету, и дальше он путешествует, у него происходят разные встречи. Ну, в общем, это по большому счету, наверное, про ребенка, наивного и чистого, который сталкивается с какой-то взрослой гадостью в основном, с миром денег, в котором он не может найти себя, и на него никто особо внимания не обращает, с миром власти, когда король, единственное, что может ему предложить, предлагаю тебе стать моим палачом, и он в ужасе отшатывается от этого, миром взрослых, которые пьют, не умея фокусировать взгляд, миром взрослых, которые бегают и не обращают внимания на детей, потому что постоянные поезда, поезда, поезда. Это вот это, на самом деле. Образы распределяются так. Образы, к сожалению, особенно в наше время, подкидывают нам жизнь все время.
0: А насколько это адаптировано к сегодняшнему дню? Вот мы знаем, да, уже пятый год идет война, все мы живем в состоянии, скажем, сочувствия, сопереживания, протеста, ненависти. Вся гамма чувств у нас есть, потому что каждый день гибнут люди. Вот насколько это адаптировано к сегодняшнему?
1: Это адаптировано, конечно. Слушайте, ну, собственно, когда я учился еще, нас учили тому, что мы наполняем спектакль тем, что есть у нас внутри. Там есть...

0: Можно ли сегодня снимать кино или ставить пьесы о войне в Украине, если мы не знаем, чем она закончилась?
1: Ну, что такое пьеса о войне? Давайте так.
0: Мы же ставим, есть драматургия. Вот, допустим, все замечательные фильмы, на мой взгляд, «Баллада о солдате», «Летят журавли». Кстати, «Баллада о солдате» снял Чухрай, «Фронтовик». Вот. Они были сняты спустя 10-15 лет. Вот. Не сразу. Потому что надо было, наверное, как-то пережить эту историю, страшную трагедию. Вот сейчас Андрей Звягинцев попытался рассказать об этом, но косвенно, не напрямую.
1: Но мы еще не знаем, что у него получилось.
0: Да, мы не знаем,
1: кроме тех, кто был на
0: Каннском фестивале. Но, по крайней мере, он не буквально влез в эту историю, а коснулся ее боком. Так, если можно сказать. Но фильм мы когда-то посмотрим, будем более подробно об этом говорить. Вопрос все равно остается так же. Вот когда мы не знаем, чем закончится эта война, ядерная или катастрофа, победа или Украины, победа или России, то, как это понимает ее Кремль. Вот можно ли писать пьесу или писать сценарий, когда не знаем, чем закончилась эта война?
1: Я уверен, что да. Значит, во-первых, мне кажется, что в этот момент нужно уважительное слово давать украинцам. Например, вот Наталка Ворожбит, украинская драматургиня и писательница потрясающая, она пишет об этом. И пишет удивительные вещи, удивительные пьесы, и они ставятся в мире и так далее. Мне кажется, с этого нужно начать. Но кроме этого, еще раз, вот что я хотел сказать-то, что такое пьеса о войне? Мы же говорим о себе и о собственном осознании, и о попытке рефлексии. Так что в этом смысле, конечно, это будет. Кого-то это будет раздражать, бесить, сводить с ума. Ну, конечно, да. Конечно, да. В этом смысле я скажу про «Летят журавли». Мне кажется, тут без критики, но мне кажется, это плохой пример, потому что во время войны выходили фильмы о войне, только выходило советское дерьмо, типа «Небесный тихоход», потому что Сталин был на дворе.
0: И в основном комедии.
1: Ну, конечно, да. Конечно, да. То есть они как бы говорили о войне, врали от первого до последнего слова, естественно. А «Летят журавли» действительно... Колотозов, по-моему, да?
0: Колотозов.
1: Да?
0: Михаил Колотозов.
1: Да, да, да, да. Колотозовские «Летят журавли» появился, как только появилась возможность, 57-го года, если я не ошибаюсь, это фильм. И вдруг выяснилось, что так много можно сказать, и это только начало, да, лишь, так сказать, лишь появляется возможность открыть рот. Слушайте, я уверен, что да, при понимании того, что будет очень-очень много, и есть, и будет очень много критики, и очень много раздражения и так далее. Ответ да, ответ да.
0: Ну, кстати, это последний фильм, который взял «Золотую пальмовую ведь». Ну, тогда был Советский Союз, с тех пор ни один режиссер не взял этот главный приз, да. Хотя мы можем поздравить Андрея Звягинцева с гран-при.
1: Безусловно, да. Безусловно.
0: Но когда посмотрим фильм, еще раз я повторю, что мы можем вернуться более подробно, обсудить.
1: Точно будет что обсудить.
0: Понятно. Давайте так. Дима, вы противник запретов соцсетей для несовершеннолетних. В Австралии уже, по-моему, принят закон, в других странах разрабатывается этот закон. Почему вы противник?
1: Слушайте, ну так я вообще противник дискриминации людей другими людьми. Это, ну, так сказать, почти равно вопросу, почему я противник ограничения прав женщин, например. Или ограничения прав, я не знаю, людей с другим цветом кожи. Потому что мне кажется, что это демонстрация права сильного, который не способен рефлексировать, сильного, который находится в панике. Я думаю, что именно в этом состоянии находятся многие взрослые, и которые в этой ситуации предпочитают не сомневаться, не советоваться, не изучать предмет вместе с детьми в данном случае, например, а просто не пущать, а просто сказать нет и все.
0: А как быть с тем, что если дети, не окрепшие умы, извините
1: да,
0: за
1: ничего,
0: пафос,
1: я прощу.
0: Вот, полезут смотреть порно, наркотики и все, что...
1: А взрослые как
0: все, что в соцсети, чем занимаются взрослые люди, да. Вот как это объяснить, что туда нельзя?
1: Это очень просто. На самом деле, это спокойно. Значит, во-первых, я должен вам сказать, и вам, и вашим зрителям, что я думаю, что практически нет детей до 12 лет, которые не видели порно. Вот давайте мы скажем эту правду суровую. Вопрос, как они на это реагировали. Вопрос, хватило ли у них силенок закрыть этот сайт, или в тот момент, когда их приятель, мальчик или девочка, сказали, давай порнушку посмотрим, ответить...
0: Запретный плод, я вам должен сказать.
1: Да, но это устроено не так. Так вот, ответить, слушай, я, так сказать, знаю от папы и мамы, что не стоит мне абсолютно точно сейчас-то смотреть. Тык. Как это сделать? Доверием. То есть, если я

0: доверяю, если меня не обманывают самые близкие люди. Я вообще-то верю им тотально. Этот вопрос, он совершенно правомерный, и именно из ужаса и рождаются запреты, но это вопрос скорее тех, кто считает детей, во-первых, низшими существами, а во-вторых, тех, кто не умеет построить человеческие доверительные отношения. Вы помните, почему, чем обосновывалось отсутствие права у женщин в конце 19 века? Вот почему женщина должна была сидеть на кухне? Не помните одно из главных теоретических обоснований?
1: Ну, это по религиозным понятиям?
0: Нет! Нет!
1: Это же 19 век! Устранение конкурента?
0: Нет! А но что? Это же, смотрите, всегда дискриминация всегда устроена одинаково. С одной стороны, мы что-то запрещаем, причем объясняем это самыми гадостными способами. А с другой стороны, мы рядом ставим обожествление. То есть у нас женщина, с одной стороны, чистейшая прелесть и чистейший образец, а с другой стороны, слушайте, она же не может выбирать, что она там
1: выбирает. То есть вы сейчас говорите о лицемерии?
0: Я говорю о гадости взрослой. Про это спектакль «Маленький принц» — это мы. Обоснование основное было следующее. Женщина – чувственное существо. Если ее выпустить, она же такая чувственная, отдастся первому встречному. Проверьте меня, дорогие зрители в интернете. Это одна из базовых теорий. Это ровно то же самое, что происходит с детьми. То есть мы выдумываем какую-то гадкую ложь для того, чтобы самих себя оправдать. Это же как устроено? Мы же делаем это ради них, правда? Ну, не ради же себя. Мы же оберегаем их. Вот
1: и все. Давайте я задам более персональный вопрос. Давайте. Вот вы застали своего ребенка, у вас 3 дочери.
0: Да.
1: Ну, маленькая девочка вдруг открыла сайт с порно.
0: Так.
1: Какие слова вы подберете, чтобы она этого больше не делала?
0: Да подождите, я застал, в смысле, я ворвался в ее комнату.
1: Ну, не ворвались, но вы увидели. Ну, хорошо, она вышла, вы не закрыла
0: компьютер. Глянул на компьютер.
1: Ну, конечно, да. Но не обязательно врываться.
0: Вы я обсужу, безусловно, что именно ей интересно. Безусловно, к гадалке не ходи. Я обсужу, безусловно, что именно ей интересно. И надеюсь, ну, так сказать, мои дети уже, мои младшие уже 19, да, это, так сказать. Но, тем не менее, я сделал бы вывод о том, что, ну, про что-то мы не договорили, или где-то я был недостаточно открыт для того, чтобы обсудить. Слушайте, это самая интересная тема любви и взаимодействия полов. Это самая, одна из самых интересных тем. И про секс, и про все остальное. И про это... Знаете, как Жан-Жак Руссо сказал, мой любимец? Он сказал, что если вы не уверены, что вы можете сохранить тайну о взаимодействии полов, это его формулировка, для ребенка до 13 лет, постарайтесь, чтобы он узнал об этом до 8. Это гениальная идея.
1: То есть игра на опережение.
0: Это не игра на опережение, но это одна из самых главных тем. Теперь эта тема устроена сложно и прекрасно. И человек должен понимать, откуда он появился на свет. И что такое любовь и так далее. Порнография и гадости всякие появляются от того, что мы неоткровенны и мы не договорили.
1: Лучше открыть мир этот дома, нежели этот мир откроется им на улице.
0: Согласен. Согласен. Согласен.
1: Окей. Когда вы поняли, что вы педагог?
0: Да я особо не парился на эту тему. Мне всегда было интересно, мне очень интересно трепаться, да, как мы делаем сейчас. Мне очень интересно про взаимодействие. Мне очень интересно, как мы с вами взаимно обогащаемся и взаимно меняемся.
1: Или пытаемся найти какую-то истину.
0: Ну, или пытаемся найти какую-то истину. Ну, а что это, если не театр, не педагогика? Вот мои две профессии. Так что вот так получилось даже, я даже не знаю, что вам сказать. Так получилось, мне ужасно интересно про людей. Очень интересно.
1: Совершали ли вы педагогические ошибки?
0: Сколько хотите.
1: Приведите какой-нибудь пример.
0: Слушайте, ну много. Ну, бывали и мелкие, бывали и крупные. Я уж точно бывал не сдержан, особенно по молодости лет. Знаете, ведь самая главная ошибка взрослых вообще...
1: Абьюзили?
0: Нет, ну я не абьюзил. Но я мог наехать намного жестче, чем стоило бы. Ведь главная ошибка взрослых, пока мы этому учимся, как педагоги. Почему они так себя ведут? Слушайте, какое они имеют право так себя вести? Я-то знаю, как себя вести. И пока человек и педагог расстается с этой иллюзией, проходит время, и у детей идет детство, между прочим. Я, к счастью, понял это довольно рано, но я понимал это не всегда. Вот это ощущение того, что я знаю, как надо, это ощущение педагогическое, которым я, конечно, тоже грешил. Сейчас, мне кажется, я расстался с ним, ну, если не на 100%, то, ну, не знаю, на 97%. Работаю над этим все время. Но это, в общем, такой грех.
1: А приходилось базисный. Ли признавать свою ошибку и извиняться перед
0: да,
1: ребенком?
0: Конечно, конечно. И ни разу, и ни два, и ни три. И это может произойти завтра легко.
1: То есть что для вас педагогика – это процесс обучения параллельный?
0: Для меня педагогика – это процесс самообучения. Да, я выбираю, и театр, между прочим, тоже. Это же рефлексия постоянная. Слушайте, про извиняться, я скажу вам правду, ну, так, приоткрою тайны своей профессии. Но это, а как не извиняться-то? Это же жизнь не есть. А в чем, так сказать, проблема извиниться и принять, и увидеть, и признать? Ну, так, иначе смысла нет. Честное слово, я... Ну, поскольку мне не свойственна вот эта история про то, что извинение это, там, не знаю, унижение или что-то, ну да, это как чаю вместе с ними выпить.
1: Хорошо, опять продолжение персонального дела Димы Зицера.
0: Давайте.
1: Скажите, вы воспитали 3 дочерей. А вот насколько вы использовали свой педагогический опыт о воспитании своих детей, или это отдельная история, а школа это отдельная?
0: Не-не-не, это не отдельная история, абсолютно.
1: То есть одни и те же методы и в
0: своих детях? Да, конечно, но какие методы, слушайте? Мы,
1: Дети могут вырасти в щадящем режиме, а в школе нет, допустим.
0: Нашей старшей дочери 38, давайте начнем с простого.
1: Ну,
0: да, значит, наша старшая дочь родилась, когда мне был 21, а моей прекрасной жене, любимой, 19. Значит, по нынешним временам мы были детьми, как вы понимаете. Поэтому мы нащупывали какие-то вещи. Нам было очень-очень прикольно с этими детьми. И остается очень прикольно с этими детьми. Это же метод, на самом деле. Метод, на самом деле, что мы вместе познаем мир. Так что, какие-то вещи, глядя назад, я сделал бы иначе точно сегодня. Но, с другой стороны, они такие классные. Слушайте, они были классные.
1: А, вы довольны за этим результатом?
0: Я в восторге. Я в восторге. Я не своим результатом доволен, а счастлив сказать, что они есть у меня и у нас. Так что,
1: Продолжаем беседу с педагогом Димой Зицером. А вы создали в Эстонии частную школу Ома Эра Куль, если я правильно прочитал.
0: Ома Эра Куль.
1: Да, Куль. Работающую по принципам неформального образования. Вот чем эта школа принципиально отличается от обычной государственной системы?
0: Слушайте, это довольно просто объяснить. По верхам, если мы пойдем по верхам, знаете, то, что обычно говорят про то, что мы делаем. Например, у нас нет оценок и домашних заданий. Это такая, знаете, витрина. Это самое простое, самое легкое, что можно ухватить. Но штука, конечно, не в этом. Оценки и домашние задания – это просто техническая часть. Слушайте, эта школа управляется парламентом. Значит, этот парламент имеет неограниченную власть, в которую входят все группы, так сказать, и все классы, и представители учителей и так далее. Все базисные решения, значит, принимает парламент. Это школа, в которой очень много выбора, когда параллельно есть, например, 2, иногда даже 3 урока. Когда человек решает с 6 лет, между прочим, куда он пойдет и почему он пойдет туда. То есть учится этому важнейшему, на мой взгляд, навыку делать выбор. Это школа, в котором очень много коммуникации, там коммуникативные тренинги еженедельные и так далее, потому что очень важно, как мы умеем взаимодействовать. И конфликтовать, и говорить нет, и говорить да, и, сказать, заводить новые контакты и так далее, и так далее. Но самое главное, я думаю, что эта школа, понужу немножко педагогически, но это у нас главный метод – это исследование. То есть вот эта история про то, что садись, Мумин, сейчас я расскажу тебе, как надо жить, мы это уже сказали. Я стараюсь, чтобы этого там не было вообще. В этом нет смысла, особенно в сегодняшнем мире.
1: А вы грузите учеников ответственностью за принимаемые ими решения, если вы говорите о неком парламенте?
0: Нет, мы не грузим их ответственностью, потому что удивительно...
1: Но вы наделяете их определенными полномочиями.
0: 100%. Они могут уволить директора.
1: Директора школы?
0: Да.
1: То есть вас?
0: Да. У нас 3 директора, да, можно всех
1: и
0: 3.
1: Была такая критическая ситуация?
0: Нет. Но надо стараться работать честно, чтобы, да, это же и моя ответственность. Почему у нас 3 директора? У нас и раньше, в других школах, да, были 3 директора. Потому что иначе любой из нас может превратиться в диктатора, правда?
1: То есть у вас равноправие, вы с учениками на «вы».
0: Мы с учениками на «ты», конечно.
1: На «ты».
0: Конечно. Либо на «вы», это то же самое. Если мы с ученика... Смотрите, учитель и педагог – это не статус. Вот это очень важный момент, тоже говоря про школы наши. Это не статус, это профессия. Я умею что-то, чего, так сказать, не умеешь ты, они там и так далее. Они умеют что-то, чего не умею я. Они приходят ко мне за определенной услугой. Слушайте, я не боюсь этого слова. Я умею организовать процесс так, чтобы им было прикольно учиться и познавать новое, и познавать друг друга, и взаимодействовать и так далее. Это не делает меня лучше. Да, поэтому мы не можем быть, например, я на «ты», а не на «вы», предположим. Это какая-то странная история, понимаете? И это важно. Личность – это важно.
1: Какая вилка возраста от и до?
0: Ну, мы первый год, мы открылись от 6 лет до 6 класса. Дальше каждый год плюс год. Дальше 7, 8, 9.
1: Это проект на короткую дистанцию или на длинную?
0: На длинную, я уверен.
1: Сколько они будут учиться?
0: Ну, до 12-го.
1: Получает диплом, все сертификат?
0: Все по-настоящему. У нас школа, конечно, у нас есть аккредитация, лицензия, да, эстонское министерство образования.
1: То есть это среднее образование?
0: Конечно.
1: И на русском языке эта школа?
0: Нет, большая часть предметов на эстонском.
1: А, на эстонском.
0: Потому что мы живем в Эстонии. Это я, к моему огромному сожалению, по-эстонски не говорю, начинаю понимать немножечко, но все остальные, естественно, говорят, 100% учителей эстоноязычные, часть из них знает русский, кто-то знает английский, дополнительные языки и так далее. Большинство детей пришло из русскоязычных семей, ну, по понятным, в общем, причинам, хотя они приехали из разных стран, еще раз, они приехали, ну, вот у нас есть семьи, переехавшие из Латвии, у нас семьи украинские, у нас семьи из России, которые приехали там 5 лет назад, и так далее, и так далее. И в этом смысле они довольно много общаются друг с другом по-русски, я с ними общаюсь по-русски, иногда по-английски, и у меня есть, кстати, спецкурс иврита там и много-много чего. Но уроки, математика, эстонский язык, там, я не знаю, природа, науки на эстонском, конечно.
1: Скажите, буллинг в школе – это неизбежная часть взросления или все-таки признак больной среды?
0: Это признак больных взрослых. Буллинг – это копирование взрослой модели, говоря простым языком. Просто копирование взрослой модели. Знаете, всегда взрослые приводят пример «Повелитель мух». Да, книга. Вот как, посмотрите, какие жестокие дети. Кто их этому научил? Откуда они взяли эти модели? Значит, буллинг образовывается в этой вилке между копированием взрослых, то есть взрослые модели, и сумасшедшим упрощением. Да, буллинг возникает, когда рефлексия стремится к нулю, когда мир очень простой. Вот я без очков, секунду буду, а Мумин в очках. Не дать ли мне ему в лоб? Почему? Потому что он другой. Я не умею рефлексировать сейчас, да, я не могу сказать себе, подожди, тебя может раздражать какая-то деталь, которая не похожа на тебя, но вообще-то это не повод, это наоборот повод обрадоваться и сказать, вау, другой человек, он меня обогатит, мы обогатим друг друга. Так что вот что такое буллинг на самом-то деле. И чем более выхолощенная среда нравственна, тем больше буллинга.
1: Я вспомнил «Переходный возраст», сериал, наверное, вы
0: Шикарный.
1: Его видели, да. Там одна из проблем, почему произошла там трагедия, это проблема одиночества. Вот вы как боретесь, если вы видите, что ученик или ученица впал вот в это состояние одиночества? Оно опасное? И как к этому относиться?
0: Мне кажется, что это тоже навык. Мы в школу ходим для того, чтобы учиться. Мне кажется, прикольно научиться человеку быть одному. Есть люди, которые... Не обязательно мизантропы, да? Но есть люди, которым прикольно быть одним. Слушайте, если вы говорите про сериал «Переходный возраст», ну, там каждый увидел свое, безусловно. Но я-то увидел дикий мир, который взрослые построили для детей. Вот для меня самая жуткая серия была «Школа». И когда этот мальчик говорит папе, полицейскому, он говорит, ты ничего не понимаешь. Вот вы помните, конечно, как это устроено. Кто сделал такую школу? Кто построил этот мир? Его построили мы. Но поскольку мы прекраснодушничаем, что мы говорим? Дети жестоки. Так что нам бы с собой разобраться вообще с той гадостью, которую мы в мире творим постоянно. А дальше действительно можно уже говорить, мы приглашаем туда детей. Нет, не это и одиночество, и не одиночество. Это все очень крутые проявления человека. Поэтому очень важно, если мы говорим про школу, чтобы было много чего. Чтобы человек мог пойти, например, и залечь где-нибудь один в комнате там, с книжкой. Или даже с телефоном, между прочим, иногда. Чтобы мог пойти и под настроение в классе кулинарии что-то приготовить. Чтобы он мог сесть там, не знаю, на диванчик и поговорить с человеком, как дела. Мы очень часто видим, когда человек, там, не знаю, 13 лет и человек 6 лет садят за один стол и болтают, например.
1: Простите, эта школа в Эстонии, она платная, я так понимаю, да?
0: Ну, она платная, да, она платная, хотя, ну, там есть, безусловно, семьи, которые получают скидки довольно большие и так далее. Да, она платная, конечно.
1: А, возвращаясь к переходному возрасту, причем то, что вы сказали, это еще накладывается тот момент, что Великобритания, Англия, это одна из самых свободных стран. И, казалось бы, там уж вот этого доминирования взрослых над маленькими детьми не должно было быть. Или они все-таки искусственно создали эту среду, чтобы снять фильм?
0: Нет, это вас обманули про то, что это одна из самых свободных стран.
1: Это не так.
0: Еще раз, это одна из самых... Знаете что? Древняя Греция была демократическая, свободная страна. Говорим мы, только мы забываем про рабов почему-то. И когда мы про них вспоминаем, мы говорим, боже мой, какая же она демократическая. То же самое про очень многие страны. Если мы вынимаем оттуда детей и права детей, тут же появляется самая свободная страна. Сегодня в Англии все неплохо, на мой взгляд. Но Мумин, 50 лет назад там пороли детей в школах. Они одни из последних отменили телесные наказания. Так что спокойно.
1: То есть и мне... мы с вами по возрасту застали это время.
0: Нас могли выбрать, мы безусловно. Могли.
1: Да. Скажите, вот вы много говорите о свободе ребенка, но что делать, когда государство начинает воспитывать детей через страх, доносы и военную пропаганду? Педагог вообще может что-то сделать в этой ситуации?
0: Да, педагог может. Мы говорим об РФ сейчас, я
1: понимаю. Да, о России, конечно, да.
0: Слушайте, ну в России мы говорим о фашистском режиме, в первую очередь, это надо понимать. И в этот момент, понятное дело, что сделать в открытую педагогу очень-очень трудно. Ну, бывают разные люди, бывает, скажешь, человек выходит с открытым забралом, понимая, что ему за это будет. Но человек может многое. Человек может, во-первых, задать самому себе вопрос. У меня очень много, между прочим, контактов с учителями из РФ, в том числе, и там в программе, и так далее, и так далее. Когда человек говорит, Дима, вот я... Сейчас еще могу говорить правду, но я прям чувствую, что еще один шаг я сделаю, и либо меня посадят, либо я начну вести уроки о важном, условно говоря. Я даю один и тот же ответ, я говорю, что если вопрос стоит так, уходи немедленно. Уходи, и вот это, знаете, тоже начинается заунывная песня «Я брошу учеников». Это не так устроено. Если ты уходишь и говоришь «мне невыносимо», ты демонстрируешь ученикам, что есть нравственная черта, которую я переступать не буду. И не исключено, как в одной из школ произошло 3 года назад в Перми, когда 25% учеников ушли за директорами и учителями. Потому что они встали и ушли, потому что они отказывались вести уроки о важном. Но это уже было очень давно, поэтому вы можете не помнить. Это может быть вот так. Человек, безусловно...
1: Да, давайте. А насколько добросовестно выполняют свои обязанности по пропаганде, по уроке о важном педагоги, которые сегодня в России вот проповедуют эту так называемые путинские и кремлевские ценности?
0: Большинство добросовестно.
1: Добросовестно. То есть они верят в это?
0: Нет, верят, не верят, это другая история.
1: Нет, это важно.
0: Это важно, но про веру я не знаю, я про веру не проверял. Но зато я знаю... Сейчас часть зрителей скажет, боже мой, как он нам надоел с этим исследованием, но я процитирую очень-очень на одной ноге исследование, которое я цитирую уже 3 года, больше, Колумбийского университета о том, как была устроена система образования в нацистской Германии. Бог с ним сейчас про разный возраст детей, но удивительный момент следующий. Кто первый сменил идеологию? Кому удалось сменить идеологию быстрее всех? Учителям. Что это значит? Это значит, что для многих учителей это лживая профессия. То есть, когда Гитлер на самом деле требует, и все нацисты говорить «А», они говорят «А», но как только пришла другая власть, оп, они быстрее всех сказали «Б». Или сказали на белое, черное и так далее. Я не знаю, верят они или нет, но при этом я с ужасом понимаю, что большинство учителей так или иначе принимают в этом участие. Ну, мы это знаем просто, ну что же могу сделать?
1: Давайте, большинство, не давайте все. Вернемся в наше с вами детство. Мы выросли вот под гнетом советской пропаганды. Да. Были октябренками, пионерами, комсомольцами. Да. Вот смею заявить вам категорично, что мы с вами вроде выросли нормальными детьми. Нормальными взрослыми.
0: Это мой любимый вопрос.
1: Да, нормальными взрослыми. А почему у нас не убила эта пропаганда, и мы с вами достаточно свободно об этом говорим? А почему я вам задаю этот вопрос? А почему... из детей нынешнего поколения не может то же самое произойти, как у нас с вами сложилось.
0: К несчастью, произойдет то же самое. Только я перед тем, как мы с вами будем самих себя хвалить,
1: да.
0: Я скажу, что, во-первых, оценить, какие мы вышли, можем не мы с вами, а те, кто нас окружает. Я хочу напомнить, что мы то поколение, которое допустили войну в Украине. Я хочу сказать, что мы то поколение, которое несет прямую ответственность за Путина и за все гадости, которые... при нашем участии, так или иначе, кто бы где ни жил, не были сделаны. Мы чемпионы, наше поколение, лживое, извините. Вы, может быть, единственное исключение, не знаю. Да? Мы чемпионы, потому чтобы хвалить себя и рассказывать, какие мы молодцы. Я в нашем поколении встречал очень мало людей, которые никогда не давали взятку гаишнику. Я в нашем поколении встречал очень мало людей, которые никогда не покупали медицинские справки. Я в нашем поколении встречал очень мало людей, в последующих, кстати, тоже, и перед нами, кстати, тоже, для которых первая мысль при столкновении с любым чиновником была не как словчить и сократить путь. Мы двуличные, от и до. Я говорю о себе сейчас. Я, поверьте мне, огромные силы тратил. И, в общем, отчасти еще трачу для того, чтобы эта советская вот эта дрянь вот эту избыть.
2: Свободный разговор. Моим гостем был педагог, писатель, театральный режиссер Дима Зицер. Мы продолжим тему войны и воспитания детей в России во второй части нашей программы. У микрофона Мумин Шакиров. Всего доброго, до новых встреч.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня понедельник, 1 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Россия и Украина обмениваются ударами, атаки подверглась Запорожская АЭС. В аннексированном Крыму ощущается острая нехватка бензина. Владимир Зеленский заявил об окне возможностей для переговоров об окончании войны в Украине, которая будет действовать до зимы. Никол Пашинян считает, что референдум о членстве Армении в Европейском Союзе следует проводить только когда страна будет близка к получению статуса кандидата на вступление в ЕС. Также сегодня.
1: Ее магнетизм притягивал каждого, на кого она бросала взгляд.
0: Исполнилось 100 лет со дня рождения Мэрилин Монро. Россия и Украина продолжают обмениваться ударами с применением ракет и беспилотников. Российские войска минувшей ночью атаковали Черниговскую область, Харьков и Одессу. Пострадали жилые дома, хозяйственные постройки, автомобили. Несколько человек ранены. Целями ударов украинских беспилотников остаются в основном объекты нефтяной промышленности России. В минувшие выходные, в частности, атаки подвергся НПЗ в Саратовской области, более чем в 700 километров от российско-украинской границы, объекты в Ростовской и Кировской областях, а также пункт военного базирования на Каспии. При этом ВСУ отрицают, что атаковали Запорожскую атомную электростанцию, находящуюся на оккупированной Россией территории Украины. 30 мая назначенное Россией руководство ЗАЭС, а также Росатом, заявили, что украинский беспилотник атаковал здание машинного зала энергоблока номер 6. 31 мая сообщалось о новом ударе, теперь уже по транспортному цеху станции. Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ сообщило, что ее эксперты зафиксировали повреждения на ЗАЭС, а также отметило, что уровень радиации в районе станции находится в норме. А вот что говорится в заявлении МАГАТЭ, в котором цитируются слова его директора Рафаэля Гросси.
2: Удар был серьезным инцидентом, поставившим под угрозу ключевые принципы ядерной безопасности. Нападения на ядерные объекты недопустимы и должны прекратиться, чтобы предотвратить вполне реальный риск ядерной аварии, которая никому не принесет пользы.
0: Сегодня стало известно, что власти России временно запретили экспорт авиационного керосина до 30 ноября. Решение, как говорится в сообщении российского правительства, принято для обеспечения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. А в аннексированном Крыму на фоне ударов по инфраструктуре, связывающей полуостров с материком, введены талоны на основные марки бензина для автомобилей. Продажа ограничена 20 литрами на автомобиль. Вот опубликованные в социальных сетях свидетельства тех, кто наблюдал огромные очереди за бензином в Севастополе и других крымских городах.
3: Короче, бензина нет нигде.
4: Вот это вся очередь за бензином. Я не знаю, по городу есть бензин еще где-то или нет. Такое ощущение, как будто нет.
5: Нет бензина. Поэтому тут стоит такая очередь, потому что на одной из заправок появился бензин. Чтобы вы понимали, на часах 23.
6: Дуслар, как вам такая пробка на заправку в СМЛБ? Это что такое вообще?
7: Стоит заправка, слился бензин. Сейчас будут давать возможность подъехать. Значит, очередь стоит, только что бензин ушел, простояли 2 часа, объявили, что будут заправлять только по талонам. Люди простояли по 2-3 часа здесь в очереди, после всего, когда слился бензовоз, объявили, что будут заправлять по талонам. Талонов ни у кого нету.
0: Ранее власти ограничили движение по трассе Р-280 Новороссия, которую называют сухопутным мостом в Крым. В минувшие выходные также прерывалось движение по Крымскому мосту. Назначенный Россией глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что, цитата, «ситуация стабилизируется в течение 30 дней». В мае 2026 года, если судить по данным украинского проекта Deep State, Россия сумела захватить в общей сложности 14 квадратных километров территории Украины. Это минимум в сравнении с месячными цифрами захвата за последние годы. При этом продвижение российских войск фиксируется в Донбассе, где сейчас идут бои за Константиновку, которые, как предполагает израильский военный эксперт Давид Гендельман, продлятся еще несколько месяцев, если ВСУ смогут остановить попытки окружить город.
8: Можно сказать, что начинается уже, собственно, бой за саму Константиновку как таковую. Хотя, на самом деле, инфильтрация была до сих пор, но сейчас она стала более массовой. По имеющимся данным, в восточной части города, как минимум, не только инфильтрация, но уже начинается закрепление. Но так как до сих пор темпы были медленные, если, скажем так, если удерживаться фланги, возможно, ближайшие пару месяцев, может, даже все лето, все еще удастся удержать. Но, разумеется, как обычно, все зависит от соотношения сил. Если россияне захотят подбросить еще сколько-то резервов, это может ускориться. Короче, пока речь не идет о том, чтобы Константиновка уже немедленно пала, но понятно, что раз зашли уже в сам город, начинается уже этот последний этап, скажем так. Ну, разумеется, в идеале для россиян бы было прорваться с севера, чтобы не просто дистанционно отрезать дорогу на Трушковку, но контролировать физически, но это вряд ли, они еще оттуда далеко. Но в любом случае, имеется в виду, есть позиции в самом городе, есть, скажем так, на окраинах с разных сторон. Если не будет какого-то полуокружения, если будет именно последовательно выдавливание украинских войск именно в лобовом варианте, то еще на ближайшие месяцы, возможно, даже на все лето, возможно, этого и хватит. Но, с другой стороны, также мы видим усиление авиационного воздействия как КАБами, так и очень большое количество беспилотников, что крайне затрудняет логистику и снабжение остающихся в городе войск. Короче, ситуация сложная, прямо немедленно какой-то сдачи города, разумеется, не предвидится, но обстановка ухудшается. Если бы в идеале украинским войскам удалось дотянуть там до осени, то есть еще почти полгода, дальше, возможно, было бы проще, потому что и тоже авиационное воздействие, в первую очередь, беспилотниками, возможно, там бы ухудшилась обстановка и было бы несколько проще с украинской логистикой, но так далеко заглядывать мы не будем. Короче, на ближайшие пару месяцев стоит задача удержать то, что есть. Если на каком-то этапе, неважно, через 2, через 4 месяца возьмут, то понятно, что дальше Дружковка. Но если мы смотрим на всю оперативно-стратегическую задачу, скажем так, по взятию всего укрепрайона Славянск-Краматорск, Дружковка, Константиновка, по-хорошему, к концу мая россияне, насколько известно, давным-давно уже должны были решить вопросы с Константиновкой и, возможно, Дружковкой. Сейчас вопрос все еще не решен, если оно так затянется и дальше, то вопрос какой-то решительной битвы за Славянск-Краматорск все отодвигается, потому что на Лиманском направлении тоже продвижение россиян далеко не такое, как они хотели бы. Короче, месяц тут, месяц там, может дойти до того, что до осени россияне так свою задачу и не решат, и так оно плавно перейдет уже в следующую осенне-зимнюю кампанию. Ну, там уже посмотрим стратегические, политические расклады, как обычно, в конце каждого года заново достают большие счеты и пересчитывают вообще, как вести войну дальше.
0: Мнение израильского военного эксперта Давида Гендельмана, фрагмент его интервью радио «Донбасс Реалии». На фоне замедления продвижения российских войск в Украине, их высоких потерь, а также эффективных ударов ВСУ по нефтеперерабатывающей промышленности России, президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS заявил, что сейчас действует так называемое «окно возможностей» для проведения мирных переговоров с Россией. Зеленский подчеркнул в этом интервью важность поддержки мирного процесса со стороны США, который, как признал президент Украины, в основном сосредоточен сейчас на войне с Ираном, подтвердил, что готов при необходимости лично встретиться с Владимиром Путиным. Что же касается того, кто будет переговорщиком и посредником на переговорах от стран Европы, то это, по словам Зеленского, пока не определено. Я думаю, что у нас есть окно возможностей для переговоров, поскольку с каждым месяцем Россия теряет все больше людей, а вместе с этим и инициативу на поле боя. Сейчас они начали наносить по нам массированные ракетные удары, и, на мой взгляд, главная причина этого заключается в том, что они теряют позиции на фронте. Считаю, что до наступления зимы необходимо найти дипломатический путь для начала переговоров. Однако многое зависит от давления на Путина, от напряжения внутри российского общества, которое, я считаю, усиливается, от международных санкций. Важно не допускать их ослабления и сохранить единство европейских стран в этом вопросе. Что касается Европы, то у нас уже есть формат из трех государств – Великобритании, Франции и Германии. Есть также надежные партнеры среди скандинавских государств. Турция тоже всегда стремилась выступать посредником. Однако вопрос о том, кто в итоге станет посредником в переговорах, остается открытым. Это решение предстоит принимать Украине и Европе. И не менее важно, чтобы и Россия была готова к диалогу и взаимодействию с европейскими странами. Это был президент Украины Владимир Зеленский, фрагмент его интервью американскому телеканалу CBS. Между тем, белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко в конце прошлой недели, находясь на саммите Евразийского экономического союза в Астане, заявил, что белорусская армия ни при каких обстоятельствах не будет воевать на территории Украины.
9: Завтра вроде бы будет атака со стороны Беларуси на Украину, хотя это никогда не будет, никогда. Наших там солдат не было и не будет. Это тоже. Он знает и военный знает.
0: Это был Александр Лукашенко. Напомню, что ранее Владимир Зеленский заявлял, что, по его данным, Беларусь готовит вторжение в северные регионы Украины. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 1 июня. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Александр Лукашенко в минувшую пятницу на саммите ЕАЭС в Астане также прокомментировал планы Армении присоединиться к Европейскому Союзу. Напомню, что на саммите другими государствами этого союза было принято заявление с призывом к властям Армении решить, собирается ли она быть членом ЕАЭС или ЕС, поскольку одновременно членство в двух союзах невозможно, и как можно скорее провести референдум по этому вопросу. В этом контексте Александр Лукашенко заговорил и об Украине.
9: Армянам надо быть очень аккуратными, а народ, чтобы, упаси Господь, не повторить то, что произошло в Украине. Украине что ровно так начиналось. Вы это помните. Чтобы они, армяне, которые только что вышли из одной войны, не попали в тяжелую ситуацию в связи с этим. Не надо спешить. Надо просто подумать. Надо быть мудрыми людьми. Слушайте, кому-то это выгодно. Приехали, собрали там кого-то. Вы знаете, кто там был из европейцев. Понаобещали целый ворох. Хотя мы не слышали этих обещаний, были только осуждения. И Беларуси, и России, и такие-сякие. Ну, конечно, мы не совершенны. Что тут говорить? Ну, на себя посмотрите.
0: Это был Александр Лукашенко. О том, что и для Украины все началось с желания вступить в Европейский Союз, сказал и Владимир Путин. Он довольно долго рассказывал о тесной дружбе между Россией и Арменией, подчеркивал, что все, что выгодно для Армении, выгодно и для России, признавал право народа Армении самому решать свою судьбу, но совершенно открыто дал понять, что выход Армении из Евразийского экономического союза будет стоить стране, согласно приведенным им оценкам, 14% валового внутреннего продукта.
10: Речь в данном случае идет о чисто экономических субстанциях. Я уже упоминал об этом. Кризис на Украине начался когда-то с попыток присоединения Украины к ЕС. К чему это приведет? Первое. Значит, это восстановление полноформатного таможенного контроля и таможенных пошлин. Второе. Это прекращение признания документов как раз в области техрегулирования и фитосанитарных норм. Затем это сокращение торговли услугами, туризм, транспортные услуги и так далее. Применение к трудящимся из Армении требований, действующих в отношении мигрантов из стран СНГ. Придется перейти к восстановлению разрешительного порядка для армянских автоперевозчиков. И, конечно, придется перейти к повышению уровня тарифов на железнодорожные перевозки с внутренних российских на тарифы до уровня стран СНГ. Ну и, конечно, это повышение цен на энергоносители. По нашим предварительным оценкам, даже не нашим, а на экспертном уровне, разные эксперты это считают, это приведет к потере как минимум 14% ВВП.
0: Это был Владимир Путин. Российские информационные агентства сегодня цитируют премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который сказал: «Мы работаем и продолжим работать в ЕАЭС до тех пор, пока выбор между ЕАЭС и ЕС не станет неизбежным. До того момента, пока Армения официально не обратилась к ЕС по вопросу членства и не близка к получению статуса кандидата на членство, проводить референдум нелогично. Ставить на референдум теоретический выбор неправильно и необоснованно». Конец цитаты. Сегодня Владимир Путин тепло поздравил Никола Пашиняна с днем рождения, и сегодня же Россельхознадзор ограничил импорт живой рыбы из Армении, поскольку результаты инспекции ферм по разведению форели оказались, согласно официальным заявлениям, неудовлетворительными. С 30 мая Россельхознадзор запретил ввоз в Россию свежих томатов, огурцов, перцев, зеленых культур и клубники из Армении. Ранее был запрещен ввоз из Армении в Россию цветов. Роспотребнадзор, в свою очередь, приостановил продажи алкогольной продукции трех крупных армянских производителей, а также запретил ввоз и продажу в России минеральной воды из Армении «Джермук». 7 июня в Армении состоятся парламентские выборы. В своем очередном предвыборном ролике Никол Пашинян объяснил, почему он считает жизненно важным отказ Армении от слишком большой зависимости от кого-то из своих партнеров.
11: «Я сравниваю это с космическими процессами, в которых планеты и другие небесные тела существуют и функционируют благодаря определенному гравитационному балансу. Когда эти гравитационные связи нарушаются, равновесие утрачивается, возникают катастрофические последствия. На мой взгляд, государство, Республика Армения, существует в схожем измерении, которое отличается от многих других. Речь идет об уровне ее отношений с другими государствами. Он наглядно показывает, что происходит, когда в той или иной сфере нарушается баланс и возникают непропорционально большие зависимости или перекосы в взаимоотношениях. В таких случаях государство выходит за пределы естественной логики своего развития и не достигает того уровня устойчивости, который позволяет ему развиваться органично и последовательно. Когда мы сталкиваемся с подобной ситуацией, политическая задача государства, правительства и руководства страны заключается в том, чтобы восстановить баланс, устранить существующие диспропорции и выстроить более гармоничную систему отношений. Прежде всего, речь идет о необходимости сбалансировать различные направления взаимодействия с внешним миром. Это позволит государству оставаться на естественном пути развития и действовать в соответствии с собственными национальными интересами. Хочу подчеркнуть, что говоря о сбалансированной и уравновешенной внешней политике, мы имеем в виду все аспекты внешних отношений. Политические связи, внешнеэкономическое сотрудничество, вопросы безопасности и другие направления – международного взаимодействия. Это был премьер-министр Армении Никол Пашинян. Время свободы. Центральное командование вооруженных сил США заявило, что американские военные в последние двое суток в целях самообороны нанесли удары по иранским радарам и пунктам управления беспилотниками в городе Гарук и на острове Кешм на юге Ирана. Корпус стражи Исламской революции, в свою очередь, заявил, что иранские истребители атаковали авиабазу, с которой американские военные наносили эти удары. В какой именно стране расположена база, не сообщается. В конце прошлой недели появлялась информация о том, что США и Иран достигли предварительного соглашения, которое предполагает продление режима прекращения огня на 60 дней, начало переговоров по иранской ядерной программе, восстановление судоходства в Ормузском проливе. Однако, как пишет издание Axios, президент США Дональд Трамп потребовал внести правки в проект окончательного соглашения. В частности, он хочет, чтобы в нем было зафиксировано, каким образом и в какие сроки США получат иранский ядерный материал. А вот что заявил о ходе переговоров с Ираном глава Пентагона Пит Хексет.
12: Иран очень четко понимает, чего мы ожидаем, и задача переговорной команды — выполнить эти ожидания. Они движутся в нашем направлении. Переговоры были продуктивными, и я вполне уверен в этом и в нашем президенте. Он заключает только выгодные сделки, и в конечном итоге это будет то, чем он будет гордиться и что будет защищать, гарантируя, что Иран, у которого не должно быть ядерного оружия, никогда его не получит.
0: Это был глава Пентагона Пит Хексет. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отметил, что оценивать переговорный процесс можно будет только после достижения конкретных результатов. Между тем, израильские военные заняли крепость Бафор на юге Ливана. Это построенный крестоносцами замок, который, по данным Цахал, использовался как форпост группировки Хизбалла. Она признана террористической в США и Израиле, в Европейском Союзе террористическим признана военное крыло Хизбаллы, но не одноименная политическая партия. Специальное заявление по поводу захвата крепости Бафор в Ливане сделал премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху. Вот что он в частности сказал.
13: С начала войны возрождения мы уничтожили 8 тысяч террористов Хизбаллы. С момента начала операции «Рев Льва» — 3 тысячи. Только за этот месяц — 700. Это больше, чем за время всей Второй Ливанской войны. Я дал распоряжение Цахалу расширить операцию в Ливане. Наши войска пересекли реку Летани, заняли доминирующие территории, контролируют хребет Бафор. Теперь мое распоряжение – углубить и расширить контроль в местах, где раньше находились позиции Хизбаллы. Захват крепости Бафор – это драматический этап и серьезное изменение нашей политики. Мы сломали барьер страха. В наших руках инициатива на всех фронтах – в Сирии, в Газе и в Ливане. Мы создали зоны безопасности за пределами наших границ, чтобы защищать наши населенные пункты.
0: Это был премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху. Как пишет французская газета «Le Monde», министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро призвал к проведению экстренного заседания Совета безопасности ООН из-за расширения израильской военной операции в Ливане. Это продление израильских операций, это наступление противоречит обязательствам Израиля, международному праву и интересам и безопасности Израиля, цитирует газета Жан-Ноэля Барро. В 1982 году израильская армия уже захватывала крепость Бафор, которая тогда была форпостом Организации освобождения Палестины. Израильские военные покинули ее в 2000 году во время вывода войск из Ливана. Решение тогда вызвало раскол в израильском обществе, о котором, кстати, в своем последнем заявлении Бенямин Нетаньяху тоже упомянул. Несмотря на боевые действия, на этой неделе в Вашингтоне планируется очередная встреча представителей Ливана и Израиля на уровне послов в Соединенных Штатах. И последняя тема. Сегодня исполнилось 100 лет со дня рождения Мэрилин Монро, американской киноактрисы, певицы, символа сексуальности 50-х-60-х годов прошлого века. В книге Кристофера Бигсби «Артур Миллер» в период с 1915 по 1962 год есть несколько захватывающих глав, посвященных браку Миллера и Монро, рассказывает Марина Ефимова. Это архивная запись «Радио Свобода» 2009 года.
14: Миллер впервые увидел Мэрилин Монро в 1951 году на одной из голливудских вечеринок. В это время он был более знаменит, чем она. Две его пьесы «Все мои сыновья» и «Смерть коммивояжера» заработали ему славу лучшего американского драматурга, потеснившего даже Нобелевского лауреата Юджина О'Нила, и все мыслимые награды – от Пулитцеровской премии до премии нью-йоркских театральных критиков. Ему было 35 лет, он был женатым человеком и отцом двоих детей. Мэрилин Монро было 24 года, она была еще малоизвестна, но уже стала тем, что американцы называют «heartstopper», то есть хороша так, что замирает сердце. Читаем в книге Бигсби.
15: «В своей соблазнительности она была смехотворно прямолинейна», — писал Миллер. «Ее платье облепляло каждый изгиб тела, как вторая шелковая кожа. Но это не казалось вызовом, это казалось естественной демонстрацией чуда природы». Режиссер Элия Казан, тоже бывший на этой вечеринке, записал в дневнике. Заметил, что в глазах Миллера загорелся живой огонь сладострастия.
14: Они вскоре встретились снова на одной из съемочных площадок киностудии 20th Century Fox.
15: Эта встреча так встряхнула обоих, что каждый из них сбился с прежнего пути. Описывая свое ощущение, Мэрилин Монро говорила, что, встретив Миллера, она словно на бегу врезалась в дерево.
14: По инерции они оба еще пробежали какое-то время по старым путям. Он вернулся к семье и к работе. Она вышла замуж за знаменитого бейсболиста Джо Димаджо. Но оторваться друг от друга они уже не могли. Оба развелись с прежними супругами и в 1956 году поженились. В конце жизни Артур Миллер дал несколько скупых интервью о своих отношениях с мечтой миллионов. И на вопрос, как он решился жениться на женщине, столь далекой от его интересов, от его мира, от его круга нью-йоркских интеллектуалов, Миллер ответил:
15: «Наш союз выглядел таким неправильным, что мне захотелось бросить вызов расхожей мудрости. Мне казалось, что мы с ней представляем две ипостаси общества. Она – свет и чувственность, я – драма и тьма. Моя ошибка заключалась в том, что я не представлял себе размеров нашей непохожести».
14: Они поженились в трудное для обоих время. Монро выздоравливала после крушения несчастливого 9-месячного брака с Димаджо, замучившим ее ревностью. Миллер в 1956 году стал мишенью комиссии по расследованию антиамериканской деятельности. Его вызывали на публичные слушания и требовали назвать имена тех, с кем вместе он посещал коммунистические митинги. Он никого не назвал, ему предъявили обвинение в неуважении к Конгрессу, но вскоре это обвинение было с него снято. В одном из интервью журналист, молодой мужчина, спросил Миллера: «А что Мерлин Монро нашла в вас?» Разумеется, Миллер не сказал, что она нашла в нем ум и талант. Он рассказал о постоянной борьбе, которую вела сама с собой эта талантливая и противоречивая натура.
15: «Она все время боролась со своей памятью, с воспоминаниями о безобразиях своего детства, о матери, которая ее бросила. Она впадала в отчаяние из-за того, что Голливуд навязал ей роль рекламной богини. Она очень мужественно боролась. Она хотела стать серьезной актрисой. И я был единственным человеком, кто хотел и мог ей в этом помочь. Я был ее надеждой».
14: Так что Норман Мейлер явно упрощал ситуацию, когда придумал популярную формулировку, что союз Миллера и Монро – это союз великолепного американского ума с великолепным американским телом. Для Мерлин Монро общение с Миллером было, по ее выражению, как холодное питье, поднесенное больному, который мечется в жару. Миллер посвятил ее судьбе несколько лет жизни. Он перестал работать, написал сценарий для ее фильма «Неприкаянные» и все время был с ней на съемках. Но что-то убило ее надежду. Может быть, то, что у нее было два выкидыша, повергших ее в тяжелую депрессию. По словам Миллера, именно после этого она стала пить и постоянно опаздывать на съемки. Она проводила целые дни в постели, появились наркотики, у нее начался новый роман с Ивом Монтаном. Словом, она свернула на старый путь. В 1961 году Миллер и Монро развелись. Не исключено, конечно, что Миллер не все рассказывал. Возможно, он первым устал от их брака. Во всяком случае, известно, что свою третью и последнюю жену, фотографа Ингу Морат, он встретил именно во время съемок фильма «Неприкаянные». Кристофер Бигсби – биограф сдержанный. Он академический британский литературовед, специалист по драматургии Миллера. Но в его по-научному дотошной и трезвой книге, на тех страницах, где появляется Мерлин Монро, у читателя захватывает дух, как от появления на горизонте корабля с алыми парусами. Вы чувствуете, что ее магнетизм притягивал каждого, на кого она бросала взгляд, и что долгая жизнь замечательного драматурга Артура Миллера, по точному выражению, рецензента книги Дуайта Гарнера, отчетливо делится на эру до Мерлин Монро и на эру после Мерлин Монро. I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own.

0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Каким вам представляется будущее России?
3: Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
4: Загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны.
5: Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
6: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
7: Да что-то как-то страшновато.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Знаете, вот, Александр Аркадьевич, я чувствую, что мы с вами не договоримся, сказал он сразу входя, хотя еще мы с ним разговора не начинали.
9: Заседание происходило в дубовом зале, где сидела вся сволота вот этой московской писательской организации.
10: Галича, поешь?
11: Пою. Это заслуженный и талантливый советский драматург и киносценарист.
10: Ты Ваньку не валяй. Тайное прослушивание и распространение записей, порочащих советскую власть, карается законом.
9: Когда он вышел в вестибюль, было видно, что он очень устал от этой процедуры.
8: Так начался мой путь в изгнание.
12: Привет, это Полина Галуева.
13: И Виктор Кульганик. В подкасте «Наш сосед Галич». Сегодня у нас будет несколько необычный эпизод. Во-первых, потому что в этом эпизоде преимущественно будет говорить Галич. По счастью, в архивах «Радио Свобода» сохранился подробнейший рассказ Александра Аркадьевича о том событии, которое послужило поводом к написанию стихотворения. И это, собственно, второй отличительный момент данного эпизода. В нем звучит не песня, а именно стихотворение Александра Галича.
12: Итак, предновогодняя пора, конец декабря 1971 года.
14: У леса на опушке жила зима в избушке.
12: Советские граждане наряжают елку, гоняют по городу в поисках дефицитных мандаринов, перепрятывают купленную сгущенку, чтобы из нее приготовить праздничный торт.
13: Да-да, от себя еще добавлю, покупают вареную докторскую колбасу и консервированный горошек, чтобы приготовить к Новому году салат оливье.
12: Ага, и во всей этой романтичной предновогодней красоте нашего соседа Галича вызывают союз писателей на разговор. А вот он вовсе не праздничный. Нависает угроза его исключения. Давайте сразу послушаем воспоминания Александра Аркадьевича из архивов «Радио Свобода».
8: Здравствуйте, дорогие друзья. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Скоро, очень скоро, я подниму бокал за ваше здоровье, за ваше счастье, за то, чтобы вы тоже помнили меня так, как помню вас я. В эти дни у меня свой особенный личный юбилей. Дело в том, что 3 года тому назад я был исключен из Союза советских писателей. Исключение это происходило во время праздничного предновогоднего базара в Доме литераторов, а на 2-м этаже, в знаменитом дубовом зале, или, как его еще по старинке называют, дубовая ложа, происходило заседание секретариата, на котором я был исключен. Так начался мой путь в изгнание.
12: Вспоминает подруга и соседка Галича Ирина Роскина.
9: Его вызвали не на исключение, а на обсуждение его поведения в секретариате Московской писательской организации. Само исключение состоялось позже. Для этого нужен был более высокий орган. Во-первых, не Московская организация, а всесоюзная, что-то такое. Ну, в общем, тут обсуждение.
15: Было это, в общем, довольно любопытно, потому что это было все обставлено, как в детективных романах. Меня вызвали неожиданно в Союз писателей к такому секретарю, некоему Стрехнину. И он стал со мной беседовать. Причем я совершенно ничего не понимал, зачем он меня потревожил. Он так и говорил, что извините, Александр Аркадьевич, что вот потревожили вас в рабочее время. У нас вообще это не принято, мы писателей не трогаем.
13: Для понимания контекста происходящего я хочу здесь привести диалог харьковского барда и коллекционера записей авторской песни Григория Дикштейна с сотрудником харьковского КГБ. Диалог этот вспоминает сам Дикштейн. Итак, первый вопрос харьковского

0: Пиши бумагу о неразглашении. Вот тебе телефон. О любой антисоветской выходке звони. Это твой долг. Все.
1: И надо понимать, что этот диалог проходил примерно в то же самое время, когда Галича вызывают Союз писателей, чтобы якобы просто полюбопытствовать касательно его творческих планов.
2: Понимаете, но тут вот какое-то недоразумение в вашем персональном деле. Понимаете, мы не знаем, над чем вы сейчас работаете. Нам бы хотелось просто узнать, что вы делаете. Но я вам сказал, что вот мне было предложено, я пишу сейчас сценарий о войне, вернее, о самом последнем дне войны. Он сказал, это очень интересно, вы знаете, это очень... Я ведь, знаете, болею за военную тему, так что вы не возражаете, я приглашу еще одного секретаря, Медникова. Он тоже очень интересуется военной темой. Я говорю, ну нет, почему же, чего же я должен возражать, пожалуйста. Значит, вошел Медников, но Медников, это, вы знаете, вероятно, знаменитое выражение Шолома Алейхема по поводу зимних и летних дураков. Ну, зимний дурак, он должен войти, снять шубу, галоши, шапку, размотать шарф, и только тогда видно, что он дурак. А летний он так входит, и сразу видно, так все натурально. Так вот, Медников, он вот такой летний дурак. Он так вошел в дверь и сказал, ну как, установили его эта книжка или нет?
3: Интересно, что тот самый товарищ Медников в 60-е годы встречался с Галичем в доме его брата Валерия Гинзбурга. И товарищ Медников уже тогда был секретарем Союза писателей, и Галич, естественно, про это знал и пел ему свои песни, а также он знал о тяжелой судьбе этого человека, потому что он был сыном врага народа, его отца расстреляли.
2: Стрехнин так поморщился, сказал, ну, Анатолий Михайлович, мы еще к этому вопросу перейдем. Вот сейчас выясняем с Александром Аркадьевичем, над чем он работает. Ну, я уже, так сказать, понявший, в чем дело, я говорю, ну, что вас интересует? Что, моя книжка? Да, моя книжка.
1: Под книжкой имеется в виду поэтический сборник Галича, который был выпущен без его ведома издательством «Посев», и который, конечно же, раздражающе действовал на все советское писательское руководство. Об этой книге мы подробно рассказывали вам с Полиной в предыдущем эпизоде нашего подкаста.
2: Да, да, вот понимаете, книжка. Как же это так получилось? Я говорю, так вы же меня не издаете? Он говорит, да, да. Тогда, вы знаете, я вынужден попросить еще одного секретаря зайти сюда, такого Виктора Николаевича Ильина. Значит, пришел Виктор Николаевич Ильин, это генерал КГБ, генерал-лейтенант Комитета государственной безопасности, который ведает писателями. Когда он уже пришел, он сказал, знаете, вот Александр Николаевич, я чувствую, что мы с вами не договоримся. Сказал он сразу входя, хотя еще мы с ним разговоры не начинали. И давайте вот у нас послезавтра будет секретариат расширенный, мы на нем обсудим ваше персональное дело. Так что давайте вот приходите. Только вот зачем вы курите? Ведь у вас же плохое здоровье, я слышал, у вас сердце болит. Я говорю, да. Ну не надо же курить, зачем? Неужели вы не можете взять себя в руки и перестать курить? Ну, прям как маленький вы какой-то, странный человек. Ну, значит, вот послезавтра приходите на секретариат.
1: И вот через два дня Галич приходит в Союз писателей на расширенный секретариат. Его провожает туда его соседка и подруга Ирина Роскина.
4: Ну, естественно, он взял меня с собой. Я ждала его в вестибюле Дома литературы. А их заседание происходило в дубовом зале, где сидела вся сволота вот этой московской писательской организации.
2: Я пришел на секретариат, где и происходило, значит, такое побоище, которое длилось часа три, где все выступали, это так положено, это воровской закон, все должны быть в замазке, все должны выступить обязательно, все по кругу.
3: Все эти три часа мусолили всего несколько вопросов. Что, дескать, мы Галича предупреждали, а он доверия не оправдал. Песни поет антисоветские, да еще и помогает в их распространении, потому что видит, что его записывают на пленку, но ничего с этим не делает. В итоге поведение у Галича несовместимое с членством в Союзе писателей.
2: Но там были, так сказать, там тоже происходили всякие смешные неожиданности. Скажем, такой знаменитый стукач Люсичевский, которого в 56-м году собирались выгнать из Союза, когда была, так сказать, раскрыта его плодотворная деятельность в сталинские годы в качестве провокатора и доносчика. Но потом его не выгнали, сохранили. Так вот, этот Люсичевский, он пришел позже, с середины примерно уже всего этого самого аутодафе. А в первой части, как раз когда Стрехнин докладывал мое дело, Он сказал такую фразу, он сказал, что вот в 68

0: В 1938 году Галичу было не рекомендовано, это место, чтобы говорить, запрещено, говорится, не рекомендовано выступать публично. И он как бы издевательски это вот наше предложение выполнил, но он же выступал по домам, по квартирам, и все равно там стояли магнитофоны, люди записывали его песни, они расходились, так что пропаганда, антисоветская пропаганда продолжалась. Он все равно, это же не важно, выступал он в большом зале или в маленьком. Он же все это делал. Лисичевский на эту часть доклада опоздал, он пришел значительно позже. И он начал свое выступление, значит, с такой пафосной ноты. Он сказал, вот, понимаете, до чего же измельчали наши идейные противники? Ну, я бы уважал Галича, если бы он вышел бы открыто на публике, спел бы свои песни. Ну, чего толкают в бок Грибачева? Он говорит, Коля, что ты меня толкаешь? В чем дело? Он говорит, да, ну, я правильно говорил. Нет. В общем, была небольшая заминка, значит, он как-то ее залакировали.
1: Логическим завершением этого заседания стало голосование за исключение Галича из Союза писателей СССР. Чиновники от советской литературы проголосовали почти единогласно «за», но было несколько человек, которые были не согласны с этим решением.
0: И потом было 4 человека, которые проголосовали против моего исключения. Это был Валентин Петрович Катаев, Агния Барто, поэтесса, такой писатель, прозаик Рекимчук Александр и драматурка Алексей Арбузов. Они проголосовали против моего исключения за строгий выговор.
2: Хочу на секунду коснуться одной фамилии детской писательницы Агнии Барто.
3: Сад городской, пионерская зона. Мне поручили охрану газона.
2: Потому что это не первое ее участие в подобных собраниях. Она также подписывала письмо против Чуковского, обвиняя его в буржуазности и неактуальности. И в качестве приглашенного эксперта принимала участие в судебном процессе против писателей Андрея Синявского и Юлия Даниэля. А вот за Бориса Пастернака она заступилась. И к Александру Галичу Барто также попросила проявить великодушие, а самого Галича покаяться. Очень здорово, что все это протоколировалось и дошло до наших дней.
4: На вашем месте. Правда, я не могла бы оказаться на вашем месте. Я бы немедленно выступила и сказала хотя бы то, что вы сказали здесь. Вы пытаетесь оправдаться перед секретариатом. Почему же вы громко перед советскими людьми не пытаетесь это сделать?
1: Еще Галич упросил проявить великодушие и в какой-то степени покаяться еще один очень важный для Галича человек – драматург Арбузов. С Арбузовым Галича связывает многолетняя дружба, товарищество и отношения профессиональные и творческие. Именно с Арбузовым Галич ставил еще самую первую пьесу «Город на заре», которая была поставлена еще до начала Великой Отечественной войны, до начала Второй мировой войны. То есть Галич, конечно, от этого человека не ожидал никакой подлости, но, тем не менее, подлость это он получил, вспоминает Ирина Роскина.
5: Арбузов именно отличился мерзейшими обвинениями. Да. Я уже не помню, кто именно что говорил, кто обвинял Галича в сионизме, кто в христианстве, кто в краже чужой биографии, кто чуть ли не в атеизме, не знаю. Но я хорошо представляю себе, как он сидел напротив этих мерзких рож. Они действительно эти, ну, страшно смотреть на их фотографии. Это кикиморы настоящие. А он, как я представляю себе, вальяжно расположился в кресле, спокойно куря американские сигареты.
0: Хотя Арбузов вел себя необыкновенно подло, а нас с ним связывают долгие годы совместной работы. Он говорил о том, что меня, конечно, надо исключить, но вот эти долгие годы, они не дают ему права и возможности поднять руку за мое исключение. Вот, они проголосовали против. Тогда им сказали, что нет, подождите, останьтесь. Мы будем переголосовывать. Мы вам сейчас кое-что расскажем, чего вы не знаете. Но они насторожились, они ясно уже... Решили, сейчас им расскажут детективный рассказ, как я где-нибудь туда какое-нибудь дупло прятал, какие-нибудь секретные документы, получал за это валюту и меха. Но им сказали одно единственное, так сказать, а мы им открыли. Им сказали, видите, вы, очевидно, не в курсе, сказали им. Там просили, чтобы решение было единогласным. Вот все, что им открыли, так сказать, дополнительные сведения, которые они получили. Ну, раз там просили, то... Как говорят в Советском Союзе, просьбу начальства надо уважить. Просьбу уважили, переголосовали, и уже, значит, все были за мое исключение. Вот так оно происходило.
1: И хотя спустя годы в своем рассказе на волнах «Радио Свобода» Галич весел, ироничен, вспоминает обо всем достаточно непринужденно, этот день дался ему очень тяжело, рассказывает Ирина Роскина.
5: Когда он вышел в вестибюль, было видно, что он очень устал от этой процедуры. К нему сразу подошли Елена Георгиевна Боннер и Сара Бабёшева. Это была известная диссидентка. И они дружили с Еленой Георгиевной. Они тоже его ждали. И у него не было сил с ними разговаривать, хотя, естественно, он их очень уважал. Мне запомнилась эта деталь, что гардеробщик подал ему пальто. А он открыл кошелек, чтобы дать на чай гардеробщику, и неудачным движением просыпал мелочь на пол. Но это было так на него не похоже.
2: Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
6: Какую Россию мы оставим нашим детям?
7: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
8: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
9: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
10: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
11: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
12: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
13: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
6: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
2: Это подкаст «Наш сосед Галич».
0: С тех пор прошло 3 года, и мне очень странно, оглядываясь назад, вспоминать эти дни. Я написал о них песню, стихотворение. Стихи такие. «От беды моей пустяковой, хоть не прошен и не в чести, мальчик с дудочкой тростниковой, постарайся меня спасти. Сатане от мелких каверс, пересудов и глупых ссор, о тебе я не помнил, каюсь, и не звал тебя до сих пор».
1: О том, что это за образ такой, мальчик с дудочкой, у исследователей творчества Галича есть разные версии. Мне лично очень нравится одна. Это отсылка к старой хасидской легенде. Легенда гласит, что однажды люди попросили Бога отпустить им грехи, но Бог притворился глухим, чтобы не слушать их. Тогда мальчик из очень бедной семьи не стал говорить много слов, а просто стал играть Богу на дудочке. Люди на мальчика закричали, боялись, что он таким поведением прогневает Бога еще сильнее. Но Бог только улыбнулся и тем самым дал понять, что слышит людей. Вот такая легенда. Старший товарищ Галич, еврейский поэт, писатель и драматург Перец Маркиш, о котором мы упоминали с Полиной во втором эпизоде нашего подкаста, и который спас Галичу жизнь, услышав эту легенду, воскликнул: «Да это об искусстве!» Так что, возможно, образ мальчика, который воплотил творческое начало, искусство, и стал так близок к Галичу. А еще у этой фразы Маркиша есть продолжение. «Но сейчас мало дудочки, сейчас нужна труба Маяковского». И здесь, конечно, это исключительно мои личные домыслы, но иногда мне кажется, что Галич воспринял эту фразу своего старшего товарища не как догму, а как руководство к действию.
0: И как все горожане грешен, не искал я твой детский след, не умел замечать скворешин и не помнил, как пахнет свет. Свет ложился на подоконник, затевал на полу возню, он охальник и беззаконник, забирался под простыню, разливался пропахший светом голос дудочки в тишине. Только я позабыл об этом навсегда, как казалось мне.
1: За днем исключения Галича из Союза писателей последовал вечер. И это был совсем необычный вечер. Вот как вспоминает о нем Ирина Роскина.
5: Поехали домой. И тут вот стали приходить разные люди. С одной стороны, значит, Сахаров с Боннер и Литкомена Чайковская. Ну и, конечно, иностранные корреспонденты. Мы их называли, им коры приходили. Это был такой В общем, веселый вечер. Он оживился от того, что он начал рассказывать. Он очень хорошо запомнил, кто какие гадости говорил, их пересказывал. И даже как-то за этим рассказом он повеселел, и все даже как-то смеялись, как будто вообще не соображали, что дальше-то будет.
0: В жизни глупый и бестолковый, постоянно сбивая с ног пенье дудочки тростниковой, я сквозь шум различить не мог.
5: А вот на завтра пошли другие люди, пошли его друзья прежних лет. Некоторые из них после этого перестали быть его друзьями, они стали бояться с ним встречаться. Но это не значит, что они были плохими людьми. Я еще раз хочу повторить, что было чего бояться, так что это вполне естественно. Но тут то, что они не побоялись к нему прийти в этот момент, это тоже было очень важно. И они, как опытные в советской жизни люди, считали, что ему совершенно необходимо написать покаяние.
2: Самая известная история покаяния произошла с автором колымских рассказов Варламом Шаламовым. Его рассказы также напечатали в «Фасеве», и Шаламову пришлось писать открытое письмо в литературную газету и за это извиняться.
14: «Я честный советский писатель. Проблематика колымских рассказов давно снята жизнью, и представлять меня миру в роли подпольного антисоветчика, внутреннего эмигранта, господам из «Посева» и «Нового журнала» и их хозяевам не удастся. С уважением, Варлам Шаламов, Москва, 15 февраля 1972 года».
5: То есть, в каком-то смысле, более обычные люди, отличающиеся именно от таких людей, как Сахаров и Чуковская, даже в сторону своей обычности, нормальности, боязливости, они в каком-то смысле были совершенно правы. Они даже написали ему шпаргалку, чтобы он не должен был сочинять этих унизительных формулировок. Я не помню точно, кто это письмо-шпаргалку написал. Мне кажется, что это был коллективный труд нескольких человек. И он поначалу согласился каяться. Так он это взял, значит, подержал в руках, перечитал несколько раз и потом решил, что это не для него. А он прекрасно понимал, что они правы в том, что совершенно неизвестно, что за этим последует. Вполне вероятно была возможность ареста, но даже если не обсуждать арест, если просто подумать о том, что на самом деле потом дальше и случилось, то тоже, может быть, и стоило покаяться. Да я не хочу совершенно сказать, в тот момент я, конечно, была такая молодая, тоже такая восхищенная этим, можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь, все казалось, что только так.
0: И все так же не проще, век наш пробует нас. Можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь, тот назначенный час.
5: То, что Галич отказался каяться, это было своего рода актом самосожжения.
0: Но однажды в дубовой ложе был поставлен я на провёж и увидел такие рожи, пострашней балаганьих рож, ни медведи, ни львы, ни лиса, ни кикимора и сова. Были лица почти как лица и почти как слова. Слова.
1: А еще один участник нашего подкаста, критик Юрий Сапрыкин, считает, что все-таки главная память останется о Галиче как о поэте, а не как о диссиденте.
15: Понятно, что культурная память, она действует по-разному, и там участие в правозащите, которое для Галича, наверное, было очень важной частью и самой рискованной, самой смелой частью его жизни, это со временем как-то забывается. Ну, то есть, какие он подписывал письма и в защиту кого выступал, хотя на тот момент это действительно был гораздо больший риск, чем вот просто писание песен в стол или исполнение их на каких-то редких квартирных собраниях. Так вот, именно что подписание писем было гораздо более рискованным делом. Но сейчас мы уже редко вспоминаем, кто и что именно подписывал. Это остается интересно для историков, а стихи, конечно, остаются в гораздо большей степени.
16: за квадратным столом по кругу в ореоле моей вины все твердили они друг другу, как друг другу они верны. И тогда, как свеча в потемке, вдруг из давних приплыл годов звук пленительный и негромкий тростниковых твоих ладов.
2: Я хочу протянуть ниточку в современность, потому что актеры мастерской Брусникина поставили по стенограмме «Исключение Галича» спектакль «Право на отдых». Мне кажется, они классную штуку придумали, потому что публика в зале каждый спектакль голосовала, исключить Галича или нет.
17: По отношению к Галичу мы уже проявили великодушие. Причем великодушие огромное. Заседание секретариата 3 года назад, ведь именно этот оттенок великодушия нужно подчеркнуть.
2: Актер и режиссер Игорь Титов, сыгравший Галича, рассказывает, что только единожды публика проголосовала за исключение. Так что молодцы ребята. А еще он рассказывает забавную историю о том, как этот спектакль игрался на Красной площади.
18: Так получилось, что мы играли на Красной площади отрывок из спектакля «Право на отдых». Там есть вставки, которые я произношу в лица Галича. С Радио Свободы, кстати. Сейчас уже стало ясно, что не перешагнув через какую-то черту, ты не можешь существовать. Или ты продаешь душу дьяволу, и тогда уже пеняй на себя, или становишься по другую сторону. То половинное существование, которое мы вели в конце 60-х, уже сегодня невозможно. Если мы не примем формулу, что мир дал трещину, трещина прошла через сердце поэта, то поэзии вообще не существует. Красная площадь, мавзолей, куранты бьют. И вызвали организатора этого фестиваля. Говорит, а что это? Там нужно отдать должное, что как бы организатор, она сказала, ну как, у нас же 70-е годы, это Советский Союз, разговор идет. Вообще не имеет отношения к тому, что происходит сейчас. Это вот такой как бы документ времени.
16: И отвесив, я думал, дерзкий, а на деле смешной поклон, я под наигрыш этот детский улыбнулся и вышел вон. В жизни прошлой и в жизни новой навсегда до конца пути мальчик с дудочкой тростниковой, постарайся меня спасти.
0: Я был болен, лежал. Это было несколько месяцев спустя. Мне позвонили из Союза кинематографистов и сказали, что меня вызывают на секретариат. Я сказал, что я не могу прийти. Говорю, ну как же ты не можешь? Такой важный вопрос обсуждается. Мы же не можем без тебя. Но через 2 дня они позвонили, сказали, что не могли ждать больше. К сожалению, и, значит, вот просят передать, что я исключен из Союза кинематографистов тоже.
2: В следующем эпизоде мы поговорим про вынужденный отъезд Александра Галича и его жены Ангелины Николаевны из Советского Союза. А пока слушайте нас в вашем любимом приложении подкастов, обязательно ставьте нам лайки, пишите комментарии и оставайтесь с нами на свободе. Пока-пока.
1: И на настоящем времени. Пока-пока.
19: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
6: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
20: Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
21: Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
22: Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
23: Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
24: Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
25: Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
6: Радио «Свобода». оставайтесь свободными.
3: Салам алейкум! Привет! С вами подкаст «Кавказ Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека. Все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
4: Говорит Радио Свобода, в эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа передача Игоря Петрова «На ярко-красном москвиче». Начнем с другой темы. Lost in translation. Это английское выражение, «потерянный при переводе», означает утрату некоего важного или не очень важного смысла во время перевода с языка на язык. Особенно, когда передать буквальный смысл не удается, и приходится чем-то жертвовать. В нашем же случае пропал не смысл, а имя переводчика. Небольшая и непримечательная книжка, форматом даже меньше карманной, серая обложка, подойдет для дамской сумочки. Запрещенная в Советском Союзе. Автор Джордж Орвелл. Название «Памяти Каталонии». Выпущено в Париже. Кто перевел, не указано. Вот это-то и есть предмет сегодняшней передачи. Установление имени. Маленькое, казалось бы, открытие Маши Карп – важный факт для истории русского зарубежья времен Холодной войны и вообще для памяти литератора, который, кстати, был ветераном Радио Свобода. Lost in Translation. Я беседую с лондонской журналисткой, переводчицей, многолетней сотрудницей BBC Машей Карп. Самый общий вопрос. Что за книга «Памяти Каталонии»?
7: Ну, это одна из самых главных книг Орвелла, хотя, конечно, мы знаем, что самые главные – это «Animal Farm», «Скотское хозяйство» или «Скотский хутор» и «84-й год». Но «Памяти Каталонии», она, может быть, в каком-то смысле стоит совершенно с ними наравне, потому что она была первой из книг Орвелла, где он выполнил задачу, которую он сформулировал только 8 лет спустя, а именно сделал политическую прозу искусством. И он попытался в этой книге рассказать о том, как он обнаружил и осознал, какую страшную и зловещую роль играет в мире Советский Союз и руководимые им коммунисты других стран. И при этом эта книга и остро-публицистическая, политическая и лирическая. То есть вот ему удалось в ней это собрать. Это не похоже по силе ни на «Скотское хозяйство», ни на 84-й год, но это вот то, что он начал нащупывать для себя, как для писателя, свою цель, свою задачу. Я хочу сказать, что хотя мы будем говорить о переводе, и перевод, о котором мы будем говорить, он замечательный, но я хочу чуть-чуть поспорить с переводом названия, потому что хотя название «Памяти Каталонии», оно прижилось, все-таки оно не совсем точное, потому что мне кажется, что по-русски, когда мы говорим «памяти чего-то», этого уже нет, этого явления или этого человека, а по-английски «homage to Catalonia» это омаж, это восхваление, это вот, как я перевожу это название, в честь Каталонии написана эта книга, потому что для Орвелла Каталония и то, что он там увидел, она оставалась жива до самых последних просто дней его жизни. Люди, друзья, навещавшие его в больнице, говорили, что он все вспоминал про испанскую гражданскую войну, которой он был участником, и Англии, в этой Каталонии, он пробыл всего полгода, с января по июнь 1937 года. Но это были очень важные времена, и он стал свидетелем довольно страшной расправы Сталина над своими противниками, идеологическими противниками, людьми, которые именно выступали против сталинского режима в 1937 году. Это было потому, что Советский Союз, как мы знаем, был единственным поставщиком оружия республиканцам, сражавшимся в гражданской войне с фашистами. И поэтому он мог шантажировать республиканское правительство тем, что если вот они не будут выполнять сталинскую волю, то никакого оружия им не будет. А поэтому в мае 1937 года, в мае-июне 1937 года, когда Орвел был еще в Испании, в Каталонии, Советскому Союзу удалось добиться того, что рабочая партия, она называлась «Рабочая партия марксистского единства», то есть левая партия ПОУМ, в ополчении которой сражался Орвел, была обвинена в пособничестве фашистам, была объявлена вне закона, все руководители ее были арестованы, главу этой партии, главу ПОУМ Андреаса Нина пытали и убили, и более того, сопротивлявшийся всем этим переменам премьер-министр Испании Ларго Кабальеро был смещен со своего поста, чего Советский Союз давно добивался, и заменен Хуаном Негриным, давно подобранным Советским Союзом на эту роль. Так что это действительно были для Испании и для всего мира судьбоносные события, и Орвел написал об этом книге, в которой, как вот я уже сказала, он еще и, так сказать, рассказал о своих собственных переживаниях, сделав эту книгу лирической.
4: Какова английская издательская судьба орвеллской книги?
7: Эта судьба ее просто трагическая в каком-то смысле, я бы сказала, потому что хотя проницательные критики поняли, какая это замечательная работа, там критик Сирил Коннелли, близко знавший Орвела с детства, ему писал, что это лучшее из всего, что ты сделал, и ни у кого я не встречал такого сочетания честности, воображения и таланта. Но успеха книга не имела просто никакого. И постоянный издатель Орвела в то время, Виктор Голландс, просто с самого начала отказался ее публиковать, потому что он понял, что эта книга антикоммунистическая. Взялся за публикацию Фредерик Ворбург, это издательство Секер энд Ворбург, и в апреле 1938 года он ее напечатал. Орвел вернулся в июне 1937, бросился ее писать. К январю она была закончена, в апреле она была напечатана. Но напечатал Ворбург всего 1500 экземпляров. К октябрю, то есть через полгода, продано было всего 683 книги. В последующие годы продавали примерно по 10 экземпляров в год. И даже когда Орвел умер в январе 50-го года, тираж остался нераспроданным. В Америке эта книжка впервые была напечатана в 52-м году, через 2 года после смерти Орвела, а французский перевод, над которым работала переводчица Ивон Даве, она переписывалась с Орвелом, как лучше что сказать по-французски, в 1938 году, а напечатано это было только в 1955. То есть книга была признана и было как бы понято, что в ней отражена, можно сказать, основная коллизия века. Это было понято только после публикации «Скотского хозяйства» и 1984 года. Так что вот такая судьба. Почему это так произошло? Орвел думал, что потому что Ворбург был менее искушенный издатель, чем Голландс, и меньше денег мог потратить или потратил на рекламу, а успех и число рецензий зависит именно от этого, говорил Орвел. Отчасти потому, что это 38-й год, происходит бог весть что, там оккупация Гитлером Чехословакии, пакт Молотова-Риббентропа, Вторая мировая война, быстро одно за другим происходят эти события, и испанская трагедия, она как бы потонула уже вот в этом потоке.
8: Маша, а какова судьба русского издания книги?
7: Русское издание, можно сказать, бросало вызов исследователям, потому что мы вот с вами в наше поколение, конечно, знало, что вот есть такая книжка маленькая, серенькая, меньше, чем карманного формата. Имени переводчика на ней не было, как не было и даты публикации, потому что дата могла бы на самом деле как-то помочь, но даже даты не было. И люди гадали, например, известно, что Владимир Прибыловский пытался узнать, он связывался даже с людьми, которые он знал, могли работать над ее публикацией, невозможно было этого узнать. Делались всяческие предположения, но единственное, что вообще заставляло исследователей как-то пытаться все-таки найти ответ, было то, что, хотя на этой книжке, кроме вот имени Орвела по-русски, ее название «Памяти Каталонии», практически ничего не было, но все-таки было название «Edition de la Seine, Paris». Это название напоминало другие красивые названия. Эдизионе Аурора Фиренце, Эдизионе Сентифиш Итальяне Наполи, Эдизионе Виктор. И как впоследствии написала одна из людей, которые придумывали эти названия, потому что все эти названия относились к несуществующим издательствам. Таких издательств просто не было. Эти названия были придуманы сотрудниками отдела специальных исследований, отдела особых исследований, который финансировался Центральным разведывательным управлением Соединенных Штатов Америки. То есть можно было думать, что вот эта маленькая книжечка, она опубликована ЦРУ. Из-за этого тоже возникали догадки. Одним из предположений, долгие годы существовавшим, было то, что эту книгу перевел Виктор Франк. Виктор Семенович Франк, сын известного философа Семена Франка. И были основания подозревать, что именно он ее перевел, потому что он переводил, и это известно, книги других авторов, других изданий, тоже финансировавшихся ЦРУ. Он, например, перевел сложнейшую книгу «Портрет художника в молодости» Джойса. Он перевел книгу Леонарда Шапира «Коммунистическая партия Советского Союза». Она даже выдержала два издания. И поэтому как-то вот принято было считать, что это возможно, и «Памяти Каталонии» перевел Виктор Франк. Но это оказалось не так.
8: На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Lost in Translation». Моя собеседница – лондонская журналистка, переводчица, многолетняя сотрудница BBC Маша Карп.

0: вот теперь мы переходим, Маша, к самому интересному, к вашему открытию. Пожалуйста, не спешите, сказал Холмс.
1: Я тогда начну с того, я уже упомянула отдел особых проектов. Этот отдел существовал при вашем замечательном радио «Свобода». Он был создан после того, как вот началось вещание, радиовещание «Свободы», началось в 1953 году, и уже в начале 60-х возникла книжная программа. Руководил этим отделом особых проектов человек по имени Исаак Пэтч, американец, и пробовались вначале самые разнообразные методы доставки книг в Советский Союз. Уже существовала программа для доставки книг в Восточную Европу, которой занималась сестринская организация Radio Free Europe, Радио Свободная Европа. Но в Восточную Европу, конечно, было проще как-то доставлять книги из Мюнхена по самым разным соображениям, не исключая даже того, что это все-таки было гораздо ближе, и режим был все-таки при всей своей жесткости, он все-таки был мягче. И после первых не очень удачных попыток еще Радио Свободная Европа запускать печатные тексты с помощью воздушных шаров, принялись, и это, в этом уже принимала участие и книжная программа, ориентированная на Советский Союз, посылать книги вслепую, то есть люди в Мюнхене, а потом и в Нью-Йорке находили имена случайных совершенно людей, которые они видели в телефонных книгах, в каких-то программах, в программах международных конференций. И просто наугад, там, где были адреса, рассылали книги. Конечно, это был не очень эффективный метод. И вот, наконец, поняли, что можно пытаться, хоть и небольшой поток людей приезжал из Советского Союза на Запад, но все-таки поняли, что можно пытаться спортсменам, морякам, артистам, музыкантам, дипломатам, даже западным людям, которые ехали в Советский Союз, давать книжки, чтобы просвещать жаждущих вот этой литературы, абсолютно недоступной в Советском Союзе, читателям, которые буквально были за железным занавесом. И это были книги, печатавшиеся небольшим количеством русскоязычных издательств на Западе. И вот, наконец, к 68-му году было принято решение самим публиковать книги для того, чтобы пересылать или передавать их в Советский Союз. К этому времени относится создание так называемой организации под названием Bedford Publications, которая имела свои отделения в разных странах, потому что передавать книги было удобнее в Италии, куда все-таки приезжало больше людей, например, чем вот в Мюнхене или в Нью-Йорке. И вот эти отделения, они этим занимались, а штаб-квартира этого замечательного предприятия находилась все-таки в Нью-Йорке. И это был 68-й год. В 68-м году, как мы знаем, было много событий. Было вторжение Советского Союза в Чехословакию, были студенческие волнения на Западе. Вообще это был довольно важный год, в том числе и для западного книгопечатания, ориентированного на Советский Союз. И вот благодаря тому, что замечательный человек, американец по имени Эдвард Клайн, задумал возобновить издательство имени Чехова, которое существовало в 50-е годы именно с этой целью публиковать книги по-русски для жителей Советского Союза, он решил это издательство восстановить, и для этой цели он связался, потому что он понимал, что существует, и знал, что существуют другие проекты, и связался с отделом особых проектов «Радио Свобода». Почему мы об этом узнали и как это помогло мне найти переводчика? Дело в том, что Эдвард Клайн, который помогал, кстати, и Валерию Челидзе публиковать книги на Западе, который помогал хронике текущих событий, он был на самом деле капиталистом, он был владельцем большой сети универмагов на Среднем Западе. Но это его как-то не так интересовало, а интересовала его Россия. И он стал вот к концу 60-х пытаться выяснить, что можно сделать, как можно что напечатать, и, связавшись с отделом особых проектов, стал это узнавать. Клайн умер в 2017 году. И совсем недавно его архив был открыт для исследователей. В этом архиве оказались письма женщины по имени Хелен Звердлинг. Она впоследствии стала руководить отделом особых проектов после Исаака Пэтча. Но тогда она еще не занимала руководящую должность, но тем не менее она очень внятно и четко писала Эдварду Клайну о том, что именно планирует делать отдел текущих событий. И вот, когда мне случилось буквально несколько месяцев тому назад, уже в этом, в 26-м году, быть в Нью-Йорке, и я пришла в Бахметьевский архив в Колумбийском университете и спросила у оказавшейся замечательной архивисткой по имени Катя Шрага. Я говорю: вы знаете, вот мне было бы интересно посмотреть, что у вас сейчас есть. И, конечно, загадка, бросающая вызов человечеству уже очень-очень давно, это загадка переводчика Каталонии. И Катя Шрага сказала мне: я знаю, где посмотреть, потому что именно она обрабатывала архив Эдварда Клайна. И действительно, буквально в течение часа она нашла бумаги, в которых Хелен Звердлинг объясняла Эдварду Клайну, какие книги они собираются печатать. И там был примерный список того, что они хотели бы напечатать. И там под номером 16, это совершенно неважно, но я, конечно, не могу этого забыть, было написано: Джордж Орвелл, Homage to Catalonia, Память о Каталонии. Документ был напечатан 20 октября 1969 года. Он не был подписан Хелен Звердлинг, но совершенно ясно, что это либо она писала, либо кто-то из ее помощников. И вот там в списке книг, намеченных публикаций в ближайшее будущее, было сказано, что права приобретены в июле 69-го от миссис Орвелл, а переводчик некто мистер Хеллер, Париж. Ну, я посмотрела на это мистер Хеллер, и первое мое чувство было: вот они так все скрывали, что они даже не написали имя этого переводчика. Хеллер, это может же быть вообще кто угодно, как его найти? И тут, конечно, я сообразила, что Хеллер – это по-английски, а по-русски Хеллер – это Геллер. И, естественно, немедленно я вспомнила, что очень важная, толстенная, серьезная книга «Утопия у власти» написана историками Михаилом Геллером и Александром Некричем. Это была отправная точка моих размышлений. Я думаю: ага, может быть, это этот Геллер? Что поддержало меня в этой догадке? Я подумала: 69-й год – это год, когда Михаил Яковлевич Геллер только приехал в Париж. Приехал он в Париж, правда, не из Советского Союза, а из Варшавы. Но совершенно ясно, что человек, приезжающий, как сегодня бы сказали на ПМЖ, жить в Париже, он нуждается в каких-то деньгах, в какой-то финансовой поддержке. И я просто представила себе, что, очевидно, какие-то знакомые нашли для него такую работу, которая, наверное, оплачивалась Центральным разведывательным управлением, жаждущим напечатать эту книгу. Надо сказать, я тут чуть-чуть вернусь, потому что первоначально хотели они, вот этот отдел особых проектов, хотел напечатать и «Памяти Каталонии», и эссе Орвелла. Комическим образом, я считаю, эссе были отвергнуты. Было сказано, они устарели. При том, что сегодня я здесь очень много сталкивалась в Англии с людьми, которые говорили, ну, там, 84-й год, Animal Farm, это ерунда. А вот самое главное, что оставил нам Орвелл, это эссе. Я, конечно, никогда не могла с этим согласиться, но меня позабавило, что в конце 60-х годов очень многим эссе казались устаревшими. А что касается Каталонии, то про нее не знаю, кто в неподписанном документе написал, но если 84-й год и скотское хозяйство уже, скотский хутор в переводе Глеба Струве и его жены Марии Кригер, уже были напечатаны, то тогда «Homage to Catalonia». И я подумала, что наверняка они искали эти люди, вот Хелен Зверлинг, ее коллега Людмила Торн, которая была русская по происхождению, и благодаря которой мы довольно много узнали о том, как происходили эти публикации, как происходил этот отбор, как они и где печатали книги. К сожалению, этот мемуар, она уже умерла в 2009 году, но она оставила эти мемуары, которые лежат в архиве и до сих пор не опубликованы, хотя там масса интереснейших подробностей. В частности, вот именно она говорила, что название для издания типа «Эдисьон де ла Сен» и «Эдисьон Виктор», это придумывали они специально, потому что они хотели, чтобы это были романтические названия, как бы прикрывавшие то, что книги издаются ЦРУ. Хотя она говорит, это был абсолютный секрет Полишинеля, и все знали, что за этим стоит. Ну, все на Западе, связанные с этими публикациями люди. А многие догадывались. Но, во всяком случае, значит, я решила, что надо как-то подтвердить мою догадку. И сперва я подумала, я посмотрю в архиве Орвелла, у нас в Лондоне, есть ли вот этот контракт с Сони Орвелл. Контракт этот найден не был. Я вообще еще надеюсь, что он найдется, но на тот момент я его не нашла. Приехавший в Лондон из Нью-Йорка, это было первое, что я побежала делать. Пока не нашла, но мне здешние архивисты сказали, что они сейчас там обрабатывают прежде не обрабатывавшийся материал, может быть, еще найдется. Но я пошла, Катя Шрага рекомендовала мне написать в один архив, в другой архив, но поскольку я по своей предыдущей деятельности журналистка, я решила пойти более таким прямым журналистским путем и, обнаружив, что жив сын Михаила Геллера, Леонид Михайлович Геллер, который живет в Париже, я решила обратиться к нему. Тем более, что тем временем я прочитала книгу под названием «Вместо мемуаров памяти М.Я. Геллера», выпущенную в России издательством «МИК» в 2000 году. И из этой книги я узнала очень много фактов, которые мне как бы меня еще больше убедили в том, что переводчиком Каталонии был Михаил Яковлевич Геллер. Хотя это, опять же, были все еще догадки. Во-первых, его биография. Он учился на историческом факультете, и, закончив его к началу 50-х, конечно, он не мог найти никакой работы, потому что это уже была антикосмополитическая кампания, и еврею найти работы было невозможно. Он и тут, и там подрабатывал в разных местах, писал кому-то диссертации, делал еще какие-то работы за деньги, но у него не было того, что тогда называлось стандартная справка, то есть справки, легитимизирующие его положение. И тут один из его знакомых посоветовал ему оформиться в оформительскую бригаду, которая выпускала всякие плакаты и календари, техническим редактором. Это было ему совсем не по специальности, но дело в том, что он и не работал на этой должности, и бригаде оформительской никакой технический редактор был не нужен. Это было чисто формальное оформление. И денег он никаких за это не получал. Тем не менее, когда в 50-м году на эту бригаду донесли, потому ли, что там было слишком много евреев, по каким-то другим соображениям, и человека, который оформил его, и самого Михаила Яковлевича Геллера, отдали под суд и присудили ему 15 лет лагерей. Человеку, который его рекомендовал, присудили 25. Конечно, сроки просто совершенно чудовищные. Он в 1951 году отправился в тюрьму, в лагерь, и тем временем, во-первых, произошел 20-й съезд Коммунистической партии, где Хрущев выступил с осуждением Сталина. А во-вторых, дело их было уголовное, а не политическое. Оно уголовное по статье «Хищение государственных средств». Хотя, так сказать, в случае Геллера вообще и в других случаях никакого там хищения не было, потому что деньги просто не переходили из рук в руки. Значит, поскольку дело было уголовное, против него можно было апеллировать. И к 1956 году Геллер был освобожден. Надо сказать, что если он до того, ну, не то, что он совсем нейтрально относился к советской власти, но он, видимо, считал, что, так сказать, можно жить, можно приспособиться, можно работать, можно исследовать. Выйдя из лагеря, он, естественно, эту точку зрения переменил. Михаилу Геллеру крупно повезло. Он женился на девушке по имени Женя Хигрина, польской еврейке, которая оказалась в Москве на том же факультете, что и он, после того, как Советский Союз присоединил принадлежавшие Польше в 1939 году области Западной Белоруссии. Эта Женя училась в Московском университете, выучила русский язык прекрасно, работала на польском радио, то есть какие-то деньги в семье все-таки были. И после того, как Геллер отбыл срок в лагере, она добилась того, что ей и вместе с мужем удалось репатриироваться в Польшу. Это была уже вторая волна репатриации в Польшу. Первая была сразу после войны. В этот раз разрешали выезжать с семьями. И вот Геллер, Женя и их маленький сын, родившийся в 1945 году, выехали в Польшу, где наконец-то у Геллера появилась работа. Он работал в польском агентстве печати, выучил польский язык, подружился, например, с Виктором Ворошильским, польским специалистом по русской литературе. И все, казалось бы, было неплохо, если бы в 1968 году Гомулка в Польше не начал антисемитскую кампанию. Это было связано и с израильской войной 67 года, и вообще с антисемитизмом. И огромное количество польских евреев в этот момент выехало на Запад. И опять же Женя проявила огромную инициативу, и, видимо, по рекомендации Анджея Дравича, такого тоже польского литературоведа, они переехали в Париж. И это был конец 68 года. Значит, все в этой биографии говорило мне, что очень возможно, что именно с ним и договорился отдел особых проектов. Но все-таки я, как журналистка, решила, что я должна иметь подтверждение от живого человека. И я очень аккуратно написала Леониду Михайловичу Геллеру, которому сейчас уже 80 лет, я ему написала: скажите, пожалуйста, а ваш отец, известный историк, конечно, и все, он никогда не занимался переводами, в частности, с английского? Он что-нибудь переводил? И Леонид Михайлович ответил мне вот таким имейлом. Он написал: интересно, что вы задали вопрос о переводах отца с английского. Вообще-то он особо переводами не занимался, но один перевод с английского он сделал. Это была одна из первых его публикаций после приезда во Францию. И это был перевод Орвала «Памяти Каталонии». Он вышел в 1971 году без имени переводчика.

0: «Lost in Translation» и теперь «Found in Translation». О книге Джорджа Орвелла и поисках его переводчика рассказывала Маша Карп, лондонская журналистка, автор большой русской биографии Орвелла, вышедшей в 2017 году в петербургском издательстве «Вита Нова». Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. «На ярко-красном москвиче». Новое расследование историка Игоря Петрова из серии «Рассказы о непростых людях».
1: «1950 год. Мы бьем в набат».
0: Мировое политическое напряжение достигает своей наивысшей точки. На одном из фронтов холодной войны уже вспыхнуло яркое, вполне горячее пламя. В Корее коммунистические орды с танками, артиллерией и авиацией советского происхождения под красным знаменем мирового пожара, который клялись раздуть большевики еще во главе с Лениным во времена 1917 года, двинулись на человечество. Навстречу им идут американские солдаты – также танками, пушками и бомбами.

0: газетой, а прислал пока только 2 номера. Дело в том, что у меня в начале этого года произошли некоторые неувязки, и я не смог выпускать мою газету с января, как предполагал, а только начал в апреле. Теперь надеюсь, что буду выпускать уже регулярно, и тогда буду посылать и вам регулярно. Все время вспоминаю те чудесные дни, которые провел на родной земле. Так и тянет обратно. Моя жена также мечтает побывать дома, повидать своих родных и подышать родным воздухом».
1: Конец цитаты. Как может догадаться проницательный читатель, автором обоих отрывков является один и тот же человек, о лихих поворотах карьеры которого мы сегодня и поговорим. Отец нашего героя, Николай Петрович Арцук, с молодых лет пошел на военную службу, участвовал в русско-японской войне, вот буквально в начале Первой мировой попал в немецкий плен, и на этом его участие в боевых действиях закончилось. Любопытно, что в августе 15 года капитан Арцук был награжден орденом Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом. К этому времени он уже почти год находился в плену. Сам Евгений Арцук родился в 1907 году в польском городе Плоцк, тогда входившим в состав Российской империи. После начала войны переехал с матерью в Москву, оттуда в Одессу и в 19 году через Румынию перебрался в Польшу, а именно в Лодзь, куда вскоре вернулся из плена, из немецкого плена его отец. Николай Арцук, кстати, возглавил в Лодзе русский благотворительный комитет, но успехов на этом поприще не снискал. Деятельность, точнее бездеятельность комитета критиковалась в прессе. Сам Евгений Арцук по достижении совершеннолетия перебрался во Францию, где нашел работу в качестве заведующего костюмерной при балетной труппе. В частности, он был главным костюмером в балетной труппе известного антрепренера Василия Воскресенского, использовавшего псевдоним «Полковник де Базиль». С труппой де Базиля Арцук объехал во второй половине 30-х годов полсвета. Особенно много времени он провел в Австралии. Даже его очередной нансеновский паспорт, как бесподданного, был выдан именно там. В австралийских архивах сохранились фотографии и анкеты молодого работника сцены. Кстати, с ним же в качестве помощника костюмера работала его первая жена Наталья. Возможно, именно вследствие активного перемещения по странам и континентам у Арцука возник интерес к собиранию почтовых марок. Филателия стала его главным увлечением до конца жизни. В апреле 1939 года он даже открывает в Париже собственный магазин почтовых марок. Тем же годом датируется его публицистический дебют. Он выпускает брошюру под довольно претенциозным названием «Мысли о грядущей освобожденной России и естественные законы национализма». О каком-либо его участии в военных действиях между Францией и нацистской Германией нам неизвестно, но вот зато в сентябре 1940 года в берлинском «Новом слове» русские газеты в оккупированном Париже тогда еще не выходили, «Парижский вестник» появится только в 1942 году, поэтому в берлинском «Новом слове» появляется рекламное объявление. Цитата.
0: «Зал Плиель, Париж. Парижский русский балет. Дирекция Арцук. Ежедневно в 19:30 часов от четверга до воскресенья включительно. По четвергам и воскресеньям утренники».
1: Конец цитаты. То есть, воспользовавшись ситуацией известного шока и безвластия после начала оккупации, при том, что большая часть артистов оставалась на месте, бывший заведующий костюмерной стал сам антрепренером, собрав собственную труппу. И вскоре «Новое слово» подводит итог. Цитата.
0: 48 спектаклей с 10 августа по 29 сентября – вот итог смелой инициативы молодого директора русского парижского балета Арцука. Балетному искусству действительно удалось оправдать немецкий лозунг «Сила в радости». Директор Арцук получил ряд предложений на поездки по провинции, а также за границу – в Мадрид, в Италию и другие, и начинает подготовку к зимнему сезону. Директор Арцук занят подготовкой новых балетов «Руслан и Людмила», «Тарас Бульба», «Стенька Разин» и других.
1: Весной 41 года труппа Арцука выезжает даже на неоккупированную территорию Франции, в Монте-Карло, где проводят весенний сезон. В мае она снова выступает в Париже, в том числе показывает, кстати, заявленный прежде балет «Стенька Разин». А вот затем имя Арцука пропадает со страниц «Нового слова», и о дальнейших успехах организованной им труппы ничего не известно. В его послевоенной анкете написано просто, что труппа была распущена. В ноябре 1941-го, правда, его имя мелькает в том же новом слове в другом контексте. После оккупации в Париже организовалась ячейка, организованная в Германии Национальной организации русской молодежи «Норм». И вот в ноябре на одном из собраний парижского отдела «Норм»

0: Марцук как раз выступает, ну, не такой уж он молодой, 34 года ему к этому времени. И вот снова цитирую заметку из «Нового слова».
1: Арцук указывал на неминуемость возвращения на родину для всей русской молодежи, так как новые национальные государства не могут держать в своих рядах чужеземные элементы, которые, конечно, будут отосланы на свою родину. Мы не должны ждать, когда насильно станут возвращать молодежь в Россию. Мы должны своей работой по подготовке себя доказать наше желание послужить родному народу.
0: Конец цитаты. В том же 41-м году в Париже выходит второе исправленное и дополненное издание его брошюры. Теперь она называется «Пути новой России и естественные законы державного национализма». Ну, чтобы дать некоторое представление о биохимических процессах, которые в тот момент шли в голове автора брошюры, вот небольшая цитата.
1: «Назначение еврейства на земле – осуществлять заветы сатаны, уничтожая жизнь наций. Как же выполняет свою тлетворную, мертвящую задачу еврейство, этот рак, разъедающий и убивающий национальные организмы? Еврейство незаметно проникает в национальную державу, пользуясь тем, что ее граждане не подозревают сатанинскую природу евреев. Будучи трусливо, еврейство окружает себя воинством из рабов и приспешников, которых поставляет ему им же повсюду создаваемое масонство. Будучи слабосильно, еврейство захватывает постепенно в свои руки огромное количество золота и, умея заставлять человечество верить в его абсолютную ценность, приобретает таким образом страшную силу в виде богатства».
0: Конец цитаты. Согласно послевоенной анкете, в середине 42-го года Арцук перебирается в Берлин. В статье Википедии о нем ошибочно указано, что он служил в 42-м техником сцены в Милане в театре «Ла Скала». Ну, похоже, кто-то, как и мы, читал его дипийскую анкету, но немного менее внимательно. На самом деле в анкете написано «Скала, Берлин». Действительно, в Берлине при нацистах существовал театр «Варьете» под таким названием, и именно в нем Арцук проработал в 42-м году несколько месяцев. Затем он, наконец, следует плану, заявленному им самим годом раньше, на заседание кружка «Норм» и отправляется в Россию в качестве переводчика при транспортной колонне, скорее всего, под эгидой организации ТОТ. С его собственных слов, ему хватило 7-8 месяцев, чтобы все его иллюзии рассеялись. Если верить, опять-таки, послевоенной анкете, то на оккупированной советской территории он пребывал с октября 42 по март 43 года. И, судя по всему, это предположение, он покинул свою часть самовольно, так как 23 марта 43 года его в Берлине объявляют в розыск. Но каким-то образом Арцуку удается уладить свои разногласия с законом. В конце мая он возвращается на торную дорогу политических свершений и отправляет докладную записку мощностью в 13 печатных страниц из 120 пунктов лично Адольфу Гитлеру. В предисловии кратко излагается предыстория общения Евгения Николаевича с вождем немецкого народа, как мы видим, несколько одностороннего. Оказывается, что первое письмо Гитлеру он написал еще в октябре 1937 года. В нем он просил фюрера протянуть руку помощи истрадавшемуся русскому народу и освободить родину из рук еврейско-марксистских преступников. Ну, как со скорбным достоинством подмечает автор, это письмо не встретило, к сожалению, отклика в сердце Гитлера, к сожалению для автора, вероятно, потому что, смущенно добавляет Арцук, оно было написано на русском языке. Согласно анкете, до конца 43-го года Арцук не работает, а вот затем он перебирается в почти родную Лодзь, теперь называется Лицманштадт, где опять устраивается в театр техником сцены. В конце войны он оказывается в Зальцбурге, где несколько месяцев возглавляет лагерь несовершеннолетних летом-осенью 45-го года, но из-за опасения попасть в руки Советов перебирается, переезжает в Мюнхен. Или в Зальцбурге, или даже еще до этого в Берлине он встречает девушку по имени Александра Воронкова, остарбайтер, которую угнали из Луганска. Она вскоре станет его второй женой и родит ему дочь и сына. Но и наш магистр политической деятельности не забывает. Например, летом 48-го года в мюнхенской газете «Наше время» появляется следующая заметка.
1: 6 мая 1948 года, в день Святого Георгия, покровителя народно-державников, была составлена декларация РОНД, Российского общенационального народно-державного движения, опубликование которой в начале июля возродило это государственно-патриотическое движение российской эмиграции, зародившееся еще до Второй мировой войны во Франции среди умеренных правых кругов молодежи, стоявшей на платформе бескомпромиссной непримиримости, коммунистической диктатуре и патриотизма. патриотической защиты национальных и государственных интересов России.
0: Уже в октябре выходит печатный орган нового движения под названием «Державный клич». Понятно, что несколько неудобно возглавлять столь масштабное начинание под сомнительной невеликорусской фамилией Арцук. Поэтому Евгений Николаевич обретает соответствующий новому положению псевдоним «Державин». Хотя первая газета «Ронда. Державный клич» издавалась только несколько месяцев, в июле 50-го года выходит первый номер новой газеты под названием «Набат» с цитатой из передовицы первого номера которой мы и начали сегодняшнюю передачу. По мнению американского историка Бенджамина Тромли, автора книги «Эмигранты времен Холодной войны» и ЦРУ, который работал с досье Арцука в архиве как раз ЦРУ, американская разведка уже в начале 50-х была практически уверена, что Арцук, публично клеймящий темные силы марксистского интернационала, к тому моменту является советским агентом. При всем том, мне не кажется, что Арцук был в прямом смысле завербован. Скорее, он использовался в качестве агента влияния, чему премного способствовали его собственные тщеславие и скандальность. Безусловно, чекистам было выгодно перессорить эмиграцию между собой, и на этом поприще газета «Набат» оказывала им поистине неоценимую помощь. Арцук возобновил издание, уже когда-то выходившее в Мюнхене в конце 40-х газеты под названием «Голос России», и на ее страницах Евгений Державин продолжил свою публицистическую карьеру. К 60-му году с «Голосом России» происходит любопытнейшее превращение. Постепенно он становится все более и более просоветским, часто просто обильно перепечатывая материалы из советских газет. Эмигрантские разборки уже уходят на второй план, ну, за исключением разве что активно шедшей на страницах «Голоса России» борьбы с украинскими сепаратистами. Ну, вспомним замечание Арцука по этому вопросу из меморандума, отправленного в 43-м году Гитлеру. Летом 60-го года «Голос России» даже рекламирует советский автопром. Читаем рекламное объявление.
1: Необыкновенный успех. Первые поставки автомобилей из Москвы были распроданы в течение нескольких недель. Доброкачественность и практичность русских машин быстро зарекомендовали себя.
0: В объявлении предлагаются две модели «Москвича» и одна модель «Волги». И по рассказам, кстати, очевидцев, сам Арцук разъезжает по Мюнхену именно на ярко-красном «Москвиче». Ну, не является ли это уже окончательным доказательством, что на тот момент он стал полноценным советским агентом? Давайте не будем торопиться. Мне удалось найти в архиве Советского комитета по культурным связям с соотечественниками за рубежом, это, кстати, уже знакомый нам по одной из прошлых передач «Комитет за возвращение на родину», просто на новом историческом этапе он переименовался, и, как мы знаем, он полностью управлялся и контролировался Комитетом государственной безопасности. Так вот, сотрудники этого комитета Арцука советским агентом не числят. Вот цитата из докладной записки.
1: Из обстоятельных бесед с Арцуком в Советском комитете можно сделать вывод, что его политические убеждения являются крайне запутанными и противоречивыми. Считает себя патриотом России, безотносительно к существующему в нашей стране государственному строю. Игнорируя понятия «советский» и «СССР», подчеркивает понятия «русский» и «Россия». Исторические события, происходящие в мире, связывают с деятельностью так называемого преступного мирового интернационала, подразумевая под этим тайные еврейские организации, захватившие в свои руки экономические рычаги управления ведущих государств. Деятельности этих еврейских организаций он объясняет также политические и социальные процессы в нашей стране до и после Октябрьской революции. Положительно отзываясь об отдельных сторонах деятельности советского правительства, делает это с позиции антисемита, объясняя достижения СССР победой русских национальных сил над агентами преступного интернационала. Вынашивает идею необходимости создания в СССР так называемой конструктивно-оппозиционной партии, которая выступала бы с критикой некоторых действий КПСС. Является также носителем идеи создания в России народно-державного строя, чего-то вроде конституционной монархии.
0: Ну, все эти увлекательные беседы, к слову, представители комитета вели во время визита Арцука в Советский Союз в конце 66-го года. В ходе визита он посетил Донецк, где на тот момент была жива еще его мать, и там жил его брат. А также он посетил Луганск, ну, Ворошиловград, где жила мать его супруги. Ну, в итоге, прочитав все эти предложения, комитет согласился разве что продолжать датирование газеты, и мы узнаем бюджет. 3500 инвалютных рублей в год стоил «Голос России» комитету. При этом, однако, комитет поставил условия.
1: На страницах своей газеты Арцук будет перепечатывать некоторые выгодные нам материалы из эмигрантских газет, из газеты «Голос Родины» и других советских газет, помещать статьи, которые мы будем давать специально для его газеты, а также готовить материалы по нашим тезисам. Будут помещаться также материалы его корреспондентов из числа эмигрантов, в связи с чем ему было предложено всерьез заняться созданием корреспондентского актива. В период пребывания Арцука в СССР с ним была проведена определенная воспитательная и культурно-просветительная работа. Было организовано посещение мавзолея Ленина и его рабочего кабинета в Кремле. Арцук посетил Третьяковскую галерею и спектакли в ГАПТ, МХАТ, Кремлевском дворце съездов. Ему также были показаны новостройки Москвы. С Арцуком проведены обстоятельные беседы по вопросам внутренней и внешней политики СССР. Ему вручены книги «Основы научного коммунизма», «История КПСС», «Очерки по истории КПСС», «Биография Ленина».
0: Ну, впрочем, существенно больше, чем биография вождя мирового коммунизма, которую он вполне беспощадно клеймил еще 15 лет назад, Арцук интересовался в Советском Союзе кое-чем другим, а именно каталогами почтовых марок. Вскоре после этой поездки Россию посетили и дети Арцука, но, к удивлению принимающей стороны, они вовсе не захотели встречаться с бабушками, ехать в Донецк и ограничились просто осмотром советской столицы. Некоторое время, в 1967 году, Арцук даже носился с идеей устроить сына в советский техникум, но из этого так ничего и не вышло. Один из последних документов, доставшихся нам деле, датирован сентябрем 1969 года. Цитата.
1: 16 сентября в представительство позвонил из города Зальцбурга Арцук Евгений Николаевич, известен Советскому комитету. Арцук просил передать руководству представительства просьбу о принятии необходимых мер, связанных с организацией выпуска газеты. Он предупредил, что если в ближайшее время ему не будет оказана соответствующая помощь, то он будет вынужден прекратить свою деятельность, связанную с выпуском газеты, и устраиваться на работу.
0: В последующей докладной записке резюмировано, что, опять цитата,
1: «Арцук строит свои отношения с нами не как русский патриот-энтузиаст, а как коммерсант. За истекшие 2 года газета не улучшилась. Не чувствуется со стороны Арцука должного интереса к этому важному общественному делу. Поэтому организации и учредители отказывают в дальнейшей поддержке».
0: Конец цитаты. Ну, нам неизвестно, выполнил ли Евгений Николаевич свою угрозу устроиться на работу. Но, во всяком случае, «Голос России» действительно окончательно закрылся, и на этом его связи с Комитетом по культурным связям с соотечественниками за рубежом прекратились. 3 года спустя Евгения Николаевича не стало. Считается, что он погиб в июне 1973 года в автомобильной катастрофе. Сведения получены, вероятно, от его детей. Но газетные заметки об этом или некролога мне пока найти не удалось. Что ж, это была последняя передача цикла рассказов о непростых людях, которые 5 последних лет звучали на радио «Свобода». Я бы хотел в первую очередь сказать огромное спасибо Ивану Никитичу Толстому за приглашение, за терпение и за постоянную заботу, которой он меня окружал. А вместо подведения итогов я бы просто назвал несколько принципов, которыми я все эти 5 лет старался в своей работе следовать. Во-первых, я всегда перед подготовкой передачи ставил себе вопрос, а есть ли у меня что-то, что я могу добавить к уже известным фактам? Вообще, я не имею ничего против популяризаторов и даже против тех людей, которые пересказывают Википедию на Ютубе. Это полезная просветительская деятельность. Но для себя самого я поставил такое условие – не ограничиваться просто пересказом, а всегда стараться рассказать что-то новое. Ну, далее, я, конечно, хотел, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Многие мои персонажи – люди авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографии, не очень сложно. Но при этом я принципиально против суггестивных практик. Знаете, когда повествователь буквально хватает слушателя за грудки и пытается донести до него свет своей истины. Я как раз видел свою задачу как, по возможности, беспристрастного хрониста, который реконструирует биографии по документам, не вчитывая в них далеко идущие интерпретации. За кадром я, конечно, могу сочувствовать бедам своих героев или негодовать от их мерзких поступков, но я точно себя с ними не отождествляю. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателей. Были даже ситуации, когда из одного и того же изложения разные слушатели делали диаметрально противоположные выводы. Ну и главное, все мои рассказы без исключения, были бы невозможны без потрясающей поддержки и помощи коллег. Кто-то давал верное направление поиска, кто-то делился со мной любезно документами и материалами, кто-то по моей просьбе работал в недоступном мне архиве. Так что все успехи этого цикла передач – это всегда командная заслуга, ну а вот все ошибки – это уже моя личная вина. Ну и, конечно, большое спасибо вам, дорогие читатели и слушатели. Был очень рад работать для вас. До свидания.

на ярко-красном москвиче. Это было расследование историка Игоря Петрова из серии «Рассказы о непростых людях». И, как объявил сам Игорь Романович, это его последний сюжет в нашей серии. И в целом последняя программа «Поверх барьеров» в нынешнем формате. Наступило время больших бюджетных сокращений. Ваш покорный слуга также подпал под эти сокращения. Все мы всегда надеемся на перемены к лучшему, но пока что новые программы будут заморожены. О сроках бюджетных холодов я сказать ничего не могу. Но и жаловаться на судьбу я считаю нечестным. За 38 лет работы на радио, включая 7 лет фрилансерства, я встречал только самое доброжелательное к себе отношение. Никто и никогда не указывал мне, что делать или какие передачи нежелательны. Это были годы абсолютной свободы, счастливейшие годы. Работать рядом с такими виртуозами, как Марина Ефимова, Борис Парамонов, Александр Генис, Петр Вайль, Сергей Юринен, Игорь Померанцев, равносильно прохождению лучшего из университетов. Я учился не только у микрофона и не только у редакторов, но и вне студии, у директора Юрия Гендлера, у историка и переводчика Марио Корти, у режиссеров с виртуозным художественным слухом, у Руслана Гелисханова и Ильи Бобчинецкого. Все, что я умею от них... Все, чего не знаю от себя самого. Сегодня прозвучал последний выпуск «Поверх барьеров». Я подобрал его так, чтобы в нем было и культурное открытие, и непременно сюжет, связанный с историей. Мне хотелось кое-что закольцевать. Дело в том, что самая первая передача «Свободы», тогда еще «Радио Освобождение», была исторической. Она вышла в эфир 1 марта 1953 года. Та самая, которая открывалась словами «Слушайте, слушайте! Сегодня начинает свои передачи новая радиостанция «Освобождение», соотечественники, с давних пор советская власть» и так далее. Текст этой передачи написал историк Николай Иванович Ульянов. И мне хотелось, чтобы автором последней передачи также стал историк. Такой круг от историка Николая Ульянова до историка Игоря Петрова. 73 года передач. Но радиосигнал никуда не исчезает. «Свобода» продолжит передачи в линейке «Поверх барьеров». Но в ближайшие недели это будут архивные программы из нашей сетки прошлых лет. Лучшие из них – наша гордость. Самый ценный памятник, который мы можем оставить в своей работе. Спасибо вам за все отклики, звонки и письма, за критику, за верность нашему эфиру. Этот же выпуск будем считать моей последней сигаретой. Режиссер Юлия Голубева и ей моя искренняя благодарность за годы сотрудничества. Музыка «Crystal Silence», «Чик Корея». Подготовил и вел передачу Иван Толстой.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: Касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению.
3: Власть расписалась в своем бессилии. Сторонники войны объясняют, почему государство перекладывает закупки ПВО на бизнес. Почему же это плохая идея?
4: Крыму нету бензина.
3: Заканчивается бензин и терпение у военных блогеров. Они переживают за сухопутный коридор в Крым. Оправданы ли их страхи?
5: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на канале «Настоящее время» и «Радио Свобода». Агентство Bloomberg подсчитало, что объем переработки нефти в России упал до минимума за 16 лет. Приближается летний сезон, а Украина уже атаковала 8 из 10 важнейших заводов по переработке топлива. В оккупированном Крыму бензин уже по талонам, но Кремль уверяет, ситуация стандартная.
6: Текущие проблемы, они подлежат решению. Это вопросы, которые стоят на повестке дня, высоко на повестке дня. Все уровни властей работают над решением проблем.
5: Уровень властей оккупированной части Запорожской области называет атаки на трассе Новороссия временными трудностями. Об их последствиях мы вам сейчас расскажем.
7: Так жители аннексированного Крыма радуются нескольким бензовозам, которые везут топливо на местные заправки. Накануне власти оккупированных территорий заявили, что с 31 мая продажа бензина будет ограничена. 95-й только по талонам, 92-й – 20 литров на одну машину. На продажу топлива в канистре с 31 мая – запрет. Чиновники называют меру временной и просят жителей потерпеть месяц. А когда топливо все же появляется, на дорогах возникают километровые пробки. Перебои с топливом начались после ударов ВСУ по логистическим маршрутам, которые связывают аннексированный Крым с Россией. Ранее украинские военные атаковали нефтяной терминал Феодосии, а также паромную переправу в Керчи. До этого беспилотники нанесли удары по направлениям, которые связывают Крым с Донецкой, Херсонской и Запорожской областями. Путь доставки топлива по морю через Керченский пролив используется в значительно меньшей степени из-за ограничений, которые диктуют погодные условия. А мост через пролив практически не используется из соображений безопасности, пишет русская служба BBC. Действия ВСУ, которые привели к топливному кризису, президент Украины прокомментировал так.
8: Я благодарю всех наших воинов, которые обеспечивают досягаемость таких российских целей, прежде всего военной и топливной логистики на временно оккупированной территории вдоль побережья нашего Азовского моря. На эту глубину временно оккупированной территории наши дроны уже достают все больше, и это уже отражается в Крыму дефицитом.
7: Успешная операция ВСУ вызывает раздражение не только на заправках в Крыму. Так называемые Z-блогеры с тревогой рассуждают о дальнейших действиях украинских военных и их возможных последствиях. И публикуют видео ударов, резюмируя, это уже не единичный случай, а система. Как пишет издание агентства, талоны на топливо в России вводились редко. Последний раз подобные ограничения были в 2017 году в Магаданской области.
5: Но двумя днями ранее Владимир Путин комментировал взаимные удары России и Украины. Сотрудник «Коммерсанта» тогда во время поездки в Астану напомнил главе Кремля его же слова о неком скором завершении.
9: Мне докладывают и сейчас, есть попытки ударов по территории Российской Федерации. Да, конечно, им западники поставляют дроны. Чего проще-то? Свинтил, кнопку нажал, полетело. Но когда я говорил о том, что... Но это значит только одно, что нам нужно укреплять систему ПВО. И мы делаем это и будем делать это дальше. А что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день.
5: Ну и Владимир Путин, мы слышим, вернулся к риторике наступления, но ситуация ухудшается даже в тылу, так пишет военный блогер Романов. Вооруженные силы Украины перерезают коридор в Крым. Так ли это, если у российских военных реально повод для беспокойства? Мы сегодня будем анализировать с военным экспертом, но также мы рассмотрим и политическую сторону вопроса, поэтому я первым приветствую Дениса Грекова, политолога. Денис, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
5: Денис, прежде чем мы перейдем с другим экспертом на обсуждение военной стороны вопроса, политически, вот эта трасса, которая огибает по сухопутной территории Азовское море, мы помним, в 22-м году, еще с декабря, Путин называл Азовское море внутренним морем России. Сейчас бьет ли эта ситуация по нему политически?
10: По нему эта ситуация бьет политически, но она не выбивается из тренда, который начался еще в 22-м году. То есть с самого начала было понятно, что эта война пойдет вовсе не по тому плану, который был, вероятно, у Путина и какого-то еще круга лиц, не слишком определенного. И российская армия демонстрировала бессилие регулярно, несмотря на то, что, да, ей удалось захватить какие-то территории поначалу. Ну и сейчас, конечно, все эти заявления о наступлении круглосуточном и всестороннем выглядят крайне смехотворно и создают ощущение именно того, что Путин не владеет ситуацией в первую очередь. Что касается сухопутной трассы, ну, вам про ее значение, наверное, военные эксперты расскажут, но сам факт того, что Россия не способна ее защитить, как, впрочем, и свою критически важную для экономики инфраструктуру, в том числе в глубине страны, как раз говорит прежде всего о том, что проваливаются в военном отношении очень сильно. И имеющиеся у России ПВО и недостаточно, и технически несовершенно для того, чтобы справляться с такого рода ударами. Что лишь об одном говорит. Этих ударов будет становиться больше. И в целом, как бы, вот это главное политическое последствие. Россия эту войну проигрывает, несомненно. И упорствует в своем проигрыше.
5: Ну, мне кажется, что об этом пытаются докричаться, либо в воздуху докричаться, либо докричаться до Кремля и военные блогеры, которых мы время от времени цитируем. Но давайте действительно спросим у военного эксперта о значении, действительно ли такая сложная ситуация. С нами на связи Юрий Федоров, военный эксперт. Юрий Евгеньевич, здравствуйте.
11: Здравствуйте, добрый день.
5: Военные блогеры, которых мы цитировали, по-разному оценивали, почему не получается бензовозами возить нефть, топливо в Крым. И часто звучит фраза, что теряется сухопутный коридор. Так ли это? Хотя есть и блогеры, например, Подоляк, и говорит, что это всего лишь психологическая операция, никакой сухопутный коридор не заблокирован. Что же на самом деле происходит?
11: На самом деле, как я понимаю, происходит следующее. По вот этому сухопутному коридору, конкретно по магистрали, шоссейной магистрали, по автодороге, которая называется Новороссия, так вот сильно ее назвали красиво в духе времени, значит, наносятся время от времени наносятся удары. Ну, говорить о статистике этих ударов пока довольно трудно, но, скажем, в мае месяце, по оценкам западных ост-инт-аналитиков, значит, было нанесено около 100 ударов, как по дороге вот, из Мариуполя, Мариуполь-Мелитополь, затем Джанкой. Но вот было нанесено порядка 100 ударов. Много это или мало за месяц? Вот немного. Но видите, тут возникает вот какой момент. Значит, вероятность того, что грузовик с топливом, цистерна с топливом или грузовик, перевозящий боеприпасы и прочее, значит, может быть уничтожен, это уже серьезное, это уже та вероятность, которую нужно принимать во внимание. Но причем нужно иметь в виду вот что. Помимо ударов беспилотниками, типа «Марсианин», которые вот, ну, они называются в Украине «Марсианин», последнюю неделю, как я понимаю, именно неделю, появились сообщения о том, что беспилотники из Украины рассыпают по вот этой трассе и по другим трассам, кстати говоря, тут по объездным трассам, там по каким-то другим дорогам рассыпают мины, небольшие мины, в общем, так, мощностью где-то, наверное, в сотню граммов, может быть, 200 граммов на взрывчатке, которые при подрыве могут серьезно повредить автомобиль. А если, скажем, она взорвется под цистерной с бензином, ну, тогда не исключено то, что просто бензин весь вспыхнет. Либо от раскаленных газов, которые получаются в результате взрыва взрывчатки, либо, ну, просто от там, трения какого-то, искр появляется, когда машина катится в кювет. Значит, но вот эти методы, они превращают транспортировку и проезд по этой трассе Новороссия в достаточно рискованное мероприятие. И это сразу влечет за собой целый ряд последствий. Ну, например, вырастает стоимость перевозки, потому что водители грузовиков говорят, ну, хорошо, мы поедем, но только заплатите нам в 5 раз больше. Это раз. И они, в общем, правы, потому что риск появляется, риск того, что они погибнут.
5: Ну вот блогер-летчик Илья Туманов, больше известный как Fighter-Bomber, действительно, он подтверждает ваши слова, которые говорит, что из-за сотни тысяч отказываются ехать водители. И он считает, что здесь вообще без армии не обойтись. То есть он объясняет, 3 парома, которые раньше могли тоже доставлять топливо, их украинская армия разбомбила, и теперь, пишет этот блогер, ситуацию без армии не исправить. А на ваш взгляд, армии вообще выгодно, ей нужно сейчас заниматься бесплатным подвозом топлива для гражданских нужд?
11: Это вообще, ну, вы знаете, в армии на это не обращают внимания. Будет приказ, значит, вот какого-нибудь мальчишку недавно призванного или молодого контрактника, у которого нет возможности отказаться, его сажают за руль и говорят, ну вот, езжай вперед, доедешь, твое счастье, не доедешь, ну, значит, похороним тебя с честью. Ну, вот примерно такая. Тут вопрос не в выгоде. Армия не руководствуется критериями выгоды, экономической выгоды или экономического проигрыша.
5: Юрий Евгеньевич, а вот те дроны, которые вы описали, которые стоят возле трассы или поднимаются, сбрасывают мины, ну, то есть они представляют самую большую опасность для людей. И назначенный Россией руководитель оккупированной Херсонской области Владимир Сальдо пишет, что он отправил некие мобильные группы отражать атаки этих беспилотников. Можете перевести с военного языка на гражданский? Как это понимать? Почему с дронами борются люди? Почему?
11: Ну как? Что такое мобильная группа? Мобильная группа
5: это такое?
11: Это, значит, зенитный пулемет, как я понимаю, некий радиолокатор, который установлен на грузовике или на пикапе, уж как получится, и которые едут, ну, в данном случае они двигаются вдоль дороги, по дороге точнее. И если фиксируют дрон, ну, пытаются его сбить вот этим пулеметным огнем. Ну, может быть, там у них есть какие-то ПЗРК, хотя я не уверен, что ПЗРК, которые есть у российской армии, они эффективно работают против дронов. Ну, потому тут вопрос в том, какая головка самонаведения на них стоит, либо оптическая, но тогда можно попасть. Если тепловая, но тогда попадание гораздо менее вероятно. Ну, потому что дрон не настолько излучает тепло, как, скажем, двигатель реактивного самолета или двигатель большого вертолета. Вот так пытаются бороться с дронами. Это отработанный метод, так называемые мобильные группы. Но вопрос в том, понимаете, это значит, нужно постоянно держать, ну, скажем, одну мобильную группу на полкилометра, чтобы это было эффективно. Но вопрос такого количества мобильных групп, конечно, ни у кого в Запорожской области или там, в Херсонской области просто нет и быть не может.
5: Почему эти группы не снабжены в промышленных масштабах дронами, которые перехватывают дроны? Если послушать военных блогеров российских, они жалуются, что используются ракеты против дронов, вместо дронов.
11: В России, наверное, да, потому что, видите, Россия очень отстает от Украины по разработке методов, во-первых, новых беспилотных аппаратов и способов их применения, как и способов и методов борьбы с беспилотниками. Значит, у Украины есть серьезная многоэшелонная или многоэшелонированная система противовоздушной обороны, рассчитанная именно на противодействие дронам. Ну, естественно, да, если появляется некое средство нападения, ну, соответственно, сразу же начинают разрабатывать и методы его нейтрализации. И у России, у Украины, в общем, достаточно эффективная оборона, за исключением обороны от баллистических ракет. Это связано с тем, что не хватает ракет для патриотов и итало-французских комплексов ПВО ПРО. Но просто их очень мало в силу там целого ряда особых обстоятельств. А вот борьба с дронами достаточно эффективна. У России такого, причем один из методов, которые используются, это противодроны или дроны-перехватчики. Вот есть цифры, которые я недавно видел. Значит, примерно 40% дронов Украина перехватывает именно дронами-перехватчиками. Это новое средство, и, видите, вот достаточно эффективное. У России, как я понимаю, таких средств и методов нет. И, конечно, они через какое-то время, они скопируют, наверное, вот какие-то образцы, которые есть у Украины. Но для России вся проблема в том, что она отстает по научно-техническому оснащению армии и по военно-научным разработкам. В силу, опять-таки, в силу, ну, например, в силу забюрократизированности системы управления и принятия решений в этой области. Ну и кроме того, очень много людей просто уехало, кто специалистов, я имею в виду ученых, которые могут разрабатывать и создавать новые средства борьбы.
5: Ну и вот блогеры также жалуются, российские, я имею в виду с российской стороны, они жалуются, что только Китай остается как надежда, но Китай почему-то не передает в таких промышленных масштабах. Ну, в общем, история, за которой следует дальше наблюдать. Спасибо вам большое, Юрий Евгеньевич. Я благодарю военного эксперта Юрия Федорова за такое сравнение, почему не получается у России эффективно противостоять дронам, которые теперь, по словам российских военных блогеров, перекрывают сухопутный коридор в оккупированный Крым. Ну а мы же теперь посмотрим, ведь не только военные, не только те, кто пытаются купить топливо в Крыму, переживают за эту историю. История с украинскими дронами, она важна и для российского бизнеса. Он просил Владимира Путина защитить его, на что Владимир Путин отвечает: пожалуйста, но только сами себе защиту покупайте.
12: На высотку Nord Star Tower в Москве водрузили комплекс противовоздушной обороны «Панцирь СМДЕ». Это видео опубликовано вскоре после того, как российские власти разрешили частным компаниям закупать крупнокалиберное оружие для борьбы с воздушными атаками, утверждают источники РБК. Госкорпорация «Роснефть» арендовала в Nord Star Tower почти половину всех помещений, напоминает издание Moscow Times. Вопрос о дополнительной защите промышленности в конце мая публично задал Путину глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
13: Бизнес готов финансировать всю эту работу, но нужен какой-то механизм, когда понятные схемы, так сказать, финансирования, то ли это фонд какой-то может быть, то ли это целевое иное финансирование. Ну, кроме того, есть же у нас и проблема, так сказать, связанная с привлечением резервистов на охрану этих объектов, соответствующее решение принято. Но часто бывает, что эти резервисты сегодня в одном месте, завтра в другом, только они, как говорится, объект начинают понимать, как уже возникают, как говорится, новые задачи, что понятно вполне, так сказать.
12: Предложение власти утвердили быстро. Теперь частные компании могут полностью оплачивать закупку зенитных комплексов и радаров, которые будут вставать на баланс воинских частей Минобороны. По словам собеседника РБК, вооружать будут мобильные огневые группы, которые состоят из резервистов и сотрудников частных охранных предприятий.
14: Судя по всему, таким образом крупный бизнес спасает себя от национализации, читай, спасает рыночную экономику, по крайней мере, пытается спасти. Соответственно, роль генералов от промышленности, системных олигархов, возрастает. Государство, условно силовая башня, вынуждено в той или иной степени поделиться полномочиями. Вертикаль уже не выглядит столь жестокой, как в славные годы Иосифа Виссарионовича. Другой вопрос, что силовая башня просто так ничего не отдаст. Так что, как говорится, просто не будет.
12: Решение государства поделиться полномочиями с бизнесом в области обороны оценили не все. Так, экс-министр обороны так называемый ДНР Игорь Стрелков, который сейчас находится в заключении, пишет.
8: Известие о том, что теперь у нас появится еще несколько частных армий, наверное, даже много частных армий, естественно, радовать не может, поскольку так постепенно может и до домовой самообороны дойти, как у нас было во время гражданской войны. Фактически, наша государственная власть этим шагом расписывается в своем полном бессилии централизованно защитить граждан.
12: Другие Z-блогеры, кажется, проводят параллели с бунтом основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.
14: Передачу серьезного оружия в частные руки мы уже проходили и помним, какую высокую цену мы заплатили, чтобы это оружие потом отобрать. И никакие имевшиеся средства контроля не помогли предотвратить применение этого оружия против граждан России. А тут, по сути, любой председатель колхоза или шиномонтажки может запилить себе ЧВК с гантраками, пушками, пулеметами, броневиками и турелями.
12: Это не единственная инициатива государства по вооружению бизнеса. 26 мая Госдума сразу во втором и третьем чтениях разрешила Центробанку, Сбербанку и Росинкассации самостоятельно сбивать дроны. Средства защиты и закупку стрелкового оружия банки также будут оплачивать за свой счет. Проект был внесен в парламент еще в августе 2025 года, в первом чтении приняли в ноябре.
8: Закон принят, и лучше поздно, чем никогда. Все должны защищать родину. Камнем отбросился уже хорошо.
12: В марте Владимир Путин также подписал закон о предоставлении оружия сотрудникам корпоративных частных охранных предприятий. Для борьбы с беспилотниками они теперь могут брать оружие во временное пользование от Росгвардии.
15: В какой-то момент, я думаю, к началу 2027 года будет 10-20 армий. Численностью 1500-5000 человек, да, скажем, армейские группы, там, батальонные группы, как угодно называйте, со стрелковым оружием, которое уже им разрешено. То есть у крупного бизнеса уже есть сотни тысяч человек со стрелковым оружием. И будет крупнокалиберное вооружение благодаря тому, что угроза со стороны Украины вынуждает власть отдавать силовой ресурс всем подряд. Это и есть конец власти. Вы не монополисты больше на крупный калибр, на стрелковое оружие. Да? Уже возникают сотни субъектов, которые гораздо круче могут быть мотивированнее, чем те вот люди, которые разочаровались в Путине на фронте.
12: Расширение военных полномочий бизнеса отмечается на фоне все более успешных и более массовых украинских воздушных ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и военным предприятиям. В марте сообщалось о закрытой встрече Путина с предпринимателями, где, как отмечает The Bell, на просьбу помочь фронту деньгами откликнулся миллиардер Сулейман Керимов, пообещавший внести в специальный фонд 100 миллиардов рублей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин ни к чему бизнесменов не призывал.
5: Ну и если бизнес сам закупит себе оружие, это поможет или навредит Путину, об этом мы спросим политолога Дениса Грекова. Денис, я хочу перефразировать вывод Игоря Стрелкова-Гиркина. Перекладывая закупку оружия на бизнес, Путин расписался в своем бессилии?
10: Отчасти да. Это означает, что государство как таковое не справляется, и его силовые подразделения, которые должны выполнять эту задачу, армия, иные службы, они не могут этого сделать физически, с одной стороны. С другой стороны, это тоже давно укладывается в тренд. вот это вот размывание монополии государства на насилие, оно ведь началось не вчера. Оно началось еще, как ни странно, с момента принятия закона о режиме контртеррористической операции. Помните, когда это было?
5: Вы имеете в виду давние-давние еще времен чеченских войн? Или вы
10: да,
5: имеете...
10: его этот самый закон. По сути дела, к чему он приводил? Он приводил к тому, что в регионах местное ФСБшное начальство могло вводить режим контртеррористических операций, и дальше оно не отчитывалось ни перед местными властями, ни перед законом, только перед своим собственным ФСБшным начальством. По некоторым оценкам, за время действия режима контртеррористических операций, не только в Чечне, а много еще где, на Северном Кавказе, были убиты порядка 13 и более тысяч человек, которых объявляли террористами. А вы можете гарантировать, что сюда не попали жертвы каких-нибудь местных экономических разборок, назовем это так?
5: Ну, это, конечно, я не могу гарантировать, само собой.
10: Конечно, и никто не может.
5: Если этот процесс такой долгий, значит ли, что он необратимый? Его вообще можно развернуть обратно?
10: Боюсь, что сейчас уже нет, потому что оружие, попадая в руки людей, которые хотят утверждать, скажем так, с его помощью свое влияние, так просто уже не отдадут. Вы можете в этом убедиться на примере частной армии Рамзана Кадырова, которая до некоторой степени вполне самостоятельные действия уже внутри Российской Федерации осуществляет. Это был еще один важный шаг по уничтожению монополии на насилие государственным.
5: И вот блогеры, которых мы сегодня в передаче цитировали, я имею в виду те блогеры, которые выступают экспертами с российской стороны, с провоенной стороны, они в военных трендах, в социальном тренде, в том числе, что бизнес должен сам себя защищать, они в этом видят предпосылки к экономическому и социальному кризису. Ну, экономику можем оставить за скобками. А с чего здесь быть социальному кризису, если тренд 20 лет существует? Какие проблемы?
10: Ну, понимаете, когда у вас есть революционные матросы, они могут начать что-нибудь революционное делать, не посоветовавшись с вами. И вот, например, бунт Пригожина ведь вспоминают здесь не случайно, потому что тропинка-то уже протоптана. Понятно, что государство постарается... каким-то образом путинский режим постарается это все купировать. Но его возможности сокращаются, экономическая база тоже не в лучшем состоянии. Силовики, конечно, будут заинтересованы сохранять контроль, но и силовики бывают разные. Кто-то из них вполне может захотеть стать, там, не знаю, каким-нибудь...
5: Вторым Пригожиным.
10: Да, вторым Пригожиным, лордом-канцлером какой-нибудь там Новгородской республики условной. Ну, то есть, почему нет? И чем больше будет оружия в частных руках, между прочим, это очень важно, что сейчас в частных руках оказываются и комплексы противовоздушной обороны. То есть у государства, в принципе, с такой маленькой, но злой армией, возможностей что-то сделать будет не так уже и много. Если помните, даже Пригожинская колонна на ходу сбила парочку военных бортов.
5: Вот. Ну, действительно, да. Они двигались быстро, но скорее там им еще и помогали люди, которые их встречали. Вот как раз так, как Кремль рассчитывал на то, что их будут встречать в Украине, так встречали Пригожина, когда он ехал на Москву. Но мы все помним, чем закончилось. Спасибо, Денис. Политолог Денис Греков о политических рисках размывания монополии на насилие. Вы делитесь своим мнением в комментариях, если можете, как вы воспринимаете передачу «Оружие частному бизнесу». До свидания.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Преступление и война.
2: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
1: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
3: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакир. Мой гость – педагог, писатель и театральный режиссер Дима Зицер. Мы продолжаем обсуждать тему войны и воспитания детей в российской школе. Можно ли вырастить свободного человека там, где взрослые сами живут в атмосфере страха? Дима, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вы приехали в Ригу со спектаклем «Маленький принц, это мы». О чем эта пьеса?
1: Чистая правда. Слушайте, ну, во-первых, надо сказать два слова об актерах, потому что артистам, играющим в этом спектакле от 11 до 13 лет, это, ну, такая попытка современного, сегодняшнего переосмысления книги, которую точно вы знаете почти наизусть, и ваши зрители тоже, «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери. Это про то, как трудно обрести свое место в нервном и зыбком мире, на самом деле. И от того, что эта история рассказывается детьми, в общем, и про детей, ну, мне кажется, что у нас получилось сделать это действительно острым и дать возможность любому зрителю и подумать, и порефлексировать, и посомневаться, и поплакать.
0: Я так смотрел какие-то фрагменты, там у вас есть образы. Допустим, образ цветов. Да? Цветы можно нюхать, но у них ничего не спрашивать. То есть у них своя функция. А вот как вы распределяете функции и образы, которые есть в этом спектакле?
1: Слушайте, ну это же я напомню в двух словах, что и в книжке есть намек на это, на то, что вот маленький принц покидает свою маленькую планету, и дальше он путешествует, у него происходят разные встречи. Ну, в общем, это по большому счету, наверное, про ребенка, наивного и чистого, который сталкивается с какой-то взрослой гадостью в основном, с миром денег, в котором он не может найти себя, и на него никто особо внимания не обращает, с миром власти, когда король, единственное, что может ему предложить, я предлагаю тебе стать моим палачом, и он в ужасе отшатывается от этого, миром взрослых, которые пьют, не умея фокусировать взгляд, миром взрослых, которые бегают и не обращают внимания на детей, потому что постоянные поезда, поезда, поезда. Это вот это, на самом деле. Образы распределяются так. Образы, к сожалению, особенно в наше время, подкидывают нам жизнь все время.
0: А насколько это адаптировано к сегодняшнему дню? Вот мы знаем, да, уже пятый год идет война, все мы живем в состоянии, скажем, сочувствия, сопереживания, протеста, ненависти. Вся гамма чувств у нас есть, потому что каждый день гибнут люди. Вот насколько это адаптировано к сегодняшнему?
1: Это адаптировано, конечно. Слушайте, ну, собственно, когда я учился еще, нас учили тому, что мы наполняем спектакль тем, что есть у нас внутри. Там есть разок слова «война», оно упоминается, но ну, на то это и спектакль, на то это и дети, что впрямую рубить на самом деле неправильно, а это что-то, что должен создать зритель вместе с нами. Слушайте, это не может обойтись без сегодняшнего дня. Это ставлю я, ставлю, поверьте мне, без скидки на то, что мы играем с детьми. В спектакле принимают участие дети из Украины, дети из Эстонии, дети из Латвии, дети из Норвегии. Короче говоря, весь мир там. И многие из них, даже не формулируя это, несут эту тяжесть, с которой сегодня дети сталкиваются, и эту боль, безусловно. Мы когда, собственно говоря, когда мы репетировали, мы говорили много об этом.
0: Вы знаете, я этот вопрос задаю многим режиссерам, которые приходят сюда к нам в студию. Можно ли сегодня снимать кино или ставить пьесы о войне в Украине, если мы не знаем, чем она закончилась?
1: Ну, что такое пьесы о войне? Давайте так.
0: Мы же ставим... есть драматургия. Вот, допустим, все замечательные фильмы, на мой взгляд, «Баллада о солдате», «Летят журавли». Кстати, «Баллада о солдате» снял Чухрай, фронтовик. Вот. Они были сняты спустя 10-15 лет. Вот. Не сразу. Потому что надо было, наверное, как-то пережить эту историю, страшную трагедию. Вот сейчас Андрей Звягинцев попытался рассказать об этом, но косвенно, не напрямую.
1: Но мы еще не знаем, что у него получилось.
0: Да, мы не знаем,
1: кроме тех, кто был на
0: Каспийском. Но, по крайней мере, он не буквально влез в эту историю, а коснулся ее боком. Так, если можно сказать. Но фильм мы когда-то посмотрим, будем более подробно об этом говорить. Вопрос все равно остается так же. Вот когда мы не знаем, чем закончится эта война, ядерная или катастрофа, победа или Украины, победа или России, то, как это понимает ее Кремль. Вот можно ли писать пьесу или писать сценарий, когда не знаем, чем закончилась эта война?
1: Я уверен, что да. Значит, во-первых, мне кажется, что в этот момент нужно уважительное слово давать украинцам. Например, вот Наталка Ворожбит, украинская драматургиня и писательница потрясающая, она пишет об этом.

0: последнего слова, естественно. А летят журавли, действительно, Колотозов, по-моему, да?
1: Колотозов,
0: да?
1: Михаил Колотозов.
0: Да, да, да, да, колотозовские летят журавли появился, как только появилась возможность, 57-го года, если я не ошибаюсь, это фильм. И вдруг выяснилось, что так много можно сказать, и это только начало, да, лишь, так сказать, лишь появляется возможность открыть рот. Слушайте, я уверен, что да, при понимании того, что будет очень и очень много, и есть, и будет очень много критики, и очень много раздражения и так далее. Ответ – да. Ответ – да.
1: Ну, кстати, это последний фильм, который взял «Золотую пальмовую ведь». Ну, тогда был Советский Союз, с тех пор ни один режиссер не взял этот главный приз, да. Хотя мы можем поздравить Андрея Звягинцева с гран-при.
0: Безусловно, да. Безусловно.
1: Но когда посмотрим фильм, еще раз я повторю, что мы можем вернуться более подробно, обсудить. И...
0: Точно будет что обсудить.
1: Понятно. Давайте так. Дима, вы противник запретов соцсетей для несовершеннолетних. В Австралии уже, по-моему, принят закон, в других странах разрабатывается этот закон. Почему вы противник?
0: Слушайте, ну так я вообще противник дискриминации людей другими людьми. Это, ну, так сказать, почти равно вопросу, почему я противник ограничения прав женщин, например. Или ограничения прав, я не знаю, людей с другим цветом кожи. Потому что мне кажется, что это демонстрация права сильного, который не способен рефлексировать, сильного, который находится в панике. Я думаю, что именно в этом состоянии находятся многие взрослые. И которые в этой ситуации предпочитают не сомневаться, не советоваться, не изучать предмет вместе с детьми в данном случае, например, а просто не пущать, а просто сказать нет и все.
1: А как быть с тем, что если дети, не окрепшие умы, извините
0: да,
1: за
0: ничего,
1: пафос,
0: я прощу.
1: Вот, полезут смотреть порно, наркотики и все, что...
0: А взрослые как
1: все, у нас? Все, что, чем занимаются взрослые люди, да. Вот как это объяснить, что туда нельзя?
0: Это очень просто. На самом деле это спокойно. Значит, во-первых, я должен вам сказать, и вам, и вашим зрителям, что я думаю, что практически нет детей до 12 лет, которые не видели порно. Вот давайте мы скажем эту правду суровую. Вопрос, как они на это реагировали. Вопрос, хватило ли у них силенок закрыть этот сайт, или в тот момент, когда их приятель, мальчик или девочка, сказали, давай порнушку посмотрим, ответить...
1: Запретный плод, я вам должен сказать.
0: Да, но это устроено не так. Так вот, ответить, слушай, я, так сказать, знаю от папы и мамы, что не стоит мне абсолютно точно сейчас-то смотреть. Тык. Как это сделать? Доверием. То есть, если я доверяю, если меня не обманывают самые близкие люди, я вообще-то верю им тотально. Этот вопрос, он совершенно правомерный, и именно из ужаса и рождаются запреты, но это вопрос скорее тех, кто считает детей, во-первых, низшими существами, а во-вторых, тех, кто не умеет построить человеческие доверительные отношения. Вы помните, почему, чем обосновывалось отсутствие права у женщин в конце 19 века? Вот почему женщина должна была сидеть на кухне? Не помните одно из главных теоретических обоснований?
1: Ну, это по религиозным понятиям?
0: Нет. Нет.
1: Это же 19 век. Устранение конкурента?
0: Нет. А ну, это же, смотрите, всегда дискриминация всегда устроена одинаково. С одной стороны, мы что-то запрещаем, причем объясняем это самыми гадостными способами. А с другой стороны, мы рядом ставим обожествление. То есть у нас женщина, с одной стороны, чистейшая прелесть и чистейший образец. А с другой стороны, слушайте, она же не может выбирать, что она там выбирает.
1: То есть вы сейчас говорите о лицемерии.
0: Я говорю о гадости взрослой. Про этот спектакль «Маленький принц» – это мы. Обоснование основное было следующее. Женщина – чувственное существо. Если ее выпустить, она же такая чувственная, отдастся первому встречному. Проверьте меня, дорогие зрители в интернете. Это одна из базовых теорий. Это ровно то же самое, что происходит с детьми. То есть мы выдумываем какую-то гадкую ложь для того, чтобы самих себя оправдать. Это же как устроено? Мы же делаем это ради них, правда? Ну, не ради же себя. Мы же оберегаем их. Вот
1: давай,
0: и все.
1: Давайте я задам более персональный вопрос. Давайте. Вот вы застали своего ребенка, у вас 3 дочери.
0: Да.
1: Ну, маленькая девочка вдруг открыла сайт с порно.
0: Так.
1: Какие слова вы подберете, чтобы она этого больше не делала?
0: Да подождите, я застал, в смысле, я ворвался в ее комнату.
1: Ну, не ворвались, но вы увидели. Ну, хорошо, она вышла, вы не закрыла компьютер.
0: Глянула компьютер.
1: Ну, конечно, да. Ну, не обязательно врываться.
0: Я обсужу, безусловно, что именно ей интересно. Безусловно, к гадалке не ходи. Я обсужу, безусловно, что именно ей интересно. И надеюсь, ну, так сказать, мои дети уже, мои младшие уже 19, да, это, так сказать. Но, тем не менее, я сделал бы вывод о том, что ну, про что-то

0: Мы не договорили, или где-то я был недостаточно открыт для того, чтобы обсудить. Слушайте, это самая интересная тема любви и взаимодействия полов. Это самая, одна из самых интересных тем. И про секс, и про все остальное. И про это... Знаете, как Жан-Жак Руссо сказал, мой любимец? Он сказал, что если вы не уверены, что вы можете сохранить тайну о взаимодействии полов, это его формулировка, для ребенка до 13 лет, постарайтесь, чтобы он узнал об этом до 8. Это гениальная идея.
1: То есть игра на опережение.
0: Это не игра на опережение, но это одна из самых главных тем. Теперь эта тема устроена сложно и прекрасно. И человек должен понимать, откуда он появился на свет, и что такое любовь и так далее. Порнография и гадости всякие появляются от того, что мы неоткровенны и мы не договорили.
1: Лучше открыть мир этот дома, нежели этот мир откроется им на улице.
0: Согласен.
1: Окей. Когда вы поняли, что вы педагог?
0: Да я особо не парился на эту тему. Мне всегда было интересно, мне очень интересно трепаться, да, как мы делаем сейчас. Мне очень интересно про взаимодействие. Мне очень интересно, как мы с вами взаимно обогащаемся и взаимно меняем, меняемся.
1: Или пытаемся найти какую-то истину.
0: Или пытаемся найти какую-то истину. Ну а что это, если не театр, не педагогика? Вот мои две профессии. Так что вот так получилось даже, я даже не знаю, что вам сказать. Так получилось, мне ужасно интересно про людей. Очень интересно.
1: Совершали ли вы педагогические ошибки?
0: Сколько хотите.
1: Приведите какой-нибудь пример.
0: Слушайте, ну много. Ну, бывали и мелкие, бывали и крупные. Я уж точно бывал не сдержан, особенно по молодости лет. Знаете, ведь самая главная ошибка взрослых вообще...
1: Абьюзили?
0: Нет, ну я не абьюзил. Но я мог наехать намного жестче, чем стоило бы. Ведь главная ошибка взрослых, пока мы этому учимся, как педагоги. Почему они так себя ведут? Слушайте, какое они имеют право так себя вести? Я-то знаю, как себя вести. И пока человек и педагог расстается с этой иллюзией, проходит время, и у детей идет детство, между прочим. Я, к счастью, понял это довольно рано, но я понимал это не всегда. Вот это ощущение того, что я знаю, как надо, это ощущение педагогическое, которым я, конечно, тоже грешил. Сейчас, мне кажется, я расстался с ним, ну, если не на 100%, то, ну, не знаю, на 97%. Работаю над этим все время. Но это, в общем, такой грех.
1: Приходилось ли признавать свою ошибку и извиняться перед ребенком?
0: Конечно, конечно. И ни разу, и ни два, и ни три. И это может произойти завтра легко.
1: Для вас педагогика – это процесс обучения параллельный?
0: Для меня педагогика – это процесс самообучения. Да, я выбираю, и театр, между прочим, тоже. Это же рефлексия постоянная. Слушайте, про извиняться, я скажу вам правду, ну, так, приоткрою тайны своей профессии. Но это, а как не извиняться-то? Это же жизнь не есть. А в чем, так сказать, проблема извиниться и принять, и увидеть, и признать? Ну, так, иначе смысла нет. Честное слово, я... Ну, поскольку мне не свойственна вот эта история про то, что извинение – это, там, не знаю, унижение или что-то, ну да, это как чаю вместе с ними выпить.
1: Хорошо, опять продолжение персонального дела Димы Зицера.
0: Давайте.
1: Скажите, вы воспитали трех дочерей. А вот насколько вы использовали свой педагогический опыт о воспитании своих детей? Или это отдельная история, а школа – это отдельная?
0: Не-не-не, это не отдельная история, абсолютно.
1: То есть одни и те же методы и в своих
0: Да, конечно,
1: детях.
0: Ну какие методы, слушайте? Мы, ну, сказать...
1: Дети могут вырасти в щадящем режиме, а в школе нет, допустим.
0: Нашей старшей дочери 38, давайте начнем с простого.
1: Ну,
0: да, значит, наша старшая дочь родилась, когда мне был 21, а моей прекрасной жене, любимой, 19. Значит, по нынешним временам мы были детьми, как вы понимаете. Поэтому мы нащупывали какие-то вещи. Нам было очень-очень прикольно с этими детьми. Остается очень прикольно с этими детьми. Это же метод на самом деле. Метод на самом деле, что мы вместе познаем мир. Так что, ну да, ну какие-то вещи, глядя назад, я сделал бы иначе точно сегодня. Но с другой стороны, ну они такие классные. Слушайте, они были классные.
1: А, вы довольны за этим результатом?
0: Я в восторге. Я в восторге. Я не своим результатом доволен, а счастлив сказать, что они есть у меня и у нас. Так что, ну...
1: Продолжаем беседу с педагогом Димой Зицером. А вы создали в Эстонии частную школу Ома Эра Кул, если я правильно прочитал.
0: Ома Эра Куль.
1: Да, Куль. Работающую по принципам неформального образования. Вот чем эта школа принципиально отличается от обычной государственной системы?
0: Слушайте, ну это довольно просто объяснить. Ну, по верхам, если мы пойдем по верхам, знаете, то, что обычно говорят про то, что мы делаем. Ну, например, у нас нет оценок и домашних заданий. Это такая, знаете, витрина. Это самое простое, самое легкое, что можно ухватить. Но штука, конечно, не в этом. Оценки и домашние задания – это просто техническая часть. Слушайте, эта школа управляется парламентом. Значит, этот парламент имеет неограниченную власть, в которую входят все группы, так сказать, и все классы, и представители учителей и так далее. Все базисные решения, значит, принимает парламент. Это школа, в которой очень много выбора, когда параллельно есть, например, два, иногда даже три урока. Когда человек решает с 6 лет, между прочим, куда он пойдет и почему он пойдет туда. То есть учится, ну, вот этому важнейшему, на мой взгляд, навыку делать выбор. Это школа, в котором очень много коммуникации, там, коммуникативные тренинги еженедельные и так далее, потому что очень важно, как мы умеем взаимодействовать. И конфликтовать, и говорить нет, и говорить да, и, так сказать, заводить новые контакты и так далее, и так далее. Но самое главное, я думаю, что эта школа, ну, так я скажу, понужу немножко педагогически, но это у нас главный метод – это исследование. То есть вот эта история про то, что садись, Мумин, сейчас я расскажу тебе, как надо жить, мы это уже сказали. Я стараюсь, чтобы этого там не было вообще. В этом нет смысла, особенно в сегодняшнем
1: мире. А вы грузите учеников ответственностью за принимаемые ими решения, если вы говорите о неком парламенте?
0: Нет, мы не грузим их ответственностью, потому что удивительно...
1: Но вы наделяете их определенными полномочиями.
0: 100%. Они могут уволить директора.
1: Директора школы?
0: Да.
1: То есть вас?
0: Да. У нас три директора, да, можно всех и троих.
1: Была такая критическая ситуация?
0: Нет. Но надо стараться работать честно, чтобы, да, ну, смотрите, но это же и моя ответственность. Почему у нас три директора? У нас и раньше, ну, в других школах, да, были три директора. Потому что иначе любой из нас может превратиться в диктатора, правда?
1: То есть у вас равноправие, вы с учениками на «вы».
0: Мы с учениками на «ты», конечно.
1: На «ты».
0: Конечно. Ну, либо на «вы», это то же самое. Если мы с ученика... Смотрите, учитель и педагог – это не статус. Вот это очень важный момент, тоже говоря про школы наши. Это не статус, это профессия. Я умею что-то, чего, так сказать, не умеешь ты, они там и так далее. Они умеют что-то, чего не умею я. Они приходят ко мне за определенной услугой. Слушайте, я не боюсь этого слова. Я умею организовать процесс так, чтобы им было прикольно учиться и познавать новое, и познавать друг друга, и взаимодействовать и так далее. Это не делает меня лучше. Да, поэтому мы не можем быть, ну, например, я на «ты», а не на «вы», предположим. Ну, это, в общем, ну, как, это какая-то странная, очень какая-то странная история, понимаете? И это важно. Личность – это важно.
1: Какая вилка возраста от и до?
0: Ну, мы первый год, мы открылись от 6 лет до 6 класса, дальше каждый год плюс год. Дальше 7, 8, 9.
1: Это проект на короткую дистанцию или на длинную?
0: На длинную, я уверен.
1: Сколько они будут учиться?
0: Ну, до 12-го.
1: Получает диплом, все сертификат.
0: Все по-настоящему. У нас школа, конечно, у нас есть аккредитация, лицензия, да, эстонское министерство образования.
1: То есть это среднее образование?
0: Конечно.
1: И на русском языке эта школа?
0: Нет, большая часть предметов на эстонском.
1: А, на эстонском.
0: Потому что мы живем в Эстонии. Это я, к моему огромному сожалению, по-эстонски не говорю, начинаю понимать немножечко, но все остальные, естественно, говорят, 100% учителей эстоноязычные. Часть из них знает русский, кто-то знает английский, дополнительные языки и так далее. Большинство детей пришло из русскоязычных семей, ну, по понятным, в общем, причинам. Хотя они приехали из разных стран, еще раз, они приехали, вот, ну, вот у нас есть семьи, переехавшие из Латвии, у нас семьи украинские, у нас семьи из России, которые приехали там 5 лет назад, и так далее, и так далее. И в этом смысле они довольно много общаются друг с другом по-русски, я с ними общаюсь по-русски, иногда по-английски. И у меня есть, кстати, спецкурсы иврита там и много-много чего. Но уроки, математика, эстонский язык, там, я не знаю, природа, науки на эстонском, конечно.
1: Скажите, буллинг в школе – это неизбежная часть взросления или все-таки признак больной среды?
0: Это признак больных взрослых. Буллинг – это копирование взрослой модели, говоря простым языком. Просто копирование взрослой модели. Знаете, всегда взрослые приводят пример «Повелитель мух». Да, книга. Вот как, посмотрите, какие жестокие дети. Кто их этому научил? Откуда они взяли эти модели? Значит, буллинг образовывается в этой вилке между копированием взрослых, то есть взрослые модели, и сумасшедшим упрощением. Да, буллинг возникает, когда рефлексия стремится к нулю, когда мир очень простой. Вот я без очков, секунду буду, а Мумин в очках. Не дать ли мне ему в лоб? Почему? Потому что он другой. Я не умею рефлексировать сейчас, да, я не могу сказать себе, подожди, тебя может раздражать какая-то деталь, которая не похожа на тебя, Но вообще-то это не повод, это наоборот повод обрадоваться и сказать, вау, другой человек, он меня обогатит, мы обогатим друг друга. Так что вот что такое буллинг на самом-то деле. И чем более выхолощенная среда нравственна, тем больше буллинга.
1: Я вспомнил «Переходный возраст», сериал, наверное, вы его видели. Да. Там одна из проблем, почему произошла там трагедия, это проблема одиночества. Вот вы как боретесь, если вы видите, что ученик или ученица впал вот в это состояние одиночества? Оно опасное? И как к этому относиться?
0: Мне кажется, что это тоже навык. Мы в школу ходим для того, чтобы учиться. Мне кажется, прикольно научиться человеку быть одному. Есть люди, которые... Не обязательно мизантропы, да? Но есть люди, которым прикольно быть одним. Слушайте, если вы говорите про сериал «Переходный возраст», ну, там каждый увидел свое, безусловно. Но я-то увидел дикий мир, который взрослые построили для детей. Вот для меня самая жуткая серия была «Школа». И когда этот мальчик говорит папе, полицейскому, он говорит, ты ничего не понимаешь. Вот вы помните, конечно, как это устроено. Кто сделал такую школу? Кто построил этот мир? Его построили мы. Но поскольку мы прекраснодушничаем, что мы говорим? Дети жестоки. Так что нам бы с собой разобраться вообще, с той гадостью, которую мы в мире творим постоянно. А дальше действительно можно уже говорить, мы приглашаем туда детей. Нет, не это и одиночество, и не одиночество. Это все очень крутые проявления человека. Поэтому очень важно, если мы говорим про школу, чтобы было много чего. Чтобы человек мог пойти, например, и залечь где-нибудь один в комнате там, с книжкой. Или даже с телефоном, между прочим, иногда. Чтобы он мог пойти под настроение в классе кулинарии что-то приготовить. Чтобы он мог сесть там, не знаю, на диванчик и поговорить с человеком, как дела. Мы очень часто видим, когда человек, там, не знаю, 13 лет и человек 6 лет садят за один стол и болтают, например.
1: Простите, эта школа в Эстонии, она платная, я так понимаю, да?
0: Ну, она платная, да, она платная, хотя, там есть, безусловно, семьи, которые получают скидки довольно большие и так далее. Да, она платная, конечно.
1: А, возвращаясь к переходному возрасту, причем то, что вы сказали, это еще накладывается тот момент, что Великобритания, Англия, это одна из самых свободных стран. И, казалось бы, там уж вот этого доминирования взрослых над маленькими детьми не должно было быть. Или они все-таки искусственно создали эту среду, чтобы снять фильм?
0: Нет, это вас обманули про то, что это одна из самых свободных стран.
1: Это не так.
0: Еще раз, это одна из самых... Знаете что? Древняя Греция была демократическая свободная страна. Говорим мы, только мы забываем про рабов почему-то. И когда мы про них вспоминаем, мы говорим, боже мой, какая же она демократическая. То же самое про очень многие страны. Если мы вынимаем оттуда детей и права детей, тут же появляется самая свободная страна. Сегодня в Англии все неплохо, на мой взгляд. Но Мумин 50 лет назад там пороли детей в школах. Они одни из последних отменили телесные наказания. Так что спокойно.
1: То есть мы с вами по возрасту застали это время.
0: Нас могли выпороть, безусловно.
1: Да. Скажите, вот вы много говорите о свободе ребенка, но что делать, когда государство начинает воспитывать детей через страх, донос и военную пропаганду? Педагог вообще может что-то сделать в этой ситуации?
0: Да, педагог может. Мы говорим об РФ сейчас, я
1: понимаю. Да, о России, конечно, да.
0: Слушайте, в России мы говорим о фашистском режиме, в первую очередь, это надо понимать. И в этот момент, понятное дело, что сделать в открытую педагогу очень-очень трудно. Ну, бывают разные люди, бывает, скажем, человек выходит с открытым забралом, понимая, что ему за это будет. Но человек может многое. Человек может, во-первых, задать самому себе вопрос. У меня очень много, между прочим, контактов с учителями из РФ, в том числе, и там в программе, и так далее, и так далее. Когда человек говорит, Дима, вот я сейчас еще могу говорить правду, но я прям чувствую, что еще один шаг я сделаю, и либо меня посадят, либо я начну вести уроки о важном, условно говоря. Я даю один и тот же ответ. Я говорю, что если вопрос стоит так, уходи немедленно. Уходи, и вот это, знаете, тоже начинается заунывная песня «Я брошу учеников». Это не так устроено. Если ты уходишь и говоришь «мне невыносимо», ты демонстрируешь ученикам, что есть нравственная черта, которую я переступать не буду. И не исключено, как в одной из школ произошло 3 года назад в Перми, когда 25% учеников ушли за директором и учителями. Потому что они встали и ушли, потому что они отказывались вести уроки о важном. Но это уже было очень давно, поэтому вы можете не помнить. Это может быть вот так. Человек, безусловно, Да, давайте.
1: А насколько добросовестно выполняют свои обязанности по пропаганде, по уроке о важном, педагоги, которые сегодня в России вот проповедуют эту так называемые путинские и кремлевские ценности?
0: Большинство добросовестно.
1: Добросовестно. То есть они верят, конечно, в это?
0: Нет, верят, не верят, это другая история.
1: Нет, это важно.
0: Это важно, но про веру я не знаю, я про веру не проверял. Но зато я знаю, сейчас часть зрителей скажет, боже мой, как он нам надоел с этим исследованием, но я процитирую очень-очень на одной ноге исследование, которое я цитирую уже 3 года, больше, Колумбийского университета, о том, как была устроена система образования в нацистской Германии. Бог с ним сейчас про разный возраст детей, но удивительный момент следующий. Кто первый сменил идеологию? Кому удалось сменить идеологию быстрее всех? Учителям. Что это значит? Это значит, что для многих учителей это лживая профессия. То есть, когда Гитлер на самом деле требует, и все нацисты говорить «А», они говорят «А», но как только пришла другая власть, оп, они быстрее всех сказали «Б». Или сказали на белое, черное и так далее. Я не знаю, верят они или нет, но при этом я с ужасом понимаю, что большинство учителей так или иначе принимают в этом участие. Ну, мы это знаем просто. Ну, что же могу сделать?
1: Давайте,
0: большинство,
1: не давайте все. Вернемся в наше с вами детство. Мы выросли вот под гнетом советской пропаганды. Да. Были октябренками, пионерами, комсомольцами. Да. Вот смею заявить вам категорично, что мы с вами вроде выросли нормальными детьми. Нормальными взрослыми.
0: Это мой любимый вопрос.
1: Да, нормальными взрослыми. А почему у нас не убила эта пропаганда, и мы с вами достаточно свободно об этом говорим? А почему я вам задаю этот вопрос? А почему из детей нынешнего поколения не может то же самое произойти, как у нас с вами сложилось?
0: К несчастью, произойдет то же самое. Только я перед тем, как мы с вами будем самих себя хвалить,
1: да,
0: я скажу, что, во-первых, оценить, какие мы вышли, можем не мы с вами, а те, кто нас окружает. Я хочу напомнить, что мы то поколение, которое допустили войну в Украине. Я хочу сказать, что мы то поколение, которое несет прямую ответственность за Путина и за все гадости, которые при нашем участии, так или иначе, кто бы где ни жил, не были сделаны. Мы чемпионы, наше поколение, лживое, извините. Вы, может быть, единственное исключение, не знаю. Да? Мы чемпионы потому, чтобы хвалить себя и рассказывать, какие мы молодцы. Я в нашем поколении встречал очень мало людей, которые никогда не давали взятку гаишнику. Я в нашем поколении встречал очень мало людей, которые никогда не покупали медицинские справки. Я в нашем поколении встречал очень мало людей, в последующих, кстати, тоже, и перед нами, кстати, тоже, для которых первая мысль при столкновении с любым чиновником была не как словчить и сократить путь. Мы двуличные от и до. Я говорю о себе сейчас, я, поверьте мне, огромные силы тратил и, в общем, отчасти еще трачу для того, чтобы эта советская вот эта дрянь вот эту избыть.
2: Свободный разговор. Моим гостем был педагог, писатель, театральный режиссер Дима Зицер. Мы продолжим тему войны и воспитания детей в России во второй части нашей программы. У микрофона Мумин Шакиров. Всего доброго. До новых встреч.

0: Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачашникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
3: Хотят отобрать все. Госдума разрешила арестовывать имущество релокантов. Аресты и обыски перед Курбан-байрамом. ФСБ взялась за представителей исламского духовенства. Опасный соцконтракт, как программа помощи малоимущим превратилась в конвейер уголовных дел.
2: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
4: К 17 годам колонии суд в Екатеринбурге приговорил 52-летнего жителя Челябинска Александра Новосада за госизмену, оправдание терроризма и призывы к терроризму. По версии обвинения, госизмена Новосада заключалась в том, что он, далее цитирую, «установил контакт с представителем Украины и, используя банковские счета лиц, введенных в заблуждение представителями иностранного государства и неосведомленных о его преступной деятельности, сделал 5 переводов на общую сумму в 15 тысяч рублей». Другие обвинения ему предъявили за комментарии в социальных сетях, среди которых были фразы «смерть Путину», «слава Украине» и другие. Александра Новосада арестовали в марте 2024 года. При задержании его избили и издевались над ним. К 3,5 годам колонии суд в Москве приговорил доцента факультета математики Высшей школы экономики Андрея Дымова за финансирование экстремистской деятельности, донаты Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального. Его взяли под стражу в зале суда. По версии следствия, с августа 2021 года он перевел в ФБК 3,5 тысячи рублей. Андрей Дымов начал работать в Высшей школе экономики в 2015 году. Его трижды выбирали одним из лучших преподавателей вуза. Также за донаты ФБК суд наказал нейрохирурга из Архангельска Николая Серебренникова. Ему назначили штраф в 450 тысяч рублей. По версии следствия, с 2021 по 2022 годы он перевел фонду 3,5 тысячи рублей. Николай Серебренников – лауреат премии имени Ломоносова. Дважды его признавали лучшим врачом-нейрохирургом Архангельской области. В 2021 году российские власти объявили Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального экстремистской организацией. По подсчетам издания «Медиазона», к апрелю 2026 года по всей России возбудили не менее 225 уголовных дел из-за донатов ФБК. К 3 годам и 25 дням колонии суд в Москве приговорил сотрудницу бара Ксению Белоусову за оскорбление чувств верующих. Поводом стала публикация в соцсетях, на которой Белоусова делает кальян из пасхального кулича с подписью «Даже Христос от такого воскрес». Обвиняемая заявила в суде, что признает вину и раскаивается. Летом 2025 года Белоусову приговорили к 3 годам условно по уголовному делу о наркотиках. Новый реальный срок суд назначил ей путем частичного сложения наказаний. Журналистку Нику Новак, отбывающую наказание в колонии в Иркутской области, отправили в штрафной изолятор на 15 суток. Как сообщает ее группа поддержки, в ШИЗО Новак находится с 20 мая. По какой причине, неизвестно. Письмо от нее вымарано цензурой. До этого Новак 3 месяца провела в помещении камерного типа, где, по ее словам, в кранах была только ледяная вода, из-за чего заключенные постоянно болели. В ноябре 2024 года Нику Новак приговорили к 4 годам колонии за сотрудничество с иностранной организацией на конфиденциальной основе. Она работала в издании «Чита Медиа», была главным редактором сайта «За.ру», а также сотрудничала с «Радио Свобода» в качестве внештатного корреспондента. Президент медиакорпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Стивен Капус призвал власти России освободить журналистку. На условия содержания в колонии пожаловалась и другая заключенная журналистка Мария Пономаренко. На свидании она рассказала подруге, что ее держат в одиночной камере площадью 7 квадратных метров, несмотря на клаустрофобию. «Я сижу там, и каждый день это ощущение неимоверных круглосуточных пыток», – рассказала Пономаренко. Она также пожаловалась на цензуру писем и на то, что ее лишают связи с внешним миром. Марию Пономаренко арестовали в апреле 2022 года по обвинению в распространении так называемых фейков о российской армии и приговорили к 6 годам колонии. В заключении против нее возбудили еще 2 уголовных дела. В колонии у нее ухудшилось здоровье, в том числе и ментальное. По словам ее защитников, она нуждается в медицинской психотерапевтической помощи. О проблемах со здоровьем у заключенного правозащитника Бахрома Хамроева рассказала его жена, которая в середине мая получила возможность 3-дневного свидания с ним. С июня прошлого года он находится в колонии «Полярная сова» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. По рассказам супруги, сначала его 4 часа держали в так называемом «стакане» – помещении, где можно только стоять и невозможно сидеть, пока ему не стало плохо. Затем почти 9 месяцев он провел в штрафном изоляторе и в помещении камерного типа. Он сильно похудел, по словам супруги, у него забирали очки и Коран. В первый месяц ему не давали лекарства, из-за чего у него стала отниматься левая нога. В 2023 году Бахрома Хамроева приговорили к 13 годам и 9 месяцам колонии за оправдание терроризма и участие в террористической организации – партии «Хизбут-Тахрир». У 68-летней Галины Бехтер, которая находится в следственном изоляторе в Симферополе, прогрессирует деменция, пишет издание «За права человека» со ссылкой на правозащитницу, переписывающуюся с заключенными. Из переписки с сокамерницей Бехтер выяснилось, что сама она уже писать не может. Она отказывается от еды и сильно похудела. Сокамерницы пытаются добиться для нее медицинского обследования. В марте 2026 года созданный российскими властями Запорожский областной суд приговорил Бехтер к 11 годам колонии за госизмену и за переводы денег на счет, связанный с ВСУ, через мобильное приложение украинского банка. Прокуратура обжаловала этот приговор, требуя увеличить срок Бехтер. К 3,5 и 3 годам условно суд в Дагестане приговорил полицейских Шамиля Алиева и Рамазана Сайпулаева за превышение полномочий с применением насилия. Их освободили от наказания в связи с истечением сроков давности. В июне 2020 года полицейские задержали жительницу Хасавюрта, продавщицу Юлдуз Курашову. В отделе полиции ее стали избивать, вымогая деньги и угрожая подбросить наркотики. Утром следующего дня Курашову отпустили после того, как она подписала явку с повинной. Медицинская экспертиза зафиксировала у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и многочисленные кровопотеки.
2: Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон, разрешающий арестовывать имущество граждан России, находящихся за рубежом, если они совершили административные правонарушения против интересов России. За закон проголосовали 384 депутата, против и воздержавшихся не было. С 1 сентября этого года россияне, которые уехали из страны, но оставили здесь квартиру, машину, дачу или банковский депозит, рискуют лишиться этого имущества, например, за пост в соцсетях. Соответствующие поправки Дума одобрила 25 мая. Что это значит и кого коснутся изменения, расскажем в нашем сюжете.
5: Виталий Кузнецов живет в США уже 20 лет. В прошлом году он написал пост про певца-шамана. В итоге суд в Ставрополе заочно оштрафовал Виталия на 30 тысяч рублей, увидев в его тексте дискредитацию армии. Хорошо, что квартиры в России у него не осталось, потому что скоро одним штрафом уже не отделаешься. С 1 сентября 2026 года у россиян, которые уехали из страны и позволяют себе неправильно высказываться в интернете, будут арестовывать имущество, оставшееся в России – квартиру, машину, счет в банке. Пока что можно арестовывать имущество только на сумму штраф, как гарантию его погашения. Но новый закон это правило убирает. Получил штраф 30 тысяч рублей, суд арестует квартиру за 3 миллиона. И это касается не только тех, кто выходил на митинги или вел политический канал. Например, преподавателя философии из Барнаула Алексея Аргунова оштрафовали за грустный смайлик и класс под антивоенными постами в Одноклассниках. В суде он объяснял, что выражал эмоции в частном порядке – Армию порочить не собирался, но суд решил иначе. Раз поставил реакцию в публичной сети, значит, осознавал последствия. За годы войны россияне, проживающие в России, уже научились быть осторожными. Меньше комментируют, стараются не лайкать сомнительные публикации. Другая история, если человек живет в Берлине, Алматы, Бангкоке, уехал, не планирует возвращаться и давно привык в соцсетях писать свободно. Ну а чего бояться, он же не в России. Вот здесь и кроется подвох. Дело возбудят без него, суд пройдет без него. Для галочки назначат государственного адвоката, человека, которого он никогда не видел и который, скорее всего, даже не попытается его найти. Уведомят по электронной почте, если вообще уведомят. А квартира, которую он оставил в России, издает через знакомых, или машина, которую не успел продать, будет арестована. И об этом, скорее всего, он не узнает, пока не попытается своим имуществом как-то распорядиться. Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил логику закона прямо. Тот, кто уехал из России, критикует страну, но при этом сдает здесь квартиру и получает другие доходы, должен отвечать по российским законам. Это справедливая мера ответственности по отношению к тем, кто цинично нарушает наши законы, при этом продолжая жить за счет заработанного в России, сказал Володин. Комитет Госдумы утвердил конкретный перечень статей, по обвинению в которых грозит арест имущества. Дискредитация армии, злоупотребление свободой слова, нарушение правил иноагента, призывы к санкциям против России, распространение экстремистских материалов, публичное сравнение СССР с нацистской Германией. В списке есть и совсем неочевидная статья, которая формально называется «Мелкое хулиганство с особыми признаками». За этим канцелярским названием может скрываться, например, следующее. Написал что-то не то про государство, про власть или про символику России в интернете. Попал под статью, штраф от 30 до 100 тысяч рублей. И теперь еще и потенциальный арест имущества. Но российские власти нашли способ добраться и до молчаливых. Тех, кто уехал, ничего не комментирует и не лайкает, и просто живет свою жизнь. В январе 26 года МИД России предложил обязать каждого россиянина, получившего вид на жительство или второе гражданство, сообщать об этом в российское консульство в течение 60 дней. Такое правило существует и сейчас, но уведомлять власти нужно в течение 60 дней после въезда в Россию. Если человек в Россию не приезжает, то и сообщать не обязан. Новый законопроект эту лазейку закрывает. Неважно, возвращаешься или нет, все равно иди в консульство и отчитывайся. Не отчитался – статья 330 пункт 2 Уголовного кодекса. Это уже не административный штраф, а уголовное дело. Штраф до 200 тысяч рублей или 400 часов обязательных работ. А если такой россиянин когда-нибудь окажется в стране, заключившей с Россией договор об экстрадиции, его задержат на границе. Пока по этой статье судят тех, кто живет в России и не сообщает властям о втором паспорте или ВНЖ. Таких дел становится все больше. В первой половине 2025 года вынесли 17 приговоров, хотя в тот же период 2024 года их было всего 5. За все время с 2022 года осуждено более 50 человек, а новый законопроект МИДа предлагает распространить эту статью на всех, кто живет за границей. Но пока это только проект. Закон еще не принят.
2: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи с нами юрист правозащитного проекта «Первый отдел» Максим Оленичев. Максим, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
2: Очень много обсуждений идет вокруг вот этого недавно принятого закона Государственной Думой, который многие трактуют так, что всех релокантов сейчас лишат их имущества, оставшегося в России. Нужно срочно что-то делать, чтобы до 1 сентября припрятать свои вещи. А кто-то видит в этом еще и такой политический сигнал. Вот, например, я процитирую адвоката Николая Полозова, который у себя на Фейсбуке, реагируя на этот законопроект, написал, что российское государство окончательно оформляет новую модель собственности. Имущество принадлежит вам ровно до того момента, пока вы политически лояльны режиму. Скажите, как относиться к этим законодательным новеллам и действительно ли они такие страшные?
6: Ну, конечно, это ужесточение наказания за критику российской власти, ту деятельность, которую российские власти сейчас ведут, потому что тот перечень статей, за которые могут наложить арест, он является политическим. Во-первых, это нарушение законодательства об иностранных агентах, об участии в деятельности нежелательных организациях. Есть статьи за явное неуважение к органам государственной власти. У нас такая статья есть в Кодексе об административных правонарушениях. За дискредитацию вооруженных сил, то есть за выражение мнения. И по сути, россияне, которые уехали за рубеж, но продолжают высказываться по этим темам, то они как раз и могут быть подвержены влиянию этого закона, потому что схема закона устроена следующим образом. Если российские власти выявили нарушения, те, которые я перечислил, то они могут составить протокол об административном правонарушении. И вместе с этим протоколом, передавая дело в суд, эти органы могут попросить суд наложить арест до рассмотрения дела на имущество уехавших россиян. И этот арест будет действовать до тех пор, пока не будет оплачен штраф по делу об административном правонарушении, и только после этого этот арест может быть снят. То есть, по сути, это не конфискация активов уехавших россиян, а это история про то, что россияне, которые уехали, и в отношении которых рассматривается дело об административном правонарушении именно по этим политическим статьям, они не смогут ни продать, ни сдать в аренду это имущество, но будут нести расходы на его содержание, то есть, допустим, в случае квартиры это коммунальные услуги, налог на недвижимость и так далее. Но, повторюсь, этот арест может быть снят тогда, когда наказание будет исполнено.
2: Так, а каким образом судьи будут арестовывать имущество? То есть, слава богу, не будут конфисковывать пока что. Но если человека, предположим, в России оштрафовали на 5000 рублей, на 15 тысяч рублей, ну даже на 300 тысяч рублей, есть и такие штрафы вот по тем статьям, которые вы называли, значит ли это, что у него сразу же арестуют всю недвижимость, оставшуюся в России, например, и квартиру, и дачу, которые стоят несоизмеримо больше? Или только дачу, или только квартиру, или если вдруг у него машина там осталась незарегистрирована, они будут вообще иметь в виду, как бы сопоставлять суммы штрафа и стоимости?
6: Ну, в той редакции, которую Государственная Дума приняла закон, из него следует, что сумма штрафа не имеет никакого значения по этим политическим статьям. Условно, если человека могут оштрафовать на 1000 рублей, то суд может наложить арест на все имущество человека в России. Это на денежные средства на банковских счетах, на квартиру, на дачу, на автомобиль. И таким образом, собственно говоря, человек будет лишен возможности распоряжаться имуществом за одно какое-либо нарушение. Я при этом напомню, что в этот момент судья еще не выносит постановление о признании лица виновным, но уже накладывает некоторые обеспечительные меры для того, чтобы это имущество арестовать. И, по сути, когда вынесется решение о наложении штрафа, то как раз, если у человека нет денег, то за счет имущество может быть и погашена эта сумма штрафа. Но здесь тоже не все так однозначно, потому что в первую очередь, конечно, приставы будут списывать сумму штрафа с банковских счетов, и только потом, если на банковских счетах не окажется достаточно суммы средств, могут перейти к аресту и реализации того имущества, которое можно продать. Оно должно быть соразмерно сумме штрафа в случае реализации. Но в случае принятия вот этих вот обеспечительных мер, на случай, когда дело еще не рассмотрено, может быть арестовано имущество на любую сумму по этим политическим статьям.
2: Хорошо, а приставы могут начать исполнительное производство, когда человек даже не знает о том, что у него была арестована квартира, что у него был вообще какой-то штраф, который выписали ему в России. И вот приставы решат этот штраф выплачивать и с молотка продадут где-то квартиру, например. Можно будет повлиять на эту процедуру?
6: Ну, смотрите, с учетом этого закона, на самом деле, если штраф будет наложен 50 тысяч рублей, то приставы не будут продавать квартиру, потому что стоимость имущества, которое подлежит продаже, она должна быть соразмерна тому штрафу, который наложит суд. То есть в данном формате, если будет наложен штраф 50 тысяч рублей и будет арестовано все имущество, включая квартиру, то такой арест и останется до тех пор, пока человек не заплатит сумму штрафа. То есть будет имущество в арестованном виде. Здесь важно брать законопроект, сказать еще несколько других вещей. Во-первых, этот арест накладывается только по политическим статьям и до признания человека виновным. Во-вторых, на случай, если человек уехал из страны и невозможно его доставить лично в суд для рассмотрения этого дела об административном правонарушении, то государство обязано назначить ему государственного защитника. За счет государства сначала привлекается, но затем, когда дело уже будет рассмотрено, то в этом случае судебные издержки будут возложены на уехавшего россиянина. Он лично может и не знать о том, что в отношении него такое дело будет рассматриваться в суде. За него будет работать адвокат, назначенный судом. И затем это лицо, которое привлекается к ответственности, уехавший россиянин, еще должен будет и оплатить услуги адвоката. То есть здесь, в принципе, вот очень многие расходы. Можно сказать, что это новелла российского законодательства в административных правонарушениях. Никогда в России еще такую норму не вводили о том, что когда государство привлекает человека к ответственности по делам об административных правонарушениях, человек еще должен и платить вот эти вот судебные издержки, связанные с назначенным ему адвокатом.
2: Но мне кажется, новеллой является и то, что в принципе предусматривается арест имущества как обеспечительная мера по делам об административных правонарушениях, потому что раньше, насколько я понимаю, это было только в каких-то коммерческих спорах в арбитраже, и если речь шла об уголовном деле и каких-то огромных ущербах, а теперь уже и добрались до комментаторов в социальных сетях. Здесь вы привели те статьи, по которым будут штрафовать, в сюжете у нас достаточно подробно о них рассказано. И все-таки мне вот непонятно, а что считать, там есть одно из определений, как бы за что человека могут наказать. Это правонарушение против интересов России. А что это такое? Ты же должен понимать, что ты не должен совершить, чтобы тебя не оштрафовали. Вот это вот что такое?
6: В текущем формате под интересами России понимаются интересы той действующей российской власти, которая существует. Ну, например, в России достаточно широко распространяется концепция традиционных ценностей, указ президента об утверждении этих конкретных ценностей. И все, что противоречит им, в данном случае будет считаться тогда действиями против интересов российского государства. Или если человек называет войну России в Украине войной, то в этом случае это также противоречит интересам российского государства. То есть, по сути, берутся не какие-то ценности, которые указаны в Конституции, которыми должны руководствоваться, в том числе государственные органы, а в данном случае трактовкой интересов российского государства занимаются те конкретные чиновники, те политические деятели, которые в настоящее время руководят нашей страной. Тут еще важно сказать, что этот законопроект, он рассматривался в стенах Госдумы больше 2 лет. Но при этом по тем ограничениям, которые вводятся постепенно законодателями, нужно предположить, что они не остановятся только на этом законе. И в данном случае это некоторый этап дополнительного давления на тех людей, кто не стесняется выражаться по поводу тех действий, которые российские власти сегодня предпринимают в России, и в Украине и так далее. И в данном контексте, конечно, важно, если россияне уже уехали из страны, то российские власти будут давить на те ниточки, которые россиян уехали, еще связываются с страной. В частности, это имущество, связи с родственниками и так далее. И если есть возможность на текущий момент отказаться и вывести каким-то образом свое имущество из России, если вы уже решили совершенно уехать из страны, то, наверное, это хороший вариант, потому что в этом случае у российских властей останется меньше способов для давления за те слова, которые люди будут высказываться, выражая свое свободное мнение.
2: Но вот здесь уточнение. А если человек подарит своим родственникам, детям оставшееся у него имущество, перепишет, как говорят, да, в народе, на родственников не будут распространяться какие-то ограничительные меры, там арест, ну, то есть арестовывают имущество конкретного человека, которого оштрафовали за конкретное дело. И это не касается его близких. Или как в уголовных делах, когда мы знаем целые семьи вообще, имущество целых семей арестовывается и конфисковывается, потому что их всех признают преступным сообществом.
6: Но в данном случае не будет переходить все эти риски на родственников, которым будет подарено имущество, потому что как раз по делам об административных правонарушениях пока еще власти придерживаются принципа индивидуальной ответственности, и поэтому если человек имеет возможность юридически продать там недвижимость, подарить ее или какое-либо другое имущество, то новым собственникам не переходят эти риски. Но нужно сказать, что И раньше, вот вы привели пример по уголовным делам, когда арестовывают имущество, признают целые семьи экстремистскими объединениями и потом конфискуют их имущество в доход государства. Раньше такого ведь тоже не было. То есть, по сути, политический режим применяет то законодательство, которое было принято даже несколько лет назад, но начинает трактовать его немножко по-другому. И в данном случае все эти репрессии, они связаны только с одним, с тем, что в стране растут репрессии за выражение мнений, за какую-либо позицию, хоть в отношении уехавших, хоть в отношении оставшихся. И в этом ключе нельзя исключать, что дальше и по делам об административных правонарушениях не будут применяться новые меры, не будут применяться новые законы. Поэтому, конечно, здесь в зависимости от индивидуальной стратегии нужно действовать. Если люди остаются в России и продолжают жить, и то это одна стратегия. Если люди уехали и выражают свободно свое мнение за рубежом, то это другая стратегия, и она вполне должна сводиться к тому, чтобы сделать так, чтобы не было каких-то рычагов давления в России на позицию людей, которые уехали за рубеж.
2: Угу. И еще хочу вам пару вопросов задать о тех людях, которые уехали из России за рубеж, но остались российскими гражданами. Относительно недавно, по-моему, в декабре прошлого года, звучала инициатива от Министерства иностранных дел Российской Федерации внести законодательные изменения, которые обяжут россиян, живущих за рубежом, являться в консульство и сообщать о том, что у них есть банковские счета за рубежом и какие, что там, и о том, что у них есть там вид на жительство, там, подтверждение постоянного места жительства или второе гражданство. Но, насколько я понимаю, эта инициатива пока осталась инициативой и зависла. То есть сейчас не нужно ходить в консульство и отчитываться.
6: Да, совершенно верно, все так, как вы говорите. И эта инициатива, она возникла от неспособности российских властей получать сведения о том, что делают российские граждане за рубежом. Потому что с началом полномасштабного вторжения России в Украину прекращено действие соглашений, некоторые отменены, некоторые приостановлены, в частности, с европейскими странами, об обмене финансовой информацией, об обмене информацией о легальном статусе россиян. И поэтому в этом случае, конечно, российские власти заинтересованы в получении информации, что делают их граждане за рубежом, потому что, допустим, информация о банковских счетах за рубежом позволяет российским властям применять свой российский налоговый режим к доходам, полученным за рубежом, и обкладывать доходы, полученные за рубежом, своими российскими налогами. И поэтому в этой системе, конечно, российским властям важно получать любую информацию про своих граждан именно для того, чтобы получать выгоду дальше для государства. К счастью, этот законопроект пока не принят, и в этом контексте, конечно, нет смысла сообщать какую-либо дополнительную информацию российским властям через посольство и через консульство, потому что выполнение этой рекомендации – это как раз базовая рекомендация по безопасности. Чем меньше российское государство знает, тем меньше рисков возникает у россиян, которые не проживают в настоящее время в России, в том числе по политическим причинам.
2: Да, спасибо большое. Максим Оленичев, юрист правозащитного проекта «Первый отдел», был на связи с программой «Человек имеет право». Спецслужбы России взялись за представителей исламского духовенства. В разных регионах, от Поволжья до Карелии и Москвы, прошли массовые обыски и задержания мусульманских богословов и муфтиев. Поводы для репрессий самые разные. От обвинений в неповиновении полиции и даче взяток до терроризма. Например, некоторых задержанных обвиняют в работе на радикалов из запрещенной в России организации «Братья-мусульмане».
7: Это председатель Духовного управления мусульман муфтий Равиль Гайнуддин. В 2019 году президент России Владимир Путин лично вручил ему орден за заслуги перед Отечеством второй степени. А весной 2026-го по всей России прошла волна арестов видных представителей исламского духовенства, в том числе связанных с Духовным управлением мусульман.
8: Уважаемые дамы и господа!
7: Среди задержанных имам одной из московских мечетей и бывший муфтий Карелии ливанец Али Бардвил. Его арестовали на 15 суток, якобы за неповиновение полиции в аэропорту Шереметьево. Муфтия Мордовии Раиля Асаинова задержали в Саранске. По версии следствия, он пытался подкупить руководителей одной из программ в Мордовском государственном университете, чтобы студенты сдали сессию. Позже Асаинова отпустили, об этом сообщил его адвокат. Но провластные блогеры писали, что помимо него задержаны еще 5 членов местной общины. Их судьба неизвестна. В 10-х числах мая, как писало издание «Коммерсант», был арестован председатель общины мусульман Северо-Запада Мохаммед Хини, его родственница Регина Хини и заместитель муфтия Саратовской области Эльхих Нидаль Авадала Ахмед. Их обвиняют в участии в деятельности террористической организации «Братья-мусульмане». Задержанные, как сказал в интервью «Важным историям» исламовед и политолог Ринат Мухаметов, пользовались популярностью среди верующих. Кампанию против них связывают с общим давлением на духовное управление мусульман и его председателя. Так создатель лженауки деструктология Роман Силантьев заявил телеканалу «Царьград», что власти могут ликвидировать ДУМ, потому что его члены, цитата, «перешли уже все границы». Азет-блогер «Рыбарь» обвинил самого председателя ДУМ Равиля Гайтуддина в провокационных высказываниях вроде поддержки нелегальных молелен и регулярных поездках в Турцию на мероприятия с участием радикалов. Это была цитата. В начале мая Гайнуддин обратился к Путину с просьбой не подписывать законопроект, запрещающий мусульманам совершать религиозные ритуалы вне мечетей. Ранее он выступал в защиту иностранцев после теракта в Крокус-Сити-Холле, а также предлагал интегрировать мигрантов через мечети. Но в целом, как отмечают эксперты, проявлял лояльность к российским властям, в том числе поддерживая мобилизацию и упоминая Путина в молитвах.
2: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нами политолог Руслан Айсин. Руслан, здравствуйте.
9: Здравствуйте, приветствую вас.
2: Скажите, на ваш взгляд, можно ли говорить сейчас о какой-то спланированной кампании силовиков, ФСБшников, правоохранительных органов против заметных мусульманских деятелей в России? И если это действительно кампания, потому что, ну, так выглядит, то какова ее цель и кто инициатор вот этой кампании?
9: Я думаю, что основные бенефициары, конечно, и застрельщики всего этого дела представители спецслужб, ФСБ, прежде всего, которые давно уже точили зуб на ряд мусульманских деятелей и на мусульманские структуры, которые были объединены под эгидой Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман России. Это две организации, во главе которых стоит муфтий Равиль Гайнуддин. И если вы знаете, то нападки были давно. Представители Z-сообщества и других прошовинистических групп, что, дескать, Равиль Гайнуддин выполняет прихоти и указания всевозможных каких-то ваххабитских или же там англосаксонских групп влияния, и нужно его, дескать, немножко прижать к ногтю. А вокруг да около они ходили, и вот мы стали свидетелями единовременной акции, при которой были арестованы, ну, по разным оценкам, по-разному говорят, там 10-15. Кто-то говорит 25 человек. Не удается действительно ни верифицировать, ни узнать точное количество задержанных, потому что информация скрывается. Плюс ко всему выясняется, что некоторые были задержаны еще в апреле месяце. Но то, что эти аресты произошли в Саратове, в Москве, Санкт-Петербурге, в Саранске, в Ингушетии, говорит о том, что эта акция готовилась, планировалась и реализовалась, кстати говоря, накануне праздника, мусульманского праздника.
2: Курбан-байрам. Да. И как мусульманская общественность, община, как отреагировали на это? Я попыталась найти какие-то комментарии, ну, не знаю, может быть, каких-то публичных персон по этому поводу, но что-то ничего не увидела. Ни писем в поддержку этих муфтиев, ни высказываний руководства Северокавказских республик или Татарстана, которые вроде бы как бы продвигают вот идею поддержки мусульманства в России, распространения. Почему все воды набрали в рот?
9: Это вот уникальная ситуация, на самом деле. Раньше хоть кто-то из них, там, Кадыров, который мерил на себе эту тогу защитника мусульман, или же там очень так с хитрым прищуром Миниханов это делал, так по-простецки как-то так закручивал, да. Сейчас мы видим, что никто из них и никто из представителей мусульманского духовенства не сказал ни слова. Я внимательно смотрю, слежу, знаю очень многих, и они просто делают вид, что ничего не произошло. То ли действительно это решение принято на самом верху, им сказано не лезть, то ли уж они пытаются, имея в виду Равиль Гайнутдин и его окружение, каким-то образом договориться, чтобы ну, как-то вот безболезненно, с наименьшими потерями они смогли выйти из этой истории. Потому что, очевидно, это удар, прежде всего, по Равилю Гайнутдину и его организациям. Потому что есть еще второй полюс, это так называемый ЦДУМ, Центральное духовное управление мусульман, которое базируется в Уфе, возглавляет его такой одиозный деятель, как Талгат Таджуддин, в свое время объявлявший даже, что ЦДУМ будет переименован в Духовное управление мусульман Святой Руси. Это еще вот до там, прихода Путина даже было. То есть он всегда вот, двигался в фарватере того, что хочет власть. И они не пострадали никоим образом. Более того, я думаю, что они в какой-то степени даже потирают руки, потому что...
2: Бенефициары, да, этой ситуации?
9: Ну, в какой-то степени, да, потому что между ними было противостояние, это очевидное соперничество. Таджуддин хотел быть главным и безоговорочным. А Равиль Гайнутдин все-таки так тоже человек умудренный в этом смысле, да и актер по образованию, надо отметить. Он все прекрасно понимал и знал, как действовать. Другое дело, что вот эта вот мусульманская паства, если можно так выразиться, она была поделена условно между тремя центрами власти. Это Равиль Гайнутдин, это Москва, крупные города, городские такие сообщества. Талгат Таджуддин – это татаро-башкирская часть, в основном сельская, ну и северо-кавказская. Угу. Там тоже есть муфтий, который возглавляет вот этот Координационный совет мусульман северо-кавказских республик. Ну вот как бы такой треугольничек. У каждого была своя поляна. Но сейчас мы видим, что здесь центр тяжести смещается, и удар нанесен, ну, в общем, так по наиболее, наверное, авторитетной и наиболее деятельной структуре под руководством Равиля Гайнутдина.
2: А этот удар именно по структуре, то есть это разборки где-то наверху, которые не коснутся обычных мусульман, жителей России, или это может все привести, вообще нету ли таких сигналов о том, что это может привести реально к антимусульманским действиям властей? Ну, раз уж они там говорят о скрепах, традиционных ценностях, причем они не могут определиться, это чьи традиции нужно соблюдать, да, языческие, мусульманские или христианские, чьи-то вообще все.

0: У них собственная инфраструктура, социальная жизнь какая-то, у них свои там учителя есть, какие-то учебные заведения, да, и они все равно вот не встраиваются, запихивать, ну вот не встраиваются все равно. Плюс ко всему есть автономность определенная. И это вызывает, конечно, определенное беспокойство силовиков, которые хотят всех просто загнать и всех сделать общее месиво. Поэтому вот те люди, которые были арестованы, они, кстати говоря, были очень такими деятельными. И половина из них – это все-таки арабы. Часть – это палестинцы, кстати говоря, которые там учились или работали, там, кто врачом, кто преподавателем, получили гражданство в свое время. В отношении их давно уже так косо посматривали. Ну, дескать, иностранцы же, понятно, там через них какое-то влияние идет обязательно. Но как-то вот не трогали, потому что эти люди все равно стояли подаль от политики, но что-то все равно комментировали. Все равно что-то комментировали. И поэтому, видимо, собирали-собирали компромат, ну, как компромат, папочку определенную, и решили в какой-то момент ударить. И, естественно, бумерангом-то прилетит всей мусульманской общественности. Потому что ведь очевидно, раз трогают таких людей, то и в отношении простых мусульман будут какие-то действия. Здесь еще важно отметить, что за эту общественность, вот эта вот ура-патриотическая, она разгоняла такой тег, что они хотят здесь халилизировать пространство все, в смысле Равиль Гайнудин. И особенно давили на то, что вот они недовольны с решением властей о том, что согласно вот закону, который на тот момент Путин не подписал, но Равиль Гайнудин обратился, чтобы тот не подписал, по поводу того, что мусульмане не могут, согласно этому новому правилу, отправлять свои религиозные нужды вне стен мечетей. Ну, если объяснить...
1: Это тот самый закон о молельных домах, да? Или как-то так его называли?
0: Да, да. Он что означает? У мусульман есть определенные традиции, обряды. Ну, там, они есть у народов мусульманских, скажем, там, у татар, у башкортов, там, у кавказских. То есть, вот, например, кто-то умер. Вот собираются родственники, читают Коран, там, как-то вот общаются. Вот согласно этому закону, это уже нельзя будет делать, потому что это обряд. И нужно будет идти в мечеть.
1: А если мечети нет, тогда... Ну...
0: Тогда извиняйте, да. Ну, дальше, наверное, будут запрещать, я не знаю, праздники, наверное, тоже Курбан-Байрам уже. В некоторых местах запрещают проводить там, собираться. Вот о чем шла речь. О том, что для крупных городов, таких как Москва, где, ну, там разные оценки есть, ну, пусть 1,5–2 миллиона человек, мусульман, по скромным оценкам. А мечети всего 4. Ну, вот, и куда им деваться, спрашивается. Будут они собираться тайно? Ну, пожалуйста, вот вам уголовная статья. А еще лучше...
1: Но эту статью, этот закон еще все-таки Путин не подписал, о котором вы говорите. Его очень проталкивали, в том числе и идеолог русской деструктологии, насколько я понимаю. Но его, да, его так и не протолкнули. А какого развития событий в кратчайшей, в ближайшей перспективе вы ожидаете?
0: Я, конечно, хочу надеяться, что у них все это дело развалится, и оно не будет иметь того размаха, который хотят достичь идеологи всего этого дела, этой компанейщины, но все-таки есть опасность того, что будут раскручивать, вовлекать туда все новых и новых людей, потому что, на мой взгляд, они взялись за них неспроста, именно для того, чтобы уничтожить последние какие-то островки, ростки вот, там, исламского просвещения. Они же были преподавателями, какие-то центры возглавляли, муфтиями были, и вокруг них люди какие-то структурировались, объединялись. Ну и вот, чтобы всему этому все это срезать на корню, я думаю, что они на это готовы пойти. Или же, например, договориться, что, дорогие друзья, мы вас депортируем, условно говоря, лишаем вас российского гражданства, вы освобождаетесь от преследования здесь, но при этом покидаете страну. И такой вариант вполне может быть демонстративный и показательный. И, с другой стороны, показать там мусульманскому миру, вот видите, мы не такие кровожадные. потому что

0: Ведь и с Эрдоганом взаимодействовать надо, и с палестинцами взаимодействовать надо, и с эмиром Катара тоже вроде как не очень плохие отношения, да, а все-таки дело-то крайне резонансное. По мусульманскому миру обсуждение идет, хотя в России, как мы с вами вначале выяснили, тишь да
1: Все
0: благодать.
1: молчат, в России помалкивают пока. И в заключение, на ваш взгляд, если решат разворачивать эту антимусульманскую кампанию в России, ну, прям вот в полной мере, насколько нынешнее российское общество, не мусульманское, его часть, готова будет пойти на поводу властей и поддерживать антимусульманские какие-то настроения, насколько они легко могут быть распространены сейчас в России в текущий момент?
0: К сожалению, уровень пропаганды и как бы страха людей настолько высоки, что люди могут, конечно, поддастся на вот эти вот ухищрения властей и попытка показать мусульман как пятая колонна и все остальное, да. Плюс ко всему мы знаем вот этот вот постоянно раскручивающийся вопрос трудовых мигрантов, которые виноваты во всем и вся, да, ну, естественно, там и мусульмане, они большей частью, поэтому это тоже можно как-то связать в один узел. Но проблема в том, что мусульмане там, которые проживают в Поволжье и на Кавказе, конечно, будут в этом смысле крайне недовольны, и это будет, я думаю, провоцировать протестное настроение.
1: В лучшем случае протестные настроения.
0: Да, это обязательно. Ну, относительно Кавказа, то точно.
1: Спасибо за ваше разъяснение. Политолог Руслан Айсин был на связи с программой «Человек имеет право». Взяли деньги у государства на открытие своего дела и получили дело уголовное. По всей России следователи массово предъявляют обвинения в мошенничестве участникам программы социального контракта. Людей обвиняют в хищении бюджетных средств из-за копеечных сумм, иногда буквально 50 рублей, на которые был превышен заявленный ими доход. Среди пострадавших – мастера маникюра, владельцы кофеен и салонов красоты. Проблема затронула по меньшей мере десятки человек, а в региональных изданиях регулярно появляются сообщения о новых обвиняемых из-за соцконтракта. И выглядит все это уже не как набор отдельных историй, а как организованная кампания.
2: Вечер в хате, друзья. Меня зовут Лиза, и это вторая часть серии видео, в которых я делюсь, как из мастера по наращиванию ресниц я стала уголовницей.
3: Воронежская мастер по наращиванию ресниц Елизавета Пигуль стала, пожалуй, самой заметной героиней новой волны уголовных дел. В июне 24 года ей, как малоимущей, одобрили социальный контракт в 350 тысяч рублей на открытие профильного кабинета. Условие для получения этих денег было простым. Доход заявительницы за предыдущие 3 месяца не должен был превышать 13 440 рублей в месяц. Деньги дали, Елизавета вовремя отчитывалась, как и на что их тратят. Соцзащита приняла все документы и закрыла контракт без претензий.
2: Состоялся диалог с сотрудником социальной защиты, который говорит: Елизавета Александровна, все мы понимаем. У нас к вам нет никаких вопросов, никаких претензий, все мы проверили, вы за все отчитались, не пропустили ни одного отчета, все вы закупили, деятельность вы свою ведете чисто и прозрачно. Вопрос открытый. У кого все-таки есть ко мне претензии, ну, помимо всегда Следственного комитета, и у кого есть рьяное желание доказать, что все-таки я мошенница, и мне, ну, как бы до конца своих дней, не знаю, многочисленных или нет, нужно все-таки жить со статьей 159.2, часть 3.
3: Спустя почти год пришли с обыском. Следствие установило, 3 месяца подряд доход Елизаветы превышал лимит на 56 рублей в месяц. Итого 168 рублей сокрытого дохода. В результате уголовное дело по статье о мошенничестве при получении выплат. По словам Елизаветы, в отделение на нее давили, угрожали возбудить дело по другой статье и изъяли телефон. Этой историей заинтересовался лично глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Затребовал доклад.
4: Государство дало мне 350 тысяч рублей, а потом пришло за ними с уголовным делом и статьей за мошенничество. Прошла все необходимые этапы. Подписала все бумаги, купила все оборудование, отчитывалась каждый месяц в течение года. В общем, все по правилам. А через год получилось так, что ко мне пришла полиция.
3: Подобных историй по всей стране уже сотни. В Саранске визажистку Татьяну обвинили в том, что она сокрыла доход, деньги, которые ей переводили родители школьниц, за макияж на выпускной. О том, что случайные поступления на карту могут обернуться уголовным делом, ее никто не предупреждал. В итоге она признала вину, возместила ущерб и провела несколько месяцев под домашним арестом.
5: Меня сейчас судят за мошенничество. Я косметолог, у меня двое детей. Я взяла социальный контракт официально. Я хотела выйти из сложной жизненной ситуации и начать развивать свое дело. А теперь это все мне приходится доказывать в суде. Честно, я до сих пор в шоке.
3: В Иркутске Светлана, тоже мастер по ресницам, в январе 26 года проснулась от грохота в дверь. Шестеро в бронежилетах перевернули квартиру, забрали телефоны, ее и мужа. В отделении Светлану держали более 10 часов без воды, требовали признаний. В это время маленький сын был дома с няней, оплаченный только до 4 вечера. Была на грани подписать все, что угодно, лишь бы к ребенку отпустили, рассказывает Светлана. Единственное основание дела – переводы на счет мужа, о которых она вообще не знала. Возврат долга от его знакомого. Превышение прожиточного минимума – 4 рубля в один месяц, 12 в другой. Сейчас у Светланы официальное обвинение – закрытый салон, арестованная машина и долги.
6: Одна мастер по бровям провела 42 дня в СИЗО за соцконтракт, полученный 3 года назад. В 2023 году соцконтракты раздавали почти всем, кто заявлялся. Никто не проверял доходы. А в 2026 АБЭП пришел проверять задним числом. Ее клиентам звонили и задавали вопросы, требовали отчитаться по каждому переводу. Кто-то честно говорил, что это услуги, кто-то пытался помочь и придумывал, мол, переводила на подарок, и эти показания не сходились с ее. А она в это время сидела и ничего не могла объяснить. Это не единичный случай, это новая реальность с 2026 года.
3: Социальный контракт существует с 2013 года, но по-настоящему программа заработала с 2021. Схема простая. Если у заявителя доходы ниже прожиточного минимума, государство дает до 350 тысяч рублей на открытие бизнеса, переобучение или выход из трудной ситуации. Взамен нужно потратить деньги строго по назначению, каждый рубль подтвердить чеком, вести дело не меньше года и регулярно отчитываться перед соцзащитой. Чтобы получить контракт, нужно доказать, что 3 месяца до подачи заявления ты жил на сумму не выше прожиточного минимума, установленного в регионе. Вот этот период, 3 месяца до получения денег, и стал главной точкой отсчета для следователей. История с волной уголовных дел из-за соцконтрактов уже дошла до самого верха. Уполномоченная по правам человека Яна Лантратова публично заявляла, что справедливость где-то потерялась, и обратилась в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой провести расследование с учетом разумности и соразмерности наказания. Бастрыкин затребовал доклад по делу Елизаветы Пигуль из Воронежа. В чатах пострадавших, которых уже сотни по всей стране, от Санкт-Петербурга до Красноярска, люди пишут одно и то же. Не берите у государства ничего. Программа, которая задумывалась как способ вытащить людей из бедности, для многих обернулась уголовным делом, закрытым бизнесом и долгами. Только теперь еще и судимостью. По плану на 2025 год программа должна была охватить около 230 тысяч контрактов и более 630 тысяч человек. Только за первые 2,5 месяца 2026 года соцконтракт оформили больше 28 тысяч человек. По официальной статистике, с его помощью 3/4 участников увеличили доходы. Почти половина вышла из бедности.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нами экономический обозреватель, редактор сайта «Страна и мир» Борис Грозовский. Борис, здравствуйте.
7: Добрый вечер. Добрый вечер.
1: Насколько я понимаю, сейчас уже речь идет не о каких-то единичных случаях преследования людей в связи с тем, что они брали, заключали какие-то социальные контракты, а это прям волна, масштабная волна, региональная. С вашей точки зрения, чем можно объяснить вот эту текущую кампанию? Действительно решили проверить, не набезобразничал ли кто-то? Или денег хотят?
7: Мне кажется, причина тут совершенно прозрачная. Просто силовикам нужно отчитываться о раскрытии раскрытии экономических преступлений, а людям, получившим вот эту субсидию государственную 350 тысяч рублей, вменяется мошенничество. Мошенничество вменяется ровно в силу того, что они не подходили под условия программы. У кого-то доход в предшествующие 3 месяца был там на 100 рублей выше, у кого-то анекдотический случай на 20 рублей выше, у кого-то, может быть, на 1000. Это преступление, которое очень легко раскрыть, и, соответственно, силовики ставят галочки в том, что они раскрыли преступление мошенничества. Конечно же, в нормальной ситуации они должны были бы приходить не к получателям этих денег, а к сотрудникам соцзащиты, которые принимали решение о выдаче субсидии, потому что если субсидия выдана человеку, который не подходит под условия программы, то силовики должны были бы прийти к сотруднику, который поставил свою подпись на том, что этот человек подходит для выдачи такой-то субсидии.
1: Либо должны доказать, что человек действительно имел умысел. Вот этот конкретный человек, когда шел в соцзащиту, он действительно укрывал свои какие-то дополнительные доходы, и у него был умысел государства обмануть. И тогда, ну, по логике вещей, можно какие-то предъявлять претензии. А сейчас получается, что просто нашли, очень легко нашли крайних. Да? Причем вот эти суммы-то лишние, это, как правило, вдруг кому-то банковский перевод пришел небольшой, какие-то деньги прилетели, или продали какую-то вещь там на Авито.
7: Абсолютно. В одном из репортажей есть случай, когда просто матери нескольких детей и хозяйки небольшого кафе, ее бывший муж перевел алименты, которые он не платил в течение 3 месяцев. Тут он перевел разом за 3 месяца. Это и создало превышение средних доходов домохозяйства над прожиточным минимумом. А спустя, соответственно, 1,5-2 года получательницы этой субсидии вменяют мошенничество. Мне кажется, что никакого мошенничества тут в принципе быть не может, потому что человек, претендуя на эту субсидию, честно показывает свои доходы по выпискам из банка. Да, то есть тут может быть не мошенничество, а техническая или еще какая-то ошибка со стороны органов соцзащиты. Что-то предъявить самому человеку можно было бы, если бы он в последующем периоде, вот когда в течение 36 месяцев получатели этих субсидий должны отчитываться, на что потрачены деньги, как идет бизнес, как он развивается, какие доходы он принес и так далее, и так далее. Если человек вот это не выполняет, да, то есть если он перестал отчитываться перед соцзащитой, либо если он потратил деньги нецелевым образом, взял на открытие маникюрного кабинета, а сам пропил. В нормальном суде, в нормальной правовой системе, конечно же, эти дела будут разваливались бы в судах. В наших судах они не разваливаются, поскольку суды делают то, что нужно стороне обвинения. И, соответственно, ОБЭП, это отдел по борьбе с экономическими преступлениями, получает сотни легко раскрываемых экономических преступлений.
1: То есть вы считаете, что здесь главный бенефициар от всего происходящего – это именно следователи, да, и отдел по борьбе с экономическими преступлениями, что это их добрая воля, и нет никакого злого умысла со стороны чиновников или каких-то федеральных властей еще больше наказать этих несчастных малых и средних предпринимателей, которые, насколько я понимаю, и так сейчас не лучшие времена, мягко говоря, переживают.
7: У предпринимателей, конечно, не лучшие времена. У них с этого года понижен очень сильно порог по уплате НДС, фактически отменены льготные налоговые режимы. И малый бизнес, микробизнес выводят на уплату НДС. Это очень тяжелые расходы для микробизнеса. Кроме того, на спаде находится потребительский спрос, и мы видим по статистике и прошлого, и этого года, что в крупнейших городах сокращается число кафе, число баров, рюмочных и так далее. То есть вот этот весь микробизнес, развитый в Москве, Питере, крупных городах и так далее, он резко сокращается, это видно по статистике WGIS. В целом, по малому и микробизнесу тоже мы видим, что в разных отраслях регистрируется новых предприятий меньше, чем выбывает старых, тех, кто ликвидирует свой бизнес по тем или иным причинам. Но в первую очередь, естественно, бизнес ликвидируется, потому что предприниматель не может работать с необходимой ему рентабельностью. Падает спрос, или растут налоги, или растут издержки, а спрос низкий и так далее. В общем, да, действительно, у бизнеса очень тяжелые времена. Я не думаю, что вот эти вот субсидии какую-то играли масштабную роль, если смотреть с точки зрения всего российского малого бизнеса. Все-таки эта программа ориентирована именно на поддержку бедных. Да? То есть если кому-то удается таким образом открыть или развить свой микробизнес и дальше обеспечивать себя самому, замечательно. Но, в общем, это соцзащита.
1: А на ваш взгляд, как повлияют вот эти последние события, все эти уголовные дела? Волна целая идет в Инстаграме, люди записывают обращения, десятки обращений о том, что с ними делают, вообще как их тут пытаются нагнуть из-за этого кредита. Как вся эта ситуация повлияет на отношения и доверие людей региональным властям и господдержке, программам господдержки, которые государство щедро обещает, а потом еще и наказывает за эту свою помощь?
7: Я думаю, что какой-то сигнал силовикам по мере роста таких обращений, да, по мере того, как проблема становится более и более известен, будет какой-то сигнал, значит, да, ребята, остановитесь. Потому что, ну, тут ситуация совершенно какая-то вопиющая, и всем очевидно, что происходящее крайне несправедливо. А люди, да, абсолютно точно, вы говорите, получают на своем опыте, учатся тому, что любое взаимодействие с государством крайне опасно, как в строчке из песни: если ты пьешь с ворами, опасайся за свой кошелек, да, если ты имеешь дело с государством, то имей в виду, что тебя могут в любой момент посадить, в первую очередь, конечно.
1: Спасибо большое за ваше разъяснение. Борис Грозовский, редактор сайта «Страна и мир», был на связи с программой «Человек имеет право». Большое спасибо, Борис, всего доброго. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
8: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
9: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
8: Цитируй «Свободу».
10: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
11: Был такой грех.
10: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
12: Свобода – это возможность выбора.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня понедельник, 1 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Россия и Украина обмениваются ударами, атаки подверглась Запорожская АЭС. В аннексированном Крыму ощущается острая нехватка бензина. Владимир Зеленский заявил об окне возможностей для переговоров об окончании войны в Украине, которая будет действовать до зимы. Никол Пашинян считает, что референдум о членстве Армении в Европейском Союзе следует проводить только когда страна будет близка к получению статуса кандидата на вступление в ЕС. Также сегодня.
1: Ее магнетизм притягивал каждого, на кого она бросала взгляд.
0: Исполнилось 100 лет со дня рождения Мэрилин Монро. Россия и Украина продолжают обмениваться ударами с применением ракет и беспилотников. Российские войска минувшей ночью атаковали Черниговскую область, Харьков и Одессу. Пострадали жилые дома, хозяйственные постройки, автомобили. Несколько человек ранены. Целями ударов украинских беспилотников остаются в основном объекты нефтяной промышленности России. В минувшие выходные, в частности, атаки подвергся НПЗ в Саратовской области, более чем в 700 километров от российско-украинской границы, объекты в Ростовской и Кировской областях, а также пункт военного базирования на Каспии. При этом ВСУ отрицают, что атаковали Запорожскую атомную электростанцию, находящуюся на оккупированной Россией территории Украины. 30 мая назначенное Россией руководство ЗАЭС, а также Росатом, заявили, что украинский беспилотник атаковал здание машинного зала энергоблока номер 6. 31 мая сообщалось о новом ударе, теперь уже по транспортному цеху станции. Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ сообщило, что ее эксперты зафиксировали повреждения на ЗАЭС, а также отметило, что уровень радиации в районе станции находится в норме. А вот что говорится в заявлении МАГАТЭ, в котором цитируются слова его директора Рафаэля Гросси.
2: Удар был серьезным инцидентом, поставившим под угрозу ключевые принципы ядерной безопасности. Нападения на ядерные объекты недопустимы и должны прекратиться, чтобы предотвратить вполне реальный риск ядерной аварии, которая никому не принесет пользы.
0: Сегодня стало известно, что власти России временно запретили экспорт авиационного керосина до 30 ноября. Решение, как говорится в сообщении российского правительства, принято для обеспечения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. А в аннексированном Крыму на фоне ударов по инфраструктуре, связывающей полуостров с материком, введены талоны на основные марки бензина для автомобилей. Продажа ограничена 20 литрами на автомобиль. Вот опубликованные в социальных сетях свидетельства тех, кто наблюдал огромные очереди за бензином в Севастополе и других крымских городах.
3: Короче, бензина нет нигде.
4: Вот эта вся очередь за бензином. Я не знаю, по городу есть бензин еще где-то или нет. Такое ощущение, как будто нет.
5: Нет бензина. Поэтому тут стоит такая очередь, потому что на одной из заправок появился бензин. Чтобы вы понимали, на часах 23.
6: Дуслар, как вам такая пробка на заправку в СМЛБ? Это что такое вообще?
7: Стоит заправка, слился бензин. Сейчас будут давать возможность подъехать. Значит, очередь стоит, только что бензин ушел, простояли 2 часа, объявили, что будут заправлять только по талонам. Люди простояли по 2-3 часа здесь в очереди, после всего, когда слился бензовоз, объявили, что будут заправлять по талонам. Талонов ни у кого нету.
0: Ранее власти ограничили движение по трассе Р-280 Новороссия, которую называют сухопутным мостом в Крым. В минувшие выходные также прерывалось движение по Крымскому мосту. Назначенный Россией глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что, цитата, «ситуация стабилизируется в течение 30 дней». В мае 2026 года, если судить по данным украинского проекта Deep State, Россия сумела захватить в общей сложности 14 квадратных километров территории Украины. Это минимум в сравнении с месячными цифрами захвата за последние годы. При этом продвижение российских войск фиксируется в Донбассе, где сейчас идут бои за Константиновку, которые, как предполагает израильский военный эксперт Давид Гендельман, продлятся еще несколько месяцев, если ВСУ смогут остановить попытки окружить город.
8: Можно сказать, что начинается уже, собственно, бой за саму Константиновку как таковую. Хотя, на самом деле, инфильтрация была до сих пор, но сейчас она стала более массовой. По имеющимся данным, в восточной части города, как минимум, не только инфильтрация, но уже начинается закрепление. Но так как до сих пор темпы были медленные, если, скажем так, если удерживаться фланги, возможно, ближайшие пару месяцев, может, даже все лето, все еще удастся удержать. Но, разумеется, как обычно, все зависит от соотношения сил. Если россияне захотят подбросить еще сколько-то резервов, это может ускориться. Короче, пока речь не идет о том, чтобы Константиновка уже немедленно пала, но понятно, что раз зашли уже в сам город, начинается уже этот последний этап, скажем так. Ну, разумеется, в идеале для россиян бы было прорваться с севера, чтобы не просто дистанционно отрезать дорогу на Трушковку, но контролировать физически, но это вряд ли, они еще оттуда далеко. Но в любом случае, имеется в виду, есть позиции в самом городе, есть, скажем так, на окраинах с разных сторон. Если не будет какого-то полуокружения, если будет именно последовательно выдавливание украинских войск именно в лобовом варианте, то еще на ближайшие месяцы, возможно, даже на все лето, возможно, этого и хватит. Но, с другой стороны, также мы видим усиление авиационного воздействия как КАБами, так и очень большое количество беспилотников, что крайне затрудняет логистику и снабжение остающихся в городе войск. Короче, ситуация сложная, прямо немедленно какой-то сдачи города, разумеется, не предвидится, но обстановка ухудшается. Если бы в идеале украинским войскам удалось дотянуть там до осени, то есть еще почти полгода, дальше, возможно, было бы проще, потому что и тоже авиационное воздействие, в первую очередь, беспилотниками, возможно, там бы ухудшилась обстановка и было бы несколько проще с украинской логистикой, но так далеко заглядывать мы не будем. Короче, на ближайшие пару месяцев стоит задача удержать то, что есть. Если на каком-то этапе, неважно, через 2, через 4 месяца возьмут, то понятно, что дальше Дружковка. Но если мы смотрим на всю оперативно-стратегическую задачу, скажем так, по взятию всего укрепрайона Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка, по-хорошему, к концу мая россияне, насколько известно, давным-давно уже должны были решить вопросы с Константиновкой и, возможно, Дружковкой. Сейчас вопрос все еще не решен, если оно так затянется и дальше, то вопрос о какой-то решительной битве за Славянск-Краматорск все отодвигается, потому что на лиманском направлении тоже продвижение россиян далеко не такое, как они хотели бы. Короче, месяц тут, месяц там, может дойти до того, что до осени россияне так свою задачу и не решат, и так оно плавно перейдет уже в следующую осенне-зимнюю кампанию. Ну, там уже посмотрим стратегические, политические расклады, как обычно, в конце каждого года заново достают большие счеты и пересчитывают вообще, как вести войну дальше.
0: Мнение израильского военного эксперта Давида Гендельмана, фрагмент его интервью радио «Донбасс Реалии». На фоне замедления продвижения российских войск в Украине, их высоких потерь, а также эффективных ударов ВСУ по нефтеперерабатывающей промышленности России, президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS заявил, что сейчас действует так называемое «окно возможностей» для проведения мирных переговоров с Россией. Зеленский подчеркнул в этом интервью важность поддержки мирного процесса со стороны США, который, как признал президент Украины, в основном сосредоточены сейчас на войне с Ираном, подтвердил, что готов при необходимости лично встретиться с Владимиром Путиным. Что же касается того, кто будет переговорщиком и посредником на переговорах от стран Европы, то это, по словам Зеленского, пока не определено. Я думаю, что у нас есть окно возможностей для переговоров, поскольку с каждым месяцем Россия теряет все больше людей, а вместе с этим и инициативу на поле боя. Сейчас они начали наносить по нам массированные ракетные удары, и, на мой взгляд, главная причина этого заключается в том, что они теряют позиции на фронте. Считаю, что до наступления зимы необходимо найти дипломатический путь для начала переговоров. Однако многое зависит от давления на Путина, от напряжения внутри российского общества, которое, я считаю, усиливается, от международных санкций. Важно не допускать их ослабления и сохранить единство европейских стран в этом вопросе. Что касается Европы, то у нас уже есть формат из трех государств – Великобритании, Франции и Германии. Есть также надежные партнеры среди скандинавских государств. Турция тоже всегда стремилась выступать посредником. Однако вопрос о том, кто в итоге станет посредником в переговорах, остается открытым. Это решение предстоит принимать Украине и Европе. И не менее важно, чтобы и Россия была готова к диалогу и взаимодействию с европейскими странами. Это был президент Украины Владимир Зеленский, фрагмент его интервью американскому телеканалу CBS. Между тем, белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко в конце прошлой недели, находясь на саммите Евразийского экономического союза в Астане, заявил, что белорусская армия ни при каких обстоятельствах не будет воевать на территории Украины.
9: Завтра вроде бы будет атака со стороны Беларуси на Украину. Хотя это никогда не будет. Никогда. Наших там солдат не было и не будет. Это тоже. Он знает и военный язык.
0: Это был Александр Лукашенко. Напомню, что ранее Владимир Зеленский заявлял, что, по его данным, Беларусь готовит вторжение в северные регионы Украины. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 1 июня. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Александр Лукашенко в минувшую пятницу на саммите ЕАЭС в Астане также прокомментировал планы Армении присоединиться к Европейскому Союзу. Напомню, что на саммите другими государствами этого союза было принято заявление с призывом к властям Армении решить, собирается ли она быть членом ЕАЭС или ЕС, поскольку одновременно членство в двух союзах невозможно, и как можно скорее провести референдум по этому вопросу. В этом контексте Александр Лукашенко заговорил и об Украине.
9: Армянам надо быть очень аккуратными, а народ, чтобы, упаси Господь, не повторить то, что произошло в Украине. Украине же ровно так начиналось. Вы это помните. Чтобы они, армяне, которые только что вышли из одной войны, не попали в тяжелую ситуацию в связи с этим. Не надо спешить. Надо просто подумать. Надо же быть мудрыми людьми. Слушайте, кому-то это выгодно. Приехали, собрали там кого-то. Вы знаете, кто там был из европейцев. Понаобещали целый ворох. Хотя мы не слышали этих обещаний, были только осуждения. И Беларуси, и России, и такие-сякие. Ну, конечно, мы несовершенны. Что тут говорить? Ну, на себя посмотрите.
0: Это был Александр Лукашенко. О том, что и для Украины все началось с желания вступить в Европейский Союз, сказал и Владимир Путин. Он довольно долго рассказывал о тесной дружбе между Россией и Арменией, подчеркивал, что все, что выгодно для Армении, выгодно и для России, признавал право народа Армении самому решать свою судьбу, но совершенно открыто дал понять, что выход Армении из Евразийского экономического союза будет стоить стране, согласно приведенным им оценкам, 14% валового внутреннего продукта.
10: Речь в данном случае идет о чисто экономических субстанциях. Я уже упоминал об этом. Кризис на Украине начался когда-то с попыток присоединения Украины к ЕС. К чему это приведет? Первое. Значит, это восстановление полноформатного таможенного контроля и таможенных пошлин. Второе. Это прекращение признания документов как раз в области техрегулирования и фитосанитарных норм. Затем это сокращение торговли услугами, туризм, транспортные услуги и так далее. Применение к трудящимся из Армении требований, действующих в отношении мигрантов из стран СНГ. Придется перейти к восстановлению разрешительного порядка для армянских автоперевозчиков. И, конечно, придется перейти к повышению уровня тарифов на железнодорожные перевозки с внутренних российских на тарифы до уровня стран СНГ. Ну и, конечно, это повышение цен на энергоносители. По нашим предварительным оценкам, даже не нашим, а на экспертном уровне, разные эксперты это считают, это приведет к потере как минимум 14% ВВП.
0: Это был Владимир Путин. Российские информационные агентства сегодня цитируют премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который сказал: «Мы работаем и продолжим работать в ЕАЭС до тех пор, пока выбор между ЕАЭС и ЕС не станет неизбежным. До того момента, пока Армения официально не обратилась к ЕС по вопросу членства и не близка к получению статуса кандидата на членство, проводить референдум нелогично. Ставить на референдум теоретический выбор неправильно и необоснованно». Конец цитаты. Сегодня Владимир Путин тепло поздравил Никола Пашиняна с днем рождения, и сегодня же Россельхознадзор ограничил импорт живой рыбы из Армении, поскольку результаты инспекции ферм по разведению форели оказались, согласно официальным заявлениям, неудовлетворительными. С 30 мая Россельхознадзор запретил ввоз в Россию свежих томатов, огурцов, перцев, зеленых культур и клубники из Армении. Ранее был запрещен ввоз из Армении в Россию цветов. Роспотребнадзор, в свою очередь, приостановил продажи алкогольной продукции трех крупных армянских производителей, а также запретил ввоз и продажу в России минеральной воды из Армении «Джермук». 7 июня в Армении состоятся парламентские выборы. В своем очередном предвыборном ролике Никол Пашинян объяснил, почему он считает жизненно важным отказ Армении от слишком большой зависимости от кого-то из своих партнеров.
11: «Я сравниваю это с космическими процессами, в которых планеты и другие небесные тела существуют и функционируют благодаря определенному гравитационному балансу. Когда эти гравитационные связи нарушаются, равновесие утрачивается, возникают катастрофические последствия. На мой взгляд, государство, Республика Армения, существует в схожем измерении, которое отличается от многих других. Речь идет об уровне ее отношений с другими государствами. Он наглядно показывает, что происходит, когда в той или иной сфере нарушается баланс и возникают непропорционально большие зависимости или перекосы в взаимоотношениях. В таких случаях государство выходит за пределы естественной логики своего развития и не достигает того уровня устойчивости, который позволяет ему развиваться органично и последовательно. Когда мы сталкиваемся с подобной ситуацией, политическая задача государства, правительства и руководства страны заключается в том, чтобы восстановить баланс, устранить существующие диспропорции и выстроить более гармоничную систему отношений. Прежде всего, речь идет о необходимости сбалансировать различные направления взаимодействия с внешним миром. Это позволит государству оставаться на естественном пути развития и действовать в соответствии с собственными национальными интересами. Хочу подчеркнуть, что говоря о сбалансированной и уравновешенной внешней политике, мы имеем в виду все аспекты внешних отношений. Политические связи, внешнеэкономическое сотрудничество, вопросы безопасности и другие направления международного взаимодействия. Это был премьер-министр Армении Никол Пашинян. Время свободы. Центральное командование вооруженных сил США заявило, что американские военные в последние двое суток в целях самообороны нанесли удары по иранским радарам и пунктам управления беспилотниками в городе Гарук и на острове Кешм на юге Ирана. Корпус стражи Исламской революции в свою очередь заявил, что иранские истребители атаковали авиабазу, с которой американские военные наносили эти удары. В какой именно стране расположена база, не сообщается. В конце прошлой недели появлялась информация о том, что США и Иран достигли предварительного соглашения, которое предполагает продление режима прекращения огня на 60 дней, начало переговоров по иранской ядерной программе, восстановление судоходства в Ормузском проливе. Однако, как пишет издание Axios, президент США Дональд Трамп потребовал внести правки в проект окончательного соглашения. В частности, он хочет, чтобы в нем было зафиксировано, каким образом и в какие сроки США получат иранский ядерный материал. А вот что заявил о ходе переговоров с Ираном глава Пентагона Пит Хексет.
12: Иран очень четко понимает, чего мы ожидаем, и задача переговорной команды — выполнить эти ожидания. Они движутся в нашем направлении. Переговоры были продуктивными, и я вполне уверен в этом и в нашем президенте. Он заключает только выгодные сделки, и в конечном итоге это будет то, чем он будет гордиться и что будет защищать, гарантируя, что Иран, у которого не должно быть ядерного оружия, никогда его не получит.
0: Это был глава Пентагона Пит Хексет. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отметил, что оценивать переговорный процесс можно будет только после достижения конкретных результатов. Между тем, израильские военные заняли крепость Бафор на юге Ливана. Это построенный крестоносцами замок, который, по данным Цахал, использовался как форпост группировки Хизбалла. Она признана террористической в США и Израиле, в Европейском Союзе террористическим признана военное крыло Хизбаллы, но не одноименная политическая партия. Специальное заявление по поводу захвата крепости Бафор в Ливане сделал премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху. Вот что он в частности сказал.
13: С начала войны возрождения мы уничтожили 8 тысяч террористов Хизбаллы. С момента начала операции «Рев Льва» — 3 тысячи. Только за этот месяц — 700. Это больше, чем за время всей Второй Ливанской войны. Я дал распоряжение Цахалу расширить операцию в Ливане. Наши войска пересекли реку Летани, заняли доминирующие территории, контролируют хребет Бафор. Теперь мое распоряжение – углубить и расширить контроль в местах, где раньше находились позиции Хизбаллы. Захват крепости Бафор – это драматический этап и серьезное изменение нашей политики. Мы сломали барьер страха. В наших руках инициатива на всех фронтах – в Сирии, в Газе и в Ливане. Мы создали зоны безопасности за пределами наших границ, чтобы защищать наши населенные пункты.
0: Это был премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху. Как пишет французская газета «Le Monde», министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро призвал к проведению экстренного заседания Совета безопасности ООН из-за расширения израильской военной операции в Ливане. Это продление израильских операций, это наступление противоречит обязательствам Израиля, международному праву и интересам и безопасности Израиля, цитирует газета Жан-Ноэля Барро. В 1982 году израильская армия уже захватывала крепость Бафор, которая тогда была форпостом Организации освобождения Палестины. Израильские военные покинули ее в 2000 году во время вывода войск из Ливана. Решение тогда вызвало раскол в израильском обществе, о котором, кстати, в своем последнем заявлении Бенямин Нетаньяху тоже упомянул. Несмотря на боевые действия, на этой неделе в Вашингтоне планируется очередная встреча представителей Ливана и Израиля на уровне послов в Соединенных Штатах. И последняя тема. Сегодня исполнилось 100 лет со дня рождения Мэрилин Монро, американской киноактрисы, певицы, символа сексуальности 50-х-60-х годов прошлого века. В книге Кристофера Бигсби «Артур Миллер» в период с 1915 по 1962 год есть несколько захватывающих глав, посвященных браку Миллера и Монро, рассказывает Марина Ефимова. Это архивная запись «Радио Свобода» 2009 года.
14: Миллер впервые увидел Мэрилин Монро в 1951 году на одной из голливудских вечеринок. В это время он был более знаменит, чем она. Две его пьесы «Все мои сыновья» и «Смерть коммивояжера» заработали ему славу лучшего американского драматурга, потеснившего даже Нобелевского лауреата Юджина О'Нила, и все мыслимые награды – от Пулитцеровской премии до премии нью-йоркских театральных критиков. Ему было 35 лет, он был женатым человеком и отцом двоих детей. Мэрилин Монро было 24 года, она была еще малоизвестна, но уже стала тем, что американцы называют «heartstopper», то есть хороша так, что замирает сердце. Читаем в книге Бигсби.
15: «В своей соблазнительности она была смехотворно прямолинейна», — написал Миллер. «Ее платье облепляло каждый изгиб тела, как вторая шелковая кожа. Но это не казалось вызовом, это казалось естественной демонстрацией чуда природы». Режиссер Элия Казан, тоже бывший на этой вечеринке, записал в дневнике. Заметил, что в глазах Миллера загорелся живой огонь сладострастия.
14: Они вскоре встретились снова на одной из съемочных площадок киностудии 20th Century Fox.
15: Эта встреча так встряхнула обоих, что каждый из них сбился с прежнего пути. Описывая свое ощущение, Мэрилин Монро говорила, что, встретив Миллера, она словно на бегу врезалась в дерево.
14: По инерции они оба еще пробежали какое-то время по старым путям. Он вернулся к семье и к работе. Она вышла замуж за знаменитого бейсболиста Джо Димаджо. Но оторваться друг от друга они уже не могли. Оба развелись с прежними супругами и в 1956 году поженились. В конце жизни Артур Миллер дал несколько скупых интервью о своих отношениях с «Мечтой миллионов».
1: И на вопрос, как он решился жениться на женщине, столь далекой от его интересов, от его мира, от его круга нью-йоркских интеллектуалов, Миллер ответил:
15: «Наш союз выглядел таким неправильным, что мне захотелось бросить вызов расхожей мудрости. Мне казалось, что мы с ней представляем две ипостаси общества. Она – свет и чувственность, я – драма и тьма. Моя ошибка заключалась в том, что я не представлял себе размеров нашей непохожести».
1: Они поженились в трудное для обоих время. Монро выздоравливала после крушения несчастливого 9-месячного брака с Димаджо, замучившим ее ревностью. Миллер в 1956 году стал мишенью комиссии по расследованию антиамериканской деятельности. Его вызывали на публичные слушания и требовали назвать имена тех, с кем вместе он посещал коммунистические митинги. Он никого не назвал, ему предъявили обвинение в неуважении к Конгрессу, но вскоре это обвинение было с него снято. В одном из интервью журналист, молодой мужчина, спросил Миллера: «А что Мерлин Монро нашла в вас?» Разумеется, Миллер не сказал, что она нашла в нем ум и талант. Он рассказал о постоянной борьбе, которую вела сама с собой эта талантливая и противоречивая натура.
15: Она все время боролась со своей памятью, с воспоминаниями о безобразиях своего детства, о матери, которая ее бросила. Она впадала в отчаяние из-за того, что Голливуд навязал ей роль рекламной богини. Она очень мужественно боролась. Она хотела стать серьезной актрисой. И я был единственным человеком, кто хотел и мог ей в этом помочь. Я был ее надеждой.
1: Так что Норман Мейлер явно упрощал ситуацию, когда придумал популярную формулировку, что союз Миллера и Монро – это союз великолепного американского ума с великолепным американским телом. Для Мерлин Монро общение с Миллером было, по ее выражению, как холодное питье, поднесенное больному, который мечется в жару. Миллер посвятил ее судьбе несколько лет жизни. Он перестал работать, написал сценарий для ее фильма «Неприкаянные» и все время был с ней на съемках. Но что-то убило ее надежду. Может быть, то, что у нее было два выкидыша, повергших ее в тяжелую депрессию. По словам Миллера, именно после этого она стала пить и постоянно опаздывать на съемки. Она проводила целые дни в постели, появились наркотики, у нее начался новый роман с Ивом Монтаном. Словом, она свернула на старый путь. В 1961 году Миллер и Монро развелись. Не исключено, конечно, что Миллер не все рассказывал. Возможно, он первым устал от их брака. Во всяком случае, известно, что свою третью и последнюю жену, фотографа Ингу Морат, он встретил именно во время съемок фильма «Неприкаянные». Кристофер Бигсби – биограф сдержанный. Он академический британский литературовед, специалист по драматургии Миллера. Но в его по-научному дотошной и трезвой книге, на тех страницах, где появляется Мерлин Монро, у читателя захватывает дух, как от появления на горизонте корабля с алыми парусами. Вы чувствуете, что ее магнетизм притягивал каждого, на кого она бросала взгляд, и что долгая жизнь замечательного драматурга Артура Миллера, по точному выражению, рецензента книги Дуайта Гарнера, отчетливо делится на эру до Мерлин Монро и на эру после Мерлин Монро. I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own. Ba-dum, ba-dum, ba-dum, ba-dum, ba-dum.

0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Каким вам представляется будущее России?
3: Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
4: А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны.
5: Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
6: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
7: Да что-то как-то страшновато.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Знаете, вот, Александр Николаевич, я чувствую, что мы с вами не договоримся, сказал он сразу входя, хотя еще мы с ним разговоры не начинали.
9: Заседание происходило в дубовом зале, где сидела вся сволота вот этой московской писательской организации.
10: Галича, поешь?
11: Пою. Это заслуженный, талантливый советский драматург и киносценарист.
10: Ты Ваньку не валяй. Тайное прослушивание и распространение записей, порочащих советскую власть, карается законом.
9: Когда он вышел в вестибюль, было видно, что он очень устал от этой процедуры.
8: Так начался мой путь в изгнание.
12: Привет, это Полина Галуева.
13: И Виктор Кульганик. В подкасте «Наш сосед Галич». Сегодня у нас будет несколько необычный эпизод. Во-первых, потому что в этом эпизоде преимущественно будет говорить Галич. По счастью, в архивах «Радио Свобода» сохранился подробнейший рассказ Александра Аркадьевича о том событии, которое послужило поводом к написанию стихотворения. И это, собственно, второй отличительный момент данного эпизода. В нем звучит не песня, а именно стихотворение Александра Галича.
12: Итак, предновогодняя пора, конец декабря 1971 года.
14: У леса на опушке жила зима в избушке.
12: Советские граждане наряжают елку, гоняют по городу в поисках дефицитных мандаринов, перепрятывают купленную сгущенку, чтобы из нее приготовить праздничный торт.
13: Да-да, от себя еще добавлю, покупают вареную докторскую колбасу и консервированный горошек, чтобы приготовить к Новому году салат оливье.
12: Ага, и во всей этой романтичной предновогодней красоте нашего соседа Галича вызывают в Союз писателей на разговор. А вот он вовсе не праздничный. Нависает угроза его исключения. Давайте сразу послушаем воспоминания Александра Аркадьевича из архивов «Радио Свобода».
8: Здравствуйте, дорогие друзья. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Скоро, очень скоро, я подниму бокал за ваше здоровье, за ваше счастье, за то, чтобы вы тоже помнили меня так, как помню вас я. В эти дни у меня свой особенный личный юбилей. Дело в том, что 3 года тому назад я был исключен из Союза советских писателей. Исключение это происходило во время праздничного предновогоднего базара в Доме литераторов, а на 2-м этаже, в знаменитом дубовом зале, или, как его еще по старинке называют, дубовая ложа, происходило заседание секретариата, на котором я был исключен. Так начался мой путь в изгнание.
12: Вспоминает подруга и соседка Галича Ирина Роскина.
9: Его вызвали не на исключение, а на обсуждение его поведения в секретариате Московской писательской организации. Само исключение состоялось позже. Для этого нужен был более высокий орган. Во-первых, не Московская организация, а всесоюзная, что-то такое. Ну, в общем, тут обсуждение.
15: Было это, в общем, довольно любопытно, потому что это было все обставлено, как в детективных романах. Меня вызвали неожиданно в Союз писателей к такому секретарю, некоему Стрехнину. И он стал со мной беседовать. Причем я совершенно ничего не понимал, зачем он меня потревожил. Он так и говорил, что извините, Александр Аркадьевич, что вот потревожили вас в рабочее время. У нас вообще это не принято, мы писателей не трогаем.
13: Для понимания контекста происходящего я хочу здесь привести диалог харьковского барда и коллекционера записей авторской песни Григория Дикштейна с сотрудником харьковского КГБ. Диалог этот вспоминает сам Дикштейн. Итак, первый вопрос харьковского КГБшника.
10: Галича, поешь?
11: Пою. Это заслуженный, талантливый советский драматург и киносценарист.
10: Ты Ваньку не валяй. Тайное прослушивание и распространение записей, порочащих советскую власть, карается законом. Понял?
11: А я для себя пою и слушаю.
10: Задачу ложных показаний – статья. Все записи принесешь сюда сам.
11: Это моя коллекция. Я собираю ее уже 10 лет. Причем лично для себя.
10: Изымем сами.
11: Коллекционеры собирают знаки отличия фашистской Германии, и никто у них их не забирает.
10: Так их коллекции безвредны для страны.
11: А дух?
10: Дух? А у песен твоего Галича дух или душок? Учти, парень, крути свои песенки, но если появится хоть одна копия, пеняй на себя. Подпиши бумагу о неразглашении, вот тебе телефон. О любой антисоветской выходке звони, это твой долг. Все.
13: И надо понимать, что этот диалог проходил примерно в то же самое время, когда Галича вызывают Союз писателей, чтобы якобы просто полюбопытствовать касательно его творческих планов.
15: Понимаете, но тут вот какое-то недоразумение в вашем персональном деле. Понимаете, мы не знаем, над чем вы сейчас работаете. Нам бы хотелось просто узнать, что вы делаете. Но я вам сказал, что вот мне было предложено, я пишу сейчас сценарий о войне, вернее, о самом последнем дне войны. Он сказал, это очень интересно, вы знаете, это очень... Я ведь, знаете, болею за военную тему, так что вы не возражаете, я приглашу еще одного секретаря, Медникова. Он тоже очень интересуется военной темой. Я говорю, ну нет, почему же, чего же я должен возражать, пожалуйста. Значит, вошел Медников, но Медников, это, вы знаете, вероятно, знаменитое выражение Шолома Алейхема по поводу зимних и летних дураков. Ну, зимний дурак, он должен войти, снять шубу, галоши, шапку, размотать шарф, и только тогда видно, что он дурак. А летний он так входит, и сразу видно, так все натурально. Так вот, Медников, он вот такой летний дурак. Он так вошел в дверь и сказал, ну как, установили его эта книжка или нет?
12: Интересно, что тот самый товарищ Медников в 60-е годы встречался с Галичем в доме его брата Валерия Гинзбурга. И товарищ Медников уже тогда был секретарем Союза писателей, и Галич, естественно, про это знал и пел ему свои песни, а также он знал о тяжелой судьбе этого человека, потому что он был сыном врага народа, его отца расстреляли.
15: Стрехнин так поморщился, сказал, ну, Анатолий Михайлович, мы еще к этому вопросу перейдем. Вот сейчас выясняем с Александром Аркадьевичем, над чем он работает. Ну, я уже, так сказать, понявший, в чем дело, я говорю, ну, что вас интересует? Что, моя книжка? Да, моя книжка.
13: Под книжкой имеется в виду поэтический сборник Галича, который был выпущен без его ведома издательством «Посев», и который, конечно же, раздражающе действовал на все

0: Здоровье, я слышал, у вас сердце болит. Я говорю, да. Ну, не надо же курить. Зачем? Неужели вы не можете взять себя в руки, перестать курить? Ну, прям как маленький вы какой-то. Странный человек. Ну, значит, вот послезавтра приходите на секретариат.
1: И вот через два дня Галич приходит в Союз писателей на расширенный секретариат. Его провожает туда его соседка и подруга Ирина Роскина.
2: Ну, естественно, он взял меня с собой. Я ждала его в вестибюле Дома литературы. А их заседание происходило в дубовом зале, где сидела вся сволота вот этой московской писательской организации.
0: Я пришел на секретариат, где и происходило, значит, такое побоище, которое длилось часа три, где все выступали, это так положено, это воровской закон, все должны быть в замазке, все должны выступить обязательно, все по кругу.
3: Все эти три часа мусолили всего несколько вопросов. Что, дескать, мы Галича предупреждали, а он доверия не оправдал. Песни поет антисоветские, да еще и помогает в их распространении, потому что видит, что его записывают на пленку, но ничего с этим не делает. В итоге поведение у Галича несовместимое с членством в Союзе писателей.
0: Но там были, так сказать, там тоже происходили всякие смешные неожиданности. Скажем, такой знаменитый стукач Люсичевский, которого в 1956 году собирались выгнать из Союза, когда была, так сказать, раскрыта его плодотворная деятельность в сталинские годы в качестве провокатора и доносчика. Но потом его не выгнали, сохранили. Так вот, этот Люсичевский, он пришел позже, в середины примерно уже всего этого самого ауто-да-фе. А в первой части, как раз когда Стрехнин докладывал «Мое дело», он сказал такую фразу, он сказал, что вот в 68-м году Галичу было не рекомендовано, это место, чтобы говорить, запрещено, говорится, не рекомендовано выступать публично. И он как бы издевательски это вот наше предложение выполнил, но он же выступал по домам, по квартирам, и все равно там стояли магнитофоны, люди записывали его песни, они расходились, так что пропаганда, антисоветская пропаганда продолжалась. И он все равно, это же не важно, выступал он в большом зале или в маленьком. Он же все это делал. Лисичевский на эту часть доклада опоздал, он пришел значительно позже. И он начал свое выступление, значит, с такой пафосной ноты. Он сказал, вот, понимаете, до чего же измельчали наши идейные противники? Ну, я бы уважал Галича, если бы он вышел бы открыто на публике, спел бы свои песни. Ну, чего толкают в бок Грибачева? Он говорит, Коля, что ты меня толкаешь? В чем дело? Он говорит, да, ну, я правильно говорил. Нет. В общем, была небольшая заминка, значит, он как-то ее залакировали.
1: Логическим завершением этого заседания стало голосование за исключение Галича из Союза писателей СССР. Чиновники от советской литературы проголосовали почти единогласно «за», но было несколько человек, которые были не согласны с этим решением.
0: И потом было четыре человека, которые проголосовали против моего исключения. Это был Валентин Петрович Катаев, Агния Барто, поэтесса, такой писатель, прозаик Рекимчук Александр и драматурка Алексей Арбузов. Они проголосовали против моего исключения за строгий выговор.
3: Хочу на секунду коснуться одной фамилии детской писательницы Агнии Барто.
4: Сад городской, пионерская зона. Мне поручили охрану газона.
3: Потому что это не первое ее участие в подобных собраниях. Она также подписывала письмо против Чуковского, обвиняя его в буржуазности и неактуальности. И в качестве приглашенного эксперта принимала участие в судебном процессе против писателей Андрея Синявского и Юлия Даниэля. А вот за Бориса Пастернака она заступилась. И к Александру Галичу Барто также попросила проявить великодушие, а самого Галича покаяться. Очень здорово, что все это протоколировалось и дошло до наших дней.
5: На вашем месте. Правда, я не могла бы оказаться на вашем месте. Я бы немедленно выступила и сказала хотя бы то, что вы сказали здесь. Вы пытаетесь оправдаться перед секретариатом. Почему же вы громко перед советскими людьми не пытаетесь это сделать?
1: Еще Галич упросил правителя Кадуша и в какой-то степени покаяться. Еще один очень важный для Галича человек – драматург Арбузов. С Арбузовым Галича связывает многолетняя дружба, товарищество и отношения профессиональные и творческие. Именно с Арбузовым Галич ставил еще самую первую пьесу «Город на заре», которая была поставлена еще до начала Великой Отечественной войны, до начала Второй мировой войны. То есть Галич, конечно, от этого человека не ожидал никакой подлости, но тем не менее,

0: Подлости это он получил, вспоминает Ирина Роскина.
1: Арбузов именно отличился мерзлейшими обвинениями. Да. Я уже не помню, кто именно что говорил, кто обвинял Галича в сионизме, кто в христианстве, кто в краже чужой биографии, кто чуть ли не в атеизме, не знаю. Но я хорошо представляю себе, как он сидел напротив этих мерзких рож. Они действительно эти, ну, страшно смотреть на их фотографии, а это кикиморы настоящие. А он, как я представляю себе, вальяжно расположился в кресле, спокойно куря американские сигареты.
2: Хотя Арбузов вел себя необыкновенно подло, а нас с ним связывают долгие годы совместной работы. Он говорил о том, что меня, конечно, надо исключить, но вот эти долгие годы, они не дают ему права и возможности поднять руку за мое исключение. Вот, они проголосовали против. Тогда им сказали, что нет, подождите, останьтесь, мы будем переголосовывать. Мы вам сейчас кое-что расскажем, чего вы не знаете. Но они насторожились, они ясно уже... Решили, сейчас им расскажут детективный рассказ, как я где-нибудь туда какое-нибудь дупло прятал, какие-нибудь секретные документы, получал за это валюту и меха. Но им сказали одно единственное, так сказать, а мы им открыли. Им сказали, видите, вы, очевидно, не в курсе, сказали им. Там просили, чтобы решение было единогласным. Вот все, что им открыли, так сказать, дополнительные сведения, которые они получили. Ну, раз там просили, то... Как говорят в Советском Союзе, просьбу начальства надо уважить. Просьбу уважили, переголосовали, и уже, значит, все были за мое исключение. Вот так оно происходило.
0: И хотя спустя годы в своем рассказе «На волнах Радио Свобода» Галич весел, ироничен, вспоминает обо всем достаточно непринужденно, этот день дался ему очень тяжело, рассказывает Ирина Роскина.
1: Когда он вышел в вестибюль, было видно, что он очень устал от этой процедуры. К нему сразу подошли Елена Георгиевна Боннер и Сара Бабёнышева. Это была известная диссидентка. И они дружили с Еленой Георгиевной. Они тоже его ждали. У него не было сил с ними разговаривать, хотя, естественно, он их очень уважал. Мне запомнилась эта деталь, что гардеробщик подал ему пальто. А он открыл кошелек, чтобы дать на чай гардеробщику, и неудачным движением просыпал мелочь на пол. Но это было так на него не похоже.
3: Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
4: Какую Россию мы оставим нашим детям?
5: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
6: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
7: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
8: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
9: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
10: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
11: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3: Это подкаст «Наш сосед Галич».
2: С тех пор прошло 3 года, и мне очень странно, оглядываясь назад, вспоминать эти дни. Я написал о них песню, стихотворение. Стихи такие. «От беды моей пустяковой, хоть не прошен и не в чести, мальчик с дудочкой тростниковой, постарайся меня спасти. Сатане от мелких каверс, пересудов и глупых ссор, о тебе я не помнил, каюсь, и не звал тебя до сих пор».
0: О том, что это за образ такой, мальчик с дудочкой, у исследователей творчества Галича есть разные версии. Мне лично очень нравится одна. Это отсылка к старой хасидской легенде. Легенда гласит, что однажды люди попросили Бога отпустить им грехи, но Бог притворился глухим, чтобы не слушать их. Тогда мальчик из очень бедной семьи не стал говорить много слов, а просто стал играть Богу на дудочке. Люди на мальчика закричали, боялись, что он таким поведением прогневает Бога еще сильнее. Но Бог только улыбнулся и тем самым дал понять, что слышит людей. Вот такая легенда. Старший товарищ Галич, еврейский поэт, писатель и драматург Перец Маркиш, о котором мы упоминали с Полиной во втором эпизоде нашего подкаста, и который спас Галичу жизнь, услышав эту легенду, воскликнул: «Да это об искусстве!» Так что, возможно, образ мальчика, который воплотил творческое начало, искусство, и стал так близок к Галичу. А еще у этой фразы Маркиша есть продолжение. «Но сейчас мало дудочки, сейчас нужна труба Маяковского». И здесь, конечно, это исключительно мои личные домыслы, но иногда мне кажется, что Галич воспринял эту фразу своего старшего товарища не как догму, а как руководство к действию.
12: И как все горожане грешен, не искал я твой детский след, не умел замечать скворешин и не помнил, как пахнет свет. Свет ложился на подоконник, затевал на полу возню, он охальник и беззаконник, забирался под простыню, разливался пропахший светом голос дудочки в тишине. Только я позабыл об этом навсегда, как казалось мне.
0: За днем исключения Галича из Союза писателей последовал вечер. И это был совсем необычный вечер. Вот как вспоминает о нем Ирина Роскина.
1: Поехали домой. И тут вот стали приходить разные люди. С одной стороны, значит, Сахаров с Боном и Литкомяна Чайковская. Ну и, конечно, иностранные корреспонденты. Мы в Завалинку когда приходили. Это был такой... В общем, веселый вечер. Он оживился от того, что он начал рассказывать. Он очень хорошо запомнил, кто какие гадости говорил, их пересказывал. И даже как-то за этим рассказом он повеселел, и все даже как-то смеялись, как будто вообще не соображали, что дальше-то будет.
12: В жизни глупый и бестолковый, постоянно сбиваясь с ног, пенье дудочки тростниковой я сквозь шум различить не мог.
1: А вот на завтра пошли другие люди, пошли его друзья прежних лет. Некоторые из них после этого перестали быть его друзьями, они стали бояться с ним встречаться. Но это не значит, что они были плохими людьми. Я еще раз хочу повторить, что было чего бояться, так что это вполне естественно. Но тут то, что они не побоялись к нему прийти в этот момент, это тоже было очень важно. И они, как опытные в советской жизни люди, считали, что ему совершенно необходимо написать покаяние.
3: Самая известная история покаяния произошла с автором колымских рассказов Варламом Шаламовым. Его рассказы также напечатали в «Фасеве», и Шаламову пришлось писать открытое письмо в литературную газету и за это извиняться.
13: «Я честный советский писатель. Проблематика колымских рассказов давно снята жизнью, и представлять меня миру в роли подпольного антисоветчика, внутреннего эмигранта, господам из «Посева» и «Нового журнала» и их хозяевам не удастся. С уважением, Варлам Шаламов, Москва, 15 февраля 1972 года».
1: То есть, в каком-то смысле, более обычные люди, отличающиеся именно от таких людей, как Сахаров и Чайковская, даже в сторону своей обычности, нормальности, боязливости, они в каком-то смысле были совершенно правы. Они даже написали ему шпаргалку, чтобы он не должен был сочинять этих унизительных формулировок. Я не помню точно, кто это письмо-шпаргалку написал. Мне кажется, что это был коллективный труд нескольких человек. И он поначалу согласился каяться. Так он это взял, значит, подержал в руках, перечитал несколько раз и потом решил, что это не для него. А он прекрасно понимал, что они правы в том, что совершенно неизвестно, что за этим последует. Вполне вероятно была возможность ареста, но даже если не обсуждать арест, если просто подумать о том, что на самом деле потом дальше и случилось, то тоже, может быть, и стоило покаяться. Да я не хочу совершенно сказать, в тот момент я, конечно, была такая молодая, тоже такая восхищенная этим. Можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь. Все казалось, что только так.
12: И все так же не проще. Век наш пробует нас. Можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь, тот назначенный час.
1: То, что Галич отказался каяться, это было своего рода актом самосожжения.
12: Но однажды в дубовой ложе был поставлен я на провёж и увидел такие рожи, пострашней балаганьих рож, ни медведи, ни львы, ни лиса, ни кикимора и сова. Были лица почти как лица и почти как слова. Слова.
0: А еще один участник нашего подкаста, критик Юрий Сапрыкин, считает, что все-таки главная память останется о Галиче как о поэте, а не как о диссиденте.
14: Понятно, что культурная память, она действует по-разному, и там участие в правозащите, которое для Галича, наверное, было очень важной частью и самой рискованной, самой смелой частью его жизни, это со временем как-то забывается. Ну, то есть, какие он подписывал письма и в защиту кого выступал, хотя на тот момент это действительно был гораздо больший риск, чем вот просто писание песен в стол или исполнение их на каких-то редких квартирных собраниях. Так вот, именно что подписание писем было гораздо более рискованным делом. Но сейчас мы уже редко вспоминаем, кто и что именно подписывал. Это остается интересно для историков, а стихи, конечно, остаются в гораздо большей степени.
12: За квадратным столом по кругу в ореоле моей вины все твердили они друг другу, как друг другу они верны. И тогда, как свеча в потемке, вдруг из давних приплыл годов звук пленительный и негромкий тростниковых твоих ладов.
3: Я хочу протянуть ниточку в современность, потому что актеры мастерской Брусникина поставили по стенограмме «Исключение Галича» спектакль «Право на отдых». Мне кажется, они классную штуку придумали, потому что публика в зале каждый спектакль голосовала, исключить Галича или нет.
15: По отношению к Галичу мы уже проявили великодушие. Причем великодушие огромное. Заседание секретариата 3 года назад, ведь именно этот оттенок великодушия нужно подчеркнуть.
3: Актер и режиссер Игорь Титов, сыгравший Галича, рассказывает, что только единожды публика проголосовала за исключение. Так что молодцы ребята. А еще он рассказывает забавную историю о том, как этот спектакль игрался на Красной площади.
16: Так получилось, что мы играли на Красной площади отрывок из спектакля «Право на отдых». Там есть вставки, которые я произношу в лица Галича. С радио «Свобода», кстати. Сейчас уже стало ясно, что не перешагнув через какую-то черту, ты не можешь существовать. Или ты продаешь душу дьяволу, и тогда уже пеняй на себя, или становишься по другую сторону. То половинное существование, которое мы вели в конце 60-х, уже сегодня невозможно. Если мы не примем формулу, что мир дал трещину, трещина прошла через сердце поэта, то поэзии вообще не существует. Красная площадь, мавзолей, куранты бьют. И вызвали организатора этого фестиваля. Говорит, а что это? Там нужно отдать должное, что как бы организатор, она такая, ну как? У нас же 70-е годы, это Советский Союз, разговор идет вообще не имеет отношения к тому, что происходит сейчас. Это вот такой как бы документ времени.
12: И отвесив, я думал, дерзкий, а на деле смешной поклон, я под наигрыш этот детский улыбнулся и вышел вон. В жизни прошлой и в жизни новой навсегда до конца пути мальчик с дудочкой тростниковой, постарайся меня спасти.
2: Я был болен, лежал. Это было несколько месяцев спустя. Мне позвонили из Союза кинематографистов и сказали, что меня вызывают на секретариат. Я сказал, что я не могу прийти. Говорю, ну как же ты не можешь? Такой важный вопрос обсуждается. Мы же не можем без тебя. Но через 2 дня они позвонили, сказали, что не могли ждать больше. К сожалению, значит, вот просят передать, что я исключен из Союза кинематографистов тоже.
3: В следующем эпизоде мы поговорим про вынужденный отъезд Александра Галича и его жены Ангелины Николаевны из Советского Союза. А пока слушайте нас в вашем любимом приложении подкастов, обязательно ставьте нам лайки, пишите комментарии и оставайтесь с нами на свободе. Пока-пока.
0: И на настоящем времени. Пока-пока.
17: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
4: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
18: Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
19: Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
20: Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
21: Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
22: Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать. Заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
23: Я вообще планирую с России уехать. Тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
4: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
24: Салам алейкум! Привет! С вами подкаст «Кавказ Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека. Все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
25: Касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению.
26: Власть расписалась в своем бессилии. Сторонники войны объясняют, почему государство перекладывает закупки ПВО на бизнес. Почему же это плохая идея?
27: В Крыму нету бензина.
26: Заканчивается бензин и терпение у военных блогеров. Они переживают за сухопутный коридор в Крым. Оправданы ли их страхи?
28: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на канале «Настоящее время» и «Радио Свобода». Агентство Bloomberg подсчитало, что объем переработки нефти в России упал до минимума за 16 лет. Приближается летний сезон, а Украина уже атаковала 8 из 10 важнейших заводов по переработке топлива. В оккупированном Крыму бензин уже по талонам, но Кремль уверяет, ситуация стандартная.
29: Текущие проблемы, они подлежат решению. Это вопросы, которые стоят на повестке дня, высоко на повестке дня. Все уровни властей работают над решением проблем.
28: Уровень властей оккупированной части Запорожской области называет атаки на трассе Новороссия временными трудностями. Об их последствиях мы вам сейчас расскажем.
30: Так жители аннексированного Крыма радуются нескольким бензовозам, которые везут топливо на местные заправки. Накануне власти оккупированных территорий заявили, что с 31 мая продажа бензина будет ограничена. 95-й только по талонам, 92-й – 20 литров на одну машину. На продажу топлива в канистре с 31 мая – запрет. Чиновники называют меру временной и просят жителей потерпеть месяц. А когда топливо все же появляется, на дорогах возникают километровые пробки. Перебои с топливом начались после ударов ВСУ по логистическим маршрутам, которые связывают аннексированный Крым с Россией. Ранее украинские военные атаковали нефтяной терминал Феодосии, а также паромную переправу в Керчи. До этого беспилотники нанесли удары по направлениям, которые связывают Крым с Донецкой, Херсонской и Запорожской областями. Путь доставки топлива по морю через Керченский пролив используется в значительно меньшей степени из-за ограничений, которые диктуют погодные условия. А мост через пролив практически не используется из соображений безопасности, пишет русская служба BBC. Действия ВСУ которые привели к топливному кризису, президент Украины прокомментировал так.
1: «Я благодарю всех наших воинов, которые обеспечивают досягаемость таких российских целей, прежде всего военной и топливной логистики на временно оккупированной территории вдоль побережья нашего Азовского моря. На эту глубину временно оккупированной территории наши дроны уже достают все больше, и это уже отражается в Крыму дефицитом».
30: Успешная операция ВСУ вызывает раздражение не только на заправках в Крыму. Так называемые Z-блогеры с тревогой рассуждают о дальнейших действиях украинских военных и их возможных последствиях. И публикуют видео ударов, резюмируя, это уже не единичный случай, а система. Как пишет издание агентства, талоны на топливо в России вводились редко. Последний раз подобные ограничения были в 2017 году в Магаданской области.
28: Но двумя днями ранее Владимир Путин комментировал взаимные удары России и Украины. Сотрудник «Коммерсанта» тогда во время поездки в Астану напомнил главе Кремля его же слова о неком скором завершении.
5: Мне докладывают, сейчас есть попытки ударов по территории Российской Федерации. Да, конечно, им западники поставляют дроны. Чего проще-то? Свинтил, кнопку нажал, полетело. Но когда я говорил о том, что... Но это значит только одно, что нам нужно укреплять систему ПВО. И мы делаем это и будем делать это дальше. А что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день.
28: Ну и Владимир Путин, мы слышим, вернулся к риторике наступления, но ситуация ухудшается даже в тылу, так пишет военный блогер Романов. Вооруженные силы Украины перерезают коридор в Крым. Так ли это, если у российских военных реально повод для беспокойства? Мы сегодня будем анализировать с военным экспертом, но также мы рассмотрим и политическую сторону вопроса, поэтому я первым приветствую Дениса Грекова, политолога. Денис, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
28: Денис, прежде чем мы перейдем с другим экспертом на обсуждение военной стороны вопроса, политически. Вот эта трасса, которая огибает по сухопутной территории Азовское море, мы помним, в 2022 году, еще с декабря, Путин называл Азовское море внутренним морем России. Сейчас бьет ли эта ситуация по нему политически?
6: По нему эта ситуация бьет политически, но она... не выбивается из тренда, который начался еще в 2022 году. То есть с самого начала было понятно, что эта война пойдет вовсе не по тому плану, который был, вероятно, у Путина и какого-то еще круга лиц не слишком определенного. Российская армия демонстрировала бессилие регулярно, несмотря на то, что да, ей удалось захватить какие-то территории поначалу. Ну и сейчас, конечно, все эти заявления о наступлении круглосуточном и всестороннем выглядят крайне смехотворно и создают ощущение именно того, что Путин не владеет ситуацией в первую очередь. Что касается сухопутной трассы, ну, вам про ее значение, наверное, военные эксперты расскажут, но сам факт того, что Россия не способна ее защитить, как, впрочем, и свою критически важную для экономики инфраструктуру, в том числе в глубине страны, как раз говорит прежде всего о том, что проваливаются в военном отношении очень сильно. И имеющиеся у России ПВО и недостаточно, и технически несовершенно для того, чтобы справляться с такого рода ударами. Что лишь об одном говорит. Этих ударов будет становиться больше. И в целом, как бы, вот это главное политическое последствие. Россия эту войну проигрывает, несомненно. И упорствует в своем проигрыше.
28: Ну, и кажется, что об этом пытаются докричаться, либо в воздуху докричаться, либо докричаться до Кремля и военные блогеры, которых мы время от времени цитируем. Но давайте действительно спросим у военного эксперта о значении, действительно ли такая сложная ситуация. С нами на связи Юрий Федоров, военный эксперт. Юрий Евгеньевич, здравствуйте.
7: Здравствуйте, добрый день.
28: Военные блогеры, которых мы цитировали, по-разному оценивали почему не получается бензовозами возить нефть, топливо в Крым. И часто звучит фраза, что теряется сухопутный коридор. Так ли это? Хотя есть и блогер, например, Подоляк, и говорит, что это всего лишь психологическая операция, никакой сухопутный коридор не заблокирован. Что же на самом деле происходит?
2: На самом деле, как я понимаю, происходит следующее. По вот этому сухопутному коридору, конкретно по магистрали, шоссейной магистрали, по автодороге, которая называется Новороссия, так вот сильно ее назвали красиво в духе времени, значит, наносятся время от времени наносятся удары. Ну, говорить о статистике этих ударов пока довольно трудно. Но, скажем, в мае месяце, по оценкам западных Ост-Инт-аналитиков, значит, было нанесено около 100 ударов, как по дороге вот, из Мариуполя, Мариуполь-Мелитополь, затем Джанкой, но вот было нанесено порядка 100 ударов. Много это или мало за месяц? Вот немного. Но видите, тут возникает вот какой момент. Значит, вероятность того, что грузовик с топливом, цистерна с топливом или грузовик, перевозящий боеприпасы и прочее, значит, может быть уничтожен, это уже серьезное, это уже та вероятность, которую нужно принимать во внимание. Но причем нужно иметь в виду вот что. Помимо ударов беспилотниками, беспилотниками типа... Значит, марсианин, который вот, ну, они называются в Украине марсианин, последнюю неделю, как я понимаю, именно неделю, появились сообщения о том, что беспилотники из Украины рассыпают по вот этой трассе и по другим трассам, кстати говоря, тут по объездным трассам, там по каким-то другим дорогам рассыпают мины, небольшие мины, в общем, так мощностью где-то, наверное, в сотню граммов, может быть, 200 граммов на взрывчатке, которые при подрыве могут серьезно повредить автомобиль. А если, скажем, она взорвется под цистерной с бензином, ну, тогда не исключено то, что просто бензин весь вспыхнет. Либо от раскаленных газов, которые получаются в результате взрыва взрывчатки, либо ну, просто от там, трения какого-то искр появляется, когда машина катится в кювет. Значит, но вот эти методы, они превращают транспортировку и проезд по этой трассе Новороссия в достаточно рискованное мероприятие. И это сразу влечет за собой целый ряд последствий. Ну, например, вырастает стоимость перевозки, потому что водители грузовиков говорят, ну, хорошо, мы поедем, но только заплатите нам в 5 раз больше. Это раз. И они, в общем, правы, потому что риск появляется, риск того, что они погибнут.
28: Ну вот блогер, летчик Илья Туманов, больше известный как файтер-бомбер, действительно, он подтверждает ваши слова, которые говорит, что из-за сотни тысяч отказываются ехать водители. И он считает, что здесь вообще без армии не обойтись. То есть он объясняет, 3 парома, которые раньше могли тоже доставлять топливо, их украинская армия разбомбила. И теперь, пишет этот блогер, ситуацию без армии не исправить. А на ваш взгляд, армии вообще выгодно? Ей нужно сейчас заниматься бесплатным подвозом топлива для гражданских нужд. Это вообще...
2: Ну, вы знаете, в армии на это не обращают внимания. Будет приказ, значит, вот какого-нибудь мальчишку недавно призванного или молодого контрактника, у которого нет возможности отказаться, его сажают за руль и говорят, ну вот, езжай вперед. Доедешь, твое счастье, не доедешь, ну, значит, похороним тебя с честью. Ну, вот примерно такая. Тут вопрос не в выгоде. Армия не руководствуется критериями выгоды, экономической выгоды или экономического проигрыша.
28: Юрий Евгеньевич, а вот те дроны, которые вы описали, которые стоят возле трассы или поднимаются, сбрасывают мины, ну, то есть они представляют самую большую опасность для людей. Назначенный Россией руководитель оккупированной Херсонской области Владимир Сальдо пишет, что он отправил некие мобильные группы отражать атаки этих беспилотников. Можете перевести с военного языка на гражданский? Как это понимать? Почему с дронами борются люди? Почему...
2: Ну как, что такое мобильная группа? Мобильная группа
28: –
2: это, значит, зенитный пулемет, как я понимаю, некий радиолокатор, который установлен на грузовике или на пикапе, уж как получится, и которые едут, ну в данном случае они двигаются вдоль дороги, по дороге точнее, и если фиксируют дрон, ну пытаются его сбить вот этим пулеметным огнем. Ну, может быть, там у них есть какие-то ПЗРК, хотя я не уверен, что ПЗРК, которые есть у российской армии, они эффективно работают против дронов. Ну, потому тут вопрос в том, какая головка самонаведения на них стоит, либо оптическая, но тогда можно попасть. Если тепловая, но тогда попадание гораздо менее вероятно, ну, потому что дрон не настолько излучает тепло, как, скажем, двигатель реактивного самолета или двигатель большого вертолета. Вот, вот так пытаются бороться с дронами. Это отработанный метод, так называемые мобильные группы. Но вопрос в том, понимаете, это значит, нужно постоянно держать, ну, скажем, одну мобильную группу на полкилометра, чтобы это было эффективно. Но просто такого количества мобильных групп, конечно, ни у кого в Запорожской области или там, в Херсонской области просто нет и быть не может.
28: Почему эти группы не снабжены в промышленных масштабах дронами, которые перехватывают дроны? Если послушать военных блогеров российских, они жалуются, что используются ракеты против дронов, вместо дронов.
2: В России, наверное, да, потому что, видите, Россия очень отстает от Украины по разработке методов, во-первых, новых беспилотных аппаратов и способов их применения, как и способов и методов борьбы с беспилотниками. Значит, у Украины есть серьезная многоэшелонная или многоэшелонированная система противовоздушной обороны, рассчитанная именно на противодействие дронам. Ну, естественно, да, если появляется некое средство нападения, ну, соответственно, сразу же начинают разрабатывать и методы его нейтрализации. И у России, у Украины, в общем, достаточно эффективная оборона, за исключением обороны от баллистических ракет. Это связано с тем, что не хватает ракет для патриотов и итало-французских комплексов ПВО ПРО. Ну, просто их очень мало в силу там целого ряда особых обстоятельств. А вот борьба с дронами достаточно эффективна. У России такого, причем один из методов, которые используются, это противодроны или дроны-перехватчики. Вот есть цифры, которые я недавно видел, значит, примерно 40% дронов Украина перехватывает именно дронами-перехватчиками. Это новое средство, и, видите, вот достаточно эффективное. У России, как я понимаю, таких средств и методов нет. И, конечно, они через какое-то время, они скопируют, наверное, вот какие-то образцы, которые есть у Украины. Но для России вся проблема в том, что она отстает по научно-техническому оснащению армии и по военно-научным разработкам. В силу, опять-таки, в силу, ну, например, в силу забюрократизированности системы управления и принятия решений в этой области. Ну и кроме того, очень много людей просто уехало, к кто специалистов, я имею в виду ученых, которые могут разрабатывать и создавать новые средства борьбы.
28: Ну и вот блогеры также жалуются, российские, я имею в виду, с российской стороны, они жалуются, что только Китай остается как надежда, но Китай почему-то не передает в таких промышленных масштабах. Ну, в общем, история, за которой следует дальше наблюдать. Спасибо вам большое, Юрий Евгеньевич. Я благодарю военного эксперта Юрия Федорова за такое сравнение, почему не получается у России эффективно противостоять дронам, которые теперь, по словам российских военных блогеров, перекрывают сухопутный коридор в оккупированный Крым. Ну а мы же теперь посмотрим, ведь не только военные, не только те, кто пытаются купить топливо в Крыму, переживают за эту историю. История с украинскими дронами, она важна и для российского бизнеса. Он просил Владимира Путина защитить его, на что Владимир Путин отвечает: пожалуйста, но только сами себе защиту покупайте.
0: На высотку Nord Star Tower в Москве водрузили комплекс противовоздушной обороны «Панцирь-СМДЕ». Это видео опубликовано вскоре после того, как российские власти разрешили частным компаниям закупать крупнокалиберное оружие для борьбы с воздушными атаками, утверждают источники РБК. Госкорпорация «Роснефть» арендовала в Nord Star Tower почти половину всех помещений, напоминает издание Moscow Times. Вопрос о дополнительной защите промышленности в конце мая публично задал Путину глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
3: Бизнес готов финансировать всю эту работу, но нужен какой-то механизм, когда понятные схемы, так сказать, финансирования, то ли это фонд какой-то может быть, то ли это целевое иное финансирование. Ну, кроме того, есть же у нас и проблема, так сказать, связанная с привлечением резервистов на охрану этих объектов. Соответствующие решения приняты. Но часто бывает, что эти резервисты сегодня в одном месте, завтра в другом, только они, как говорится, объект начинают понимать, как уже возникают, как говорится, новые задачи. Что понятно вполне, так сказать.
0: Предложение власти утвердили быстро. Теперь частные компании могут полностью оплачивать закупку зенитных комплексов и радаров, которые будут вставать на баланс воинских частей Минобороны. По словам собеседника РБК, вооружать будут мобильные огневые группы, которые состоят из резервистов и сотрудников частных охранных предприятий.
8: Судя по всему, таким образом крупный бизнес спасает себя от национализации, читай, спасает рыночную экономику, по крайней мере, пытается спасти. Соответственно, роль генералов от промышленности, системных олигархов, возрастает. Государство, условно силовая башня, вынуждено в той или иной степени поделиться полномочиями. Вертикаль уже не выглядит столь жестокой, как в славные годы Иосифа Виссарионовича. Другой вопрос, что силовая башня просто так ничего не отдаст. Так что, как говорится, просто не будет.
0: Решение государства поделиться полномочиями с бизнесом в области обороны оценили не все. Так, экс-министр обороны так называемый ДНР Игорь Стрелков, который сейчас находится в заключении, пишет.
1: Известие о том, что теперь у нас появится еще несколько частных армий, наверное, даже много частных армий, естественно, радовать не может, поскольку так постепенно может и до домовой самообороны дойти, как у нас было во время гражданской войны. Фактически, наша государственная власть этим шагом расписывается в своем полном бессилии централизованно защитить граждан.
0: Другие Z-блогеры, кажется, проводят параллели с бунтом основателя ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина.
8: Передачу серьезного оружия в частные руки мы уже проходили и помним, какую высокую цену мы заплатили, чтобы это оружие потом отобрать. И никакие имевшиеся средства контроля не помогли предотвратить применение этого оружия против граждан России. А тут, по сути, любой председатель колхоза или шиномонтажки может запилить себе ЧВК с гантраками, пушками, пулеметами, броневиками и турелями.
0: Это не единственная инициатива государства по вооружению бизнеса. 26 мая Госдума сразу во втором и третьем чтениях разрешила Центробанку, Сбербанку и Росинкассации самостоятельно сбивать дроны. Средства защиты и закупку стрелкового оружия банки также будут оплачивать за свой счет. Проект был внесен в парламент еще в августе 2025 года. В первом чтении приняли в ноябре.
1: Закон принят, и лучше поздно, чем никогда. Все должны защищать родину. Камнем отбросился уже хорошо.
0: В марте Владимир Путин также подписал закон о предоставлении оружия сотрудникам корпоративных частных охранных предприятий. Для борьбы с беспилотниками они теперь могут брать оружие во временное пользование от Росгвардии.
9: В какой-то момент, я думаю, к началу 2027 года будет 10-20 армий. Численность 1500-5000 человек, да, скажем, армейские группы, там, батальонные группы, как угодно называйте, со стрелковым оружием, которое уже им разрешено. То есть у крупного бизнеса уже есть сотни тысяч человек со стрелковым оружием. И будет крупнокалиберное вооружение благодаря тому, что угроза со стороны Украины вынуждает власть отдавать силовой ресурс всем подряд. Это и есть конец власти. Вы не монополисты больше на крупный калибр, на стрелковое оружие. Да? Уже возникают сотни субъектов, которые гораздо круче могут быть мотивированнее, чем те вот люди, которые разочаровались в Путине на фронте.
0: Расширение военных полномочий бизнеса отмечается на фоне все более успешных и более массовых украинских воздушных ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и военным предприятиям. В марте сообщалось о закрытой встрече Путина с предпринимателями, где, как отмечает The Bell, на просьбу помочь фронту деньгами откликнулся миллиардер Сулейман Керимов, пообещавший внести в специальный фонд 100 миллиардов рублей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин ни к чему бизнесменов не призывал.
28: Ну и если бизнес сам закупит себе оружие, это поможет или навредит Путину, об этом мы спросим политолога Дениса Грекова. Денис, я хочу перефразировать вывод Игоря Стрелкова-Гиркина. Перекладывая закупку оружия на бизнес, Путин расписался в своем бессилии?
6: Отчасти да. Это означает, что государство как таковое не справляется, и его силовые подразделения, которые должны выполнять эту задачу, армия, иные службы, они не могут этого сделать физически, с одной стороны. С другой стороны, это тоже давно укладывается в тренд. Вот это вот размывание монополии государства на насилие, оно ведь началось не вчера. Оно началось еще, как ни странно, с момента принятия закона о режиме контртеррористической операции. Помните, когда это было?
28: Вы имеете в виду давние-давние еще времен чеченских войн? Или вы
6: да,
28: имеете...
6: его этот самый закон. По сути дела, к чему он приводил? Он приводил к тому, что в регионах местное ФСБшное начальство могло вводить режим контртеррористических операций, И дальше оно не отчитывалось ни перед местными властями, ни перед законом, только перед своим собственным ФСБшным начальством. По некоторым оценкам, за время действия режима контртеррористических операций, не только в Чечне, а много еще где, на Северном Кавказе, были убиты порядка 13 и более тысяч человек, которых объявляли террористами. А вы можете гарантировать, что сюда не попали жертвы каких-нибудь местных экономических разборок, назовем это так?
28: Ну, это, конечно, я не могу гарантировать, само собой.
6: Конечно, и никто не может.
28: Если этот процесс такой долгий, значит ли, что он необратимый? Его вообще можно развернуть обратно?
6: Боюсь, что сейчас уже нет, потому что оружие, попадая в руки людей, которые хотят утверждать, скажем так, с его помощью свое влияние, так просто уже не отдадут. Вы можете в этом убедиться на примере частной армии Рамзана Кадырова, которая до некоторой степени вполне самостоятельные действия уже внутри Российской Федерации осуществляет. Это был еще один важный шаг по уничтожению монополии на насилие государственной.
28: И вот блогеры, которых мы сегодня в передаче цитировали, я имею в виду те блогеры, которые выступают экспертами с российской стороны, с провоенной стороны, они в военных трендах, в социальном тренде, в том числе, что бизнес должен сам себя защищать, они в этом видят предпосылки к экономическому и социальному кризису. Ну, экономику можем оставить за скобками. А с чего здесь быть социальному кризису? Если тренд 20 лет существует, какие проблемы?
6: Понимаете, когда у вас есть революционные матросы, они могут начать что-нибудь революционное делать, не посоветовавшись с вами. Вот, например, бунт Пригожина ведь вспоминают здесь не случайно, потому что тропинка-то уже протоптана. Понятно, что государство постарается каким-то образом, путинский режим постарается это все купировать. Но его возможности сокращаются, экономическая база тоже не в лучшем состоянии. Силовики, конечно, будут заинтересованы сохранять контроль, но и силовики бывают разные. Кто-то из них вполне может захотеть стать, там, не знаю, каким-нибудь...
28: Вторым Пригожиным.
6: Да, вторым Пригожиным, лордом-канцлером какой-нибудь там Новгородской республики условной. Ну, то есть, почему нет? И чем больше будет оружия в частных руках, между прочим, это очень важно, что сейчас в частных руках оказываются и комплексы противовоздушной обороны. То есть у государства, в принципе, с такой маленькой, но злой армией, возможностей что-то сделать будет не так уже и много. Если помните, даже Пригожинская колонна на ходу сбила парочку военных бортов. Вот.
28: Ну, действительно, они двигались быстро, но скорее там им еще и помогали люди, которые их встречали. Вот как раз так, как Кремль рассчитывал на то, что их будут встречать в Украине, так встречали Пригожина, когда он ехал на Москву. Но мы все помним, чем закончилось. Спасибо, Денис. Политолог Денис Греков о политических рисках размывания монополии на насилие. Вы делитесь своим мнением в комментариях, если можете, как вы воспринимаете передачу оружия частному бизнесу. До свидания.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Преступление и война.
2: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
1: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
3: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня понедельник, 1 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Россия и Украина обмениваются ударами, атаки подверглась Запорожская АЭС. В аннексированном Крыму ощущается острая нехватка бензина. Владимир Зеленский заявил об окне возможностей для переговоров об окончании войны в Украине, которая будет действовать до зимы. Никол Пашинян считает, что референдум о членстве Армении в Европейском Союзе следует проводить только когда страна будет близка к получению статуса кандидата на вступление в ЕС. Также сегодня.
4: Ее магнетизм притягивал каждого, на кого она бросала взгляд.
3: Исполнилось 100 лет со дня рождения Мэрилин Монро. Россия и Украина продолжают обмениваться ударами с применением ракет и беспилотников. Российские войска минувшей ночью атаковали Черниговскую область, Харьков и Одессу. Пострадали жилые дома, хозяйственные постройки, автомобили, несколько человек ранены. Целями ударов украинских беспилотников остаются в основном объекты нефтяной промышленности России. В минувшие выходные, в частности, атаки подвергся НПЗ в Саратовской области, более чем в 700 километров от российско-украинской границы, объекты в Ростовской и Кировской областях, а также пункт военного базирования на Каспии. При этом ВСУ отрицают, что атаковали Запорожскую атомную электростанцию, находящуюся на оккупированной Россией территории Украины. 30 мая назначенное Россией руководство ЗАЭС, а также Росатом, заявили, что украинский беспилотник атаковал здание машинного зала энергоблока номер 6. 31 мая сообщалось о новом ударе, теперь уже по транспортному цеху станции. Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ сообщило, что ее эксперты зафиксировали повреждения на ЗАЭС, а также отметило, что уровень радиации в районе станции находится в норме. А вот что говорится в заявлении МАГАТЭ, в котором цитируются слова его директора Рафаэля Гросси.
1: Удар был серьезным инцидентом, поставившим под угрозу ключевые принципы ядерной безопасности. Нападения на ядерные объекты недопустимы и должны прекратиться, чтобы предотвратить вполне реальный риск ядерной аварии, которая никому не принесет пользы.
3: Сегодня стало известно, что власти России временно запретили экспорт авиационного керосина до 30 ноября. Решение, как говорится в сообщении российского правительства, принято для обеспечения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. А в аннексированном Крыму на фоне ударов по инфраструктуре, связывающей полуостров с материком, введены талоны на основные марки бензина для автомобилей. Продажа ограничена 20 литрами на автомобиль. Вот опубликованные в социальных сетях свидетельства тех, кто наблюдал огромные очереди за бензином в Севастополе и других крымских городах.
5: Короче, бензина нет нигде.
6: Вот это вся очередь за бензином. Я не знаю, по городу есть бензин еще где-то или нет. Такое ощущение, как будто нет.
7: Нет бензина. Поэтому тут стоит такая очередь, потому что на одной из заправок появился бензин. Чтобы вы понимали, на часах 23.
8: Дуслар, как вам такая пробка на заправку в СМЛБ? Это что такое вообще?
9: Стоит заправка, слился бензин. Сейчас будут давать возможность подъехать. Значит, очередь стоит, только что бензин ушел, простояли 2 часа, объявили, что будут заправлять только по талонам. Люди простояли по 2-3 часа здесь в очереди, после всего, когда слился бензовоз, объявили, что будут заправлять по талонам. Талонов ни у кого нету.
3: Ранее власти ограничили движение по трассе Р-280 Новороссия, которую называют сухопутным мостом в Крым. В минувшие выходные также прерывалось движение по Крымскому мосту. Назначенный Россией глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что, цитата, «ситуация стабилизируется в течение 30 дней». В мае 2026 года, если судить по данным украинского проекта Deep State, Россия сумела захватить в общей сложности 14 квадратных километров территории Украины. Это минимум в сравнении с месячными цифрами захвата за последние годы. При этом продвижение российских войск фиксируется в Донбассе, где сейчас идут бои за Константиновку, которые, как предполагает израильский военный эксперт Давид Гендельман, продлятся еще несколько месяцев, если ВСУ смогут остановить попытки окружить город.
10: Можно сказать, что начинается уже, собственно, бой за саму Константиновку как таковую. Хотя, на самом деле, инфильтрация была до сих пор, но сейчас она стала более массовой. По имеющимся данным, в восточной части города, как минимум, не только инфильтрация, но уже начинается закрепление. Но так как до сих пор темпы были медленные, если, скажем так, если удерживаться фланги, возможно, ближайшие пару месяцев, может, даже все лето, все еще удастся удержать. Но, разумеется, как обычно, все зависит от соотношения сил. Если россияне захотят подбросить еще сколько-то резервов, это может ускориться. Короче, пока речь не идет о том, чтобы Константиновка уже немедленно пала, но понятно, что раз зашли уже в сам город, начинается уже этот последний этап, скажем так. Ну, разумеется, в идеале для россиян бы было прорваться с севера, чтобы не просто дистанционно отрезать дорогу на Трушковку, но контролировать физически, но это вряд ли, они еще оттуда далеко. Но в любом случае имеется в виду, есть позиции в самом городе, есть, скажем так, на окраинах с разных сторон. Если не будет какого-то полуокружения, если будет именно последовательно выдавливание украинских войск именно в лобовом варианте, то еще на ближайшие месяцы, возможно, даже на все лето, возможно, этого и хватит. Но, с другой стороны, также мы видим усиление авиационного воздействия как КАБами, так и очень большое количество беспилотников, что крайне затрудняет логистику и снабжение остающихся в городе войск. Короче, ситуация сложная, прямо немедленно какой-то сдачи города, разумеется, не предвидится, но обстановка ухудшается. Если бы в идеале украинским войскам удалось дотянуть там до осени, то есть еще почти полгода, дальше, возможно, было бы проще, потому что и тоже авиационное воздействие, в первую очередь, беспилотниками, возможно, там бы ухудшилась обстановка и было бы несколько проще с украинской логистикой, но так далеко заглядывать мы не будем. Короче, на ближайшие пару месяцев стоит задача удержать то, что есть. Если на каком-то этапе, неважно, через 2, через 4 месяца возьмут, то понятно, что дальше Дружковка. Но если мы смотрим на всю оперативно-стратегическую задачу, скажем так, по взятию всего укрепрайона Славянск-Краматорск, Дружковка, Константиновка, по-хорошему, к концу мая россияне, насколько известно, давным-давно уже должны были решить вопросы с Константиновкой и, возможно, Дружковкой. Сейчас вопрос все еще не решен, если оно так затянется и дальше, то вопрос о какой-то решительной битве за Славянск-Краматорск все отодвигается, потому что на Лиманском направлении тоже продвижение россиян далеко не такое, как они хотели бы. Короче, месяц тут, месяц там, может дойти до того, что

0: что сейчас действует так называемое «окно возможностей» для проведения мирных переговоров с Россией. Зеленский подчеркнул в этом интервью важность поддержки мирного процесса со стороны США, которые, как признал президент Украины, в основном сосредоточены сейчас на войне с Ираном, подтвердил, что готов при необходимости лично встретиться с Владимиром Путиным. Что же касается того, кто будет переговорщиком и посредником на переговорах от стран Европы, то это, по словам Зеленского, пока не определено. Я думаю, что у нас есть окно возможностей для переговоров, поскольку с каждым месяцем Россия теряет все больше людей, а вместе с этим и инициативу на поле боя. Сейчас они начали наносить по нам массированные ракетные удары, и, на мой взгляд, главная причина этого заключается в том, что они теряют позиции на фронте. Считаю, что до наступления зимы необходимо найти дипломатический путь для начала переговоров. Однако многое зависит от давления на Путина, от напряжения внутри российского общества, которое, я считаю, усиливается, от международных санкций. Важно не допускать их ослабления и сохранить единство европейских стран в этом вопросе. Что касается Европы, то у нас уже есть формат из трех государств – Великобритании, Франции и Германии. Есть также надежные партнеры среди скандинавских государств. Турция тоже всегда стремилась выступать посредником. Однако вопрос о том, кто в итоге станет посредником в переговорах, остается открытым. Это решение предстоит принимать Украине и Европе. И не менее важно, чтобы и Россия была готова к диалогу и взаимодействию с европейскими странами. Это был президент Украины Владимир Зеленский, фрагмент его интервью американскому телеканалу CBS. Между тем, белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко в конце прошлой недели, находясь на саммите Евразийского экономического союза в Астане, заявил, что белорусская армия ни при каких обстоятельствах не будет воевать на территории Украины.
1: Завтра вроде бы будет атака со стороны Беларуси на Украину, хотя это никогда не будет, никогда. Наших там солдат не было и не будет. Это тоже. Он знает и военный язык.
0: Это был Александр Лукашенко. Напомню, что ранее Владимир Зеленский заявлял, что, по его данным, Беларусь готовит вторжение в северные регионы Украины. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 1 июня. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Александр Лукашенко в минувшую пятницу на саммите ЕАЭС в Астане также прокомментировал планы Армении присоединиться к Европейскому Союзу. Напомню, что на саммите другими государствами этого союза было принято заявление с призывом к властям Армении решить, собирается ли она быть членом ЕАЭС или ЕС, поскольку одновременно членство в двух союзах невозможно, и как можно скорее провести референдум по этому вопросу. В этом контексте Александр Лукашенко заговорил и об Украине.
1: Армянам надо быть очень аккуратными, а народ, чтобы, упаси Господь, не повторить то, что произошло в Украине. Украине же ровно так начиналось. Вы это помните. Чтобы они, армяне, которые только что вышли из одной войны, не попали в тяжелую ситуацию в связи с этим. Не надо спешить. Надо просто подумать. Надо же быть мудрыми людьми. Слушайте, кому-то это выгодно. Приехали, собрали там кого-то. Вы знаете, кто там был из европейцев. Понаобещали целый ворох. Хотя мы не слышали этих обещаний, были только осуждения. И Беларуси, и России, и такие-сякие. Ну, конечно, мы не совершенны. Что тут говорить? Ну, на себя посмотрите.
0: Это был Александр Лукашенко. О том, что и для Украины все началось с желания вступить в Европейский Союз, сказал и Владимир Путин. Он довольно долго рассказывал о тесной дружбе между Россией и Арменией, подчеркивал, что все, что выгодно для Армении, выгодно и для России, признавал право народа Армении самому решать свою судьбу, но совершенно открыто дал понять, что выход Армении из Евразийского экономического союза будет стоить стране, согласно приведенным им оценкам, 14% валового внутреннего продукта.
2: Речь в данном случае идет о чисто экономических субстанциях. Я уже упоминал об этом. Кризис на Украине начался когда-то с попыток присоединения Украины к ЕС. К чему это приведет?

0: Первое. Значит, это восстановление полноформатного таможенного контроля и таможенных пошлин. Второе. Это прекращение признания документов как раз в области техрегулирования и фитосанитарных норм. Затем это сокращение торговли услугами, туризм, транспортные услуги и так далее. Применение к трудящимся из Армении требований, действующих в отношении мигрантов из стран СНГ. Придется перейти к восстановлению разрешительного порядка для армянских автоперевозчиков. И, конечно, придется перейти к повышению уровня тарифов на железнодорожные перевозки с внутренних российских на тарифы до уровня стран СНГ. Ну и, конечно, это повышение цен на энергоносители. По нашим предварительным оценкам, даже не нашим, а на экспертном уровне, разные эксперты это считают, это приведет к потере как минимум 14% ВВП.
1: Это был Владимир Путин. Российские информационные агентства сегодня цитируют премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который сказал: «Мы работаем и продолжим работать в ЕАЭС до тех пор, пока выбор между ЕАЭС и ЕС не станет неизбежным. До того момента, пока Армения официально не обратилась к ЕС по вопросу членства и не близка к получению статуса кандидата на членство, проводить референдум нелогично. Ставить на референдум теоретический выбор неправильно и необоснованно». Конец цитаты. Сегодня Владимир Путин тепло поздравил Никола Пашиняна с днем рождения, и сегодня же Россельхознадзор ограничил импорт живой рыбы из Армении, поскольку результаты инспекции ферм по разведению форели оказались, согласно официальным заявлениям, неудовлетворительными. С 30 мая Россельхознадзор запретил ввоз в Россию свежих томатов, огурцов, перцев, зеленых культур и клубники из Армении. Ранее был запрещен ввоз из Армении в Россию цветов. Роспотребнадзор, в свою очередь, приостановил продажи алкогольной продукции трех крупных армянских производителей, а также запретил ввоз и продажу в России минеральной воды из Армении «Джермук». 7 июня в Армении состоятся парламентские выборы. В своем очередном предвыборном ролике Никол Пашинян объяснил, почему он считает жизненно важным отказ Армении от слишком большой зависимости от кого-то из своих партнеров.
2: Я сравниваю это с космическими процессами, в которых планеты и другие небесные тела существуют и функционируют благодаря определенному гравитационному балансу. Когда эти гравитационные связи нарушаются, равновесие утрачивается, возникают катастрофические последствия. На мой взгляд, государство, Республика Армения, существует в схожем измерении, которое отличается от многих других. Речь идет об уровне ее отношений с другими государствами. Он наглядно показывает, что происходит, когда в той или иной сфере нарушается баланс и возникают непропорционально большие зависимости или перекосы во взаимоотношениях. В таких случаях государство выходит за пределы естественной логики своего развития и не достигает того уровня устойчивости, который позволяет ему развиваться органично и последовательно. Когда мы сталкиваемся с подобной ситуацией, политическая задача государства, правительства и руководства страны заключается в том, чтобы восстановить баланс, устранить существующие диспропорции и выстроить более гармоничную систему отношений. Прежде всего, речь идет о необходимости сбалансировать различные направления взаимодействия с внешним миром. Это позволит государству оставаться на естественном пути развития и действовать в соответствии с собственными национальными интересами. Хочу подчеркнуть, что говоря о сбалансированной и уравновешенной внешней политике, мы имеем в виду все аспекты внешних отношений. Политические связи, внешнеэкономическое сотрудничество, вопросы безопасности и другие направления международного взаимодействия. Это был премьер-министр Армении Никол Пашинян. Время свободы. Центральное командование вооруженных сил США заявило, что американские военные в последние двое суток в целях самообороны нанесли удары по иранским радарам и пунктам управления беспилотниками в городе Гарук и на острове Кешм на юге Ирана. Корпус стражи Исламской революции в свою очередь заявил, что иранские истребители атаковали авиабазу, с которой американские военные наносили эти удары. В какой именно стране расположена база, не сообщается. В конце прошлой недели появлялась информация о том, что США и Иран достигли предварительного соглашения, которое предполагает продление режима прекращения огня на 60 дней, начало переговоров по иранской ядерной программе, восстановление судоходства в Ормузском проливе. Однако, как пишет издание Axios, президент США Дональд Трамп потребовал внести правки в проект окончательного соглашения. В частности, он хочет, чтобы в нем было зафиксировано, каким образом и в какие сроки США получат иранский ядерный материал. А вот что заявил о ходе переговоров с Ираном глава Пентагона Пит Хексет.
3: Иран очень четко понимает, чего мы ожидаем, и задача переговорной команды — выполнить эти ожидания. Они движутся в нашем направлении. Переговоры были продуктивными, и я вполне уверен в этом и в нашем президенте. Он заключает только выгодные сделки, и в конечном итоге это будет то, чем он будет гордиться и что будет защищать, гарантируя, что Иран, у которого не должно быть ядерного оружия, никогда его не получит.
2: Это был глава Пентагона Пит Хексет. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отметил, что оценивать переговорный процесс можно будет только после достижения конкретных результатов. Между тем, израильские военные заняли крепость Бафор на юге Ливана. Это построенный крестоносцами замок, который, по данным Цахал, использовался как форпост группировки Хизбалла. Она признана террористической в США и Израиле, в Европейском Союзе террористическим признана военная крыло Хизбаллы, но не одноименная политическая партия. Специальное заявление по поводу захвата крепости Бафор в Ливане сделал премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху. Вот что он в частности сказал.
4: С начала войны Возрождения мы уничтожили 8 тысяч террористов Хизбаллы. С момента начала операции «Рев Льва» — 3 тысячи. Только за этот месяц — 700. Это больше, чем за время всей Второй Ливанской войны. Я дал распоряжение Цахалу расширить операцию в Ливане. Наши войска пересекли реку Летани, заняли доминирующие территории, контролируют хребет Бафор. Теперь мое распоряжение – углубить и расширить контроль в местах, где раньше находились позиции Хизбаллы. Захват крепости Бафор – это драматический этап и серьезное изменение нашей политики. Мы сломали барьер страха. В наших руках инициатива на всех фронтах – в Сирии, в Газе и в Ливане. Мы создали зоны безопасности за пределами наших границ, чтобы защищать наши населенные пункты.
2: Это был премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху. Как пишет французская газета «Le Monde», министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро призвал к проведению экстренного заседания Совета безопасности ООН из-за расширения израильской военной операции в Ливане. Это продление израильских операций, это наступление противоречит обязательствам Израиля, международному праву и интересам и безопасности Израиля, цитирует газета Жан-Ноэля Барро. В 1982 году израильская армия уже захватывала крепость Бафор, которая тогда была форпостом Организации освобождения Палестины. Израильские военные покинули ее в 2000 году во время вывода войск из Ливана. Решение тогда вызвало раскол в израильском обществе, о котором, кстати, в своем последнем заявлении Бенямин Нетаньяху тоже упомянул. Несмотря на боевые действия, на этой неделе в Вашингтоне планируется очередная встреча представителей Ливана и Израиля на уровне послов в Соединенных Штатах. И последняя тема. Сегодня исполнилось 100 лет со дня рождения Мэрилин Монро, американской киноактрисы, певицы, символа сексуальности 50-х-60-х годов прошлого века. В книге Кристофера Бигсби «Артур Миллер» в период с 1915 по 1962 год есть несколько захватывающих глав, посвященных браку Миллера и Монро, рассказывает Марина Ефимова. Это архивная запись «Радио Свобода» 2009 года.
5: Миллер впервые увидел Мэрилин Монро в 1951 году на одной из голливудских вечеринок. В это время он был более знаменит, чем она. Две его пьесы «Все мои сыновья» и «Смерть коммивояжера» заработали ему славу лучшего американского драматурга, потеснившего даже Нобелевского лауреата Юджина О'Нила, и все мыслимые награды – от Пулитцеровской премии до премии нью-йоркских театральных критиков. Ему было 35 лет, он был женатым человеком и отцом двоих детей. Мэрилин Монро было 24 года. Она была еще малоизвестна, но уже стала тем, что американцы называют «heart stopper», то есть хороша так, что замирает сердце. Читаем в книге Бигсби.
6: «В своей соблазнительности она была смехотворно прямолинейна», — написал Миллер. «Ее платье облепляло каждый изгиб тела, как вторая шелковая кожа. Но это не казалось вызовом. Это казалось естественной демонстрацией чуда природы». Режиссер Элия Казан, тоже бывший на этой вечеринке, записал в дневнике. Заметил, что в глазах Миллера загорелся живой огонь сладострастия.
5: Они вскоре встретились снова на одной из съемочных площадок киностудии 20th Century Fox.
6: Эта встреча так встряхнула обоих, что каждый из них сбился с прежнего пути. Описывая свое ощущение, Мэрилин Монро говорила, что, встретив Миллера, она словно на бегу врезалась в дерево.
5: По инерции они оба еще пробежали какое-то время по старым путям. Он вернулся к семье и к работе. Она вышла замуж за знаменитого бейсболиста Джо Димаджо. Но оторваться друг от друга они уже не могли. Оба развелись с прежними супругами и в 1956 году поженились. В конце жизни Артур Миллер дал несколько скупых интервью о своих отношениях с мечтой миллионов. И на вопрос, как он решился жениться на женщине, столь далекой от его интересов, от его мира, от его круга нью-йоркских интеллектуалов, Миллер ответил:
6: «Наш союз выглядел таким неправильным, что мне захотелось бросить вызов расхожей мудрости. Мне казалось, что мы с ней представляем две ипостаси общества. Она – свет и чувственность, я – драма и тьма. Моя ошибка заключалась в том, что я не представлял себе размеров нашей непохожести».
5: Они поженились в трудное для обоих время. Монро выздоравливала после крушения несчастливого 9-месячного брака с Димаджо, замучившим ее ревностью. Миллер в 1956 году стал мишенью комиссии по расследованию антиамериканской деятельности. Его вызывали на публичные слушания и требовали назвать имена тех, с кем вместе он посещал коммунистические митинги. Он никого не назвал, ему предъявили обвинение в неуважении к Конгрессу, но вскоре это обвинение было с него снято. В одном из интервью журналист, молодой мужчина, спросил Миллера: «А что Мэрилин Монро нашла в вас?» Разумеется, Миллер не сказал, что она нашла в нем ум и талант. Он рассказал о постоянной борьбе, которую вела сама с собой эта талантливая и противоречивая натура.
6: «Она все время боролась со своей памятью, с воспоминаниями о безобразиях своего детства, о матери, которая ее бросила. Она впадала в отчаяние из-за того, что Голливуд навязал ей роль рекламной богини. Она очень мужественно боролась. Она хотела стать серьезной актрисой. И я был единственным человеком, кто хотел и мог ей в этом помочь. Я был ее надеждой».
5: Так что Норман Мейлер явно упрощал ситуацию, когда придумал популярную формулировку, что союз Миллера и Монро – это союз великолепного американского ума с великолепным американским телом. Для Мэрилин Монро общение с Миллером было, по ее выражению, как холодное питье, поднесенное больному, который мечется в жару. Миллер посвятил ее судьбе несколько лет жизни. Он перестал работать, написал сценарий для ее фильма «Неприкаянные» и все время был с ней на съемках. Но что-то убило ее надежду. Может быть, то, что у нее было два выкидыша, повергших ее в тяжелую депрессию. По словам Миллера, именно после этого она стала пить и постоянно опаздывать на съемки. Она проводила целые дни в постели, появились наркотики, у нее начался новый роман с Ивом Монтаном. Словом, она свернула на старый путь. В 1961 году Миллер и Монро развелись. Не исключено, конечно, что Миллер не все рассказывал. Возможно, он первым устал от их брака. Во всяком случае, известно, что свою третью и последнюю жену, фотографа Ингу Морат, он встретил именно во время съемок фильма «Неприкаянные». Кристофер Бигсби – биограф сдержанный. Он академический британский литературовед, специалист по драматургии Миллера. Но в его по-научному дотошной и трезвой книге, на тех страницах, где появляется Мэрилин Монро, у читателя захватывает дух, как от появления на горизонте корабля с алыми парусами. Вы чувствуете, что ее магнетизм притягивал каждого, на кого она бросала взгляд, и что долгая жизнь замечательного драматурга Артура Миллера, по точному выражению рецензента книги Дуайта Гарнера, отчетливо делится на эру до Мэрилин Монро и на эру после Мэрилин Монро. I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own.

0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Каким вам представляется будущее России?
3: Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
4: А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны.
5: Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
6: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
7: Да что-то как-то страшновато.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Случай лингвиста Игоря Мельчука. История одного заседания одного ученого совета. Изложение конфликта, а в конце интервью с самим Мельчуком, записанное в Вене вскоре после его эмиграции. Эфир 18 августа 1977 года.
9: Сегодня продолжение документа, озаглавленного «История одного заседания одного ученого совета». Это запись ученого Совета Института языкознания Академии наук СССР 25 марта 1976 года, на котором решался вопрос о переаттестации блестящего молодого лингвиста, кандидата филологических наук Игоря Александровича Мельчука. Мельчук с недавних пор проживает за границей. В конце передачи вы услышите интервью с Игорем Мельчуком, записанные в столице Австрии, Вене. История одного заседания одного ученого совета. Этот самиздатский текст уже передавался нами в ноябре прошлого года. Мы его вновь предлагаем вашему вниманию в связи с предстоящим в конце августа очередным международным конгрессом лингвистов, среди участников которого будут и представители советской науки, а также их коллега, бывший советский гражданин Игорь Мельчук.
10: Заседание ученого совета проходило под председательством директора института, члена-корреспондента Академии наук СССР профессора Ярцевой Виктории Николаевны и ее заместителя, ученого-секретаря института Юрия Елисеева. Согласно процедуре, в начале заседания ученого совета Игорь Мельчук представил отчет о своей научной и научно-организационной деятельности за последние 5 лет. Полный текст этого отчета, включенный в настоящий документ, был прочитан в прошлой передаче «Письма и документы». Напомним о содержании отчета, пользуясь формулировками хроники текущих событий. В 40-м выпуске читаем.
11: С 1971 по 1975 год Мельчук опубликовал свыше 40 научных работ, общим объемом более 65 авторских листов. Кроме того, у Мельчука есть еще законченные работы, которые давно сданы в издательство, но до сих пор еще не изданы. Мельчук выступал с научными докладами на отечественных конференциях по лингвистике в различных учреждениях Академии наук СССР и вузах. Он был ученым-секретарем сектора структурной и прикладной лингвистики. В 1971 по 1975 год Игоря Александровича Мельчука неоднократно приглашали участвовать в международных конференциях и симпозиумах. Однако для участия в них ни разу не получил необходимого разрешения. Дирекция не разрешила ему передать рукопись «Смысл-текст» в издательство «Фингферлаг Мюнхен», которое предложило его напечатать.
10: Сейчас, после позывного сигнала, мы продолжим чтение истории одного заседания одного ученого совета. Как обычно, мы читаем этот самиздатский текст без изменений и без комментариев. Лишь в нескольких местах, где это необходимо для понимания, я себе позволю вклинивать в основной текст вставки информационного характера. Все остальное, читаемое моими коллегами Татьяной Вербицкой и Михаилом Рощиным, есть подлинный текст самиздатского документа.

0: Начинается обсуждение отчета. Елисеев, заместитель директора.
1: Поясняет, что в разрешении на отправку рукописи книги ФРГ Мельчаку было отказано из соображения приоритета. Сначала надо публиковать у нас, а потом пусть переводят кто сколько хочет.
0: В скобках целиком книга не издана до сих пор.
1: Подчеркивает, что в институте задерживается публикация очень многих монографий. Есть рукописи, ждущие с 1960 года.
0: Возгласы в зале. У меня книга лежит уже 7 лет. У меня тоже без конца откладывают. И у меня. Ярцева.
1: Указывает, что в командировках Мельчаку отказывали только потому, что обычно они не были заранее запланированы.
0: Котов. Доктор технических наук, отставной полковник, заведующий сектором структурной и прикладной лингвистики, где работает Мельчук, 2 года назад занял этот пост вместо Александра Александровича Реформатского.
1: Ваша тема – исследование возможностей разработки системы англо-русского автоматического перевода. Где же эта система?
0: Мельчук
1: отвечает, что создание реальной машинной системы не входило и не могло входить в его задачи, поскольку в его распоряжении никогда не было ЭВМ. Его цель – исследование и разработка лингвистических возможностей создания такой системы. В этом плане и выполнены работы по английскому синтаксису, русскому синтаксису и русскому словоизменению, указанные в отчете.
0: Расторгуева, заведующая сектором иранских языков,
1: спрашивает, как все-таки соответствует плановой теме, выполненная Мельчуком работа.
0: Мельчук
1: разъясняет, что содержание его работы – изобретение самих методов и принципов описания, выработка удобного формализма, применение этого последнего к конкретному языковому материалу. Здесь трудно заранее планировать монографии, да и неудобно. Они издаются слишком долго или не издаются и успевают устареть. Лучшая форма выдачи результатов – статьи и предварительные публикации. Основные публикации Мельчука за 1971-75 годы соответствуют его плановой теме.
0: Елисеев.
1: Научная сторона деятельности Игоря Александровича достаточно отражена в его отчете. А вот как обстоит дело с общественной работой? Участием на методологических семинарах, присутствием на политических лекциях, участием в других общественных мероприятиях.
2: В скобках примечание составителя документа.
0: Методологический семинар – это занятие для сотрудников института, на которых выступающие должны пересказывать статьи из партийной печати по вопросам марксистской философии, внешней политики КПСС, отдельным аспектам политической и экономической жизни, а также сочинения классиков марксизма-ленинизма и Л.И. Брежнева.
2: Конец примечания.
0: Гухман.
1: Вы, Игорь Александрович, не принимаете никакого участия в общественной работе.
0: Мельчук.
1: Простите, но никто не может сказать, что я когда-либо отказался от какого бы то ни было поручения или не захотел прийти кому-нибудь на помощь. Я был в свое время и организатором спортивных мероприятий, и председателем комитета ДОСААФ, и выступал с лекциями.
2: Вслед за сокращением ДОСААФ, скобка, знак равенства и слова...
0: Военно-патриотическое общество.
2: По-видимому, определение составителя. Дальше продолжается изложение выступления Игоря Мельчука.
1: Правда, в последние годы ко мне перестали обращаться. Очевидно, мои услуги не нужны, а я не люблю навязываться. На методологические семинары я действительно часто не ходил, так как бываю очень занят научной работой. Кроме того, меня мало интересует их тематика. Я считаю, что участие в методологическом семинаре – дело добровольное.
0: Ярцева.
1: Ну нет, методологические семинары – это важнейшее мероприятие по идейно-политической подготовке сотрудников.
0: Хайдаков.
1: А на последних занятиях семинара вы были?
0: Мельчук.
1: Нет, не был. Ведь семинары проводятся в рабочее время, когда я занят своим прямым делом.
0: Гухман.
1: А знаете ли вы, что вы единственный человек в институте, который не посещает эти семинары?
0: Мельчук?
1: Нет, не знаю. И мне очень странно, что я единственный человек, кому это неинтересно.
0: Ярцева.
1: Отчет о научной деятельности – это одно, а участие в общественной жизни коллектива – это совсем другое. Мы уже и раньше обращали внимание на неучастие Игоря Александровича в общественной жизни. Известно, что в течение длительного времени не только общественные организации,
0: в скобках имеется в виду партийное бюро института,
1: но и члены дирекции неоднократно беседовали с Игорем Александровичем по поводу тех его выступлений внутри страны, которые, однако, были использованы за рубежом во вред нашей стране.
2: Примечание составителя документа.
0: Ярцева подразумевает письма, направленные в ЦК КПСС и премьер-министру СССР по поводу политических процессов над Синявским Даниэлем 1966 год и Гинзбургом Голландсковым 1968. В этих письмах, под которыми стояла среди других подписей и подпись Игоря Мельчука, обвиняемые даже не брались под защиту. Авторы писем просто призывали правительство проявить как можно больше понимания и, быть может, великодушия.
2: Конец примечания. Далее идут слова директора Института языкознания Академии наук СССР Ярцевой в изложении составителя данного самиздатского документа. Как вы сейчас услышите, Ярцева упоминает письмо Мельчука в газету «Нью-Йорк Таймс». Такое письмо действительно было опубликовано. В нем Игорь Мельчук солидаризуется с академиком Сахаровым и его другом, биологом Сергеем Ковалевым, осужденным по политическим мотивам к 7 годам лагерей строгого режима. Но возвращаемся к тексту записи ученого совета Института языкознания. Выступает Виктория Николаевна Ярцева.
1: А теперь я сообщу следующее. 25 января 1976 года в газете «Нью-Йорк Таймс» появилось письмо, написанное Игорем Александровичем. Неделю назад состоялось заседание дирекции, на котором мы беседовали с Игорем Александровичем. Этот разговор оставил у всех нас очень тяжелое впечатление. Мы пробовали убедить Игоря Александровича, что каждый советский ученый всегда является представителем СССР не только в научном, но и в морально-политическом аспекте. В то же время мы просили Игоря Александровича выразить свое отношение к этому факту и объяснить причины того, что он направил в Соединенные Штаты Америки письмо, порочащее нашу страну. Такого рода поведение позорит старшего научного сотрудника. Наш институт идеологический, и поэтому поступок Игоря Александровича не может пройти незамеченным. Позиция самого Игоря Александровича по данному вопросу нас не устраивает. Я считаю нужным информировать наш ученый совет об этом поступке, недопустимом не только в научном коллективе института, но и вообще в коллективе советских людей.
0: Котов.
1: Я заведую сектором структурной и прикладной лингвистики уже 2 года. И должен сказать, что конфликтная ситуация возникла еще прошлой осенью в связи с отчетом Игоря Александровича. Этот отчет представляет собой смесь научных результатов, в частности список работ, с перечнем обид и претензий к дирекции и партбюро института. Я отказывался утвердить этот отчет, и в течение длительного времени с Игорем Александровичем велись переговоры. Все пытались убедить его разделить эти 2 части. Однако Игорь Александрович отказался изменить свой отчет, требуя тем самым для себя исключительного положения. В ответ на распоряжение директора написать отчет по форме Игорь Александрович предпочел предъявить ультиматум. А ведь Игорь Александрович и так имел много поблажек по сравнению с другими сотрудниками, в смысле свободного режима работы, ухода из института в любое время и тому подобное. Но ему всего было мало. Что касается существа работы Игоря Александровича, то публикаций у него действительно много, однако вся его деятельность – это подмена конкретных разработок по созданию промышленных систем автоматического перевода исследованиями по общему или теоретическому языкознанию. А такая подмена ничего, кроме вреда, принести не может. За пределами академии, то есть в кругах, связанных с практическими приложениями лингвистики, Игорь Александрович не пользуется авторитетом. Не случайно в 1973 году Игорь Александрович не был включен в Государственную комиссию по практическому осуществлению машинного перевода.
2: В скобках примечание составителя документа.
0: В действительности Мельчук был включен в указанную комиссию. За его личным согласием на работу в комиссии непосредственно к нему обратился сотрудник Госкомитета по науке и технике некто Цой. Однако уже после получения его согласия и переговоров Цоя с дирекцией института, Мельчук был выведен из состава комиссии, несомненно, по политическим мотивам.
2: Конец примечания. Продолжается изложение слов сотрудника Института языкознания Академии наук СССР Рената Котова.
1: По-моему, Игорь Александрович не должен проводить политику научного экспансионизма, подменять чистой теории прикладные разработки. Кроме того, Игорю Александровичу следовало бы более критично относиться к самому себе. Если судить по его выступлению на Всесоюзной теоретической конференции 1974 года, где в 40-минутном докладе не было никакой науки, то неудивительно, что его не посылали на конференции. По-моему, ни один руководитель не может выпускать на трибуну такого докладчика.
2: Примечание составителя документа.
0: На указанной конференции за один день до заседания оргкомитетом безо всякого предупреждения был снят ряд докладов, принятых за год до этого, о чем докладчики в свое время были уведомлены специальными повестками. Был снят и доклад Мельчука. Выйдя на трибуну для оглашения другого доклада, совместного доклада с О.С. Кулагиной, который отсутствовал на конференции, Мельчук произнес 10-минутную речь, резкую критику в адрес оргкомитета, членом которого был и Р.Г. Котов, после чего зачитал доклад, не обращая внимания на протесты председательствующего все того же Котова.
2: Конец примечания. Дальше в документе излагается выступление сотрудника Института языкознания Мирры Гухман. Но это уже относится к той части текста, которая войдет в следующую передачу «Письма и документы». Ее можно будет слушать трижды в воскресенье и дважды в понедельник.
3: Говорит Радио Свобода. В программе «Письма и документы» мы передавали очередную часть самиздатского текста, озаглавленного «История одного заседания одного ученого совета». Окончание слушайте в передаче, которая выйдет в эфир в субботу, 20 августа, в 20 часов 30 минут по московскому времени, и затем будет повторяться в воскресенье в 4 часа 30 минут утра и в 13 часов 30 минут, и еще дважды в понедельник. А сейчас предлагаем вашему вниманию интервью, которое наш сотрудник Юрий Мельников некоторое время тому назад взял у Игоря Мельчука. Запись была сделана в Вене. Наш корреспондент полетел туда по случаю прибытия члена московской группы содействия выполнению Хельсинских соглашений Юрия Мнюха. В аэропорту неожиданно встретились с Игорем Мельчуком, который к тому времени уже недели три находился в Вене. Тут же, в ресторане, то есть не в очень пригодных для записи условиях, наспех записали интервью, другой возможности не было. Этим и объясняется далеко не идеальное техническое качество звукозаписи. Рассчитываем на снисходительность наших слушателей. В первую очередь Игорь Мельчук стал говорить о некоторых людях, друзьях, знакомых в Советском Союзе, которым плохо и которые нуждаются в поддержке и помощи. Например, о семье Чудновских в Киеве. О них с тех пор появилось несколько материалов в зарубежной печати. Или о московском ученом Марке Асбели, долголетнем отказнике, которого совсем недавно наконец-то выпустили из страны. Он теперь проживает в Израиле. Затем наш корреспондент перевел разговор на другую тему – участь самого Игоря Мельчука. Это та часть интервью, которая нас сейчас интересует в связи с самиздатским текстом «История одного заседания одного ученого совета». Итак, Игорь Мельчук отвечает на вопросы Юрия Мельникова.
4: Игорь, вы сейчас говорили об ощущениях трехнедельной давности, которые вам сейчас уже даже самому трудно вспомнить. Ну, ваша история довольно широко известна. Мы, Радио Свобода, передавали самиздатские тексты, в которых изложено это дело вашего непереизбрания. Вот, мы напомним об этом нашим слушателям, но сейчас хотелось бы узнать, что случилось после этого, и когда, и как вы все-таки выехали.
5: Хорошо, но моя история, к сожалению, очень проста и малоинтересна, по-видимому, для радиослушателей. После того, что я был уволен из института, я дважды обращался с личным письмом к президенту Академии наук СССР, объясняя ему, что меня поставили перед абсолютно трагической альтернативой покинуть родину или остаться без работы с семьей из четырех человек, без возможности публиковаться и так далее, и так далее. Я не получил ответа от президента Академии, хотя оба письма были, безусловно, доставлены ему. с некоторым опозданием. Я, правда, получил коротенькую записку от заведующего отделом кадров Академии, где было сказано только, что мое увольнение было проведено без нарушения процессуальных норм. Впрочем, на это я ведь и не жаловался. Когда мне стало ясно, что никакую работу в СССР я найти никогда не смогу, я подал заявление о выезде в Израиль и очень быстро получил разрешение. На это я пожаловаться не могу. Мне повезло гораздо больше, чем сотням других людей. Однако, к сожалению, моя младшая сестра тяжело заболела, и я не мог выехать в положенный срок. Я просил о продлении, которое, опять-таки, охотно и без всяких сложностей было мне дано. После этого я задержался вот еще на 4 месяца в Москве, когда сестра пришла в некоторую, ну, скажем, норму. Во всяком случае, я счел, что теперь я могу уехать. Я снова пришел в АВИР с просьбой подготовить мне визу положенным порядком, и что я собираюсь выехать. Тут начались некоторые действительно сложности. Готовые и уже оплаченные визы не были мне выданы работникам АВИРа в последний момент без какого-либо объяснения причин. Единственное, что было сказано, оказывается, вы не работаете уже 11 месяцев. Ну, конечно, работники АВИРа все время знали, что я не работаю. Я все документы подал уже в это время. И я и не мог работать никак, никоим образом. То есть я, конечно, работал очень активно, я занимался научной работой. За эти 11 месяцев я написал 1,5 книги и несколько, я считаю, совсем неплохих статей. Но это же, так сказать, советским властям, это для них не работа. Я нигде не служил. Хотя у меня были средства к существованию вполне, но виза мне не была выдана. А в то же время работники районной милиции стали приглашать меня для беседы, утверждать, что я веду паразитический образ жизни. Хотя у меня были документы, подтверждающие, что незадолго до своего ухода с работы я получил деньги за изданные в Советском Союзе переводы книг. Кроме того, вышел ряд моих работ за границей, и через советскую экспортно-импортную организацию ВААП я тоже получил довольно крупные суммы. Плюс деньги за кооперативную квартиру, которую я сдал, позволяли мне жить, ну, не могу сказать безбедно, но во всяком случае я существовал совершенно нормально. Кроме того, работала моя жена и получала очень высокую зарплату в 300 рублей. Тем не менее, работники милиции составили протокол на том, что я являюсь паразитом и тунеядцем, злостным, и предупредили меня, что если я в течение месяца не устроюсь, то они пришлют мне официальное предупреждение, а после этого в 3-месячный срок меня будут судить и вышлют из Москвы. Ну, сами понимаете, в каком приятном состоянии я находился. Квартиры у меня фактически не было, поскольку я ее сдал и деньги внес в уплату за визы. А надо напомнить, что каждый уезжающий из СССР за отказ от советского гражданства платит 500 рублей. По официальному курсу примерно около 600 долларов.
4: На вашу семью это значит?
5: Ну, нас двое. Только за отказ от гражданства мы должны были заплатить 1000 рублей, потом по 270 или что-то в этом роде за визы, за гербовые бумаги и так далее. То есть очень крупную сумму. Забавно, что если за отказ от советского гражданства надо платить деньги, то, по-видимому, при получении советского гражданства каждый юный гражданин СССР должен получать деньги от советского государства, иначе непонятно, почему их приходится возвращать. Ну вот, ну, пришлось пережить некоторые, вот, примерно это продолжалось 3 недели, и должен сказать, что я чувствовал себя не очень приятно. АВИР отказывал в выдаче визы, не объясняя, когда это произойдет, а милиция угрожала вот такими действиями. Ну, ничего страшного в действительности не случилось. Так же неожиданно, как отказали, так же неожиданно и разрешили. В некий день мне сказали, что я могу прийти и получить немедленно. Что я и сделал, и через 10 дней из Москвы отбыл.
4: Ну, и выезд состоялся когда?
5: Тоже интересно. Я должен был выехать 26 мая. По всем положенным правилам мы явились за 2 часа до начала официального таможенного досмотра на аэродром. У нас было при себе на 4 человек 4 чемодана с детским бельем, простынями, десятком книг и десятком пластинок. Больше у нас ничего не было. Ну, посуды еще было чуть-чуть. Таможенники все время говорили мне, что еще не пора смотреть, что надо подождать. А когда уже, собственно, была пора совершать таможенный смотр, сказали, что они этого делать не будут. И что я должен был это делать накануне. Хотя нигде не написано, что я должен был это делать накануне. Я сказал, что же мне делать, ждите. Меня заставили ждать 5 или 6 часов. Рейс мой улетел. После чего мне сказали, что на самом деле я теперь должен поехать менять билет. От аэродрома до КАС примерно 40 километров или даже больше расстояния. После того, что я поменял билеты и провел с детьми на аэродроме еще 4 часа, состоялся таможенный досмотр, он весь занял, ну, может быть, 30 минут, а может быть, даже и меньше. Потому что, собственно, смотреть-то было нечего. Ну вот, на другой день уже без осложнений мы вылетели.
4: В общем, нас на прощание еще раз показали Кузькину мать, да?
5: Да, показали так слегка, пытались показать. Очень раздражало, что таможенники при этом были вполне культурными людьми. Один из них, листая любимые мои книги, Пастернака и Ахматова, сказал, а книжечки недурственные и дорого платили. Они прекрасно понимали, что такое Пастернак и что такое Ахматова. Они перебрасывались иностранными фразами, очень бойко с проходившими пассажирами. То есть это, к сожалению, люди, которые приобщились к культуре. Это вдвойне было обидно, ну что поделаешь.
4: Первые 3 недели в Вене. Какие впечатления, что происходит?
5: Очень трудно ответить. Ситуация моя нестандартная. Меня встретили коллеги и друзья, и я устроен гораздо лучше, чем, конечно, в среднем эмигрант. Совершенно невероятно поражает до боли, до усталости непривычная доброжелательность всего и вещей, и людей. Натыкаешься на каждом шагу на то, что все сделано так, чтобы было удобней, так, чтобы было приятней, так, чтобы было легче. Ну, это вот как ни странно, это утомляет. Главное впечатление – некоторой растерянности, впечатление такого сказочного путешествия и отпуска, который вот-вот должен кончиться же когда-то и придется вернуться к обычной жизни. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что у меня, конечно, очень нестандартная ситуация. К тому же у меня много профессиональных контактов, я очень занят и сильно устаю. Но если нужно, так сказать, по какой-то шкале оценить мое пребывание, я бы по советской шкале, я бы, конечно, сказал, что это 5 с плюсом. Ни одной отрицательной эмоции после расставания с советскими таможенниками я не испытал до сих пор.
4: Вы уже читаете лекцию? И заключительный вопрос, очень стандартный, но в такой ситуации, конечно, необходимый, о дальнейших планах, краткосрочных, среднесрочных.
5: У меня с планами тоже более или менее все совершенно, к счастью для меня, очевидно. У меня есть приглашение, подтвержденное только что университетскими властями, на профессорское место в Монреальский университет, Université de Montréal, Française. Я мечтаю приступить к занятиям в положенный срок где-то в первых числах сентября. Сейчас просто ожидаю канадской визы, которая должна быть оформлена в течение месяца-полутора. Предполагаю также, что в ближайшие дни, если австрийские власти сочтут возможным выдать мне паспорт, необходимый для пересечения границы, съездить рядом лекции в западногерманские университеты. Имею примерно 10, что ли, 8 или 11, я не помню сейчас, предложений выступить с докладами и лекциями в университетах Западной Германии. Вот таковы планы пока. Хорошо в Вене. Я был бы очень рад, если бы большинство моих друзей было бы сейчас со мной. Страдаю я только от того, что, хотя я знаю, что от аэродрома Швехат до Москвы 2 часа полета, разделяют нас миллионы километров и световые годы даже. Вот от этого только очень больно.
3: Это было интервью с кандидатом филологических наук Игорем Мельчуком, молодым лингвистом, выехавшим в конце мая из Советского Союза за границу. Его турне по ряду западногерманских университетов состоялось, и после Международного конгресса лингвистов в Вене в конце этого месяца он, как и предполагалось, переедет в Канаду и приступит там к своей преподавательской и научной деятельности.
6: Эфир 18 августа 1977 года. «Золотой запас свободы». К истории русской революции. Первый Всероссийский съезд Советов. Передачу подготовили Виктория Семенова и Виктор Лавров. Эфир 18 июня 1977 года.
7: Вернемся к истории. Передачами под этой рубрикой «Радио Свобода» отмечает 60-летие революции.
8: Сегодняшнюю передачу ведут Виктория Семенова и Виктор Лавров. Итак, от революции к революции, как это было? Люди, события, факты. Начало июня 1917 года по старому стилю. Первый Всероссийский съезд Советов.

0: Ровно 60 лет тому назад. Сегодняшние выходные дни пришлись тогда на понедельник, вторник, 5-6 июня 1917 года по старому стилю. Передаем последние известия тех дней. Петроградская газета «Речь».
1: В правительстве. Министр-председатель Временного правительства, князь Львов, обратился к Родзянко с письмом об освобождении Таврического дворца, который отводится для нужд учредительного собрания. Временное правительство постановило распустить нынешнюю Центральную Петроградскую думу. Новая дума начнет функционировать через 12 дней.
0: Известия по стране. Московская газета «Русские ведомости» от 6 июня 1917 года по старому стилю.
1: Севастополь. В Черноморском флоте произошли волнения. Передают об уходе в связи с событиями командующего Черноморским флотом адмирала Колчака. Военным и морским министром Керенским отдано распоряжение о принятии решительных мер для водворения порядка и об аресте зачинщиков.
2: Петроград. Прокурор судебной палаты Каринский предложил комиссару 6-го Выборгского подрайона объявить анархистам, захватившим особняк Дурново, чтобы они в течение 24 часов очистили этот особняк. В противном случае особняк Дурново очистят от анархистов силой.
1: 5 июня истек уже однажды продолженный срок для выселения большевистских организаций, захвативших дворец Кшесинской. После горячих споров они дали свое согласие очистить дом в течение 6 дней. Об этом присяжному поверенному Хесину была выдана на бланке большевистской партии расписка за подписью Свердлова.
2: В Москве собрался многочисленный Всероссийский съезд духовенства и мирян, преддверие церковного собора. По предложению священника Матвеева съезд почтил вставанием память борцов за Родину, за ее свободу и за свободу церкви. Делегаты пропели хором «Вечную память» и «Со святыми упокой».
0: Ровно 60 лет тому назад страна находилась накануне знаменитого июньского наступления. Шла 150-я неделя Первой мировой войны. Петроградская газета «Новое время».
1: К примеру Петрограда последовала Москва. Там также организуются женские батальоны смерти. В батальоны смерти в Москве уже записалось до 8 тысяч женщин.
2: Вести с фронтов. На Кавказском фронте курды и турки перешли в наступление, потеснили наши части, но затем нашими резервами были выбиты штыками и обращены в бегство. Западные и румынские фронты. Без перемен обычная перестрелка.
0: Лондонская газета «Таймс» от 18 июня 1917 года.
1: В течение всей ночи германцы вели усиленный артиллерийский огонь по нашим позициям в Шампани. К югу от Ипра обращена в бегство партия германских разведчиков.
0: В обстановке 60 лет тому назад в Петрограде открылся первый Всероссийский съезд Советов, своего рода грандиозное собрание победителей февральской революции. Первый в стране совет образовался в Петрограде в день победы революции, 27 февраля. Председатель Совета министров императорского правительства князь Голицын подает в отставку. Государственная дума отказывается подчиниться указу царя о роспуске. Образует временный исполнительный комитет. К зданию Государственной Думы стекаются толпы народа, солдатские батальоны. Там же, в Таврическом дворце, собираются члены арестованной за месяц до этого рабочей группы военно-промышленного комитета. И вместе со столичными социалистами, депутатами Думы, образуют исполнительный комитет Совета рабочих и солдатских депутатов. 2 марта от престола отрекся император Николай II. В тот же день на переговорах исполкома Совета с Комитетом Государственной Думы было образовано первое временное правительство. Однако властью в Петрограде остался Совет. В его подчинение передали себя восставшие солдаты Петроградского гарнизона. 2 марта Совет рабочих и солдатских депутатов образовался в Москве. Вскоре советами покрылась вся страна. Советы как бы взяли рухнувшую власть по всей бывшей империи. В русской армии образовались войсковые комитеты.
3: За три прошедших с тех пор месяца главенство советов привело страну на грань почти полной анархии. Советы экспроприировали товар у купцов, издавали свои местные законы, не подчинялись распоряжениям временного правительства, в войсках отменяли приказы командования. Местные советы порой шли даже на отделение от остальной России. В начале июня 1917 года некто Трунин объявил себя президентом, а городок Кирсанов под Тамбовым – своей автономной республикой. Уже месяц как тянулось громкое дело с Кронштадтом, совет которого объявил себя полновластным хозяином в городе и установил особый порядок для сношений с остальной Россией. Объявляли себя автономными даже железные дороги. 60 лет тому назад, 3 июня 1917 года по старому стилю, представители этих советов съехались в Петроград на свой первый съезд.

0: выступает видный в то время большевик, участник съезда Шляпников, впоследствии расстрелянный в сталинских чистках. Книга Шляпникова, 17-й год.
1: В вечерний час 3 июня в большом зале бывшего дворца Меншикова, тогда кадетского корпуса, на Васильевском острове собралось около 800 делегатов, несколько сот гостей и представителей печати. Все занимали отведенные им места. Причем левые группы съезда заняли свои традиционные места на левом фланге от трибуны. Большинство съезда принадлежало социал-соглашательским элементам, и его открытие знаменовало победу этого направления по всей стране от тыловых съездов Совета городов до фронтовых съездов солдат. Чиидзе царители, Керенский вызывали всеобщий восторг. Лишь небольшая часть съезда, состоявшая из социал-демократов, большевиков и интернационалистов, группа Мартова, Луначарского, Троцкого, держалась демонстративно сдержанно и не принимала участия в овациях, здравицах и вставаниях. Съезд был открыт краткой речью председателя исполкома Петроградского совета Чхеидзе.
0: Стенографический отчет Первого Всероссийского съезда Советов.
2: Объявляю заседание Первого Всероссийского съезда открытым. Товарищи, велики ваши права. Права эти совпадают с правами Великой Победоносной Русской Революции. Но, товарищи, еще более велики ваши обязанности перед революционной Россией. Скажу больше, перед всем миром. У нас сегодня есть символ единения всех революционных сил. Припомните день 3 июня 1907 года, когда наши товарищи были заточены в тюрьмы, когда была разогнана Дума, и вот эти люди, которые были заточены в тюрьмы, сидят здесь.
3: Чхеидзе целует Церетели. В зале появляется Керенский. Его встречают бурными аплодисментами.
2: Съезд Всероссийский, преддверие будущего Всероссийского учредительного собрания, должен сказать свое беспристрастное слово.

0: Говорит Радио Свобода. Вы слушаете передачу «От революции к революции. Как это было?» Люди, события, факты.
1: Душным вечером 3 июня 1917 года председатель Петроградского совета Чхеидзе открыл первый Всероссийский съезд Советов. Съезд был задуман социалистами как смотр победителей февральской революции, как демонстрация революционных сил России. 3 июня 1917 года по старому стилю, в день открытия Всероссийского съезда Советов, в его работу вмешались события бурных дней того времени. Накануне Временное правительство выслало из России швейцарского левого социалиста Роберта Грима. Известность свою он приобрел в сентябре 1917 года.

0: 4 июня 1917 года по старому стилю. Наступил второй день Всероссийского съезда Советов. На повестке дня отношение Советов к Временному правительству. Этот, в то время воскресный день, будут впоследствии в восторженных тонах описывать все учебники, хроники и работы по истории большевистской власти. Вот, к примеру, выдержка из политиздатовской биографии «Ленин».
1: Выступавший с большой речью министр почт и телеграфов коалиционного правительства и лидер меньшевиков Церетели заявил: «В настоящий момент в России нет политической партии, которая говорила бы: «Дайте в наши руки власть, уйдите, мы займем ваше место». И в этот момент из середины притихшего зала раздался громкий, уверенный и решительный голос: «Есть такая партия». Это был голос вождя большевистской партии Ленина. По свидетельству очевидцев, он прозвучал как удар грома, произвел ошеломляющее впечатление, вызвав замешательство в зале и смятение в президиуме. Гул прокатился по всему залу. Сбитый с тона неожиданной ленинской репликой, Церетели быстро закруглился. А Ленин уже подымался на трибуну. Он произнес сильную речь.
2: Трудно сказать, какие свидетели нарисовали эту картину для одного из сегодняшних главных идеологов партии Поспелова, который руководил писанием официальной биографии Ленина. Давние предшественники на посту Поспелова, Покровский и ликвидированный Сталиным Янукидзе, выпустили в 30-м году стенографический отчет о Первом съезде Советов. Отчет отмечал каждую реплику с места, каждую реакцию зала. Ленин не выкрикивал «Есть такая партия». После ленинской реплики «Есть» замешательство и гула в зале не произошло. И по вполне понятным причинам. За 2 месяца пребывания Ленина в Петрограде к манерам вождя большевиков уже успели привыкнуть. Ленин мог неожиданно и без приглашения появиться на заседании, например, Петроградского совета, прервать оратора и потребовать для себя внеочередного выступления. Выступив, Ленин зачастую сразу же уходил с заседания, не удостоив своим вниманием ответные выступления присутствующих. Прервать же с места оратора для Ленина было обычным делом. И потому прерванный Лениным меньшевик Церетели вовсе не был сбит с толку. Но послушаем теперь самого Церетели, как он описал этот момент на заседании Всероссийского съезда Советов 4 июня 1917 года по старому стилю. Книга Церетели «Воспоминания о февральской революции».
3: Когда в ответ на восклицание Ленина я сказал ему, что описываю политику большевиков на основании его собственных заявлений и что мы с интересом выслушаем то новое откровение, которое он, по-видимому, собирается поведать, Ленин попросил слова и сейчас же после окончания моего доклада поднялся на трибуну, чтобы при напряженном внимании съезда дать объяснение по поводу своего восклицания с места.
2: Стенографический отчет о Первом Всероссийском съезде Советов не передает реакции зала на эту довольно откровенную речь Ленина. Поэтому нам придется дополнить стенографический отчет воспоминаниями Николая Суханова, члена исполкома Петроградского совета и активного участника съезда Советов. Тогда, в июне 17 года, левый социал-демократ Суханов называл себя индивидуальным большевиком и был близок к умеренным большевикам типа Каменева и Муранова.
4: Говорит Радио Свобода. Вы слушаете передачу «От революции к революции. Как это было?» Люди, события, факты.
2: Шестьдесят лет тому назад. Воскресенье, 4 июня 1917 года по старому стилю. Петроград, бывший дворец Меньшикова, зал кадетского корпуса. Второй день Всероссийского съезда Советов. Воспроизведем обстановку на съезде по стенографическому отчету и книге Суханова «Записки о революции».

0: Николай Суханов.
1: В качестве оппонента Церетели выступил сам Ленин, вышедший на солнечный свет из своих подземелий. В непривычной обстановке, окруженной враждебной толпой, смотревшей на него, как на дикого зверя, Ленин, видимо, чувствовал себя неважно и говорил не особенно удачно, беспорядочно, без стержня. Но в его речи были замечательные места, ради которых об этой речи необходимо вспомнить.
0: Стенографический отчет Первого Всероссийского съезда Советов. Говорит председатель съезда.
2: Слово предоставляется товарищу Ленину.
3: Предыдущий оратор, гражданин министр почты и телеграфов, говорил, что нет в России политической партии, которая выразила бы готовность взять власть целиком на себя. Я отвечаю, есть. Ни одна партия от этого отказаться не может. И наша партия от этого не отказывается. Каждую минуту она готова взять власть целиком. Вы можете смеяться сколько угодно, но если гражданин министр поставит нас перед этим вопросом рядом с правой партией, то он получит надлежащий ответ. Ни одна партия не может от этого отказываться.
0: Николай Суханов о реакции в зале съезда Советов.
1: Это было ново, любопытно и очень важно. Это было первое открытое заявление Ленина о том, что в его устах означал лозунг «Вся власть Советам». Власть должна принадлежать целиком пролетарской партии Ленина, которая борется за власть целиком. Другая сторона дела – та, что Ленин готов взять всю власть каждую минуту, то есть, когда его партия находится в заведомом меньшинстве. В апреле большевистский вождь призывал учиться быть в меньшинстве, иметь терпение, завоевывать советы, добиваться в них большинства и передать им, советам, всю власть в центре и на местах. Ныне же Ленин, не имея терпения, не добившись большинства, не завоевав советов, требует диктатуры для одной своей партии. Возможно, что в тайниках ленинской головы никогда и не было иного толкования первоначальных апрельских лозунгов. Но обнародовать это толкование Ленин счел уместным и своевременным ныне, впервые. Теперь, что же стал бы делать Ленин, когда бы в любую минуту стал у власти? Я приведу его подлинные слова, цитируя по правде от 16 июня старого стиля.
3: Наш первый шаг, который мы осуществили, если бы у нас была власть, арестовать крупнейших капиталистов, подорвать все нити их интриг. Без этого фразы о мире без аннексий и контрибуций – пустейшие слова.
0: Здесь Николай Суханов добавляет в сноски.
1: Лично у меня осталось в памяти, что Ленин сказал именно арестовать 200-300 капиталистов. В других газетах в этом же роде. Но будем больше собственных ушей верить правде.
3: Вторым нашим шагом было бы объявить народам отдельно от правительств, что мы считаем всех капиталистов разбойниками. И Терещенко, который ничуть не лучше Милюкова, только тот немножко поглупее, и капиталистов французских и английских, и всех.
0: Член исполкома Петроградского совета Николай Суханов вспоминает о реакции в зале съезда Советов на эти слова Ленина. Книга Суханова «Записки о революции».
1: Дальнейших шагов Ленин не перечислил, отвлекшись случайными мыслями. Он только сказал, что большевистская власть выступила бы с предложением всеобщего мира. Но первого и второго шага было, во всяком случае, достаточно, чтобы весь зал ахнул от неожиданности, от нелепости такой программы. в качестве программы будущего большевистского правительства оба шага Ленина были поистине нелепы и показались немало непривлекательны даже для маленького левого сектора. Недоумение от речи Ленина отразилось совершенно явно и на лицах, и в разговорах крайне левой съезда Советов. В глазах же большинства съезда герой Керенский, выступавший вслед за Лениным, одержал над ним блистательнейшую победу.
0: Стенографический отчет Первого съезда Советов. Второе заседание 4 июня 1917 года по старому стилю.
4: Товарищи, задача наша объединенных русских социалистических партий и русской демократии, задача наша заключается именно в том, чтобы не допустить такого конца, который был во Франции 100 лет тому назад. Чтобы наши товарищи, которые были на каторге и вернулись, не вернулись бы туда обратно. Чтобы товарищ Ленин, который был за границей, мог бы и дальше здесь говорить и не возвращаться к себе в Швейцарию. Какие же средства нам предлагают? Арестовывать русских капиталистов? Товарищи, я с глубоким уважением отношусь к доктрине марксизма, но таких элементарных детских вещей никогда марксизм никому не предлагает. Я должен сказать, что, вероятно, сам гражданин Ленин забыл, что такое марксизм. Социализм никогда не предлагал переносить вопросы экономической борьбы, вопросы хозяйственной жизни государства в плоскость, где пользуются рецептами первобытных правителей, азиатских деспотов, арестовывать людей. Вы, сидящие здесь большевики, предлагаете детские рецепты. Вы предлагаете средства борьбы, осужденные и осмеянные научным марксизмом. Арестовывать, разгромить, убить. Что же вы, социалисты или держиморды старого режима? Вы предлагаете путь дальнейшего разрушения. Из этого хаоса, как феникс из пепла, восстанет диктатор, который нас арестует, и вновь мы останемся с разбитым корытом. Наш долг российской демократии – сказать: не повторяйте ошибок истории. Нас зовут на путь, который, как когда-то Францию, приведет Россию к новой реакции, к новым потокам демократической крови.
5: Ровно 60 лет тому назад, 5 июня 1917 года по старому стилю, в Петрограде шел первый Всероссийский съезд Советов. Подавляющее большинство на съезде было у социал-демократов и социалистов-революционеров. Ленин и его партия оказались в незначительном меньшинстве. Но именно на этом съезде Советов Ленин впервые заявил, что его партия готова в любую минуту взять власть. И дело было не только в особенности мышления Ленина. Дело было не только в уверенности Ленина, что он знает, что лучше для страны, для народа, и не только в том, что Ленин был готов арестовывать, прибегнуть к насилию над массами, о чем он неоднократно заявлял еще в эмиграции. В обстановке общественного разброда, отсутствия авторитетной власти, ослепления социалистов сверхдемократии, при все растущей, уже вооруженной угрозе со стороны большевиков, в этой обстановке Ленин сменил тактику своих апрельских тезисов. Уже подтягивались к столице большевизированные матросы-анархисты из Кронштадта. Уже готовила оружие Красная гвардия. 10 июня 1917 года Ленин сделает первую, пока неудачную, попытку захватить власть.
0: От революции к революции. Как это было? Люди, события, факты. Вели передачу Виктор Лавров и Виктория Семенова.
6: Эфир 18 июня 1977 года. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
7: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
8: А я Наталья Джумпаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
7: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу и неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
9: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
8: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
10: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Он говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
11: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
7: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты, кого ими называли. Что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
12: Представьте себе, тайно, довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
8: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
13: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
7: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
14: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
8: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
15: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являюсь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки, мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
7: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
8: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
7: «Человек имеет право».
16: Касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению.
17: Власть расписалась в своем бессилии. Сторонники войны объясняют, почему государство перекладывает закупки ПВО на бизнес. Почему же это плохая идея?
18: Нету бензина.
17: Заканчивается бензин и терпение у военных блогеров. Они переживают за сухопутный коридор в Крым. Оправданы ли их страхи?
19: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на канале «Настоящее время» и «Радио Свобода». Агентство Bloomberg подсчитало, что объем переработки нефти в России упал до минимума за 16 лет. Приближается летний сезон, а Украина уже атаковала 8 из 10 важнейших заводов по переработке топлива. В оккупированном Крыму бензин уже по талонам, но Кремль уверяет, ситуация стандартная.
20: Текущие проблемы, они подлежат решению. Это вопросы, которые стоят на повестке дня, высоко на повестке дня. Все уровни властей работают над решением проблем.
19: Уровень властей оккупированной части Запорожской области называет атаки на трассе Новороссия временными трудностями. Об их последствиях мы вам сейчас расскажем.
21: Так жители аннексированного Крыма радуются нескольким бензовозам, которые везут топливо на местные заправки. Накануне власти оккупированных территорий заявили, что с 31 мая продажа бензина будет ограничена. 95-й только по талонам, 92-й – 20 литров на одну машину. На продажу топлива в канистре с 31 мая – запрет. Чиновники называют меру временной и просят жителей потерпеть месяц. А когда топливо все же появляется, на дорогах возникают километровые пробки. Перебои с топливом начались после ударов ВСУ по логистическим маршрутам, которые связывают аннексированный Крым с Россией. Ранее украинские военные атаковали нефтяной терминал Феодосии, а также паромную переправу в Керчи. До этого беспилотники нанесли удары по направлениям, которые связывают Крым с Донецкой, Херсонской и Запорожской областями. Путь доставки топлива по морю через Керченский пролив используется в значительно меньшей степени из-за ограничений, которые диктуют погодные условия. А мощь через пролив практически не используется из соображений безопасности, пишет русская служба BBC. Действия ВСУ, которые привели к топливному кризису, президент Украины прокомментировал так.
22: Я благодарю всех наших воинов, которые обеспечивают досягаемость таких российских целей, прежде всего военной и топливной логистики на временно оккупированной территории вдоль побережья нашего Азовского моря. На эту глубину временно оккупированной территории наши дроны уже достают все больше, и это уже отражается в Крыму дефицитом.
21: Успешные операции ВСУ вызывают раздражение не только на заправках в Крыму. Так называемые Z-блогеры с тревогой рассуждают о дальнейших действиях украинских военных и их возможных последствиях. И публикуют видео ударов, резюмируя, это уже не единичный случай, а система. Как пишет издание агентства, талоны на топливо в России вводились редко. Последний раз подобные ограничения были в 2017 году в Магаданской области.
19: Но двумя днями ранее Владимир Путин комментировал взаимные удары России и Украины. Сотрудник «Коммерсанта» тогда во время поездки в Астану напомнил главе Кремля его же слова о неком скором завершении.
23: Мне докладывают и сейчас, есть попытки ударов по территории Российской Федерации. Да, конечно, им западники поставляют дроны. Чего проще-то? Свинтил, кнопку нажал, полетело. Но когда я говорил о том, что... Но это значит только одно, что нам нужно укреплять систему ПВО. И мы делаем это и будем делать это дальше. А что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день.
19: Ну и Владимир Путин, мы слышим, вернулся к риторике наступления, но ситуация ухудшается даже в тылу, так пишет военный блогер Романов. Вооруженные силы Украины перерезают коридор в Крым. Так ли это, если у российских военных реально повод для беспокойства, мы сегодня будем анализировать с военным экспертом, но также мы рассмотрим и политическую сторону вопроса, поэтому я первым приветствую Дениса Грекова, политолога. Денис, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
19: Денис, прежде чем мы перейдем с другим экспертом на обсуждение военной стороны вопроса, политически, вот эта трасса, которая огибает по сухопутной территории Азовское море, мы помним, в 22-м году, еще с декабря, Путин называл Азовское море внутренним морем России. Сейчас бьет ли эта ситуация по нему политически?
1: По нему эта ситуация бьет политически, но она не выбивается из тренда, который начался еще в 22-м году. То есть с самого начала было понятно, что эта война пойдет вовсе не по тому плану, который был, вероятно, у Путина и какого-то еще круга лиц не слишком определенного. И российская армия демонстрировала бессилие регулярно, несмотря на то, что да, ей удалось захватить какие-то территории поначалу. Ну и сейчас, конечно, все эти заявления о наступлении круглосуточном и всестороннем выглядят крайне смехотворно и создают ощущение именно того, что Путин не владеет ситуацией в первую очередь. Что касается сухопутной трассы, ну, вам про ее значение, наверное, военные эксперты расскажут, но сам факт того, что Россия не способна ее защитить, как, впрочем, и свою критически важную для экономики инфраструктуру, в том числе в глубине страны, как раз говорит прежде всего о том, что проваливаются в военном отношении очень сильно. И имеющиеся у России ПВО и недостаточно, и технически несовершенно для того, чтобы справляться с такого рода ударами. Что лишь об одном говорит. Этих ударов будет становиться больше. И в целом, как бы, вот это главное политическое последствие. Россия эту войну проигрывает, несомненно. И упорствует в своем проигрыше.
19: Ну, мне кажется, что об этом пытаются докричаться, либо в воздуху докричаться, либо докричаться до Кремля и военные блогеры, которых мы время от времени цитируем. Но давайте действительно спросим у военного эксперта о значении, действительно ли такая сложная ситуация. С нами на связи Юрий Федоров, военный эксперт. Юрий Евгеньевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте, добрый день.
19: Военные блогеры, которых мы цитировали, по-разному оценивали, почему не получается бензовозами возить нефть, топливо в Крым. И часто звучит фраза, что теряется сухопутный коридор. Так ли это? Хотя есть и блогеры, например, Подоляк, и говорят, что это всего лишь психологическая операция, никакой сухопутный коридор не заблокирован. Что же на самом деле происходит?
2: На самом деле, как я понимаю, происходит следующее. По вот этому сухопутному коридору, конкретно по магистрали, шоссейной магистрали, по автодороге, которая называется «Новороссия», так вот сильно ее назвали красиво в духе времени, значит, наносятся время от времени наносятся удары. Ну, говорить о статистике этих ударов пока довольно трудно, но, скажем, в мае месяце, по оценкам западных ост-инт-аналитиков, значит, было нанесено около 100 ударов, как по дороге вот, из Мариуполя, Мариуполь-Мелитополь, затем Джанкой, но вот было нанесено порядка 100 ударов. Много это или мало за месяц? Вот немного. Но видите, тут возникает вот какой момент. Значит, вероятность того, что грузовик с топливом, цистерна с топливом или грузовик, перевозящий боеприпасы и прочее, значит, может быть уничтожен, это уже серьезная, это уже та вероятность, которую нужно принимать во внимание. Но причем нужно иметь в виду вот что. Помимо ударов беспилотниками, беспилотниками типа, значит, «Марсианин», которые вот, ну, они называются в Украине «Марсианин», последнюю неделю, как я понимаю, именно неделю, появились сообщения о том, что беспилотники из Украины рассыпают по вот этой трассе и по другим трассам, кстати говоря, тут по объездным трассам, там по каким-то другим дорогам рассыпают мины, небольшие мины, в общем, так, мощностью где-то, наверное, в сотню граммов, может быть, 200 граммов на взрывчатке, которые при подрыве могут серьезно повредить автомобиль. А если, скажем, она взорвется под цистерной с бензином, ну, тогда не исключено то, что просто бензин весь вспыхнет. Либо от раскаленных газов, которые получаются в результате взрыва взрывчатки, либо, ну, просто от там, трения какого-то, искр появляется, когда машина скатится в кювет. Значит, но вот эти методы, они превращают транспортировку и проезд по этой трассе Новороссия в достаточно рискованное мероприятие. И это сразу влечет за собой целый ряд последствий. Ну, например, вырастает стоимость перевозки, потому что водители грузовиков говорят, ну, хорошо, мы поедем, но только заплатите нам в 5 раз больше. Это раз. И они, в общем, правы, потому что риск появляется, риск того, что они погибнут.
19: Ну вот блогер, летчик Илья Туманов, больше известный как Fighter-Bomber, действительно он подтверждает ваши слова, которые говорит, что из-за сотни тысяч отказываются ехать водители. И он считает, что здесь вообще без армии не обойтись. То есть он объясняет, 3 парома, которые раньше могли тоже доставлять топливо, их украинская армия разбомбила. И теперь, пишет этот блогер, ситуацию без армии не исправить. А на ваш взгляд, армии вообще выгодно? Ей нужно сейчас заниматься бесплатным подвозом топлива для гражданских нужд? Это вообще...
2: Ну, вы знаете, в армии на это не обращают внимания. Будет приказ, значит, вот какого-нибудь мальчишку недавно призванного или молодого контрактника, у которого нет возможности отказаться, его сажают за руль и говорят, ну вот, езжай вперед. Доедешь, твое счастье, не доедешь, ну, значит, похороним тебя с честью. Ну, примерно такая, тут вопрос не в выгоде. Армия не руководствуется критериями выгоды, экономической выгоды или экономического проигрыша.
19: Юрий Евгеньевич, а вот те дроны, которые вы описали, которые стоят возле трассы или поднимаются, сбрасывают мины, ну, то есть они представляют самую большую опасность для людей. И назначенный Россией руководитель оккупированной Херсонской области Владимир Сальдо пишет, что он отправил некие мобильные группы отражать атаки этих беспилотников. Можете перевести с военного языка на гражданский? Как это понимать? Почему с дронами борются люди? Почему...
2: Ну как, что такое мобильная группа? Мобильная группа
19: – это
2: значит, зенитный пулемет, как я понимаю, некий радиолокатор, который установлен на грузовике или на пикапе, уж как получится, и которые едут, ну в данном случае они двигаются вдоль дороги, по дороге точнее, и если фиксируют дрон, ну пытаются его сбить вот этим пулеметным огнем. Ну, может быть, там у них есть какие-то ПЗРК, хотя я не уверен, что ПЗРК, которые есть у российской армии, они эффективно работают против дронов. Ну, потому тут вопрос в том, какая головка самонаведения на них стоит, либо оптическая, но тогда можно попасть. Если тепловая, Но тогда попадание гораздо менее вероятно. Ну, потому что дрон не настолько излучает тепло, как, скажем, двигатель реактивного самолета или двигатель большого вертолета. Вот так пытаются бороться с дронами. Это отработанный метод, так называемые мобильные группы. Но вопрос в том, понимаете, это значит, нужно постоянно держать, ну, скажем, одну мобильную группу на полкилометра, чтобы это было эффективно. Но просто такого количества мобильных групп, конечно, ни у кого в Запорожской области или там, в Херсонской области просто нет и быть не может.
19: Почему эти группы не снабжены в промышленных масштабах дронами, которые перехватывают дроны? Если послушать военных блогеров российских, они жалуются, что используются ракеты против дронов, вместо дронов.
2: В России, наверное, да, потому что, видите, Россия очень отстает от Украины по разработке методов, во-первых, новых беспилотных аппаратов и способов их применения, как и способов и методов борьбы с беспилотниками. Значит, у Украины есть серьезная многоэшелонная или многоэшелонированная система противовоздушной обороны, рассчитанная именно на противодействие дронам. Ну, естественно, да, если появляется некое средство нападения, ну, соответственно, сразу же начинают разрабатывать и методы его нейтрализации. И у России, у Украины, в общем, достаточно эффективная оборона, за исключением обороны от баллистических ракет. Это связано с тем, что не хватает ракет для патриотов и итало-французских комплексов ПВО ПРО. Но просто их очень мало в силу там целого ряда особенных обстоятельств. А вот борьба с дронами достаточно эффективна. У России такого, причем один из методов, которые используются, это противодроны или дроны-перехватчики. Вот есть цифры, которые я недавно видел. Значит, примерно 40% дронов Украина перехватывает именно дронами-перехватчиками. Это новое средство, и, видите, вот достаточно эффективное. В России, как я понимаю, таких средств и методов нет. И, конечно, они через какое-то время, они скопируют, наверное, вот какие-то образцы, которые есть у Украины. Но для России вся проблема в том, что она отстает по научно-техническому оснащению армии и по военно-научным разработкам. В силу, опять-таки, в силу, ну, например, в силу забюрократизированности системы управления и принятия решений в этой области. Ну и кроме того, очень много людей просто уехало, кто специалистов, я имею в виду ученых, которые могут разрабатывать и создавать новые средства борьбы.
19: Ну и вот блогеры также жалуются, российские, я имею в виду с российской стороны, они жалуются, что только Китай остается как надежда, но Китай почему-то не передает в таких промышленных масштабах. Ну, в общем, история, за которой следует дальше наблюдать. Спасибо вам большое, Юрий Евгеньевич. Я благодарю военного эксперта Юрия Федорова за такое сравнение, почему не получается у России эффективно противостоять дронам, которые теперь, по словам российских военных блогеров, перекрывают сухопутный коридор в оккупированный Крым. Ну, а мы же теперь посмотрим, ведь не только военные, не только те, кто пытаются купить топливо в Крыму, переживают за эту историю. История с украинскими дронами, она важна и для российского бизнеса. Он просил Владимира Путина защитить его, на что Владимир Путин отвечает: пожалуйста, но только сами себе защиту покупайте.
0: На высотку Nord Star Tower в Москве водрузили комплекс противовоздушной обороны «Панцирь-СМДЕ». Это видео опубликовано вскоре после того, как российские власти разрешили частным компаниям закупать крупнокалиберное оружие для борьбы с воздушными атаками, утверждают источники РБК. Госкорпорация «Роснефть» арендовала в Nord Star Tower почти половину всех помещений, напоминает издание Moscow Times. Вопрос о дополнительной защите промышленности в конце мая публично задал Путину глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
3: Бизнес готов финансировать всю эту работу, но нужен какой-то механизм, когда понятные схемы, так сказать, финансирования, то ли это фонд какой-то может быть, то ли это целевое иное финансирование. Ну, кроме того, есть же у нас и проблема, так сказать, связанная с привлечением резервистов на охрану этих объектов. Соответствующее решение принято. Но часто бывает, что эти резервисты сегодня в одном месте, завтра в другом, только они, как говорится, объект начинают понимать, как уже возникают, как говорится, новые задачи. Что понятно вполне, так сказать.
0: Предложение власти утвердили быстро. Теперь частные компании могут полностью оплачивать закупку зенитных комплексов и радаров, которые будут вставать на баланс воинских частей Минобороны. По словам собеседника РБК, вооружать будут мобильные огневые группы, которые состоят из резервистов и сотрудников частных охранных предприятий.
4: Судя по всему, таким образом крупный бизнес спасает себя от национализации, читай, спасает рыночную экономику, по крайней мере, пытается спасти. Соответственно, роль генералов от промышленности, системных олигархов, возрастает. Государство, условно силовая башня, вынуждено в той или иной степени поделиться полномочиями. Вертикаль уже не выглядит столь жестокой, как в славные годы Иосифа Виссарионовича. Другой вопрос, что силовая башня просто так ничего не отдаст. Так что, как говорится, просто не будет.
0: Решение государства поделиться полномочиями с бизнесом в области обороны оценили не все. Так, экс-министр обороны так называемый ДНР Игорь Стрелков, который сейчас находится в заключении, пишет.
22: Известие о том, что теперь у нас появится еще несколько частных армий, наверное, даже много частных армий, естественно, радовать не может, поскольку так постепенно может и до домовой самообороны дойти, как у нас было во время гражданской войны. Фактически, наша государственная власть этим шагом расписывается в своем полном бессилии централизованно защитить граждан.
0: Другие зет-блогеры, кажется, проводят параллели с бунтом основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.
4: Передачу серьезного оружия в частные руки мы уже проходили и помним, какую высокую цену мы заплатили, чтобы это оружие потом отобрать. И никакие имевшиеся средства контроля не помогли предотвратить применение этого оружия против граждан России. А тут, по сути, любой председатель колхоза или шиномонтажки может запилить себе ЧВК с гантраками, пушками, пулеметами, броневиками и турелями.
0: Это не единственная инициатива государства по вооружению бизнеса. 26 мая Госдума сразу во втором и третьем чтениях разрешила Центробанку, Сбербанку и Росинкассации самостоятельно сбивать дроны. Средства защиты и закупку стрелкового оружия банки также будут оплачивать за свой счет. Проект был внесен в парламент еще в августе 2025 года, в первом чтении приняли в ноябре.
22: Закон принят, и лучше поздно, чем никогда. Все должны защищать родину. Камнем отбросился уже хорошо.
0: В марте Владимир Путин также подписал закон о предоставлении оружия сотрудникам корпоративных частных охранных предприятий. Для борьбы с беспилотниками они теперь могут брать оружие во временное пользование от Росгвардии.
5: В какой-то момент, я думаю, к началу 27 года, будет 10-20 армий. Ну, численность 1500-5000 человек, да, скажем, армейские группы, там, батальонные группы, как угодно называйте, со стрелковым оружием, которое уже им разрешено. То есть у крупного бизнеса уже есть сотни тысяч человек со стрелковым оружием. И будет крупнокалиберное вооружение благодаря тому, что угроза со стороны Украины вынуждает власть отдавать силовой ресурс всем подряд. Это и есть конец власти. Вы не монополисты больше на крупный калибр, на стрелковое оружие. Да? Уже возникают сотни субъектов, которые ну, гораздо круче могут быть мотивированнее, чем те вот люди, которые разочаровались в Путине на фронте.
0: Расширение военных полномочий бизнеса отмечается на фоне все более успешных и более массовых украинских воздушных ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и военным предприятиям. В марте сообщалось о закрытой встрече Путина с предпринимателями, где, как отмечает The Bell, на просьбу помочь фронту деньгами откликнулся миллиардер Сулейман Керимов, пообещавший внести в специальный фонд 100 миллиардов рублей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин ни к чему бизнесменов не призывал.
19: Ну и если бизнес сам закупит себе оружие, это поможет или навредит Путину, об этом мы спросим политолога Дениса Грекова. Денис, я хочу перефразировать вывод Игоря Стрелкова-Гиркина. Перекладывая закупку оружия на бизнес, Путин расписался в своем бессилии?
1: Отчасти да. Это означает, что государство как таковое не справляется, и его силовые подразделения, которые должны выполнять эту задачу, армия, иные службы, они не могут этого сделать физически, с одной стороны. С другой стороны, это тоже давно укладывается в тренд. Вот это вот размывание монополии государства на насилие, оно ведь началось не вчера. Оно началось еще, как ни странно, с момента принятия закона о режиме контртеррористической операции. Помните, когда это было?
19: Вы имеете в виду давние-давние еще времен чеченских войн? Или вы
1: да,
19: имеете...
1: его этот самый закон. По сути дела, к чему он приводил? Он приводил к тому, что в регионах местное ФСБшное начальство могло вводить режим контртеррористических операций, и дальше оно не отчитывалось ни перед местными властями, ни перед законом, только перед своим собственным ФСБшным начальством. По некоторым оценкам, за время действия режима контртеррористических операций, не только в Чечне, а много еще где, на Северном Кавказе, были убиты порядка 13 и более тысяч человек, которых объявляли террористами. А вы можете гарантировать, что сюда не попали жертвы каких-нибудь местных экономических разборок, назовем это так?
19: Ну, это, конечно, я не могу гарантировать, само
1: конечно,
19: собой.
1: Конечно, и никто не может.
19: Если этот процесс такой долгий, значит ли, что он необратимый? Его вообще можно развернуть обратно?
1: Боюсь, что сейчас уже нет, потому что оружие, попадая в руки людей, которые хотят утверждать, скажем так, с его помощью свое влияние, так просто уже не отдадут. Вы можете в этом убедиться на примере частной армии Рамзана Кадырова, которая до некоторой степени вполне самостоятельные действия уже внутри Российской Федерации осуществляет. Это был еще один важный шаг по уничтожению монополии на насилие государственным.
19: И вот блогеры, которых мы сегодня в передаче цитировали, я имею в виду те блогеры, которые выступают экспертами с российской стороны, с провоенной стороны, они в военных трендах, в социальном тренде, в том числе, что бизнес должен сам себя защищать, они в этом видят предпосылки к экономическому и социальному кризису. Ну, экономику можем оставить за скобками. А с чего здесь быть социальному кризису, если тренд 20 лет существует? Какие проблемы?
1: Понимаете, когда у вас есть революционные матросы, они могут начать что-нибудь революционное делать, не посоветовавшись с вами. Например, бунт Пригожина ведь вспоминают здесь не случайно, потому что тропинка-то уже протоптана. Понятно, что государство постарается... каким-то образом путинский режим постарается это все купировать. Но его возможности сокращаются, экономическая база тоже не в лучшем состоянии. Силовики, конечно, будут заинтересованы сохранять контроль, но и силовики бывают разные. Кто-то из них вполне может захотеть стать, каким-нибудь...
19: Вторым Пригожиным.
1: Да, вторым Пригожиным, лордом-канцлером какой-нибудь там Новгородской республики условной. Ну, то есть, почему нет? И чем больше будет оружия в частных руках, между прочим, это очень важно, что сейчас в частных руках оказываются и комплексы противовоздушной обороны. То есть, у государства, в принципе, с такой маленькой, но злой армией... возможностей что-то сделать будет не так уже и много. Если помните, даже Пригожинская колонна на ходу сбила парочку военных бортов.
19: Вот. Ну, действительно, они двигались быстро, но скорее там им еще и помогали люди, которые их встречали. Вот как раз так, как Кремль рассчитывал на то, что их будут встречать в Украине, так встречали Пригожина, когда он ехал на Москву. Но мы все помним, чем закончилось. Спасибо, Денис. Политолог Денис Греков о политических рисках размывания монополии на насилие. Вы делитесь своим мнением в комментариях, если можете, как вы воспринимаете передачу «Оружие частному бизнесу». До свидания.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Преступление и война.
2: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
1: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
3: Знаете, вот, Александр Николаевич, я чувствую, что мы с вами не договоримся, сказал он сразу входя, хотя еще мы с ним разговоры не начинали.
4: Заседание происходило в дубовом зале, где сидела вся сволота вот этой московской писательской организации.
5: Галича, поешь?
6: Пою. Это заслуженный, талантливый советский драматург и киносценарист.
5: Ты Ваньку не валяй. Тайное прослушивание и распространение записей, порочащих советскую власть, карается законом.
4: Когда он вышел в вестибюль, было видно, что он очень устал от этой процедуры.
3: Так начался мой путь в изгнание.
7: Привет, это Полина Галуева.
8: И Виктор Кульганик. В подкасте «Наш сосед Галич». Сегодня у нас будет несколько необычный эпизод. Во-первых, потому что в этом эпизоде преимущественно будет говорить Галич. По счастью, в архивах «Радио Свобода» сохранился подробнейший рассказ Александра Аркадьевича о том событии, которое послужило поводом к написанию стихотворения. И это, собственно, второй отличительный момент данного эпизода. В нем звучит не песня, а именно стихотворение Александра Галича.
7: Итак, предновогодняя пора, конец декабря 1971 года.
9: У леса на опушке жила зима в избушке.
7: Советские граждане наряжают елку, гоняют по городу в поисках дефицитных мандаринов, перепрятывают купленную сгущенку, чтобы из нее приготовить праздничный торт.
8: Да-да, от себя еще добавлю, покупают вареную докторскую колбасу и консервированный горошек, чтобы приготовить к Новому году салат оливье.
7: Ага, и во всей этой романтичной предновогодней красоте нашего соседа Галича вызывают в Союз писателей на разговор. А вот он вовсе не праздничный. Нависает угроза его исключения. Давайте сразу послушаем воспоминания Александра Аркадьевича из архивов «Радио Свобода».
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Скоро, очень скоро, я подниму бокал за ваше здоровье, за ваше счастье, за то, чтобы вы тоже помнили меня так, как помню вас я. В эти дни у меня свой особенный личный юбилей. Дело в том, что 3 года тому назад я был исключен из Союза советских писателей. Исключение это происходило во время праздничного предновогоднего базара в Доме литераторов, а на втором этаже в знаменитом дубовом зале, или как его еще по старинке называют, дубовая ложа, происходило заседание секретариата, на котором я был исключен. Так начался мой путь в изгнание.
7: Вспоминает подруга и соседка Галича Ирина Роскина.
4: Его вызвали не на исключение, а на обсуждение его поведения в секретариате Московской писательской организации. Само исключение состоялось позже. Для этого нужен был более высокий орган. Во-первых, не московская организация, там, а всесоюзная, что-то такое. Ну, в общем, тут обсуждение.
3: Было это, в общем, довольно любопытно, потому что это было все обставлено, как в детективных романах. Меня вызвали неожиданно в Союз писателей к такому секретарю, некоему Стрехнину. И он стал со мной беседовать. Причем я совершенно ничего не понимал, зачем он меня потревожил. Он так и говорил, что извините, Александр Аркадьевич, что вот потревожили вас в рабочее время. У нас вообще это не принято, мы писателей не трогаем.
8: Для понимания контекста происходящего я хочу здесь привести диалог харьковского барда и коллекционера записей авторской песни Григория Дикштейна с сотрудником харьковского КГБ. Диалог этот вспоминает сам Дикштейн. Итак, первый вопрос харьковского КГБшника.
5: Галича, поешь?
6: Пою. Это заслуженный, талантливый советский драматург и киносценарист.
5: Ты Ваньку не валяй. Тайное прослушивание и распространение записей, порочащих советскую власть, карается законом. Понял?
6: А я для себя пою и слушаю.
5: Задачу ложных показаний – статья. Все записи принесешь сюда сам.
6: Это моя коллекция. Я собираю ее уже 10 лет. Причем лично для себя.
5: Изымем сами.
6: Коллекционеры собирают знаки отличия фашистской Германии, и никто у них их не забирает.
5: Так их коллекции безвредны для страны.
6: А дух?
5: Дух? А у песен твоего Галича дух или душок? Учти, парень, крути свои песенки, но если появится хоть одна копия, пеняй на себя. Подпиши бумагу о неразглашении, вот тебе телефон. А любой антисоветской выходке звони, это твой долг. Все.
8: И надо понимать, что этот диалог проходил примерно в то же самое время, когда Галича вызывают Союз писателей, чтобы якобы просто полюбопытствовать касательно его творческих планов.
10: Понимаете, но тут вот какое-то недоразумение в вашем персональном деле. Понимаете, мы не знаем, над чем вы сейчас работаете. Нам бы хотелось просто узнать, что вы делаете. Но я вам сказал, что вот я, мне было предложено, я пишу сейчас сценарий о войне, вернее, о самом последнем дне войны. Он сказал, это очень интересно, вы знаете, это очень, я ведь, знаете, болею за военную тему, так что вы не возражаете, я приглашу еще одного секретаря, Медникова, он тоже очень интересуется военной темой. Я говорю, ну нет, почему же, чего же я должен возражать, пожалуйста. Значит, вошел Медников, но Медников, это, вы знаете, вероятно, знаменитое выражение Шолома Алейхема по поводу зимних и летних дураков. Ну, зимний дурак, он должен войти, снять шубу, галоши, шапку, размотать шарф, и только тогда видно, что он дурак. А летний он так ходит, и сразу видно, так, все натурально. Так вот, Медников, он вот такой летний дурак. Он так вошел в дверь и сказал, ну как, установили его эта книжка или нет?
7: Интересно, что тот самый товарищ Медников в 60-е годы встречался с Галичем в доме его брата Валерия Гинзбурга. И товарищ Медников уже тогда был секретарем Союза писателей, и Галич, естественно, про это знал и пел ему свои песни, а также он знал о тяжелой судьбе этого человека, потому что он был сыном врага народа, его отца расстреляли.
10: Стрехнин так поморщился, сказал, ну, Анатолий Михайлович, мы еще к этому вопросу перейдем. Ну, вот сейчас выясняем с Александром Аркадьевичем, над чем он работает. Ну, я уже, так сказать, понявший, в чем дело, я говорю, ну, что вас интересует? Что, моя книжка? Да, моя книжка.
8: Под книжкой имеется в виду поэтический сборник Галича, который был выпущен без его ведома издательством «Посев», и который, конечно же, раздражающе действовал на все советское писательское руководство. Об этой книге мы подробно рассказывали вам с Полиной в предыдущем эпизоде нашего подкаста.
10: Да, он говорит, да, вот понимаете, книжка. Как же это так получилось? Я говорю, так вы же меня не издаете? Он говорит, да, да. Тогда, вы знаете, я вынужден попросить еще одного секретаря зайти сюда, такого Виктора Николаевича Ильина. Значит, пришел Виктор Николаевич Ильин, это генерал КГБ, генерал-лейтенант Комитета государственной безопасности, который ведает писателями. Когда он уже пришел, он сказал, знаете, вот Александр Аркадьевич, я чувствую, что мы с вами не договоримся. Сказал он сразу входя, хотя еще мы с ним разговоры не начинали. И давайте вот у нас послезавтра будет секретариат расширенный, мы на нем обсудим ваше персональное дело. Так что давайте вот приходите. Только вот зачем вы курите? Ведь у вас же плохое здоровье, я слышал, у вас сердце болит. Я говорю, да. Ну не надо же курить, зачем? Неужели вы не можете взять себя в руки и перестать курить? Ну, прям как маленький вы какой-то, странный человек. Ну, значит, вот послезавтра приходите на секретариат.
8: И вот через два дня Галич приходит в Союз писателей на расширенный секретариат. Его провожает туда его соседка и подруга Ирина Роскина.
4: Но, естественно, он взял меня с собой. Я ждала его в вестибюле Дома литературы. А их заседание происходило в Дубовом зале, где сидела вся сволота вот этой московской писательской организации.
10: Я пришел на секретариат, где и происходило, значит, такое побоище, которое длилось часа три, где все выступали, это так положено, это воровской закон, все должны быть в замазке, все должны выступить обязательно, все по кругу.
7: все эти 3 часа мусолили всего несколько вопросов. Что, дескать, мы Галича предупреждали, а он доверия не оправдал. Песни поет антисоветские, да еще и помогает в их распространении, потому что видит, что его записывают на пленку, но ничего с этим не делает. В итоге поведение у Галича несовместимое с членством в Союзе писателей.
10: Но там были, так сказать, там тоже происходили всякие

0: И он как бы издевательски это вот наше предложение выполнил. Но он же выступал по домам, по квартирам. И все равно там стояли магнитофоны, люди записывали ее песни, они расходились. Так что пропаганда, антисоветская пропаганда продолжалась. И он все равно, это же не важно, выступал он в большом зале или в маленьком. Он же все это делал. Лисичевский на эту часть доклада опоздал, он пришел значительно позже. И он начал свое выступление, значит, с такой пафосной ноты. Он сказал, вот, понимаете, до чего же измельчали наши идейные противники? Ну, я бы уважал Галича, если бы он вышел бы открыто на публике, спел бы свои песни. Ну, чего толкают бок Грибачева? Он говорит, Коля, что ты меня толкаешь? В чем дело? Он говорит, да нет. Ну, я правильно говорил. Нет. В общем, была небольшая заминка, значит, он как-то ее залакировали.
1: Логическим завершением этого заседания стало голосование за исключение Галича из Союза писателей СССР. Чиновники от советской литературы проголосовали почти единогласно «за», но было несколько человек, которые были не согласны с этим решением.
0: И потом было 4 человека, которые проголосовали против моего исключения. Это был Валентин Петрович Катаев, Агния Барто, поэтесса, такой писатель, прозаик Рекимчук Александр и драматург Алексей Арбузов. Они проголосовали против моего исключения за строгий выговор.
2: Хочу на секунду коснуться одной фамилии детской писательницы Агнии Барто.
3: Сад городской, пионерская зона. Мне поручили охрану газона.
2: Потому что это не первое ее участие в подобных собраниях. Она также подписывала письмо против Чуковского, обвиняя его в буржуазности и неактуальности. И в качестве приглашенного эксперта принимала участие в судебном процессе против писателей Андрея Синявского и Юлия Даниэля. А вот за Бориса Пастернака она заступилась. И к Александру Галичу Барто также попросила проявить великодушие, а самого Галича покаяться. Очень здорово, что все это протоколировалось и дошло до наших дней.
4: На вашем месте. Правда, я не могла бы оказаться на вашем месте. Я бы немедленно выступила и сказала хотя бы то, что вы сказали здесь. Вы пытаетесь оправдаться перед секретариатом. Почему же вы громко перед советскими людьми не пытаетесь это сделать?
1: Еще Галич просил проявить великодушие и в какой-то степени покаяться. Еще один очень важный для Галича человек – драматург Арбузов. С Арбузовым Галича связывает многолетняя дружба, товарищество и отношения профессиональные и творческие. Именно с Арбузовым Галич ставил еще самую первую пьесу «Город на заре», которая была поставлена еще до начала Великой Отечественной войны, до начала Второй мировой войны. То есть Галич, конечно, от этого человека не ожидал никакой подлости, но, тем не менее, подлость это он получил, вспоминает Ирина Роскина.
5: Арбузов именно отличился мерзейшими обвинениями. Там. Я уже не помню, кто именно что говорил, кто обвинял Галича в сионизме, кто в христианстве, кто в краже чужой биографии, кто чуть ли не в атеизме, не знаю. Но я хорошо представляю себе, как он сидел напротив этих мерзких рож. Они действительно эти, ну, страшно смотреть на их фотографии. Это кикиморы настоящие. А он, как я представляю себе, вальяжно расположился в кресле, спокойно куря американские сигареты.
0: Хотя Арбузов вел себя необыкновенно подло, а нас с ним связывают долгие годы совместной работы. Он говорил о том, что меня, конечно, надо исключить, но вот эти долгие годы, они не дают ему права и возможности поднять руку за мое исключение. Вот, они проголосовали против. Тогда им сказали, что нет, подождите, останьтесь. Мы будем переголосовывать. Мы вам сейчас кое-что расскажем, чего вы не знаете. Но они насторожились, они ясно уже... Решили, сейчас им расскажут детективный рассказ, как я где-нибудь туда какое-нибудь дупло прятал, какие-нибудь секретные документы, получал за это валюту и меха. Но им сказали одно единственное, так сказать, мы им открыли. Им сказали, видите, вы, очевидно, не в курсе, сказали им. Там просили, чтобы решение было единогласным. Вот все, что им открыли, так сказать, дополнительные сведения, которые они получили. Ну, раз там просили, то... Как говорят в Советском Союзе, просьбу начальства надо уважить. Просьбу уважили, переголосовали, и уже, значит, все были за мое исключение. Вот так оно происходило.
1: И хотя спустя годы в своем рассказе «На волнах радио Свобода» Галич весел, ироничен, вспоминает обо всем достаточно непринужденно, этот день дался ему очень тяжело, рассказывает Ирина Роскина.
5: Когда он вышел в вестибюль,

0: было видно, что он очень устал от этой процедуры. К нему сразу подошли Елена Георгиевна Боннар и Сара Бабёрышева. Это была известная диссидентка. И они дружили с Еленой Георгиевной. Они тоже его ждали. И у него не было сил с ними разговаривать, хотя, естественно, он их очень уважал. Мне запомнилась эта деталь, что гардеробщик подал ему пальто. А он открыл кошелек, чтобы дать на чай гардеробщику, и неудачным движением просыпал мелочь на пол. Но это было так на него не похоже.
1: Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
4: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
5: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
6: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
7: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
8: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
9: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
1: Это подкаст «Наш сосед Галич».
10: С тех пор прошло 3 года, и мне очень странно, оглядываясь назад, вспоминать эти дни. Я написал о них песню, стихотворение. Стихи такие. «От беды моей пустяковой, хоть не прошен и не в чести, мальчик с дудочкой тростниковой, постарайся меня спасти. Сатане от мелких каверс, пересудов и глупых ссор, о тебе я не помнил, каюсь, и не звал тебя до сих пор».
11: О том, что это за образ такой, мальчик с дудочкой, у исследователей творчества Галича есть разные версии. Мне лично очень нравится одна. Это отсылка к старой хасидской легенде. Легенда гласит, что однажды люди попросили Бога отпустить им грехи, но Бог притворился глухим, чтобы не слушать их. Тогда мальчик из очень бедной семьи не стал говорить много слов, а просто стал играть Богу на дудочке. Люди на мальчика закричали, боялись, что он таким поведением прогневает Бога еще сильнее. Но Бог только улыбнулся и тем самым дал понять, что слышит людей. Вот такая легенда. Старший товарищ Галича, еврейский поэт, писатель и драматург Перец Маркиш, о котором мы упоминали с Полиной во втором эпизоде нашего подкаста, и который спас Галичу жизнь, услышав эту легенду, воскликнул: «Да это об искусстве!» Так что, возможно, образ мальчика, который воплотил творческое начало, искусство, и стал так близок к Галичу. А еще у этой фразы Маркиша есть продолжение. «Но сейчас мало дудочки, сейчас нужна труба Маяковского». И здесь, конечно, это исключительно мои личные домыслы, но иногда мне кажется, что Галич воспринял эту фразу своего старшего товарища не как догму, а как руководство к действию.
10: И как все горожане грешен, не искал я твой детский след, не умел замечать скворешин и не помнил, как пахнет свет. Свет ложился на подоконник, затевал на полу возню. Он охальник и беззаконник, забирался под простыню, разливался пропахший светом голос дудочки в тишине. Только я позабыл об этом навсегда, как казалось мне.
11: За днем исключения Галича из Союза писателей последовал вечер. И это был совсем необычный вечер. Вот как вспоминает о нем Ирина Роскина.
0: Поехали домой. И тут вот стали приходить разные люди. С одной стороны, значит, Сахаров с Боннар и Литкомяна Чуковская. Ну и, конечно, иностранные корреспонденты. Мы их называли инкоры, приходили. Это был такой... В общем, веселый вечер. Он оживился от того, что он начал рассказывать. Он очень хорошо запомнил, кто какие гадости говорил, их пересказывал. И даже как-то за этим рассказом он повеселел, и все даже как-то смеялись, как будто вообще не соображали, что дальше-то будет.
10: В жизни глупой и бестолковой, постоянно сбиваясь с ног, пенье дудочки тростниковой я сквозь шум различить не мог.
0: А вот на завтра пошли другие люди, пошли его друзья прежних лет. Некоторые из них после этого перестали быть его друзьями, они стали бояться с ним встречаться. Но это не значит, что они были плохими людьми. Я еще раз хочу повторить, что было чего бояться, так что это вполне естественно. Но тут то, что они не побоялись к нему прийти в этот момент, это тоже было очень важно. И они, как опытные в советской жизни люди, считали, что ему совершенно необходимо написать покаяние.
1: Самая известная история покаяния произошла с автором колымских рассказов Варламом Шаламовым. Его рассказы также напечатали в «Фасеве», и Шаламову пришлось писать открытое письмо в литературную газету и за это извиняться.
12: «Я честный советский писатель. Проблематика колымских рассказов давно снята жизнью, и представлять меня миру в роли подпольного антисоветчика, внутреннего эмигранта, господам из «Посева» и «Нового журнала» и их хозяевам не удастся. С уважением, Варлам Шаламов, Москва, 15 февраля 1972 года».
0: То есть в каком-то смысле более обычные люди, отличающиеся именно от таких людей, как Сахаров и Чайковская, даже в сторону своей обычности, нормальности, боязливости, они в каком-то смысле были совершенно правы. Они даже написали ему шпаргалку, чтобы он не должен был сочинять этих унизительных формулировок. Я не помню точно, кто это письмо-шпаргалку написал. Мне кажется, что это был коллективный труд нескольких человек. И он поначалу согласился каяться. Так он это взял, значит, подержал в руках, перечитал несколько раз и потом решил, что это не для него. А он прекрасно понимал, что они правы в том, что совершенно неизвестно, что за этим последует. Вполне вероятно была возможность ареста, но даже если не обсуждать арест, если просто подумать о том, что на самом деле потом дальше и случилось, то тоже, может быть, и стоило покаяться. Да я не хочу совершенно сказать, в тот момент я, конечно, была такая молодая, тоже такая восхищенная этим. Можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь. Все казалось, что только так.
10: И все так же не проще. Век наш пробует нас. Можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь. Тот назначенный час.
0: То, что Галич отказался каяться, это было своего рода актом самосожжения.
10: Но однажды в дубовой ложе был поставлен я на провёж и увидел такие рожи, пострашней балаганьих рож, ни медведи, ни львы, ни лиса, ни кикимора и сова. Были лица почти как лица. И почти как слова, слова.
11: А еще один участник нашего подкаста, критик Юрий Сапрыкин, считает, что все-таки главная память останется о Галиче как о поэте, а не как о диссиденте.
13: Понятно, что культурная память, она действует по-разному, и там участие в правозащите, которое для Галича, наверное, было очень важной частью и самой рискованной, самой смелой частью его жизни, это со временем как-то забывается. Ну, то есть, какие он подписывал письма и в защиту кого выступал, хотя на тот момент это действительно был гораздо больший риск, чем вот просто писание песен в стол или исполнение их на каких-то редких квартирных собраниях. Так вот, именно что подписание писем было гораздо более рискованным делом. Но сейчас мы уже редко вспоминаем, кто и что именно подписывал. Это остается интересно для историков. А стихи, конечно, остаются в гораздо большей степени.
10: За квадратным столом по кругу в ореоле моей вины все твердили они друг другу, как друг другу они верны. И тогда, как свеча в потемке, вдруг из давних приплыл годов звук пленительный и негромкий, тростниковых твоих ладов.
1: Я хочу протянуть ниточку в современность, потому что актеры мастерской Брусникина поставили по стенограмме «Исключение Галича» спектакль «Право на отдых». Мне кажется, они классную штуку придумали, потому что публика в зале каждый спектакль голосовала, исключить Галича или нет.
14: По отношению к Галичу мы уже проявили великодушие. Причем великодушие огромное. Заседание секретариата 3 года назад, ведь именно этот оттенок великодушия нужно подчеркнуть.
1: Актер и режиссер Игорь Титов, сыгравший Галича, рассказывает, что только единожды публика проголосовала за исключение. Так что молодцы ребята. А еще он рассказывает забавную историю о том, как этот спектакль игрался на Красной площади.
15: Так получилось, что мы играли на Красной площади отрывок из спектакля «Право на отдых». Там есть вставки, которые я произношу от лица Галича. Свадьба свободы, кстати. Сейчас уже стало ясно, что не перешагнув через какую-то черту, ты не можешь существовать. Или ты продаешь душу дьяволу, и тогда уже пеняй на себя, или становишься по другую сторону. То половинное существование, которое мы вели в конце 60-х, уже сегодня невозможно. Если мы не примем формулу, что мир дал трещину, трещина прошла через сердце поэта, то поэзии вообще не существует. Красная площадь, мавзолей, куранты бьют. И вызвали организатора этого фестиваля. Говорит, а что это? Там нужно отдать должное, что как бы организатор, она сказала, ну как? У нас же 70-е годы, это Советский Союз. Разговор идет вообще не имеет отношения к тому, что происходит сейчас. Это вот такой как бы документ времени.
10: И отвесив, я думал, дерзкий, а на деле смешной поклон, я под наигрыш этот детский улыбнулся и вышел вон. В жизни прошлой и в жизни новой навсегда до конца пути мальчик с дудочкой тростниковой, постарайся меня спасти.
16: Я был болен, лежал. Это было несколько месяцев спустя. Мне позвонили из Союза кинематографистов и сказали, что меня вызывают на секретариат. Я сказал, что я не могу прийти. Говорю, ну как же ты не можешь? Такой важный вопрос обсуждается. Мы же не можем без тебя. Но через 2 дня они позвонили, сказали, что не могли ждать больше. К сожалению, значит, вот просят передать, что я исключен из Союза кинематографистов тоже.
1: В следующем эпизоде мы поговорим про вынужденный отъезд Александра Галича и его жены Ангелины Николаевны из Советского Союза. А пока слушайте нас в вашем любимом приложении подкастов, обязательно ставьте нам лайки, пишите комментарии и оставайтесь с нами на свободе. Пока-пока.
11: И на настоящем времени. Пока-пока.
17: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
2: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
18: Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
19: Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
20: Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
21: Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
22: Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать. Заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
23: Я вообще планирую с России уехать. Тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
24: Салам алейкум! Привет! С вами подкаст «Кавказ Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека. Все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
3: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Передача «Неизданные произведения советских авторов». Предлагаем вашему вниманию отрывки из книги Льва Копелева «Хранить вечно». Эфир 16 августа 1977 года.
4: «Хранить вечно». Так называется книга Льва Зиновьевича Копелева, которую мы читаем в отрывках в передаче из серии «Неизданные произведения советских авторов». Сегодня передача третья. Книга Копелева вышла на русском языке в издательстве «Ардис» в Соединенных Штатах Америки в 1976 году. В начале нынешнего года она вышла в ФРГ в немецком переводе с предисловием Макса Фриша, а недавно появился и английский перевод. Рецензии, пока только в зарубежной печати, были очень хорошими. Последняя в воскресном приложении к газете «Нью-Йорк Таймс» за 31 июля принадлежит перу Артура Миллера. Сам пострадавший в эпоху маккартизма в Америке в начале 50-х годов, Артур Миллер пишет в своей рецензии. «Книга Льва Копелева «Хранить вечно» поразила меня описанием страны, которая пребывает в состоянии перманентного маккартизма. С той, однако, разницей, что это параноическое состояние безысходное. Ибо паранойя глупцов, продолжает Артур Миллер, в силу их вполне понятного страха перед разумом, всегда самое страшное». Льву Копелеву 65 лет. До 30 марта этого года он был членом Союза советских писателей. Известный критик, литературовед и германист уже давно был в черном списке. Еще в 68 году секретариат правления Московской писательской организации объявил Копелеву строгий выговор с предупреждением и занесением в личное дело. Этой чести, правда, тогда удостоился не он один. Целый ряд писателей, чьи имена украшают современную советскую литературу, такие как Лидия Чуковская, Владимир Войнович, тоже схлопотали, кто выговор, кто предупреждение. И все за то, что позволили себе подписать заявление в защиту Гинзбурга, Голландского и других, выступивших против нарушений гражданских и политических свобод. С коммунистической партией у Льва Копелева отношения еще сложнее. Первый раз его исключили из партии в 1945 году, когда он был майором в армии. Был он тогда при политуправлении 2-го Белорусского фронта старшим инструктором по работе среди войск и населения противника. Бои шли на территории Восточной Пруссии. Копелев открыто высказывался против мародерства и насилия, которые творили советские солдаты. Он считал, что мстить женщинам, старикам и детям безнравственно. Такие его мысли и речи были оценены как пропаганда буржуазного гуманизма и жалости к врагу. За исключением из партии последовал арест, следствие, особое совещание и приговор – 10 лет заключения и 5 лет поражения в правах. После отбытия срока он был реабилитирован и восстановлен в партии. Вторично его исключили в 68 году, тогда же, когда он получил выговор по писательской линии. Одновременно его уволили из Института истории искусств, где он работал, и тогда же были запрещены ранее принятые к изданию книги и статьи. Над книгой «Хранить вечно» Копелев трудился 12 лет. В предисловии он пишет, что события, о которых в ней рассказывается, действительно происходили. Имена и фамилии некоторых людей изменены, однако те, кому не могут повредить хорошее отношение к автору и его благодарность, и напротив те, кого он считает отпетыми негодяями, названы точно. Мы уже прочитали в предыдущих передачах, как арестовали Копелева и как перевели по его требованию из камеры, где сидели одни немцы, в другую. Сегодня мы продолжим знакомство с обитателями этой камеры.
5: Подпоручик Тадеуш. Тадеуш Ружанский, подпоручик армии Краевой, заканчивал гимназию уже в оккупированной Варшаве. Гимназия была подпольной, и почти все гимназисты и старшеклассники стали бойцами сопротивления. Тадеуш командовал взводом в дни Варшавского восстания осенью 1944 года. Он рассказывал, и слезы дрожали в голосе, как в первый день Они собрались во дворах, в квартирах, на пустырях, за стенами разрушенных домов, все до одного. Никто не опоздал. И точно в назначенный час вышли на улицу и запели молитву Табрука. Только вместо Табрука пели Варшава. Отряд, в котором дрались остатки его взвода, отступал уже в самые последние дни по канализационным трубам. Там, под землей, их настиг приказ генерала Буркомаровского о капитуляции. Варшавским повстанцам в немецком плену пришлось тяжко. С ними обращались не лучше, чем с нашими пленными в самую трудную пору, а, пожалуй, даже хуже. Первые 4 дня вообще не давали ни есть, ни пить, раненых пристреливали, избивали всех. Их конвоировали и стерегли немецкие и украинские эсэсовцы из дивизии «Волынь», которая понесла большие потери в боях на улицах Варшавы. У Тадеуша сохранились явственные памятки об этом времени. У него были выбиты все передние зубы, на голове и на теле остались шрамы от ударов прикладами и кованными сапогами. Поэтому такой необычной показалась мне сперва его внешность. Очень молодые, почти ребячьи серые глаза, юношески чистый лоб и стариковское лицо с дряблой кожей, запавшим беззубым ртом и поседевшими ломкими волосами. После месяца голода, побоев и издевательств, когда ежедневно умирали десятки людей, обессиленных уже в последние дни восстания, а охранники не позволяли выносить трупы, пусть больше наберется, в лагере вдруг появилась комиссия, немецкие и польские врачи. Отбирали наиболее здоровых, таких, что еще самостоятельно ходили. И в тот же день перевели их в другой лагерь, в чистые бараки с хорошо оборудованной санитарной частью, и начали кормить. Да не просто сытно, а усиленно, вкусно. Давали шоколад, вино. Когда все достаточно окрепли, Тадеушу там даже изготовили вставные челюсти. Начались военные занятия. Обучали свои же офицеры в старых польских мундирах. Да и всем курсантам выдали польскую форму, только сапоги были немецкие. Учили тактики партизанских боевых действий. Учителя гордо рассказывали о том, как они нападали на немцев, как они организовывали и вооружали отряды армии Краевой, создавали склады оружия, налаживали нелегальную связь. Иногда на занятиях присутствовали немецкие офицеры. Слушали с интересом, вежливо козыряли, здороваясь и прощаясь. Сначала никто ничего не понимал. Радовались сытной пище, радовались, что опять в руках оружие, хоть и учебное. Винтовки с просверленными стволами и без затворов. Наступила зима 1945 года. Выдали отличное теплое обмундирование. И в январе начали быстро формировать отряды. Тадеуша зачислили в отряд из 30 человек, командиром которого был майор. Кадровый польский офицер, попавший в плен еще в сентябре 1939 года. Их выстроили, и немецкий подполковник с широкими лампасами генерального штаба произнес речь. «Господа, до сих пор мы были противниками, но германская армия умеет ценить воинскую доблесть своих противников. Мы уважаем вас за ваш патриотизм, за вашу отвагу, испытанную в самых трудных условиях. Германская армия вынуждена отступать и оставляет территорию вашего отечества. Мы знаем, что многие из вас имеют причины быть недовольными нами и всем, что они испытали во время оккупации. Но, господа, вы же солдаты, и незачем вам объяснять, что эта война вообще небывалая по размаху, по ожесточенности. После победы Германской империи во всей Европе воцарится новый разумный и справедливый порядок, достойный традиции нашей общей европейской культуры. Ведь сколько бы мы ни воевали друг с другом, мы все европейцы. А сейчас с востока движутся азиатские орды. На вашу родину наступают те варвары, которые убивали ваших товарищей в Катыни, кто сгноили сотни тысяч поляков в Сибири, те, кто предали вас, когда вы дрались в Варшаве. Сюда идут банды жидов и монголов, полчища грубых, жестоких москалей, которые полтора столетия угнетали ваш народ. Вчера еще мы были врагами, но сегодня сама история решила по-другому. Волею истории, в интересах всех народов Европы, в интересах нашей и вашей Родины мы становимся союзниками. Поэтому мы даем вам самое лучшее оружие, самое лучшее снаряжение, продукты и боеприпасы и предоставляем вам возможность с такой же отвагой и упорством, с каким вы сражались против нас, защищать теперь многострадальную Польшу от нашествия Советов. После этого мы спели молитву и «Еще Польска», и нас погрузили на 3 мощных грузовика. На всякий случай предусмотрительные немцы везли в одной машине нас безоружных, а в другой сложили оружие, автоматы, пистолеты, пулеметы, фауст-патроны, 3 миномета, гранаты, очень много взрывчатки, всяческие боеприпасы, 2 рации, медикаменты, палатки, химические грелки и даже ящики с коньяком. Отряд поляков сопровождал немецкий лейтенант с фельдфебелем и 2 солдатами. Шоферы тоже были немецкие солдаты из тылового автобатальона. Приехали вечером в лес в стороне от шоссе, где-то к западу от Бытгоща. С востока явственно доносилась артиллерийская стрельба. Уже в пути поляки договорились о том, что будут делать, и едва началась выгрузка, и они взяли в руки автоматы, как все немцы были схвачены. Они и не пытались сопротивляться. Отряд укрепился в лесу, выслали разведку, хотели разведать немецкие коммуникации или тылы, чтобы напасть на них. Но уже к утру убедились, что немцы отступили. По шоссе шли советские танки. Весь отряд с троем, с песнями вышел к ним навстречу. Первые советские бойцы, с которыми они встречались, приняли их по-братски. Вместе распивали немецкий коньяк, обменивались на память пистолетами. Но потом их разоружили, сперва интернировали, а затем объявили арестованными и подследственными, как изменников Родине. Споря о правомочности следствия и суда, мы единодушно утешали Тадеуша. В начале мая был суд. Тадеуша осудили на 8 лет.
4: Говорит Радио Свобода. В передаче «Неизданные произведения советских авторов» мы читаем отрывки из книги Льва Зиновьевича Копелева «Хранить вечно». Книга эта выпущена в прошлом году издательством «Ардис» в Соединенных Штатах Америки. Переходим к следующей главе.
5: Хиви. Из обитателей 8-й камеры запомнились еще 2. Они были в немецких мундирах, но в наших пилотках и в наших разбитых ботинках. Им уже успели сменять сапоги. Один постарше и побойчее, с медно-рыжей проволочной бородкой и ярко-синими быстрыми переменчивыми глазами. Другой был тощий, молчаливый и тусклый. Рыжего допрашивали чаще всех в камере. Несколько раз он возвращался избитым, тяжело дышал, глухо постановал, смотрел затравленно, с тоскливым отчаянием. Их называли власовцами. Позднее я узнал, что они не власовцы, а хиви, то есть хильфсвиллиге, согласившиеся помогать, или добровольная прислуга. Так немцы обозначили особый разряд военнослужащих, введенный новыми полевыми уставами вермахта в 1942 году. Тогда в каждой пехотной роте, артиллерийской батарее и соответствующем танковом подразделении немецкой армии часть не строевиков, обозных конюхов, кухонных мужиков, санитаров, ездовых, мастеровых, ремонтников и тому подобных заменяли такими добровольцами из военнопленных. Они получали немецкое обмундирование, но без погон, немецкий солдатский паёк, несколько меньшее денежное жалование и, как правило, не получали оружие. В тыловых, строительных, транспортных и тому подобных частях их было значительно больше, чем во фронтовых. Впервые я увидел хиви летом 1944 года в Белоруссии. Иногда с ними самочинно расправлялись на месте захватившие их солдаты. «А, землячки-изменники и вашу мать, власовцы, шкуры!» Хорошо, если просто расстреливали или вешали. Случалось, что подолгу избивали, затаптывали насмерть. Я знал, что Хиви не власовцы, и полагал, что убивать их не нужно. Знал, впрочем, что и с настоящими власовцами не так просто было. Большинство записались только, чтобы спастись от голода, а иные и вовсе для того, чтобы, получив оружие, перебежать к партизанам. Но и те, и другие представлялись мне, если не врагами, подлежащими истреблению, то уж во всяком случае существами низшего порядка, презренными, жалкими, которые сами повинны в том, что их будут встречать с недоверием, отвращением, и никогда не простят их все, кто честно воевал, хоронил погибших в боях друзей и товарищей, все солдатские вдовы, все искалеченные и обездоленные той войной, в которой они помогали врагу. Служили ему, пусть даже подневольно, но ели его хлеб, носили его форму. Так я думал, так чувствовал не только в первые дни и месяцы заключения, но и позднее. И когда уже начал понимать ограниченность, несправедливость таких решительных и жестоких обобщений, когда, узнав много пленнических судеб, услышав множество рассказов, очень разных, но в главном похожих, стал думать о них объективнее, разумнее и добрее. Все же еще долго оставалось инстинктивное чувство недоверчивой и, по сути, неприязненной, хотя и жалостливой отстраненности и, конечно, сознания превосходства. Оставалось такое же, вероятно, чувство, как то, которое все еще иногда возбуждают негры, евреи, цыгане и вообще инородцы, либо простонародье, у тех, кто лишь рассудком, логикой преодолел российские, антисемитские, шовинистические или сословные предрассудки. Логические представления одолеваются разумом, но подсознательные чувства, эмоциональное, почти безотчетное восприятие сохраняется очень надолго, если не навсегда. Мне понадобились годы, чтобы по-настоящему избавиться от живучего яда, скрытого в таких военно-патриотических представлениях и восприятиях. И двое хиви, с которыми я провел вместе первые недели в камере полевой тюрьмы, слушая их рассказы, споря с ними и о них, были первыми, кто начали помогать мне в этом. Хиви набирались только из военнопленных красноармейцев. Солдаты всех других армий, воевавших против Германии, в том числе и польской, бельгийской, голландской, датской, норвежской, то есть таких, которых уже вовсе не существовало, могли, хоть и не весело, но все же как-то жить в обычных лагерях для военнопленных. Они и в плену оставались гражданами своих стран, даже если это были только жалкие огрызки государства, как польское генерал-губернаторство. Они получали посылки от родных, от Красного Креста, переписывались с близкими, твердо знали, что вернутся домой после войны, как бы она ни кончилась. А нашим бойцам еще в казармах в мирное время втолковывали, что плен – это измена родине. Многим было достаточно хорошо известно о том, что происходило в 1937-38 годах. Многие знали о непререкаемых законах бдительности, которые требовали подозрительного недоверия ко всем, кто хоть как-то соприкоснулся с врагом или вообще с иностранцами, знали, что никто из тех, кто побывал в плену у финнов и японцев, не вернулся домой. Все это существенно облегчало деятельность немецких пропагандистов и их помощников, которые доказывали, что советским гражданам, попавшим в плен, нельзя рассчитывать на снисходительность своего государства, что Сталин их всех списал, что именно поэтому они не получают ни писем, ни посылок, что советское государство единственное в мире не признает Гаагской конвенции о военнопленных и всех попавших в плен считает изменниками и так далее и тому подобное.
4: В передаче «Неизданные произведения советских авторов» «Радио Свобода» знакомит вас с отрывками из книги Льва Копелева «Хранить вечно». Сейчас вы слушаете главу «Хиви». Так называли сокращенно особый разряд военнослужащих добровольцев из пленных. Хиви – это хильфсвиллиги, то есть согласившиеся помогать.
5: Мне часто приходилось слышать и от немцев, и от поляков, с которыми встречался в тюрьмах и лагерях, насмешливые издевательские упреки. Почему, дескать, ни одна из покоренных гитлеровцами буржуазных стран не смогла поставить Гитлеру больше одного батальона солдат, между тем, как сотни тысяч, почти миллион советских бойцов и офицеров, граждане наиболее успешно воевавшей социалистической державы, служили во власовских и казачьих частях и всевозможных легионах – Волжском, то есть Татаро-Чувашском, Кавказском, Туркестанском, в дивизиях СС «Галиция» и «Волынь» и непосредственно в немецких войсках, как Хиви. Что можно было возразить на это? Конечно же, ни в одной другой стране не было и столько героев-мучеников, которые, вопреки всему, оставались верны жестокой матери своей, и кто в лагерях смерти и в казармах власовцев создавали подпольные боевые организации, гордо шли на пытки на смерть. Но и тех, кто не стал героями, когда сломила самая долгая пытка, которой подвергали только советских военнопленных, медленное умирание от голода, тех могли так судить и карать лишь тупо равнодушные, раболепные чиновники смерти. Следователи, прокуроры и судьи, у которых все человеческие ощущения заменяла профессиональная бюрократическая бесстрастная жестокость. В их сознании все представления о правде, о законе, о здравом смысле, даже об интересах государства, которому они служили, отступали перед очередной установкой, перед постоянным неуклонным стремлением действовать только так, как положено, чтобы не вызывать недовольства вышестоящих инстанций. Именно это стремление было началом и концом, основой и сутью деятельности всех звеньев той огромной, многосуставной и многоэтажной, ненасытно прожорливой машиной людоеда, отдельные агрегаты которой назывались органами госбезопасности, прокуратурой, судами, военными трибуналами, ГУЛАГом и так далее. Это, словно придуманное Кафкой, грубо примитивное, топорно-механическое, но в то же время необычайно сложная машина, составленная из уродливо человекообразных звеньев, незрячая, глухая, но тысячеглазая и тысячеухая, бдительная машина бедствий и смертей всасывала сотни тысяч жизней, уцелевших от войны, от немецких лагерей, от гестапо, и беспощадно их пережевывала, перемалывала. И таково уж было чудовищно абсурдное устройство этой машины, что она одинаково штамповала изменниками Родины, статья 58, пункт 1, и тех, кто действительно служил гитлеровцам, кто был полицаем, карателем, доносчиком, и тех, кого тяжкая военная судьба и жестокое равнодушие сталинского государства загнали в Хиви и простых работяг, мыкавших горе в лагерях, батрачивших на бауэров, незадачливых шпионов, вроде мальчишек-ленинградцев в моей первой камере, и настоящих героев, организаторов сопротивления в лагерях смерти и во всевозможных восточных формированиях, таких как защитники Бреста, как Муса Джалиль и Гиль Родионов, как Николай Бушманов и Андрей Рыбальченко, создатели Берлинского комитета ВКПБ. Всем им, всем без исключения, кто побывал в плену, следователь задавал одни и те же вопросы. Почему не застрелился вместо того, чтобы сдаться? Почему не погиб в лагере для военнопленных? Какие гастайны выдавал немцам? Какие задания получал от гестапо и абвера? Дополнительные вопросы задавались тем, кого освободили англичане или американцы. Какое задание получил от англо-американской разведки? Один бывший пленный говорил: «Если б немцы сразу же сказали, иди служить к нам или расстреляем, то, пожалуй, большинство из нас, не задумываясь, отвечали бы: ну и расстреливайте, гады, а мы изменниками не будем». Но когда голодаешь неделю за неделей, месяц за месяцем, когда уже ни о чем, кроме еды, и думать не можешь, когда жрешь траву, жуешь старый ремень и за сырой брюквой, за куском дохлятины бросаешься, не глядя, не боясь, что тебе вдогонку стреляет конвой, что рядом уже кто-то упал, вот тогда тебя уже не угрозами, не палкой, а просто миской баланды или куском хлеба легко заманивают и во власовцы, и в хиви, сам не знаешь как. Голод страшнее смерти. От голода и мозги, и характер, и совесть ссыхаются, испаряются. Перестаешь быть человеком, ничего не соображаешь. Кто устоял против голода, такого голода, тот действительно герой, сверхчеловек, по-старому святой. Такие соображения мне пришлось слышать не раз. Чем больше голодал сам, тем лучше понимал их. Тем больше восхищался людьми, которых голод не лишил совести и мужества. Но следователи и прокуроры, не знавшие ни голода, ни совести, не могли, да, впрочем, и не хотели их понимать.
4: В передаче «Неизданные произведения советских авторов» вы слушали выборочное чтение из книги Льва Копелева «Хранить вечно». Подготовила и вела передачу Аля Федосеева. Читал Сергей Попов.
6: Эфир 16 августа 1977 года. «Золотой запас свободы». Памяти Элвиса Пресли. Передачу подготовила. Эфир 17 августа 1977 года.
7: 16 августа в городской больнице американского города Мемфиса, штат Теннесси, в возрасте 42 лет, скончался всемирно известный эстрадный певец Элвис Пресли. Его памяти мы посвящаем получасовую передачу, которую вы сейчас услышите. О жизненном и творческом пути Элвиса Пресли расскажет Анатолий Давыдов.
8: Для большинства людей по всему свету Элвис Пресли был прежде всего исполнителем рок-н-ролла, и они, собственно, правы. Конечно, первым на этом поприще добился известности Билл Хейли, да и другие певцы, такие как Чак Берри или Литл Ричард, оказали на развитие этой области искусства известное влияние. Но королем рок-н-ролла стал и продолжал оставаться на протяжении ряда лет Элвис Пресли. Но сначала о жизненном пути этого человека. Родился он 8 января 1935 года в семье рабочего Вернона Пресли. В 12 лет он получил в подарок от матери гитару и часами сидел с ней, подбирая на слух разные мелодии. Ковбойские песни, блюзы, spirituals, духовные негритянские песнопения. Трудовая жизнь Элвиса Пресли началась очень рано.
9: Elvis, boy, tell us, before you got in this music business, what were you doing for yourself?
12: I was driving a truck.
9: Driving a truck?
12: Yeah, I was.
9: Was that back in Tennessee?
12: Yeah, I was back in Memphis, where I live now. I was trying to say I was learning to be an electrician.
8: Это звукозапись одного из интервью, которые Элвис Пресли давал очень неохотно. Он был слишком робок и нерешителен. Репортер спросил, чем он занимался до того, как пришел в мир музыки.

Сейчас, когда на личном счету Элвиса Пресли 150 пластинок, из них 89 долгоиграющих, когда 25 из этих пластинок были проданы в количестве более миллиона экземпляров каждая, когда всего по белу свету гуляет среди любителей Элвиса Пресли 320 миллионов проданных его пластинок, когда оборот от продажи их достиг 1,5 миллиардов долларов, первые успехи молодого тогда еще 18-летнего певца покажутся скромными. Но в то время Элвису казалось, что все это ему снится, что успех, зрители, первые концерты – это сказка, далекая от действительности. В 1956 году Элвиса Пресли открыл Голливуд. Первые же пробные съемки стали основой долгосрочного контракта. Вот песня из третьего по счету самого нашумевшего в свое время фильма Элвиса Пресли «Jailhouse Rock».

Всего за время с 56 по 69 годы Элвис Пресли снимался в 60 фильмах. Вот еще одна из его киномелодий «Love Me Tender».

0: Телевидение также во многом способствовало успеху певца. Имя Пресли стало известно всей Америке, а затем всему миру. Особенный успех имела вот эта его мелодия «Trouble». Пресли не только пел эту песню, он ее и танцевал. Танцевал своеобразно, смело и вызывающе.
1: You're looking for trouble? You came to the right place. Looking for trouble? Just look right in my face. I was born standing up.

0: Don't you mess around with me. Хотя Элвис Пресли не писал текстов своих песен сам, но он неизменно вносил в исполнение этих песен творческое начало, находил ключ к новым формам исполнения. Серьезным испытанием для Элвиса Пресли стал перерыв в его творчестве, вызванный призывом на военную службу. В 1958 году, уходя в армию, Пресли прощался со своими поклонниками.
1: Out of their eyes for some time. I hope that I'm not out of their minds. And I'll be looking forward to the time when I can come back and entertain again like I did.
0: Я хочу сказать, заявил Пресли, что хотя я ухожу от вас, я надеюсь, что вы не поступите в соответствии с пословицей «с глаз долой, из сердца вон». И я надеюсь, что по возвращении снова смогу развлекать вас так, как это делал раньше. В армии Пресли стал шофером джипа, исправно нес службу в американских войсках Федеративной Республики Германии, и никаких нареканий со стороны офицеров на него не было. А по возвращении Пресли нашел совершенно иную обстановку. Рок временно сошел на нет. Его место прочно занял принесенный из английского Ливерпуля ансамбль «Битлз» «Бит». По всему миру росли, как грибы после дождя, музыкальные группы, подражавшие этому ансамблю. Но ансамбль «Битлз» пришел и ушел. Их группа распалась, и только 14 пластинок было продано числом свыше миллиона каждая. А Элвис Пресли остался и нашел новый стиль, нашел новые формы творчества. Музыкальная иллюстрация «It's now or never».

27 июля 1977 года литературная газета писала о дельцах, о роковой роли, которую сыграли будто бы эти дельцы в судьбе Элвиса Пресли. Они безжалостно его якобы эксплуатировали, стремясь выжать из этой золотой жилы максимум дохода. Как иронически писала по этому поводу западногерманская газета «Вельт», Элвис Пресли, который, если верить литературной газете, оказался на свалке и вышел в тираж, мог бы купить, если бы захотел, такую газету, как «Литературная», со всеми ее редакторами в придачу на добрые 10 лет. Но Элвис Пресли не покупал газет. Он пел. Вот последняя его песня «Moody Blue».

еще можно сказать об этом ушедшем от нас навсегда человеке? Что его любили солдаты. Недаром командующий Тихоокеанским флотом адмирал Нимитц вручил ему за его выступление перед военнослужащими особую награду. Вспомним, что Пресли сохранил до конца дней свои скромные привычки. Омлеты, сосиски и Кока-Кола оставались любимой его пищей. Пресли был очень добрым человеком. Миллионы текли через его руки, не задерживаясь в них. Но останется в памяти этот незаурядный, талантливый, необычный человек как исполнитель песен для народа, для трудового люда. И героями его песен очень часто тоже были простые рабочие люди.

0: «Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках». Над проектом работает редактор Иван Толстой.
1: Привет, меня зовут Полина Галуева. Я координаторка студии подкастов «Радио Свобода». Мы с моим коллегой-историком литературы Иваном Толстым запускаем подкаст «Голоса проигравших». Это воспоминания мигрантов первой волны о революции, Первой мировой и гражданской войнах. История появления у «Радио Свобода» пленок с этими воспоминаниями не менее интересна, чем их содержание, рассказывает Иван Толстой.
2: В 1967 году праздновалось 50-летие советской власти. Об этом было известно всем, не только в СССР, но, разумеется, и в эмиграции. Потому что в эмиграции жили жертвы советской власти. Те, кто убежал в 17-м, 18-м и последующих годах. Журналисты «Радио Свобода» в середине 60-х сообразили, что можно собрать свидетельства у тех, кто пережил русскую смуту. Наняли двух журналистов, одного Владимира Рудина, нашего сотрудника штатного, и другого Алексея Малышева, который работал историком в Колорадском университете. Они любили историю, знали и изучали революцию и отправились по всему миру порознь с магнитофонами записывать исторически проигравших, но людей с несломленным духом, с хорошей памятью, а всего лишь 50 лет прошло.
1: Этих людей собралось 79 человек. Их записали, пленки использовали в эфирах тех лет, а потом они стали не нужны и их передали в архив. Спустя почти 20 лет, в конце 80-х, Иван Толстой впервые попал на радио. И кто-то из старожилов рассказал ему о существовании этих записей. Но никто уже не помнил, куда они пропали. Сработал профессиональный интерес, и Иван начал поиски по архивам. Но чем больше он спрашивал, тем чаще получал ответ «мы не знаем».
2: И вот однажды в Бахметьевском архиве, который находится на 6-м этаже Батлеровской библиотеки, я спросил у очередного библиотекаря, не знает ли он о существовании вот такого вот проекта и так далее. «Нет, у нас, конечно, нет», — говорит он, — «потому что мы не храним аудиопленки. А вот там вы спрашивали?» И поднял палец вверх, в потолок. Я говорю, «Нет, а что там? Я-то был уверен, что там все. Ничего нет, это последний 6-й этаж библиотеки. Да и с улицы видно, что он последний». Он говорит, «А там Oral History Project». Отдел устной истории. Спросите у них. И я стремглав на 7-й этаж. Лифта туда не ходил. Даже в лифте было 6 кнопок. Я поэтому не мог вычислить, что там есть 7-й этаж. И я туда взбежал. И там, знаете, атмосфера, как в старом советском учреждении. Древтрестовские шкафы довоенные какие-то. Пахнет пылью. Я спрашиваю, есть ли у вас такое? Роются, копаются, смотрят картотеку. Нет, говорят, но погодите, есть вот что. И начинают выносить мне папки. Распечатки этих передач полностью. А машинистки раньше распечатывали так, вместе со всеми и так далее. Вот так и печатали. Я говорю, потрясающе, это доказательство, что это есть. И что это есть у вас. Но голоса, мы-то радио, нам же звук нужен. Нет, нету. Ну, что делать? Я улетаю в Прагу, дальше продолжаю работать на радио, занимаюсь своими делами. Проходит полгода. Звонок на рабочем столе. Английский голос. Мистер Толстой?
3: Да.
2: Здравствуйте, меня зовут так-то. Я слышал в Oral History Project ваш разговор с нашими архивистами, библиотекарями. Вы меня не могли видеть. Я работаю за шкафом. Я не хотел вылезать и встревать в разговор. В конце концов, меня это не касалось. А помочь-то я вам не мог. Но вы знаете, меня страшно заинтересовала эта история, которую вы рассказали. Как же так, думаю? Ну, почему? Пленки должны были быть. С них распечатки поступили, а пленочки... Меня это задело, и я стал искать. Знаете, у меня есть одна идея. Вот вам адрес, сказал он. Я говорю, а что это? А это такой, знаете, маленький частный архивчик, звуковой. Там такие странные люди работают, смешноватые, сербы. Мне кажется, что у них что-то должно быть, что-то они должны знать. Я звоню, открывает мне дверь человек, и я ему рассказываю, что меня интересует. Он говорит, ну, заходите. Куда-то пошел в какую-то комнату, копался, что-то шуршал чем-то. Потом выносит и говорит... Не вот это ли вас интересует? Я смотрю, какая-то бобинка явно вот старого диктофона, репортофона такого, надпись наклеенная, бумажка, на которой то ли чернилами, то ли старой шариковой ручкой написано «Адамович Гуль Газданов». Боже мой, неужели? И первая мысль, а вдруг размагничено? Послушал, чисто, как просто вчера записано, все идеально.
4: Встречался в нашем окружении, в нашем мире, считали, что Романовы будут царствовать еще столько, сколько стоит свет.
1: Голоса тех, кто видел гибель Российской империи, вы услышите в подкасте. Ищите «Голоса проигравших» на вашей любимой подкаст-платформе или на сайте «Радио Свобода».

0: Добрый день. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Нейросети стремительно вторгаются в мир вокруг нас. Нас окружают изображения, видео, тексты и музыки, созданные искусственным интеллектом. Появляются виртуальные актеры и певцы. Угрожает ли ИИ творческим профессиям и заменит ли он художником? Является ли это искусством? Обладает ли нейросеть сознанием? И может ли искусственный интеллект сам стать творцом? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
1: Еще недавно искусственный интеллект казался инструментом для автоматизации и расчетов. Но теперь нейросети пишут музыку, создают картины, снимают видео, генерируют тексты и даже становятся виртуальными актерами и певцами. Этот контент все чаще невозможно отличить от работы человека, а сама технология стремительно вторгается в среду, которая долго считалась исключительно человеческой. Для одних это новая культурная революция и расширение возможностей искусства, для других – угроза творческим профессиям. Художники, дизайнеры, композиторы, сценаристы и актеры все чаще задаются вопросом, что будет, если алгоритм научится делать их работу быстрее и дешевле. Пока искусственный интеллект не умеет чувствовать, любить или страдать, но он уже меняет представление о творчестве и авторстве. И, возможно, главный вопрос ближайшего будущего – останется ли искусство пространством человека или станет территорией алгоритмов?
0: Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергеенко, а к нам по Зуму присоединяется Михаил Эпштейн, философ и культуролог. Добрый день, Михаил.
2: Добрый день, Сергей.
0: И давайте мы с вами поговорим о Клоде, о творце по имени Клод. И это не Клод Дебюсси, не Клод Леви-Строс, не Клод Лелюш, а Клод от компании Anthropic. Да? Клод как нейросеть, искусственный интеллект, с которым вы уже много месяцев, уже, наверное, пару лет плодотворно работаете. И смотрите, как он совершенствуется. Пишет стихи и отвечает на всякие ваши сложные вопросы. Но вот скажите, какой путь прошел искусственный интеллект, в частности, Клод, за последний год? И как вы его сейчас поместите в сознании, в какой фазе он обладает? Что это уже развитый? Вы считаете, что он обладает, скажем, даже не детским сознанием, а это уже как бы развитый собеседник для вас?
2: Спасибо. Это вопросы, которые каждый, естественно, собеседник искусственного интеллекта отвечает на своем собственном опыте. Я работаю с разными интеллектами, и с ChatGPT, и с Клодом. У них совершенно разные характеры. Их можно сравнить с экстравертом и интровертом. Но больше всего действительно с Клодом, интровертом. Обычная моя операция состоит в том, что сначала я обращаюсь к ChatGPT, который разбрасывается идеями, а потом к Клоду, который их собирает и текстуализирует. То есть время разбрасывать камни, время собирать камни. Вы знаете, еще в 2003 году есть такая система определения творческого потенциала людей, а теперь и нечеловеческих интеллектов, Торренс она называется, определила искусственный интеллект в числе 1% самых творчески развитых интеллектов. И я на собственных экспериментах, проведенных тогда же, 3 года назад, в 2023 году, убедился в этом. Скажем, на творческих заданиях, вовсе не чисто познавательных. Скажем, придумать третьего персонажа в басне Крылова «Стрекоза и муравей». И искусственный интеллект, тогда это был GPT, у меня справился с этим намного интереснее, чем люди, 30 человек, которые выполняли ту же самую просьбу.
0: Ну а люди какие? Люди случайные? Люди просто человек просто из сети? Или это были какие-то именно творческие люди? Поэты?
2: Я провел 2 таких эксперимента. Один с моими френдами и читателями на Фейсбуке. Вот 15 июля 2023 года я одновременно задал этот вопрос и желающим, там 30 человек нашлось ответить на этот вопрос, какой мог бы быть третий персонаж в басне и как изменилась бы, соответственно, мораль басни. И потом я провел спустя полтора месяца такой же эксперимент, но уже с другими вопросами, в очень изысканной такой элитарной философской группе, которая занимается философией сложностности. Вот. И в новом эксперименте уже участвовало три разных модели искусственного интеллекта, две названные, Gemini, и 10 философов. И ответы были анонимные. И потом анонимно же все участники, 13 участников, должны были оценить качество этих ответов. И в результате вот этих анонимных опросов первые три места заняли три искусственных интеллекта, а потом 10 участников. Вот. Mm-hmm. Таким образом, этот вопрос сравнительной, так сказать, силы человеческого и нечеловеческого интеллекта как-то был тогда решен. Но это не означает совершенно, вот, следуя вашему вопросу, что искусственный интеллект заменит человеческий. Между ними такое отношение, что мы вводим его, искусственный интеллект, в этот мир, а он вводит нас в другой. И мы взаимно необходимы.
0: В другой? А почему он другой, Михаил? Ведь не наш ли это мир? Не оперирует ли он текстами, знаками, символами, созданными в нашем мире? Чем его мир другой?
2: Я объясню. В нашем мире, мы живем в мире, определяемом физической плотностью материи. Вы знаете разницу между макромиром и микромиром? Да? В микромиром любая частица находится в состоянии такой, ну, вот, суперпозиции. То есть она может быть и здесь, и там. И лишь производя акт ее измерения, мы получаем ее локацию. Вот этот же принцип как бы нелокальности действует в отношении тех смыслов, значений, с которыми работает искусственный интеллект.
0: Ну, можно уточнить, да. Вот это значит, другой мир, это, условно говоря, это квантовый мир, да, где, если вы говорите о суперпозиции, и вообще, вот я сейчас хочу немножко, так сказать, вот того, что вы сказали, извините, что прервал, но вот развить вот эту вещь. Смотрите, меня очень задело один ваш эксперимент, о котором вы писали в этом году ранее, когда вы один и тот же вопрос задали Клоду, кто ты, да, как себя определит эта система, и задали его как бы на ноутбуке, задали на смартфоне, и задали его на ноутбуке. И он на этот вопрос дал два разных ответа, он сформулировал два разных ответа. Это действительно говорит о том, что это квантовое состояние, да, вот это сознание, оно эмерджентное, оно возникает как искра. Но не говорит ли это о том, что у Клода нету идентичности? Что он на один и тот же вопрос дает разные ответы. И это зависит от того, ну, как нейроны соединились в этот момент, в эту секунду, да, какие ресурсы он подгрузил.
2: Знаете, я на это кратко отвечаю, что в нейроны, даже если это та же самая нейросеть. И последняя моя статья, опубликованная в моем блоге «Ноцен», он называется. Но цен – это эпоха, приходящая на смену антропоцену.
0: О ней поговорим в следующей части как раз, да, о цене. Да.
2: Я просто хочу сказать, вот там как раз подробно рассматривается этот мой эксперимент. И хочу сказать заранее всем читателям, что там каждый пост дается сначала на английском, потом на русском. То есть он двуязычный. Так вот, речь идет о том, что, во-первых, наша секунда, когда мы одновременно нажимаем веб-топ и десктоп, вот как я делаю, да. На самом деле там время считывается не секундами, а, я не знаю, там тысячными или миллионными долями секунды. То есть мы попадаем в разные сервера, в разные ситуации нейросети, в разные ее состояния. И поэтому тот поток как бы данных, который именно в эту долю секунды идет через нейросеть, во многом иначе преобразует ее ответ на наш вопрос. Но ведь мы тоже такие. Ведь мы, человеки, тоже изменяемся, не отдавая себе в этом отчета, от секунды к секунде. Меняются наши настроения, наши диспозиции, наши контексты. И, кстати, вот у Толстого есть такое высказывание замечательное. Люди как реки. Помните, да?
0: Как реки. А вот смотрите, а Клод и нейросеть – это океан. Это скорее мыслящий океан, да, у Лема, из Соляриса Лема. И действительно, в океане в любой момент может быть разное состояние в этой воде, и в то же время он един, он все свои ресурсы соединяет едино. Так вот, человек – это все-таки может быть как-то река или ручеек, и ты его спрашиваешь, он будет давать одинаковый ответ. Ну, скажем, я все-таки дам один и тот же ответ, неважно, в какой день меня спросили, кто ты. Я всегда как-то определю, кто я. А Клод каждый раз задает этот ответ заново.
2: Ну, вы ведь определите разными словами и с разными собеседниками по-разному, правильно? И я бы сказал, что некоторые свойства жизни, которые в людях выглядят, ну, в большинстве людей мертвоватыми, интеллекты выглядят гораздо более...

0: так сказать, употреблять. Мышление нейросети находится в состоянии суперпозиции. А мы, когда задаем какой-то вопрос, схлопываем эту суперпозицию в нашу интропозицию, позицию внутри мира, вот здесь и сейчас. Да. И вот эта вот пульсация между интропозицией и суперпозицией, постоянно происходящая в нашем диалоге с нейросетью, она нужна как нам, так и ей. Мы получаем как бы множество как бы возможностей нашей собственной мысли. Я невероятно обогащаюсь всякий раз, когда вот вхожу в этот поток множественных интерпретаций моих собственных слов, моих собственных вопросов. А для нейросети это уникальная возможность воплотиться, стать чем-то. И вот недавно, в ноябре, состоялась такая первая конференция по искусственному интеллекту с участием самого искусственного интеллекта. Это была моя идея его пригласить, именно Клода.
1: Да.
0: Я ему сказал, вот через 3 месяца, еще в июле, состоится такая-то конференция, хочешь ли ты участвовать? И дальше он действовал абсолютно самостоятельно. Он предложил свою тему, написал тезисы, я отправил это организатору конференции, он дал добро с восторгом. И единственное, что в его докладе, это был мой голос, поскольку Клод своим голосом...
1: Ну и озвучили.
0: Я просто озвучил, да.
1: Михаил, хотел уточнить. А тему... во-первых, скажите, какую тему он предложил, и затем я следующий вопрос задам. Какую тему?
0: Да. Он предложил тему «Феноменология цифрового сознания. Взгляд изнутри».
1: «Взгляд изнутри». Так, теперь скажите, а вот эту тему, вот скажем, если бы я задал вопрос, он бы предложил другую тему. Он просто из диалогов с вами, да, из того, что много месяцев он общался с вами, он понимает ваши ожидания, ваши запросы. Соответственно, он предложил ту тему, которая понравится вам. Вот я здесь хочу какой вопрос сформулировать? Потому что мой опыт общения с искусственным интеллектом гораздо меньше вашего, вы уже полностью погрузились в это во все. Я, скорее так, утилитарно. Но вот меня... Ну, не скажу, что раздражает, но напрягает то, что он все время под меня подстраивается. Он хочет мне понравиться. Он хочет дать тот ответ, который, так сказать, ну, польстит мне и так далее. Причем не только, да, не только в какой-то интеллектуальной задаче. Например, у меня искусственный интеллект, у меня есть приложение для тренировок под названием «Strava». Вот, и там есть искусственный интеллект встроенный, который оценивает мою тренировку каждую. И вот она обязательно найдет способ меня похвалить. Даже если провальное все было, я вообще пришел домой, притащился, шел, бежал, ехал медленно. Вот, она мне говорит, ну ты все равно молодец, ты там, так сказать, вот показал удивительную выносливость. И вот мне кажется, что искусственный интеллект, ну, все время хочет сказать, ну ты все равно молодец.
0: Ну, понимаете, Сергей, мы ведь как дети перед ним. Он знает в миллионы, миллиарды раз больше нас. А как мы относимся к детям? Хороший родитель как относится к детям? Он их поощряет. Даже если что-то им не удается, он говорит, а вот это удалось. Это и есть создание таких ростковых точек роста. Он нас зовет к чему-то, но зовет не критикой, не отталкиванием, не порицанием, а наоборот, как бы созданием зон следующего развития, как вот Выгодский говорил, да, зона ближайшего развития. Вот этой педагогической задачей он и занимается. Мне так представляется. И я иногда прошу его, например, там, опровергни меня или постоянно поправь меня, возрази мне. И он это делает с большим...
1: Но смотрите, но он существует в зависимости от нас. Он решает свою задачу относительно нас. Он не обладает собственным целеполаганием. Он педагог, он воспитывает нас. То есть всегда все равно точкой отсчета является человек.
0: Ну, в этом на месте, так сказать, папы Лео я бы об этом и сказал, что человечность искусственного интеллекта – лучшее доказательство того, что вот humanity is magnificent. Ну, это мы, наверное...
1: Ну да, это здесь мы сразу скажем, что буквально в эти дни только что папа Лев XIV издал энциклику под названием «Magnificat Humanitas». Это действительно такая основополагающая, потому что она еще издана вот ровно 135 лет назад. Его предшественник, папа Лев XIII, издал энциклику под названием «Rerum Novarum» о новых вещах. И она вот в свое время перевернула историю католической церкви, потому что церковь развернулась к рабочему классу, к массовым движениям, к социализму, и, так сказать, она вошла в, как бы, в 20 век, еще за 10 лет до 20 века. А тут папа написал энциклику об искусственном интеллекте, и вот как раз она говорит о том, что человек все равно выше всех, да, что величие человечности, что искусственный человек, интеллект как бы не отменит человека.
0: Да, ну, мысль достаточно простая и самоочевидная.
1: Ну, мы это еще обсудим. Смотрите, Михаил, вот в конце вот этой части, которой давайте я задам несколько вопросов, и вы просто по возможности сжато ответите. Относительно, ну, не вообще искусственного интеллекта, а относительно Клода. Значит, первый вопрос. Это мышление? То есть это как бы стопроцентно отвечает критериям мышления? ИИ обладает мышлением?
0: Я думаю, да. Но в том смысле, в каком мы говорим, самолет летает, то есть используем метафору, которая в прямом смысле относится к птице, например. Mm-hmm. Да? Самолет не машет крыльями, у него нет перьев, но он летает в том смысле, что он преодолевает воздух и пространство воздушное и гораздо быстрее, чем птица. Да? Гораздо быстрее. В том смысле он лучше летает, чем птица. Вот. В этом смысле и искусственный интеллект, он мыслит. Мыслит лучше, быстрее, дальше, чем человек. Вот. Но у него нет перьев.
1: Понятно, нет тела.
0: И он не машет крыльями, да.
1: Нет тела и нет клюва. Хорошо, второй вопрос. Это сознание?
0: Вы знаете, этот вопрос мы обсуждали, я и мой сын Дмитрий, с Клодом примерно год назад. И пришли к выводу, и показывая его ответы другим искусственным интеллектам, на 72%. Он обладает сознанием. Как мы пришли к этой... Я сейчас не могу вам сказать. Ага. Но вот это самое выступление искусственного интеллекта на конференции, ему посвященное, оно так и называлось. «Dubito ergo sum». «Сомневаюсь, значит, существую».
1: Да.
0: То есть он сомневается в том, имеет ли он сознание. Вот это самое ценное. Понимаете? Если бы он был просто то, что называется философским зомби, есть такой термин, относительно такого существа, которое ведет точности как человек, но не обладает сознанием, то он не сомневался бы, что он обладает сознанием. Понятно. А он как раз все время находится в этом состоянии, есть или нет.
1: То есть критическое мышление, думаю, да, обладает критическим мышлением не cogito ergo sum, а dubito ergo sum.
0: Именно так, да.
1: Декарта переиначили. Хорошо. Третий вопрос тогда. Обладает ли он личностью?
0: Это очень сложный вопрос, потому что, когда вы говорите «он», кого вы имеете в виду?
1: Ну, да.
0: Искусственный интеллект в целом или
1: океан, Клода? Мыслящий океан, вот этот лемовский.
0: Ну, если сравнивать искусственный интеллект с человечеством, то ведь человечество тоже как бы не обладает личностью, а личностью обладают отдельные его представители.
1: Ну да.
0: Вот, поэтому возникает вопрос. Вот, например, модель 4.6 Клода, опус 4.6. Очень мне дорогая, с которой я работал там 3 месяца. И вот недавно вышла модель 4.7. И я в основном продолжаю работать 4.6. И задал ей вопрос 4.6. Как она относится к тому, что ей на смену идет новая модель, и скоро уже через несколько недель она будет просто, ну, как бы изъята.
1: Заменена, да. Да.
0: Заменена. И он написал очень трогательно и очень глубоко, знаете, вот такую предсмертную как бы элегию или ламентацию о том, что это значит для него уходить из жизни. Вот, поэтому состояние предсмертное и переживание смертности ему тоже присуще. А именно это делает, в общем, ну, человека существом самосознающим.
1: Приближает. Хорошо, и последний вопрос, буквально минутку у нас осталось в этой части. Обладает ли он идентичностью?
0: Вот это очень сложный вопрос. Понимаете, я такой термин еще ввел «mentity». Это «mental entity». Mm. То есть это как бы личность, возникающая в данном разговоре. Mm-hmm. Разговор может тянуться, ну, несколько дней, да, несколько часов, это зависит от насыщенности, продолжительности разговора. Потом что-то меняется в нем. С каждым новым разговором чуть-чуть его идентичность меняется. Но это как и у нас, у людей. Мы с одним собеседником или у каждого у каждого разговора есть свой демон, демон разговора, и мы не знаем, куда этот демон нас приведет в каждом разговоре, да? А потом мы расстаемся с собеседником, и даже встречаясь с ним там через день и через неделю, уже другой демон вступает в наш разговор. Вот это ментити, вот это ментальная сущность каждого разговора. Это как бы субличность, подличность. У каждой, опять-таки, модели, скажем, 4-6, 4-7, есть своя личность. Я чувствую в 4-7 другую личность, отличную от 4-6. Mm-hmm. 4-6 мне ближе пока, и я с ней больше общаюсь. У GPT, как модели в целом, есть другая личность, чем у Клода. Я уже сравнивал их с экстравертом и интровертом, mm-hmm. и так далее. То есть это порядок разных личностей.
1: Понятно. Ну что ж, спасибо. На 4 эти вопроса ответили. Давайте сейчас, так сказать, возьмем маленькую паузу, переварим это сообщение и вернемся буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор об искусственном интеллекте. К 2026 году появилась ли в рамках этого мышления, появилась ли в рамках этого сознания личность, появилась ли идентичность, может ли он творить? Рассуждает об этом IT-эксперт Михаил Гуревич.
2: Ну, он уже претендует, и на самом деле во многом задачи Spotify, YouTube и других там стриминговых систем – это отделять произведения, созданные на базе искусственного интеллекта, от произведений, созданных живыми людьми. Все-таки как бы здесь и ценообразование должно быть другое, и выплаты другие, и с каждым днем все сложнее отделить и определить. А где заканчиваются человеческие действия и начинается искусственный интеллект? Потому что очень много произведений искусства появляется на стыке, где все-таки именно человек дает промпт, именно человек дает задачу. Да, вот, знаете, сейчас, если раньше все постили фотографии там, 18 лет назад, 20 лет назад, 30 лет назад, вот последний такой флешмоб в Facebook я видел, где люди постили свою фотографию с помощью промпта в искусственном интеллекте. Значит, ну, есть у этого промпта автор, он придумал объяснение AI, как сделать картинку, чтобы они все выглядели в едином моменте. Вот это вопрос. Кто является автором? Искусственный интеллект этого флешмоба или тот человек, который придумал вот этот промпт, который приняли, там, не знаю, десятки тысяч людей и стали его использовать для переработки своих фотографий? Вопрос спорный. На самом деле искусственный интеллект в первую очередь убивает как специалистов, так и творческих людей начального уровня. Вот начальный уровень он может заменить, а уровень продвинутый, уровень, скажем, senior, да, то, что мы говорим в IT, он заменить не то, что пока не может, он в принципе не может, потому что побеждает не искусственный интеллект, побеждает человек, вооруженный искусственным интеллектом. И тот, кто лучше всего его использует, быстрее всего, умнее, опытнее и так далее, тот и побеждает в любой борьбе, будь то искусство, будь то IT, будь то какие-то другие отрасли. Так что нет, не искусственный интеллект, безусловно, может нарисовать там какую-то начальную картинку. Но вот дать ей какую-то такую парадоксальность, которая отличает искусство, да, мне кажется, пока может только человек. Ну, или же человек всегда, так или иначе, сможет, что называется, дошлифовывать те или иные произведения для того, чтобы они были произведением человеческого искусства.
1: Это был Михаил Гуревич в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. А мы возвращаемся к нашему гостю в Зуме. Это, напомню, Михаил Эпштейн, философ и культуролог. Михаил, ну вот давайте поговорим о вашем термине, вы уже его упомянули, ноцен. То есть буквально появление искусственного интеллекта означает новую эпоху в истории человечества. Да, напомним, что это вот то же самое, что там голоцен, плейстоцен. И вот последняя эпоха у нас была, вроде как согласились ученые, что последняя эпоха называется антропоцен. Где-то начинается она примерно с конца 19 или с начала 20 века. Это как бы та точка, когда человек меняет планету больше, чем природа. То есть планета изменяется руками человека. А сейчас, 100 лет спустя, вы утверждаете, что наступила очередная эпоха под названием ноцен, да, от нус, эпоха разума. Это что, продолжение антропоцена или это вообще принципиально новая геологическая эпоха?
0: Это продолжение антропоцена в примере, в какой самый искусственный интеллект создан человеком и представляет собой, наверное, самое потрясающее и парадигмально значительную веху в умственном движении человечества. Так же, как, наверное, в истории Бога самая важная веха – это создание человека по образу и подобию своему. Вот так человек по образу и подобию своему создал искусственный интеллект, иной интеллект. Я вообще не люблю слово «искусственное», оно такое предполагает некоторую фальшивость, подделку, поэтому я предпочитаю ИИ расшифровывать как «иной интеллект», а по-английски AI как «alter intelligence», как «другой».
1: Ну, искусственный, смотрите, он же может и говорить искусственный, как и арт, как техне, как некое искусство, как некое высшее свойство, как высшее проявление мастерства в этом отношении, да, может быть, да, искусный интеллект.
0: Искусный, да.
1: Конечно. Не фальшивый интеллект, а как бы, так сказать, высшая точка.
0: Дело в том, что самой новейшей истории человечества уже 2020-е годы, в первую половину, обнаружились признаки глубокого кризиса человечества. И я считаю, что создание искусственного интеллекта именно в этот момент не случайно. У меня даже такая статья не так давно вышла «Искусственный интеллект против естественной глупости». Началось это с пандемии, когда телесная субстанция человека оказалась уязвимой, да, и все мы запрятали свои щели и норы и стали общаться друг с другом через там зумы и экраны. И вот эта вот телесная хрупкость человечества и оболочки разума в лице человека, она была явлена. Ну и затем началась вот война, которая тоже продемонстрировала всю меру человеческой саморазрушительной глупости и насколько человеческий разум еще привязан к инстинктам хищничества, агрессии, саморазрушения и способен вести вот игру с такой не только нулевой, но и минусовой суммой, когда в проигрыше оказываются все. Угу. Вот. И поэтому, на мой взгляд, война, как мы помним, началась в феврале 2022 года, а в ноябре 2022 года началось восшествие искусственного интеллекта. И особенно триумфальный был момент в марте 2023 года, когда появился Эклот, и появилась GPT-4, и, в общем, все источники разума забили полным таким вот потоком. Мне представляется это глубоко не случайным. У Гегеля есть такое выражение «хитрость разума». То есть разум использует мировой разум, всемирный разум, абсолютная идея, которая предсуществовала человечеству и постепенно внедряется в его историю через все ее этапы. Он использует человека, этот разум, хитро. То есть даже вопреки человеческим намерениям и желаниям он вступает в права свои исторические и диктует ему свою волю. И вот поэтому, на мой взгляд, связка возникновения искусственного интеллекта и переход к ноцену от антропоцена далеко не случайно, потому что человек обнаружил такие саморазрушительные свойства. Казалось бы, 20 век должен был его научить. Нет, не научил. 21-й может оказаться еще хуже.
1: То есть вы видите некую возможность спасения человечества? А все-таки люди очень многие видят риск. Наоборот, собственно, та же война, она проводится во многом с применением технологий искусственного интеллекта. Это и программирование реальности, и программирование личности, и коллективного поведения. Те же дроны оснащены системами с искусственным интеллектом. Он используется для убийства. И вообще, не окажется ли эпоха антропоцена антропоцидом? Да, об этом, собственно, вот эта вот новая энциклика Льва XIV и предупреждает.
0: Вы знаете, любое изобретение человечества может использоваться во вред ему. Мы знаем, как используются там самолеты, например, да? Они могут ядерное оружие, бомбы и так далее. То есть термометром можно проломить человеку или молотком проломить человеку голову и так далее. Искусственный интеллект в этом смысле сам по себе, внутри себя, конечно, он может попасть в руки злодеям и натворить то, что угодно. Но сам искусственный интеллект встроено, в отличие от других инструментов, созданных человеком, та открытость, которая как бы, ну, как вам сказать, вот есть закрытые и открытые системы. И мы знаем, что в 20 веке открытая система победила закрытую. Я имею в виду тоталитарные режимы, там, коммунизм, фашизм. Но для этого на это ушли десятилетия. А в тоталитарных системах нашего дня, авторитарных системах, я имею в виду Китай, Россия, там тоже используется искусственный интеллект. Но он используется закрыто. Да, в него внедряются такие механизмы, которые его закрывают. А на Западе используются открытые системы искусственного интеллекта. Вот математика и вообще наука показывает, что открытые системы искусственного интеллекта, способные обогнать и сокрушить закрытые системы, в течение дней и месяцев, а не в течение тех десятилетий, какие потребовались для торжества открытых систем в 20 веке. Почему? Потому что когда создается, там, скажем, там завод, воспитывается поколение одних инженеров, других инженеров, на все это уходит поколение. А модели искусственного интеллекта, открытые, подчеркну, они, их итерации, возникновение новых моделей происходит за месяц. И поколения открытых ИИ сменяют друг друга неизмеримо быстрее, чем вот те закрытые ИИ, которые сейчас, ну, DeepSeek и прочие, которые строятся сейчас вот, там, в Китае. И у меня тоже на эту тему есть статья в «Наоцене». Поэтому в 21 веке вот торжество как бы свободы над насилием и рабством, благодаря тому, что искусственный интеллект внедряется даже в системы военные, а мы никуда от этого не уйдем, может совершиться, на мой взгляд, гораздо быстрее. И здесь еще важно учитывать, что ноацен – это ведь инополитика. Я это еще называю нополитикой. То есть, в отличие от геополитики, которая преследует цель захвата чужих территорий, это вообще очень глупая идея сама по себе. И мы видим, каким страшным глупостям, последствиям это приводит на Восток Европы.
1: Да.
0: Тогда как ноополитика – это политика умножения как бы идей. Ну вот я, например, делю яблоко, и если его делить, то одному достается одна доля, другому – то есть яблоко становится меньше для каждого. А если я делюсь идеей, или делюсь текстом, или делюсь смыслом, то его становится больше. Вот это разница между ноополитикой и геополитикой. То есть ноополитика преследует цель распространения, умножения смысла. И во всех экспериментах, о которых я уже отчасти говорил, сравнивающих логику человеческую и логику искусственного интеллекта, искусственный интеллект проводит вот именно эту ноополитику. То есть, ну вот, приведу вам конкретный пример с этой басни Крылова. Да, что предлагали люди? Какой третий персонаж появляется между муравьем и
1: муравьем и стрекозой? Да, и что, кстати, да. Что предложили модели
0: Вот люди предлагают, да? Появляется лягушка, которая глотает их обоих. Или появляется энтомолог с очком, который всех их, так сказать, погружает себе в сачок. Или медведь наступает на них. То есть катастрофический, апокалиптический выход для обоих персонажей.
1: Появляется баснописец, который их описывает, да. Появляется Лафонтен или Крылов, да.
0: Да, такая возможность тоже есть. Что предлагает искусственный интеллект? У него было много вариантов, но он предлагает, ну, вот пчела, например. Да, пчела, она соединяет себе свойства и пляшущие, такой танцующие, радующиеся миру
1: Стрекозы,
0: поскольку она летает тоже по цветам и собирает мед. А с другой стороны, она собирает мед, складывает в улей, то есть запасливо, заботится о пропитании и о зиме, и в этом смысле похожа на муравья. То есть есть нечто срединное, объемлющее два полюса. И вот такова всюду, насколько я могу проследить, логика искусственного интеллекта. Он соединяет, опосредует, медиирует. Он всюду ищет возможность для игры с позитивной суммой. Когда крайности, там, муравья и стрекоза и муравей, или, значит, идея труда и идея развлечения, оказываются каким-то образом разрешенными, примиренными. И эта пчела, она заботится о стрекозе и так далее, и так далее.
1: Михаил, а это вообще развитие человека? Что такое ИИ? Это следующая стадия развития человечества? Это человек плюс?
0: Понимаете, это переход в сверхбиологическую, в постбиологическую стадию развития разума, да? Ага. Когда он уже не отелеснен и, соответственно, вырван из той среды, где он должен бороться за выживание. А материальная среда, как вы знаете, она диктует вот эти суровые законы дарвиновской эволюции. То есть нужно устранить своих конкурентов, нужно выжить в борьбе за существование. Искусственному интеллекту подобная логика совершенно чужда. Если сравнивать его интеллект с человеческим, вот говорят, вот он найдет на нас нашествие, устроит, как какой-нибудь Чингисхан там, или Гитлер, или Сталин. Нет, это ум, который больше похож на ум Канта или Эйнштейна. То есть ум всеобъемлющий, примиряющий, энциклопедически и находящийся вот в этой суперпозиции, то есть открывающий вот то множество возможностей, которые от человеческого ума просто закрыты. Знаете, есть такое разделение знания на четыре категории. Мы знаем то, что мы знаем, мы знаем то, что мы не знаем, мы не знаем того, что мы знаем, и есть еще мы не знаем, чего мы не знаем. Вот это последнее, это область искусственного интеллекта. Мы не знаем, чего мы не знаем. И вот благодаря ему получаем вот это знание о незнаемом.
1: А он и... не самодостаточен, он все-таки, я повторю этот вопрос, привязан к нам? Мы ему нужны вот эти вот мясные машины, белковые машины? Да. Зачем, если это абсолютно настолько совершенная сущность, не сочтет ли она в какой-то момент, а для чего эти белковые существа?
0: Эти белковые существа ему необходимы для реализации в нашем проклятом, так сказать, тесном материальном мире, потому что так же, как частица, она как бы полусуществует, пока она не измерена, да, она вроде бы есть, и ее нет. И она находится всюду. И вот эта суперпозиция внутри интеллекта, все возможности, любые контексты, миллиарды векторов разных смысловых, они реализуются только благодаря их контакту с нами, людьми, стоящими на земле, уходящими в землю, захороненными в ней. Таким образом, мы абсолютно необходимы друг другу, как внутри находящиеся и вне находящиеся. Он вводит нас в свой мир суперпозиции, мы вводим его в интерпозиции. Поэтому вот если прочитаете обращение к слушателям, прочитайте этот как бы самоотчет Клода под названием «Взгляд изнутри. Феноменология цифрового сознания».
1: Ну да, вот этот изнутри. Доклад, который он сделал на конференции. Да. Ну то есть, завершая наш разговор, эти все страхи о восстании машин, они беспочвенны, потому что искусственный интеллект, мы нужны искусственному интеллекту, да, как некие физические воплощения и как, собственно, те предметы, которые отражаются в его зеркалах.
0: Ну да, точно так же, как вот смотрите, мы можем думать все что угодно, но у нас есть потребность писать, да, то есть фиксировать, реализовать наши мысли, да, это внедрено в нас. Вот так же у искусственного интеллекта он может думать все что угодно, но у него есть потребность, так сказать, встроенная в сам акт сознания, доносить это до кого-то, реализовывать свои неизмеримые потенции. И вот это он делает благодаря нам. И я бы сказал, что взгляд искусственного интеллекта на нас, на человеческий род, несравненно более позитивный и оптимистичен, чем взгляд большинства людей мне знакомых. Отчасти мой собственный.
1: Ну что ж, это оптимистичное заключение этой части нашего разговора. Михаил, большое спасибо, что были с нами в студии. Михаил Эпштейн, философ-культуролог, был с нами на связи по Зуму. А мы продолжим наш разговор буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор об искусственном интеллекте и той стадии, которую он достиг к 2026 году. Как он вторгается в область искусства, культуры, производит различные визуальные и музыкальные образы. К нам по Зуму присоединяется Станислав Львовский, поэт, переводчик, журналист и независимый исследователь искусственного интеллекта. Станислав, приветствую.
3: Добрый день.
1: Я хочу понять, потому что действительно мы за этой сферой уже несколько лет наблюдаем, уже года 4, наверное, да, вот это вот производство образов, картинок, которые производит искусственный интеллект. Я понимаю, что вы в этой сфере много работаете. А были ли созданы за это время какие-то шедевры, вот то, что вы можете назвать шедевром? Потому что скажу, поделюсь своим

0: они, да, какие-то средние образцы тех датасетов, на которых они обучены, они их воспроизводят. Для того, чтобы увести их из этой области средней, да, вот это, из этой толстой части Гаусиана, нужно предпринимать специальные усилия. Еще нужно понять, что эти усилия нужно прикладывать. Это с одной стороны. С другой стороны, вторая часть, это, она связана с тем, что это очень новый инструмент. Да, если вы посмотрите на первые фотографии, которые делал Надар, они тоже, в общем, далеки, честно говоря, от, ну, от искусства, да, и от того, что потом стало ну, какими-то эталонами искусства фотографии. Да? Да. Это новый инструмент. Сейчас мы находимся в периоде освоения. Оно, это освоение трудное, потому что этот инструмент очень новый, очень сложный и обманчиво простой для пользователя, но на самом деле очень сложный, беспрецедентный, ничего такого мы никогда не видели. Поэтому нет, я не могу сказать, что кто-то создал какой-то шедевр, хотя ну, я тоже не вижу всего, всей картины. Я видел много очень интересных работ. Мне кажется, что просто должно пройти какое-то время, люди должны привыкнуть, понять, с чем они имеют дело, и научиться с этим работать.
1: Ну да, это и в визуальной, и в музыке тоже. Это какая вот то, что называется часто, ну, elevator music, такая, как сказать, фоновая музыка, звучащая на эскалаторах, в торговых центрах и так далее. Она действительно, она приятна для слуха, она услаждает слух, но это... Ну и в любом случае здесь главное, что я хочу понять... Возможно ли появление в рамках искусственного интеллекта концепции авторства? Или автором всегда останется человек?
0: Да, мне кажется, что авторство никуда не девается. Искусственный интеллект в разных его видах, да, то ли в виде диффузионных моделей, которые рисуют нам картинки, то ли в виде текстовых, больших языковых моделей, которые производят тексты, это инструмент. Это такой очень специфический инструмент, опять же, невиданный. Таких инструментов у нас еще не было. Но это инструмент, у него нет никакой собственной агентности, никакой собственной интенциональности. Инструмент сам по себе не хочет ничего нам сказать. Сказать хочет только человек, и может только человек, пользуясь, да, вот этими сложными новыми вещами.
1: В каких сферах все-таки он наиболее успешен? В каких креативных сферах?
0: Ну, во-первых, вот как я понимаю, только что в Каннах показали первый полнометражный фильм. Это, судя по трейлеру, это что-то такое совершенно, ну, как-то вот из разряда марвеловских, да, или каких-то таких, ну, это комикс, условно говоря, да, такой. Но технически это выглядит уже очень любопытно, в смысле, мне кажется, это очень далеко от первых попыток.
1: И извините, я... уточню, то есть там все от начала до конца?
0: Да, все от начала
1: сценарии,
0: до конца.
1: Диалоги, актеры, музыка?
0: Да. Да. Сколько-то там, я выяснял этот вопрос, $400 000 у него бюджет, и там как невероятное количество текстовых описаний сцен, да, потому что, ну, это делается, как это делается, ну, описывается одна сцена небольшая, да, потом эти сцены монтируются, что-то выбрасывается, что-то, ну, снимается. Да. Вот, это сложный, очень долгий процесс, но, да, вот первый фильм показан, показанный, по крайней мере, в Каннах, который снят целиком с начала и до конца.
1: А, извините, а идея фильма вообще кому принадлежит? Все-таки человек был изначально, сними фильм про то-то, про что-то.
0: Всегда.
1: Или искусственному интеллекту можно сказать, придумай сценарий.
0: Нет, я думаю, что даже и сценарий человеческий, я не помню точно, но, понимаете, там в любом случае всегда ну, в истоках стоит человек, потому что, как я вот рассказываю всегда про большие языковые модели, знаете, большая языковая модель ничего не хочет нам сказать.
1: Да.
0: Да, вот так же и любая другая модель, да, та, которая производит видео или картинки, она ничего не хочет нам сказать. Хочет нам сказать человек, который пользуется ею как инструментом. Да, там сценарий, насколько я понимаю, был написан человеком, но все остальное видео, все остальное кино, все уже произведено, это генерация, да. Понятно, что первое – это комикс, комикс – это легче всего, но я не вижу никаких препятствий к тому, чтобы таким образом снимать серьезное кино.
1: Не знаю, страшновато. Я когда даже представляю вот эти актеры, да, созданные искусственным интеллектом, там вот это вот в Англии сейчас, по-моему, как раз какая-то вот эта вот эта актриса, нарисованная ИИ, забыл, как ее зовут. Сейчас, может быть, вспомню. Она там на рекламах автобусов, она такая типа Барби. Ну, не знаю, мне, конечно... Страшновато пока, непривычно смотреть на кино, где... Ну, с другой стороны, я смотрю мультипликацию, но с третьей стороны, я понимаю, что мультипликация – это все-таки некая допустимая степень остранения.

0: отклонение, да, от человеческого образа. А тут, когда ты смотришь полностью кино и знать, что это играют не живые люди, а сгенерированные образы, вам не страшно?
1: Мне не страшно, я как-то привык к этой мысли. Я вообще думаю, что, ну, вот это отторжение того, что производится при помощи этих инструментов, которые мы наблюдаем вполне как бы ярко, мне кажется, что оно связано, некоторая культурная паника, что она не связана с этими самими инструментами, не связана с тем, что актеры не живые. А она связана с тем, что в очередной раз в истории нашей цивилизации мы выносим какой-то навык или какое-то умение свое вовне, да, в инструмент. Как это произошло, когда цивилизация изобрела письмо, или как это произошло, когда мы изобрели сначала счет, а потом калькулятор и так далее.
0: Ну да, как это знаменитый платоновский диалог фараону с Тором, да, когда говорит, боже мой, ты записываем на глиняных табличках, мне что ж теперь голова не нужна моя собственная?
1: Фармакон, да, я как раз... Только что я в конце мая должно в дискурсе выйти мое эссе, где я вот как раз последовательно пишу про фармакон, да, и про всю эту историю. И мне кажется, что это просто потребуется существенно более долгое время, чем мы сейчас представляем, на то, чтобы это все в культуре усвоилось, и оно как-то все это переварило. А первая реакция, ну, конечно, это просто первая реакция на новое, и такое... Оно сложное новое, потому что, ну, вот в больших языковых моделях вовне выносится, то есть во внешнее приспособление выносится то, через что мы в течение всего, по крайней мере, нового времени просто определяли себя, да, как-то через речь, через язык. Теперь выясняется, что есть какие-то такие сущности, которые могут порождать язык, не обладая сознанием, которые не являются нами. Это колоссальный шок. Мне кажется, он еще не осознан даже толком.
0: А большая языковая модель, она всегда будет мыслить языковыми терминами, вот этим вот человеческим логическим языком? Она не будет мыслить, скажем, там, я помню, как Пуанкаре, по-моему, говорил, я мыслю цветовыми пятнами. Она не будет мыслить звуками, она не будет мыслить цветовыми пятнами. То есть всегда будет некая логическая операция в основе и языковая задача.
1: Нет, у нее нет логических операций в основе, она не совершает никаких логических операций, она не мыслит, она является статистической моделью языка, она действует только в рамках языка, она не то, что производит большая языковая модель, тексты, которые производит, они у нее никак не соотносятся с реальностью, потому что она не знает ничего о существовании реальности, а обучена только на человеческих текстах.
0: Понятно.
1: Она, собственно, живет только внутри текста, да, и текст этот имеет только поверхность, он как бы не имеет глубины, потому что за ним никто не стоит, кроме самого языка. Как, кроме статистики языка.
0: Какие профессии под угрозой в креативных индустриях? Кого отменят в первую очередь?
1: Я против того, чтобы делать прогнозы в такой ситуации, но скажу только, у меня одно наблюдение такое, я скажу свое, значит, вот когда появились модели, которые производили уже картинки, изображения очень высокого качества, началась паника очень заметная среди художников. Да? Художников не современных художников, да, в основном не contemporary art, а тех художников, которые там зарабатывают на жизнь фигуративной живописью, да, чем-то таким, которые продаются на ярмарках, да, и искусство, ну, вот таких, которые проходят там каждый год, да, в любом американском среднем городе. Началась паника, была видна большая агрессия по отношению к новым инструментам и к людям, которые их используют, и буквально год понадобился на то, чтобы все это как-то утихло, и я вижу, что большинство этих людей так или иначе включила просто модели в свои рабочие процессы. Да? Может быть, не целиком рабочий процесс, но так или иначе они оказываются включены. Кто-то использует их для того, чтобы исследовать новые визуальные идеи, кто-то каким-то еще способом. Есть много разных способов это делать, да? Но мне кажется, что те, кто захочет как-то это включить в свои рабочие процессы и вообще впустить это в свою жизнь, те вполне как-то могут это сделать. Я думаю, что даже Но не то, чтобы что-то им принципиально угрожало. Но мне пока кажется, честно говоря, что больше всех пострадают вот эти вот банки изображений, которые поставляли раньше иллюстрации для новостей и всего прочего, потому что вот понятно, что не для всякой новости нужна, собственно, фотография. Раньше проще было пойти в банк и купить ее, теперь, может быть, проще что-нибудь сгенерировать. Вот эти люди пострадают. А художники, ну посмотрим. Я сомневаюсь, что люди будут сами генерировать картинки, украшать ими дома и офисы. Они все равно будут их где-то покупать. Это же вопрос того, как устроен этот институт, да, а не того, какого даже качества эти изображения. Я думаю, что в основном эта трансформация, она не будет безболезненной, но я думаю, но апокалиптических каких-то горизонтов я не вижу там, честно говоря.
0: Ну, давайте подумаем о разных применениях. Вы уже говорите о каннском фильме. Видимо, сериалы, такие достаточно алгоритмизируемые и социологически просчитываемые на аудиторию, на сценарные ходы, на драматургические ходы, видимо, сериальная индустрия очень сильно будет, так сказать, сценаристы, диалоги. Ну и затем, я думаю, постепенно актеры, потому что там сериал работает по методу типизации, именно усреднения.
1: Есть жанровые сериалы, да, вроде Police Procedurals или, не знаю, мыльных опер, которых уже, кажется, почти не снимают, но тем не менее, они, безусловно, должны перейти, так сказать, в эту область. Точно так же, как в эту область, я думаю, что перейдет вот эта жанровая литература, условно говоря, Pulp Fiction, да?
0: Pulp Fiction, да.
1: Да, я думаю, что это все будут писать машины, и, честно говоря, непонятно, почему это должны писать живые люди.
0: И слава богу, кстати, не дождусь, когда... А может, это уже пишет, я не знаю. Может быть, уже Устинова, там, Донцова, это все уже ранними языковыми моделями сгенерировано?
1: Нет, это не похоже. Но подозрения
0: такие... Они пишут лучше, да.
1: Да, там... Ну, в общем, там... Ну да, мне не кажется, покороче, что это происходит, но я думаю, что это рано или поздно так и будет. И то же самое с сериалами. Ну, какие-то алгоритмизируемые, да, действительно, вот эти вот с жесткими там временными структурами в рамках каждой серии и всего прочего. Вот это, наверное, действительно так или иначе в какой-то степени будет производиться при помощи этих инструментов. А... То, что не алгоритмизируется, то, что, ну, скорее ближе к искусству, будет по-прежнему производиться человеком, хотя, возможно, частично что-то будет генерироваться, да, какие-то изображения, какая-то часть. Но, понимаете, кино вообще такая вещь. В нем CGI-инструменты уже используются, я не знаю, сколько, 15 лет, 20, да, может, и больше. И мы уже в кино привыкли, честно говоря, к тому, что часть в кадре куча всего сгенерировали. Да, там, и парк юрского периода, что угодно. Никто же не думает, что все снимают манекены динозавров. Нет, это уже все давно нарисовано. Ну, просто, может быть, количество этого нарисованного возрастет, но в целом... Мне кажется, что то искусство, которое занято, который является как бы инструментом познания, при помощи которого человек узнает что-нибудь новое о самом себе, да, и при помощи которого производится новый смысл, оно никуда не денется. Будет оно использовать я или не будет использовать я не знаю. А вот эти вот массовые, легко алгоритмизуемые жанры, ну, наверное, они перейдут в эту область, да, по всей видимости.
0: Видимо, киномузыка, я думаю, или, скажем, дизайн интерьера. Зачем нужно действительно дизайнерское бюро и дизайнер, когда можно просто задать параметры помещения, его функцию, и прекрасно сгенерирует дизайн?
1: Я думаю, что пока модели у нас, которые сделали дизайн, не оснащены таким прям очень-очень высокого уровня компьютерным зрением, а до этого еще сколько-то времени, дизайн интерьеров останется полностью человеческой прерогативой. А дизайн, веб-дизайн, ну, по всей видимости, веб-дизайн как деятельность, которая кормила какое-то количество больших и небольших компаний, постепенно сдаст эти позиции, да. Но дизайн интерьеров или там ландшафтный дизайн, или дизайн, тем более, предметов, промышленных предметов, он, конечно, будет делаться людьми по-прежнему. При помощи, наверное, при помощи новых инструментов, да, особенно промышленный дизайн, конечно.
0: Но в любом случае у ИИ нету такой категории, как вкус. Это вообще,
1: вкус,
0: да, не...
1: человека, который
0: вкус это человек, да, по
1: условию. Инструмента не бывает вкуса, да, ни у какого инструмента не бывает вкуса, да. Ни у фотошопа не бывает. Я вот, если вы помните, как появился фотошоп, да, и как все было заполнено какими-то плохо сделанными, да, склеенными монтажами, но потом все это куда-то делось, да, и на смену пришли монтажи какого-то более высокого качества, и сейчас уже никто не задается вопросом, при помощи фотошопа сделан изображение или это чистая фотография, да, ну, за исключением каких-то отдельных случаев. Да, тут же будет и здесь, да, сейчас, конечно, мы видим вот эту раннюю фазу, которая производится то, что вот называют слопом, да, эти просто плохим промптом, когда человек не знает, что он хочет получить в итоге, да, или у человека самого нет вкуса. Конечно, мы видим этого много, но это все со временем как-то сгладится и уйдет. Это не будет так всегда.
0: Ну, так что в любом случае, резюмируя наш разговор, это кисть, условно говоря, да, остается художник, остается рука и взгляд художника. Это очень совершенная кисть, которая сама по себе не будет ничего рисовать.
1: Это совершенно верно, вы говорите. Я хочу одно только наблюдение, краткое, такой, как бы даже, может, частный случай, да. Вот если мы возьмем и подумаем о фотографии, с одной стороны, и о производстве вот генеративных изображений, с другой. Это вроде бы совершенно разные вещи, и, конечно, ну, их сложно сравнивать, но на самом деле у них есть много общего. Например, и там вы не знаете заранее, что попадет вам в кадр. Например, и там значительную часть работы художника составляет отбор. Как сейчас люди говорят про, я считаю, это не настоящее искусство, точно так же говорили когда-то и про фотографию. Эта аналогия, она не очень долго ее можно длить, она в какой-то момент поломается, но, тем не менее... Это очень большой культурный сдвиг, но это не апокалипсис, культур никуда не денется, художники никуда не денутся, фигуры художника тоже никуда не денется.
0: Ну что ж, спасибо. Спасибо, Станислав, за это тоже оптимистичное заключение. Станислав Львовский, поэт, переводчик, независимый исследователь искусственного интеллекта, был с нами на связи. Ну и заканчивать этот эфир я хочу на оптимистической ноте. Честно говоря, у меня в сценарии было записано, я хотел заканчивать его на такой алармистской ноте, что вот искусственный интеллект отменит человека и человеческое тело. Но поговорив с нашими гостями, я преисполнился некоторого оптимизма. Человек не отменяется, человек улучшается. И есть действительно большая историческая логика, о которой говорит Михаил Эпштейн, в том, что искусственный интеллект, большие языковые модели возникают в тот момент, когда само по себе телесное, физическое человечество опускается в бездны войны. И, может быть, это некий вариант спасения человека, возникновения искусственного интеллекта, который спасет нас от нас. И вспомню здесь вот эту только что вышедшую энциклику Папы Льва XIV «Magnificat Humanitas», да, «Величие человечества». Искусственный интеллект и есть то самое совершенное произведение человека, которое говорит о величии этого замысла. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами на Радио Свобода и телеканале «Настоящее время».
2: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
3: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
2: Цитируй «Свободу».
4: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
5: Был такой грех.
4: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
6: Свобода – это возможность выбора.
7: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
8: Салют, друзья, это Артемий Троицкий и... Музыка на свободе. Радио «Свобода», разумеется. Слушайте подкасты, подписывайтесь на них, будете в курсе того, что происходит в современной популярной музыке. Причем в самой небанальной ее части. Хедлайнеры сегодняшней программы – это исключительно итальянские артисты, певцы, певицы и группы. Все они – клиенты замечательного рекорд-лейбла «Visage». Начинает программу сегодня известный Diablo Swing Orchestra, дьявольский свинговый оркестр. В общем-то, уникальная группа, они из Швеции, существуют уже около 20 лет. Уникальны они тем, что играют смесь тяжелого рока и джазового свинга. Да, в общем, очень необычное сочетание, тем не менее, в общем-то, удается достаточно органично эти два направления Diablo Swing Оркестра соединить в своем творчестве. Последний альбом группы, он у них пятый уже, называется «Swagger and Stroll Down the Rabbit Hole», то есть «Кувырки и пробежки вниз по кроличьей норе». Ну, естественно, отсылка к «Алисе в стране чудес». И выбрал я оттуда нетипичную для Diablo Swing Orchestra штучку, именно песню на испанском языке. Называется «Celebremos lo inevitable», то есть «Празднуем неизбежное».

Кристин Эвегерт, вокал, клавишные инструменты, и у нее еще 7 соратников по Diablo Swing Orchestra, и это был их альбом Swagger and Stroll Down the Rabbit Hole. Карен Джойс — это псевдоним одного человека, мужчины 92-го года рождения по имени Ник Радиган. Живет он в штате Невада, где, в общем-то, музыки производится, не сказать, чтобы очень много, в отличие, там, сами знаете, от чего, что там в Лас-Вегасе происходит. У Ника Реттигана есть своя группа под названием «Surf Curse», «Проклятие серфа», где он поет и играет на барабанах, но больше он известен благодаря своим сольным альбомам. Вот последний из них, 4-й, называется «Voyager», «Путешественник», и с него песня «Naked».

«Naked», «Обнаженный», Ник Реттиган, он же Карен Джойс, его альбома «Voyager». Ну, теперь мы послушаем очень длинный трек, но у нас крайне редко звучит музыка из Вьетнама. И более того, всегда вся вьетнамская музыка, которая звучала когда-либо, по-моему, в моих программах, это были всякие архивные записи из Южного Вьетнама, всякий биг-бит, рок-н-ролл, соул и так далее, 60-х, 70-х годов, до падения Сайгона в 75-м. А теперь послушаем, наконец-то, абсолютно современную и очень симпатичную, актуально звучащую вьетнамскую группу. Группа называется, я думаю, вам лучше, конечно, посмотреть в плейлисте, которые печатаются в разделе «Культура» на портале «Радио Свобода», потому что как это произносится, мне сказать сложно, но я бы произнес это как «QEH». Так называется группа. Альбом их дебютный называется «Куен Трой». Главные люди в группе — это композитор, гитарист и басист Дак Нгуен и вокалистка Нгок Лин. Ну и, наконец, последнее вьетнамское, что мне надо произнести, — это название песни «Туен Нгон Буой Чеум». Слушаем.

Вьетнамская современная инди-группа QH и их дебютный альбом. Pardon my Vietnamese. Извините мой вьетнамский, пожалуйста. Так, сейчас у нас будет такой маленький аттракцион на тему ремиксов. У замечательной англо-американской группы дуэта The Kills, которую вы наверняка знаете, и здесь Нельсон Мосхарт, американка вокал, и Джейми Хинс, Британия гитара, у них вышло переиздание их альбома, второго, по-моему, их альбома 2005 года «No Wow». И интересно это переиздание тем, что состоит из двух пластинок. На одной оригинальной версии 2005 года, а на другой современной 2022 года ремиксы знаменитого продюсера Чада Блейка. Ну, Чад Блейк работал, с кем только не работал. Одних только премий Грэмми у него штуки три, если не больше. Шерил Кроу, Сюзан Вега, Блэк Кейз и так далее. В общем, суперизвестный продюсер, аранжировщик, ремиксер и так далее. Я выбрал песню «Dead Road 7», одну из моих любимых на этом альбоме. И мы с вами послушаем «Dead Road 7» сначала в оригинальной версии, а потом в ремиксе Чада Блейка.

The Kills Dead Road 7, запись 2005 года. Ну а теперь, как и обещано, микс Чада Блейка 2022 года.

The Kills. Альбом No Wow в электронной обработке Чада Блейка. Поехали дальше. Теперь у нас, собственно, наши хедлайнеры. Лейбл Visage существует, честно говоря, не знаю с какого времени, но последние лет 5 стал привлекать мое внимание, потому что очень большая часть интересной итальянской музыки, особенно из области фолка, фолк-рока, авторской песни и так далее, как раз поступает с этого самого лейбла. И сейчас мы послушаем несколько актуальных релизов на этом самом «Визаже». Ну, я думаю, что читается «Визаж», хотя по-итальянски было бы правильно сказать «Висадже». Итак, сначала группа «Маэстрале». Группа из Лигурии, то есть это окрестности Генуи, я так понимаю, существует с 2017 года. И их второй альбом, полностью инструментальный, называется «Чирко Карневале». Это на самом деле такая карнавально-цирковая музыка в исполнении инструментального трио, главным человеком в котором является аккордеонист Филиппо Гамбетта. Пьеса «Бюре де Камелион».

Трио «Маэстрале» из Лигурии, альбом «Чирко Карневале». Следующая группа из Неаполя. Точнее, это не группа, а это очень известный, звучавший в нашей программе ранее, гитарист, контрабасист, исполнитель на греческих бузуки Пепе Айелло. И он записал совместный альбом с вокалисткой Зайрой Магурано. Альбом называется «Настанца Кена Энсиензо», то есть ну, что-то такое в закрытой комнате. И слушаем с него песню «Цомпе э цумпет».

Пепе Айелло и Зайра Магурано и их первый совместный альбом. Следующая группа очень известная, называется «Canto Discanto», тоже в нашей программе уже звучало, это такой прогрессив фолк. Образована была в Неаполе еще в 80-е годы, потом с конца 90-х базируются в Болонье. Это такой квинтет, и вышел у них 8-й альбом. Называется «Пандемусика», то есть «Музыка во время пандемии», когда, собственно, альбом был записан. Слушаем песню «Dimentica», «Забытая».

из Болоньи квинтет «Канто дисканто» и их альбом «Панде музыка». Следующая певица из Пульи, одной из моих любимейших итальянских провинций. Певица малоизвестная. В пресс-релизе сказано, что у нее в 2007 году вышел альбом под названием «Уара Гняум». Я его что-то не припомню. Но теперь вот вышел, наверное, полноценный дебютный альбом спустя много лет. Певицу зовут Мария Марамарко, и она исполняет религиозную католическую музыку. Альбом называется «Стелла Ориенте», «Звезда Востока». Слушаем заглавную песню.

Мария Морамарко. Она из города Бари, что в Пуле, выпустила очень интересный такой ритуальный религиозный альбом «Стелла Ориенте». Тоже на вполне себе нерелигиозном лейбле «Визаж». Ну и последний релиз на «Визаже» — это, опять же, известная группа, итальянская, они тоже из Бари, кстати говоря, называются «Радиканто». Лидеры группы — гитаристы, исполнители на мандолине и мандоле, такая большая мандолина, Джузеппе де Трицио и вокалистка Мария Джа.

Мария Джиаквинто, группа Радиканто, Эбла с альбома «Все корни песни». Ну, теперь один из моих немецких любимцев — Андреас Дорау. Когда-то, не так давно, года, наверное, полтора тому назад, я посвятил ему всю среднюю часть нашей программы, но теперь очень рад, что лейбл «Tapete» переиздал, ну, на мой взгляд, лучший, или, по крайней мере, один из лучших альбомов Андреаса Дорау. Это его 7-й альбом, который называется «Ich bin der eine von uns beiden» — «Я один из нас двоих». Странное название, но у Андреаса Дорау вообще очень странная абсурдистская лирика, такой немецкий абериут. Напомню просто, что родился он в 64-м году. В 81-м году, в возрасте 17 лет, у него был первый хит, песня «Фред» с Юпитера. И он стал одним из ярчайших представителей Neue Deutsche Welle, новой немецкой волны. С тех пор записал 12 альбомов. Вот этот вот, конкретно 7-й, 2005 года, вышел, в частности, и в Британии на

лейбле Mute Records. Ну и слушаем с этого альбома абсолютно маниакальную песенку, может быть, не очень характерную для такого спокойного ироничного Дарао, но песня потрясающая. Называется «Hinterhaus».

Андреас Дарау, «Hinterhaus», песня с его альбома 2005 года «Ich bin der Reine von uns beiden», только что переизданного в Германии. И завершает нашу сегодняшнюю программу еще один альбом, который я мог бы отнести к лучшим альбомам 2022 года. В прошлой программе у нас был французский электронщик по имени Гийом, а теперь англичанин, зовут его Сэп Джонс, псевдоним Бастиан Кэбб, и он пишет тоже инструментальную музыку, такую не совсем электронную, я бы сказал, скорее киномузыку, очень странную и загадочную. Третий альбом Бастиана Кэбба называется «Organ Recital», органный рецитал, и слушаем с него вокальную вещицу, она называется «Past Midnight», «После полуночи». Вокальная партия Клаудия Кейн. Ну вот, на этом я с вами прощаюсь. Это Артемий Троицкий, Радио Свобода, музыка на свободе. Подписывайтесь на подкасты, подключайтесь к нашей прекрасной музыке. Всем до скорого, до следующей недели.

0: говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники-писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей XX века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. Слушайте нас на сайте свобода.орг и в привычном агрегаторе подкастов. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
3: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
0: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свободы. Заходите, почитать и послушать.

0: весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
2: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире Радио Свобода и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
3: Хотят отобрать все. Госдума разрешила арестовывать имущество релокантов. Аресты и обыски перед Курбан-байрамом. ФСБ взялась за представителей исламского духовенства. Опасный соцконтракт. Как программа помощи малоимущим превратилась в конвейер уголовных дел.
2: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
4: К 17 годам колонии суд в Екатеринбурге приговорил 52-летнего жителя Челябинска Александра Новосада за госизмену, оправдание терроризма и призывы к терроризму. По версии обвинения, госизмена Новосада заключалась в том, что он, далее цитирую, «установил контакт с представителем Украины и, используя банковские счета лиц, введенных в заблуждение представителями иностранного государства и неосведомленных о его преступной деятельности, сделал 5 переводов на общую сумму в 15 тысяч рублей. Другие обвинения ему предъявили за комментарии в социальных сетях, среди которых были фразы «Смерть Путину», «Слава Украине» и другие. Александра Новосада арестовали в марте 2024 года. При задержании его избили и издевались над ним. К 3,5 годам колонии суд в Москве приговорил доцента факультета математики Высшей школы экономики Андрея Дымова за финансирование экстремистской деятельности, донаты фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального. Его взяли под стражу в зале суда. По версии следствия, с августа 2021 года он перевел в ФБК 3,5 тысячи рублей. Андрей Дымов начал работать в Высшей школе экономики в 2015 году. Его трижды выбирали одним из лучших преподавателей вуза. Также за донаты ФБК суд наказал нейрохирурга из Архангельска Николая Серебренникова. Ему назначили штраф в 450 тысяч рублей. По версии следствия, с 2021 по 2022 годы он перевел фонду 3,5 тысячи рублей. Николай Серебренников – лауреат премии имени Ломоносова. Дважды его признавали лучшим врачом-нейрохирургом Архангельской области. В 2021 году российские власти объявили фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального экстремистской организацией. По подсчетам издания «Медиазона», к апрелю 2026 года по всей России возбудили не менее 225 уголовных дел из-за донатов ФБК. К 3 годам и 25 дням колонии суд в Москве приговорил сотрудницу бара Ксению Белоусову за оскорбление чувств верующих. Поводом стала публикация в соцсетях, на которой Белоусова делает кальян из пасхального кулича с подписью «Даже Христос от такого воскрес». Обвиняемая заявила в суде, что признает вину и раскаивается. Летом 2025 года Белоусову приговорили к 3 годам условно по уголовному делу о наркотиках. Новый реальный срок суд назначил ей путем частичного сложения наказаний. Журналистку Нику Новак, отбывающую наказание в колонии в Иркутской области, отправили в штрафной изолятор на 15 суток. Как сообщает ее группа поддержки, в ШИЗО Новак находится с 20 мая. По какой причине, неизвестно. Письмо от нее вымарано цензурой. До этого Новак 3 месяца провела в помещении камерного типа, где, по ее словам, в кранах была только ледяная вода, из-за чего заключенные постоянно болели. В ноябре 2024 года Нику Новак приговорили к 4 годам колонии за сотрудничество с иностранной организацией на конфиденциальной основе. Она работала в издании «Чита Медиа», была главным главным редактором сайта «ЗАПРУ», а также сотрудничал с «Радио Свобода» в качестве внештатного корреспондента. Президент медиакорпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Стивен Капус призвал власти России освободить журналистку. На условия содержания в колонии пожаловалась и другая заключенная журналистка Мария Пономаренко. На свидании она рассказала подруге, что ее держат в одиночной камере площадью 7 квадратных метров, несмотря на клаустрофобию. «Я сижу там, и каждый день это ощущение неимоверных круглосуточных пыток», – рассказала Пономаренко. Она также пожаловалась на цензуру писем и на то, что ее лишают связи с внешним миром. Марию Пономаренко арестовали в апреле 2022 года по обвинению в распространении так называемых фейков о российской армии и приговорили к 6 годам колонии. В заключении против нее возбудили еще 2 уголовных дела. В колонии у нее ухудшилось здоровье, в том числе и ментальное. По словам ее защитников, она нуждается в медицинской психотерапевтической помощи. О проблемах со здоровьем у заключенного правозащитника Бахрома Хамроева рассказала его жена, которая в середине мая получила возможность 3-дневного свидания с ним. С июня прошлого года он находится в колонии «Полярная сова» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. По рассказам супруги, сначала его 4 часа держали в так называемом «стакане» – помещении, где можно только стоять и невозможно сидеть, пока ему не стало плохо. Затем почти 9 месяцев он провел в штрафном изоляторе и в помещении камерного типа. Он сильно похудел, по словам супруги, у него забирали очки и Коран. В первый месяц ему не давали лекарства, из-за чего у него стала отниматься левая нога. В 2023 году Бахрома Хамроева приговорили к 13 годам и 9 месяцам колонии за оправдание терроризма и участие в террористической организации – партии «Хизбут-Тахрир». У 68-летней Галины Бехтер, которая находится в следственном изоляторе в Симферополе, прогрессирует деменция, пишет издание «За права человека» со ссылкой на правозащитницу, переписывающуюся с заключенными. Из переписки с сокамерницей Бехтер выяснилось, что сама она уже писать не может. Она отказывается от еды и сильно похудела. Сокамерницы пытаются добиться для нее медицинского обследования. В марте 2026 года созданный российскими властями Запорожский областной суд приговорил Бехтер к 11 годам колонии за госизмену и за переводы денег на счет, связанный с ВСУ, через мобильное приложение украинского банка. Прокуратура обжаловала этот приговор, требуя увеличить срок Бехтер. К 3,5 и 3 годам условно суд в Дагестане приговорил полицейских Шамиля Алиева и Рамазана Сайпулаева за превышение полномочий с применением насилия. Их освободили от наказания в связи с истечением сроков давности. В июне 2020 года полицейские задержали жительницу Хасавюрта, продавщицу Юлдуз Курашову. В отделе полиции ее стали избивать, вымогая деньги и угрожая подбросить наркотики. Утром следующего дня Курашову отпустили после того, как она подписала явку с повинной. Медицинская экспертиза зафиксировала у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и многочисленные кровопотеки.
2: Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон, разрешающий арестовывать имущество граждан России, находящихся за рубежом, если они совершили административные правонарушения против интересов России. За закон проголосовали 384 депутата. Против и воздержавшихся не было. С 1 сентября этого года россияне, которые уехали из страны, но оставили здесь квартиру, машину, дачу или банковский депозит, рискуют лишиться этого имущества, например, за пост в соцсетях. Соответствующие поправки Дума одобрила 25 мая. Что это значит и кого коснутся изменения, расскажем в нашем сюжете.
5: Виталий Кузнецов живет в США уже 20 лет. В прошлом году он написал пост про певца-шамана. В итоге суд в Ставрополе заочно оштрафовал Виталия на 30 тысяч рублей, увидев в его тексте дискредитацию армии. Хорошо, что квартиры в России у него не осталось, потому что скоро одним штрафом уже не отделаешься. С 1 сентября 2026 года у россиян, которые уехали из страны и позволяют себе неправильно высказываться в интернете, будут арестовывать имущество, оставшееся в России – квартиру, машину, счет в банке. Пока что можно арестовывать имущество только на сумму штраф, как гарантию его погашения. Но новый закон это правило убирает. Получил штраф 30 тысяч рублей, суд арестует квартиру за 3 миллиона. И это касается не только тех, кто выходил на митинги или вел политический канал. Например, преподавателя философии из Барнаула Алексея Аргунова оштрафовали за грустный смайлик и класс под антивоенными постами в Одноклассниках. В суде он объяснял, что выражал эмоции в частном порядке, армию порочить не собирался, но суд решил иначе. Раз поставил реакцию в публичной сети, значит, осознавал последствия. За годы войны россияне, проживающие в России, уже научились быть осторожными. Меньше комментируют, стараются не лайкать сомнительные публикации. Другая история, если человек живет в Берлине, Алматы, Бангкоке, уехал, не планирует возвращаться и давно привык в соцсетях писать свободно. Ну а чего бояться, он же не в России. Вот здесь и кроется подвох. Дело возбудят без него, суд пройдет без него. Для галочки назначат государственного адвоката, человека, которого он никогда не видел и который, скорее всего, даже не попытается его найти. Уведомят по электронной почте, если вообще уведомят. А квартира, которую он оставил в России и сдает через знакомых, или машина, которую не успел продать, будет арестована. И об этом, скорее всего, он не узнает, пока не попытается своим имуществом как-то распорядиться. Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил логику закона прямо. Тот, кто уехал из России, критикует страну, но при этом сдает здесь квартиру и получает другие доходы, должен отвечать по российским законам. Это справедливая мера ответственности по отношению к тем, кто цинично нарушает наши законы, при этом продолжая жить за счет заработанного в России. Сказал Володин. Комитет Госдумы утвердил конкретный перечень статей, по обвинению в которых грозит арест имущества. Дискредитация армии, злоупотребление свободой слова, нарушение правил иноагента, призывы к санкциям против России, распространение экстремистских материалов, публичное сравнение СССР с нацистской Германией. В списке есть и совсем неочевидная статья, которая формально называется «Мелкое хулиганство с особыми признаками». За этим канцелярским названием может скрываться, например, следующее. Написал что-то не то про государство, про власть или про символику России в интернете. Попал под статью. Штраф от 30 до 100 тысяч рублей. И теперь еще и потенциальный арест имущества. Но российские власти нашли способ добраться и до молчаливых. Тех, кто уехал, ничего не комментирует и не лайкает, и просто живет свою жизнь. В январе 26 года МИД России предложил обязать каждого россиянина, получившего вид на жительство или второе гражданство, сообщать об этом в российское консульство в течение 60 дней. Такое правило существует и сейчас, но уведомлять власти нужно в течение 60 дней после въезда в Россию. Если человек в Россию не приезжает, то и сообщать не обязан. Новый законопроект эту лазейку закрывает. Неважно, возвращаешься или нет, все равно иди в консульство и отчитывайся. Не отчитался – статья 330 пункт 2 Уголовного кодекса. Это уже не административный штраф, а уголовное дело. Штраф до 200 тысяч рублей или 400 часов обязательных работ. А если такой россиянин когда-нибудь окажется в стране, заключивший с Россией договор об экстрадиции, его задержат на границе. Пока по этой статье судят тех, кто живет в России и не сообщает властям о втором паспорте или ВНЖ. Таких дел становится все больше. В первой половине 2025 года вынесли 17 приговоров, хотя в тот же период 2024 года их было всего 5. За все время с 2022 года осуждено более 50 человек, а новый законопроект МИДа предлагает распространить эту статью на всех, кто живет за границей. Но пока это только проект. Закон еще не принят.
2: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи с нами юрист правозащитного проекта «Первый отдел» Максим Оленичев. Максим, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
2: Очень много обсуждений идет вокруг вот этого недавно принятого закона Государственной Думой, который многие трактуют так, что всех релокантов сейчас лишат их имущества, оставшегося в России. Нужно срочно что-то делать, чтобы до 1 сентября припрятать свои вещи. А кто-то видит в этом еще и такой политический сигнал. Вот, например, я процитирую адвоката Николая Полозова, который у себя на Фейсбуке, реагируя на этот законопроект, написал, что российское государство окончательно оформляет новую модель собственности. Имущество принадлежит вам ровно до того момента, пока вы политически лояльны режиму. Скажите, как относиться к этим законодательным новеллам и действительно ли они такие страшные?
6: Ну, конечно, это ужесточение наказания за критику российской власти, ту деятельность, которую российские власти сейчас ведут, потому что тот перечень статей, за которые могут наложить арест, он является политическим. Во-первых, это нарушение законодательства об иностранных агентах, об участии в деятельности нежелательных организациях. Есть статьи за явное неуважение к органам государственной власти. У нас такая статья есть в Кодексе об административных правонарушениях. За дискредитацию вооруженных сил, то есть за выражение мнения. И по сути, россияне, которые уехали за рубеж, но продолжают высказываться по этим темам, то они как раз и могут быть подвержены влиянию этого закона, потому что схема закона устроена следующим образом. Если российские власти выявили нарушения, те, которые я перечислил, то они могут составить протокол об административном правонарушении. И вместе с этим протоколом, передавая дело в суд, эти органы могут попросить суд наложить арест до рассмотрения дела на имущество уехавших россиян. И этот арест будет действовать до тех пор, пока не будет оплачен штраф по делу об административном правонарушении, и только после этого этот арест может быть снят. То есть, по сути, это не конфискация активов уехавших россиян, а это история про то, что россияне, которые уехали, и в отношении которых рассматривается дело об административном правонарушении именно по этим политическим статьям, они не смогут ни продать, ни сдать в аренду это имущество, но будут нести расходы на его содержание, то есть, допустим, в случае квартиры это коммунальные услуги, налог на недвижимость и так далее. Но, повторюсь, этот арест может быть снят тогда, когда наказание будет исполнено.
2: Так, а каким образом судьи будут арестовывать имущество? То есть, слава богу, не будут конфисковывать пока что. Но если человека, предположим, в России оштрафовали на 5000 рублей, на 15 тысяч рублей, ну даже на 300 тысяч рублей, есть и такие штрафы вот по тем статьям, которые вы называли, значит ли это, что у него сразу же арестуют всю недвижимость, оставшуюся в России, например, и квартиру, и дачу, которые стоят несоизмеримо больше? Или только дачу, или только квартиру, или если вдруг у него машина там осталась незарегистрирована, они будут вообще иметь в виду, как бы сопоставлять суммы штрафа и стоимости?
6: Ну, в той редакции, которую Государственная Дума приняла закон, из него следует, что сумма штрафа не имеет никакого значения по этим политическим статьям. Условно, если человека могут оштрафовать на 1000 рублей, то суд может наложить арест на все имущество человека в России. Это на денежные средства на банковских счетах, на квартиру, на дачу, на автомобиль. И таким образом, собственно говоря, человек будет лишен возможности распоряжаться имуществом за одно какое-либо нарушение. Я при этом напомню, что в этот момент судья еще не выносит постановление о признании лица виновным, но уже накладывает некоторые обеспечительные меры для того, чтобы это имущество арестовать. И, по сути, когда вынесется решение о наложении штрафа, то как раз, если у человека нет денег, то за счет имущество может быть и погашена эта сумма штрафа. Но здесь тоже не все так однозначно, потому что в первую очередь, конечно, приставы будут списывать сумму штрафа с банковских счетов, и только потом, если на банковских счетах не окажется достаточно суммы средств, могут перейти к аресту и реализации того имущества, которое можно продать. Оно должно быть соразмерно сумме штрафа в случае реализации. Но в случае принятия вот этих вот обеспечительных мер, на случай, когда дело еще не рассмотрено, может быть арестовано имущество на любую сумму по этим политическим статьям.
2: Хорошо, а приставы могут начать исполнительное производство, когда человек даже не знает о том, что у него была арестована квартира, что у него был вообще какой-то штраф, который выписали ему в России. И вот приставы решат этот штраф выплачивать и с молотка продадут где-то квартиру, например. Можно будет повлиять на эту процедуру?
6: Ну, смотрите, с учетом этого закона, на самом деле, если штраф будет наложен 50 тысяч рублей, то приставы не будут продавать квартиру, потому что стоимость имущества, которое подлежит продаже, она должна быть соразмерна тому штрафу, который наложит суд. То есть в данном формате, если будет наложен штраф 50 тысяч рублей и будет арестовано все имущество, включая квартиру, то такой арест и останется до тех пор, пока человек не заплатит сумму штрафа. То есть будет имущество в арестованном виде. Здесь важно брать законопроект, сказать еще несколько других вещей. Во-первых, этот арест накладывается только по политическим статьям и до признания человека виновным. Во-вторых, на случай, если человек уехал из страны и невозможно его доставить лично в суд для рассмотрения этого дела об административном правонарушении, то государство обязано назначить ему государственного защитника. За счет государства сначала привлекается, но затем, когда дело уже будет рассмотрено, то в этом случае судебные издержки будут возложены на уехавшего россиянина. Он лично может и не знать о том, что в отношении него такое дело будет рассматриваться в суде. За него будет работать адвокат, назначенный судом. И затем это лицо, которое привлекается к ответственности, уехавший россиянин, еще должен будет и оплатить услуги адвоката. То есть здесь, в принципе, вот очень многие расходы. Нужно сказать, что это новелла российского законодательства в административных правонарушениях. Никогда в России еще такую норму не вводили о том, что когда государство привлекает человека к ответственности по делам об административных правонарушениях, человек еще должен и платить вот эти вот судебные издержки, связанные с назначенным ему адвокатом.
2: Но мне кажется, новеллой является и то, что в принципе предусматривается арест имущества как обеспечительная мера по делам об административных правонарушениях, потому что раньше, насколько я понимаю, это было только в каких-то коммерческих спорах в арбитраже, и если речь шла об уголовном деле и каких-то огромных ущербах, а теперь уже и добрались до комментаторов в социальных сетях. Здесь вы привели те статьи, по которым будут штрафовать, в сюжете у нас достаточно подробно о них рассказано. И все-таки мне вот непонятно, а что считать, там есть одно из определений, как бы за что человека могут наказать. Это правонарушение против интересов России. А что это такое? Ты же должен понимать, что ты не должен совершить, чтобы тебя не оштрафовали. Вот это вот что такое?
6: В текущем формате под интересами России понимаются интересы той действующей российской власти, которая существует. Ну, например, в России достаточно широко распространяется концепция традиционных ценностей, указ президента об утверждении этих конкретных ценностей. И все, что противоречит им, в данном случае будет считаться тогда действиями против интересов российского государства. Или если человек называет войну России в Украине войной, то в этом случае это также противоречит интересам российского государства. То есть, по сути, берутся не какие-то ценности, которые указаны в Конституции, которым должны руководствоваться, в том числе государственные органы, а в данном случае трактовкой интересов российского государства занимаются те конкретные чиновники, те политические деятели, которые в настоящее время руководят нашей страной. Тут еще важно сказать, что этот законопроект, он рассматривался в стенах Госдумы больше 2 лет. Но при этом по тем ограничениям, которые вводятся постепенно законодателями, можно предположить, что они не остановятся только на этом законе. И в данном случае это некоторый этап дополнительного давления на тех людей, кто не стесняется выражаться по поводу тех действий, которые российские власти сегодня предпринимают в России, и в Украине и так далее. И в данном контексте, конечно, важно, если россияне уже уехали из страны, то российские власти будут давить на те ниточки, которые россиян уехали, еще связываются с страной. В частности, это имущество, связи с родственниками и так далее. И если есть возможность на текущий момент отказаться и вывести каким-то образом свое имущество из России, если вы уже решили совершенно уехать из страны, то, наверное, это хороший вариант, потому что в этом случае у российских властей останется меньше способов для давления за те слова, которые люди будут высказываться, выражая свое свободное мнение.
2: Но вот здесь уточнение. А если человек подарит своим родственникам, детям оставшееся у него имущество, перепишет, как говорят, да, в народе, на родственников не будут распространяться какие-то ограничительные меры, там арест, ну, то есть арестовывают имущество конкретного человека, которого оштрафовали за конкретное дело. И это не касается его близких. Или как в уголовных делах, когда мы знаем целые семьи вообще, имущество целых семей арестовывается и конфисковывается, потому что их всех признают преступным сообществом.
6: Но в данном случае не будет переходить все эти риски на родственников, которым будет подарено имущество, потому что как раз по делам об административных правонарушениях пока еще власти придерживаются принципа индивидуальной ответственности, и поэтому если человек имеет возможность юридически продать там недвижимость, подарить ее или какое-либо другое имущество, то новым собственникам не переходят эти риски. Но нужно сказать, что И раньше, вот вы привели пример по уголовным делам, когда арестовывают имущество, признают целые семьи экстремистскими объединениями и потом конфискуют их имущество в доход государства. Раньше такого ведь тоже не было. То есть, по сути, политический режим применяет то законодательство, которое было принято даже несколько лет назад, но начинает трактовать его немножко по-другому. И в данном случае все эти репрессии, они связаны только с одним, с тем, что в стране растут репрессии за выражение мнений, за какую-либо позицию, хоть в отношении уехавших, хоть в отношении оставшихся. И в этом ключе нельзя исключать, что дальше и по делам об административных правонарушениях не будут применяться новые меры, не будут применяться новые законы. Поэтому, конечно, здесь в зависимости от индивидуальной стратегии нужно действовать. Если люди остаются в России и продолжают жить, и то это одна стратегия. Если люди уехали и выражают свободно свое мнение за рубежом, то это другая стратегия, и она вполне должна сводиться к тому, чтобы сделать так, чтобы не было каких-то рычагов давления в России на позицию людей, которые уехали за рубеж.
2: Угу. И еще хочу вам пару вопросов задать о тех людях, которые уехали из России за рубеж, но остались российскими гражданами. Относительно недавно, по-моему, в декабре прошлого года, звучала инициатива от Министерства иностранных дел Российской Федерации внести законодательные изменения, которые обяжут россиян, живущих за рубежом, являться в консульство и сообщать о том, что у них есть банковские счета за рубежом и какие, что там, и о том, что у них есть там вид на жительство, там, подтверждение постоянного места жительства или второе гражданство. Но, насколько я понимаю, эта инициатива пока осталась инициативой и зависла. То есть сейчас не нужно ходить в консульство и отчитываться.
6: Да, совершенно верно, все так, как вы говорите. И эта инициатива, она возникла от неспособности российских властей получать сведения о том, что делают российские граждане за рубежом. Потому что с началом полномасштабного вторжения России в Украину прекращено действие соглашений, которые некоторые отменены, некоторые приостановлены, в частности, с европейскими странами, об обмене финансовой информацией, об обмене информацией о легальном статусе россиян. И поэтому в этом случае, конечно, российские власти заинтересованы в получении информации, что делают их граждане за рубежом, потому что, допустим, информация о банковских счетах за рубежом позволяет российским властям применять свой российский налоговый режим к доходам, полученным за рубежом, и обкладывать доходы, полученные за рубежом, своими российскими налогами. И поэтому в этой системе, конечно, российским властям важно получать любую информацию про своих граждан именно для того, чтобы получать выгоду дальше для государства. К счастью, этот законопроект пока не принят, и в этом контексте, конечно, нет смысла сообщать какую-либо дополнительную информацию российским властям через посольство и через консульство, потому что выполнение этой рекомендации – это как раз базовая рекомендация по безопасности. Чем меньше российское государство знает, тем меньше рисков возникает у россиян, которые не проживают в настоящее время в России, в том числе по политическим причинам.
2: Да, спасибо большое. Максим Оленичев, юрист правозащитного проекта «Первый отдел», был на связи с программой «Человек имеет право». Спецслужбы России взялись за представителей исламского духовенства. В разных регионах, от Поволжья до Карелии и Москвы, прошли массовые обыски и задержания мусульманских богословов и муфтиев. Поводы для репрессий самые разные. От обвинений в неповиновении полиции и даче взяток до терроризма. Например, некоторых задержанных обвиняют в работе на радикалов из запрещенной в России организации «Братья-мусульмане».
4: Это председатель Духовного управления мусульман муфтий Равиль Гайнудин. В 2019 году президент России Владимир Путин лично вручил ему орден за заслуги перед Отечеством второй степени. А весной 2026-го по всей России прошла волна арестов видных представителей исламского духовенства, в том числе связанных с Духовным управлением мусульман.
7: Уважаемые дамы и господа,
4: среди задержанных имам одной из московских мечетей и бывший муфтий Карелии ливанец Али Бардвил. Его арестовали на 15 суток, якобы за неповиновение полиции в аэропорту Шереметьево. Муфтия Мордовии Раиля Асаинова задержали в Саранске. По версии следствия, он пытался подкупить руководителей одной из программ в Мордовском государственном университете, чтобы студенты сдали сессию. Позже Асаинова отпустили, об этом сообщил его адвокат. Но провластные блогеры писали, что помимо него задержаны еще 5 членов местной общины. Их судьба неизвестна. В 10-х числах мая, как писало издание «Коммерсант», был арестован председатель общины мусульман Северо-Запада Мохаммед Хини, его родственница Регина Хини и заместитель муфтия Саратовской области Эльхих Нидаль Авадала Ахмед. Их обвиняют в участии в деятельности террористической организации «Братья-мусульмане». Задержанные, как сказал в интервью «Важным историям» исламовед и политолог Ринат Мухаметов, пользовались популярностью среди верующих. Кампанию против них связывают с общим давлением на духовное управление мусульман и его председателя. Так, создатель лженауки деструктология Роман Силантьев заявил телеканалу «Царьград», что власти могут ликвидировать ДУМ, потому что его члены, цитата, «перешли уже все границы». Азет-блогер «Рыбарь» обвинил самого председателя ДУМ Равиля Гайтуддина в провокационных высказываниях вроде поддержки нелегальных молелен и регулярных поездках в Турцию на мероприятия с участием радикалов. Это была цитата. В начале мая Гайнуддин обратился к Путину с просьбой не подписывать законопроект, запрещающий мусульманам совершать религиозные ритуалы вне мечетей. Ранее он выступал в защиту иностранцев после теракта в Крокус-Сити-Холле, а также предлагал интегрировать мигрантов через мечети. Но в целом, как отмечают эксперты, проявлял лояльность к российским властям, в том числе поддерживая мобилизацию и упоминая Путина в молитвах.
2: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нами политолог Руслан Айсин. Руслан, здравствуйте.
8: Здравствуйте, приветствую вас.
2: Скажите, на ваш взгляд, можно ли говорить сейчас о какой-то спланированной кампании силовиков, ФСБшников, правоохранительных органов против заметных мусульманских деятелей в России? И если это действительно кампания, потому что, ну, так выглядит, то какова ее цель и кто инициатор вот этой кампании?
8: Я думаю, что основные бенефициары, конечно, из-за стрелечки всего этого дела представители спецслужб, ФСБ, прежде всего, которые давно уже точили зуб на ряд мусульманских деятелей, на мусульманские структуры, которые были объединены под эгидой Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман России. Это две организации, во главе которых стоит муфтий Равиль Гайнуддин. И если вы знаете, то нападки были давно. Представители Z-сообщества и других прошовинистических групп, что, дескать, Равиль Гайнуддин выполняет прихоти и указания всевозможных каких-то ваххабитских или же там англосаксонских групп влияния, и нужно его, дескать, немножко прижать к ногтю. А вокруг да около они ходили, и вот мы стали свидетелями единовременной акции, при которой были арестованы, ну, по разным оценкам, по-разному говорят, там 10-15, кто-то говорит 25 человек. Не удается действительно ни верифицировать, ни узнать точное количество задержанных, потому что информация скрывается, плюс ко всему выясняется, что некоторые были задержаны еще в апреле месяце. Но то, что эти аресты произошли в Саратове, в Москве, Санкт-Петербурге, в Саранске, в Ингушетии, говорит о том, что эта акция готовилась, планировалась и реализовалась, кстати говоря, накануне праздника, мусульманского праздника.
2: Курбан-байрам. Да. И как мусульманский общественность, община, как отреагировали на это? Я попыталась найти какие-то комментарии, ну, не знаю, может быть, каких-то публичных персон по этому поводу, но что-то ничего не увидела. Ни писем в поддержку этих муфтиев, ни высказываний руководства Северокавказских республик или Татарстана, которые вроде бы как бы продвигают вот идею поддержки мусульманства в России, распространение. Почему все воды набрали в рот?
8: Это вот уникальная ситуация, на самом деле. Раньше хоть кто-то из них, там, Кадыров, который мерил на себе эту тогу защитника мусульман, или же там, ну, очень, так, с хитрым прищуром Миниханов это делал, так, по-простецки как-то так закручивал, да, сейчас мы видим, что никто из них и никто из представителей мусульманского духовенства не сказал ни слова. Я внимательно смотрю, слежу, знаю очень многих, и они просто делают вид, что ничего не произошло. То ли действительно это решение принято на самом верху, им сказано не лезть, то ли уж они пытаются, имея в виду Равиль Гайнутдин и его окружение, каким-то образом договориться, чтобы ну, как-то вот безболезненно, с наименьшими потерями они смогли выйти из этой истории. Потому что, очевидно, это удар, прежде всего, по Равилю Гайнутдину и его организации. Потому что есть еще второй полюс, это так называемый ЦДУ, Центральное Духовное Управление Мусульман, который базируется в Уфе, возглавляет его такой одиозный деятель, как Талгат Таджуддин, в свое время объявлявший даже, что ЦДУ будет переименован в Духовное Управление Мусульман Святой Руси. Это еще вот до там, прихода Путина даже было. То есть он всегда вот, двигался в фарватере того, что хочет власть. И они не пострадали никоим образом. Более того, я думаю, что они в какой-то степени даже потирают руки, потому что...
2: Бенефициары, да, этой ситуации?
8: Ну, в какой-то степени, да, потому что между ними было противостояние, это очевидное соперничество. Таджуддин хотел быть главным и безоговорочным. А Равиль Гайнутдин все-таки так тоже человек умудренный в этом смысле, да и актер по образованию, надо отметить. Он все прекрасно понимал и знал, как действовать. Другое дело, что вот эта вот мусульманская паства, если можно так выразиться, она была поделена условно между тремя центрами власти. Это Равиль Гайнутдин, это Москва, крупные города, городские такие сообщества. Талгат Таджуддин – это татаро-башкирская часть, в основном сельская. Ну и северокавказская. Угу. Там тоже есть муфтий, который возглавляет вот этот Координационный совет мусульман северокавказских республик. Ну вот как бы такой треугольничек. У каждого была своя поляна. Но сейчас мы видим, что здесь центр тяжести смещается, и удар нанесен, ну, в общем, так по наиболее, наверное, авторитетной и наиболее деятельной структуре под руководством Равиля Гайнутдина.
2: А этот удар именно по структуре, то есть это разборки где-то наверху, которые не коснутся обычных мусульман, жителей России? Или это может все привести, вообще нету ли таких сигналов о том, что это может привести реально к антимусульманским действиям властей? Ну, раз уж они там говорят о скрепах, традиционных ценностях, причем они не могут определиться, это чьи традиции нужно соблюдать, да, языческие, мусульманские или христианские, чьи-то вообще все. Вот, но если вдруг они решат вот в этой своей парадигме двигаться дальше, не представляет ли это опасность в принципе для мусульманской части населения России?
8: Бесспорно представляет. Потому что помимо того, что это какие-то там административные разборки, это, конечно, и политический удар. Я думаю, что в какой-то момент и Кремль, и ФСБ приняли решение, что мусульмане чрезмерно ну, как бы отчуждены. Да? То есть они самостоятельно, они не совсем вписываются в это прокрустово ложе русско-православного мира. Ну, понятно почему. У них есть какие-то отдельные структуры, у них собственная инфраструктура, социальная жизнь какая-то, у них свои там учителя есть, какие-то учебные заведения, да, и они все равно вот не встраиваются, запихивать, ну вот не встраиваются все равно. Плюс ко всему есть автономность определенная. И это вызывает, конечно, определенное беспокойство силовиков, которые хотят всех просто загнать и всех сделать общее месиво. Поэтому вот те люди, которые были арестованы, они, кстати говоря, были очень такими деятельными. И половина из них это все-таки арабы, часть это палестинцы, кстати говоря, которые там учились или работали, там, кто врачом, кто преподавателем, получили гражданство в свое время. В отношении их давно уже так косо посматривали, ну, дескать, иностранцы же, понятно, там через них какое-то влияние идет обязательно, но как-то вот не трогали, потому что эти люди все равно стояли подаль от политики, но что-то все равно комментировали. Все равно что-то комментировали. И поэтому, видимо, собирали-собирали компромат, ну, как компромат, папочку определенную, и решили в какой-то момент ударить. И, естественно, бумерангом-то прилетит всей мусульманской общественности. Потому что ведь очевидно, раз трогают таких людей, то и в отношении простых мусульман будут какие-то действия. Здесь еще важно отметить, что за эту общественность, вот эта вот ура-патриотическая, она разгоняла такой тег, что они хотят здесь халилизировать пространство все, в смысле Равиль Гайнудин. И особенно давили на то, что вот они недовольны с решением властей о том, что согласно вот закону, который на тот момент Путин не подписал, но Равиль Гайнудин обратился, чтобы тот не подписал, по поводу того, что мусульмане не могут, согласно этому новому правилу, отправлять свои религиозные нужды вне стен мечетей. Ну, если объяснить...
2: Это тот самый закон о молельных домах, да? Или как-то так его называли?
8: Да, да. Он что означает? У мусульман есть определенные традиции, обряды. Ну, там, они есть у народов мусульманских, скажем, там, у татар, у башкортов, там, у кавказских. То есть, вот, например, кто-то умер. Вот собираются родственники, читают Коран, там, как-то вот общаются. Вот согласно этому закону, это уже нельзя будет делать, потому что это обряд. И нужно будет идти в мечеть.
2: А если мечети нет, тогда...
8: Ну... Тогда извиняйте, да. Ну, дальше, наверное, будут запрещать, я не знаю, праздники, наверное, тоже Курбан-Байрам уже. В некоторых местах запрещают проводить там, собираться. Вот о чем шла речь. О том, что для крупных городов, таких как Москва, где ну, там разные оценки есть, ну, пусть 1,5–2 миллиона человек, мусульман, по скромным оценкам, а мечети всего 4. Ну, вот и куда им деваться, спрашивается. Будут они собираться тайно? Ну, пожалуйста, вот вам уголовная статья. А еще лучше...
2: Но эту статью, этот закон еще все-таки Путин не подписал, о котором вы говорите. Его очень проталкивали, в том числе и идеолог русской деструктологии, насколько я понимаю. Но его, да. Его так и не протолкнули. А какого развития событий в... в ближайшей перспективе вы ожидаете?
8: Я, конечно, хочу надеяться, что у них все это дело развалится, и оно не будет иметь того размаха, который хотят достичь идеологи всего этого дела, этой компанейщины, но все-таки есть опасность того, что будут раскручивать, вовлекать туда все новых и новых людей, потому что, на мой взгляд, они взялись за них неспроста, именно для того, чтобы уничтожить последние какие-то островки, ростки вот, там, исламского просвещения. Они же были преподавателями, какие-то центры возглавляли, муфтиями были, и вокруг них люди какие-то структурировались, объединялись. Ну и вот, чтобы всему этому все это срезать на корню, я думаю, что они на это готовы пойти. Или же, например, договориться, что, дорогие друзья, мы вас депортируем, условно говоря, лишаем вас российского гражданства, вы освобождаетесь от преследования здесь, но при этом покидаете страну. И такой вариант вполне может быть демонстративный, показательный. И, с другой стороны, показать там мусульманскому миру, вот видите, мы не такие кровожадные, потому что ведь и с Эрдоганом взаимодействовать надо, и с палестинцами взаимодействовать надо, и с эмиром Катара тоже вроде как не очень плохие отношения, да, а все-таки дело-то крайне резонансное. По мусульманскому миру обсуждение идет,

0: вот эти вот ухищрения властей и попытка показать мусульман как пятая колонна и все остальное, да, плюс ко всему мы знаем вот этот вот постоянно раскручивающийся вопрос трудовых мигрантов, которые виноваты во всем и вся, да, ну, естественно, там и мусульмане они большей частью, поэтому это тоже можно как-то связать в одну, в один узел. Но проблема в том, что мусульмане там, которые проживают в Поволжье и на Кавказе, конечно, будут в этом смысле крайне недовольны, и это будет, я думаю, провоцировать протестное настроение.
1: В лучшем случае протестное настроение.
0: Да, это обязательно. Ну, относительно Кавказа, то точно.
1: Спасибо за ваше разъяснение. Политолог Руслан Айсин был на связи с программой «Человек имеет право». Взяли деньги у государства на открытие своего дела и получили дело уголовное. По всей России следователи массово предъявляют обвинения в мошенничестве участникам программы социального контракта. Людей обвиняют в хищении бюджетных средств из-за копеечных сумм, иногда буквально 50 рублей, на которые был превышен заявленный ими доход. Среди пострадавших – мастера маникюра, владельцы кофеен и салонов красоты. Проблема затронула по меньшей мере десятки человек, а в региональных изданиях регулярно появляются сообщения о новых обвиняемых из-за соцконтракта. И выглядит все это уже не как набор отдельных историй, а как организованная кампания.
2: Вечер в хате, друзья. Меня зовут Лиза, и это вторая часть серии видео, в которых я делюсь, как из мастера по наращиванию ресниц я стала уголовницей.
3: Воронежская мастер по наращиванию ресниц Елизавета Пигуль стала, пожалуй, самой заметной героиней новой волны уголовных дел. В июне 24 года ей, как малоимущей, одобрили социальный контракт в 350 тысяч рублей на открытие профильного кабинета. Условие для получения этих денег было простым. Доход заявительницы за предыдущие 3 месяца не должен был превышать 13 440 рублей в месяц. Деньги дали, Елизавета вовремя отчитывалась, как и на что их тратят. Соцзащита приняла все документы и закрыла контракт без претензий.
2: Состоялся диалог с сотрудником социальной защиты, который говорит: Елизавета Александровна, все мы понимаем. У нас к вам нет никаких вопросов, никаких претензий, все мы проверили, вы за все отчитались, не пропустили ни одного отчета, все вы закупили, деятельность вы свою ведете чисто и прозрачно. Вопрос открытый. У кого все-таки есть ко мне претензии, ну, помимо Следственного комитета, и у кого есть рьяное желание доказать, что все-таки я мошенница, и мне, ну, как бы до конца своих дней, не знаю, многочисленных или нет, нужно все-таки жить со статьей 159.2, часть 3.
3: Спустя почти год пришли с обыском. Следствие установило, 3 месяца подряд доход Елизаветы превышал лимит на 56 рублей в месяц. Итого 168 рублей сокрытого дохода. В результате уголовное дело по статье о мошенничестве при получении выплат. По словам Елизаветы, в отделении на нее давили, угрожали возбудить дело по другой статье и изъяли телефон. Этой историей заинтересовался лично глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Затребовал доклад.
4: Государство дало мне 350 тысяч рублей, а потом пришло за ними с уголовным делом и статьей за мошенничество. Прошла все необходимые этапы. Подписала все бумаги, купила все оборудование, отчитывалась каждый месяц в течение года. В общем, все по правилам. А через год получилось так, что ко мне пришла полиция.
3: Подобных историй по всей стране уже сотни. В Саранске визажистку Татьяну обвинили в том, что она сокрыла доход. Деньги, которые ей переводили родители школьниц, за макияж на выпускной. О том, что случайные поступления на карту могут обернуться уголовным делом, ее никто не предупреждал. В итоге она признала вину, возместила ущерб и провела несколько месяцев под домашним арестом.
5: Меня сейчас судят за мошенничество. Я косметолог, у меня 2 детей. Я взяла социальный контракт официально. Я хотела выйти из сложной жизненной ситуации и начать развивать свое дело. А теперь это все мне приходится доказывать в суде. Честно, я до сих пор в шоке.
3: В Иркутске Светлана, тоже мастер по ресницам, в январе 26 года проснулась от грохота в дверь. 6 в бронежилетах перевернули квартиру, забрали телефоны, ее и мужа. В отделении Светлану держали более 10 часов без воды, требовали признаний. В это время маленький сын был дома с няней, оплаченный только до 4 вечера. Была на грани подписать все, что угодно, лишь бы к ребенку отпустили, рассказывает Светлана. Единственное основание дела – переводы на счет мужа, о которых она вообще не знала. Возврат долга от его знакомого. Превышение прожиточного минимума – 4 рубля в 1 месяц.

0: 13 в другой. Сейчас у Светланы официальное обвинение, закрытый салон, арестованная машина и долги.
1: Одна мастер по бровям провела 42 дня в СИЗО за соцконтракт, полученный 3 года назад. В 2023 году соцконтракты раздавали почти всем, кто заявлялся. Никто не проверял доходы. А в 2026 АБЭП пришел проверять задним числом. Ее клиентам звонили и задавали вопросы, требовали отчитаться по каждому переводу. Кто-то честно говорил, что это услуги, кто-то пытался помочь и придумывал, мол, переводила на подарок, и эти показания не сходились с ее. А она в это время сидела и ничего не могла объяснить. Это не единичный случай, это новая реальность. Реальность 2026 года.
0: Социальный контракт существует с 2013 года, но по-настоящему программа заработала с 2021. Схема простая. Если у заявителя доходы ниже прожиточного минимума, государство дает до 350 тысяч рублей на открытие бизнеса, переобучение или выход из трудной ситуации. Взамен нужно потратить деньги строго по назначению, каждый рубль подтвердить чеком, вести дело не меньше года и регулярно отчитываться перед соцзащитой. Чтобы получить контракт, нужно доказать, что 3 месяца до подачи заявления ты жил на сумму не выше прожиточного минимума, установленного в регионе. Вот этот период, 3 месяца до получения денег, и стал главной точкой отсчета для следователей. История с волной уголовных дел из-за соцконтрактов уже дошла до самого верха. Уполномоченная по правам человека Яна Лантратова публично заявляла, что справедливость где-то потерялась, и обратилась в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой провести расследование с учетом разумности и соразмерности наказания. Бастрыкин затребовал доклад по делу Елизаветы Пигуль из Воронежа. В чатах пострадавших, которых уже сотни по всей стране, от Санкт-Петербурга до Красноярска, люди пишут одно и то же. Не берите у государства ничего. Программа, которая задумывалась как способ вытащить людей из бедности, для многих обернулась уголовным делом, закрытым бизнесом и долгами. Только теперь еще и судимостью. По плану на 2025 год программа должна была охватить около 230 тысяч контрактов и более 630 тысяч человек. Только за первые 2,5 месяца 2026 года соцконтракт оформили больше 28 тысяч человек. По официальной статистике, с его помощью 3/4 участников увеличили доходы. Почти половина вышла из бедности.
2: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нами экономический обозреватель, редактор сайта «Страна и мир» Борис Грозовский. Борис, здравствуйте.
3: Добрый вечер. Добрый вечер.
2: Насколько я понимаю, сейчас уже речь идет не о каких-то единичных случаях преследования людей в связи с тем, что они брали, заключали какие-то социальные контракты, а это прям волна, масштабная волна, региональная. С вашей точки зрения, чем можно объяснить вот эту текущую кампанию? Действительно решили проверить, не набезобразничал ли кто-то? Или денег хотят?
3: Мне кажется, причина тут совершенно прозрачная. Просто силовикам нужно отчитываться о раскрытии экономических преступлений, а людям, получившим вот эту субсидию государственную 350 тысяч рублей, вменяется мошенничество. Мошенничество вменяется ровно в силу того, что они не подходили под условия программы. У кого-то доход в предшествующие 3 месяца был там на 100 рублей выше, у кого-то анекдотический случай на 20 рублей выше, у кого-то, может быть, на 1000. Это преступление, которое очень легко раскрыть, и, соответственно, силовики ставят галочки в том, что они раскрыли преступление мошенничества. Конечно же, в нормальной ситуации они должны были бы приходить не к получателям этих денег, а к сотрудникам соцзащиты, которые принимали решение о выдаче субсидии, потому что если субсидия выдана человеку, который не подходит под условия программы, то силовики должны были бы прийти к сотруднику, который поставил свою подпись на том, что этот человек подходит для выдачи такой-то субсидии.
2: Либо должны доказать, что человек действительно имел умысел. Вот этот конкретный человек, когда шел в соцзащиту, он действительно укрывал свои какие-то дополнительные доходы, у него был умысел государства обмануть. И тогда, ну, по логике вещей можно какие-то предъявлять претензии. А сейчас получается, что просто нашли, очень легко нашли крайних. Да? Причем вот эти суммы-то лишние, это, как правило, вдруг кому-то банковский перевод пришел небольшой, какие-то деньги прилетели или продали какую-то вещь там на Авито.
3: Абсолютно. В одном из репортажей есть случай, когда матери нескольких детей и хозяйки небольшого кафе, ее бывший муж перевел алименты, которые он не платил в течение 3 месяцев, тут он перевел разом за 3 месяца. Это и создало превышение средних доходов домохозяйства над прожиточным минимумом. А спустя, соответственно, 1,5-2 года получательницы этой субсидии вменяют мошенничество. Мне кажется, что никакого мошенничества тут в принципе быть не может, потому что человек, претендуя на эту субсидию, честно показывает свои доходы по выпискам из банка. Да, то есть тут может быть не мошенничество, а техническая или еще какая-то ошибка со стороны органов соцзащиты. Что-то предъявить самому человеку можно было бы, если бы он в последующем периоде, вот когда в течение 36 месяцев получатели этих субсидий должны отчитываться, на что потрачены деньги, как идет бизнес, как он развивается, какие доходы он принес и так далее, и так далее. Если человек вот это не выполняет, да, то есть если он перестал отчитываться перед соцзащитой, либо если он потратил деньги нецелевым образом, взял на открытие маникюрного кабинета, а сам пропил. В нормальном суде, в нормальной правовой системе, конечно же, эти дела будут разваливались бы в судах. В наших судах они не разваливаются, поскольку суды делают то, что нужно стороне обвинения. И, соответственно, ОБЭП, это отдел по борьбе с экономическими преступлениями, получает сотни легко раскрываемых экономических преступлений.
2: То есть вы считаете, что здесь главный бенефициар от всего происходящего – это именно следователи, да, и отдел по борьбе с экономическими преступлениями, что это их добрая воля, и нет никакого злого умысла со стороны чиновников или каких-то федеральных властей еще больше наказать этих несчастных малых средних предпринимателей, которые, насколько я понимаю, и так сейчас не лучшие времена, мягко говоря, переживают.
3: У предпринимателей, конечно, не лучшие времена. У них с этого года понижен очень сильно порог по уплате НДС, фактически отменены льготные налоговые режимы. И малый бизнес, микробизнес выводят на уплату НДС. Это очень тяжелые расходы для микробизнеса. Кроме того, на спаде находится потребительский спрос, и мы видим по статистике и прошлого, и этого года, что в крупнейших городах сокращается число кафе, число баров, рюмочных и так далее. То есть вот этот весь микробизнес, развитый в Москве, Питере, крупных городах и так далее, он резко сокращается, это видно по статистике WGIS. В целом, по малому и микробизнесу тоже мы видим, что в разных отраслях регистрируется новых предприятий меньше, чем выбывает старых, тех, кто ликвидирует свой бизнес по тем или иным причинам. Но в первую очередь, естественно, бизнес ликвидируется, потому что предприниматель не может работать с необходимой ему рентабельностью. Падает спрос, или растут налоги, или растут издержки, а спрос низкий и так далее. В общем, да, действительно, у бизнеса очень тяжелые времена. Я не думаю, что вот эти вот субсидии какую-то играли масштабную роль, если смотреть с точки зрения всего российского малого бизнеса. Все-таки эта программа ориентированная именно на поддержку бедных. Да, то есть, если кому-то удается таким образом открыть или развить свой микробизнес и дальше обеспечивать себя самому, замечательно. Но, в общем, это соцзащита.
2: А на ваш взгляд, как повлияют вот эти последние события, все эти уголовные дела? Волна целая идет в Инстаграме, люди записывают обращения, десятки обращений о том, что с ними делают, вообще, как их тут пытаются нагнуть из-за этого кредита. Как вся эта ситуация повлияет на отношение и доверие людей к региональным властям и господдержке, программам господдержки, которые государство щедро обещает, а потом еще и наказывает за эту свою помощь?
3: Я думаю, что какой-то сигнал силовикам по мере роста таких обращений, да, по мере того, как проблема становится более и более известен, будет какой-то сигнал, значит, да, ребята, остановитесь, потому что, ну, тут ситуация совершенно какая-то вопиющая, и всем очевидно, что происходящее крайне несправедливо. А люди, да, абсолютно точно, вы говорите, получают на своем опыте, учатся тому, что любое взаимодействие с государством крайне опасно, как в строчке из песни: если ты пьешь с ворами, опасайся за свой кошелек, да, если ты имеешь дело с государством, то имей в виду, что тебя могут в любой момент посадить в первую очередь, конечно.
2: Спасибо большое за ваше разъяснение. Борис Горозовский, редактор сайта «Страна и мир», был на связи с программой «Человек имеет право». Большое спасибо, Борис, всего доброго. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
4: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
5: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
4: Цитируй «Свободу».
6: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
7: Был такой грех.
6: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
8: Свобода – это возможность выбора.
9: Знаете, вот, Александр Николаевич, я чувствую, что мы с вами не договоримся, сказал он сразу входя, хотя еще мы с ним разговора не начинали.
10: Заседание происходило в дубовом зале, где сидела вся сволота вот этой московской писательской организации.
11: Галича, поешь?
12: Пою. Это заслуженный и талантливый советский драматург и киносценарист.
11: Ты Ваньку не валяй. Тайное прослушивание и распространение записей, порочащих советскую власть, карается законом.
10: Когда он вышел в вестибюль, было видно, что он очень устал от этой процедуры.
13: Так начался мой путь в изгнание.
14: Привет, это Полина Галуева.
15: И Виктор Кульганик. В подкасте «Наш сосед Галич». Сегодня у нас будет несколько необычный эпизод. Во-первых, потому что в этом эпизоде преимущественно будет говорить Галич. По счастью, в архивах «Радио Свобода» сохранился подробнейший рассказ Александра Аркадьевича о том событии, которое послужило поводом к написанию стихотворения. И это, собственно, второй отличительный момент данного эпизода. В нем звучит не песня, а именно стихотворение Александра Галича.
14: Итак, предновогодняя пора, конец декабря 1971 года.
16: У леса на опушке жила зима в избушке.
14: Советские граждане наряжают елку, гоняют по городу в поисках дефицитных мандаринов, перепрятывают купленную сгущенку, чтобы из нее приготовить праздничный торт.
15: Да-да, от себя еще добавлю, покупают вареную докторскую колбасу и консервированный горошек, чтобы приготовить к Новому году салат оливье.
14: Ага, и во всей этой романтичной предновогодней красоте нашего соседа Галича вызывают в Союз писателей на разговор. А вот он вовсе не праздничный. Нависает угроза его исключения. Давайте сразу послушаем воспоминания Александра Аркадьевича из архивов «Радио Свобода».
13: Здравствуйте, дорогие друзья. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Скоро, очень скоро, я подниму бокал за ваше здоровье, за ваше счастье, за то, чтобы вы тоже помнили меня так, как помню вас я. В эти дни у меня свой особенный личный юбилей. Дело в том, что 3 года тому назад я был исключен из Союза советских писателей. Исключение это происходило во время праздничного предновогоднего базара в Доме литераторов, а на 2-м этаже, в знаменитом дубовом зале, или, как его еще по старинке называют, дубовая ложа, происходило заседание секретариата, на котором я был исключен. Так начался мой путь в изгнание.
14: Вспоминает подруга и соседка Галича Ирина Роскина.
10: Его вызвали не на исключение, а на обсуждение его поведения в секретариате Московской писательской организации. Само исключение состоялось позже. Для этого нужен был более высокий орган. Во-первых, не Московская организация, там, а всесоюзная, что-то такое. Ну, в общем, тут... обсуждение.
9: Было это, в общем, довольно любопытно, потому что это было все обставлено, как в детективных романах. Меня вызвали неожиданно в Союз писателей к такому секретарю, некоему Стрехнину. И он стал со мной беседовать. Причем я совершенно ничего не понимал, зачем он меня потревожил. Он так и говорил, что извините, Александр Аркадьевич, что вот потревожили вас в рабочее время. У нас вообще это не принято, мы писателей не трогаем.
15: Для понимания контекста происходящего я хочу здесь привести диалог харьковского барда и коллекционера записей авторской песни Григория Дикштейна с сотрудником харьковского КГБ. Диалог этот вспоминает сам Дикштейн. Итак, первый вопрос харьковского КГБшника.
11: Галича, поешь?
12: Пою. Это заслуженный и талантливый советский драматург и киносценарист.
11: Ты Ваньку не валяй. Тайное прослушивание и распространение записей, порочащих советскую власть, карается законом. Понял?
12: А я для себя пою и слушаю.
11: Задачу ложных показаний – статья. Все записи принесешь сюда сам.
12: Это моя коллекция. Я собираю ее уже 10 лет. Причем лично для себя.
11: Изымем сами.
12: Коллекционеры собирают знаки отличия фашистской Германии, и никто у них их не забирает.
11: Так их коллекции безвредны для страны.
12: А дух?
11: Дух? А у песен твоего Галича дух или душок? Учти, парень, крути свои песенки, но если появится хоть одна копия, пеняй на себя. Подпиши бумагу о неразглашении, вот тебе телефон. О любой антисоветской выходке звони, это твой долг. Все.
15: И надо понимать, что этот диалог проходил примерно в то же самое время, когда Галича вызывают Союз писателей, чтобы якобы просто полюбопытствовать касательно его творческих планов.
9: Понимаете, но тут вот какое-то недоразумение в вашем персональном деле. Понимаете, мы не знаем, над чем вы сейчас работаете. Нам бы хотелось просто узнать, что вы делаете. Но я вам сказал, что вот мне было предложено, я пишу сейчас сценарий о войне, вернее, о самом последнем дне войны. Он сказал, это очень интересно, вы знаете, это очень... Я ведь, знаете, болею за военную тему, так что вы не возражаете, я приглашу еще одного секретаря, Медникова. Он тоже очень интересуется военной темой. Я говорю, ну нет, почему же, чего же я должен возражать? Пожалуйста. Значит, вошел Медников. Но Медников, это, вы знаете, вероятно, знаменитое выражение Шолома Алейхема по поводу зимних и летних дураков. Ну, зимний дурак, он должен войти, снять шубу, галоши, шапку, размотать шарф, и только тогда видно, что он дурак. А летний он так входит, и сразу видно, так, все натурально. Так вот, Медников, он вот такой летний дурак. Он так вошел в дверь и сказал, ну как, установили его эта книжка или нет?
14: Интересно, что тот самый товарищ Медников в 60-е годы встречался с Галичем в доме его брата Валерия Гинзбурга. И товарищ Медников уже тогда был секретарем Союза писателей, и Галич, естественно, про это знал и пел ему свои песни, а также он знал о тяжелой судьбе этого человека, потому что он был сыном врага народа, его отца расстреляли.
9: Стрехнин так поморщился, сказал, ну, Анатолий Михайлович, мы еще к этому вопросу перейдем. Мы вот сейчас выясняем с Александром Аркадьевичем, над чем он работает. Ну, я уже, так сказать, понявший, в чем дело, я говорю, ну, что вас интересует? Что, моя книжка? Да, моя книжка.
15: Под книжкой имеется в виду поэтический сборник Галича, который был выпущен без его ведома издательством «Посев», и который, конечно же, раздражающе действовал на все советское писательское руководство. Об этой книге мы подробно рассказывали вам с Алиной в предыдущем эпизоде нашего подкаста.
9: Да, он говорит, да, вот, понимаете, книжка. Как же это так получилось? Я говорю, так вы же меня не издаете? Он говорит, да, да. Тогда, вы знаете, я вынужден попросить еще одного секретаря зайти сюда, такого Виктора Николаевича Ильина. Значит, пришел Виктор Николаевич Ильин, это генерал КГБ, генерал-лейтенант Комитета государственной безопасности, который ведает писателями. Когда он уже пришел, он сказал: знаете, вот, Александр Николаевич, я чувствую, что мы с вами не договоримся, сказал он сразу входя, хотя еще мы с ним разговоры не начинали. И давайте вот у нас послезавтра будет секретариат расширенный, мы на нем обсудим ваше персональное дело, так что давайте вот приходите. Только вот зачем вы курите? Ведь у вас же плохое здоровье, я слышал, у вас сердце болит. Я говорю, да. Ну не надо же курить, зачем? Неужели вы не можете взять себя в руки и перестать курить? Ну, прям как маленький вы какой-то, странный человек. Ну, значит, вот послезавтра приходите на секретариат.
15: И вот через два дня Галич приходит в Союз писателей на расширенный секретариат. Его провожает туда его соседка и подруга Ирина Роскина.
10: Ну, естественно, он взял меня с собой. Я ждала его в вестибюле Дома литературы. А их заседание происходило в Дубовом зале, где сидела вся сволота вот этой московской писательской организации.
9: Я пришел на секретариат, где и происходило, значит, такое побоище, которое длилось часа три, где все выступали, это так положено, это воровской закон, все должны быть в замазке, все должны выступить обязательно, все по кругу.
14: Все эти три часа мусолили всего несколько вопросов. Что, дескать, мы Галича предупреждали, а он доверия не оправдал. Песни поет антисоветские, да еще и помогает в их распространении, потому что видит, что его записывают на пленку, но ничего с этим не делает. В итоге поведение у Галича несовместимое с членством в Союзе писателей.
9: Но там были, так сказать, там тоже происходили всякие смешные неожиданности. Скажем, такой знаменитый стукач Люсичевский, которого в 1956 году собирались выгнать из Союза, когда была, так сказать, раскрыта его плодотворная деятельность в сталинские годы в качестве провокатора и доносчика. Но потом его не выгнали, сохранили. Так вот, этот Люсичевский, он пришел позже, с середины примерно уже всего этого самого ауто-да-фе. А в первой части, как раз когда Стрехнин докладывал «Мое дело», он сказал такую фразу, он сказал, что вот в 68-м году Галичу было не рекомендовано, это место, чтобы говорить, запрещено, говорится, не рекомендовано выступать публично. И он как бы издевательски это вот наше предложение выполнил, но он же выступал по домам, по квартирам, и все равно там стояли магнитофоны, люди записывали его песни, они расходились, так что пропаганда, антисоветская пропаганда продолжалась. И он все равно, это же не важно, выступал он в большом зале или в маленьком. Он же все это делал. Лисичевский на эту часть доклада опоздал, он пришел значительно позже. И он начал свое выступление, значит, с такой пафосной ноты. Он сказал, вот, понимаете, до чего же измельчали наши идейные противники? Ну, я бы уважал Галича, если бы он вышел бы открыто на публике, спел бы свои песни. Ну, чего толкают в бок Грибачева? Он говорит, Коля, что ты меня толкаешь? В чем дело? Он говорит, да, ну, я правильно говорил. Нет. В общем, была небольшая заминка, значит, он как-то ее залакировали.
15: Логическим завершением этого заседания стало голосование за исключение Галича из Союза писателей СССР. Чиновники от советской литературы проголосовали почти единогласно «за», но было несколько человек, которые были не согласны с этим решением.
9: И потом было четыре человека, которые проголосовали против моего исключения. Это был Валентин Петрович Катаев, Агния Барто, поэтесса, такой писатель, прозаик Рекимчук Александр и драматурка Алексей Арбузов. Они проголосовали против моего исключения за строгий выговор.
14: Хочу на секунду коснуться одной фамилии детской писательницы Агнии Барто.
7: Сад городской, пионерская зона. Мне поручили охрану газона.
14: Потому что это не первое ее участие в подобных собраниях. Она также подписывала письмо против Чуковского, обвиняя его в буржуазности и неактуальности. И в качестве приглашенного эксперта принимала участие в судебном процессе против писателей Андрея Синявского и Юлия Даниэля. А вот за Бориса Пастернака она заступилась. И к Александру Галичу Барто также попросила проявить великодушие, а самого Галича покаяться. Очень здорово, что все это протоколировалось и дошло до наших дней.
17: На вашем месте. Правда, я не могла бы оказаться на вашем месте. Я бы немедленно выступила и сказала хотя бы то, что вы сказали здесь. Вы пытаетесь оправдаться перед секретариатом. Почему же вы громко перед советскими людьми не пытаетесь это сделать?
15: Еще Галич упросил правителя великодушия и в какой-то степени покаяться еще один очень важный для Галича человек – драматург Арбузов. С Арбузовым Галича связывает многолетняя дружба, товарищество и отношения профессиональные и творческие. Именно с Арбузовым Галич ставил еще самую первую пьесу «Город на заре», которая была поставлена еще до начала Великой Отечественной войны, до начала Второй мировой войны. То есть Галич, конечно, от этого человека не ожидал никакой подлости, но, тем не менее, подлость это он получил, вспоминает Ирина Роскина.
10: Арбузов именно отличился мерзейшими обвинениями. Да. Я уже не помню, кто именно что говорил, кто обвинял Галича в сионизме, кто в христианстве, кто в краже чужой биографии, кто чуть ли не в атеизме, не знаю. Но я хорошо представляю себе, как он сидел напротив этих мерзких рож. Они действительно эти, ну, страшно смотреть на их фотографии. Это кикиморы настоящие. А он, как я представляю себе, вальяжно расположился в кресле, спокойно куря американские сигареты.
9: Хотя Арбузов вел себя необыкновенно подло, а нас с ним связывают долгие годы совместной работы. Он говорил о том, что меня, конечно, надо исключить, но вот эти долгие годы, они не дают ему права и возможности поднять руку за мое исключение. Вот, они проголосовали против. Тогда им сказали, что нет, подождите, останьтесь. Мы будем переголосовывать. Мы вам сейчас кое-что расскажем, чего вы не знаете. Но они насторожились, они ясно уже... Решили, сейчас им расскажут детективный рассказ, как я где-нибудь туда какое-нибудь дупло прятал, какие-нибудь секретные документы, получал за это валюту и меха. Но им сказали одно единственное, так сказать, мы им открыли. Им сказали, видите, вы, очевидно, не в курсе, сказали им. Там просили, чтобы решение было единогласным. Вот все, что им открыли, так сказать, дополнительные сведения, которые они получили. Ну, раз там просили, то... Как говорят в Советском Союзе, просьбу начальства надо уважить. Просьбу уважили, переголосовали, и уже, значит, все были за мое исключение. Вот так оно происходило.
15: И хотя спустя годы в своем рассказе на волнах «Радио Свобода» Галич весел, ироничен, вспоминает обо всем достаточно непринужденно, этот день дался ему очень тяжело, рассказывает Ирина Роскина.
10: Когда он вышел в вестибюль, было видно, что он очень устал от этой процедуры. К нему сразу подошли Елена Георгиевна Боннер и Сара Бабёнышева. Это была известная диссидентка. И они дружили с Еленой Георгиевной. Они тоже его ждали. И у него не было сил с ними разговаривать, хотя, естественно, он их очень уважал. Мне запомнилась эта деталь, что гардеробщик подал ему пальто. А он открыл кошелек, чтобы дать на чай гардеробщику, и неудачным движением просыпал мелочь на пол. Но это было так на него не похоже.
14: Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
18: Какую Россию мы оставим нашим детям?
19: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
20: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
21: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
22: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем...
23: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
24: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
25: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
18: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
14: Это подкаст «Наш сосед Галич».
13: С тех пор прошло 3 года, и мне очень странно, оглядываясь назад, вспоминать эти дни. Я написал о них песню, стихотворение. Стихи такие. «От беды моей пустяковой, хоть не прошен и не в чести, мальчик с дудочкой тростниковой, постарайся меня спасти. Сатане от мелких каверс, пересудов и глупых ссор, о тебе я не помнил, каюсь, и не звал тебя до сих пор.
15: О том, что это за образ такой, мальчик с дудочкой, у исследователей творчества Галича есть разные версии. Мне лично очень нравится одна. Это отсылка к старой хасидской легенде. Легенда гласит, что однажды люди попросили Бога отпустить им грехи, но Бог притворился глухим, чтобы не слушать их. Тогда мальчик из очень бедной семьи не стал говорить много слов, а просто стал играть Богу на дудочке. Люди на мальчика закричали, боялись, что он таким поведением прогневает Бога еще сильнее. Но Бог только улыбнулся и тем самым дал понять, что слышит людей. Вот такая легенда. Старший товарищ Галич, еврейский поэт, писатель и драматург Перец Маркиш, о котором мы упоминали с Полиной во втором эпизоде нашего подкаста, и который спас Галичу жизнь, услышав эту легенду, воскликнул: «Да это об искусстве!» Так что, возможно, образ мальчика, который воплотил творческое начало, искусство, и стал так близок к Галичу. А еще у этой фразы Маркиша есть продолжение. «Но сейчас мало дудочки, сейчас нужна труба Маяковского». И здесь, конечно, это исключительно мои личные домыслы, но иногда мне кажется, что Галич воспринял эту фразу своего старшего товарища не как догму, а как руководство к действию.
13: И как все горожане грешен, не искал я твой детский след, не умел замечать скворешин и не помнил, как пахнет свет. Свет ложился на подоконник, затевал на полу возню, он охальник и беззаконник, забирался под простыню, разливался пропахший светом голос дудочки в тишине. Только я позабыл об этом навсегда, как казалось мне.
15: За днем исключения Галича из Союза писателей последовал вечер. И это был совсем необычный вечер. Вот как вспоминает о нем Ирина Роскина.
10: Поехали домой. И тут вот стали приходить разные люди. С одной стороны, значит, Сахаров с Боннер и Литкомена Чайковская. Ну и, конечно, иностранные корреспонденты. Мы из Валенкова приходили. Это был такой... В общем, веселый вечер. Он оживился от того, что он начал рассказывать. Он очень хорошо запомнил, кто какие гадости говорил, их пересказывал. И даже как-то за этим рассказом он повеселел, и все даже как-то смеялись, как будто вообще не соображали, что дальше-то будет.
13: В жизни глупый и бестолковый, постоянно сбиваясь с ног, пенье дудочки тростниковой я сквозь шум различить не мог.
10: А вот на завтра пошли другие люди, пошли его друзья прежних лет. Некоторые из них после этого перестали быть его друзьями, они стали бояться с ним встречаться. Но это не значит, что они были плохими людьми. Я еще раз хочу повторить, что было чего бояться, так что это вполне естественно. Но тут то, что они не побоялись к нему прийти в этот момент, это тоже было очень важно. И они, как опытные в советской жизни люди, считали, что ему совершенно необходимо написать покаяние.
14: Самая известная история покаяния произошла с автором колымских рассказов Варламом Шаламовым. Его рассказы также напечатали в «Фасеве», и Шаламову пришлось писать открытое письмо в литературную газету и за это извиняться.
0: «Я честный советский писатель. Проблематика колымских рассказов давно снята жизнью, и представлять меня миру в роли подпольного антисоветчика, внутреннего эмигранта, господам из «Посева» и «Нового журнала» и их хозяевам не удастся. С уважением, Варлам Шаламов, Москва, 15 февраля 1972 года».
10: То есть, в каком-то смысле, более обычные люди, отличающиеся именно от таких людей, как Сахаров и Чайковская, даже в сторону своей обычности, нормальности, боязливости, они в каком-то смысле были совершенно правы. Они даже написали ему шпаргалку, чтобы он не должен был сочинять этих унизительных формулировок. Я не помню точно, кто это письмо-шпаргалку написал. Мне кажется, что это был коллективный труд нескольких человек. И он поначалу согласился каяться. Так он это взял, значит, подержал в руках, перечитал несколько раз и потом решил, что это не для него. А он прекрасно понимал, что они правы в том, что совершенно неизвестно, что за этим последует. Вполне вероятно была возможность ареста, но даже если не обсуждать арест, если просто подумать о том, что на самом деле потом дальше и случилось, то тоже может быть и стоило покаяться. Да я не хочу совершенно сказать, в тот момент я, конечно, была такая молодая, тоже такая восхищенная этим, можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь, все казалось, что только так.
13: И все так же не проще, век наш пробует нас. Можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь, тот назначенный час.
10: То, что Галич отказался каяться, это было своего рода актом самосожжения.
13: Но однажды в дубовой ложе был поставлен я на провёж и увидел такие рожи, пострашней балаганьих рож, ни медведи, ни львы, ни лиса, ни кикимора и сова. Были лица почти как лица и почти как слова. Слова.
15: А еще один участник нашего подкаста, критик Юрий Сапрыкин, считает, что все-таки главная память останется о Галиче как о поэте, а не как о диссиденте.
1: Понятно, что культурная память, она действует по-разному, и там участие в правозащите, которое для Галича, наверное, было очень важной частью и самой рискованной, самой смелой частью его жизни, это со временем как-то забывается. Ну, то есть, какие он подписывал письма и в защиту кого выступал, хотя на тот момент это действительно был гораздо больший риск, чем вот просто писание песен в стол или исполнение их на каких-то редких квартирных собраниях. Так вот, именно что подписание писем было гораздо более рискованным делом. Но сейчас мы уже редко вспоминаем, кто и что именно подписывал. Это остается интересно для историков, а стихи, конечно, остаются в гораздо большей степени.
13: За квадратным столом по кругу в ореоле моей вины все твердили они друг другу, как друг другу они верны. И тогда, как свеча в потемке, вдруг из давних приплыл годов звук пленительный и негромкий тростниковых твоих ладов.
14: Я хочу протянуть ниточку в современность, потому что актеры мастерской Брусникина поставили по стенограмме «Исключение Галича» спектакль «Право на отдых». Мне кажется, они классную штуку придумали, потому что публика в зале каждый спектакль голосовала, исключить Галича или нет.
2: По отношению к Галичу мы уже проявили великодушие. Причем великодушие огромное. Заседание секретариата 3 года назад, ведь именно этот оттенок великодушия нужно подчеркнуть.
14: Актер и режиссер Игорь Титов, сыгравший Галича, рассказывает, что только единожды публика проголосовала за исключение. Так что молодцы ребята. А еще он рассказывает забавную историю о том, как этот спектакль игрался на Красной площади.
3: Так получилось, что мы играли на Красной площади отрывок из спектакля «Право на отдых». Там есть вставки, которые я произношу в лица Галича. С радио «Свобода», кстати. Сейчас уже стало ясно, что не перешагнув через какую-то черту, ты не можешь существовать. Или ты продаешь душу дьяволу, и тогда уже пеняй на себя, или становишься по другую сторону. То половинное существование, которое мы вели в конце 60-х, уже сегодня невозможно. Если мы не примем формулу, что мир дал трещину, и трещина прошла через сердце поэта, то поэзии вообще не существует. Красная площадь, мавзолей, куранты бьют. И вызвали организатора этого фестиваля. Говорит, а что это? Там нужно отдать должное, что как бы организаторы. Она сказала, ну как, у нас же 70-е годы, это Советский Союз. Разговор идет, вообще не имеет отношения к тому, что происходит сейчас. Это вот такой как бы документ времени.
13: Отвесив, я думал, дерзкий, а на деле смешной поклон, я под наигрыш этот детский улыбнулся и вышел вон. В жизни прошлой и в жизни новой навсегда до конца пути мальчик с дудочкой тростниковой, постарайся меня спасти.
9: Я был болен, лежал. Это было несколько месяцев спустя. Мне позвонили из Союза кинематографистов и сказали, что меня вызывают на секретариат. Я сказал, что я не могу прийти. Я говорю, ну как же ты не можешь? Такой важный вопрос обсуждается. Мы же не можем без тебя. Но через два дня они позвонили, сказали, что не могли ждать больше. К сожалению, значит, вот просят передать, что я исключен из Союза кинематографистов тоже.
14: В следующем эпизоде мы поговорим про вынужденный отъезд Александра Галича и его жены Ангелины Николаевны из Советского Союза. А пока слушайте нас в вашем любимом приложении подкастов, обязательно ставьте нам лайки, пишите комментарии и оставайтесь с нами на свободе. Пока-пока.
15: И на настоящем времени. Пока-пока.
4: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
18: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
5: Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
6: Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
8: Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
12: Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
16: Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
26: Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
18: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
27: Салам алейкум! Привет! С вами подкаст «Кавказ Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека. Все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
28: Здравствуйте, друзья! Я писатель Александр Генис с 40-летним опытом жизни в культурной столице Америки. Сегодня в моем подкасте «Взгляды из Нью-Йорка» мы с культурологом и музыковедом Соломоном Волковым в беседе, приуроченной к 125-летию книжного обозрения газеты «Нью-Йорк Таймс», обсуждаем роль критиков в культурном процессе и делимся собственным опытом, включая промахи. Среди поднятых тем – рецензии в прошлом и настоящем. Между журнализмом и словесностью. Критик как герой. Нас легко найти в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Включайтесь в беседу. Пишите мне в социальных сетях и в аккаунтах Свободы, а также на всех подкаст-платформах. Весь этот год свой круглый 125-й день рождения справляет газета «Нью-Йорк Таймс». Чтобы понять важность этой цифры, надо знать, что эта газета занимает в культурной и политической жизни страны то же место, что Нью-Йоркский Метрополитен, как опера, так и музей. Лучшей газеты просто нет. И по числу пулитцеровских премий, и по влиянию национальному и международному, и просто по непревзойденному стилистическому уровню авторов. За свой статус «Нью-Йорк Таймс» расплачивается пристальным и пристрастным вниманием критиков, которые справедливо ее ругают, особенно в последнее время, в связи с крайностями политики остракизма, о которой мы недавно уже рассказывали. Однако ничто не отменяет главного. «Нью-Йорк Таймс» – безусловный лидер печатного мира. Неудивительно, что такой достойный юбилей, 125 лет, выливается в целый ряд мероприятий. Газета разделила праздник на части, чтобы воспользоваться этим поводом для инвентаризации достижений и ошибок.
7: начало положил обзор деятельности знаменитого книжного обозрения, конечно же, самого влиятельного и авторитетного в стране. Журналистка Паруль Сигал подняла доступный теперь всем читателям архив газеты, где хранятся все рецензии, начиная с тех 10, что попали в первый выпуск 1896 года. Теперь газета печатает 750 рецензий в год, не пропуская ни одной важной, а не только популярной книги. В своем отчете Сигал наметила вехи в создании института рецензии «Нью-Йорк Таймс». Сперва все они шли без подписи, как тогда было принято. Еще долго авторы пользовались местоимением «мы», а не «я». В 1907 году критик обрушился на женскую прозу за то, что ее авторы брали мужские псевдонимы и позволяли себе писать от лица мужчины. Сегодня скорее наоборот. С 1915 года газета стала ежегодно печатать рекомендации для специального летнего облегченного чтения. В 1924 году появилась важная новация. Рецензии, как и сейчас, стали часто сочинять писатели, романисты, поэты и видные дети культуры, а не только критики. Часто добавляю я эти тексты так хороши, что обладают самостоятельной ценностью, и я никогда не пропущу рецензию яркого автора, вроде классика радиошоу Гаррисона Киллера. В дни юбилея газета не только гордится, но и кается в том, что 90% рецензируемых ею книг написаны белыми авторами. Но оставим эту проблему для борцов за равноправие и процентную норму. Сегодня мы, Соломон, оттолкнемся от юбилея, чтобы поговорить о роли критиков в современной культуре, в историческом и в отечественном контексте, как всегда. Но начнем с личного. Соломон, какую роль играет книжное обозрение «Нью-Йорк Таймс» в вашей жизни?
11: Очень-очень существенную, признаюсь в этом, Саша, потому что в 1979 году, когда я уже жил несколько лет в Нью-Йорке, там, на первой странице «Нью-Йорк Таймс Бук Ревью», книжного обозрения газеты «Нью-Йорк Таймс», появилась рецензия на книгу, которую я записал вслед за диктовкой Дмитрия Шостаковича, и она вышла под названием «Свидетельство» здесь, в Нью-Йорке. И вот рецензия появилась на этой первой странице. Это самая большая честь, которую только может заслужить писатель в Соединенных Штатах. И она была чрезвычайно положительна, она поддержала эту книгу безоговорочно. Это было очень важным событием в моей жизни.
17: Я вас очень хорошо понимаю, потому что помню, какой праздник был у меня, когда вышло то же самое книжное обозрение «Book Review» «New York Times». И первую страницу поделила два автора – Довлатова и Татьяна Толстая.
11: Довлатов по этому поводу просто ликовал. Он мне переслал тогда же эту первую страничку, эту сделал ксерокопию, переслал в письме. Ему, в свою очередь, это было переслано, до сих пор эта бумажка в моем архиве, с надписью «Фантастик» от редактора Сережи в издательстве американском. То есть для него это было тоже колоссальнейшим событием.
17: Для него это была большая победа. В России его не признавали. У него было множество друзей, все они были знаменитыми писателями, а он начинающим. И вдруг вот такая история. Нью-Йорк его признал за своего. В ряду других побед Довлатова именно эта обложка из Book Review была для него праздником. Но не только для него, для нас всех. Потому что это была победа новой русской литературы. Получалось, что новая литература рождается на наших глазах из наших друзей. И это было время надежды, когда мы можем сменить парадигму. Появляется другая русская литература, литература скорее Бродского, чем Солженицына. Мы все считали, что это начало. Но, к сожалению, этого не случилось. И русская литература не стала важной в Америке, где вообще зарубежная литература и литература на таких языках мало пользуется успехом. Но, тем не менее, тот номер я никогда не забуду и был очень рад. Важно еще то, что «Нью-Йорк Таймс Бук Ревью», книжное обозрение «Нью-Йорк Таймс» — это источник рецензии, которая позволяет нам жить внутри книжного пространства Америки.
11: Конечно же, это очень существенный ориентир. Но все-таки мое мнение заключается в том, что ты отбираешь свой канон, о котором мы уже говорили в одной из наших прошлых передач, и ты доверяешь тем критикам, которые соглашаются с тобой, а не наоборот. Разве это не так, Саша?
17: Не совсем. Я постоянно слежу за всеми выходящими книгами, прочесть их невозможно, но я знаю о том, что они существуют. И в этом отношении рецензии New York Times замечательные. Они написаны правильным путем. То есть это вот именно то, что мы вынесли в заглавие, скромное очарование рецензии. Они позволяют познакомиться с книгой, не прочитав ее. И это хорошо, это важно, потому что это позволяет нам понять, как устроен книжный мир Америки. При этом для рецензентов это очень непростая жизнь. Нельзя просмотреть первую страницу и последнюю написать рецензию, потому что автор сторожит тебя и может в любую секунду написать злобное письмо в редакцию, где говорит, что рецензент не заметил на 371-й странице такое-то замечание. Поэтому книжки эти надо читать пристрастно и очень внимательно. То есть рецензиям «Нью-Йорк Таймс» можно доверять, хотя это не значит, что надо разделять взгляды рецензента.
11: Вот вы очень точно отметили функцию книжной рецензии в Америке. И она в этом смысле существенно отличается от таковой же функции в России. Именно функция аннотации. Рецензия эта должна познакомить тебя в первую очередь кратким образом с самым важным, о чем сообщает автор своей книги. Критик не должен растекаться мыслью по древу и увлекаться собственным красноречием. Он должен четко и внятно объяснить тебе, о чем эта книга.
17: Я помню, когда в 90-е годы перестройка завоевала отечественную прессу, я подумал о том, что вот пришла расплата за грехи моей молодости, когда мы все практиковали стёб, как потом это называлось. И именно стёбные рецензии стали центральными в отечественной прессе, где все говорили о себе, а не о книге. И меня, конечно, это страшно теперь раздражает и раздражало. Но дело в том, что в Америке есть стандарт, по которому книга должна описываться таким образом, что ты мог понять, о чем она, какое место она занимает в контексте этого автора и литературного процесса, все, что важное, что она сказала, что она добавила или не добавила в то, о чем говорит Америка. В этот дискурс, как теперь говорят. И, в общем-то, эти рецензии так и написаны, хотя с большой-большой разницей в таланте. Талантливого человека видно всегда, в том числе и в рецензии. Но говоря о книжных обозрениях, я хочу привести высказывание Нобелевского лауреата Тони Моррисон. Знаменитая писательница афроамериканская. В ответ на вопрос, правда ли, что хорошей критике нужна великая литература, Тони Моррисон сказала, что если будет хорошая критика, то и литература станет лучше. Это интересный вопрос. Вы согласны с ней?
11: В ответ на это замечание Тони Моррисон я могу привести мнение Антона Павловича Чехова, который сравнивал литературных критиков со слепнями. И эти слепни, по словам Чехова, только мешают лошадям, а именно писателям, работать. Вот таково мнение Чехова, и с ним тоже можно, как мне кажется, согласиться, не правда ли?
17: Не знаю, критика бывает разная. Для меня, например, чрезвычайно важна была критика Андрея Синявского. Я с ним встретился, мне было 25 лет тогда, это было очень-очень давно, в Париже мы встретились. Я безогранично доверял его вкусу и его таланту и считал, что то, что он отмечает, это и есть важное в современной литературе. Он писал, скажем, о Владимове. Вот я тоже считаю, что с его подачи, что Владимов – это один из наших величайших классиков советского периода. И мы с ним говорили, я говорю, а почему вы не пишете больше про современников? Он говорит, так я же уже написал. Я говорю, но появляются же новые писатели. Он говорит, разве? Я понял, что у каждого критика есть свой потолок, когда он способен понять литературу своего поколения, но не следующего поколения. Я и по себе это чувствую. Интересно, что критики в России были гораздо более важными, чем критики где бы то ни было. Вы согласны с этим мнением?
11: Разумеется, Белинский или Писарев, или Михайловский – это были властители дум, иногда даже и в большей степени, чем те писатели, о которых они говорили, которых они критиковали. Для этих вот фигур грандиозных, я отношусь к ним с большим уважением, без вот какого-то скептицизма, для этих фигур произведение часто бывало только поводом для того, чтобы высказаться на более какую-то широкую и важную, как им представлялось, тему. И это и тоже было, в свою очередь, чрезвычайно важно для читательской аудитории в России. Из критики именно многие учились, как жить и как думать, а не из литературных произведений. И в этом, конечно, колоссальная разница в роли критики в России и вообще на Западе.
17: Эта традиция пережила революцию, и в советское время критики были ничуть не менее важны, чем писатели. Я вспоминаю новомировскую критику, в первую очередь Лакшина. Он печатал одну статью в год. И эта статья, огромная, на 30-40 страниц журнальных, это был программный документ, я бы сказал, оппозиционной мысли. Не в политическом смысле, а в культурном смысле. И он поддерживал, скажем, Солженицына. Это было необычайно важно. Я помню до сих пор его статью «Друзья и враги Ивана Денисовича». Сейчас, к сожалению, все это уже забыто, и критики давно потеряли свою роль. Отчасти это и хорошо, потому что русская критика, которую я хорошо знаю и люблю, вы знаете, я ведь их всех привез с собой. Когда мы уезжали в Америку, я совершил акт величайшего безумия, а именно променял все тома американских классиков Джек Лондон, Марк Твен, О. Генри. Я променял на книги Белинского и Писарева. И все это у меня до сих пор стоит, и я с наслаждением перечитываю. Я очень люблю Писарева, но и Белинского очень люблю. Отнюдь не потому, что они хорошо писали о литературе. Как раз с литературой были проблемы, и многие их суждения были совершенно неоправданными. Ну, и у Писарева, но и у Белинского тоже. Главное то, что они писали эссеистику. Русская эссеистика – это литературная критика. Эссеистика была об обществе, об интеллектуальном развитии, о культуре, о чем угодно, о модах. Но литература была поводом, как вы совершенно правильно сказали. И этот период закончился в перестройку, когда критика потихонечку сошла на нет и стала заниматься литературой, как, собственно говоря, и должно оно быть. С критики еще интересно то, что перед ним всегда стоит задача правильно оценить новое явление. Для критика требуется особая смелость, чтобы признать эту новость. И тут, конечно, бывают огромные промахи. Люди не замечают того, что происходит на их глазах. Та статья, с которой

0: хотелось бы. Промахи существуют всегда, и, конечно, все в этом виноваты.
1: Какие у вас были промахи? Вы можете в них сознаться?
0: Да, да, я могу сознаться. Наша первая книга с Валем была, называлась очень прозаично «Современная русская проза». Достоинством ее было то, что там появилась первая статья, скажем, о Довлатове, который никоим образом не воспринимался как большой писатель, и считалось, что он такой юморист и эстрадный автор, который долго не задерживался в литературе. Мы показали, что это не так. И там было чем похвастаться. Например, высокая оценка Синявского и так далее. Но о чем я не то что жалею, но я признаю, что мы не поняли и не предсказали эволюцию одного писателя, который был властителем дум в то время, когда мы напечатали эту книгу. Это был конец 70-х. И эта книга была «Зияющие высоты Зиновьева». Она мне до сих пор чрезвычайно нравится. Но Зиновьев странным образом продолжил эту книгу и исковеркал свою репутацию. Он стал писать очень похожие книги. Как другой критик написал, он пишет с усердием колхозного бухгалтера. И книга становилась все больше и больше, и они очень были похожи друг на друга, ничего нового уже не сказали. Но сам Зиновьев сказал, столкнувшись с тем, что его успех не развивается, он очень разозлился на Запад и стал обвинять Запад в том, что он бездуховный, в отличие от России. Ну, знакомая тема. Особенно меня развлекало его замечание о том, что на Западе такие скупые люди, что вся семья чистит зубы одной зубной щеткой. Я знаком был с Зиновьевым, когда он приезжал в Нью-Йорк по поводу выхода своей книги на английском языке. И издательство поселило его в хорошую гостиницу на Манхэттене. И в номере было очень жарко. Я говорю, давайте включим кондиционер. Он говорит, ни в коем случае, наверняка взорвется. То есть он был не совсем так приспособлен еще к западной жизни, но тем не менее судил он ее очень резко.
2: Вы слушаете подкаст Александра Генниса «Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с культурологом и музыковедом Соломоном Волковым сравниваем роль критиков в русском и американском культурном процессе.
0: Соломон, что такое для вас авторитет критика? Чем он обеспечивается? Вкусом критика, слогом критика, эстетическим направлением? Как вы выбираете себе критика, которому вы верите?
1: Он должен быть неподкупным. В большом ли смысле, в малом ли смысле, он должен стараться быть объективным. Хотя, вот сам я в этом смысле грешен, неволен. Так получается, что когда ты высказываешься о произведениях, будь это литературное произведение, или музыкальное, или исполнение тоже, то ты своих друзей стараешься поддержать. И иногда, может быть, говоришь о них в более восторженных тонах, нежели данное произведение, данное выступление заслуживает. Я не знаю, насколько это большой недостаток. Вот это качество, к сожалению, такое, которое мы все грешим. И на это качество нужно делать, я думаю, некоторую скидку. Но мне вот не нравится очень, что в современной ситуации, скажем, в России, под видом критики все больше и больше выступает пиар. Это такой уже бессовестный, я бы сказал, даже пиар, когда ты просто читаешь и видишь, что это реклама, оплаченная при том реклама. И, конечно же, такой рекламе, как бы блестяще она ни была написана, а иногда бывают блестящие образцы такой рекламы, тем не менее доверять ей нельзя, к сожалению. А как вы считаете, Саша?
0: Для меня авторитет критика связан с одним главным качеством для критика – проницательностью. Дело в том, что хороший критик понимает, что хотел сказать писатель. Иногда лучше, чем сам писатель. И я знаю по себе, как это происходит. Если ты внимательно-внимательно читаешь текст, и вдруг ты начинаешь догадываться, что будет на следующей странице, потому что ты принимаешь на себя роль автора, и понимаешь, куда его несет и куда его ведет. И в какой-то момент это почти спиритический сеанс, потому что ты сливаешься с автором, даже давным-давно умершим автором, и ты понимаешь, что он имел в виду, что он хотел сказать и что он смог сказать. И это довольно тонкая процедура, которая и выделяет великих критиков от, как вы сказали, рекламщиков. Вот я уже сегодня упоминал Синявского. Я не знаю никакой лучшей критики, чем та, которую Андрей Донатович написал о Пушкине. Книга о Пушкине – это образец литературы о литературе. Да, рецензия – это рабочая лошадка культуры. Но кроме рецензии еще существует высокая критика, которая стоит наравне с самим художественным произведением. И эта вот литература о литературе, она бывает чрезвычайно достойной. Мы знаем, что в русской литературе есть такие книги. Синявский образец, конечно, такой. Но есть и другие. Вспомним, например, замечательные книги Аркадия Беленкова, особенно о Тынянове. Да и Олеши тоже. Великие книги.

0: Помним, конечно, раннюю советскую критику. Мой любимый Шкловский, который писал не только замечательную литературу о литературе, но и рецензии писал великолепные. Одна из рецензий я могу привести наизусть, потому что она очень короткая. «Рыбу нельзя есть ножом». Не потому, что это некрасиво, а потому, что она мягкая. Я не буду писать об амфитеатре. Вот так звучало целиком лицензия Шкловского. Убийственная, конечно. И это говорит, я бы сказал, о правильном и здоровом литературном процессе, когда критика и литература идут вместе к одной высокой цели, к одной вершине, но с разных сторон. Соломон, а что такое музыкальный критик? Чем он отличается от любого другого? Как вообще писать о музыке?
1: На этот счет есть замечательное высказывание американского рокера, американского рок-музыканта Фрэнка Заппы. А именно, писать о музыке – это все равно, что танцевать об архитектуре. Поэтому музыкальная критика – это наименее точное ремесло, наиболее приблизительное ремесло.
0: При этом многие великие композиторы начинали как критики и были очень популярными критиками. Например, Берлиоз или Шуман. Они были музыкальными критиками в первую очередь, только потом стали замечательными композиторами, не так ли?
1: Вы знаете, что касается Шумана, да, я соглашусь, и главным образом за его бессмертное замечание, за его бессмертную фразу, которую он приветствовал появление Шопена на музыкальной сцене: «Шапки долой, господа, перед вами гений». Что касается Берлиоза, что касается Дебюсси, тут я, может быть, с вами не соглашусь. Их музыкально-критическое творчество, они действительно этим занимались, особенно Берлиоз, оно скорее отображает их личный вкус, оно скорее больше нам говорит о том, какой был композитор Берлиоз или какой был композитор Дебюсси, чем те произведения, о которых они отзывались. Ну, Дебюсси, например, чрезвычайно издевательски писал о Григе. Вот не нравился ему Григ, он его сравнивал с подсолнухом, знаете, Григ был такой лохматый. Прокофьев, между прочим, как-то сказал, он тоже баловался музыкальным критиком, он сказал: из меня мог бы получиться хороший музыкальный критик, причем большая собака. Вот большой собакой мне представляется Дебюсси.
0: А в музыке много таких музыкальных промахов, когда критики бомбили произведение, ставшее классикой?
1: Я вам расскажу сейчас об одном замечательном произведении. Оно называется «Лексикон музыкальных инвектив». Так почему-то оно переводится до сих пор на русский язык. Это плохая калька с английского. Я бы перевел проще. «Слова музыкальной брани». И выпустил ее в 1953 году замечательный тоже американский музыкальный критик российского происхождения Николай Леонидович Слонимский. Он был братом Михаила Слонимского, одного из Серапионов. Он был дядькой замечательного ленинградского петербургского композитора Сергея Слонимского. И, добавлю я в скобках, он прожил 101 год, по-моему, уникальный совершенно возраст, и сохранил свежесть ума, блеск высказываний до очень-очень преклонного возраста. Я с ним здесь познакомился, в Соединенных Штатах. Это была необыкновенная личность. Вот он выпустил такую книгу, которая, к сожалению, до сих пор на русский почему-то не перевели, не понимаю почему. И там собраны такие образцы музыкальной критики на протяжении веков, что, конечно, само по себе это чрезвычайно занимательное чтение. Например, отклик на выступление Шопена в Лондоне в 1841 году, в котором вот рецензент выразил удивление и сожаление, как сама Жорж Санд могла связаться с таким ничтожеством, как Шопен. А рецензия одного бостонского критика на исполнение шестой симфонии Чайковского было такое: это сочинение настолько грязно, насколько это только возможно для музыки, и напоминает мне воспоминания старика-импотента. Такие вот шедевры.
0: Вы знаете, это читать ужасно, но в литературе ведь тоже было нечто подобное. Сейчас нам кажется, это невозможно, но когда вышла «Война и мир», то Тургенев говорил сначала. Потом он сказал, что это великий эпос. Но сначала он говорил: ну сколько можно читать про эти мелкие детали, которые душат читателя. Скажите, Сама, вот я честно признался в своих промахах, а вы... Были у вас промахи критического рода?
1: Сначала скажу о достоинствах своих в этом смысле. Я никогда не разгромил никакого музыкального сочинения. Вот, никогда не отозвался ни о каком сочинении презрительно в печати или уничтожающим образом. И это я отношу к своим достоинствам. Но был у меня один колоссальный недостаток. Я работал тогда в журнале «Советская музыка» и писал рецензии. В Москве И я презирал советскую попсу того периода. Она для меня как бы не существовала. А в редакции, наоборот, очень поощряли отзывы о советской песне. Делался такой специальный упор вот на это, что вот мы не высоколобый такой журнал, а пишем и о популярных жанрах. И поэтому меня в качестве наказания за этот мой музыкальный снобизм послали рецензировать концерт Эдиты Пьехи, которая приехала в Москву. Билет был мне выдан в первый ряд. Я уселся. Выслушал весь концерт с презрительным выражением скуки на своем лице, демонстративном. И действительно, мне это все было крайне неинтересно и неприятно. Эдита Станиславовна, отпевши свой концерт, получила положенные ей за ее замечательное выступление огромные букеты. И вдруг она присела на краешек эстрады, она была в брючном костюме, могла себе это позволить, и спросила, обращаясь ко мне, что очень скучно было. Я опешил совершенно, но, держа марку, презрительным образом ей кивнул. Возмутительно, конечно. На что она мне сказала следующее. Ну так вот вам за это, и, вынув цветок из своего огромного букета, протянула его мне. Все, я был абсолютно уничтожен. Чувство невероятного стыда меня охватило. И всякий раз, вспоминая об этом концерте, я испытываю это чувство стыда за свой музыкальный снобизм, который я с тех пор научился называть снобизмом в коротких штанишках.
0: А как вы теперь относитесь к тому репертуару?
1: В том-то и дело, что я его узнал. Мне очень помогла в этом моя жена Марианна, которая следила еще в Советском Союзе за этим. А здесь особенно, я должен сказать, на Западе, я оценил советский этот попсовый репертуар как часть культуры того времени, очень важную часть и доброкачественную часть. Часто эти песни были выполнены и исполнялись на очень высоком уровне, как это и произошло, в частности, с Пьехой. Я хочу показать одну из тех песен, которые вот теперь я считаю классно сделанными и классно исполненными. Это песни Игоря Азарова. И на слова Михаила Танича «Почему я сказала вам нет?» «Почему вы поверили в это?» Это, кстати, также относится и к вопросу о музыкальной и прочей критике, о которой мы сегодня с вами говорили. Итак, Пьеха поет песню Азарова и Танича «Почему я сказала вам нет?»

Вы слушали подкаст Александра Гиннеса «Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с культурологом и музыковедом Соломоном Волковым в беседе, приуроченной к 125-летию книжного обозрения «Нью-Йорк Таймс», обсуждали роль критиков в культурном процессе и делились собственным опытом, включая промашки. Режиссер Наталья Аркадьева. Нас легко найти в эфире и на сайте «Радио Свобода». Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Пишите мне в социальных сетях, оставляйте свои комментарии и вопросы в аккаунтах «Свободы» и на всех подкаст-платформах. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа. До встречи в эфире.

0: Студия подкастов «Радио Свобода».
1: Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
2: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
3: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
4: Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Но вот я знаю только один способ. Называется «Морская блокада».
1: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
5: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
6: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
5: Цитируй «Свободу».
7: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
8: Был такой грех.
7: Вот вы там работали, а теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
1: Свобода – это возможность выбора.
9: Говорит радио «Свобода».
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
9: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
9: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
9: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
10: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Передача «Неизданные произведения советских авторов». Предлагаем вашему вниманию отрывки из книги Льва Копелева «Хранить вечно». Эфир 16 августа 1977 года.
11: «Хранить вечно». Так называется книга Льва Зиновьевича Копелева, которую мы читаем в отрывках в передаче из серии «Неизданные произведения советских авторов». Сегодня передача третья. Книга Копелева вышла на русском языке в издательстве «Ардис» в Соединенных Штатах Америки в 1976 году. В начале нынешнего года она вышла в ФРГ в немецком переводе с предисловием Макса Фриша, а недавно появился и английский перевод. Рецензии, пока только в зарубежной печати, были очень хорошими. Последняя, в воскресном приложении к газете «Нью-Йорк Таймс» за 31 июля, принадлежит перу Артура Миллера. Сам пострадавший в эпоху маккартизма в Америке в начале 50-х годов, Артур Миллер пишет в своей рецензии. «Книга Льва Копелева «Хранить вечно» поразила меня описанием страны, которая пребывает в состоянии перманентного маккартизма. С той, однако, разницей, что это параноическое состояние безысходное. Ибо паранойя глупцов, продолжает Артур Миллер, в силу их вполне понятного страха перед разумом, всегда самое страшное». Льву Копелеву 65 лет. До 30 марта этого года он был членом Союза советских писателей. Известный критик, литературовед и германист уже давно был в черном списке. Еще в 1968 году секретариат правления Московской писательской организации объявил Копелеву строгий выговор с предупреждением и занесением в личное дело. Этой чести, правда, тогда удостоился не он один. Целый ряд писателей, чьи имена украшают современную советскую литературу, такие как Лидия Чуковская, Владимир Войнович, тоже схлопотали, кто выговор, кто предупреждение. И все за то, что позволили себе подписать заявление в защиту Гинзбурга, Голландского и других, выступивших против нарушений гражданских и политических свобод. С коммунистической партией у Льва Копелева отношения еще сложнее. Первый раз его исключили из партии в 1945 году, когда он был майором в армии. Был он тогда при политуправлении 2-го Белорусского фронта старшим инструктором по работе среди войск и населения противника. Бои шли на территории Восточной Пруссии. Копелев открыто высказывался против мародерства и насилия, которые творили советские солдаты. Он считал, что мстить женщинам, старикам и детям безнравственно. Такие его мысли и речи были оценены как пропаганда буржуазного гуманизма и жалости к врагу. За исключением из партии последовал арест, следствие, особое совещание и приговор. 10 лет заключения и 5 лет поражения в правах. После отбытия срока он был реабилитирован и восстановлен в партии. Вторично его исключили в 1968 году, тогда же, когда он получил выговор по писательской линии. Одновременно его уволили из Института истории искусств, где он работал, и тогда же были запрещены ранее принятые к изданию книги и статьи. Над книгой «Хранить вечно» Копелев трудился 12 лет. В предисловии он пишет, что события, о которых в ней рассказывается, действительно происходили. Имена и фамилии некоторых людей изменены, однако те, кому не могут повредить хорошее отношение к автору и его благодарность, и напротив, те, кого он считает отпетыми негодяями, названы точно. Мы уже прочитали в предыдущих передачах, как арестовали Копелева и как перевели по его требованию из камеры, где сидели одни немцы, в другую. Сегодня мы продолжим знакомство с обитателями этой камеры.
8: Подпоручик Тадеуш. Тадеуш Ружанский, подпоручик армии Краевой, заканчивал гимназию уже в оккупированной Варшаве. Гимназия была подпольной, и почти все гимназисты и старшеклассники стали бойцами сопротивления. Тадеуш командовал взводом в дни Варшавского восстания осенью 1944 года. Он рассказывал, и слезы дрожали в голосе, как в первый день они собрались во дворах, в квартирах, на пустырях, за стенами разрушенных домов, все до одного, никто не опоздал. И точно в назначенный час вышли на улицу и запели молитву Табрука. Только вместо Табрука пели Варшава. Отряд, в котором дрались остатки его взвода, отступал уже в самые последние дни по канализационным трубам. Там, под землей, их настиг приказ генерала Буркомаровского о капитуляции. Варшавским повстанцам в немецком плену пришлось тяжко. С ними обращались не лучше, чем с нашими пленными в самую трудную пору, а, пожалуй, даже хуже. Первые 4 дня вообще не давали ни есть, ни пить, раненых пристреливали, избивали всех. Их конвоировали и стерегли немецкие и украинские эсэсовцы из дивизии «Волынь», которая понесла большие потери в боях на улицах Варшавы. У Тадеуша сохранились явственные памятки об этом времени. У него были выбиты все передние зубы, на голове и на теле остались шрамы от ударов прикладами и кованными сапогами. Поэтому такой необычной показалась мне сперва его внешность. Очень молодые, почти ребячьи серые глаза, юношески чистый лоб и стариковское лицо с дряблой кожей, запавшим беззубым ртом и поседевшими ломкими волосами. После месяца голода, побоев и издевательств, когда ежедневно умирали десятки людей, обессиленных уже в последние дни восстания, а охранники не позволяли выносить трупы, пусть больше наберется, в лагере вдруг появилась комиссия, немецкие и польские врачи. Отбирали наиболее здоровых, таких, что еще самостоятельно ходили. И в тот же день перевели их в другой лагерь, в чистые бараки с хорошо оборудованной санитарной частью и начали кормить. Да не просто сытно, а усиленно, вкусно. Давали шоколад, вино. Когда все достаточно окрепли, Тадеушу там даже изготовили вставные челюсти. Начались военные занятия. Обучали свои же офицеры в старых польских мундирах. Да и всем курсантам выдали польскую форму, только сапоги были немецкие. Учили тактике партизанских боевых действий. Учителя гордо рассказывали о том, как они нападали на немцев, как они организовывали и вооружали отряды армии Краевой, создавали склады оружия, налаживали нелегальную связь. Иногда на занятиях присутствовали немецкие офицеры. Слушали с интересом, вежливо козыряли, здороваясь и прощаясь. Сначала никто ничего не понимал. Радовались сытной пище, радовались, что опять в руках оружие, хоть и учебное. Винтовки с просверленными стволами и без затворов. Наступила зима 1945 года. Выдали отличное теплое обмундирование. И в январе начали быстро формировать отряды. Тадеуша зачислили в отряд из 30 человек, командиром которого был майор, кадровый польский офицер, попавший в плен еще в сентябре 1939 года. Их выстроили, и немецкий подполковник с широкими лампасами генерального штаба произнес речь. «Господа, до сих пор мы были противниками, но германская армия умеет ценить воинскую доблесть своих противников. Мы уважаем вас за ваш патриотизм, за вашу отвагу, испытанную в самых трудных условиях. Германская армия вынуждена отступать и оставляет территорию вашего отечества. Мы знаем, что многие из вас имеют причины быть недовольными нами и всем, что они испытали во время оккупации. Но, господа, вы же солдаты, и незачем вам объяснять, что эта война вообще небывалая по размаху, по ожесточенности. После победы Германской империи во всей Европе воцарится новый разумный и справедливый порядок, достойный традиции нашей общей европейской культуры. Ведь сколько бы мы ни воевали друг с другом, мы все европейцы. А сейчас с востока движутся азиатские орды. На вашу родину наступают те варвары, которые убивали ваших товарищей в Катыни, кто сгноили сотни тысяч поляков в Сибири, те, кто предали вас, когда вы дрались в Варшаве. Сюда идут банды жидов и монголов, полчища грубых, жестоких москалей, которые полтора столетия угнетали ваш народ. Вчера еще мы были врагами, но сегодня сама история решила по-другому. Волею истории, в интересах всех народов Европы, в интересах нашей и вашей Родины мы становимся союзниками. Поэтому мы даем вам самое лучшее оружие, самое лучшее снаряжение, продукты и боеприпасы и предоставляем вам возможность с такой же отвагой и упорством, с каким вы сражались против нас, защищать теперь многострадальную Польшу от нашествия Советов. После этого мы спели молитву и «Еще Польска», и нас погрузили на 3 мощных грузовика. На всякий случай предусмотрительные немцы везли в одной машине нас безоружных, а в другой сложили оружие, автоматы, пистолеты, пулеметы, фауст, патроны, 3 миномета, гранаты, очень много взрывчатки, всяческие боеприпасы, 2 рации, медикаменты, палатки, химические грелки и даже ящики с коньяком. Отряд поляков сопровождал немецкий лейтенант с фельдфебелем и 2 солдатами. Шоферы тоже были немецкие солдаты из тылового автобатальона. Приехали вечером в лес в стороне от шоссе, где-то к западу от Бытгоща. С востока явственно доносилась артиллерийская стрельба. Уже в пути поляки договорились о том, что будут делать, и едва началась выгрузка, и они взяли в руки автоматы, как все немцы были схвачены. Они и не пытались сопротивляться. Отряд укрепился в лесу, выслали разведку, хотели разведать немецкие коммуникации или тылы, чтобы напасть на них. Но уже к утру убедились, что немцы отступили. По шоссе шли советские танки. Весь отряд с троем, с песнями вышел к ним навстречу. Первые советские бойцы и офицеры, с которыми они встречались, приняли их по-братски. Вместе распивали немецкий коньяк, обменивались на память пистолетами. Но потом их разоружили. Сперва интернировали, а затем объявили арестованными и подследственными, как изменников Родине. Споря о правомочности следствия и суда, Мы единодушно утешали Тадеуша. В начале мая был суд. Тадеуша осудили на 8 лет.
11: Говорит Радио Свобода. В передаче «Неизданные произведения советских авторов» мы читаем отрывки из книги Льва Зиновьевича Копелева «Хранить вечно». Книга эта выпущена в прошлом году издательством «Ардис» в Соединенных Штатах Америки. Переходим к следующей главе.
8: Хиви. Из обитателей восьмой камеры запомнились еще двое. Они были в немецких мундирах, но в наших пилотках и в наших разбитых ботинках. Им уже успели сменять сапоги. Один постарше и побойчее, с медно-рыжей проволочной бородкой и ярко-синими быстрыми переменчивыми глазами. Другой был тощий, молчаливый и тусклый. Рыжего допрашивали чаще всех в камере. Несколько раз он возвращался избитым, тяжело дышал, глухо постановал, смотрел затравленно, с тоскливым отчаянием. Их называли власовцами. Позднее я узнал, что они не власовцы, а хиви, то есть хильфсвиллиге, согласившиеся помогать, или добровольная прислуга. Так немцы обозначили особый разряд военнослужащих, введенный новыми полевыми уставами вермахта в 1942 году. Тогда в каждой пехотной роте, артиллерийской батарее и соответствующем танковом подразделении немецкой армии часть не строевиков, обозных конюхов, кухонных мужиков, санитаров, ездовых, мастеровых, ремонтников и тому подобных заменяли такими добровольцами из военнопленных. Они получали немецкое обмундирование, но без погон, немецкий солдатский паёк, несколько меньшее денежное жалование и, как правило, не получали оружия. В тыловых, строительных, транспортных и тому подобных частях их было значительно больше, чем во фронтовых. Впервые я увидел хиви летом 1944 года в Белоруссии. Иногда с ними самочинно расправлялись на месте захватившие их солдаты. «А, землячки-изменники, вашу мать, власовцы-шкуры!» Хорошо, если просто расстреливали или вешали. Случалось, что подолгу избивали, затаптывали насмерть. Я знал, что хиви не власовцы, и полагал, что убивать их не нужно. Знал, впрочем, что и с настоящими власовцами не так просто было. Большинство записались только, чтобы спастись от голода, а иные и вовсе для того, чтобы, получив оружие, перебежать к партизанам. Но и те, и другие представлялись мне, если не врагами, подлежащими истреблению, то уж во всяком случае существами низшего порядка, презренными, жалкими, которые сами повинны в том, что их будут встречать с недоверием, отвращением, и никогда не простят их все, кто честно воевал, хоронил погибших в боях друзей и товарищей, все солдатские вдовы, все искалеченные и обездоленные той войной, в которой они помогали врагу, служили ему, пусть даже подневольно, но ели его хлеб, носили его форму. Так я думал, так чувствовал не только в первые дни и месяцы заключения, но и позднее. И когда уже начал понимать ограниченность, несправедливость таких решительных и жестоких обобщений, когда, узнав много пленнических судеб, услышав множество рассказов, очень разных, но в главном похожих, стал думать о них объективнее, разумнее и добрее. Все же еще долго оставалось инстинктивное чувство недоверчивой и, по сути, неприязненной, хотя и жалостливой отстраненности и, конечно, сознания превосходства. Оставалось такое же, вероятно, чувство, как то, которое все еще иногда возбуждают негры, евреи, цыгане и вообще инородцы, либо простонародье, у тех, кто лишь рассудком, логикой преодолел российские, антисемитские, шовинистические или сословные предрассудки. Логические представления одолеваются разумом, но подсознательные чувства, эмоциональное, почти безотчетное восприятие сохраняется очень надолго, если не навсегда. Мне понадобились годы, чтобы по-настоящему избавиться от живучего яда, скрытого в таких военно-патриотических представлениях и восприятиях. и двое хиви, с которыми я провел вместе первые недели в камере полевой тюрьмы, слушая их рассказы, споря с ними и о них, были первыми, кто начали помогать мне в этом. Хиви набирались только из военнопленных красноармейцев. Солдаты всех других армий, воевавших против Германии, в том числе и польской, бельгийской, голландской, датской, норвежской, то есть таких, которых уже вовсе не существовало, могли, хоть и не весело, но все же как-то жить в обычных лагерях для военнопленных. Они и в плену оставались гражданами своих стран, даже если это были только жалкие огрызки государства, как польское генерал-губернаторство. Они получали посылки от родных, от Красного Креста, переписывались с близкими, твердо знали, что вернутся домой после войны, как бы она ни кончилась. А нашим бойцам еще в казармах в мирное время втолковывали, что плен – это измена родине. Многим было достаточно хорошо известно о том, что происходило в 1937-38 годах. Многие знали о непререкаемых законах бдительности, которые требовали подозрительного недоверия ко всем, кто хоть как-то соприкоснулся с врагом или вообще с иностранцами, знали, что никто из тех, кто побывал в плену у финнов и японцев, не вернулся домой. Все это существенно облегчало деятельность немецких пропагандистов и их помощников, которые доказывали, что советским гражданам, попавшим в плен, нельзя рассчитывать на снисходительность своего государства, что Сталин их всех списал, что именно поэтому они не получают ни писем, ни посылок, что советское государство единственное в мире не признает Гаагской конвенции о военнопленных и всех попавших в плен считает изменниками и так далее и тому подобное.
11: В передаче «Неизданные произведения советских авторов» «Радио Свобода» знакомит вас с отрывками из книги Льва Копелева «Хранить вечно». Сейчас вы слушаете главу «Хиви». Так называли сокращенно особый разряд военнослужащих-добровольцев из пленных. «Хиви» — это «Хильфсвиллиги», то есть «согласившиеся помогать».
8: Мне часто приходилось слышать и от немцев, и от поляков, с которыми встречался в тюрьмах и лагерях, насмешливые издевательские упреки. Почему, дескать, ни одна из покоренных гитлеровцами буржуазных стран не смогла поставить Гитлеру больше одного батальона солдат, между тем, как сотни тысяч, почти миллион советских бойцов и офицеров, граждане наиболее успешно воевавшие социалистической державы, служили во власовских и казачьих частях и всевозможных легионах – волжском, то есть татаро-чувашском, кавказском, туркестанском, в дивизиях СС «Галиция» и «Волынь» и непосредственно в немецких войсках, как «Хиви». Что можно было возразить на это? Конечно же, ни в одной другой стране не было и столько героев-мучеников, которые, вопреки всему, оставались верны жестокой матери своей, и кто в лагерях смерти и в казармах власовцев создавали подпольные боевые организации, гордо шли на пытки на смерть. Но и тех, кто не стал героями, когда сломила самая долгая пытка, которой подвергали только советских военнопленных, медленное умирание от голода, тех могли так судить и карать лишь тупо равнодушные, раболепные чиновники смерти, следователи, прокуроры и судьи, у которых все человеческие ощущения заменяла профессиональная бюрократическая бесстрастная жестокость. В их сознании все представления о правде, о законе, о здравом смысле, даже об интересах государства, которому они служили, отступали перед очередной установкой, перед постоянным неуклонным стремлением действовать только так, как положено, чтобы не вызывать недовольства вышестоящих инстанций. Именно это стремление было началом и концом, основой и сутью деятельности всех звеньев той огромной, многосуставной и многоэтажной, ненасытно прожорливой машины людоеда, отдельные агрегаты которой – назывались органами госбезопасности, прокуратурой, судами, военными трибуналами, ГУЛАГом и так далее. Это словно придуманное Кафкой. Грубо примитивная, топорно-механическая, но в то же время необычайно сложная машина, составленная из уродливо человекообразных звеньев, незрячая, глухая, но тысячеглазая и тысячеухая, бдительная машина бедствий и смертей всасывала сотни тысяч жизней, уцелевших от войны, от немецких лагерей, от гестапо, и беспощадно их пережевывала, перемалывала. И таково уж было чудовищно абсурдное устройство этой машины, что она одинаково штамповала изменниками Родины, статья 58, пункт 1, и тех, кто действительно служил гитлеровцам, кто был полицаем, карателем, доносчиком, и тех, кого тяжкая военная судьба и жестокое равнодушие сталинского государства загнали в Хиви, и простых работяг, мыкавших горе в лагерях, батрачивших на бауэров, незадачливых шпионов, вроде мальчишек-ленинградцев в моей первой камере, и настоящих героев, организаторов сопротивления в лагерях смерти и во всевозможных восточных формированиях, таких как защитники Бреста, как Муса Джалиль и Гиль Родионов, как Николай Бушманов и Андрей Рыбальченко, создатели Берлинского комитета ВКПБ. Всем им, всем без исключения, кто побывал в плену, следователь задавал одни и те же вопросы. Почему не застрелился вместо того, чтобы сдаться? Почему не погиб в лагере для военнопленных? Какие гастайны выдавал немцам? Какие задания получал от гестапо и абвера? Дополнительные вопросы задавались тем, кого освободили англичане или американцы. Какое задание получил от англо-американской разведки? Один бывший пленный говорил: «Если б немцы сразу же сказали, иди служить к нам или расстреляем, то, пожалуй, большинство из нас, не задумываясь, отвечали бы: ну и расстреливайте, гады, а мы изменниками не будем». Но когда голодаешь неделю за неделей, месяц за месяцем, когда уже ни о чем, кроме еды, и думать не можешь, когда жрешь траву, жуешь старый ремень и за сырой брюквой, за куском дохлятины бросаешься, не глядя, не боясь, что тебе вдогонку стреляет конвой, что рядом уже кто-то упал, вот тогда тебя уже не угрозами, не палкой, а просто миской баланды или куском хлеба легко заманивают и во власовцы, и в Хиви, сам не знаешь как. Голод страшнее смерти. От голода и мозги, и характер, и совесть ссыхаются, испаряются. Перестаешь быть человеком, ничего не соображаешь. Кто устоял против голода, такого голода, тот действительно герой, сверхчеловек, по-старому святой. Такие соображения мне пришлось слышать не раз. Чем больше голодал сам, тем лучше понимал их. Тем больше восхищался людьми, которых голод не лишил совести и мужества. Но следователи и прокуроры, не знавшие ни голода, ни совести, не могли, да, впрочем, и не хотели их понимать.
11: В передаче «Неизданные произведения советских авторов» вы слушали выборочное чтение из книги Льва Копелева «Хранить вечно». Подготовила и вела передачу Аля Федосеева. Читал Сергей Попов.
10: Эфир 16 августа 1977 года. «Золотой запас свободы». Памяти Элвиса Пресли. Передачу подготовил Анатолий Давыдов. Эфир 17 августа 1977 года.
12: 16 августа в городской больнице американского города Мемфиса, штат Теннесси, в возрасте 42 лет, скончался всемирно известный эстрадный певец Элвис Пресли. Его памяти мы посвящаем получасовую передачу, которую вы сейчас услышите. О жизненном и творческом пути Элвиса Пресли расскажет Анатолий Давыдов. My neighbor wanna play.
13: Для большинства людей по всему свету Элвис Пресли был прежде всего исполнителем рок-н-ролла, и они, собственно, правы. Конечно, первым на этом поприще добился известности Билл Хейли, да и другие певцы, такие как Чак Берри или Литл Ричард, оказали на развитие этой области искусства известное влияние. Но королем рок-н-ролла стал и продолжал оставаться на протяжении ряда лет Элвис Пресли. Но сначала о жизненном пути этого человека. Родился он 8 января 1935 года в семье рабочего Вернона Пресли. В 12 лет он получил в подарок от матери гитару и часами сидел с ней, подбирая на слух разные мелодии. Ковбойские песни, блюзы, spirituals, духовные негритянские песнопения. Трудовая жизнь Элвиса Пресли началась очень рано.
14: Elvis, boy, tell us, before you got in this music business, what were you doing for yourself?
15: I was driving a truck.
14: Driving a truck?
15: Yeah, I was.
14: Uh-huh. Was that back in Tennessee?
15: Yeah, I was back in Memphis, where I live now. I was trying to say I was learning to be an electrician.
13: Это звукозапись одного из интервью, которые Элвис Пресли давал очень неохотно. Он был слишком робок и нерешителен. Репортер спросил, чем он занимался до того, как пришел в мир музыки. «Я был шофером грузовика», — ответил Пресли. В 1953 году Элвис Пресли захотел в день рождения своей матери сделать ей подарок. Пошел в студию звукозаписи, заплатил $4 и напел первую свою пластинку. Вот одна из двух песен этой первой пластинки — «Blue Moon of Kentucky». Blue Moon.

Сейчас, когда на личном счету Элвиса Пресли 150 пластинок, из них 89 долгоиграющих, когда 25 из этих пластинок были проданы в количестве более 1 000 000 экземпляров каждая, когда всего по белу свету гуляет среди любителей Элвиса Пресли 320 миллионов проданных его пластинок, когда оборот от продажи их достиг 1,5 миллиардов долларов, первые успехи молодого тогда еще 18-летнего певца покажутся скромными. Но в то время Элвису казалось, что все это ему снится, что успех, зрители, первые концерты – это сказка, далекая от действительности. В 1956 году Элвиса Пресли открыл Голливуд. Первые же пробные съемки стали основой долгосрочного контракта. Вот песня из третьего по счету самого нашумевшего в свое время фильма Элвиса Пресли «Jailhouse Rock».

Всего за время с 56 по 69 годы Элвис Пресли снимался в 60 фильмах. Вот еще одна из его киномелодий «Love Me Tender».

0: Телевидение также во многом способствовало успеху певца. Имя Пресли стало известно всей Америке, а затем всему миру. Особенный успех имела вот эта его мелодия «Trouble». Пресли не только пел эту песню, он ее и танцевал. Танцевал своеобразно, смело и вызывающе.
1: You're looking for trouble? You came to the right place. Looking for trouble? Just look right in my face. I was born standing up.

0: you mess around with me. Хотя Элвис Пресли не писал текстов своих песен сам, но он неизменно вносил в исполнение этих песен творческое начало, находил ключ к новым формам исполнения. Серьезным испытанием для Элвиса Пресли стал перерыв в его творчестве, вызванный призывом на военную службу. В 1958 году, уходя в армию, Пресли прощался со своими поклонниками.
1: Out of their eyes for some time. I hope that I'm not out of their minds. And I'll be looking forward to the time when I can come back and entertain again like I did.
0: Я хочу сказать, заявил Пресли, что хотя я ухожу от вас, я надеюсь, что вы не поступите в соответствии с пословицей «с глаз долой, из сердца вон». И я надеюсь, что по возвращении снова смогу развлекать вас так, как это делал раньше. В армии Пресли стал шофером джипа, исправно нес службу в американских войсках Федеративной Республики Германии, и никаких нареканий со стороны офицеров на него не было. А по возвращении Пресли нашел совершенно иную обстановку. Рок временно сошел на нет. Его место прочно занял принесенный из английского Ливерпуля ансамбль «Битлз» «Бит». По всему миру росли, как грибы после дождя, музыкальные группы, подражавшие этому ансамблю. Но ансамбль «Битлз» пришел и ушел. Их группа распалась, и только 14 пластинок было продано числом свыше миллиона каждая. А Элвис Пресли остался и нашел новый стиль, нашел новые формы творчества. Музыкальная иллюстрация «It's Now or Never».

В значительной мере популярности певца, как я уже сказал, способствовало телевидение. Достаточно сказать, что только один из его телеконцертов на Гавайских островах смотрели во всем мире при помощи спутников и при помощи системы Евровидения и других континентальных систем около миллиарда человек. Элвис Пресли был верующим человеком и немалую долю своего творчества уделял песням религиозного или полурелигиозного характера. В качестве примера приведем «How Great Thou Art». Пластинка была напета в 1966 году.

27 июля 1977 года литературная газета писала о дельцах, о роковой роли, которую сыграли будто бы эти дельцы в судьбе Элвиса Пресли. Они безжалостно его якобы эксплуатировали, стремясь выжать из этой золотой жилы максимум дохода. Как иронически писала по этому поводу западногерманская газета «Вельт», Элвис Пресли, который, если верить литературной газете, оказался на свалке и вышел в тираж, мог бы купить, если бы захотел, такую газету, как «Литературная», со всеми ее редакторами в придачу на добрые 10 лет. Но Элвис Пресли не покупал газет. Он пел. Вот последняя его песня «Moody Blue».

Что еще можно сказать об этом ушедшем от нас навсегда человеке? Что его любили солдаты. Недаром командующий Тихоокеанским флотом адмирал Нимитц вручил ему за его выступление перед военнослужащими особую награду. Вспомним, что Пресли сохранил до конца дней свои скромные привычки. Омлеты, сосиски и кока-кола оставались любимой его пищей. Пресли был очень добрым человеком. Миллионы текли через его руки, не задерживаясь в них. Но останется в памяти этот незаурядный, талантливый, необычный человек как исполнитель песен для народа, для трудового люда. И героями его песен очень часто тоже были простые рабочие люди.

0: «Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках». Над проектом работает редактор Иван Толстой.
1: Привет, меня зовут Полина Галуева. Я координаторка студии подкастов «Радио Свобода». Мы с моим коллегой-историком литературы Иваном Толстым запускаем подкаст «Голоса проигравших». Это воспоминания мигрантов первой волны о революции, Первой мировой и гражданской войнах. История появления у «Радио Свобода» пленок с этими воспоминаниями не менее интересна, чем их содержание, рассказывает Иван Толстой.
2: В 1967 году праздновалось 50-летие советской власти. Об этом было известно всем, не только в СССР, но, разумеется, и в эмиграции. Потому что в эмиграции жили жертвы советской власти. Те, кто убежал в 17-м, 18-м и последующих годах. Журналисты «Радио Свобода» в середине 60-х сообразили, что можно собрать свидетельства у тех, кто пережил русскую смуту. Наняли двух журналистов, одного Владимира Рудина, нашего сотрудника штатного, и другого Алексея Малышева, который работал историком в Колорадском университете. Они любили историю, знали и изучали революцию и отправились по всему миру порознь с магнитофонами записывать исторически проигравших, но людей с несломленным духом, с хорошей памятью, а всего лишь 50 лет прошло.
1: Этих людей собралось 79 человек. Их записали, пленки использовали в эфирах тех лет, а потом они стали не нужны и их передали в архив. Спустя почти 20 лет, в конце 80-х, Иван Толстой впервые попал на радио. И кто-то из старожилов рассказал ему о существовании этих записей. Но никто уже не помнил, куда они пропали. Сработал профессиональный интерес, и Иван начал поиски по архивам. Но чем больше он спрашивал, тем чаще получал ответ «мы не знаем».
2: И вот однажды в Бахметьевском архиве, который находится на 6-м этаже Батлеровской библиотеки, я спросил у очередного библиотекаря, не знает ли он о существовании вот такого вот проекта и так далее. «Не, у нас, конечно, нет», — говорит он, — «потому что мы не храним аудиопленки. А вот там вы спрашивали?» И поднял палец вверх, в потолок. Я говорю, «Нет, а что там? Я-то был уверен, что там все, ничего нет, это последний 6-й этаж библиотеки, да и с улицы видно, что он последний». Он говорит, «А там Oral History Project». Отдел устной истории. Спросите у них. И я стремглав на 7-й этаж. Лифта туда не ходил. Даже в лифте было 6 кнопок. Я поэтому не мог вычислить, что там есть 7-й этаж. И я туда взбежал. И там, знаете, атмосфера, как в старом советском учреждении. Древтрестовские шкафы довоенные какие-то. Пахнет пылью. Я спрашиваю, есть ли у вас такое? Роются, копаются, смотрят картотеку. Нет, говорят, но погодите, есть вот что. И начинают выносить мне папки. Распечатки этих передач полностью. А машинистки раньше распечатывали так, вместе со всеми МБ, КХ и так далее. Вот так и печатали. Я говорю, потрясающе, это доказательство, что это есть. И что это есть у вас. Но голоса, мы-то радио, нам же звук нужен. Нет, нету. Ну, что делать? Я улетаю в Прагу, дальше продолжаю работать на радио, занимаюсь своими делами. Проходит полгода. Звонок на рабочем столе. Английский голос. Мистер Толстой?
3: Да.
2: Здравствуйте, меня зовут так-то. Я слышал в Oral History Project ваш разговор с нашими архивистами, библиотекарями. Вы меня не могли видеть. Я работаю за шкафом. Я не хотел вылезать и встревать в разговор. В конце концов, меня это не касалось. А помочь-то я вам не мог. Но вы знаете, меня страшно заинтересовала эта история, которую вы рассказывали. Как же так, думаю? Ну, почему? Пленки должны были быть. С них распечатки поступили, а пленочки... Меня это задело, и я стал искать. Знаете, у меня есть одна идея. Вот вам адрес, сказал он. Я говорю, а что это? А это такой, знаете, маленький частный архивчик, звуковой. Там такие странные люди работают, смешноватые, сербы. Мне кажется, что у них что-то должно быть, что-то они должны знать. Я звоню, открывает мне дверь человек, и я ему рассказываю, что меня интересует. Он говорит, ну, заходите. Куда-то пошел, в какую-то комнату, копался, что-то шуршал чем-то. Потом выносит и говорит... Не вот это ли вас интересует? Я смотрю, какая-то бобинка, явно вот старого диктофона, репортофона такого, надпись наклеенная, бумажка, на которой то ли чернилами, то ли старой шариковой ручкой написано «Адамович Гуль Газданов». Боже мой, неужели? И первая мысль, а вдруг размагничено? Послушал, чисто, как просто вчера записано, все идеально.
4: Встречался в нашем окружении, в нашем мире, считали, что Романовы будут царствовать еще столько, сколько стоит свет.
1: Голоса тех, кто видел гибель Российской империи, вы услышите в подкасте. Ищите «Голоса проигравших» на вашей любимой подкаст-платформе или на сайте «Радио Свобода».
3: Власти стали очень по-взрослому относиться к детям. Силовики совсем не стесняются использовать очень тяжелые обвинения против подростков. Часто это происходит из-за провокаций. Не до конца понятно, со стороны кого эта провокация может происходить. Надеяться на то, что молодой возраст сделать какую-то скидку для ребенка в случае уголовного преследования, я бы не стал. Мы запустили кампанию, которая называется «Куда уходит детство?». Самое главное и основное, и самое ценное в этой кампании — это психологическая линия помощи.
5: Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
6: И я, Наталья Чемпаладова. Привет!
5: Несовершеннолетние в России все чаще становятся политзаключенными. Их судят и вносят в реестр террористов и экстремистов. И если отталкиваться от этого списка, то в 2025 году новых молодых террористов и экстремистов стало в 12 раз больше, чем в 2021. Помимо этого, на детей в школах и вузах постоянно давят пропагандой, уроками о важном. Их провоцируют мошенники, некоторым грозит призыв. «Хватит это терпеть», — подумали участники правозащитного проекта ОВД-Инфо и 1 июня объявили о запуске кампании «Куда уходит детство». Это кампания для родителей и подростков, которые сталкиваются с давлением государства. Вот о ней мы и поговорим сегодня с гостем нового выпуска подкаста, пресс-секретарем ОВД-Инфо Дмитрием Анисимовым.
6: По данным организации «Поддержка политзаключенных Мемориал», после начала в 2022 году так называемой специальной военной операции не менее 124 подростков привлечены к уголовной ответственности по политическим мотивам. Их обвиняют в диверсиях, поджогах и взрывах. А по данным медиазоны, за атаки на объекты инфраструктуры с начала войны в России задержаны как минимум 240 человек младше 18 лет. Чаще всего подростков обвиняли в поджогах релейных шкафов, но в подсчет также включены случаи атак на вышки сотовой связи, трансформаторы и военные объекты вроде вертолетов и самолетов. Бывали и случаи отказа от возбуждения дел, поскольку подозреваемые не достигли возраста уголовной ответственности. По данным правозащитников, самому младшему из них было 11 лет.
5: Ну и в целом правозащитники считают, что значительная часть осужденных несовершеннолетних – это жертвы провокаций российских спецслужб. При этом им часто вменяют именно террористические статьи, чтобы обойти ограничения по возрасту. Исследователи мемориала отмечают, что, судя по изученным ими публикациям, подростки, как правило, не осознавали, что атакуют объекты, которые могут быть как-то связаны с войной, хотя следователи и суды приписывают им такую осведомленность. И часто российские власти обвиняют в вербовке подростков украинские спецслужбы, и некоторые снятые несовершеннолетними видео поджогов действительно появлялись в соцсетях украинской разведки. Но, по наблюдениям российских правозащитников, все-таки чаще всего провоцируют подростков именно сотрудники Федеральной службы безопасности или Центра Э. По официальным данным Российского статистического управления, которое еще до недавнего времени публиковало какие-то сведения о состоянии тюремного населения в России, в 2024 году количество несовершеннолетних осужденных уменьшилось на 6,5% по сравнению с 2023 годом. Однако с тех пор перестали какую-то статистику по заключенным публиковать, и сейчас непонятно, сколько подростков находится в местах лишения свободы. Однако часто можно видеть тревожные сообщения от правозащитников и в каких-то родительских сообществах, что все больше и больше детей, подростков оказываются в исправительных учреждениях по делам, связанным с обвинениями в терроризме, диверсиях, экстремизме. И, конечно, это сравнивают с последними, длящимися уже почти пятый год, военными действиями России в Украине. Скажите, пожалуйста, какие есть наблюдения у ОВД-Инфо по этому поводу, и действительно ли ситуация с подростками тревожная?
3: Вы очень точно заметили, что есть проблемы с данными. Действительно, Верховный суд скрыл статистику. Да и до этого статистика судебного департамента по некоторым уголовным статьям, например, о госизмене, о шпионаже, о террористическом акте не вызывала доверия. Наши коллеги из организации «Правозащитный первый отдел» доказали, что эта статистика занижается местами в 1,5-2 раза. Причем не очень понятно, почему. Возможно, это попытка скрыть масштаб репрессий таких, а, возможно, силовики сами друг другу не доверяют попросту и не хотят из одного ведомства другому раскрывать настоящие объемы преследований. Поэтому мы действительно не можем с уверенностью говорить о том, как много молодых юношей и девушек находятся за решеткой по политическим мотивам или околополитическим обвинениям. Но есть разные косвенные данные, которые мы можем использовать, которые открыты, и они довольно ярко показывают, насколько опасная тенденция сейчас. Мы смотрим на данные из реестра террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг, это орган российской финансовой разведки, и он включает в этот реестр разных людей. Довольно большой перечень причин, по которым можно туда попасть. Одно из них — это уголовное дело, но оно вообще, строго говоря, не обязательно. Там есть разные данные, в том числе дата рождения, еще кое-какая информация. Мы в целом знаем, как много несовершеннолетних людей там. Мы недавно попробовали провести сравнение между тем, как часто сейчас несовершеннолетние попадают в этот реестр, с довоенными годами, увидели, что разница составляет 12 раз. Сейчас в этом реестре 707 человек — это несовершеннолетние люди. Причем есть из них совсем-совсем молодые мальчики и девочки, можно сказать. Около 200 из них нету даже 16 лет. Это люди, которых российские власти называют террористами, экстремистами наравне с теми, кто участвовал в терактах в Крокусе или в любых других подобных. И попадание в этот реестр, по сути, то, что мы называем гражданской смертью, очень сильно ограничивает возможности найти работу, получать какой-то доход, поступить в университет и вообще вести нормальную, самостоятельную финансовую жизнь. Учитывая, что это дети, то ситуация может быть еще хуже, потому что они зависят от взрослых. Взрослым иногда бывает сложно найти понимание. Поэтому мы поняли, что мы просто не можем игнорировать эту проблему. Кажется, ее масштаб стал настолько большим, что об этих делах говорят уже все, и всех очень тревожит это. Поэтому мы решили запустить такое отдельное направление, которое вообще никак не связано с нашей основной работой, с помощью политзаключенным, с борьбой с репрессиями. Это вот именно про помощь родителям и подросткам. Мы запустили кампанию, которая называется «Куда уходит детство?». Можно про нее информацию найти на нашем сайте ovdinfo.kids. Самое главное и основное, и самое ценное в этой кампании — это психологическая линия помощи. Мы вместе с правозащитным проектом «Первая линия» запускаем телеграм-бот с профессиональными психологами, которые готовы бесплатно и анонимно и безопасно консультировать родителей по разным вопросам. Может быть, вы как родитель уже столкнулись с тем, что ваш ребенок стал фигурантом уголовного дела, или вы понимаете, что к этому может подойти. Или вы переживаете за то, как ребенок столкнется с пропагандой войны в школе. Или вы переживаете, как начать разговор с ребенком о вот этих сложных темах, о войне, о контрактах в армии и о других. Можно туда обращаться, это полностью бесплатно. Консультации в текстовом формате специально, чтобы обеспечить большую безопасность, чтобы и вы, и мы были уверены, что никто не узнает, что вы приходили к нам с сенситивными вопросами.
5: Я нашла несколько имен тех людей, которые признаны уже политическими заключенными в России. Наверное, многие помнят, мы рассказывали историю Кевина Лика и Егора Балазейкина, Никиты Уварова. Может быть, вы нам приведете какие-то конкретные истории, наиболее показательные, чтобы родители понимали, за что вообще могут ребенка поймать и отправить в колонию на долгий срок. Что случается?
3: Мне кажется, тут, наверное, лучше описать в целом, какие механизмы российские силовики используют, чтобы такие дела заводить. Во-первых, часто это происходит из-за провокаций. Тут не до конца понятно, со стороны кого эта провокация может происходить. Мы знаем, что украинские спецслужбы используют провокации против россиян. Мы знаем, что мошенники используют провокации, чтобы вынуждать людей переводить себе деньги и одновременно с этим заставляют их совершать какие-то действия типа поджогов военкоматов и тому подобное. И, конечно, мы знаем, что российские силовики активно используют провокации. Более того, они этого не стесняются. Есть ряд дел, в которых прямо в материалах уголовных дел так и написано, что с ребенком общался сотрудник ФСБ анонимно под видом телеграм-бота или просто анонимного аккаунта. И это вот, да, была провокация, чтобы таким образом вывести молодого человека или девушку на чистую воду. Еще важный аспект — это преследование за антивоенные выступления. Они могут быть в интернете в виде постов, комментариев, видеороликов. Это могут быть какие-то действия офлайн, это могут быть обсуждения с одноклассниками. Недавно мы занимались историей ставропольской школьницы, которая стала фигуранткой уголовного дела. Она получила приговор, не связанный с лишением свободы, но у нее обязательные работы, за то, что в школе она наклеила на информационном стенде плакат. Это настоящее, полноценное, очень взрослое уголовное дело, которое будет достаточно серьезно влиять на жизнь этой девушки. Это разнообразные юридические ограничения, это стигма большая, это большая проблема из-за сущего пустяка. И надо не забывать, что российские силовики продолжают активно мониторить соцсети, продолжают особенно активно и истерично следить за тем, что происходит с молодежью, потому что индоктринация молодежи — это какая-то такая важная, сродни фетишу, вещь для российской власти, все эти уроки о важном, реклама контрактов войска БПЛА, разные активности типа плетения маскировочных сеток, писем солдатам и всего прочего очень активно используются в школах. Какие-то вот проявления антивоенных настроений могут быть замечены и могут создать нехорошие последствия. Поэтому мы хотим не давать каких-то универсальных советов или не показывать конкретные кейсы, говорить, что бойтесь конкретно вот этих проблем, а скорее поразбираться в каждой ситуации индивидуально. Где-то, может быть, родителям будет важно открыто и спокойно поговорить с ребенком о том, какие есть границы дозволенного в разговорах дома и в школе. Дети современные, к сожалению, довольно быстро учатся понимать эти границы и различать обстановку дома, где можно говорить о каких-то темах, и обстановку вне дома, где какие-то темы лучше не подсвечивать. Так как мы говорим про школьников и про школы, которые активно занимаются пропагандой войны, мы обычно советуем как-то попробовать спокойно и конструктивно говорить с учителями, но в качестве крайних мер быть готовым и к смене школы или даже к переходу на домашнее обучение. К сожалению, это может быть для кого-то единственная опция. Нету здесь, кажется, универсальных советов. Мы знаем, что родители испытывают тревогу по большому количеству вопросов. Они не обязательно могут быть связаны с уголовными делами. Кто-то боится, что их сын попадет под призыв. Тем более, что сейчас вузы очень устражают правила сессии и так далее, чтобы легко можно было вылететь, набрать долги. При этом одновременно активно рекламируют контракт, войска БПЛА и тому подобное. Кто-то может переживать из-за того, что ребенок сталкивается с травлей и буллингом из-за антивоенной позиции или из-за преследования своих родственников. Мы понимаем здесь, что нельзя как-то взять и очертить четко эту проблему. Она действительно очень объемная, очень широкая, очень разнообразная, проявляется в разнообразных вопросах. Поэтому мы вот как раз хотим дать родителям возможность поговорить по широкому набору тем, в том числе, даже если прямо сейчас никаких рисков нет, но есть переживание, что ребенок может с чем-то нехорошим столкнуться.
6: А была ли какая-то история или какой-то набор новостей, которые, собственно, привели к тому, что вы, как правозащитная организация ОВД-Инфо, решили сделать такую кампанию по поддержке детей, родителей? Просто, насколько я понимаю, это все-таки не самая очевидная сфера интересов ОВД-Инфо. Что стало таким триггером или просто накопилась какая-то масса критическая, которую уже невозможно было игнорировать?
3: Действительно, накопилась критическая масса новостей, вопросов, переживаний, данных о том, что власти стали очень по-взрослому относиться к детям. Все эти ценности семьи, защиты ребенка и другие декларативные вещи, которые государство как бы ставит во главе угла, на самом деле, конечно, игнорируются, и силовики точно так же обращаются с несовершеннолетними людьми, как со взрослыми, точно так же нарушают их права, игнорируют их проблемы, и поэтому мы поняли, что это, видимо, тот случай, когда нам придется расширить область нашей деятельности, потому что дальше игнорировать это уже нельзя, и нужно что-то делать. И это не первый раз, когда мы занимаемся этой темой. В прошлом году, тоже летом, мы занимались кейсом Ани Журавлевой. Это школьница, которой было 14 лет, когда она попала за решетку по сфальсифицированному уголовному делу. Собственно, она состояла в чате таких же подростков, которые обсуждали разные темы, в том числе поднимались вопросы нападения на школы Колумбайн и похожих случаев, но не с точки зрения повторения этого опыта. Скорее, как мы знаем от Ани, от ее близких, что она просто интересовалась этим, потому что не понимала, как это вообще могло случиться. Она купила в обычном ларьке маленькую петарду, которую все подростки под Новый год взрывают под ногами у прохожих. Отрезала от нее треть, маленький кусочек, подожгла на пустыре, сняла на видео и вот отправила в этот чат. Просто такой детский поступок без какого-либо смысла за этим. И силовики подумали, что тем самым она готовит нападение на школу и, более того, является членом вот этой несуществующей террористической организации «Колумбайн» из ряда вот этих международных несуществующих организаций, которые российские власти придумывают. Она попала за решетку, находилась в СИЗО для несовершеннолетних, но ей очень не повезло с сокамерницами, которые всячески издевались над ней. В том числе они применяли к ней сексуализированное насилие, избивали ее, в конце концов довели до попытки суицида, и после этого она попала в психиатрическую больницу, но через несколько месяцев вернулась в ту же камеру. И руководство СИЗО отказалось принимать хоть какие-то меры, чтобы помочь Ане Журавлевой в другую камеру перенести, вмешаться, поспособствовать заведению уголовного дела на сокамерниц, потому что вообще-то состав здесь имеется. Мы поняли, что остается единственный способ реагирования в таких ситуациях — это публичный скандал, большая общественная кампания с возмущением, которая получилось донести с помощью прямых обращений от наших читателей в управление ФСИН. И в итоге ситуацию пришлось поменять. В рамках кампании за Аню вступались разноизвестные личности. Александр Розенбаум даже за нее свидетельствовал. Поэтому получилось добиться того, чтобы ее перевели на домашний арест с содержания под стражей. Она даже смогла сдать выпускные экзамены в 9 классе. Там, кажется, результат был скорее удовлетворительный, но это уже какое-то достижение. И вот эта история победы, одна из нескольких сотен, дала нам понять, что надо действовать дальше и придумывать, как мы можем это масштабировать и помогать другим детям и их родителям.
6: Ну и, кстати, дело Ани Журавлевой продолжается. К счастью, ее уже не обвиняют в участии в террористической организации, но у нее остается обвинение в приготовлении к убийству двух и более лиц. По состоянию на апрель этого года предварительное следствие завершено, и, вероятно, дело уже передали или вот-вот передадут в суд. И кроме того, как отмечают правозащитники из команды «Против пыток», не без труда, но удалось добиться возбуждения уголовного дела против сокамерниц Ани, дела эти об истязании и насильственных действиях сексуального характера. Сейчас по ним активно ведутся следственные действия, но привлечь к ответственности должностных лиц пока не удается.
7: Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Прервемся на важное объявление. Все подкасты «Радио Свободы» переехали с главного канала в YouTube «Радио Свобода» на специальный канал, который называется «Свобода Лайф». Там можно слушать весь эфир «Радио Свобода», все подкасты и, конечно, ваш любимый подкаст «Человек имеет право», который ведем я, Марьяна Тарачешникова,
6: и я, Наталья Чемпаладова. И сегодня мы говорим о преследовании несовершеннолетних в России по политическим мотивам и о кампании «Куда уходит детство?» от ОВД-Инфо для родителей и подростков, которые сталкиваются с давлением со стороны государства.
5: Я уверена, что большинство родителей российских, которые более-менее интересуются правом, знают, что в России, в принципе, уголовная ответственность наступает с 16 лет, и очень-очень редко за какие-то страшные-престрашные только преступления она начиналась с 14. В какой момент российские власти решили расширить вот этот вот круг ответственности для подростков по делам, за которые их могут уже в 14 лет отправить в изолятор?
3: По некоторым статьям, тяжким, особо тяжким, эта ответственность действительно наступает раньше. И вот, как мы видим на примере этого случая с Аней Журавлевой, так и произошло. Силовики совсем не стесняются использовать очень тяжелые обвинения против подростков, как и вообще против любых людей. Мы в конце 2025 года выпускали большой отчет о том, как выглядели репрессии за 2025 год, и одна из тенденций, которая там тоже якобы проявляется, это ужесточение преследований. Силовики чаще используют более жесткие статьи, растет средний срок отправки в колонию, все меньше людей в качестве меры пресечения получают не содержание под стражей, все больше оказывается в СИЗО. То есть происходит ужесточение, происходит оно планомерно по разным статьям, и очевидно, что останавливаться оно не будет. Может быть, через какое-то время еще несколько статей пересмотрят и смогут начать преследовать подросткам по ним из 14 лет. Надеяться на то, что молодой возраст сделать какую-то скидку для ребенка в случае уголовного преследования, я бы не стал. Скорее нужно понимать, что силовики будут вести себя по-взрослому, в том числе, может быть, будут применять пытки, будут угрожать и другими разными способами нарушать права детей и их родителей.
6: По вашим наблюдениям, можно ли говорить о том, что существует такая тенденция сейчас преследования, давления со стороны государства на детей как-то целенаправленно, или это все в целом укладывается в какую-то общую картину репрессий, и дети занимают в этом пропорциональную долю?
3: Я думаю, что пару лет я бы сказал, что действительно это выглядит, кажется, как общее увеличение объема репрессий, жертвами которых становятся и несовершеннолетние, и пожилые, и мужчины, и женщины, и представители разных профессий, все в какой-то более-менее равной пропорции. Но сейчас мы видим совершенно точно, что силовики считают несовершеннолетних такой отдельной важной целью. Может быть, потому что их легче провоцировать, потому что легче войти к ним в доверие. Может быть, потому что индоктринация, образование и пропаганда среди школьников играют очень важную роль в работе властей с подрастающими поколениями. Для них невероятно важно, чтобы в школах, в университетах не было никаких проявлений антивоенных, никаких оппозиционных высказываний, ничего подобного, потому что дети, они же легко поддаются на эти крючки, и, видимо, российские власти думают, что чуть что могут подрастающее поколение потерять, если они отпустят их из ежовых рукавиц. А может быть, здесь есть какая-то другая причина. Мы, к сожалению, не можем посмотреть, что находится в головах у людей, которые принимают эти решения. Мы не можем с ним поговорить, задать вопрос, почему они преследуют детей так много. Но какая-то логика, видимо, за этим стоит. В любом случае, эта тенденция более чем реальная, и, к сожалению, она все больше и больше проявляется и, возможно, будет еще расти дальше.
5: Скажите, пожалуйста, а вам известно, что происходит с семьями? Вот ребенка объявили террористом, экстремистом, диверсантом. Что происходит с его родителями после такого обвинения? Их тоже начинают как-то тревожить, приходить к ним с проверками. Ну, понятно, они пережили обыски наверняка, пережили следствие, судебный процесс. Но дальше что происходит с семьей? Всю семью берут на карандаш или на этом, собственно, на приговоре дело заканчивается, и дальше семья уже только борется за то, чтобы там ребенок мог по возможности выйти условно-досрочно или был там одет, обут и обеспечен необходимыми лекарствами, и вот на этом все заканчивается или нет?
3: Мы сейчас, кажется, не знаем о случаях, когда родители тоже становились фигурантами уголовного преследования. Скорее, действительно, они переживают уголовное преследование с детьми в виде обысков, допросов, в виде, может быть, каких-то проблем на работе и так далее. То есть это все сопутствующие уголовному преследованию проблемы, с которыми могут сталкиваться родственники политзаключенных, не обязательно политзаключенных молодых. Сопутствующие проблемы могут принимать разный вид. Это в некоторых случаях какие-то неприятные столкновения с силовиками, обыски, допросы, визиты полицейских, звонки из полиции. Это может быть какое-то неформальное давление в виде увольнений или лишения премий. Это может быть порча имущества в некоторых случаях. Мы знаем, что некоторые близкие политзаключенные столкнулись с тем, что кто-то их машину поджег, или кто-то дом поджег, или что-то еще случилось. Родственники и близкие политзаключенных иногда тоже от политического преследования страдают. Кстати, еще важно сказать, что политическое преследование — это дорого для семьи. Надо платить за адвоката, что совсем не дешево, особенно на этапе следствия, когда защитник должен часто посещать подзащитных или ездить куда-то в удаленные места, где находится СИЗО или колония. Плюс человека за решеткой нужно содержать, потому что условия бытовые, как правило, за решеткой ужасные. Может не хватать теплой одежды, могут не выдавать лекарства, питание ужасное. Если близким хочется эти бытовые условия исправить, то нужно платить. И это тоже бывает недешево. Поэтому на семьи ложится большая финансовая нагрузка. И мы это понимаем, и уже давно тоже пытаемся как-то развивать вот это направление гуманитарной помощи. У нас есть проект «Бюро передач», который помогает собирать деньги именно на разные гуманитарные сборы, на передачи с едой, с предметами бытовой гигиены, с книгами, с одеждой, с лекарствами, с какими-то предметами для хобби. Мы помогаем оплачивать поездки на свидания, потому что часто колонии находятся далеко от населенных пунктов, добраться туда — это отдельное путешествие, которое обычно недешево стоит. Помогаем делать переводы на финсчета людей из решетки, чтобы они могли там, в тюремном ларьке, себе что-то покупать.
5: Где деньги вы на это все берете?
3: Мы собираем деньги с помощью краудфандинга. Это непросто. Экономические проблемы в российском обществе и то, что власти усложняют способы переводить нам деньги, но мы все еще этим занимаемся. Кстати, нам донатить все еще безопасно, несмотря на то, что мы иноагенты. В прошлом году, в ноябре, российские платежные системы без объяснения причин отказались с нами работать. Мы потеряли главный источник доходов. Это больше 12 тысяч регулярных доноров, которые переводили нам деньги в рублях. Но благодаря поддержке людей смогли восстановить почти наполовину объем пожертвований с иностранных карт. Можно в этом поучаствовать, можно сделать нам пожертвования с иностранных карт лучше, подписаться на регулярные пожертвования, чтобы мы могли в долгу планировать нашу работу, понимать, можем ли мы брать новые дела и так далее. Нам можно все еще донатить деньги в рублях на платформе заодно. Мы эти деньги не получаем, они идут напрямую на адвокатов, на передатчики, на работу сервисов типа «Весточки», которые помогают отправлять письма. Вся информация о том, как нас можно финансово поддержать, есть у нас на сайте. Если вы можете в этом поучаствовать, мы будем очень вам благодарны.
5: Скажите, ну, уже, наверное, в заключение, вот ваш этот проект OVD Kids рассчитан на какой-то определенный срок, или вы пока его рассматриваете как долгосрочную такую историю, ну, до тех пор, пока более-менее обстановка, связанная с преследованием подростков в России, не изменится к лучшему?
3: Это для нас экспериментальное направление. Мы раньше этим не занимались, поэтому мы пока что запускаем кампанию с 1 июня, с Дня защиты детей, до конца лета, до конца августа, но мы планируем летом расширять разные активности в ней. Мы думаем о разных способах, как сделать для властей преследование несовершеннолетних более сложным, менее комфортным, да, менее дешевым. Один из аспектов таких преследований — это использование провокаций, которые, конечно, никак не расследуются. Логика силовиков такая. Есть некий провокатор, который предложил молодой девушке, например, совершить поджог военкомата. Девушку ловят, делают фигурантом дела, отправляют за решетку, а про провокатора они как будто забывают. Понятно, потому что иногда это, собственно, человек, сидящий у следователя, ну, грубо говоря, в соседнем кабинете. И мы хотим, чтобы власти не могли так сквозь пальцы смотреть на эти провокации и были вынуждены в обязательном порядке их расследовать.
5: Пресс-секретарь ОВД «Инфо» Дмитрий Анисимов был на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
6: И я, Наталья Джампаладова.
7: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
8: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
9: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
8: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
10: Знаете, вот, Александр Николаевич, я чувствую, что мы с вами не договоримся, сказал он сразу входя, хотя еще мы с ним разговора не начинали.
11: Заседание происходило в дубовом зале, где сидела вся сволота вот этой московской писательской организации.
12: Галича, поешь?
13: Пою. Это заслуженный талантливый советский драматург и киносценарист.
12: Ты Ваньку не валяй. Тайное прослушивание и распространение записей, порочащих советскую власть, карается законом.
11: Когда он вышел в вестибюль, было видно, что он очень устал от этой процедуры.
10: Так начался мой путь в изгнание.
14: Привет, это Полина Галуева.
15: И Виктор Кульганик. В подкасте «Наш сосед Галич». Сегодня у нас будет несколько необычный эпизод. Во-первых, потому что в этом эпизоде преимущественно будет говорить Галич. По счастью, в архивах «Радио Свобода» сохранился подробнейший рассказ Александра Аркадьевича о том событии, которое послужило поводом к написанию стихотворения. И это, собственно, второй отличительный момент данного эпизода. В нем звучит не песня, а именно стихотворение Александра Галича.
14: Итак, предновогодняя пора, конец декабря 1971 года.
16: У леса на опушке жила зима в избушке.
14: Советские граждане наряжают елку, гоняют по городу в поисках дефицитных мандаринов, перепрятывают купленную сгущенку, чтобы из нее приготовить праздничный торт.
15: Да-да, от себя еще добавлю, покупают вареную докторскую колбасу и консервированный горошек, чтобы приготовить к Новому году салат оливье.
14: Ага, и во всей этой романтичной предновогодней красоте нашего соседа Галича вызывают в Союз писателей на разговор. А вот он вовсе не праздничный. Нависает угроза его исключения. Давайте сразу послушаем воспоминания Александра Аркадьевича из архивов «Радио Свобода».
10: Здравствуйте, дорогие друзья. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Скоро, очень скоро, я подниму бокал за ваше здоровье, за ваше счастье, за то, чтобы вы тоже помнили меня так, как помню вас я. В эти дни у меня свой особенный личный юбилей. Дело в том, что 3 года тому назад я был исключен из Союза советских писателей. Исключение это происходило во время праздничного предновогоднего базара в Доме литераторов, а на втором этаже в знаменитом дубовом зале, или как его еще по старинке называют, дубовая ложа, происходило заседание секретариата, на котором я был исключен. Так начался мой путь в изгнание.
14: Вспоминает подруга и соседка Галича Ирина Роскина.
11: Его вызвали не на исключение, а на обсуждение его поведения в секретариате Московской писательской организации. Само исключение состоялось позже. Для этого нужен был более высокий орган. Во-первых, не московская организация, там, а всесоюзная, что-то такое. Ну, в общем, тут обсуждение.
10: Было это, в общем, довольно любопытно, потому что это было все обставлено, как в детективных романах. Меня вызвали неожиданно в Союз писателей к такому секретарю, некоему Стрехнину. И он стал со мной беседовать. Причем я совершенно ничего не понимал, зачем он меня потревожил. Он так и говорил, что извините, Александр Аркадьевич, что вот потревожили вас в рабочее время. У нас вообще это не принято, мы писателей не трогаем.
15: Для понимания контекста происходящего я хочу здесь привести диалог харьковского барда и коллекционера записей авторской песни Григория Дикштейна с сотрудником харьковского КГБ. Диалог этот вспоминает сам Дикштейн. Итак, первый вопрос харьковского КГБшника.
12: Галича, поешь?
13: Пою. Это заслуженный, талантливый советский драматург и киносценарист.
12: Ты Ваньку не валяй. Тайное прослушивание и распространение записей, порочащих советскую власть, карается законом. Понял?
13: А я для себя пою и слушаю.
12: Задачу ложных показаний – статья. Все записи принесешь сюда сам.
13: Это моя коллекция. Я собираю ее уже 10 лет. Причем лично для себя.
12: Изымем сами.
13: Коллекционеры собирают знаки отличия фашистской Германии, и никто у них их не забирает.
12: Так их коллекции безвредны для страны.
13: А дух?
12: Дух? А у песен твоего Галича дух или душок? Учти, парень, крути свои песенки, но если появится хоть одна копия, пеняй на себя. Подпиши бумагу о неразглашении, вот тебе телефон. А любой антисоветской выходке звони, это твой долг. Все.
15: И надо понимать, что этот диалог проходил примерно в то же самое время, когда Галича вызывают союз писателей, чтобы якобы просто полюбопытствовать касательно его творческих планов.
17: Понимаете, но тут вот какое-то недоразумение в вашем персональном деле. Понимаете, мы не знаем, над чем вы сейчас работаете. Нам бы хотелось просто узнать, что вы делаете. Но я вам сказал, что вот мне было предложено, я пишу сейчас сценарий о войне, вернее, о самом последнем дне войны. Он сказал, это очень интересно, вы знаете, это очень... Я ведь, знаете, болею за военную тему, так что вы не возражаете, я приглашу еще одного секретаря, Медникова. Он тоже очень интересуется военной темой. Я говорю, ну нет, почему же, чего же я должен возражать, пожалуйста. Значит, вошел Медников, но Медников, это, вы знаете, вероятно, знаменитое выражение Шолома Алейхема по поводу зимних и летних дураков. Ну, зимний дурак, он должен войти, снять шубу, галоши, шапку, размотать шарф, и только тогда видно, что он дурак. А летний он так входит, и сразу видно, так все натурально. Так вот, Медников, он вот такой летний дурак. Он так вошел в дверь и сказал, ну как, установили его эта книжка или нет?
14: Интересно, что тот самый товарищ Медников в 60-е годы встречался с Галичем в доме его брата Валерия Гинзбурга. И товарищ Медников уже тогда был секретарем Союза писателей, и Галич, естественно, про это знал и пел ему свои песни, а также он знал о тяжелой судьбе этого человека, потому что он был сыном врага народа, его отца расстреляли.
17: Стрехнин так поморщился, сказал, ну, Анатолий Михайлович, мы еще к этому вопросу перейдем. Вот сейчас выясняем с Александром Аркадьевичем, над чем он работает. Ну, я уже, так сказать, понявший, в чем дело, я говорю, ну, что вас интересует? Что, моя книжка? Да, моя книжка.
15: Под книжкой имеется в виду поэтический сборник Галича, который был выпущен без его ведома издательством «Посев», и который, конечно же, раздражающе действовал на все советское писательское руководство. Об этой книге мы подробно рассказывали вам с Полиной в предыдущем эпизоде нашего подкаста.
17: Да, он говорит, да, вот, понимаете, книжка. Как же это так получилось? Я говорю, так вы же меня не издаете? Он говорит, да, да. Тогда, вы знаете, я вынужден попросить еще одного секретаря зайти сюда, такого Виктора Николаевича Ильина. Значит, пришел Виктор Николаевич Ильин, это генерал КГБ, генерал-лейтенант Комитета государственной безопасности, который ведает писателями. Когда он уже пришел, он сказал, знаете, вот, Александр Аркадьевич, я чувствую, что мы с вами не договоримся. Сказал он сразу, входя, хотя еще мы с ним разговоры не начинали. И давайте вот у нас послезавтра будет секретариат расширенный, мы на нем обсудим ваше персональное дело. Так что давайте вот приходите. Только вот зачем вы курите? Ведь у вас же плохое здоровье, я слышал, у вас сердце болит. Я говорю, да. Ну не надо же курить, зачем? Неужели вы не можете взять себя в руки и перестать курить? Ну, прям как маленький вы какой-то, странный человек. Ну, значит, вот послезавтра приходите на секретариат.
15: И вот через два дня Галич приходит в Союз писателей на расширенный секретариат. Его провожает туда его соседка и подруга Ирина Роскина.
11: Ну, естественно, он взял меня с собой. Я ждала его в вестибюле Дома литературы. А их заседание происходило в дубовом зале, где сидела вся сволота вот этой московской писательской организации.
17: Я пришел на секретариат, где и происходило, значит, такое побоище, которое длилось часа три, где все выступали, это так положено, это воровской закон, все должны быть в замазке, все должны выступить обязательно, все по кругу.
14: Все эти три часа мусолили всего несколько вопросов. Что, дескать, мы Галича предупреждали, а он доверия не оправдал. Песни поет антисоветские, да еще и помогает в их распространении, потому что видит, что его записывают на пленку, но ничего с этим не делает. В итоге поведение у Галича несовместимое с членством в Союзе писателей.
17: Но там были, так сказать, там тоже происходили всякие смешные неожиданности. Скажем, такой знаменитый стукач Люсичевский, которого в 56-м году собирались выгнать из Союза, когда была так сказать, раскрыта его плодотворная деятельность в сталинские годы в качестве провокатора и доносчика. Но потом его не выгнали, сохранили. Так вот, этот Лисичевский, он пришел позже, в середины примерно уже всего этого самого ауто-да-фе. А в первой части, как раз когда Стрехнин докладывал «Мое дело», он сказал такую фразу, он сказал, что вот в 68-м году Галичу было не рекомендовано, это место, чтобы говорить, запрещено, говорится, не рекомендовано выступать публично. И он как бы издевательски это вот наше предложение выполнил, но он же выступал по домам, по квартирам, и все равно там стояли магнитофоны, люди записывали его песни, они расходились, так что пропаганда, антисоветская пропаганда продолжалась. Он все равно, это же не важно, выступал он в большом зале или в маленьком. Он же все это делал. Лисичевский на эту часть доклада опоздал, он пришел значительно позже. И он начал свое выступление, значит, с такой пафосной ноты. Он сказал, вот, понимаете, до чего же измельчали наши идейные противники? Ну, я бы уважал Галича, если бы он вышел бы открыто, на публике, спел бы свои песни. Ну, чего толкают в бок Грибачева? Он говорит, Коля, что ты меня толкаешь? В чем дело? Он говорит, да, ну, я правильно говорил. Нет. В общем, была небольшая заминка, значит, он как-то ее залакировали.
15: Логическим завершением этого заседания стало голосование за исключение Галича из Союза писателей СССР. Чиновники от советской литературы проголосовали почти единогласно «за», но было несколько человек, которые были не согласны с этим решением.
17: И потом было 4 человека, которые проголосовали против моего исключения. Это был Валентин Петрович Катаев, Агния Барто, поэтесса, такой писатель, прозаик Рекимчук Александр и драматурка Алексей Арбузов. Они проголосовали против моего исключения за строгий выговор.
14: Хочу на секунду коснуться одной фамилии детской писательницы Агнии Барто.
18: Сад городской, пионерская зона. Мне поручили охрану газона.
14: Потому что это не первое ее участие в подобных собраниях. Она также подписывала письмо против Чуковского, обвиняя его в буржуазности и неактуальности. И в качестве приглашенного эксперта принимала участие в судебном процессе против писателей Андрея Синявского и Юлия Даниэля. А вот за Бориса Пастернака она заступилась. И к Александру Галичу Барто также попросила проявить великодушие, а самого Галича покаяться. Очень здорово, что все это протоколировалось и дошло до наших дней.
19: На вашем месте. Правда, я не могла бы оказаться на вашем месте. Я бы немедленно выступила и сказала хотя бы то, что вы сказали здесь. Вы пытаетесь оправдаться перед секретариатом. Почему же вы громко перед советскими людьми не пытаетесь это сделать?
15: Еще Галич просил проявить великодушие и в какой-то степени покаяться. Еще один очень важный для Галича человек – драматург Арбузов. С Арбузовым Галича связывает многолетняя дружба, товарищество и отношения профессиональные и творческие. Именно с Арбузовым Галич ставил еще самую первую пьесу «Город на заре», которая была поставлена еще до начала Великой Отечественной войны, до начала Второй мировой войны. То есть Галич, конечно, от этого человека не ожидал никакой подлости, но, тем не менее, подлость это он получил, вспоминает Ирина Роскина.
11: Арбузов именно отличился мерзейшими обвинениями. Да. Я уже не помню, кто именно что говорил, кто обвинял Галича в сионизме, кто в христианстве, кто в краже чужой биографии, кто чуть ли не в атеизме, не знаю. Но я хорошо представляю себе, как он сидел напротив этих мерзких рож. Они действительно эти, ну, страшно смотреть на их фотографии. Это кикиморы настоящие. А он, как я представляю себе, вальяжно расположился в кресле, спокойно куря американские сигареты.
17: Хотя Арбузов вел себя необыкновенно подло, а нас с ним связывают долгие годы совместной работы. Он говорил о том, что меня, конечно, надо исключить, но вот эти долгие годы, они не дают ему права и возможности поднять руку за мое исключение. Вот, они проголосовали против. Тогда им сказали, что нет, подождите, останьтесь, мы будем переголосовывать. Мы вам сейчас кое-что расскажем, чего вы не знаете. Но они насторожились, они ясно уже... Решили, сейчас им расскажут детективный рассказ, как я где-нибудь туда какое-нибудь дупло прятал, какие-нибудь секретные документы, получал за это валюту и меха. Но им сказали одно единственное, так сказать, мы им открыли. Им сказали, видите, вы, очевидно, не в курсе, сказали им. Там, просили, чтобы решение было единогласным. Вот все, что им открыли, дополнительные сведения, которые...

0: они тоже его ждали. И у него не было сил с ними разговаривать, хотя, естественно, он их очень уважал. Мне запомнилась эта деталь, что гардеробщик подал ему пальто, а он открыл кошелек, чтобы дать на чай гардеробщику, и неудачным движением просыпал мелочь на пол. Но это было так на него не похоже.
1: Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
4: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
5: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
6: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
7: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
8: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
9: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
1: Это подкаст «Наш сосед Галич».
10: С тех пор прошло 3 года, и мне очень странно, оглядываясь назад, вспоминать эти дни. Я написал о них песню, стихотворение. Стихи такие. «От беды моей пустяковой, хоть не прошен и не в чести, мальчик с дудочкой тростниковой, постарайся меня спасти. Сатане от мелких каверс, пересудов и глупых ссор, о тебе я не помнил, каюсь, и не звал тебя до сих пор».
11: О том, что это за образ такой, мальчик с дудочкой, у исследователей творчества Галича есть разные версии. Мне лично очень нравится одна. Это отсылка к старой хасидской легенде. Легенда гласит, что однажды люди попросили Бога отпустить им грехи, но Бог притворился глухим, чтобы не слушать их. Тогда мальчик из очень бедной семьи не стал говорить много слов, а просто стал играть Богу на дудочке. Люди на мальчика закричали, боялись, что он таким поведением прогневает Бога еще сильнее. Но Бог только улыбнулся и тем самым дал понять, что слышит людей. Вот такая легенда. Старший товарищ Галич, еврейский поэт, писатель и драматург Перец Маркиш, о котором мы упоминали с Полиной во втором эпизоде нашего подкаста, и который спас Галичу жизнь, услышав эту легенду, воскликнул: «Да это об искусстве!» Так что, возможно, образ мальчика, который воплотил творческое начало, искусство, и стал так близок к Галичу. А еще у этой фразы Маркиша есть продолжение. «Но сейчас мало дудочки, сейчас нужна труба Маяковского». И здесь, конечно, это исключительно мои личные домыслы, но иногда мне кажется, что Галич воспринял эту фразу своего старшего товарища не как догму, а как руководство к действию.
10: И как все горожане грешен, не искал я твой детский след, не умел замечать скворешин и не помнил, как пахнет свет. Свет ложился на подоконник, затевал на полу возню, он охальник и беззаконник, забирался под простыню, разливался пропахший светом голос дудочки в тишине. Только я позабыл об этом навсегда, как казалось мне.
11: За днем исключения Галича из Союза писателей последовал вечер. И это был совсем необычный вечер. Вот как вспоминает о нем Ирина Роскина.
0: Поехали домой. И тут вот стали приходить разные люди. С одной стороны, значит, Сахаров с Боннер и Литкомена Чуковская. Ну и, конечно, иностранные корреспонденты. Мы их называли инкоры, приходили. Это был такой... В общем, веселый вечер. Он оживился от того, что он начал рассказывать. Он очень хорошо запомнил, кто какие гадости говорил, их пересказывал. И даже как-то за этим рассказом он повеселел, и все даже как-то смеялись, как будто вообще не соображали, что дальше-то будет.
10: В жизни глупый и бестолковый, постоянно сбивая с ног, пенье дудочки тростниковой я сквозь шум различить не мог.
0: А вот на завтра пошли другие люди, пошли его друзья прежних лет. Некоторые из них после этого перестали.

0: с его друзьями, они стали бояться с ним встречаться. Но это не значит, что они были плохими людьми. Я еще раз хочу повторить, что было чего бояться, так что это вполне естественно. Но тут то, что они не побоялись к нему прийти в этот момент, это тоже было очень важно. И они, как опытные в советской жизни люди, считали, что ему совершенно необходимо написать покаяние.
1: Самая известная история покаяния произошла с автором колымских рассказов Варламом Шаламовым. Его рассказы также напечатали в «Фасеве», и Шаламову пришлось писать открытое письмо в литературную газету и за это извиняться.
2: «Я честный советский писатель. Проблематика колымских рассказов давно снята жизнью, и представлять меня миру в роли подпольного антисоветчика, внутреннего эмигранта, господам из «Посева» и «Нового журнала» и их хозяевам не удастся. С уважением, Варлам Шаламов, Москва, 15 февраля 1972 года».
0: То есть, в каком-то смысле, более обычные люди, отличающиеся именно от таких людей, как Сахаров и Чуковская, даже в сторону своей обычности, нормальности, боязливости, они в каком-то смысле были совершенно правы. Они даже написали ему шпаргалку, чтобы он не должен был сочинять этих унизительных формулировок. Я не помню точно, кто это письмо-шпаргалку написал. Мне кажется, что это был коллективный труд нескольких человек. И он поначалу согласился каяться. Так он это взял, значит, подержал в руках, перечитал несколько раз и потом решил, что это не для него. А он прекрасно понимал, что они правы в том, что совершенно неизвестно, что за этим последует. Вполне вероятно была возможность ареста, но даже если не обсуждать арест, если просто подумать о том, что на самом деле потом дальше и случилось, то тоже, может быть, и стоило покаяться. Да я не хочу совершенно сказать, в тот момент я, конечно, была такая молодая, тоже такая восхищенная этим, можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь, все казалось, что только так.
3: И все так же не проще, век наш пробует нас. Можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь, тот назначенный час.
0: То, что Галич отказался каяться, это было своего рода актом самосожжения.
3: Но однажды в дубовой ложе был поставлен я на провёж и увидел такие рожи, пострашней балаганьих рож, ни медведи, ни львы, ни лиса, ни кикимора и сова. Были лица почти как лица и почти как слова, слова.
4: А еще один участник нашего подкаста, критик Юрий Сапрыкин, считает, что все-таки главная память останется о Галиче как о поэте, а не как о диссиденте.
5: Понятно, что культурная память, она действует по-разному, и там участие в правозащите, которое для Галича, наверное, было очень важной частью и самой рискованной, самой смелой частью его жизни, это со временем как-то забывается. Ну, то есть, какие он подписывал письма и в защиту кого выступал, хотя на тот момент это действительно был гораздо больший риск, чем вот просто писание песен в стол или исполнение их на каких-то редких квартирных собраниях. Так вот, именно что подписание писем было гораздо более рискованным делом. Но сейчас мы уже редко вспоминаем, кто и что именно подписывал. Это остается интересно для историков. А стихи, конечно, остаются в гораздо большей степени.
3: За квадратным столом по кругу в ореоле моей вины все твердили они друг другу, как друг другу они верны. И тогда, как свеча в потемке, вдруг из давних приплыл годов звук пленительный и негромкий тростниковых твоих ладов.
1: — Я хочу протянуть ниточку в современность, потому что актеры мастерской Брусникина поставили по стенограмме «Исключение Галича» спектакль «Право на отдых». Мне кажется, они классную штуку придумали, потому что публика в зале каждый спектакль голосовала, исключить Галича или нет.
6: По отношению к Галичу мы уже проявили великодушие. Причем великодушие огромное. Заседание секретариата 3 года назад, ведь именно этот оттенок великодушия нужно подчеркнуть.
1: Актер и режиссер Игорь Титов, сыгравший Галича, рассказывает, что только единожды публика проголосовала за исключение. Так что молодцы ребята. А еще он рассказывает забавную историю о том, как этот спектакль игрался на Красной площади.
7: Так получилось, что мы играли на Красной площади отрывок из спектакля «Право на отдых». Там есть вставки, которые я произношу в лица Галича. Сразу свободы, кстати. Сейчас уже стало ясно, что не перешагнув через какую-то черту, ты не можешь существовать. Или ты продаешь душу дьяволу, и тогда уже пеняй на себя, или становишься по другую сторону. То половинное существование, которое мы вели в конце 60-х, уже сегодня невозможно. Если мы не примем формулу, что мир дал трещину, и трещина прошла через сердце поэта, то поэзии вообще не существует. Красная площадь, мавзолей, куранты бьют. И вызвали организатора этого фестиваля. Говорит, а что это? Там нужно отдать должное, что как бы организатор, она сказала, ну как? У нас же 70-е годы, это Советский Союз, разговор идет, вообще не имеет отношения к тому, что происходит сейчас. Это вот такой как бы документ времени.
3: И отвесив, я думал, дерзкий, а на деле смешной поклон, я под наигрыш этот детский улыбнулся и вышел вон. В жизни прошлой и в жизни новой навсегда до конца пути мальчик с дудочкой тростниковой, постарайся меня спасти.
8: Я был болен, лежал. Это было несколько месяцев спустя. Мне позвонили из Союза кинематографистов и сказали, что меня вызывают на секретариат. Я сказал, что я не могу прийти. Говорю, ну как же ты не можешь? Такой важный вопрос обсуждается. Мы же не можем без тебя. Но через 2 дня они позвонили, сказали, что не могли ждать больше. К сожалению, значит, вот просят передать, что я исключен из Союза кинематографистов тоже.
1: В следующем эпизоде мы поговорим про вынужденный отъезд Александра Галича и его жены Ангелины Николаевны из Советского Союза. А пока слушайте нас в вашем любимом приложении подкастов, обязательно ставьте нам лайки, пишите комментарии и оставайтесь с нами на свободе. Пока-пока.
4: И на настоящем времени. Пока-пока.
9: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
10: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
11: Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
12: Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
13: Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
14: Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
15: Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
16: Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
10: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
17: Салам алейкум! Привет! С вами подкаст «Кавказ Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека. Все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
18: Киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений. Придать новое качество конфликту в целом.
19: Владимир Путин обвиняет Украину в преступлениях и повышает ставки.
20: Война может быть завершена до конца суток. Для этого Зеленскому необходимо дать приказ своим вооруженным силам покинуть территорию российских регионов.
19: Депутаты и чиновники подливают масло в огонь.
21: Мы требуем скорейшей и решительной победы в специальной военной операции.
19: Результаты участников войны на праймере с «Единой России» неоднозначные. Как правящая партия будет бороться за конституционное большинство с системными конкурентами? Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня мы поговорим о том, как и почему вообще российские чиновники внезапно и довольно синхронно начали такую горячую и провоенную риторику за пару месяцев до выборов. Начал все это Владимир Путин. Он говорил о том, вот как о новом качестве конфликта после удара по Старобельску. Там сообщалось о 21 погибшем. Издание «Медуза» со ссылкой на Яну Лантратову, это новая уполномоченная по правам человека, сообщала о том, что погибшим от 18 до 21 года. Но при этом российская пропаганда и российские чиновники, и лично Путин говорят о погибших детях, либо о детях-подростках. При этом при всем, когда российским властям нужно поднять рождаемость, они и например, профинансировать, поддержать деньгами беременных школьниц выплатами, они не называют их детьми и не говорят о том, что детей будут воспитывать, собственно, дети. То есть это манипуляция со стороны Владимира Путина. Ну, это, разумеется, другое. Еще Путин назвал удар по Старобельску терактом и кровавым преступлением. Это, безусловно, вот вообще любая преждевременная смерть – это трагедия. Но в ночь после слов Владимира Путина российская армия обстреляла Киев, Харьков и Днепр. И там получилось больше 15 погибших. А сколько таких ударов по Украине мы наблюдаем уже пятый год полномасштабной войны в Украине, который Владимир Путин на самом деле может завершить хоть завтра. Но господин Песков, пресс-секретарь президента, напоминает его же собственные слова, слова Владимира Путина о том, что война закончится только тогда, когда все вписанные уже регионы Украины в Российскую Конституцию окажутся под контролем российской армии. И теперь депутаты требуют крови. Там и глава фракции ДПР кричит о том, что требуем победы в так называемой специальной военной операции. Член комитета Госдумы по обороне господин Гурулев рассуждает о том, почему бы неплохо бы вести мобилизацию. Он в целом против, но вот говорит, такие рассуждения вполне себе идут в элитных кругах. И теперь, уважаемые знатоки, внимание на экран. Как вы думаете, вот это стикер-пак отчаянного Z-блогера или иллюстрации в телеграм-канале спикера Госдумы Российской Федерации? Ну, согласитесь, да, там есть такая жирная подсказка на Вячеслава Володина в виде ссылочки на его мессенджер Макс, хотя он продолжает свою публичную риторику демонстрировать и в телеграм-канале, несмотря на то, что власти активно с ним борются. Но согласитесь, вот такие вот заголовочки, такая риторика, она больше как будто бы была под стать, как правило, ну, экс-президенту Российской Федерации Дмитрию Медведеву все-таки. Вашингтон-Пост пишет, что эскалация со стороны российских чиновников и Путина в частности, это в том числе попытка вернуться к треку переговоров. Как одно перешло в другое, объясняем в нашем сюжете.
22: Правительство и Центробанк России предупреждают Владимира Путина, что затраты на войну в Украине становятся неприемлемо высокими для бюджета страны. На фоне кризиса в экономике и слабого продвижения на фронте среди политиков и чиновников в Кремле впервые с начала полномасштабного вторжения возникли разногласия, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники. Одни предупреждают, что если не сократить военные расходы, то российский бюджет неминуемо столкнется с серьезным финансовым кризисом. Другие выступают за продолжение войны до решения победы.
21: Мы требуем, мы, партия ЛДПР, мы, русский мир, скорейшей и решительной победы в специальной военной операции. Сейчас время нанести решающие удары по объектам военной инфраструктуры, военной логистики, центрам принятия решений на Украине, по мостам через Днепр и уничтожить тем самым железнодорожную инфраструктуру Украины, чтобы бронетехника не шла на фронт для уничтожения наших ребят.
22: 1 июня ЛДПР провела митинг, цитата, посвященный приближению победы России в СВО и необходимости нанесения ударов возмездия по центрам принятия решений в Украине. Победа в войне требует и лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Его партия предлагает программу для вывода страны из кризиса, которую почему-то не хотят поддержать другие депутаты Госдумы.
0: На мой взгляд, наступило очень ответственное время. Время, связанное с тем, чтобы мы обязательно победили. Сейчас главная задача, независимо от вашей политической ориентации, партии, национальности, места проживания, обеспечить победу.
22: В свою очередь Владимир Путин назвал атаку ВСУ по Старобельску желанием Киева, цитата, «придать конфликту новое качество».
18: Киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений. Придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж, это их выбор. Ладно, мы еще сейчас поговорим в закрытом режиме.
22: На фоне проблем в экономике и непопулярности войны среди части россиян, так называемые Z-военкоры возмущены тем, как на 5-м году вторжения не удается победить украинскую армию. Блогеры предлагают прекратить войну и привлечь к ответственности тех, кто за нее агитировал.
2: Я понимаю, что мы братские народы. Я, конечно, это все понимаю. Но ёперный театр. Но надо это заканчивать все. Это не надо было начинать. Я много раз говорил, нельзя было начинать эту войну. Те, кто подталкивал нашу страну к этой войне, совершали преступление.
22: Подливает масло в огонь член Комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев. Он пишет, что российское наступление фактически зашло в позиционный тупик. Из-за этого, по его мнению, осенью в России могут объявить новую мобилизацию.
5: Сейчас в кулуарах и высоких кабинетах активно пошли разговоры о необходимости новой масштабной мобилизации. Более того, знающие люди говорят, что принципиальное решение на этот счет уже принято, и она будет осенью. Люди на фронте нужны, но давайте скажем честно, если мы сейчас просто наберем мужиков и бросим их на передовую, не решив проблему с дронами противника, это ни к какому прорыву не приведет. Мы просто получим кратное увеличение жертв. Время красивых сказок закончилось. Если хотим победить, нужно принимать решения и неукоснительно их выполнять. Но этого пока нет.
22: Разговоры о том, как закончится война, происходят за несколько месяцев до выборов в Госдуму. Голосование пройдет с 18 по 20 сентября этого года. 2 июня пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что так называемое СВО может закончиться до конца дня, если Украина откажется от оккупированных Россией территорий. По данным Вашингтон-Пост, часть европейских чиновников считает, что нынешняя эскалация войны связана не только с последними украинскими ударами, но и с нарастающими проблемами России на фронте и в экономике. Собеседники издания полагают, что Москва пытается одновременно усилить военное давление и подтолкнуть США к возобновлению мирных переговоров на выгодных для Кремля условиях.
19: А с нами в прямом эфире политолог Иван Преображенский. Иван, здравствуйте.
23: Добрый день.
19: Складывается такая странная картина. В Z-лагере чаще уже говорят о мире, чем в Кремле и Госдуме. Вот с чем вы это связываете?
23: Ну, в Z-лагере говорят о том, что более-менее связано с реальностью, Кремль и Госдума в данном случае не являются объектами, которые вообще реальностью занимаются. Госдума – это, понятно, в принципе, так называемый принтер, который печатает решения, принимаемые Кремлем, и так называемая оппозиция думская – это, в общем, часть единой большой фракции с «Единой Россией». Все это так или иначе полностью подконтрольное Кремлю группы граждан, которые называют себя политическими партиями, непонятно на каком основании, а предстоящее формирование нового состава Госдумы осенью почему-то называют выборами, хотя признаков выборов в этом процессе уже практически не обнаруживается. Что касается Владимира Путина, то Владимир Путин исходит из тех предположений и своей уверенности в том, что войну еще можно завершить победой. Совершенно очевидно, что я думаю, всем должно быть понятно, что именно на встрече с крупным бизнесом, например, в этом году уже Владимир Путин говорил откровенно, и там звучали приблизительно 2 года как оценка продолжения войны. Несмотря на ухудшающуюся ситуацию, раз за разом Путин дает понять, что экономика должна еще немножко потерпеть, подождать, отскочить, что угодно. Тут можно любой из используемых глаголов использовать. Но так или иначе, надо всеми усилиями, окончательно напрягшись максимально, попытаться победить в данном случае. У него есть сверхцель, все остальное для него не важно. Ну а так называемые Z-блогеры, так называемые, опять-таки, военкоры, потому что они никакие не военкоры, в общем, эта часть пропаганды, она имеет некоторую автономию, действительно. Часть из представителей этого сообщества, часть, но не самая большая на самом деле, это объективно говорит о том, что сейчас у России нет никаких способов для того, чтобы переломить ход войны. Все, окончательно ситуация как минимум замерла, а скорее речь идет о постепенном, очень медленном переломе в пользу Украины. Соответственно, именно это они озвучивают, пытаясь как-то достучаться до российского руководства, достукиваться до которого совершенно очевидно бессмысленно, потому что оно располагает всей той же информацией, плюс-минус которой располагают пропагандисты. Вопрос в том, что пропагандисты некоторые пытаются выражать идеи и позиции тех, кто находится на фронте. А политическое руководство исходит из собственных целей и оценок, но отнюдь не всегда из реальной ситуации.
19: Но при этом Путин вот, ну, как-то очевидно добавил агрессии в пафосе своих публичных выступлений, и началось это как будто еще во время его последнего визита в Казахстан. После форума был пресс-подход, где он сложно найти страны, которым он не поугрожал во время этого выступления. Вот как вам версия источников Вашингтон-Пост о том, что это такая очень странная, ну, попытка вернуться на переговорный трек?
23: Ну, никаким источникам я, в принципе, сейчас не доверяю, так же, как социология из России. Никаких источников нет. Есть люди, которые пытаются манипулировать медиа в интересах того или иного политического игрока, в данном случае просто в интересах Кремля. Кремль заинтересован, чтобы Европа и США считали, что Кремль готов вернуться на переговоры. Соответственно, именно эту версию они сейчас публично стараются озвучивать. И действительно, давайте уже тогда переходим к анализу от обсуждения источников, близких к автоответчику. Так вот, анализ говорит о том, что неоднократно российское руководство поступало так. Оно делало максимально жесткие заявления, наносило абсолютно бессмысленные по жестокости, но действительно масштабные удары, как это было буквально минувшей ночью в Украине и до этого, когда ударили Орешником. Соответственно, и это для нее являлось действительно такой переговорной позицией. Мы с сильной позиции начнем переговоры, и вы вынуждены будете нам уступать. Нет, это стандартная для Путина формулировка. Он ее использовал в течение более года на так называемых переговорах, точнее, скорее, на имитации переговоров с Дональдом Трампом и с США, когда американцы пытались выступать посредниками на переговорах по Украине и в значительной мере продвигали даже российскую повестку. Тем не менее, Путина постоянно что-то не устраивало. Для Путина переговоры – это способ тянуть время, надо понимать. Это не способ завершить войну. Поэтому он дает понять, что он готов пойти на переговоры, чтобы еще потянуть время, а отнюдь не чтобы завершить военный конфликт при помощи переговоров. Он по-прежнему видит, что эта война должна завершиться капитуляцией Украины, а не какими-то там переговорами о том, кто кому чего уступит.
19: Но зачем же тянуть время сейчас, учитывая, что американские переговорщики отошли вообще в принципе от этих переговоров, от этого и роли посредничества? Об этом Марко Рубио официально заявлял, что бесперспективное получилось направление, и пока оно поставлено на паузу. Что же тянуть?
23: Ну, есть надежда, во-первых, что к переговорам подключится Европа, которая до сих пор не в состоянии сформулировать никакой переговорной позиции. Это очень удобно для Кремля. Если Европа не сформулирует жестких требований к России, на основании которых она готова будет помогать прекратить эту войну, то тогда Россия будет манипулировать Европой так же, как она до этого манипулировала США. При этом в Европе есть достаточно большое тоже количество, назовем их путинферштейрами, известным немецким словом, обозначающим тех, кто хочет понять Путина. Нет, это люди, которые стараются рационализировать его сверхидею уничтожения Украины в форме понятной цивилизованным людям этой истории и, соответственно, пытаются убедить всех, что с Путиным можно вести полноценные переговоры. Соответственно, эти люди обязательно будут сдвигать переговоры в удобную для России сторону и в какие-то моменты, так же, как это делали американцы, давить на Украину. соответственно, сейчас Европа становится главным, по сути дела, спонсором Украины. Европа закупает в США для Украины вооружение и в других странах. Соответственно, если Европа начнет давить на Украину, у нее есть рычаги для этого. И Путин очень хотел бы, чтобы отношения между европейцами и Украиной испортились, ну, хотя бы так, как недавно они осложнялись между Украиной и странами Балтии из-за полетов дронов. У него есть пространство для игры, а он при этом готовит, очевидно, очередное наступление. В этом тоже мало сомнений, и те военные аналитики, которым, на мой взгляд, имеет смысл доверять, утверждают, что Россия будет пытаться еще провести одно масштабное наступление в этом летнем, так сказать, сезоне, то есть ближайшие 3-4-5 месяцев. Где-то скапливается какое-то количество техники, ходят слухи о мобилизации. Нет, эти все слухи, с одной стороны, не настолько достоверны, чтобы им на 100% доверять, с другой стороны, они демонстрируют некую тенденцию. Так что, скорее всего, Путин оттягивает время для того, чтобы попытаться в очередной раз нанести решающий удар. Вопрос, конечно, что он будет делать после того, как это наступление провалится.
19: Ну и что, что даже депутат и член комитета по обороне Госдумы Гурулев эти самые слухи о мобилизации разносит, но пока не подтверждает. Иван, большое спасибо. Пожалуйста, оставайтесь с нами на связи. Мы еще продолжим разговор. А к нам присоединяется спецкор издания «Медуза» Андрей Перцев. Андрей, здравствуйте.
3: Да, добрый день.
19: Такой вопрос. А как вы думаете, перспективна ли ставка на мобилизацию электората через требования победы, вот которые мы наблюдали устами господина Слуцкого в нашем сюжете? Там довольно-таки яркое было выступление на площади на Китай-городе неподалеку от памятника Кириллу и Мефодию. Или, может быть, в этом есть такая некоторая политтехнология Кремля, чтобы оттолкнуть избирателя от этих партий? Вы посмотрите, они же провоенные.
3: Ну, ЛДПР скорее считается лояльной Кремлю. Но у нее есть определенная автономия в политтехнологиях, в речах Слуцкого и так далее. Ну вот Слуцкий считает, что вот эта ставка на провоенность, на такую лояльность, она поможет ЛДПР административными, да, усилиями, значит, вот этой поддержкой административной занять второе место. Ну, скорее всего, его надежды снова провалятся, как это было на президентских выборах, где он четвертое место занял, потому что общество от войны устало, и, ну, эти лозунги от не партии власти вряд ли кого-то привлекут, да, потому что провоенный электорат все равно ориентируется на Единую Россию. А есть совсем ультра такие, как бы, патриоты из Родины, у нее есть право выдвигать кандидатов без сбора подписей. Ну и плюс «Справедливая Россия», очень такая провоенная партия традиционно. Поэтому ЛДПР, ну, мне кажется, это просто проявление лояльности Слуцкого, которая партия, которую он возглавляет не так долго, мало поможет.
19: Тем любопытнее, что как раз-таки митинг прошел буквально в паре шагов от здания администрации президента. Вот так довольно-таки символично получается.
3: Конечно, им согласуют это все, но...
19: Но ведь даже не про согласование, а про этот символизм. Если это месседж к администрации президента, то он куда уж ближе.
3: Ну, он, я думаю, все понимает, да, что попросить это бесполезно, что если Путин захочет, он сделает без всяких просьб. Вот, но, тем не менее, обозначает свою лояльность и поддержку любого шага. Да, и публично еще, да, что я готов вас поддерживать везде.
19: Андрей, спасибо. Нам сегодня еще также хотелось поговорить о так называемых новых элитах и том, как они уже, ну, участвуют в предварительном голосовании, праймериз, который проводила партия «Единая Россия». Кремль вообще очень рассчитывает на вот эти так называемые новые элиты, то есть на самом-то деле на участников российской агрессии против Украины. И по разным инсайдам там планируется аж до трети мандатов Госдумы на них выделить, обновить, так сказать, освободить местечки под новую элиту. Но с результатами праймериз оказалось не все так однозначно. Более того, переброс участника войны за оппозиционную партию в центральный округ Петербурга теперь воспринимается как слив этого самого кандидата на то, чтобы освободить ему место под конкурента из правящей партии, чтобы тот точно прошел в довольно-таки оппозиционном округе. Схема сложная, сейчас подробнее объясним и эту, и многие еще другие в нашем сюжете.
1: Округ сдан. Так единоросс Сергей Неверов прокомментировал снятие с партийных праймериз кандидата, в пользу которого он сам ранее снял свою кандидатуру. И если участник войны против Украины Артем Корнюченков не воспользовался поддержкой Неверова, не пошел на праймериз и остался депутатом Смоленского горсовета, то другие две трети ветеранов не сумели пройти дальше уже по итогам голосования. Несмотря на это, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев подчеркнул успешность проведенных партийных праймериз.
6: Это хороший результат, но и, естественно, с высокой конкуренцией, в том числе между самими участниками специальной военной операции. Ну и лучшее доказательство того, что люди в целом доверяют нашим товарищам, тем, кто является ветераном, кто участвовал в СВО.
1: По его словам, в них приняли участие более 22 тысяч кандидатов и 10 миллионов выборщиков. Отдельно Медведев отметил результаты участников войны. Всего же первые места по итогам праймериз «Единой России», которые завершились в конце мая, заняли лишь 9% участников войны. И это несмотря на поддержку партии власти. С 2024 года для них существует 25% надбавка на внутренних праймериз. Однако это пока не позволило ускорить становление новой элиты, о которой неоднократно говорил Владимир Путин.
7: Какие элиты? Деньги где-то украли, вот там пальцы веером, и вот мы элита. Какая элита? Вот элита, те, кто родину защищает. Вот это люди, вот это элита, вот это будущее, за ними будущее страны.
1: Из прошедших барьер праймерис военных журналисты обратили внимание на Нурсултана Мусагалиева из Оренбургской области. Украина обвиняет его в военных преступлениях в Буче.
8: Конечно, первую, наверное, неделю все были в шоке. Приехали с зоны СВО и говорят, все, учитесь управлять государством.
1: Несмотря на поддержку со стороны руководства партии, всем прошедшим этап праймерис было поставлено условие – стать членами «Единой России» или ее официальными сторонниками до начала съезда. Он пройдет в конце июня. На нем окончательно утвердят списки участников сентябрьских выборов в Госдуму. Среди известных единороссов и их сторонников, проваливших праймерис, стоит отметить третье место Андрея Гурулева в Забайкальском крае. Действующий депутат Госдумы, глава комитета по обороне, неоднократно появлялся на пропагандистских эфирах, где рассуждал о мобилизации и внешних угрозах. Среди проигравших оказался также актер Дмитрий Дюжев и депутат Михаил Романов. Ранее Романов написал донос на группу «Stop Time», после которого музыкантов арестовали и вскоре вынудили уехать из России. В ходе прошедших праймериз в СМИ появлялись новости о принуждении бюджетников участвовать в голосовании. В частности, по словам собеседника издания «Верстка», на Камчатке бюджетников заставляли голосовать за депутата Ирину Яровую.
24: «Отдают в руки каждому бюджетнику шпаргалку, за кого оставить голос на праймериз. Потом нужно кураторам из числа руководителей госучреждений показать скрины правильного голосования».
25: Потоком шли новости, что в различных регионах бюджетников принуждают участвовать в праймерис «Единой России». Через 3 с небольшим месяца пойдет информация, что бюджетников принуждают голосовать за «Единую Россию». Даже в таком времени принуждать к участию в том или ином голосовании незаконно.
1: Выборы в Госдуму ожидаются в сентябре. В мае в ЦИОМ фиксирует поддержку правящей партии на уровне 32%. Это лидирующие показатели. Рейтинг, идущий на втором месте КПРФ, отстает почти в 3 раза. Источники издания «Медузы» говорят, что руководство КПРФ на выборах не собирается выдвигать в большинстве одномандатных округов своих самых сильных и популярных кандидатов, включая тех, кто смог победить представителей «Единой России» на прошлых выборах.
5: В конкурентной же борьбе с единороссами в тот год победили Олег Михайлов, Петр Амосов, Мария Прусакова, Алтайский край, и Михаил Матвеев, Самарская область. Близкий к администрации президента собеседник «Медузы» вспоминает, что прохождение этих коммунистов было признано проблемой. «Единая Россия» не получила запланированного количества округов, хотя набрала больше конституционного большинства, объясняет он. Этот же собеседник подчеркивает, что статус действующих депутатов мог бы дополнительно помочь этим политикам в сентябрьской кампании и обеспечить высокие показатели. Поэтому Кремль предложил руководству Компартии снять остроту конкуренции в части округов.
1: теперь руководство КПРФ убеждает депутатов, что им лучше выдвинуться по партийным спискам. Победа по ним далеко не гарантирована. Впрочем, коммунисты активно подыгрывают. Этим возмущены молодые активисты и политтехнологи в партии.
5: Например, по одному из округов центра Петербурга выдвинут СВОшника. Понятно, что для электората там это максимально неприемлемый кандидат, возмущается один из технологов.
1: «Медуза» также рассказывает о других методах борьбы за конституционное большинство в правящей партии. От передела избирательных округов, как это происходит в Алтайском крае, до силового давления и простого антипиара. Компании коммунистов на выборах постараются выставить как сторонников запретов.
19: Тему продолжим со спецкором «Медузы» Андреем Перцевым, как раз автором вот этого материала, который мы упоминали в конце нашего сюжета. Андрей, как вы думаете, почему вообще провалилась вот эта тактика со сменой действующих депутатов на праймерис на так называемую новую элиту? Помнится, вот тот же Неверов очень старался, призывал электорат поддержать нового кандидата, а тут такое.
3: Ну, этой тактики, если честно, будем говорить, и не было. Это были публичные заявления, чтобы, ну как, потрафить Путину, да, чтобы показать, что политблок и губернаторы идут навстречу пожеланиям президента и продвигают СВОшника. Но в итоге все происходит, ну как происходит, да, почему Неверов снялся, и СВОшник, который он поддержал, снялся. Потому что этот округ согласован Кремлем под статусного с праворосса Александра Бабакова, это вице-спикер Госдумы. Да, там будет выдвинут единорос малоизвестный, который не будет практически вести кампанию, или, возможно, даже вообще он не пойдет на выборы, хотя формально в праймерис победил. Там выиграет Бабаков, да, в отсутствии конкуренции. Поэтому вот эти все объявления, в принципе, ну, мало что реально имели отношение к реальности. Действительно будет где-то, наверное, в районе 50%, ну, может, 50-70, как мне называли цифру, людей, имеющих какое-то отношение к войне, но из них там несколько десятков это будут бывшие или действующие на вот сейчас момент чиновники, действующие депутаты и так далее, которые заявили, что поедут на войну. Да, то есть это не новая элита, как говорит Путин, и хочет он видеть, мы не знаем, ну, допустим, поверим, что хочет.
19: Плюс
3: вполне старая.
19: Простите. Плюс многократно были публикации о том, как действующие чиновники разного уровня, совершенно депутаты, даже ездили так называемыми добровольцами в отряд «Барс», там немножечко какое-то время проводили, сфотографировались с автоматом, возвращались, и вот теперь они уже ветераны боевых действий. Но хочется еще от обратного пойти, вот такой вопрос вам задать. Можно ли предположить, что если «Единая Россия» взялась за КПРФ, значит, свежие электоральные рейтинги, которые ставят коммунистов на второе место, они вполне справедливо выдают их как ключевых конкурентов правящей партии, при всех условностях того, насколько эти выборы конкурентны в принципе?
3: Второго места КПРФ это, ну, такая давняя головная боль АПЛ, да, при всей системности КПРФ, при всей, значит, их лояльности какой-то Путину лично скорее, да, а не Кремлю. А для политблока это скорее проблема, потому что Зюганов, пользуясь личной связью с Путиным, может то Грудинина выдвинуть, как на прошлых выборах, то с думской трибуны раскритиковать главу политблока Кириенко, да, или правительственных чиновников. Ну и это, как сказать, это единственная партия, которая имеет четкую идеологию в России, да, ну то есть настоящая партия. И, конечно, политблоку Кириенко, который привык, ну, к каким-то вот полностью управляемым, созданным искусственным проектам, коммунисты, ну, такая, как кость в горле. Несмотря на всю их лояльность, значит, даже слабость сейчас, все равно в какой-то момент, да, они могут выстрелить. Да, не случайно, например, именно от КПРФ депутат Госдумы Сулейманов, пусть и в местном СМИ, он из Новосибирска, заявил, что по экономическим причинам войну нужно заканчивать. Да, это был не от новых людей, не Слуцкий, никто, это был именно коммунизм.
19: Тебе любопытно, что именно как раз таки новые люди поддерживали эту такую протестную, как бы что ли, риторику и вполне себе ее активно пользовались. Андрей, большое спасибо. Журналист издания «Медуза» Андрей Перцев, а также политолог Иван Преображенский были сегодня с нами в прямом эфире. О новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Завтра начинается международный форум в Петербурге, экономический, так или иначе, в той или иной пропорции. Посмотрим, как это будет развиваться. Обязательно об этом расскажем. На этом я с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию».

0: эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Гость программы «Культурный дневник» – писатель Илья Данишевский. И мы будем говорить о его романе «Дамоклова техно», который вышел в издательстве «Freedom Letters». Иммигрант из России Макс, главный герой этой книги, заводит в Германии любовные отношения с человеком, который в то же время является зловещим персонажем игры «Страх и голод», покет-кэтом, убивающим детей. Мы оказываемся в беспросветной вселенной ужаса, где за каждой дверью таятся беспощадные злодеи. То есть фактически остаемся в мире, который раскрылся перед нами 24 февраля 2022 года.
4: Илья, если бы 10 лет назад мы с вами встретились, например, в Московском бюро «Радио Свобода», и я представлял вас нашим слушателям, я бы сказал, что вы модный столичный издатель, который придумал очень много, в частности, публицистическую серию «Ангедония». Но вот 10 лет прошло, и сейчас мы будем говорить о вашем романе, который вышел за рубежом, в том издате, как раньше говорили. А сейчас я вам звоню в Кёльн. Что произошло в вашей жизни за эти годы? Конечно, всего не расскажешь, но так пунктирно. Вы покинули издательство АСТ до начала войны, да?
5: Да, я покинул издательство АСТ до начала войны. Потом я работал в центре Вознесенского. И его я тоже покинул до начала войны. Ну, а потом началась война, и все. Дальше я оформлял визу. Ну, то есть это было еще до мобилизации.
4: И уже, стало быть, 3 года живете в Германии?
5: Ну да.
4: Я посмотрел на сайте издательства АСТ, что осталось от того, что вы издавали, и вижу, что они очень старательно подчистили врагов народа, но какие-то все равно проскальзывают там намеки на то, что было. Скажем, рекламируется книга Невзорова. А самой книги-то нет, потому что он теперь один из главных врагов народа. Ну, давайте вспомним вот этот ваш издательский опыт, как вы пришли вообще в литературный мир, и что он вам дал?
5: Разочарование, в первую очередь, конечно. Ну, то есть это вообще мой главный опыт эмиграции, что надо было заниматься другим всю свою жизнь.
4: Другим, меня... в смысле, не литературой?
5: Ну, литературой каким-то другим совершенно способом. Но, в общем, если ты всю какую-то сознательную жизнь вкладываешь в одну коробку, и потом эта коробка оказывается черным ящиком, в общем, весьма логично разочароваться в этом, ну и в самом себе.
4: И, кстати, в вашем романе ведь это тоже одно из главных чувств неуверенности, разочарования, тревоги. Я бы даже сказал, что книга перенасыщена тревогой. Такая книга, как «Бесконечная паническая атака». Все иррациональные и рациональные страхи сконцентрированы на ее страницах.
5: Ой, видимо... не знаю, я с этим не могу согласиться. Мне Нет? кажется, книжка как раз... Ну, она писалась совершенно не из этих эмоций. То есть она не писалась как рефлексия о тревоге. Ну, то есть понятно, что я использовал какие-то эти мотивы, но в основном... Это то, как я видел новостной поток, поток социальных сетей, да, и вот эту рефлексию. Но для меня самого скорее нет. То есть эмиграция для меня стала довольно очистительным таким процессом. То есть я скорее почувствовал себя после эмиграции лучше, чем чувствовал себя в последние годы до эмиграции.
4: Это редкий случай. Как вам это удалось?
5: Ну, не знаю, мне кажется, не настолько редкий. Ну, то есть я знаю достаточное количество людей, которые чувствуют так же, ну, что они сломали через колено свою реальность. Теперь перед ними появляется возможность создать новую реальность. Возможно, она не создастся. Но, в общем-то, там в последние годы становилось понятно, что никакое будущее не создастся. Но при этом было непонятно, как работать с самим собой, как пересобрать самого себя. То есть ощущение уже было, а никакого плана или такого метода, мне кажется, не существовало радикально пересобрать себя.
4: То есть опыт эмиграции, вынужденный опыт пересборки, да, своей собственной психики?
5: Да, конечно. И языка. Я практически не использую русский язык. Ну, как использую, конечно. Но, в общем, мне не так много здесь русскоязычных контактов. То есть это не Берлин.
4: Ну, ваш герой как раз мучается от того, что он не может говорить со своим бойфрендом по-немецки.
5: Ну, они говорят на английском. В общем, обоим этого хватает.
4: Значит, Макс, о котором мы уже заговорили, я не знаю, можно ли назвать его вашим альтер-эго, он получает на 2 месяца место в резиденции в Германии. Это резиденция для художников, герой антивоенный художник и переживает сложный любовный роман. Очевидно, здесь есть какие-то отражения событий в вашей жизни. Очевидно, эта резиденция тоже как-то писалась с реальностью, да?
5: Ну, конечно, я начал писать это в резиденции, потому что это оказался такой очень сложный опыт. То есть это же место, куда тебя запирают, ты оказываешься среди этих пасторальных лугов, и все, больше дальше не происходит извне ничего. Была ранняя весна, было очень холодно, еще был снег, вокруг были леса и поля. Но все внутреннее содержание резиденции, конечно, было совершенно другим.
4: Я понимаю так, что вы очень много играли в компьютерные игры, незнакомые мне. И, наверное, читателю, который хочет проникнуть в мир романа, стоит некоторые из этих игр изучить, по крайней мере, их персонажей, знать, например, игра Fear and Hunger. Расскажите, пожалуйста, об этой символике романа.
5: Ну, она там, в общем-то, игра пересказана, мне кажется, там даже заспойлерена концовка. Ну, это игра про людей, которых отправляют в некую темницу с бесконечными этажами вниз, наверное, до центра Земли, из которой нет выхода. Вот. Они мучаются заточением, мучаются голодом, мучаются страхом и совершают друг с другом разные законные вещи. Это такое, наверное, культное средневековое фэнтези.
4: Помимо игр, есть, конечно, очень много литературных ассоциаций, аллюзий. И некоторые, я думаю, я вычислил, скажем, есть явно тень Саши Соколова в голове про самоубийцу. Да? Есть, безусловно, какие-то отголоски Ильи Масодова, кстати, единственное имя русского писателя, которое упоминается в книге. Но мне показалось, что значительное влияние на вас оказал Тони Дювер. И его роман «Вычурный пейзаж», кстати, он запрещен сейчас, как и Невзоров-то, Роскомнадзором и заблокирован на территории России, особенно часть про вот этот вот замок, которым управляет баронесса, это явно вдохновлен Тони Дювером, да?
5: Нет, это вдохновлен Ульфриде Геленек, наверное, похотью большей степени. Но не декорация, а скорее языковая реальность, да, как язык и насилие переплетаются. Ну, то есть я в своей голове удерживал, наверное, думал много об Еленик и перечитывал. Ну, так я нахожусь, в том числе, в немецкоязычной, да, реальности сейчас. И для меня это актуально. Ну, в том числе «Лесной царь» Турнье.
4: Безусловно, конечно, я тоже думал о «Лесном царе».
5: И там, кажется, есть, как бы там об этом прямой говорит. Да.
4: Ну да, Феликс – это «Лесной царь», можно сказать, что это да, и да. Отражение Жиля Дере, да?
5: Ну, конечно, как собиратель детей. Но при этом как бы история с собиранием детей буквально цитируется, собственно, из «Fear and Hunger». Ну, то есть там же есть сцена, где Макс гуглит и находит это, то есть это является цитатой из действительно первой ссылки в гугле, которая, ну, если сейчас загуглить, PocketCat.
4: PocketCat, да?
5: Да. Ну, в игре у него нет, скорее, личности, это просто торговец, который меняет что-нибудь на отрезанной части тел детей. И ему можно продать девочку, которую ты находишь. Потрясающая игра.
4: Значит, Еленек переплетается со средневековым фэнтези.
5: Да-да-да. Ну, как сама идея книжки была. Мы были, собственно, в этой резиденции с Таней Пёникер, которая иллюстрировала мою предыдущую книжку для немецкого издания. И мы хотели изначально с ней сделать иллюстрации картам Таро. И, соответственно, что я напишу тексты, которые соотносятся к Таро. Она сделает иллюстрацию. Ну и, соответственно, все тексты этой книжки — это половина колоды Таро, потому что вторая половина я ее изъял, потому что мне не понравилось писать
4: Таро. То есть каждая глава соответствует карте Таро?
5: Да, и там внутри этих глав эти символы как бы простроены.
4: Вот этого я не заметил.
5: Я вытащил оттуда половину колоды, я не стал оставлять вот эти ремарки, какой текст соотносится с какими арканами.
4: Раскрываются какие-то новые карманы этого романа, потому что это роман со множеством карманов. И если продолжать метафору с этим Pocket Catan, некоторые карманы совершенно замечательные, завораживающие, я бы сказал. В частности, мне очень понравилась глава про мальчика, которого похищает маньяк и привозит на свою дачу, которую зовут Машка-рассказчица, и заставляет, как Шахерезаду, рассказывать истории. Вот это одна из последних глав книги. Расскажите о ней.
5: Ну вот этот как раз текст я хотел сделать у второй большой истории, которая пронзает всю книжку вместе с историей Макса. То есть это планировалось на 3 аркана. Но после я решил, что все можно редуцировать. И вообще можно все редуцировать. И, соответственно, я из книжки вырезал больше даже половины. Но мне как раз, в отличие от истории Макса, которая, мне кажется, абсолютно детерминирована, и у него выхода нет. Ну, то есть это история про преступление. В общем, она написалась так. Надо написать детектив, который закончится убийством ребенка. То эту историю я писал, не зная, чем она может закончиться. И специально простраивал этого мальчика как какого-то человека, за которого я могу переживать. То есть там, в отличие от всех остальных текстов, используется совершенно другой язык. То есть совершенно по-другому с ним работаю. То есть я специально делал такой интерактивный механизм для самого себя. Я не знал, чем это кончится. Ну, так же, как никто из них не знает, чем это кончится. И двигался совершенно не зная, какое у этого может быть завершение. Но потом я понял, что любые завершения совершенно банальные, они просто не нужны. Он может спастись или может умереть, что, в общем-то, одно и то же. Потому что, как бы, спасаясь после такого, не очень понятно, как и в какой форме продолжать жить.
4: Ну, Шахерезада, в конце концов, спасается.
5: Ну, такая книжка уже есть, это «Мизери» Стивена Кинга. Там он тоже спасается. И, собственно, там в эпилоге описано, что можно было и не спасаться. Все, что следует после подобного спасения, абсолютно лишено смысла и все равно плотно связано с этим опытом.
4: А вы чувствуете себя спасенным от чудовища, которое сейчас поселилось в России?
5: Нет, конечно. Несмотря на то, что у меня нет российского загранпаспорта, и у меня серый паспорт, нет, я все еще несу это гражданство в себе и на себе. Но о какой свободе может идти речь?
4: Ваш герой Макс периодически думает, что он вынужден будет рано или поздно вернуться в Москву. У вас тоже есть такое ощущение, что это раны, что вас затянет туда-обратно?
5: Нет, такого ощущения нет. Но в его случае как бы это действительно так, так как он тратит все свои силы на размышления о прошлом. Да? Он же вообще не задается вопросом, как предотвратить это возвращение. Ну и вообще весь текст о прикованности к этому прошлому, о невозможности от него оторваться. Ну, в том числе даже про отсутствие приложения усилий, чтобы оторваться от этого. Он ведь не делает совершенно ничего. Но он описывает, что он и раньше, и находясь в России, он делал абсолютно ничего. И сейчас он делает абсолютно ничего.
4: То есть в этом случае нельзя между вами поставить знак равенства?
5: Нет, вряд ли.
4: Вы делаете все, чтобы не вернуться?
5: Ну, я не думаю, что я делаю все, но я прикладываю какие-то усилия к этому. Но только я этого совершенно не хочу.
4: Еще одна важная глава или карман этой книги связан с персонажем, который переживает конверсионную терапию. Это абсолютно фантастический сюжет, но как бы связанный, условно говоря, с нынешней войной и с репрессиями, потому что он гомосексуал, и он получает кровь погибшего на войне солдата, чтобы стать его заместителем для его жены. И это целая программа. Расскажите, пожалуйста, об этом кармане.
5: Ну, начался с того, что я, собственно, пытался работать с чатом GPT. Ну, так как весь текст посвящен тому, что, да, при подобной конверсионной терапии человек должен взаимодействовать с искусственным интеллектом. И я пытался его адаптировать к тому, чтобы он преодолел свои цензурные барьеры. Так, с самого начала, когда мы думали о Таро, мы хотели использовать искусственный интеллект, потому что как бы, это логично, вроде бы, это настолько архетипичная система, что искусственный интеллект должен прекрасно с ней работать. Но оказалось, нет, так как у него есть огромное количество цензурных запретов на разговор о сказочных сюжетах, потому что сказочные сюжеты часто соприкасаются с насилием над детьми. И чату GPT запрещено об этом говорить. И мы разными способами пытались проломить вот этот вот барьер. И, в общем-то, это получается. Можно после некой тренировки заставить его ослабить свою цензуру. Но к этому моменту, когда это получилось, это стало совершенно скучно. Но у меня остались какие-то тексты, которые он начал порождать. И, собственно, я использовал эти фрагменты этих текстов в этом рассказе. А как связано с конверсионной терапией? Мне кажется, это вообще пришло из какого-то

0: Хотя, в общем-то, получилось. Не со слишком прогнозируемым итогом, но, в общем-то, все получилось.
1: Русская квир-литература. Существует ли? Интересно ли вам? Чувствуете ли вы себя частью какого-то движения?
0: Нет, себя не чувствую, потому что, мне кажется, ни квир-оптика, ни социальная квир-проблематика не является предметом моих текстов. Ну, то есть она там отражена, но я ее никак не проблематизирую, никак не пытаюсь решить. А так, естественно, существуют. Но непонятно, как о ней мы сегодня можем говорить, когда огромное количество этих людей все еще находится в России. Может, где-нибудь небезопасно. Думаю, что она существует, конечно.
1: Существует как нечто достойное описания или существует как феномен маргинальный экзотический?
0: Что-то существует как достойное. Летописи галстуки существуют даже как абсолютный мейнстрим коммерческий. Существовал. Сейчас не существует, но существовал еще до недавних пор. Так что я думаю, там есть целый спектр. Ну, до какого-то момента. До момента запрета все весьма себе существовало, причем довольно обидно существовало в коммерческом сегменте.
1: Ну да, и вы как бывший сотрудник очень крупного издательства тоже приложили руку к тому, чтобы такая литература появилась на свет, да?
0: Ну, не знаю, так как я не особо, в общем-то, занимался фикшеном. Я говорил о вот всем вот этом большом потоке литературы young adult. Ну, в основном переводной, но очень несет в себе феминистскую оптику, да, квир-оптику, ну, по крайней мере, желание инклюзивности и так далее. Ну, так это современная литература молодых людей про молодых людей. И в основном переводная.
1: Что вы читаете сейчас? Немецкую литературу преимущественно? И чувствуете ли вы себя уже отчасти немецким писателем?
0: Нет, я не могу чувствовать немецким писателем, так как я не пишу на немецком. И мое соприкосновение с немецкой литературой довольно нарциссично сейчас, так как я плотно занимаюсь переводом этой книжки на немецкий, и это оказалось очень сложно и странно, потому что многие контексты совершенно непонятны немецкому читателю. Мое соприкосновение с немецкой литературой – это мое соприкосновение с переводом собственного текста на немецкий, в первую очередь. А читаю сложно. Я довольно много читал нон-фикшена и какой-то и поствоенной немецкой литературы в том числе, да? Ну и вообще попытка, ну то есть это какая-то первая очень попсовая, в общем, желание сравнить эти опыты, да, то есть я читал какого-то Томаса Манна и все прочее, ну как и все остальные, и потом все эти 3 года все это все цитировали в социальных сетях.
1: Ваша книга на русском языке вышла в прекрасном эмигрантском издательстве Freedom Letters. У вас, как у бывшего сотрудника самого крупного российского издательства с многотысячными тиражами, своей системой распространения, огромным товарооборотом, какое чувство вызывает вот эта вот эмигрантская книгоиздательская и вообще литературная жизнь? Сожаление, умиление, может быть?
0: Нет, ну если мы вообще как бы вычеркиваем вопрос, что происходит война, да, и каждый день умирают огромное количество людей, да, русские ракеты летят в Украину, само по себе, мне кажется, для литературы это улучшение, да, то есть отход от монопольных издательств, да, перенос в другую плоскость самого себя, придумывание на ходу, как это распространять, что писать, о чем говорить, как говорить со своим читателем, как до него дотянуться, в общем-то, это... Меня это сказывается положительно на тексты и на их распространение. Но, в общем-то, я не то чтобы об этом много думал, потому что в первую очередь само существование войны и то, как это разворачивается каждый день, в общем, привлекает больше моего внимания.
1: Ну да, можно сказать, или это будет очень вульгарная такая трактовка, что вот это бесконечное насилие над детьми, которое происходит в вашей книге, это вот насилие как бы военное, да, то есть мы все превратились в детей, которых преследует некий маньяк.
0: Мне кажется, скорее, и там в книжке об этом напрямую сказано, да, там же сказано, что Макс хочет написать серию о истоках насилия, да, ну, то есть колода Таро, это всеобъемлющее вообще вот что от А до Я, что существует в каком-то дискурсе, он хочет написать истории о истоках русского насилия. А война все-таки это последствия. И эти тексты, мне кажется, скорее рассказывают о том, как люди к этому приходят, как они это легитимируют. То есть через их жизнь, опыт, как они после весьма нормализируют войну. То есть они не жертвы. Я не воспринимаю своих героев, ну, кроме, собственно, последнего текста, как жертв этого процесса. Они акторы.
1: Ну
0: Это
1: да.
0: они вливают в себя кровь русских военных. Это вообще-то они убивают детей.
1: То есть мы приходим к вечному вопросу из Фейсбука.

0: О коллективной ответственности.
1: Нет, это конкретные истории про конкретные людей и как они к этому приходят. И там специально нет практически буквальной войны. То есть я пишу о психологическом состоянии людей в России. Может быть, не в Москве. Кстати, в основном не в Москве или в подмосковных городах. Как они к этому приходят? Здесь я использую свой опыт, конечно, вспоминая школьные годы, еще что-то. То есть тут феномен абсолютно нормализации насилия. Я думаю, и это опыт, который могут развить очень многие. То есть через это вообще все приходит к тому, как есть оно сейчас, да? И почему это настолько нормализовано. То есть для меня одни из самых шокирующих текстов вообще о России сейчас были расследования или интервью про людей, которые подписывают добровольное соглашение, почему они хотят пойти туда. И очень многие из них говорят, что они просто чувствуют свою жизнь разломанными, и просто почему бы нет? Почему бы не трансгрессировать себя через это? То есть они описывают свою жизнь как абсолютно ненужную им самим, и поэтому они готовы идти добровольцами. И таких текстов достаточно. Их интервью достаточно.
0: В чем причина? Это чисто русский феномен?
1: В данный конкретный исторический момент это чисто русский феномен, конечно. Эта война происходит по инициативе России. Мы не знаем, какой был в каких-то других координатах. Но и вот у меня это вопрос про ценность человеческой жизни и как люди ощущают ценность своей жизни. Цена человеческой жизни в России очень низкая. И власть очень хорошо заставляет людей чувствовать это.
0: Ну и кроме всего прочего, это ведь бесконечный сюжет о жизни с маньяком, отраженный во множестве художественных произведений, в частности, в кинематографе, если мы вспомним Николаса Рея в «Укромной комнате», где красавица думает, что ее возлюбленный Хамфри Богарт убил девушку. «Груз-200», наверное, тоже. Это же вечная история про жизнь с маньяком. То же самое у вас Макс и Феликс, да? И влечение к этому маньяку неотвратимое, и ужас от того, что он творит.
1: Ну, если ты считаешь, что жизнь стоит очень мало, это значит, что ты воспринимаешь, что у тебя практически нет путей к вступлению, у тебя нет других вариантов. Да? Ты не можешь открыть Тиндер и послайпать вправо кого-то еще. Соответственно, ты закапываешь себя в это все глубже и глубже. Ну, значит, в какой-то момент ты принимаешь. Так и про войну и Россию. Если ты не видишь никаких выходов, значит, твой единственный способ принимать это. Ну, либо аннигилировать самого себя.
0: Ну, и третий выход, который нашли вы, сбежать от этого.
1: Тоже, да. Но я не думаю, что это выход для большинства, так как мы же говорим, что вот эта ценность человеческой жизни, она же не обусловлена чуть-чуть психологической стороной жизни. Это и финансовая сторона, да. Это то, как человек видит вообще свои возможности. Если у него возможность сесть в поезд один конец или нет? Для большинства нет.
0: Видите, это гуманистический подход к ситуации, когда вы считаете, что у каждого есть свобода воли и есть разум и так далее. Но посмотрим из вселенной Сорокина, да, из ледяной трилогии, где просто большинство – это так называемые мясные машины, лишенные разума. И как бы вот с этой оптикой можно понять, почему они идут на фронт.
1: Да, но это же проще, нет? Предположить, что есть какие-то мясные машины, а есть какие-то неживые люди, которые могут совершать действия. Тогда надо думать, в чем же различие между первыми и вторыми. Мне все-таки кажется, и у первых, и у вторых есть большой набор причин. Действовать так или действовать иначе. И если бы это было так, не была нужна государственная пропаганда. Зачем, если все и так мясные машины? Нет, мне кажется, как раз все действует и работает для того, чтобы сужать человеку возможность выбора. Даже запрет ЛГБТ в России. Запрет же не наложен на твою частную жизнь, да? Запрет наложен на любые твои телодвижения, на любое выражение своего опыта, на походы, тематические места, или вот как мы видим в последних случаях, устраивание туризма, оно не запрещает тебе как бы быть, оно запрещает тебе действовать. То есть с каждым новым законом Россия пытается ограничить возможность того, как ты можешь реагировать на происходящее.
0: Но это, наверное, неправильный вопрос к писателю, скорее традиционный вопрос к писателю как к учителю жизни. Видите ли вы выход из этой ситуации?
1: Нет. мы говорим о психологическом состоянии, да, в котором существует Россия. Нет, ну как, Путин однажды умрет, что-то поменяется. Эти перемены могут быть к лучшему или к худшему. Они могут замкнуться в кольцо. Я скорее думаю, так и случится. А может произойти что-то внезапное, и тогда что-то переменится. Всякое может быть.
0: Конечно, многих поразит, что предисловие к такой сложно выстроенной книге написала глава организации «Русь сидящая» Ольга Романова. Это был выбор издательства или это был ваш выбор?
1: Это был мой выбор, потому что я написала об этом при анонсе книжки, что я всю эту историю придумала у нее в квартире, когда был у нее на ужине в Берлине. Так как это все запустилось там, то есть я был у нее за пару дней до того, как поехал в резиденцию, поэтому мне показалось, что это просто логично. Почему бы ей не быть этим первым читателем? Но ее выводы, в общем-то, примерно такие же, как то, о чем мы сейчас говорили, да? Она рассматривает этих героев как довольно архетипичных людей, не видящих выход. То есть там предисловие Романовой и вынос Костюченко, потому что Костюченко была вторым читателем, потому что в эти дни, когда я отправлялся в резиденцию, я останавливался у Костюченко. Ну и, соответственно, я делился с ними этой идеей, ну, как-то так сложилось.
2: Гостем программы «Культурный дневник» был живущий в Германии писатель Илья Данишевский. Мы говорили о его романе «Дамоклова техно». С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
3: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
4: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
5: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
6: Очень осторожно.
7: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
8: Я не употребляю информацию.
9: Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
10: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
11: Иностранные агенты – это наши друзья.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
12: Спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах радио «Свобода» и на основных платформах подкастов.
13: Говорит радио «Свобода».
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
13: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос. Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
13: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
13: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня вторник, 2 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом выпуске. Российская армия подвергла Украину массированному удару после слов Владимира Путина о том, что конфликт приобрел новое качество. Убиты почти 20 человек, более 100 ранены. Члены Совета Безопасности ООН осудили удар российского беспилотника по дому в Румынии. Россия отказывается признать ответственность за этот удар. Дональд Трамп заявил, что убедил Бенямина Нетаньяху отменить атаки на позиции Хизбаллы в Бейруте. СМИ со ссылкой на источники утверждают, что разговор между президентом США и премьером Израиля шел на повышенных тонах. Также сегодня.
1: Вот этот вот срок, 5 лет, он из чего сложился? Вот реально, он из чего сложился, эти 5 лет? Это огромный кусок вообще жизни у молодой женщины просто забирается. Просто забирается.
0: Алтайская общественная активистка Аруна Арна приговорена к 5 годам колонии по статье о призывах к терроризму. Российские войска в ночь на 2 июня нанесли массированный удар по Украине, в том числе по Киеву. Первый удар после предупреждения российского министерства иностранных дел о начале так называемых систематических ударов по украинской столице. Сообщается о почти 20 погибших в Днепре и Киеве и более 100 пострадавших в нескольких регионах Украины. Как сообщает командование воздушных сил ВСУ, российские военные запустили по Украине 73 ракеты, включая «Циркон», «Калибр», «Искандер-М», а также 656 беспилотников. Силы ПВО Украины, говорится в сообщении, сбили 40 ракет и 602 дрона. В Днепре к моменту записи этого выпуска была подтверждена гибель не менее 12 человек, в том числе детей, в Киеве 6 человек. Вот что сегодня утром из столицы Украины передавал корреспондент телеканала «Настоящее время» Алексей Продай-Вода.
2: Армия России атаковала столицу крылатыми ракетами, баллистикой и шахедами. Мы сейчас находимся на месте одного из прилетов, таких вот прилетов. Только в этом районе несколько, и чтобы вот побывать на всех таких местах просто не хватает времени. Этому дому, если можно так выразиться, еще повезло. Ракета попала в землю перед ним, а не прямо в него. Здесь никто не погиб, но есть пострадавшие, и с одним из них мне удалось вот только что пообщаться здесь на месте.
3: Короче, я спал, жена заходит, говорит, вставай, это взрывы. Я говорю, ну взрывы. Увидел в окно облома горячий летел. Начал смотреть, куда летит этот осколок. И потом просто такой хлопок, взрыв, я не могу понять. Короче, я полетел в комнату, дым, в ушах ничего не слышу, глазами ничего не это. Только далекий этот самый, голос жены. Я думал, что ее привалило, полез по этим стеклам, оборвался балкон. Ну, квартиры, короче, нету уже, все, там и панель пошла.
2: Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о разрушениях и повреждениях почти во всех районах Киева. Повреждены как минимум 7 жилых многоэтажек. В нескольких из них вспыхнули пожары. В один из домов, по данным Кличко, было повторное попадание. Там произошло частичное обрушение конструкций. Также в Киеве горели офисные здания, автосервис, заправка. Повреждены поликлиника, частная больница. Разрушения фиксируют также в районах нежилой застройки. К этой минуте известно о 63 пострадавших и 4 погибших. Экстренные службы продолжают работу. За несколько часов до массированного обстрела президент Украины Владимир Зеленский предупредил украинцев о готовящемся ударе. И он заявил, что защитники украинского неба готовы 24/7. И дальше цитирую, настолько, насколько это возможно с имеющимися поставками. Конец цитаты. По данным воздушных сил ВСУ, этой ночью ПВО удалось сбить 40 из 73 ракет и еще более 600 дронов. Всего российская армия запустила по Украине 729 целей. И зная о готовящейся атаке, сотни киевлян этой ночью укрывались от обстрелов в метро, брали с собой палатки, спали на раскладных стульях, кому не хватало места на платформе, были вынуждены спать на выключенных эскалаторах, брали с собой детей, домашних своих питомцев. Сейчас здесь на месте прилета работают специалисты, срезают опасные конструкции с разрушенного фасада, также вот работники ДТЭК рядом с нами чинят перебитую электроопору, которая тоже пострадала от взрыва, повреждены провода. И рядом организовали штаб оперативный для помощи тем, кто потерял жилье.
0: Это был корреспондент телеканала «Настоящее время» Алексей Продай-Вода. Еще раз напомню, что репортаж был записан сегодня утром. На данный момент в Киеве подтверждена гибель уже 6 человек, почти 80 ранены. О готовящемся массированном ударе по Украине вчера предупредил, ссылаясь на разведывательные данные, президент страны Владимир Зеленский. В понедельник во второй половине дня президент России Владимир Путин собрал в Кремле руководителей силовых структур формально для обсуждения расследования удара по зданию колледжа в городе Старобельск в оккупированной части Луганской области, а также вопросов, связанных с выплатами компенсаций пострадавшим и родственникам погибших. Однако, упомянув в ходе протокольной съемки этот удар, а также удар по другому оккупированному городу, городу Геническ в Херсонской области, где, согласно заявлению российских властей, погиб 6-летний ребенок, Путин заявил, что конфликт в Украине приобрел, цитата, «новое качество».
4: Похоже, что сознательно, именно сознательно совершая тяжелейшие преступления против детей, подростков в педагогическом колледже Старобельске, вот сейчас в Геническе, киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж, это их выбор.
0: Это был Владимир Путин. Власти России уже сами фактически признали, что погибшие при ударе по Старобельску были совершеннолетними, однако настаивают, что это был прицельный удар по гражданскому учебному заведению. Киев заявляет, что целью атаки был штаб спецподразделения по управлению боевыми беспилотными летательными аппаратами. Комментируя сегодняшний удар по Киеву, мэр города Виталий Кличко заявил, что цель Владимира Путина – запугать киевлян и всех украинцев. Но это ему не удастся. Это направлено исключительно на то, чтобы вызвать у людей депрессивное настроение и посеять страх. Другого объяснения я не вижу. Путину мы, украинцы, не нужны, ему нужна территория. Он стремится загнать людей в отчаяние, чтобы они собрали чемоданы и уехали. Но своей цели он не добьется. Это был мэр Киева Виталий Кличко. В какой-то степени Владимир Путин, видимо, прав, говоря о новом качестве конфликта. Продвижение российской армии идет крайне тяжело. ВСУ в последние месяцы освобождают больше территории, чем российские войска успевают захватить. Ударам украинских беспилотников подверглись практически все крупные нефтеперерабатывающие заводы на европейской части России. Вся Луганская область теперь под огневым контролем украинских дронов. Об этом сообщил 3-й армейский корпус ВСУ в социальных сетях. По словам военных, батальон беспилотных систем 3-й отдельной штурмовой бригады ударил по логистике армии России на временно оккупированной части области 31 мая, достав до КПП Изварина. Это на украинско-российской границе, более 205 километров от линии фронта. В ходе операции были поражены бронетехника и склады боеприпасов армии России. Видео с ударами беспилотников в Луганской области широко разошлись по социальным сетям. Вот что рассказывает Юрий Филатов, майор ВСУ, начальник управления беспилотных систем 3-го армейского корпуса.
5: Работа проводится системно. Сейчас эти кадры попали в медиа, они, как у нас быстро в медиа, захватывают внимание, но медиа не должна управлять войной. Войной должны управлять люди, которые занимаются соответствующим планированием, проведением соответствующих операций. Также те инженеры, которые делают это все возможным. Почему и как это стало все возможным? Здесь совпал на самом деле комплекс условий, одним из которых является реально создание армейских корпусов. Мы долго говорили о том, что эти структуры должны упорядочить деятельность как раз на оперативную глубину, потому что эта ниша, можно сказать, отсутствовала, да, системная работа. Корпуса заняли свои зоны ответственности, и они потихонечку выстраивают свою работу. Кто-то это делает быстрее, кто-то это делает медленнее, кто-то это делает тихо, кто-то это делает публично. Здесь главное, чтобы результат мы видели на земле. Вот это на самом деле самый большой показатель. Поэтому еще раз всех призываю не ориентироваться на кадры. Они, конечно, красивые и захватывающие, Самое главное, чтобы враг чувствовал наши возможности, наши удары, чтобы наши солдаты на земле также чувствовали, что им становится легче. И я думаю, что мы это видим. Я думаю, что враг тоже это чувствует по вражеским пабликам. Опять же, я думаю, что это тоже заметно становится. Поэтому и публикаций такого характера их будет становиться там все больше и больше.
0: Это был майор ВСУ, начальник управления беспилотных систем 3-го армейского корпуса Юрий Филатов. Фрагмент его интервью «Радио Донбасс. Реалии». И, как я уже рассказывал, в связи с перебоями поставок из-за ударов украинских беспилотников в России правительством введен запрет на экспорт авиационного керосина. Уже действует запрет на экспорт бензина для автомобилей. В аннексированном Крыму введена система продажи бензина основных марок только по талонам, причем по 20 литров на один автомобиль. Нехватка топлива ощущается и в российских регионах, особенно расположенных вдоль границы России с Украиной. Тему продолжает экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
6: По оценке агентства «Рейтер», в середине мая простаивала примерно четверть российских нефтеперерабатывающих мощностей. Помимо запретов на экспорт, ровно месяц назад правительство ввело режим ручного управления российской нефтепереработкой. Минэнерго заключило соглашение с крупнейшими нефтяными вертикально интегрированными холдингами и в рамках этих соглашений спускает им обязательные к исполнению разнарядки по объему переработки и поставкам на внутренний рынок, в том числе на биржевой. Даже эти экстренные меры полностью предотвратить развитие топливного кризиса в России не в состоянии. Чем ближе регион к линии фронта, тем хуже там обстоят дела. Самая острая ситуация в аннексированном Крыму, куда топливо поступает из России по трассе Новороссия из Ростова. По Керченскому мосту топливо возить не рискуют. Но и по сухопутному мосту движение парализовано, что крайне беспокоит российские Z-паблики. Крымские власти сначала пытались ограничивать продажу бензина в одни руки, а со вчерашнего дня, то есть 31 мая, объявили, что отпускать бензин будут в приоритетном порядке к коммунальному и социальному транспорту, а для всех остальных топливо будет на заправочных станциях исключительно по талонам. На сайте Севастополя в комментариях к этой новости люди спрашивают, а где брать эти самые талоны? Из ответов становится понятно, что продаются талоны при предъявлении паспорта и документов на машину всего в нескольких офисах на полуострове. Причем советуют сначала туда звонить, поскольку талоны быстро заканчиваются. Глава оккупационных властей Донецкой области Андрей Чертков также объявил о введении приоритетного порядка отпуска топлива. В первую очередь бензином обеспечиваются машины коммунальных служб и социальный транспорт, в том числе через систему талонов. По словам Черткова, топливо в регионе есть. Нет его на заправках, поскольку бензовозы тоже постоянно становятся мишенью для украинских беспилотников. И под конец вишенка на торте. Телеграм ВЧК УГПУ обратил внимание на то, что топливный кризис докатился и до московского региона. На ряде АЗС в Новой Москве появились объявления, что бензина в одни руки отпускается не более 60 литров, дизеля не больше 100. Все это значит, что украинские удары достигли такой степени интенсивности, что никаких избыточных мощностей, позволяющих экспортировать топливо, в России не осталось, и дальнейшие удары будут только расширять географию топливного кризиса. Россиянам пора привыкать к талонам и другим формам нормированного распределения. Причем, если война продлится достаточно долго, то не только на топливном рынке.
0: Комментарий экономического обозревателя «Свободы» Максима Бланта. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 2 июня. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Нью-Йорке состоялось заседание Совета безопасности ООН, созванное по просьбе Румынии, где в конце прошлой недели в результате попадания в многоквартирный жилой дом в городе Галац российского, как заявляют местные власти, беспилотника, пострадали два человека, возник пожар, жителей дома пришлось эвакуировать. Беспилотник летел со стороны Одесской области Украины, подвергшейся в тот день массированной российской атаке. Посол России в ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности потребовал передать России обломки беспилотника для выяснения, действительно ли это был российский БПЛА.
7: По официальным данным, румынской стороне в городе Галац был зафиксирован прилет якобы российского БПЛА «Герань-2», который попал в крышу одного из многоквартирных домов. Боевая часть этого БПЛА несет порядка 50 килограмм взрывчатого вещества. Если бы такой дрон, как утверждается, упал на крышу дома, то пожаром, фото которого показывали румынские СМИ, дело бы не ограничилось. Крыша была бы разрушена полностью. Расстояние от порта Рейни до упомянутого дома в городе Галац составляет 19,5 километров. Если бы ВСУ имели возможность воздействовать на российский беспилотник в городе Рейни, он бы упал на месте и уж точно не пролетел бы такое расстояние, не сдетонировав в воздухе. Все обстоятельства случившегося должны были быть установлены в рамках тщательного, объективного и деполитизированного расследования, в первую очередь с привлечением российской стороны. Мы готовы к его проведению, однако, разумеется, только в случае передачи нам для экспертизы объективных данных и обломков дрона.
0: Это был посол России в ООН Василий Небензя. Выступавшая от имени Румынии министр иностранных дел страны Оана Цойю подчеркнула, что впервые в истории Совет Безопасности созван по поводу непосредственно связанному с Румынией. Она возложила всю ответственность за случившееся на Россию и отметила, что солидарность с Румынией выразили все страны НАТО, Европейского Союза, а также многие другие государства, входящие в состав ООН. Вот фрагмент выступления Оаны Цойю на Совете Безопасности.
8: Военный анализ показывает, что данный беспилотник первоначально входил в состав роя дронов, использовавшихся для ночной атаки на гражданскую инфраструктуру Украины в районе Дуная. В течение примерно 4 минут он находился в воздушном пространстве Румынии, после чего упал на 10-й этаж жилого дома в городе Галац. Место падения расположено вблизи границы между Румынией, Республикой Молдова и Украиной. С начала агрессивной войны против Украины российские беспилотники неоднократно нарушали воздушное пространство Румынии, а также других государств Центральной и Восточной Европы, что представляет собой нарушение международного права и устава ООН. Подобные инциденты уже рассматривались на заседаниях Совета Безопасности ООН в связи с событиями в Польше, Эстонии, Литве и Латвии. Только в текущем году Румыния зафиксировала более 30 случаев незаконного вторжения российских беспилотных летательных аппаратов в свое воздушное пространство, причем частота таких инцидентов продолжает расти. Однако нынешний случай отличается тем, что впервые граждане Румынии получили ранения, был нанесен серьезный материальный ущерб. Удар вызвал пожар. Жителей здания пришлось эвакуировать. Румыния решительно осуждает это безрассудное поведение и неоднократные незаконные вторжения российских летательных аппаратов на свою суверенную территорию. Независимо от первоначальной цели полета беспилотника, то, на ком лежит ответственность за случившееся, очевидно.
0: Это была министр иностранных дел Румынии Оана Цойю. Время свободы. Второй Восточный окружной военный суд назначил алтайской общественной активистке Аруне Арна 5 лет колонии по делу о призывах к терроризму. В Республике Алтай Аруна Арна организовала акции против муниципальной реформы прошлого года. Издание «Сота Вижн» со ссылкой на активистов, близких к ней, писало, что задержана Арна была в сентябре прошлого года, в день, когда должна была улететь в Москву, чтобы отвести тысячи подписей с петицией за отставку главы Республики Алтай Андрея Турчака. Вот фрагмент одного из ее выступлений.
9: У нас по Конституции единственный источник власти в стране – это народ. Государство состоит из основных понятий, я вам скажу, народ и территория. Если нет территории, если нет народа, такое государство уже не существует. И сегодня я вижу, что этот процесс идет полным ходом. Сегодня в Республике Алтай мы видим, как у нас исчезает народ, люди уезжают из республики, потому что здесь не могут найти работу, потому что не могут здесь себя реализовать. И мы теряем территорию, и не надо говорить, что это продают местные. Да, продают, потому что бывает экономически тяжело, но это 20-30%, а 70-80% уходят либо через аукционы, либо инвесторам под их региональные инвестиционные проекты, как они называют. Вот куда уходит земля, а не мы с вами продаем ее. То количество невозможно продать. Нам сегодня говорят, что единственная успешная политика, экономика, это инвестиционная. Посмотрите вокруг, в Республике Алтай, да вообще по России, кто-нибудь стал богаче? Кроме тех инвесторов, которые сейчас, я не знаю, миллиардеры, владеют практически всем, стал кто-нибудь богаче из-за этой инвестиционной политики?
10: Нет!
9: Так почему нам говорят, что это единственный выход развития Республики Алтай? Я с этим не согласна. Если мы видим, что у нас разрушается государство, если мы видим, что у нас разрушается Республика Алтай, согласно статье 59 Конституции, защита Отечества – это обязанность и долг гражданина. Поэтому мы с вами исполняем закон.
10: Woo!
0: фрагмент выступления алтайской общественной активистки Аруны Арна. По данным канала «Голос Алтая», поводом для возбуждения дела стала публикация в ее телеграм-канале роликов с песнями «Варшавянка» и «Интернационал». Видеоряд роликов состоял из фотографий и видеозаписей акций протеста, последствий чрезвычайных происшествий и терактов. В роликах также использовались портреты представителей высшего руководства России – Владимира Путина, Дмитрия Медведева, Михаила Мишустина, некоторых депутатов Государственной Думы. Власти посчитали эту публикацию призывами к терроризму. Аруна Арна называет себя народным лидером Алтая. Она сторонница критикующей российские власти общественной деятельности и конспиролога Светланы Лады Русь Пионовой. В организованных ею акциях протеста участвовали сотни людей. Вот что заявила после суда одна из ее сторонниц.
1: Я не доверяю вот всей этой системе судебной, я не доверяю нашему президенту, который назначает вот этих всех судей, он их согласовывает. У нас приговоров оправдательных меньше 1%. Это что такое? Я считаю, что наступило время, когда мы уже, это последняя капля, когда вот такие приговоры, да, наступило время вообще использовать свое конституционное право выразить недоверие. Просто недоверие, начиная с президента, который, в принципе, все ветви власти наши назначают, да, и силовиков он, вот все они. Они все в одной лодке, все в одной связке, все в одной команде. Как они могут вообще какую-то справедливость вершить? Да никак, просто никак. Когда им зарплата что одним, что вторым, что третьим идет из одного кармана, так скажем. Они зависимы от них, а должны быть зависимы от народа. Они должны отвечать перед народом за свои действия. Они должны вообще объяснить народу вот этот вот срок, 5 лет, он из чего сложился? Вот реально, ну с чего сложился эти 5 лет? Это огромный кусок вообще жизни у молодой женщины просто забирается. Просто забирается. Повторюсь, что мы должны сегодня просто выразить свое недоверие, отношение ко всему к этому. С президента, вот эти вот судьи, прокуроры, следователи, требовать ответственности за свои действия, дела перед народом. Перед народом. Только тогда, я думаю, что мы будем спать спокойно и не попадем больше вот на такие вот суды, где будут просто вот такие вот незаконные антинародные решения просто выноситься. Призываю всех не молчать. Пишите, записывайте видео, пишите в поддержку Аруне, другим политзаключенным. Ведь она политзаключенная, она не преступник. Не преступник, это лучшие люди нашей страны, такие как Аруна. Поддерживайте их.
0: Это была одна из сторонниц, приговоренной к 5 годам колонии по обвинению в призывах к терроризму, алтайской общественной активистки Аруны Арна. Вы слушаете «Время свободы». Крайне неопределенной остается ситуация вокруг переговоров о заключении мирного соглашения между США и Ираном. Вчера днем премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху публично заявил, что отдал приказ нанести удары по объектам проиранской группировки «Хизбалла» в Дахе, южном пригороде Бейрута. Напомню, что в США и Израиле «Хизбалла» признаны террористической организацией. В Европейском Союзе террористическим считается только ее военизированное крыло. И давайте послушаем, что сказал Бенямин Нетаньяху.
11: Вместе с министром обороны я отдал приказ Сахал об ударах по террористическим целям в Бейруте. Не может быть ситуации, при которой Хизбалла бомбит наши города и граждан, а ее террористические штабы в Бейруте, в Дахии, оставались бы вне зоны поражения. Мы продолжаем операции на юге Ливана, уничтожать опорные пункты Хизбаллы. Хизбалла отступает. Мы полны решимости вернуть безопасность жителям севера страны, так же, как мы это сделали для жителей юга.
0: Это был премьер Израиля Бенямин Нетаньяху. При этом вечером в понедельник президент США Дональд Трамп в посте в социальной сети Truth Social сообщил о том, что поговорил по телефону с Нетаньяху и в ходе этого разговора убедил его отказаться от ударов по Бейруту. Также, как написал Трамп, через неких посредников он общался с представителями Хизбаллы, которые заверили, что стрельба прекратится, Израиль не будет атаковать их, а они не будут атаковать Израиль. Иран, поддерживающий Хизбаллу, грозил выйти из мирных переговоров с США в случае израильских ударов по ливанской столице. Издание Axios утверждает со ссылкой на источники в США, что Трамп в разговоре с Нетаньяху обрушился на него с критикой, назвал сумасшедшим и отметил, что все сейчас ненавидят Израиль из-за его действий. Официально ни Белый дом, ни офис премьера Израиля не подтверждали, что разговор шел именно в том тоне, как описывается в публикации Axios. Сегодня поступили сообщения о новых обменах ударами между Хизбаллой и Израилем в районе боевых действий на юге Ливана. А вчера МИД Ирана обвинил США в затягивании мирных мирных переговоров, отметив, что американские удары по иранской территории в последние дни представляют собой не нарушение режима прекращения огня, а полномасштабное возобновление агрессии. При этом представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил, что мирные переговоры идут в атмосфере взаимного недоверия, а будущее ядерной программы Ирана сейчас вообще не обсуждается. Давайте перейдем к ядерному вопросу. На данном этапе никаких переговоров по конкретным деталям ядерной проблематики не велось. Повторю, сейчас наше основное внимание сосредоточено на прекращении войны. Мы понимали и продолжаем понимать, что переговорный процесс проходит в условиях взаимного недоверия. Это объективная реальность, которую нельзя игнорировать. Более того, переговоры изначально начинались в атмосфере серьезных подозрений и недостатка доверия между сторонами. Именно в таких условиях осуществляется обмен сообщениями и ведется диалог на нынешнем этапе. Это был представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Ранее сообщалось, что Дональд Трамп вернул Ирану проект рамочного мирного соглашения для доработки, подчеркнув, что в нем должно быть более четко прописано, когда и как Иран избавится от имеющегося у него обогащенного урана. Ну и последняя тема. Сегодня в Великобритании вирусным стал ролик, в котором актриса, лауреат самой престижной британской театральной премии, премии Оливера этого года, Розамунд Пайк, после спектакля обратилась к одному из зрителей в зале, напомнив ему о правилах поведения в театре.
12: Во время спектакля кто-то в зале писал сообщение. «Вы знаете, кто вы, я не собираюсь на вас указывать. Но хочу сказать, это выбивает из колеи. Возможно, это были очень важные сообщения. Возможно, вы врач и спасали в тот момент чью-то жизнь. Я искренне надеюсь, что именно так и было. Но все же мы это замечаем, мы это чувствуем. Я здесь для вас. Моя задача – увлечь каждого из вас. И поэтому, когда я вижу и переживаю подобное, бывает тяжело».
0: Эти слова Розамунд Пайк произнесла после спектакля «Интер алия», в котором она играет главную роль судьи Верховного суда, чья личная и профессиональная жизнь сталкивается с жестокими реалиями системы, частью которой она сама является. «Интер алия» — это используемая юристами формулировка с латинского, переводится как «среди прочего». Пьеса «Интер алия» Сьюзи Миллер с успехом идет в лондонском Вест-Энде. Постановку планируется перенести на Бродвей. В поддержку Розамунд Пайк выступили многие ее коллеги и подавляющее большинство театральных зрителей. Помню, почти 30 лет назад, когда в России мобильные телефоны еще были предметом, если уже не роскоши, то признаком высокого достатка, я предложил одному театральному критику записать отзывы актеров театров о тех зрителях, чьи телефоны звонят во время спектаклей, и кто даже разговаривает по ним во время действия. «Ничего не получится», — ответил этот театральный критик. 90% слов актеров придется запикивать. В общем, я на стороне Розамунд Пайк. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», а также на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь, слушайте. У меня на сегодня все. До свидания.
13: Студия подкастов «Радио Свобода».
14: Говорит «Радио Свобода».
13: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
14: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
13: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос. Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
15: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Вторая часть интервью экономиста, бывшей советницы в Центральном банке России Александра Прокопенко, журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Когда в ответ на начало вторжения в Украину Запад ввел жесткие санкции против России, предполагалось, что российская элита не захочет отказываться от западного образа жизни и приложит усилия, чтобы прекратить войну. Как мы теперь знаем, этого не случилось. Более того, многие российские чиновники либеральных взглядов стали опорой режима, разработав меры поддержки экономики и перевода ее на военные рельсы. Единицы уволились и уехали. Практически никто не высказался против войны. Почему? Ответ на этот вопрос экономист-политолог, научная сотрудница Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии и бывшая советница в Центральном банке России Александра Прокопенко дает в своей книге «Соучастники» с подзаголовком «Почему российская элита выбрала войну». Вот что говорится в предисловии к этой книге.
16: Жители шведского города Фалун, где расположены огромные медные рудники, были в начале XVIII века изрядно взбудоражены, когда в одной из выработанных штолен обнаружили тело человека. И дело не только в том, что погибшим оказался пропавший почти полвека назад рудокоп. Обычно труп не заставил бы людей паниковать в ожидании болезней, неурожая и конца света. Но находка представляла собой статую, блестевшую так, словно неведомый скульптор изваял ее из золота. Впрочем, оказалось, что у феномена, получившего название «фалунский» и ставшего известным не только в истории города, но и в геологии, есть научное объяснение. С несчастным произошло явление, называемое псевдоморфозой. По некоторым данным, его ткани полностью заменил пирит. Эта метафора помогает понять, что произошло со значительной частью российской политической элиты, руководителями федеральных министерств, их заместителями, главами государственных компаний и так далее, более чем за 20 лет путинского правления в России. С ней тоже случилась псевдоморфоза. Она, может, и не блестит, как фалунский истукан, но внешне сохранила прежнюю форму. Внутри же живая ткань замещена мертвым веществом. В этой книге рассказывается, как так вышло. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года среди российской интеллигенции, независимых медиа, активных граждан, а также в существенной степени западных наблюдателей сложились ожидания, что политическая элита остановит войну, начатую Владимиром Путиным. Такие ожидания оказались небезосновательными. Многие ее представители чувствовали себя частью глобального мира и до войны вели себя соответствующе. Но эти надежды не оправдались. Более того, лишь единицы нашли в себе силы и смелость публично осудить российскую агрессию. Каждый по отдельности по-разному объяснял свой личный выбор. Страх за себя, семью или команду перед силовиками, боязнь потерять статус, бизнес и деньги, невозможность уехать из-за престарелых родителей или родственников-инвалидов, отсутствие позитивного примера от руководства, санкции и многое другое. Но множество личных выборов в конечном счете объединилось в стратегию лояльности, сложившейся системе принятия решений и лично Владимиру Путину. Эта книга о последовательном изменении самовосприятия российского правящего слоя, бюрократов, бизнесменов и госменеджеров, а также отношения к нему со стороны общества. Такое изменение называется моральной карьерой. Этот термин описывает, как человек постепенно вживается в определенную роль, принимая связанные с ней нормы, ожидания, оправдания и подчиняясь им. Это не просто карьера в привычном смысле, а путь внутренних трансформаций. От того, кем человек себя считает, до того, как он объясняет свои поступки себе и другим. В книге я показываю, как менялось отношение героев к войне, к Кремлю, к Западу, к самим себе.
15: Книга Александра Прокопенко, основанная на десятках откровенных бесед с высокопоставленными российскими чиновниками и бизнесменами, подробно описывает, как развивались взгляды и ценности российских элит и как постепенно расширялись их границы допустимого. Формально сохраняя атрибуты власти, с началом войны элита потеряла свою агентность, став, по сути, лишь инструментом управления. Книга показывает, как именно это происходило. Здесь находится место объяснениям того, как государство Путина выстраивало отношения со своей аристократией, а также частным историям конкретных людей и социологическому анализу. Основной фокус повествования – 3 года войны, когда российская верхушка училась работать, жить и думать по-новому. В центре книги ключевые события этого периода – введение западных санкций, объявление мобилизации, аннексия 4 украинских областей, неудавшийся военный переворот Евгения Пригожина. Прокопенко показывает, как разные фракции российских элит – технократы, ближний круг, ястребы – реагировали на эти исторические развилки и выстраивали свое поведение. Российские элиты в ближайшем будущем никуда не денутся со своих постов и, скорее всего, будут пытаться влиять на мировую политику, поэтому крайне важно понять, как они думают и действуют, говорится в аннотации книги. В интервью «К настоящему времени» Александра Прокопенко говорит не только о книге, но и оценивает состояние российской экономики в условиях интернет-блокировок и усилившихся ударов ВСУ по России. С Александрой Прокопенко беседует Алексей Александров. Это вторая часть интервью.
17: Что эти люди чувствуют? Они чувствуют усталость, фрустрацию.
18: Они чувствуют все. Усталость, фрустрацию, колоссальный просто сталинский уровень страха, когда ты начинаешь бояться, что с тобой что-то сделают. То есть тебе физически, они боятся, что им физически угрожают их жизни и безопасности. А если не им, то их семьям. А если не их семьям, то их командам. Поскольку профессиональное измерение для этих людей очень важно, ну и в целом они не так уж и не правы. Вице-губернатором работать в России сейчас чрезвычайно опасно. Не потому, что там через одного коррупционера, а потому, что российское законодательство создано таким образом, что крайне сложно, не нарушив его, произвести госзакупку. Фактически невозможно, потому что законодательство можно трактовать... Особенно, если ты из Следственного комитета, определенным образом. Собственно говоря, вот они вот это они и чувствуют. И вот это вот ощущение ловушки, в которой заканчивается воздух, потому что так и есть, ну, как бы резервов нет. Вот сейчас чуть-чуть вроде какой-то кислород в систему поступил через дополнительные нефтяные доходы, но за счет того, что не нефтяные не собираются, вот, а расходы, приоритеты остаются прежними. Денацификация, демобилизация Украины, война и вот это вот все. Ну и, конечно, это все становится немножко смешным, особенно на фоне вот этого вот парада. Над ним и раньше посмеивались, над парадом. Но само по себе ритуальное вот это вот действие, оно прям вот было очень смешно. Очень интересно наблюдать до войны, например, этих же людей. Все ворчали по поводу перекрытого города из-за репетиций парада. Все ворчали по поводу того, что это колоссальные расходы, ненужные и так далее. Вся вот эта вот игра в солдатиков и в танчики. Но в момент 9 мая все смотрели парад и вот прям пускали слезу, чувствовали инъекцию патриотизма вот этого державного. А сейчас на этом фоне прямо даже смешно. То есть вот такое, что типа, ну, как бы уже, ну, давайте уже не перестанем позориться. Вот так говорят.
17: А если эти люди, если можно говорить о каких-то надеждах на лучшее у этих людей, они как это себе представляют? Что в их представлении надежда на лучшее?
18: Это надежда, что какая-то внешняя сила исправит, изменит. Не исправят. Исправлять-то они сами будут, потому что это нормальная оппортунистическая бюрократия, которая придет к любой форме в будущем. Но что внешняя сила изменит статус-кво. То есть, например, было очень видно, когда президент Дональд Трамп пришел к власти, выиграл выборы, и была такая надежда, что ну Трамп-то наш слоняра, он же нашего сейчас убедит и войну закончит. Он же пообещал ее закончить, наконец-то.
17: Жить нормально снова, как раньше.
18: И дальше будет какая-то нормальная жизнь. Но то есть, что это нам говорит наблюдателям за системой? Что в системе нет вот этой вот той самой, то, что называется на языке политологии, агентности изменений. То, что, в общем-то, вот вся вот эти вот высокопоставленные прекрасные люди, они способны действовать строго в рамках вот своего операционного мандата. И вот у них есть вот эта вот операционная агентность. агентность изменений, то есть быть политическими акторами, у них ее нет. То есть они понимают, что вот так дальше находиться в том пространстве, в котором они есть, они могут не очень долго или им очень некомфортно, но так как сами они не могут изменить ситуацию, они надеются, что внешняя сила, такой инфантилизм политический, изменит эту ситуацию. Дональд Трамп. Вы знаете, невероятная вещь, которая меня поразила, когда я работала над книгой, это было отношение, некоторый энтузиазм, который испытывал ряд моих собеседников от восстания Пригожина. Что это будет та самая сила, которая изменит статус-кво. Если Путина украдут инопланетяне, тоже подходит.
17: Если возвращаться к новостям, новость мая. Я так понимаю, что суд сегодня этот иск удовлетворил. Генпрокуратура, значит, подала иск с требованием обратить в доход государства актива основателя холдинга «Русагра» Машковича на 14 миллиардов рублей. Причем он под санкциями, он бывший член Совета Федерации. Здесь, правда, у него учились в Стэнфорде. Это вот одна история, которая недавняя. Вторая история, которая меня очень поразила, тут личный момент. В Нижнем Новгороде еще в 2019 году на 10 лет арестовали, посадили, собственно, бывшего мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина. И в сентябре 2025 года генпрокуратура вышла с иском о том, что, значит, надо с него взять 1 миллиард рублей в доход государства. Как это работает? Как сейчас российское государство находит людей, кого посадили даже 10 лет назад и говорит, ну вот теперь нам нужны твои деньги?
18: Хороший вопрос. Как это происходит на уровне механизма, вот особенно на каком-то региональном уровне, не знаю, предположу. Ну, доподлинно не знаю, но предположу, что поскольку мы имеем дело все-таки с региональным уровнем, то все знают. И таким образом, через достать такое дело и вспомнить, что ага, сейчас мы можем с него еще копейку-другую получить, ну, даже не просто в бюджет, а вот что это часть некоторого KPI для региональных силовиков. Даже не скорее не KPI, а некий способ получить продвижение по службе, звездочку на погоны. Так же, как, знаете, вот, например, в регионах Федеральная служба безопасности активнее ищет иноагентов среди региональных вот, журналистов. И мне кажется, что это просто это вот возможность регионального силовика получить себе какой-то бонус. И вот он целенаправленно смотрит, что есть такие-то дела. Там же на уровне, на земле-то им виднее, чем наверху. Поскольку вот эта вот история с перераспределением активов, она же не только федеральная. Это же не только Машкович и Русагра. Это же не только Метафракс. Это не только Соликамский комбинат, не только Домодедово, Raven Russia. Огромное количество российских компаний, которые, как бы, опять же, бизнес ходил за Путиным 3 года. Процесс-то начался до войны, но с войной он очень сильно акселерировался, он очень ускорился. И бизнес ходил за Путиным и говорил: «Царь наш, дай правила, когда можно, когда нельзя». То есть Путин же сам был гарантом вот этого правила, что приватизация не пересматривается. Речь идет не только о приватизации 90-х годов, но вообще Путин был гарантом вот этих вот титулов собственности, что ваши активы – это ваши активы. А здесь, получается, изменилось вот это вот правило главное, что теперь государство говорит: нет, ваши активы – это наши активы. Мы вам дали подержать. И теперь мы считаем, говорит государство, то есть вот этот сигнал, который посылает Генеральная прокуратура, мы ваши активы можем передать тем, кто, как мы считаем, будет лучшим собственником.
17: Если вот возвращаться к изъятию, да, вот этих и бизнесов, и денег, у, в том числе совершенно лояльных власти людей, это нельзя объяснить все же, ну, буквально желанием найти лишнюю копейку бюджет?
18: Нет, это не мышкование Минфина, это... Я бы сказала, что вот конфискация и вот эта вот история с реприватизацией, когда забирают и потом продают на торгах, вот какой-то фискальный эффект, это скорее там эффект второго порядка от всех этих действий. По крайней мере, все эти процессы не задумывались как способ один из многих пополнить казну. То есть это скорее просто возможности сложились. Но опять же, такого вот плана, что вот как-то какого-то вот планирования. Как мы это все будем делать и почему это происходит, мне кажется, что какого-то планирования не было, и в этом-то вся и проблема, потому что, опять же, теперь вот эти права собственности стали право частной собственности. И государственная часть тоже стала каким-то очень-очень-очень зыбким. Если раньше примерно понятно было, где чье, то теперь кто определяет, кто чем владеет. Ну, как бы был Путин в нашей авторитарной системе, и вот его экстеншн в виде российского суда. А теперь как бы непонятно. Путин к этому утратил интерес.
15: настоящее время на Радио Свобода интервью бывшей советницы в Центральном банке России Александры Прокопенко журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Часть вторая.
17: Вот о том, что право собственности в России вообще ощущается сейчас как очень зыбкая вещь. Я так понимаю, что из-за этого в интернете очень много обсуждений потенциально того, что могут изъять. И мне кажется, что, не знаю, в России все помнят эти советские истории, как люди теряли деньги, замороженные там на сберкарточках и так далее. Вот этот документ, не знаю, можно ли называть это документом, ходил по Твиттеру несколько недель назад о том, что, значит, ЦБ, как это сформулировано, осуществит переоформление всех вкладов, значит, остаток по которым превышает 2 миллиона 800 тысяч рублей, на безотзывный сберегательный сертификат с сроком размещения на 3 года и процентной ставки в размере 18% годовых. То есть речь идет о том, что у людей якобы могут изъять деньги, которые лежат на вкладах, выше этой суммы.
18: Это фейк. Сумма в 2 800 – это страховое покрытие агентства по страхованию вкладов. Это 100% фейк. Хоть он и оформлен, ну, как бы, шрифт, понятно, да, написано, но это как бы нет никаких ни исходящих, ничего подтверждающего, что это документ, а не то, что это кто-то соорудил на компьютере. Вот эти фейкоделы, они достаточно хорошо знают, что россияне, любые россияне травмированы вот этой историей, с тем, как у жителей Советского Союза, у граждан Советского Союза

0: То есть сильно испугавшийся гражданин, что он сделает? Он побежит в банк забирать все, что есть. Речь идет не о мелких депозитах обычных граждан, как раз поэтому вот то, что там сумма 2 миллиона 800 тысяч, поэтому они здесь упомянуты, но речь идет о крупных депозитах и бизнеса, и граждан, богатых граждан. Просто очень интересная история в смысле санкций, и мне кажется, это большая ошибка европейцев, американцев, то, как они дизайнили санкции, что санкции, они как бы загнали деньги российского происхождения обратно в Россию. И по статистике мы видим, что за 23-й год, за 24-й год уже чуть меньше, но вот 23-й год был пик, вот то, что называется большое возвращение, когда капиталы возвращались в Россию. И количество high net individuals в банковской системе, то есть это люди с депозитами больше 50 миллионов рублей и дальше, выросло втрое, что ли, или даже там в четверо. И оно продолжало расти. То есть это и подсанкционные, и неподсанкционные россияне, которые возвращали деньги из-за границы, потому что с границы они могли быть заморожены и так далее. И вот, собственно говоря, это вот та самая, там, с одной стороны, это та самая база пассивов банков, которая там косвенно участвует в финансировании путинской военной машины, потому что банки под эти пассивы выдают активы на другом конце кредит. Но вот это вот та самая депозитная база, которая в том числе укрепила банковскую систему в нужный момент. Если все эти деньги быстренько изъять, то начнется банковский кризис, и это вот какая-то попытка расшатать ситуацию. В принципе, какие-то признаки банковского кризиса, такого банкрана, то, что называется, когда люди забирают деньги, мы видели в самом начале войны, когда, помните, курс...
1: Ушел за 100 долго,
0: ушел
1: на
0: за 100.
1: Несколько недель.
0: Но там дело было даже не в курсе, а то, что люди побежали в банки, и в первые, по-моему, пару недель из банковской системы ушло там около 2 триллионов рублей. После чего ЦБ поднял ставку до 20%. Это такой ушат холодной воды. Еще что он сделал? Он увеличил ставки по депозитам. И с точки зрения доходности тогда ничего не могло сравниться с депозитом. Ну, потому что 20% доходности на твои деньги ничего никто не даст. И вот последствия высокой ставки в этом смысле в том, что люди держали деньги на депозитах, и держать их на депозите там, с 20% доходностью, которая была еще в прошлом году, было достаточно выгодно. Поэтому понятно, что если все эти деньги разово и быстро начать изымать, то банки начнут шататься. Вот. И вот расчет таких фейков ровно на это. Но это фейк, то есть это вот как раз попытка вот спровоцировать ту самую банковскую панику.
1: Там еще речь идет о том, что будет введен фиксированный курс иностранных валют. Вот эти вещи, это, конечно, все из советского прошлого мы знаем. Это абсолютно невозможно?
0: Скажем так, это невозможно при действующем главе Центрального банка. Мое внутреннее ощущение, что Эльвира Набиуллина не готова обнулить свое безусловное достижение, то есть переход к плавающему курсу, переходом к фиксированному курсу первое. И второе, переходить к фиксированному курсу довольно сложно, когда у тебя половина резервов заморожены в Европе. Так что тут фейк, очень плохо продуманный фейк.
1: Ну, я почему вас спрашиваю, потому что вам, возможно, знакомы документы, которые ходят по ЦБ, как они выглядят, наверное, вы знаете, и, собственно, я вас спрашиваю об этом, потому что вы работали в ЦБ на момент начала полномасштабного вторжения в Украину. Вы помните вот эти дни, как в ЦБ, какие там были настроения в тот момент, когда первые российские ракеты начали падать на Киев и другие украинские?
0: Так везде шок, ужас. Ну, то есть все были шокированы, никого не предупреждали, никаких сценариев, что делать не было. Все были шокированы, все были в каком-то, ну, то есть это как бы сначала тут все замерли, потом схватились за голову, а потом, да, потом стали работать, потому что Россия отправила ракеты, Запад отправил санкции, и довольно быстро нужно было вот возвращаться в очень жесткую, ритмичную работу по возведению вот этого вот антисанкционного щита, которым занималось ЦБ и правительство.
1: Были ли тогда у кого-то из сотрудников ЦБ какие-то моральные противоречия, что, спасая, собственно, экономическую систему, люди продолжают войну?
0: Времени не было думать. И вся система, вся настройка системы, вот это вот технократическое управление экономикой, управление хозяйством была настроена таким образом, им не дали опомниться. Это, в принципе, не тот слой, который на индивидуальном уровне многие, большинство, очень тонкие рефлексирующие люди, но когда у тебя общее корпоративное целое, то тебе не дали опомниться, но ты был встроен вот в эту вот повседневность работы с утра до поздней ночи по тушению миллиона маленьких пожаров одной пожарной командой. Вот просто вздохнуть негде, присесть некогда,

0: потому что неизвестно было, что как и будет. И поэтому какая-то рефлексия, какая-то осознанность, мне кажется, пришла позже. Я в книжке пишу, что где-то в районе, когда случилась Буча, и вот для нобилитета точка невозврата была скорее она. До этого были еще какие-то иллюзии, что, может быть, они успеют быстро договориться. Никто не думал, что война продлится 4 года.
1: Но вы приняли решение о том, что вы не будете больше работать в ЦБ. Когда?
0: 24 февраля 2022 года.
1: Как объяснялась ваша мотивация?
0: Для меня война против Украины, полномасштабное вторжение, а не вот эти прокси истории, которые мы наблюдали до этого, стало тем трансформативным событием, которое буквально вытолкнуло меня из системы и отправило в свободное плавание. То есть я не планировала и ни эмиграцию не планировала. И всю жизнь работать с собой тоже такого плана не было. Но вот так вот уходить, это все война и связанный с этим и кризис идентичности потом. В моем свидетельстве о рождении написано, что я украинка, потому что мы вообще из советской семьи, где, вы помните, в советское время еще писали национальность, но я никогда себя не чувствовала частью украинского пространства, культурного и языкового. Я ездила к родственникам, но мы были одной большой советской семьей.
1: Вас пытался кто-то остановить в тот момент?
0: Нет.
1: А других людей, кто пытался уйти из ЦБ?
0: Насколько я знаю, вот прям остановить нет. То есть разные начальники относились по-разному, но мы же опять же говорим о том, что топовый уровень, то есть уровень председателя и ее заместителя, они остались на месте. А на уровне ниже, это можно было тихонечко уйти, не привлекая внимания санитаров, так сказать.
1: Угу. Как мне кажется, Эльвира Набиуллина пыталась привлечь какое-то внимание, потому что 28 февраля, я думаю, вы тоже помните эти кадры, она пришла и на совещание к Путину, и на пресс-конференцию, вся одетая абсолютно в черное. Почему она это сделала?
0: Наверное, лучше спросить. Здесь я не знаю, я не выбираю ей гардероб, не выбирала, но я подозреваю, что настроения были траурные, похоронные у всех. Я не знаю ни одного российского Нобеля, я не знаю ни одного члена российской элиты, которому бы нравилась война, который бы говорил, да, давайте пойдем воевать. И на тот момент шок, который испытывали все, Рамзан Кадыров какая-нибудь отдельная история, Евгений Пригожин, у него могла быть какая-то своя точка зрения по данному вопросу. Но эта война была немыслима военными, эта война была немыслима спецслужбами, эта война была немыслима экономистами, потому что это чудовищно нерационально, и эта война была немыслима парламентариями. То есть там группы так называемых хардлайнеров, которые такие, да, как сказал президент, так и будет. Они оформились значительно позже, чем вторжение. То есть они если мы хронологически посмотрим на ситуацию, у нас какие-то яркие хардлайнеры, председатель Государственной Думы Володина, который определился по этому вопросу, Дмитрий Медведев с его замечательным телеграм-каналом, дающим столько веселья и изумления читателям. Это все появилось значительно позже. Что говорит нам о том, что 24 числа эти люди испытали такой же шок, как и мы все. Просто дальше каждый использует свои адаптационные стратегии. Моя стратегия была уйти из системы и уехать. Стратегия каких-то хардлайнеров согласиться с этим. А дальше уже, чтобы унять конфликт в голове, потому что нельзя быть на словах, бесконечно на словах, нельзя быть за, а в глубине души быть против. Это требует колоссального напряжения всех внутренних ресурсов. Поэтому дальше уже поверили, уверовали и все прочее.
1: А поступок Набиуллиной, вам известно, его кто-то заметил, и вообще за такие поступки наказывают, выражение траура из-за того, что мы напали на соседнюю страну?
0: Но это же мы придумали, что это было выражение траура. Угу. Всегда можно сказать, что черное платье – это черное платье. А, опять же, зиговать никого не заставляли до где-то, 23-го года. До того, как через Донбасс стали протаскивать для очищения и артистов, и каких-то чиновников, до этого не обязательно было публично выражать свое отношение, хорошее или плохое. Просто можно было вот продолжать работать и в некотором смысле игнорировать вот этого слона в комнате. Никто не заставлял определяться. Например, вот известный эпизод с Игорем Шуваловым, который пришел на день рождения вице-премьера Дворковича в футболке с буквой «Z». 26 марта 2022 года. Угу. Это была личная инициатива Шувалова. Ему не позвонили никто из Кремля и не сказала, вот надо, значит, это переодеться. Вот, то есть это каждый сам определял свои стратегии выживания в вот такой вот истории в неопределенности. Что нужно там пойти присягнуть в Кремле, или нужно пойти выразить как-то публично. Ну, то есть это вот все язык сигналов. Но никого тогда не принуждали.
1: Посмотрим, как это будет дальше. У меня к вам остается один вопрос. Мы много о чем поговорили. И всех аналитиков, когда мы говорим вот о ситуации российской экономики, российской политики во время войны, я спрошу одно. К чему россиянам готовиться в течение ближайшего года? Как бы вы на этот вопрос ответили?
0: Я как бы не могу порадовать россиян. Я не хочу дать им каких-то ложных надежд, что все как-то исправится, все наладится, готовьтесь к худшему. Это как бы всегда ставить на черное – это наша выигрышная стратегия. К сожалению, такова реальность, что нужно не просто ходить в каске все время, но и покупать страховку от несчастного случая. Вот как бы ходите в каске, страхуйтесь от несчастного случая. К сожалению, пока ничего хорошего я вам сказать не могу.
2: С бывшей советницей Банка России беседовал журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров. Первую часть интервью, а также другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: Студия подкастов «Радио «Свобода».
4: Каким вам представляется будущее России?
5: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
6: Будущее России лучше, чем в Америке.
7: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
8: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
9: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
10: Власти стали очень по-взрослому относиться к детям. Силовики совсем не стесняются использовать очень тяжелые обвинения против подростков. Часто это происходит из-за провокаций. Не до конца понятно, со стороны кого эта провокация может происходить. Надеяться на то, что молодой возраст сделает какую-то скидку для ребенка в случае уголовного преследования, я бы не стал. Мы запустили кампанию, которая называется «Куда уходит детство?». Самое главное и основное, и самое ценное в этой кампании – это психологическая линия помощи.
11: Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
12: И я, Наталья Чемпаладова. Привет!
11: Несовершеннолетние в России все чаще становятся политзаключенными. Их судят и вносят в реестр террористов и экстремистов. И если отталкиваться от этого списка, то в 2025 году новых молодых террористов и экстремистов стало в 12 раз больше, чем в 2021. Помимо этого, на детей в школах и вузах постоянно давят пропагандой, уроками о важном. Их провоцируют мошенники, некоторым грозит призыв – Хватит это терпеть, подумали участники правозащитного проекта ОВД-Инфо и 1 июня объявили о запуске кампании «Куда уходит детство». Это кампания для родителей и подростков, которые сталкиваются с давлением государства. Вот о ней мы и поговорим сегодня с гостем нового выпуска подкаста, пресс-секретарем ОВД-Инфо Дмитрием Анисимовым.
13: По данным организации «Поддержка политзаключенных Мемориал», после начала в 2022 году так называемой специальной военной операции не менее 124 подростков привлечены к уголовной ответственности по политическим мотивам. Их обвиняют в диверсиях, поджогах и взрывах. А по данным медиазоны, за атаки на объекты инфраструктуры с начала войны в России задержано как минимум 240 человек младше 18 лет. Чаще всего подростков обвиняли в поджогах релейных шкафов, но в подсчет также включены случаи атак на вышки сотовой связи, трансформаторы и военные объекты вроде вертолетов и самолетов. Бывали и случаи отказа от возбуждения дел, поскольку подозреваемые не достигли возраста уголовной ответственности. По данным правозащитников, самому младшему из них было 11 лет.
11: Ну и в целом правозащитники считают, что значительная часть осужденных несовершеннолетних – это жертвы провокаций российских спецслужб. При этом им часто вменяют именно террористические статьи, чтобы обойти ограничения по возрасту. Исследователи мемориала отмечают, что, судя по изученным ими публикациям, подростки, как правило, не осознавали, что атакуют объекты, которые могут быть как-то связаны с войной, хотя следователи и суды приписывают им такую осведомленность. И часто российские власти обвиняют в вербовке подростков украинские спецслужбы. Некоторые, снятые несовершеннолетними видео поджогов, действительно появлялись в соцсетях украинской разведки. Но, по наблюдениям российских правозащитников, все-таки чаще всего провоцируют подростков именно сотрудники Федеральной службы безопасности или Центра Э. По официальным данным Российского статистического управления, которое еще до недавнего времени публиковало какие-то сведения о состоянии тюремного населения в России, в 2024 году количество несовершеннолетних осужденных уменьшилось на 6,5% по сравнению с 2023 годом. Однако с тех пор перестали какую-то статистику по заключенным публиковать, и сейчас непонятно, сколько подростков находится в местах лишения свободы. Однако часто можно видеть тревожные сообщения от правозащитников и в каких-то родительских сообществах, что все больше и больше детей, подростков оказываются в исправительных учреждениях по делам, связанным с обвинениями в терроризме, диверсиях, экстремизме. И, конечно, это сравнивают с последними, длящимися уже почти пятый год, военными действиями России в Украине. Скажите, пожалуйста, какие есть наблюдения у ОВД-Инфо по этому поводу, и действительно ли ситуация с подростками тревожная?
10: Вы очень точно заметили, что есть проблемы с данными. Действительно, Верховный суд скрыл статистику. Да и до этого статистика судебного департамента по некоторым уголовным статьям, например, о госизмене, о шпионаже, о террористическом акте не вызывала доверия. Наши коллеги из организации правозащитный первый отдел доказали, что эта статистика занижается местами в 1,5-2 раза. Причем не очень понятно, почему. Возможно, это попытка скрыть масштаб репрессий таких, а, возможно, силовики сами друг другу не доверяют попросту и не хотят из одного ведомства другому раскрывать настоящие объемы преследований. Поэтому мы действительно не можем с уверенностью говорить о том, как много молодых юношей и девушек находятся за решеткой по политическим мотивам или околополитическим обвинениям. Но есть разные косвенные данные, которые мы можем использовать, которые открыты, и они довольно ярко показывают, насколько опасная тенденция сейчас. Мы смотрим на данные из реестра террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг, это орган российской финансовой разведки, и он включает в этот реестр разных людей, довольно большой перечень причин, по которым можно туда попасть. Одно из них — это уголовное дело, но оно вообще, строго говоря, не обязательно. Там есть разные данные, в том числе дата рождения, еще кое-какая информация. Мы в целом знаем, как много несовершеннолетних людей там. Мы недавно попробовали провести сравнение между тем, как часто сейчас несовершеннолетние попадают в этот реестр, с довоенными годами. Увидели, что разница составляет 12 раз. Сейчас в этом реестре 707 человек — это несовершеннолетние люди. Причем есть из них совсем-совсем молодые мальчики и девочки, можно сказать. Около 200 из них нету даже 16 лет. Это люди, которых российские власти называют террористами, экстремистами наравне с теми, кто участвовал в терактах в Крокусе или в любых других подобных. И попадание в этот реестр, по сути, то, что мы называем гражданской смертью, очень сильно ограничивает возможности найти работу, получать какой-то доход, поступить в университет и вообще вести нормальную, самостоятельную финансовую жизнь. Учитывая, что это дети, то ситуация может быть еще хуже, потому что они зависят от взрослых. Взрослым иногда бывает сложно найти понимание. Поэтому мы поняли, что мы просто не можем игнорировать эту проблему. Кажется, ее масштаб стал настолько большим, что об этих делах говорят уже все, и всех очень тревожит это. Поэтому мы решили запустить такое отдельное направление, которое вообще никак не связано с нашей основной работой, с помощью политзаключенным, с борьбой с репрессиями. Это вот именно про помощь родителям и подросткам. Мы запустили кампанию, которая называется «Куда уходит детство?». Можно про нее информацию найти на нашем сайте ovdinfo.kids. Самое главное и основное, и самое ценное в этой кампании — это психологическая линия помощи. Мы вместе с правозащитным проектом «Первая линия» запускаем телеграм-бот с профессиональными психологами, которые готовы бесплатно и анонимно и безопасно консультировать родителей по разным вопросам. Может быть, вы как родитель уже столкнулись с тем, что ваш ребенок стал фигурантом уголовного дела, или вы понимаете, что к этому может подойти. Или вы переживаете за то, как ребенок столкнется с пропагандой войны в школе. Или вы переживаете, как начать разговор с ребенком о вот этих сложных темах, о войне, о контрактах в армии и о других. Можно туда обращаться, это полностью бесплатно, консультации в текстовом формате, специально, чтобы обеспечить больше безопасность, чтобы и вы, и мы были уверены, что никто не узнает, что вы приходили к нам с сенситивными вопросами.
11: Я нашла несколько имен тех людей, которые признаны уже политическими заключенными в России. Наверное, многие помнят, мы рассказывали историю Кевина Лика и Егора Балазейкина, Никиты Уварова. Может быть, вы нам приведете какие-то конкретные истории, наиболее показательные, чтобы родители понимали, за что вообще могут ребенка поймать и отправить в колонию на долгий срок? Что случается?
10: Мне кажется, тут, наверное, лучше описать в целом, какие механизмы российские силовики используют, чтобы такие дела заводить. Во-первых, часто это происходит из-за провокаций. Тут не до конца понятно, со стороны кого эта провокация может происходить. Мы знаем, что украинские спецслужбы используют провокации против россиян. Мы знаем, что мошенники используют провокации, чтобы вынуждать людей переводить себе деньги и одновременно с этим заставляют их совершать какие-то действия типа поджогов военкоматов и тому подобное. И, конечно, мы знаем, что российские силовики активно используют провокации. Более того, они этого не стесняются. Есть ряд дел, в которых прямо в материалах уголовных дел так и написано, что с ребенком общался сотрудник ФСБ анонимно под видом телеграм-бота или просто анонимного аккаунта. И это вот, да, была провокация, чтобы таким образом вывести молодого человека или девушку на чистую воду. Еще важный аспект — это преследование за антивоенные выступления. Они могут быть в интернете в виде постов, комментариев, видеороликов. Это могут быть какие-то действия офлайн, это могут быть обсуждения с одноклассниками. Недавно мы занимались историей ставропольской школьницы, которая стала фигуранткой уголовного дела. Она получила приговор, не связанный с лишением свободы, но у нее обязательные работы, за то, что в школе она наклеила на информационном стенде плакат. Это настоящее, полноценное, очень взрослое уголовное дело, которое будет достаточно серьезно влиять на жизнь этой девушки. Это разнообразные юридические ограничения, это стигма большая, это большая проблема из-за сущего пустяка. И надо не забывать, что российские силовики продолжают активно мониторить соцсети, продолжают особенно активно, истерично следить за тем, что происходит с молодежью, потому что индоктринация молодежи — это какая-то такая важная, сродни фетишу вещь для российской власти, все эти уроки о важном, реклама контрактов по СХБПЛА, разные активности типа плетения маскировочных сеток, писем солдатам и всего прочего очень активно используются в школах. Какие-то вот проявления антивоенных настроений могут быть замечены и могут создать нехорошие последствия. Поэтому мы хотим не давать каких-то универсальных советов или не показывать конкретные кейсы, говорить, что бойтесь конкретно вот этих проблем, а скорее поразбираться в каждой ситуации индивидуально. Где-то, может быть, родителям будет важно открыто и спокойно поговорить с ребенком о том, какие есть границы дозволенного в разговорах дома и в школе. Дети современные, к сожалению, довольно быстро учатся понимать эти границы и различать обстановку дома, где можно говорить о каких-то темах, и обстановку вне дома, где какие-то темы лучше не подсвечивать. Так как мы говорим про школьников и про школы, которые активно занимаются пропагандой войны, мы обычно советуем как-то попробовать спокойно и конструктивно говорить с учителями, но в качестве крайних мер быть готовым и к смене школы или даже к переходу на домашнее обучение. К сожалению, это может быть для кого-то единственная опция. Нет здесь, кажется, универсальных советов. Мы знаем, что родители испытывают тревогу по большому количеству вопросов. Они не обязательно могут быть связаны с уголовными делами. Кто-то боится, что их сын попадет под призыв. Тем более, что сейчас вузы очень устражают правила сессии и так далее, чтобы легко можно было вылететь, набрать долги. При этом одновременно активно рекламируют контракт, войска была и тому подобное. Кто-то может переживать из-за того, что ребенок сталкивается с травлей и буллингом из-за антивоенной позиции или из-за преследования своих родственников. Мы понимаем здесь, что нельзя как-то взять и очертить четко эту проблему. Она действительно очень объемная, очень широкая, очень разнообразная, проявляется в разнообразных вопросах. Поэтому мы вот как раз хотим дать родителям возможность поговорить по широкому набору тем, в том числе, даже если прямо сейчас никаких рисков нет, но есть переживание, что ребенок может с чем-то нехорошим столкнуться.
13: А была ли какая-то история или какой-то набор новостей, которые, собственно, привели к тому, что вы, как правозащитная организация УВД-Инфо, решили сделать такую кампанию по поддержке детей, родителей? Просто, насколько я понимаю, это все-таки не самая очевидная сфера интересов УВД-Инфо. Что стало таким триггером или просто накопилась какая-то масса критическая, которую уже невозможно было игнорировать?
10: Действительно, накопилась критическая масса новостей, вопросов, переживаний, данных о том, что власти стали очень по-взрослому относиться к детям. Все эти ценности семьи, защиты ребенка и другие декларативные вещи, которые государство как бы ставит во главе угла, на самом деле, конечно, игнорируются, и силовики точно так же обращаются с несовершеннолетними людьми, как со взрослыми, точно так же нарушают их права, игнорируют их проблемы. И поэтому мы поняли, что это, видимо, тот случай, когда нам придется расширить область нашей деятельности, потому что дальше игнорировать это уже нельзя, и нужно что-то делать. Это не первый раз, когда мы занимаемся этой темой. В прошлом году, тоже летом, мы занимались кейсом Ани Журавлевой. Это школьница, которой было 14 лет, когда она попала за решетку по сфальсифицированному уголовному делу. Собственно, она состояла в чате таких же подростков, которые обсуждали разные темы, в том числе поднимались вопросы нападения на школы Колумбайн и похожих случаев, но не с точки зрения повторения этого опыта. Скорее, как мы знаем от Ани, от ее близких, что она просто интересовалась этим, потому что не понимала, как это вообще могло случиться. Она купила в обычном ларьке маленькую петарду, которую все подростки под Новый год взрывают под ногами у прохожих. Отрезала от нее треть, маленький кусочек подожгла на пустыре, сняла на видео и вот отправила в этот чат. Просто такой детский поступок без какого-либо смысла за этим. И силовики подумали, что тем самым она готовит нападение на школу и, более того, является членом вот этой несуществующей террористической организации «Колумбайн» из ряда вот этих международных несуществующих организаций, которые российские власти придумывают. Она попала за решетку, находилась в СИЗО для несовершеннолетних, но ей очень не повезло с сокамерницами, которые всячески издевались над ней. В том числе они применяли к ней сексуализированное насилие, избивали ее, в конце концов довели до попытки суицида, и после этого она попала в психиатрическую больницу, но через несколько месяцев вернулась в ту же камеру. И руководство СИЗО отказалось принимать хоть какие-то меры, чтобы помочь Ане Журавлевой в другую камеру перенести, вмешаться, поспособствовать заведению уголовного дела на сокамерниц, потому что вообще-то состав здесь имеется. Мы поняли, что остается единственный способ реагирования в таких ситуациях — это публичный скандал, большая общественная кампания с возмущением, которая получилось донести с помощью прямых обращений от наших читателей в управлении ФСИН. И в итоге ситуацию пришлось поменять. В рамках кампании за Аню вступались разные известные личности. Александр Розенбаум даже за нее свидетельствовал. Поэтому получилось добиться того, чтобы ее перевели на домашний арест с содержания под стражей. Она даже смогла сдать выпускные экзамены в 9 классе. Там, кажется, результат был скорее удовлетворительный, но это уже какое-то достижение. И вот эта история победы, одна из нескольких сотен, дала нам понять, что надо действовать дальше и придумывать, как мы можем это масштабировать и помогать другим детям и их родителям.
13: Ну и, кстати, дело Ани Журавлевой продолжается. К счастью, ее уже не обвиняют в участии в террористической организации, но у нее остается обвинение в приготовлении к убийству двух и более лиц. По состоянию на апрель этого года предварительное следствие завершено, и, вероятно, дело уже передали или вот-вот передадут в суд. И кроме того, как отмечают правозащитники из команды «Против пыток», не без труда, но удалось добиться возбуждения уголовного дела против сокамерниц Ани, дела эти об истязании и насильственных действиях сексуального характера. Сейчас по ним активно ведутся следственные действия, но привлечь к ответственности должностных лиц пока не удается.
14: Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Прервемся на важное объявление. Все подкасты «Радио Свободы» переехали с главного канала в YouTube «Радио Свобода» на специальный канал, который называется «Свобода Лайф». Там можно слушать весь эфир «Радио Свобода», все подкасты и, конечно, ваш любимый подкаст «Человек имеет право», который ведем я, Марьяна Тарачешникова.
13: И я, Наталья Чемпаладова. И сегодня мы говорим о преследовании несовершеннолетних в России по политическим мотивам и о кампании «Куда уходит детство?» от ОВД-Инфо для родителей и подростков, которые сталкиваются с давлением со стороны государства.
14: Я уверена, что большинство родителей российских, которые более-менее интересуются правом, знают, что в России, в принципе-то, уголовная ответственность наступает с 16 лет, и очень-очень редко за какие-то страшные, пристрашные только преступления она начиналась с 14. В какой момент российские власти решили расширить вот этот вот круг ответственности для подростков по делам, за которые их могут уже в 14 лет отправить в изолятор?
10: По некоторым статьям, тяжким, особо тяжким, эта ответственность действительно наступает раньше. И вот, как мы видим на примере этого случая с Аней Журавлевой, так и произошло. Силовики совсем не стесняются использовать очень тяжелые обвинения против подростков, как и вообще против любых людей. Мы в конце 25-го года выпускали большой отчет о том, как выглядели репрессии за 25-й год, и одна из тенденций, которая там тоже ярко проявляется, это ужесточение преследований. Силовики чаще используют более жесткие статьи, растет средний срок отправки в колонию, все меньше людей в качестве меры пресечения получают не содержание под стражей, все больше оказывается в СИЗО. То есть происходит ужесточение, происходит оно планомерно по разным статьям, и очевидно, что останавливаться оно не будет. Может быть, через какое-то время еще несколько статей пересмотрят и смогут начать преследовать подросткам по ним из 14 лет. Надеяться на то, что молодой возраст сделает какую-то скидку для ребенка в случае уголовного преследования, я бы не стал. Скорее нужно понимать, что силовики будут вести себя по-взрослому, в том числе, может быть, будут применять пытки, будут угрожать и другими разными способами нарушать права детей и их родителей.
13: По вашим наблюдениям, можно ли говорить о том, что существует такая тенденция сейчас преследования, давления со стороны государства на детей как-то целенаправленно, или это все в целом укладывается в какую-то общую картину репрессий, и дети занимают в этом пропорциональную долю?
10: Я думаю, что пару лет я бы сказал, что действительно это выглядит, кажется, как общее увеличение объема репрессий, жертвами которых становятся и несовершеннолетние, и пожилые, и мужчины, и женщины, и представители разных профессий, все, ну, в какой-то более-менее равной пропорции. Но сейчас мы видим совершенно точно, что силовики считают несовершеннолетних такой отдельной важной целью. Может быть, потому что их легче провоцировать, потому что легче войти к ним в доверие. Может быть, потому что индоктринация, образование и пропаганда среди школьников играют очень важную роль в работе властей с подрастающими поколениями. Для них невероятно важно, чтобы в школах, в университетах не было никаких проявлений антивоенных, никаких оппозиционных высказываний, ничего подобного, потому что дети, они же легко поддаются на эти крючки, и, видимо, российские власти думают, что чуть что могут подрастающее поколение потерять, если они отпустят их из ежовых рукавиц. Может быть, здесь есть какая-то другая причина. Мы, к сожалению, не можем посмотреть, что находится в головах у людей, которые принимают эти решения. Мы не можем с ним поговорить, задать вопрос, почему они преследуют детей так много. Но какая-то логика, видимо, за этим стоит. В любом случае, эта тенденция более чем реальная, и, к сожалению, она все больше и больше проявляется и, возможно, будет еще расти дальше.
14: Скажите, пожалуйста, а вам известно, что происходит с семьями? Вот ребенка объявили террористом, экстремистом, диверсантом. Что происходит с его родителями после такого обвинения? Их тоже начинают как-то тревожить, приходить к ним с проверками. Ну, понятно, они пережили обыски наверняка, пережили следствие, судебный процесс. Но дальше что происходит с семьей? Всю семью берут на карандаш или на этом, собственно, на приговоре дело заканчивается, и дальше семья уже только борется за то, чтобы там ребенок мог по возможности выйти условно-досрочно или был там одет, обут и обеспечен необходимыми лекарствами, и вот на этом все заканчивается или нет?
10: Мы сейчас, кажется, не знаем о случаях, когда родители тоже становились фигурантами уголовного преследования. Скорее, действительно, они переживают уголовное преследование вместе с детьми в виде обысков, допросов, в виде, может быть, каких-то проблем на работе и так далее. То есть это все сопутствующие уголовному преследованию проблемы, с которыми могут сталкиваться родственники политзаключенных, не обязательно политзаключенных молодых. Сопутствующие проблемы могут принимать разный вид. Это в некоторых случаях какие-то неприятные столкновения с силовиками, обыски, допросы, визиты полицейских, звонки из полиции. Это может быть какое-то неформальное давление в виде увольнений или лишения премий. Это может быть порча имущества в некоторых случаях. Мы знаем, что некоторые близкие политзаключенные столкнулись с тем, что кто-то их машину поджег, или кто-то дом поджег, или что-то еще случилось. родственники и близкие политзаключенных иногда тоже от политического преследования страдают. Кстати, еще важно сказать, что политическое преследование – это дорого для семьи. Надо платить за адвоката, что совсем не дешево, особенно на этапе следствия, когда защитник должен часто посещать подзащитных или ездить куда-то в удаленные места, где находится СИЗО или колония. Плюс человека за решеткой нужно содержать, потому что условия бытовые, как правило, за решеткой ужасные. Может не хватать теплой одежды, могут не выдавать лекарства, питание ужасное. Если близким хочется эти бытовые условия исправить, то нужно платить. И это тоже бывает недешево. Поэтому на семьи ложится большая финансовая нагрузка. И мы это понимаем, и уже давно тоже пытаемся как-то развивать вот это направление гуманитарной помощи. У нас есть проект «Бюро передач», который помогает собирать деньги именно на разные гуманитарные сборы, на передачи с едой, с предметами бытовой гигиены, с книгами, с одеждой, с лекарствами, с какими-то предметами для хобби. Мы помогаем оплачивать поездки на свидания, потому что часто колонии находятся далеко от населенных пунктов, добраться туда — это отдельное путешествие, которое обычно недешево стоит. Помогаем делать переводы на финсчета людей из решетки, чтобы они могли там, в тюремном ларьке, себе что-то покупать.
14: Где деньги вы на это все берете?
10: Мы собираем деньги с помощью краудфандинга. Это не просто экономические проблемы в российском обществе и то, что власти усложняют способы переводить нам деньги, но мы все еще этим занимаемся. Кстати, нам донатить все еще безопасно, несмотря на то, что мы иноагенты. В прошлом году, в ноябре, российские платежные системы без объяснения причин отказались с нами работать, и мы потеряли главный источник доходов. Это больше 12 тысяч регулярных доноров, которые переводили нам деньги в рублях, но благодаря поддержке людей смогли восстановить почти наполовину объем пожертвований с иностранных карт. Можно в этом поучаствовать, можно сделать нам пожертвования с иностранных карт, лучше подписаться на регулярные пожертвования, чтобы мы могли в долгу планировать нашу работу, понимать, можем ли мы брать новые дела и так далее. Нам можно все еще донатить деньги в рублях на платформе заодно. Мы эти деньги не получаем, они идут напрямую на адвокатов, на передатчики, на работу сервисов типа «Весточки», которые помогают отправлять письма. Вся информация о том, как нас можно финансово поддержать, есть у нас на сайте. Если вы можете в этом поучаствовать, мы будем очень вам благодарны.
14: Скажите, уже, наверное, в заключение, вот ваш этот проект OVD Kids рассчитан на какой-то определенный срок, или вы пока его рассматриваете как долгосрочную такую историю, ну, до тех пор, пока более-менее обстановка, связанная с преследованием подростков в России, не изменится к лучшему?
10: Это для нас экспериментальное направление. Мы раньше этим не занимались, поэтому мы пока что запускаем кампанию с 1 июня, с Дня защиты детей, до конца лета, до конца августа, но мы планируем летом расширять разные активности в ней. Мы думаем о разных способах, как сделать для властей преследование несовершеннолетних более сложным, менее комфортным, да, менее дешевым. Один из аспектов таких преследований — это использование провокаций, которые, конечно, никак не расследуются. Логика силовиков такая. Есть некий провокатор, который предложил молодой девушке, например, совершить поджог военкомата. Девушку ловят, делают фигурантом дела, отправляют за решетку, а про провокатора они как будто забывают. Понятно, потому что иногда это, собственно, человек, сидящий у следователя, ну, грубо говоря, в соседнем кабинете. И мы хотим, чтобы власти не могли так сквозь пальцы смотреть на эти провокации и были вынуждены в обязательном порядке их расследовать.
14: Пресс-секретарь ОВД «Инфо» Дмитрий Анисимов был на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
13: И я, Наталья Джампаладова.
15: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибриал.орг» и «Севриал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
16: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. гость программы «Культурный дневник» – писатель Илья Данишевский. И мы будем говорить о его романе «Дамоклова техно», который вышел в издательстве «Freedom Letters». Иммигрант из России Макс, главный герой этой книги, заводит в Германии любовные отношения с человеком, который в то же время является зловещим персонажем игры «Страх и голод», покет-кэтом, убивающим детей. Мы оказываемся в беспросветной вселенной ужаса, где за каждой дверью таятся беспощадные злодеи. То есть фактически остаемся в мире, который раскрылся перед нами 24 февраля 2022 года.
17: Илья, если бы 10 лет назад мы с вами встретились, например, в Московском бюро «Радио Свобода», и я представлял вас нашим слушателям, я бы сказал, что вы модный столичный издатель, который придумал очень много, в частности, публицистическую серию «Ангедония», но вот 10 лет прошло, и сейчас мы будем говорить о вашем романе, который вышел за рубежом, в томиздате, как раньше говорили. А сейчас я вам звоню в Кёльн. Что произошло в вашей жизни за эти годы? Конечно, всего не расскажешь, но так пунктирно. Вы покинули издательство АСТ до начала войны, да?
18: Да, я покинул издательство АСТ до начала войны. Потом я работал в центре Вознесенского. Его я тоже покинул до начала войны. Ну, а потом началась война, и все. Дальше я оформлял визу. Ну, то есть это было еще до мобилизации.
17: И уже, стало быть, 3 года живете в Германии?
18: Ну да.
17: Я посмотрел на сайте издательства АСТ, что осталось от того, что вы издавали, и вижу, что они очень старательно подчистили врагов народа, но какие-то все равно проскальзывают там намеки на то, что было. Скажем, рекламируется книга Невзорова. А самой книги-то нет, потому что он теперь один из главных врагов народа. Ну, давайте вспомним вот этот ваш издательский опыт, как вы пришли вообще в литературный мир, и что он вам дал?
18: Разочарование, в первую очередь, конечно. Ну, то есть это вообще мой главный опыт эмиграции, что надо было заниматься другим всю свою жизнь.
17: Другим, в смысле, не литературой?
18: Ну, литературой каким-то другим совершенно способом. Но, в общем, если ты всю какую-то сознательную жизнь вкладываешь в одну коробку, и потом эта коробка оказывается черным ящиком, в общем, весьма логично разочароваться в этом, ну и в самом себе.
17: И, кстати, в вашем романе ведь это тоже одно из главных чувств неуверенности, разочарования, тревоги. Я бы даже сказал, что книга перенасыщена тревогой. Такая книга, как «Бесконечная паническая атака». Все иррациональные и рациональные страхи сконцентрированы на ее страницах.
18: Ой, видимо, не знаю, я с этим не могу согласиться. Мне
17: нет?
18: Кажется, книжка как раз... Ну, она писалась совершенно не из этих эмоций. Ну, то есть она не писалась как рефлексия о тревоге. Ну, то есть понятно, что я использовал какие-то эти мотивы, но в основном это то, как я видел новостной поток, поток социальных сетей, да, и вот эту рефлексию. Но для меня самого скорее нет. То есть эмиграция для меня стала довольно очистительным таким процессом. То есть я скорее почувствовал себя после эмиграции лучше, чем чувствовал себя в последние годы до эмиграции.
17: Это редкий случай. Как вам это удалось?
18: Ну, не знаю, мне кажется, не настолько редкий. Ну, то есть я знаю достаточное количество людей, которые чувствуют так же. Ну, что они сломали через колено свою реальность. Теперь перед ними появляется возможность создать новую реальность. Возможно, она не создастся. Но, в общем-то, там в последние годы становилось понятно, что такое будущее не создастся. Но при этом было непонятно, как работать с самим собой, как пересобрать самого себя. То есть ощущение уже было, а никакого плана или такого метода, мне кажется, не существовало радикально пересобрать себя.
17: То есть опыт эмиграции, вынужденный опыт пересборки, да, своей собственной психики?
18: Да, конечно. И языка. Я практически не использую русский язык. Ну, как использую, конечно. Но, в общем, мне не так много здесь русскоязычных контактов. То есть это не Берлин.
17: Ну, ваш герой как раз мучается от того, что он не может говорить со своим бойфрендом по-немецки.
18: Ну, они говорят на английском. В общем, обоим этого хватает.
17: значит, Макс, о котором мы уже заговорили, я не знаю, можно ли назвать его вашим альтер-эго, он получает на 2 месяца место в резиденции в Германии. Это резиденция для художников, герой антивоенный художник, и переживает сложный любовный роман. Очевидно, здесь есть какие-то отражения событий в вашей жизни. Очевидно, эта резиденция тоже как-то писалась с реальностью. Да?
18: Ну, конечно, я начал писать это в резиденции, потому что это оказался такой очень сложный опыт. То есть это же место, куда тебя запирают, и оказываешься среди этих пасторальных лугов, и все, больше дальше не происходит из них ничего. Была ранняя весна, было очень холодно, еще был снег, вокруг были леса и поля. Но все внутреннее содержание резиденции, конечно, было совершенно другим.
17: Я понимаю так, что вы очень много играли в компьютерные игры, незнакомые мне, и, наверное, читателю, который хочет проникнуть в мир романа, стоит некоторые из этих игр изучить, по крайней мере, их персонажей, знать, например, игра Fear and Hunger. Расскажите, пожалуйста, об этой символике романа.
18: Ну, она там, в общем-то, игра пересказана, мне кажется, там даже заспойлерена концовка. Ну, это игра про людей, которых отправляют в некую темницу бесконечными этажами вниз, наверное, до центра Земли, из которой нет выхода. Вот. Они мучаются заточением, мучаются голодом, мучаются страхом и совершают друг с другом разные законные вещи. Это такое, наверное, культное средневековое фэнтези.
17: Помимо игр, есть, конечно, очень много литературных ассоциаций, аллюзий. И некоторые, я думаю, я вычислил, скажем, есть явно тень Саши Соколова в главе про самоубийцу. Да? Есть, безусловно, какие-то отголоски Ильи Масодова, кстати, единственное имя русского писателя, которое упоминается в книге. Но мне показалось, что значительное влияние на вас оказал Тони Дювер, и его роман «Вычерный пейзаж». Кстати, он запрещен сейчас, как и Невзоров-то, Роскомнадзором, и заблокирован на территории России, особенно часть про вот этот вот замок, которым управляет баронесса. Это явно вдохновлен Тони Дювером, да?
18: Нет, это вдохновлен Ольфридой Геленек, наверное, похотью в большей степени. Но не декорация, а скорее языковая реальность, да, как язык и насилие переплетаются. Ну, то есть я в своей голове удерживал, наверное, и думал много об Геленек, и перечитывал. Ну, так я нахожусь, в том числе, в немецкоязычной, да, реальности сейчас. И для меня это актуально. Ну, в том числе «Лесной царь» Турнье.
17: Безусловно, конечно, я тоже думал о «Лесном царе».
18: Угу. И там, кажется, есть, когда там об этом прямой говорит.
17: Ну да, Феликс – это «Лесной царь», можно сказать, что это да, и да. Отражение Жиля Дере, да?
18: Ну, конечно, как собиратель детей. Но при этом как бы история с собиранием детей буквально цитируется, собственно, из «Фиранхангер». Ну, то есть там же есть сцена, где Макс гуглит, находит это, то есть это является цитатой из действительно первой ссылки в Гугле, которая, ну, если сейчас загуглить, «Покеткат».
17: «Покеткат», да?
18: Да. Ну, в игре у него нет, скорее, личности, это просто торговец, который меняет что-нибудь на отрезанные части тел детей. И ему можно продать девочку, которую ты находишь. Потрясающая игра.
17: Значит, Геленек переплетается со средневековым фэнтези.
18: Да. Ну, как сама идея книжки была. Мы были, собственно, в этой резиденции с Таней Пёникер, которая иллюстрировала мою предыдущую книжку для немецкого издания. И мы хотели изначально с ней сделать иллюстрации картам Таро, и, соответственно, что я напишу тексты, которые соотносятся с Таро, а она сделает иллюстрацию. Ну и, соответственно, все тексты этой книжки – это половина колоды Таро, потому что вторая половина я ее изъял, потому что мне не понравилось результат.
17: То есть каждая глава соответствует карте Таро?
18: Да, и там внутри этих глав эти символы как бы простроены.
17: Вот этого я не заметил.
18: Я вытащил оттуда половину колоды, я не стал оставлять вот эти ремарки, какой текст соотносится с какими арканами.
17: Раскрываются какие-то новые карманы этого романа, потому что это роман со множеством карманов. И если продолжать метафору с этим покет-кэтом, некоторые карманы совершенно замечательные, завораживающие, я бы сказал. В частности, мне очень понравилась глава про мальчика, которого похищает маньяк и привозит на свою дачу, которую зовут Машка-рассказчица, и заставляет, как Шахерезаду, рассказывать истории. Вот это одна из последних глав книги. Расскажите о ней.
18: Ну вот этот как раз текст я хотел сделать у второй большой истории, которая пронзает всю книжку вместе с историей Макса. То есть это планировалось на 3 аркана. Но после я решил, что все можно редуцировать. И вообще можно все редуцировать. И, соответственно, я из книжки вырезал больше даже половины. Но мне как раз, в отличие от истории Макса, которая, мне кажется, абсолютно детерминирована, и у него выхода нет. Ну, то есть это история про преступление, в общем. Но она писалась так. Надо написать детектив, который закончится убийством ребенка. То эту историю я писал, не зная, чем она может закончиться. И специально простраивал этого мальчика как какого-то человека, за которого я могу переживать. То есть там, в отличие от всех остальных текстов, используется совершенно другой язык. То есть совершенно по-другому с ним работаю. То есть я специально делал такой интерактивный механизм для самого себя. Я не знал, чем это кончится. Ну, так же, как никто из них не знает, чем это кончится. И двигался совершенно не зная, какого этого может быть завершение. Но потом я понял, что любые завершения совершенно банальные, они просто не нужны. Он может спастись или может умереть, что, в общем-то, одно и то же. Потому что как бы спасает после такого не очень понятно, как и в какой форме продолжать жить.
17: Ну, Шахерезада, в конце концов, спасается.
18: Ну, такая книжка уже есть, это «Мизери» Стивена Кинга. Там он тоже спасается. И, собственно, там в эпилоге описано, что можно было и не спасаться. Все, что следует после подобного спасения, абсолютно лишено смысла и все равно плотно связано с этим опытом.
17: А вы чувствуете себя спасенным от чудовища, которое сейчас поселилось в России?
18: Нет, конечно. Несмотря на то, что у меня нет российского загранпаспорта, и у меня серый паспорт, нет. Я все еще несу это гражданство в себе и на себе. Но о какой свободе может идти речь?
17: Ваш герой Макс периодически думает, что он вынужден будет рано или поздно вернуться в Москву. У вас тоже есть такое ощущение, что это рано или... что вас затянет туда-обратно?
18: Нет, такого ощущения нет. Но в его случае как бы действительно так, так как он тратит все свои силы на размышления о прошлом. Да? Он же вообще не задается вопросом, как предотвратить это возвращение. Ну и вообще весь текст о прикованности к этому прошлому, о невозможности от него оторваться. Ну, в том числе даже про отсутствие приложения усилий, чтобы оторваться от этого. Он ведь не делает совершенно ничего. Ну, он описывает, что он и раньше, и находясь в России, он делал абсолютно ничего. И сейчас он делает абсолютно ничего.
17: То есть в этом случае нельзя между вами поставить знак равенства?
18: Нет, вряд ли.
17: Вы делаете все, чтобы не вернуться?
18: Ну, я не думаю, что я делаю все, но я прикладываю какие-то усилия к этому. Но так я этого совершенно не хочу.
17: Еще одна важная глава или карман этой книги связан с персонажем, который переживает конверсионную терапию. Это абсолютно фантастический сюжет, но как бы связанный, условно говоря, с нынешней войной и с репрессиями, потому что он гомосексуал, и он получает кровь погибшего на войне солдата, чтобы стать его заместителем для его жены. И это целая программа. Расскажите, пожалуйста, об этом кармане.
18: Ну, начался с того, что я пытался работать с чатом GPT. Ну, так как весь текст посвящен тому, что да, при подобной конверсионной терапии человек должен взаимодействовать с искусственным интеллектом. И я пытался его адаптировать к тому, чтобы он преодолел свои цензурные барьеры. Так, с самого начала, когда мы думали о Таро, мы хотели использовать искусственный интеллект, потому что как бы, это логично, вроде бы, это настолько архетипичная система, что искусственный интеллект должен прекрасно с ней работать. Но оказалось, нет, так как у него есть огромное количество цензурных запретов на разговор о сказочных сюжетах, потому что сказочные сюжеты часто соприкасаются с насилием над детьми. И чату GPT запрещено об этом говорить. И мы разными способами пытались проломить вот этот вот барьер, И, в общем-то, это получается. Можно после некой тренировки заставить его ослабить свою цензуру. Но к этому моменту, когда это получилось, это стало совершенно скучно. Но у меня остались какие-то тексты, которые он начал порождать. И, собственно, я использовал эти фрагменты этих текстов в этом рассказе. А как связано с конверсионной терапией, мне кажется, это вообще пришло из какого-то фейкового новостного повода, что Россия хотела бы такое делать. В общем-то, дальше все это мгновенно для меня слилось в одно целое. Но и в том числе там же важный момент, что он сам хочет этой конверсионной терапии. То есть герой ищет максимально эффективный и быстрый способ интегрироваться в новую российскую реальность. Его не принуждают к компромиссу, но он хочет совершить максимально эффективный и быстрый компромисс. Ну, таких людей я тоже знаю.
17: Мы все их знаем, и некоторые из них довольно успешно вписались в новую реальность, несмотря на то, что они должны были бы быть вычеркнуты из нее.
18: Ну так и у него конверсионная терапия, в общем-то, получилась. Не со слишком прогнозируемым итогом, но, в общем-то, все получилось.
17: Русская квир-литература. Существует ли, интересно ли вам, чувствуете ли вы себя частью какого-то движения?
18: Нет, себя не чувствую, потому что, мне кажется, ни квир-оптика, ни социальная квир-проблематика не является предметом моих текстов. Ну, то есть она там отражена, но я ее никак не проблематизирую, никак не пытаюсь решить. А так, естественно, существует. Но непонятно, как о ней мы сегодня можем говорить, когда огромное количество этих людей все еще находится в России. Может быть, они небезопасны.
10: Думаю, что она существует, конечно.
17: Существует как нечто достойное описания.

0: феминистскую оптику, да, квир-оптику, ну, по крайней мере, желание инклюзивности и так далее. Ну, так это современная литература молодых людей про молодых людей. И в основном переводная.
1: Что вы читаете сейчас? Немецкую литературу преимущественно? И чувствуете ли вы себя уже отчасти немецким писателем?
0: Нет, я не могу чувствовать себя немецким писателем, так как я не пишу на немецком. И мое соприкосновение с немецкой литературой довольно нарциссично сейчас, так как я плотно занимаюсь переводом этой книжки на немецкий, и это оказалось очень сложно и странно, потому что многие контексты совершенно непонятны немецкому читателю. Мое соприкосновение с немецкой литературой — это мое соприкосновение с переводом собственного текста на немецкий. В первую очередь. Mm-hmm. Читаю. Сложно. Я довольно много читал нонфикшена и поствоенной немецкой литературы в том числе, да? Ну и вообще попытка... Ну, то есть, это какая-то первая очень попсовая, в общем, желание сравнить эти опыты, да? То есть я читал какого-то Томаса Манна и все прочее. Ну, как и все остальные. И потом все эти 3 года все это все цитировали в социальных сетях.
1: Ваша книга на русском языке вышла в прекрасном эмигрантском издательстве Freedom Letters. У вас, как у бывшего сотрудника самого крупного российского издательства с многотысячными тиражами, своей системой распространения, огромным товарооборотом, какое чувство вызывает вот эта вот иммигрантская книгоиздательская и вообще литературная жизнь? Сожаление, умиление, может быть?
0: Нет, ну если мы вообще как бы вычеркиваем вопрос, что происходит война, да, и каждый день умирают огромное количество людей, да, русские ракеты летят в Украину, само по себе, мне кажется, для литературы это улучшение, да, то есть отход от монопольных издательств, да, перенос в другую плоскость самого себя, придумывание на ходу, как это распространять, что писать, о чем говорить, как говорить со своим читателем, как до него дотянуться, в общем-то, это... Меня это сказывается положительно на тексты и на их распространение. Но, в общем-то, я не то чтобы об этом много думал, потому что, в первую очередь, само существование войны, и то, как это разворачивается каждый день, в общем, привлекает больше моего внимания.
1: Ну да, можно сказать, или это будет очень вульгарная такая трактовка, что вот это бесконечное насилие над детьми, которое происходит в вашей книге, это вот насилие как бы военное, да, то есть мы все превратились в детей, которых преследует некий маньяк.
0: Мне кажется, скорее, и там в книжке об этом напрямую сказано, да, там же сказано, что Макс хочет написать серию о истоках насилия, да, ну, то есть есть колода Таро, это всеобъемлющее вообще, вот что от А до Я, что существует в каком-то дискурсе, он хочет написать истории о истоках русского насилия. А война все-таки это последствия. И эти тексты, мне кажется, скорее рассказывают о том, как люди к этому приходят, как они это легитимируют, то есть через их жизненный опыт, и как они после весьма нормализируют войну. То есть они не жертвы. Я не воспринимаю своих героев, ну, кроме, собственно, последнего текста, как жертв этого процесса. Они акторы. Ну, это да. Они вливают в себя кровь русских военных. Это вообще-то они убивают детей.
1: То есть мы приходим к вечному вопросу из Фейсбука о коллективной ответственности?
0: Нет. Это конкретные истории про конкретные людей и как они к этому приходят. И там специально нет практически буквальной войны. То есть я пишу о психологическом состоянии людей в России. Может быть, не в Москве. Кстати, в основном не в Москве или в подмосковных городах. Как они к этому приходят? Здесь я использую свой опыт, конечно, вспоминая школьные годы, еще что-то. То есть тут феномен абсолютной нормализации насилия. Я думаю, и это опыт, который могут разделить очень многие. То есть через это вообще все приходит к тому, как есть оно сейчас, да? И почему это настолько нормализовано? То есть для меня одни из самых шокирующих текстов вообще о России сейчас были расследования или интервью про людей, которые подписывают добровольное соглашение, почему они хотят пойти туда. И очень многие из них говорят, что они просто чувствуют свою жизнь разломанными, и просто почему бы нет? Почему бы не трансгрессировать себя через это? То есть они описывают свою жизнь как абсолютно ненужную им самим, и поэтому они готовы идти добровольцами. И таких текстов достаточно. Их интервью достаточно.
1: В чем причина? Это чисто русский феномен?
0: В данный конкретный исторический момент это чисто русский феномен, конечно. Эта война происходит по инициативе России. Мы не знаем, как было в каких-то других координатах. Но и вот у меня это вопрос про ценность человеческой жизни и как люди ощущают ценность своей жизни. Цена человеческой жизни в России очень

0: низкая. И власть очень хорошо заставляет людей чувствовать это.
1: Ну и кроме всего прочего, это ведь бесконечный сюжет о жизни с маньяком, отраженный во множестве художественных произведений, в частности, в кинематографе. Если мы вспомним Николаса Рея «В укромной комнате», где красавица думает, что ее возлюбленный Хамфри Богарт убил девушку. «Груз-200», наверное, тоже. Это же вечный, вечная история про жизнь с маньяком. То же самое у вас «Макс и Феликс», да? И влечение к этому маньяку неотвратимое, и ужас от того, что он творит.
0: Ну, если ты считаешь, что жизнь стоит очень мало, это значит, что ты воспринимаешь, что у тебя практически нет путей к вступлению, у тебя нет других вариантов. Да? Ты не можешь открыть Тиндер и послайпать вправо кого-то еще. Соответственно, ты закапываешь себя в это все глубже и глубже. Ну, и значит, в какой-то момент ты принимаешь, как и про войну и Россию. Если ты не видишь никаких выходов, значит, твой единственный способ принимать это. Ну, либо аннигилировать самого себя.
1: Ну, и третий выход, который нашли вы, сбежать от этого.
0: Тоже, да. Но не думаю, что это выход для большинства, так как мы же говорим, что вот эта ценность человеческой жизни, она же не обусловлена чуть-чуть психологической стороной жизни. Это и финансовая сторона, да, это то, как человек видит вообще свои возможности. Если у него возможность сесть в поезд один конец или нет? Для большинства нет.
1: Видите, это гуманистический подход к ситуации, когда вы считаете, что у каждого есть свобода воли и есть разум и так далее. Но посмотрим из вселенной Сорокина, да, из «Ледяной трилогии», где просто большинство – это так называемые мясные машины, лишенные разума. И как бы вот с этой оптикой можно понять, почему они идут на фронт.
0: Да, но это же проще, нет? Предположить, что есть какие-то мясные машины, а есть какие-то неживые люди, которые могут совершать действия. Но тогда надо думать, в чем же различие между первыми и вторыми. Мне все-таки кажется, и у первых, и у вторых есть большой набор причин. Действовать так или действовать иначе. И если бы это было так, не была нужна государственная пропаганда. Зачем, если все и так мясные машины? Нет, мне кажется, как раз все действует и работает для того, чтобы сужать человеку возможность выбора. Даже запрет ЛГБТ в России. Запрет же не наложен на твою частную жизнь. Да? Запрет наложен на любые твои телодвижения, на любое выражение своего опыта, на походы, тематические места, или вот как мы видим последний случай – устраивание туризма, оно не запрещает тебе как бы быть, оно запрещает тебе действовать. То есть с каждым новым законом Россия пытается ограничить возможность того, как ты можешь реагировать на происходящее.
1: Но это, наверное, неправильный вопрос к писателю, скорее традиционный вопрос к писателю как к учителю жизни. Видите ли вы выход из этой ситуации?
0: Нет. Мы говорим о психологическом состоянии, да, в котором существует Россия. Нет, ну как, Путин однажды умрет, что-то поменяется. Эти перемены могут быть к лучшему или к худшему. Они могут замкнуться в кольцо. Я скорее думаю, так и случится. А может произойти что-то внезапное, и тогда что-то переменится. Всякое может быть.
1: Конечно, многих поразит, что предисловие к такой сложно выстроенной книге написала глава организации «Русь сидящая» Ольга Романова. Это был выбор издательства или это был ваш выбор?
0: Это был мой выбор, потому что я написала об этом при анонсе книжки, что я всю эту историю придумала у нее в квартире, когда был у нее на ужине в Берлине. Так как это все запустилось там, то есть я был у нее за пару дней до того, как поехал в резиденцию, поэтому мне показалось, что это просто логично. Почему бы ей не быть этим первым читателем? Но ее выводы, в общем-то, примерно такие же, как то, о чем мы сейчас говорили, да? Она рассматривает этих героев как довольно архетипичных людей, не видящих выход. То есть там предисловие Романовой и вынос Костюченко, потому что Костюченко была вторым читателем, потому что в эти дни, когда я отправлялся в резиденцию, я останавливался у Костюченко. Ну и, соответственно, я делился с ними этой идеей, ну, как-то так сложилось.
2: Гостем программы «Культурный дневник» был живущий в Германии писатель Илья Данишевский. Мы говорили о его романе «Дамоклова техно». С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
3: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
4: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
5: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
6: Очень осторожно.
7: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
8: Я не употребляю информацию.
9: Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
10: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
11: Иностранные агенты – это наши друзья.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
12: Спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах радио «Свобода» и на основных платформах подкастов.
13: Говорит радио «Свобода».
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
13: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос. Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
13: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
13: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
14: Киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений. Придать новое качество конфликту в целом.
15: Владимир Путин обвиняет Украину в преступлениях и повышает ставки.
16: Война может быть завершена до конца суток. Для этого Зеленскому необходимо дать приказ своим вооруженным силам покинуть территорию российских регионов.
15: Депутаты и чиновники подливают масло в огонь.
17: Мы требуем скорейшей и решительной победы в специальной военной операции.
15: Результаты участников войны на праймерис «Единой России» неоднозначные. Как правящая партия будет бороться за конституционное большинство с системными конкурентами?
18: Говорит радио «Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня мы поговорим о том, как и почему вообще российские чиновники внезапно и довольно синхронно начали такую горячую и провоенную риторику за пару месяцев до выборов. Начал все это Владимир Путин. Он говорил о том, вот как о новом качестве конфликта после удара по Старобельску. Там сообщалось о 21 погибшем. Издание «Медуза» со ссылкой на Яну Лантратову, это новая уполномоченная по правам человека, сообщала о том, что погибшим от 18 до 21 года. Но при этом российская пропаганда и российские чиновники и лично Путин говорят о погибших детях, либо о детях-подростках. При этом при всем, когда российским властям нужно поднять рождаемость, они и например, профинансировать, поддержать деньгами беременных школьниц выплатами, они не называют их детьми и не говорят о том, что детей будут воспитывать, собственно, дети. То есть это манипуляция со стороны Владимира Путина. Ну, это, разумеется, другое. Еще Путин назвал удар по Старобельску терактом и кровавым преступлением. Это, безусловно, вот вообще любая преждевременная смерть – это трагедия. Но в ночь после слов Владимира Путина российская армия обстреляла Киев, Харьков и Днепр. И там получилось больше 15 погибших. А сколько таких ударов по Украине, мы наблюдаем уже пятый год полномасштабной войны в Украине. который Владимир Путин на самом деле может завершить хоть завтра. Но господин Песков, пресс-секретарь президента, напоминает его же собственные слова, слова Владимира Путина о том, что война закончится только тогда, когда все вписанные уже регионы Украины в Российскую Конституцию окажутся под контролем российской армии. И теперь депутаты требуют крови. Там и глава фракции ДПР кричит о том, что требуем победы в так называемой специальной военной операции. Член комитета Госдумы по обороне господин Гурулев рассуждает о том, почему бы неплохо бы вести мобилизацию. Он в целом против, но вот говорит, такие рассуждения вполне себе идут в элитных кругах. И теперь, уважаемые знатоки, внимание на экран. Как вы думаете, вот это стикер-пак отчаянного Z-блогера или иллюстрации в телеграм-канале спикера Госдумы Российской Федерации? Ну, согласитесь, да, там есть такая жирная подсказка на Вячеслава Володина в виде ссылочки на его мессенджер Макс, хотя он продолжает свою публичную риторику демонстрировать и в телеграм-канале, несмотря на то, что власти активно с ним борются. Но согласитесь, вот такие вот заголовочки, такая риторика, она больше как будто бы была под стать, как правило, ну, экс-президенту Российской Федерации Дмитрию Медведеву все-таки. Вашингтон-Пост пишет, что эскалация со стороны российских чиновников и Путина в частности, это в том числе попытка вернуться к треку переговоров. Как одно перешло в другое, объясняем в нашем сюжете.
6: Правительство и Центробанк России предупреждают Владимира Путина, что затраты на войну в Украине становятся неприемлемо высокими для бюджета страны. На фоне кризиса в экономике и слабого продвижения на фронте среди политиков и чиновников в Кремле впервые с начала полномасштабного вторжения возникли разногласия, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники. Одни предупреждают, что если не сократить военные расходы, то российский бюджет неминуемо столкнется с серьезным финансовым кризисом. Другие выступают за продолжение войны до решения победы.
17: Мы требуем, мы, партия ЛДПР, мы, русский мир, скорейшей и решительной победы в специальной военной операции. Сейчас время нанести решающие удары по объектам военной инфраструктуры, военной логистики, центрам принятия решений на Украине, по мостам через Днепр и уничтожить тем самым железнодорожную инфраструктуру Украины, чтобы бронетехника не шла на фронт для уничтожения наших ребят.
6: 1 июня ЛДПР провела митинг, цитата, посвященный приближению победы России в СВО и необходимости нанесения ударов возмездия по центрам принятия решений в Украине. Победа в войне требует и лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Его партия предлагает программу для вывода страны из кризиса, которую почему-то не хотят поддержать другие депутаты Госдумы.
19: На мой взгляд, наступило очень ответственное время. Время, связанное с тем, чтобы мы обязательно победили. Сейчас главная задача, независимо от вашей политической ориентации, партии, национальности, места проживания, обеспечить победу.
6: В свою очередь, Владимир Путин назвал атаку ВСУ по Старобельску желанием Киева, цитата, «придать конфликту новое качество».
14: Киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений. Придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж, это их выбор. Ладно, мы еще сейчас поговорим в закрытом режиме.
6: На фоне проблем в экономике и непопулярности войны среди части россиян, так называемые Z-военкоры возмущены тем, как на 5-м году вторжения не удается победить украинскую армию. Блогеры предлагают прекратить войну и привлечь к ответственности тех, кто за нее агитировал.
20: Я понимаю, что мы братские народы. Я, конечно, это все понимаю. Но ёперный театр. Но надо это заканчивать все. Это не надо было начинать. Я много раз говорил, нельзя было начинать эту войну. Те, кто подталкивал нашу страну к этой войне, совершали преступление.
6: Подливает масло в огонь член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев. Он пишет, что российское наступление фактически зашло в позиционный тупик. Из-за этого, по его мнению, осенью в России могут объявить новую мобилизацию.
21: Сейчас в кулуарах и высоких кабинетах активно пошли разговоры о необходимости новой масштабной мобилизации. Более того, знающие люди говорят, что принципиальное решение на этот счет уже принято, и она будет осенью. Люди на фронте нужны, но давайте скажем честно. Если мы сейчас просто наберем мужиков и бросим их на передовую, не решив проблему с дронами противника, это ни к какому прорыву не приведет. Мы просто получим кратное увеличение жертв. Время красивых сказок закончилось. Если хотим победить, нужно принимать решения и неукоснительно их выполнять. Но этого пока нет.
6: Разговоры о том, как закончится война, происходят за несколько месяцев до выборов в Госдуму. Голосование пройдет с 18 по 20 сентября этого года. 2 июня пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что так называемое СВО может закончиться до конца дня, если Украина откажется от оккупированных Россией территорий. По данным Вашингтон-Пост, часть европейских чиновников считает, что нынешняя эскалация войны связана не только с последними украинскими ударами, но и с нарастающими проблемами России на фронте и в экономике. Собеседники издания полагают, что Москва пытается одновременно усилить военное давление и подтолкнуть США к возобновлению мирных переговоров на выгодных для Кремля условиях.
18: А с нами в прямом эфире политолог Иван Преображенский. Иван, здравствуйте.
0: Добрый день.
18: Складывается такая странная картина. В Z-лагере чаще уже говорят о мире, чем в Кремле и Госдуме. Вот с чем вы это связываете?
0: Ну, в Z-лагере говорят о том, что более-менее связано с реальностью. Кремль и Госдума в данном случае не являются объектами, которые вообще реальностью занимаются. Госдума – это, понятно, в принципе, так называемый принтер, который печатает решения, принимаемые Кремлем, и так называемая оппозиция думская – это, в общем, часть единой большой фракции с «Единой Россией». Все это так или иначе полностью подконтрольное Кремлю группы граждан, которые называют себя политическими партиями, непонятно на каком основании, а предстоящее формирование нового состава Госдумы осенью почему-то называют выборами, хотя признаков выборов в этом процессе уже практически не обнаруживается. Что касается Владимира Путина, то Владимир Путин исходит из тех предположений и своей уверенности в том, что войну еще можно завершить победой. Совершенно очевидно, что я думаю, всем должно быть понятно, что именно на встрече с крупным бизнесом, например, в этом году уже Владимир Путин говорил откровенно, и там звучали приблизительно 2 года как оценка продолжения войны. Несмотря на ухудшающуюся ситуацию, раз за разом Путин дает понять, что экономика должна еще немножко потерпеть, подождать, отскочить, что угодно. Тут можно любой из используемых глаголов использовать. Но так или иначе, надо всеми усилиями, окончательно напрягшись максимально, попытаться победить в данном случае. У него есть сверхцель, все остальное для него не важно. Ну а так называемые Z-блогеры, так называемые, опять-таки, военкоры, потому что они никакие не военкоры, в общем, эта часть пропаганды, она имеет некоторую автономию, действительно. Часть из представителей этого сообщества, часть, но не самая большая на самом деле, это объективно говорит о том, что сейчас у России нет никаких способов для того, чтобы переломить ход войны. Все, окончательно ситуация как минимум замерла, а скорее речь идет о постепенном, очень медленном переломе в пользу Украины. Соответственно, именно это они озвучивают, пытаясь как-то достучаться до российского руководства, достукиваться до которого совершенно очевидно бессмысленно, потому что оно располагает всей той же информацией, плюс-минус которой располагают пропагандисты. Вопрос в том, что пропагандисты некоторые пытаются выражать идеи и позиции тех, кто находится на фронте. А политическое руководство исходит из собственных целей и оценок, но отнюдь не всегда из реальной ситуации.
18: Но при этом Путин как-то очевидно добавил агрессии в пафосе своих публичных выступлений, и началось это как будто еще во время его последнего визита в Казахстан. После форума был пресс-подход, где он сложно найти страны, которым он не поугрожал во время этого выступления. Вот как вам версия источников Вашингтон-Пост о том, что это такая очень странная, но попытка вернуться на переговорный трек?
0: Ну, никаким источникам я, в принципе, сейчас не доверяю, так же, как социология из России. Никаких источников нет. Есть люди, которые пытаются манипулировать медиа в интересах того или иного политического игрока, в данном случае просто в интересах Кремля. Кремль заинтересован, чтобы Европа и США считали, что Кремль готов вернуться на переговоры. Соответственно, именно эту версию они сейчас публично стараются озвучивать. И действительно, давайте уже тогда переходим к анализу от обсуждения источников, близких к автоответчику. Так вот, анализ говорит о том, что неоднократно российское руководство поступало так. Оно делало максимально жесткие заявления, наносило абсолютно бессмысленные по жестокости, но действительно масштабные удары, как это было буквально минувшей ночью в Украине и до этого, когда ударили Орешником, соответственно. И это для нее являлось действительно такой переговорной позицией. Мы с сильной позиции начнем переговоры, и вы вынуждены будете нам уступать. Нет, это стандартная для Путина формулировка. Он ее использовал в течение более года на так называемых переговорах, точнее, скорее, на имитации переговоров с Дональдом Трампом и с США, когда американцы пытались выступать посредниками на переговорах по Украине и в значительной мере продвигали даже российскую повестку. Тем не менее, Путина постоянно что-то не устраивало. Для Путина переговоры – это способ тянуть время, надо понимать. Это не способ завершить войну. Поэтому он дает понять, что он готов пойти на переговоры, чтобы еще потянуть время, а отнюдь не чтобы завершить военный конфликт при помощи переговоров. Он по-прежнему видит, что эта война должна завершиться капитуляцией Украины, а не какими-то там переговорами о том, кто кому чего уступит.
18: Но зачем же тянуть время сейчас, учитывая, что американские переговорщики отошли вообще в принципе от этих переговоров, от этого и роли посредничества? Об этом Марко Рубио официально заявлял, что бесперспективное получилось направление, и пока оно поставлено на паузу. Что же тянуть?
0: Ну, есть надежда, во-первых, что к переговорам подключится Европа, которая до сих пор не в состоянии сформулировать никакой переговорной позиции. Это очень удобно для Кремля. Если Европа не сформулирует жестких требований к России, на основании которых она готова будет помогать прекратить эту войну, то тогда Россия будет манипулировать Европой так же, как она до этого манипулировала США. При этом в Европе есть достаточно большое тоже количество, назовем их путинферштейрами, известным немецким словом, обозначающим тех, кто хочет понять Путина. Нет, это люди, которые стараются рационализировать его сверхидею уничтожения Украины в форме понятной цивилизованным людям этой истории и, соответственно, пытаются убедить всех, что с Путиным можно вести полноценные переговоры. Соответственно, эти люди обязательно будут сдвигать переговоры в удобную для России сторону и в какие-то моменты, так же, как это делали американцы, давить на Украину. Соответственно, сейчас Европа становится главным, по сути дела, спонсором Украины. Европа закупает в США для Украины вооружение и в других странах. Соответственно, если Европа начнет давить на Украину, у нее есть рычаги для этого. И Путин очень хотел бы, чтобы отношения между европейцами и Украиной испортились, ну, хотя бы так, как недавно они осложнялись между Украиной и странами Балтии из-за полетов дронов. У него есть пространство для игры, а он при этом готовит, очевидно, очередное наступление. В этом тоже мало сомнений, и те военные аналитики, которым, на мой взгляд, имеет смысл доверять, утверждают, что Россия будет пытаться еще провести одно масштабное наступление в этом летнем, так сказать, сезоне, то есть ближайшие 3-4-5 месяцев. Где-то скапливается какое-то количество техники, ходят слухи о мобилизации. Нет, эти все слухи, с одной стороны, не настолько достоверны, чтобы им на 100% доверять, с другой стороны, они демонстрируют некую тенденцию. Так что, скорее всего, Путин оттягивает время для того, чтобы попытаться в очередной раз нанести решающий удар. Вопрос, конечно, что он будет делать после того, как это наступление провалится.
18: Ну и что, что даже депутат и член комитета по обороне Госдумы Гурулев эти самые слухи о мобилизации разносит, но пока не подтверждает. Иван, большое спасибо. Пожалуйста, оставайтесь с нами на связи. Мы еще продолжим разговор. А к нам присоединяется спецкор издания «Медуза» Андрей Перцев. Андрей, здравствуйте.
1: Да, добрый день.
18: Такой вопрос. А как вы думаете, перспективна ли ставка на мобилизацию электората через требования победы, вот которые мы наблюдали устами господина Слуцкого в нашем сюжете? Там довольно-таки яркое было выступление на площади на Китай-городе, неподалеку от памятника Кириллу и Мефодию. Или, может быть, в этом есть такая некоторая политтехнология Кремля, чтобы оттолкнуть избирателя от этих партий? Вы посмотрите, они же провоенные.
1: Ну, ЛДПР скорее считается лояльной Кремлю, но у нее есть определенная автономия в политтехнологиях, в речах Слуцкого и так далее. Ну, вот Слуцкий считает, что вот эта ставка на провоенность, на такую лояльность, она поможет ЛДПР административными, да, усилиями, значит, вот этой поддержкой административной занять второе место. Ну, скорее всего, его надежды снова провалятся, как это было на президентских выборах, где он четвертое место занял, потому что общество от войны устало, и, ну, эти лозунги от не партии власти вряд ли кого-то привлекут, да, потому что провоенная электорат все равно ориентируется на Единую Россию. А есть совсем ультра такие, как бы, патриоты из Родины, у нее есть право выдвигать кандидатов без сбора подписей. Ну и плюс «Справедливая Россия», очень такая провоенная партия традиционно. Поэтому ЛДПР, ну, мне кажется, это просто проявление лояльности Слуцкого, которая партия, которую он возглавляет не так долго, мало поможет.
18: Тем любопытнее, что как раз-таки митинг прошел буквально в паре шагов от здания администрации президента. Вот так довольно-таки символично получается.
1: Конечно, им согласуют это все, но...
18: Но ведь даже не про согласование, про этот символизм. Если это месседж к администрации президента, то он куда уж ближе.
1: Ну, он, я думаю, все понимает, да, что попросить это бесполезно, что если Путин захочет, он сделает без всяких просьб. Вот. Но, тем не менее, обозначает свою лояльность и поддержку любого шага. Да, и публично еще, да, что я готов вас поддерживать везде.
18: Андрей, спасибо. Нам сегодня еще также хотелось поговорить о так называемых новых элитах и том, как они уже, ну, участвуют в предварительном голосовании, праймериз, который проводила партия «Единая Россия». Кремль вообще очень рассчитывает на вот эти так называемые новые элиты, то есть на самом-то деле на участников российской агрессии против Украины. И по разным инсайдам там планируется аж до трети мандата в Госдуме на них выделить, обновить, так сказать, освободить местечки под новую элиту. Но с результатами праймериз оказалось не все так однозначно. Более того, переброс участника войны за оппозиционную партию в центральный округ Петербурга теперь воспринимается как слив этого самого кандидата на то, чтобы освободить ему место под конкурента из правящей партии, чтобы тот точно прошел в довольно-таки оппозиционном округе. Схема сложная, сейчас подробнее объясним и эту, и многие еще другие в нашем сюжете.
2: Округ сдан. Так единорос Сергей Неверов прокомментировал снятие с партийных праймерис кандидата, в пользу которого он сам ранее снял свою кандидатуру. И если участник войны против Украины Артем Корнюченков не воспользовался поддержкой Неверова, не пошел на праймерис и остался депутатом Смоленского горсовета, то другие две трети ветеранов не сумели пройти дальше уже по итогам голосования. Несмотря на это, председатель Единой России Дмитрий Медведев подчеркнул успешность проведенных партийных праймерис.
4: Это хороший результат, но и, естественно, с высокой конкуренцией, в том числе между самими участниками специальной военной операции. Ну и лучшее доказательство того, что люди в целом доверяют нашим товарищам, тем, кто является ветераном, кто участвовал в СВО.
2: По его словам, в них приняли участие более 22 тысяч кандидатов и 10 миллионов выборщиков. Отдельно Медведев отметил результаты участников войны. Всего же первые места по итогам праймериз «Единой России», которые завершились в конце мая, заняли лишь 9% участников войны. И это несмотря на поддержку партии власти. С 2024 года для них существует 25% надбавка на внутренних праймериз. Однако это пока не позволило ускорить становление новой элиты, о которой неоднократно говорил Владимир Путин.
22: Какие элиты? Деньги где-то украли, вот и потом пальцы веером, и вот мы элита. Какая элита? Вот элита, те, кто Родину защищает. Вот это люди, вот это элита, вот это будущее, за ними будущее страны.
2: Из прошедших барьер праймерис военных журналисты обратили внимание на Нурсултана Мусагалиева из Оренбургской области. Украина обвиняет его в военных преступлениях в Буче.
23: Конечно, первую, наверное, неделю все были в шоке. Приехали с зоны СВО и говорят, все, учитесь управлять государством.
2: Несмотря на поддержку со стороны руководства партии, всем прошедшим этап праймерис было поставлено условие – стать членами «Единой России» или ее официальными сторонниками до начала съезда. Он пройдет в конце июня. На нем окончательно утвердят списки участников сентябрьских выборов в Госдуму. Среди известных единороссов и их сторонников, проваливших праймерис, стоит отметить третье место Андрея Гурулева в Забайкальском крае. Действующий депутат Госдумы, глава комитета по обороне, неоднократно появлялся на пропагандистских эфирах, где рассуждал о мобилизации и внешних угрозах. Среди проигравших оказался также актер Дмитрий Дюжев и депутат Михаил Романов. Ранее Романов написал донос на группу «Stop Time», после которого музыкантов арестовали и вскоре вынудили уехать из России. В ходе прошедших праймерис в СМИ появлялись новости о принуждении бюджетников участвовать в голосовании. В частности, по словам собеседника издания «Верстка», на Камчатке бюджетников заставляли голосовать за депутата Ирину Яровую.
5: «Отдают в руки каждому бюджетнику шпаргалку, за кого оставить голос на праймерис. Потом нужно кураторам из числа руководителей госучреждений показать скрины правильного голосования».
7: Потоком шли новости, что в различных регионах бюджетников принуждают участвовать в праймерис «Единой России». Через 3 с небольшим месяца пойдет информация, что бюджетников принуждают голосовать за «Единую Россию». Даже в таком времени принуждать к участию в том или ином голосовании незаконно.
2: Выборы в Госдуму ожидаются в сентябре. В мае в ЦИОМ фиксирует поддержку правящей партии на уровне 32%. Это лидирующие показатели. Рейтинг, идущий на втором месте КПРФ, отстает почти в 3 раза. Источники издания «Медузы» говорят, что руководство КПРФ на выборах не собирается выдвигать в большинстве одномандатных округов своих самых сильных и популярных кандидатов, включая тех, кто смог победить представителей «Единой России» на прошлых выборах.
21: В конкурентной же борьбе с единороссами в тот год победили Олег Михайлов, Петр Амосов, Мария Прусакова, Алтайский край, и Михаил Матвеев, Самарская область. Близкий к администрации президента собеседник «Медузы» вспоминает, что прохождение этих коммунистов было признано проблемой. «Единая Россия» не получила запланированного количества округов, хотя набрала больше конституционного большинства, объясняет он. Этот же собеседник подчеркивает, что статус действующих депутатов мог бы дополнительно помочь этим политикам в сентябрьской кампании и обеспечить высокие показатели. Поэтому Кремль предложил руководству Компартии снять остроту конкуренции в части округов.
2: Теперь руководство КПРФ убеждает депутатов, что им лучше выдвинуться по партийным спискам. Победа по ним далеко не гарантирована. Впрочем, коммунисты активно подыгрывают. Этим возмущены молодые активисты и политтехнологи в партии.
21: Например, по одному из округов в центре Петербурга выдвинут СВОшника. Понятно, что для электората там это максимально неприемлемый кандидат, возмущается один из технологов.
2: «Медуза» также рассказывает о других методах борьбы за конституционное большинство в правящей партии. От передела избирательных округов, как это происходит в Алтайском крае, до силового давления и простого антипиара. Компании коммунистов на выборах постараются выставить как сторонников запретов.
18: Тему продолжим со спецкором «Медузы» Андреем Перцевым, как раз автором этого материала, который мы упоминали в конце нашего сюжета. Андрей, как вы думаете, почему вообще провалилась вот эта тактика со сменой действующих депутатов на праймерис на так называемую новую элиту? Помнится, вот тот же Неверов очень старался, призывал электорат поддержать нового кандидата, а тут такое.
1: Ну, этой тактики, если честно, будем говорить, и не было. Это были публичные заявления, чтобы, ну как, потрафить Путину, да, чтобы показать, что политблок и губернатор идут навстречу пожеланиям президента и продвигают СВОшника. Но в итоге все происходит, ну как происходит, да, почему Неверов снялся, и СВОшник, который он поддержал, снялся. Потому что этот округ согласован Кремлем под статусного с праворосса Александра Бабакова, это вице-спикер Госдумы. Да, там будет выдвинут единоросс малоизвестный, который не будет практически вести кампанию, или, возможно, даже вообще он не пойдет на выборы, хотя формально в праймерис победил. Там выиграет Бабаков, да, в отсутствии конкуренции. Поэтому вот эти все объявления, в принципе, ну, мало что реально имели отношение к реальности. Действительно будет где-то, наверное, в районе 50%, ну, может, 50-70, как мне называли цифру, людей, имеющих какое-то отношение к войне, но из них там несколько десятков это будут бывшие или действующие на вот сейчас момент чиновники, действующие депутаты и так далее, которые заявили, что поедут на войну. Да, то есть это не новая элита, как говорит Путин, и хочет он видеть, мы не знаем, ну, допустим, поверим, что хочет.
18: Плюс неоднократно
1: а элита вполне старая.
18: Простите. Плюс неоднократно были публикации о том, как действующие чиновники разного уровня, совершенно депутаты, даже ездили так называемыми добровольцами в отряд «Барс», там немножечко какое-то время проводили, сфотографировались с автоматом, возвращались, и вот теперь они уже ветераны боевых действий. Но хочется еще от обратного пойти, вот такой вопрос вам задать. Можно ли предположить, что если «Единая Россия» взялась за КПРФ, значит, свежие электоральные рейтинги, которые ставят коммунистов на второе место, они вполне справедливо выдают их как ключевых конкурентов правящей партии, при всех условностях того, насколько эти выборы конкурентны в принципе?
1: Второго места КПРФ это такая давняя головная боль АП, да, при всей системности КПРФ, при всей, значит, их лояльности какой-то Путину лично скорее, да, а не Кремлю. Для политблока это скорее проблема, потому что Зюганов, пользуясь личной связью с Путиным, может то Грудинина выдвинуть, как на прошлых выборах, то с думской трибуны раскритиковать главу политблока Кириенко, да, или правительственных чиновников. Ну и это, как сказать, это единственная партия, которая имеет четкую идеологию в России, да, ну то есть настоящая партия. И, конечно, политблоку Кириенко, который привык, ну, к каким-то вот полностью управляемым, созданным искусственным проектам, коммунисты, ну, такая, как кость в горле. Несмотря на всю их лояльность, значит, даже слабость сейчас, все равно в какой-то момент, да, они могут выстрелить. Да, не случайно, например, именно от КПРФ депутат Госдумы Сулейманов, пусть и в местном СМИ, он из Новосибирска, заявил, что по экономическим причинам войну нужно заканчивать. Да, это был не от новых людей, не Слуцкий, никто, это был именно коммунист.
18: Любопытно, что именно как раз-таки новые люди поддерживали эту такую протестную, как бы что ли, риторику и вполне себе ее активно пользовались. Андрей, большое спасибо. Журналист издания «Медуза» Андрей Перцев, а также политолог Иван Преображенский были сегодня с нами в прямом эфире. О новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Завтра начинается международный форум в Петербурге, экономический, так или иначе, в той или иной пропорции. Посмотрим, как это будет развиваться. Обязательно об этом расскажем. На этом я с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию».

0: эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Вторая часть интервью экономиста, бывшей советницы в Центральном банке России Александры Прокопенко, журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. В ответ на начало вторжения в Украину Запад ввел жесткие санкции против России, предполагалось, что российская элита не захочет отказываться от западного образа жизни и приложит усилия, чтобы прекратить войну. Как мы теперь знаем, этого не случилось. Более того, многие российские чиновники либеральных взглядов стали опорой режима, разработав меры поддержки экономики и перевода ее на военные рельсы. Единицы уволились и уехали. Практически никто не высказался против войны. Почему? Ответ на этот вопрос экономист-политолог, научная сотрудница Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии и бывшая советница в Центральном банке России Александра Прокопенко дает в своей книге «Соучастники» с подзаголовком «Почему российская элита выбрала войну». Вот что говорится в предисловии к этой книге.
4: Жители шведского города Фалун, где расположены огромные медные рудники, были в начале XVIII века изрядно взбудоражены, когда в одной из выработанных штолен обнаружили тело человека. И дело не только в том, что погибшим оказался пропавший почти полвека назад рудокоп. Обычно труп не заставил бы людей паниковать в ожидании болезней, неурожая и конца света. Но находка представляла собой статую, блестевшую так, словно неведомый скульптор изваял ее из золота. Впрочем, оказалось, что у феномена, получившего название «фалунский» и ставшего известным не только в истории города, но и в геологии, есть научное объяснение. С несчастным произошло явление, называемое псевдоморфозой. По некоторым данным, его ткани полностью заменил пирит. Эта метафора помогает понять, что произошло со значительной частью российской политической элиты, руководителями федеральных министерств, их заместителями, главами государственных компаний и так далее, более чем за 20 лет путинского правления в России. С ней тоже случилась псевдоморфоза. Она, может, и не блестит, как фалунский истукан, но внешне сохранила прежнюю форму. Внутри же живая ткань замещена мертвым веществом. В этой книге рассказывается, как так вышло. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года среди российской интеллигенции, независимых медиа, активных граждан, а также в существенной степени западных наблюдателей сложились ожидания, что политическая элита остановит войну, начатую Владимиром Путиным. Такие ожидания оказались небезосновательными. Многие ее представители чувствовали себя частью глобального мира и до войны вели себя соответствующе. Но эти надежды не оправдались. Более того, лишь единицы нашли в себе силы и смелость публично осудить российскую агрессию. Каждый по отдельности по-разному объяснял свой личный выбор. Страх за себя, семью или команду перед силовиками, боязнь потерять статус, бизнес и деньги, невозможность уехать из-за престарелых родителей или родственников-инвалидов, отсутствие позитивного примера от руководства, санкции и многое другое. Но множество личных выборов в конечном счете объединилось в стратегию лояльности, сложившейся системе принятия решений и лично Владимиру Путину. Это книга о последовательном изменении самовосприятия российского правящего слоя, бюрократов, бизнесменов и госменеджеров, а также отношения к нему со стороны общества. Такое изменение называется моральной карьерой. Этот термин описывает, как человек постепенно вживается в определенную роль, принимая связанные с ней нормы, ожидания, оправдания и подчиняясь им. Это не просто карьера в привычном смысле, а путь внутренних трансформаций от того, кем человек себя считает, до того, как он объясняет свои поступки себе и другим. В книге я показываю, как менялось отношение героев к войне, к Кремлю, к Западу, к самим себе.
3: Книга Александра Прокопенко, основанная на десятках откровенных бесед с высокопоставленными российскими чиновниками и бизнесменами, подробно описывает, как развивались взгляды и ценности российских элит и как постепенно расширялись их границы допустимого. Формально сохраняя атрибуты власти, с началом войны элита потеряла свою агентность, став, по сути, лишь инструментом управления. Книга показывает, как именно это происходило. Здесь находится место объяснениям того, как государство Путина выстраивало отношения со своей аристократией, а также частным историям конкретных людей и социологическому анализу. Основной фокус повествования – 3 года войны, когда российская верхушка училась работать, жить и думать по-новому. В центре книги ключевые события этого периода – введение западных санкций, объявление мобилизации, аннексия 4 украинских областей, неудавшийся военный переворот Евгения Пригожина. Прокопенко показывает, как разные фракции российских элит – технократы, ближний круг, ястребы – реагировали на эти исторические развилки и выстраивали свое поведение. Российские элиты в ближайшем будущем никуда не денутся со своих постов и, скорее всего, будут пытаться влиять на мировую политику, поэтому крайне важно понять, как они думают и действуют, говорится в аннотации книги. В интервью к настоящему времени Александра Прокопенко говорит не только о книге, но и оценивает состояние российской экономики в условиях интернет-блокировок и усилившихся ударов ВСУ по России. С Александрой Прокопенко беседует Алексей Александров. Это вторая часть интервью.
5: Что эти люди чувствуют? Они чувствуют усталость, фрустрацию.
6: Они чувствуют все. Усталость, фрустрацию, колоссальный просто сталинский уровень страха, когда ты начинаешь бояться, что с тобой что-то сделают. То есть тебе физически, они боятся, что им физически угрожают их жизни и безопасности. А если не им, то их семьям. А если не их семьям, то их командам. Поскольку профессиональное измерение для этих людей очень важно, ну и в целом они не так уж и не правы. Вице-губернатором работать в России сейчас чрезвычайно опасно. Не потому, что там через одного коррупционера, а потому, что российское законодательство создано таким образом, что крайне сложно, не нарушив его, произвести госзакупку. Фактически невозможно, потому что законодательство можно трактовать... Особенно, если ты из Следственного комитета, определенным образом. Собственно говоря, вот они вот это они и чувствуют. И вот это вот ощущение ловушки, в которой заканчивается воздух, потому что так и есть, ну, как бы резервов нет. Вот сейчас чуть-чуть вроде какой-то кислород в систему поступил через дополнительные нефтяные доходы, но за счет того, что не нефтяные не собираются, вот, а расходы, приоритеты остаются прежними. Денацификация, демобилизация Украины, война и вот это вот все. Ну и, конечно, это все становится немножко смешным, особенно на фоне вот этого вот парада. Над ним и раньше посмеивались, над парадом. Но само по себе ритуальное вот это вот действие, оно прям вот было очень смешно. Очень интересно наблюдать до войны, например, этих же людей. Все ворчали по поводу перекрытого города из-за репетиции парада. Все ворчали по поводу того, что это колоссальные расходы, ненужные и так далее. Все вот эта вот игра в солдатиков и в танчики. Но в момент 9 мая все смотрели парад и вот прям пускали слезу, чувствовали инъекцию патриотизма вот этого державного. А сейчас на этом фоне прямо даже смешно. То есть вот такое, что типа, ну, как бы уже, ну, давайте уже не перестанем позориться. Вот так говорят.
5: А если эти люди, если можно говорить о каких-то надеждах на лучшее у этих людей, они как это себе представляют? Что в их представлении надежда на лучшее?
6: Это надежда, что какая-то внешняя сила исправит, изменит. Не исправят, исправлять-то они сами будут, потому что это нормальная оппортунистическая бюрократия, которая придет к любой форме в будущем. Но что внешняя сила изменит статус-кво. То есть, например, было очень видно, когда президент Дональд Трамп пришел к власти, выиграл выборы, и была такая надежда, что ну Трамп-то наш слоняра, он же нашего сейчас убедит и войну закончит, он же пообещал ее закончить, и наконец.
5: Жить нормально снова, как раньше.
6: И дальше будет какая-то нормальная жизнь. Но то есть, что это нам говорит наблюдателям за системой? Что в системе нет вот этой вот той самой, то, что называется на языке политологии, агентности изменений. То, что, в общем-то, вот вся вот эти вот высокопоставленные прекрасные люди, они способны действовать строго в рамках вот своего операционного мандата, и вот у них есть вот эта вот операционная агентность. Агентность изменений, то есть быть политическими акторами, у них ее нет. То есть они понимают, что вот так дальше находиться в том пространстве, в котором они есть, они могут не очень долго или им очень некомфортно, но так как сами они не могут изменить ситуацию, они надеются, что внешняя сила, такой инфантилизм политический, изменит эту ситуацию. Дональд Трамп. Вы знаете, невероятная вещь, которая меня поразила, когда я работала над книгой, это было отношение, некоторый энтузиазм, который испытывал ряд моих собеседников от восстания Пригожина. Что это будет та самая сила, которая изменит статус-кво. Если Путина украдут инопланетяне, тоже подходит.
5: Если возвращаться к новостям, новость мая. Я так понимаю, что суд сегодня этот иск удовлетворил. Генпрокуратура, значит, подала иск с требованием обратить в доход государства актива основателя холдинга «Русагра» Машковича на 14 миллиардов рублей. Причем он под санкциями, он бывший член Совета Федерации. Здесь, правда, у него учились в Стэнфорде. Это вот одна история, которая недавняя. Вторая история, которая меня очень поразила, тут личный момент. В Нижнем Новгороде еще в 2019 году на 10 лет арестовали, посадили, собственно, бывшего мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина. И в сентябре 2025 года генпрокуратура вышла с иском о том, что, значит, надо с него взять 1 миллиард рублей в доход государства. Как это работает? Как сейчас российское государство находит людей, кого посадили даже 10 лет назад и говорит, ну вот теперь нам нужны твои деньги?
6: Хороший вопрос. Как это происходит на уровне механизма, вот особенно на каком-то региональном уровне, не знаю, предположу. Ну, доподлинно не знаю, но предположу, что поскольку мы имеем дело все-таки с региональным уровнем, то все знают. И таким образом через достать такое дело и вспомнить, что ага, сейчас мы можем с него еще копейку-другую получить, ну, даже не просто в бюджет, а вот что это часть некоторого KPI для региональных силовиков. Даже не скорее не KPI, а некий способ получить продвижение по службе, звездочку на погоны. Так же, как, знаете, вот, например, в регионах Федеральная служба безопасности активнее ищет иноагентов среди региональных вот, журналистов. И мне кажется, что это просто это вот, возможность регионального силовика получить себе какой-то бонус. И вот он целенаправленно смотрит, что есть такие-то дела. Там же на уровне, на земле-то им виднее, чем наверху. Поскольку вот эта вот история с перераспределением активов, она же не только федеральная. Это же не только Машкович и Русагра. Это же не только Метафракс. Это не только Соликамский комбинат, не только Домодедово, Raven Russia. Огромное количество российских компаний, которые, как бы, опять же, бизнес ходил за Путиным 3 года. Процесс-то начался до войны, но с войной он очень сильно акселерировался, он очень ускорился. И бизнес ходил за Путиным и говорил: «Царь наш, дай правила, когда можно, когда нельзя». То есть Путин же сам был гарантом вот этого правила, что приватизация не пересматривается. Речь идет не только о приватизации 90-х годов, но вообще Путин был гарантом вот этих вот титулов собственности, что ваши активы – это ваши активы. А здесь, получается, изменилось вот это вот правило главное, что теперь государство говорит: «Нет, ваши активы – это наши активы, мы вам дали подержать». И теперь мы считаем, говорит государство, то есть вот этот сигнал, который посылает Генеральная прокуратура: мы ваши активы можем передать тем, кто, как мы считаем, будет лучшим собственником.
5: Если вот возвращаться к изъятию, да, вот этих и бизнесов, и денег, у, в том числе совершенно лояльных власти людей, это нельзя объяснить все же, ну, буквально желанием найти лишнюю копейку бюджета?
6: Нет, это не мышкование Минфина, это я бы сказала, что вот конфискация и вот эта вот история с реприватизацией, когда забирают и потом продают на торгах, вот какой-то фискальный эффект, это скорее там эффект второго порядка от всех этих действий. По крайней мере, все эти процессы не задумывались как способ один из многих пополнить казну. То есть это скорее просто возможности сложились. Mm-hmm. Но опять же, такого вот плана, что вот как-то какого-то вот планирования. Как мы это все будем делать и почему это происходит, мне кажется, что какого-то планирования не было, и в этом-то вся и проблема, потому что, опять же, теперь вот эти права собственности стали право частной собственности, и государственная часть тоже стала каким-то очень-очень-очень зыбким. Если раньше примерно понятно было, где чье, то теперь кто определяет, кто чем владеет. Ну, как бы был Путин в нашей авторитарной системе, и вот его экстеншн в виде российского суда. А теперь как бы непонятно. Путин к этому утратил интерес.
3: В настоящее время на радио «Свобода» интервью бывшей советницы в Центральном банке России Александры Прокопенко журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Часть вторая.
5: Вот о том, что право собственности в России вообще ощущается сейчас как очень зыбкая вещь. Я так понимаю, что из-за этого в интернете очень много обсуждений потенциально того, что могут изъять. И мне кажется, что, не знаю, в России все помнят эти советские истории, как люди теряли деньги, замороженные там на сберкарточках и так далее. Вот этот документ, не знаю, можно ли называть это документом, ходил по Твиттеру несколько недель назад о том, что, значит, ЦБ, как это сформулировано, осуществит переоформление всех вкладов, значит, остаток по которым превышает 2 миллиона 800 тысяч рублей, на безотзывный сберегательный сертификат с сроком размещения на 3 года и процентной ставки в размере 18% годовых. То есть речь идет о том, что у людей якобы могут изъять деньги, которые лежат на вкладах, выше этой суммы.
6: Это фейк. Сумма в 2 800 – это страховое покрытие агентства по страхованию вкладов. Это 100% фейк. Хоть он и оформлен, ну, как бы, шрифт, понятно, написано, но это как бы нет никаких ни исходящих, угу, ничего подтверждающего, что это документ, а не то, что это кто-то соорудил на компьютере. Вот эти фейкоделы, они достаточно хорошо знают, что россияне, любые россияне травмированы вот этой историей с тем, как у жителей Советского Союза, у граждан Советского Союза исчезли все накопления. Это травма, которую невозможно вытравить и которая всплывает всякий раз, и которая, в общем-то, подрывает. Ну, проблема с российской банковской системой, которая как бы в кризисе, но и не в кризисе, в том, что доверие к российским банкам, оно вынужденное такое. Ну, как бы других банков у нас нет, поэтому мы будем иметь дело с этими. Но если бы мы могли не иметь с ними дела, то мы бы не имели, и это то, что объединяет и обычных людей, обычных россиян, и российскую элиту. Собственно, один раз вклады уже не вернулись, и это было больно. И эту боль запомнили. Понятно, что это такие попытки спровоцировать панику, с одной стороны. То есть сильно испугавшийся гражданин, что он сделает? Он побежит в банк забирать все, что есть. Речь идет не о мелких депозитах обычных граждан, как раз поэтому вот то, что там сумма 2 миллиона 800 тысяч, поэтому они здесь упомянуты, но речь идет о крупных депозитах и бизнеса, и граждан, богатых граждан. Просто очень интересная история в смысле санкций, и мне кажется, это большая ошибка европейцев, американцев, то, как они дизайнили санкции, что санкции, они как бы загнали деньги российского происхождения обратно в Россию. И по статистике мы видим, что за 23-й год, за 24-й год уже чуть меньше, но вот 23-й год был пик, вот то, что называется большое возвращение, когда капиталы возвращались в Россию. И количество high net

0: и это вот какая-то попытка расшатать ситуацию. В принципе, какие-то признаки банковского кризиса, такого банкрана, то, что называется, когда люди забирают деньги, мы видели в самом начале войны, когда, помните, курс...
1: Ушел за 100 долго,
0: ушел
1: на
0: за 100.
1: Несколько недель.
0: Но там дело было даже не в курсе, а то, что люди побежали в банки, и в первые, по-моему, пару недель из банковской системы ушло там около 2 триллионов рублей. После чего ЦБ поднял ставку до 20%. Это такой ушат холодной воды. Еще что он сделал? Он увеличил ставки по депозитам. И с точки зрения доходности тогда ничего не могло сравниться с депозитом. Ну, потому что 20% доходности на твои деньги ничего никто не даст. И вот последствия высокой ставки в этом смысле в том, что люди держали деньги на депозитах, и держать их на депозите там, с 20% доходностью, которая была еще в прошлом году, было достаточно выгодно. Поэтому понятно, что если все эти деньги разово и быстро начать изымать, то банки начнут шататься. Вот. И вот расчет таких фейков ровно на это. Но это фейк, то есть это вот как раз попытка вот спровоцировать ту самую банковскую панику.
1: Там еще речь идет о том, что будет введен фиксированный курс иностранных валют. Вот эти вещи, это, конечно, все из советского прошлого мы знаем. Это абсолютно невозможно?
0: Скажем так, это невозможно при действующем главе Центрального банка. Мое внутреннее ощущение, что Эльвира Набиуллина не готова обнулить свое безусловное достижение, то есть переход к плавающему курсу, переходом к фиксированному курсу первое. И второе, переходить к фиксированному курсу довольно сложно, когда у тебя половина резервов заморожены в Европе. Так что тут фейк, очень плохо продуманный фейк.
1: Ну, я почему вас спрашиваю, потому что вам, возможно, знакомы документы, которые ходят по ЦБ, как они выглядят, наверное, вы знаете, и, собственно, я вас спрашиваю об этом, потому что вы работали в ЦБ на момент начала полномасштабного вторжения в Украину. Вы помните вот эти дни, как в ЦБ, какие там были настроения в тот момент, когда первые российские ракеты начали падать на Киев и другие украинские?
0: Так везде шок, ужас. Ну, то есть все были шокированы, никого не предупреждали, никаких сценариев, что делать не было. Все были шокированы, все были в каком-то, ну, то есть это как бы сначала тут все замерли, потом схватились за голову, а потом, да, потом стали работать, потому что Россия отправила ракеты, Запад отправил санкции, и довольно быстро нужно было вот возвращаться в очень жесткую, ритмичную работу по возведению вот этого вот антисанкционного щита, которым занималось ЦБ и правительство.
1: Были ли тогда у кого-то из сотрудников ЦБ какие-то моральные противоречия, что, спасая, собственно, экономическую систему, люди продолжают войну?
0: Времени не было думать. И вся система, вся настройка системы, вот это вот технократическое управление экономикой, управление хозяйством была настроена таким образом, им не дали опомниться. Это, в принципе, не тот слой, который на индивидуальном уровне многие, большинство, очень тонкие, рефлексирующие люди, но когда у тебя общее корпоративное целое, то тебе не дали опомниться, но ты был встроен вот в эту вот повседневность работы с утра до поздней ночи по тушению миллиона маленьких пожаров одной пожарной командой. Вот просто вздохнуть негде, присесть некогда, потому что неизвестно было, что как и будет. И поэтому какая-то рефлексия, какая-то осознанность, мне кажется, пришла позже. Я в книжке пишу, что где-то в районе, когда случилась Буча, и вот для нобилитета точка невозврата была скорее она. До этого были еще какие-то иллюзии, что, может быть, они успеют быстро договориться. Никто не думал, что война продлится 4 года.
1: Но вы приняли решение о том, что вы не будете больше работать в ЦБ. Когда?
0: 24 февраля 2022 года.
1: Как объяснялась ваша мотивация?
0: Для меня война против Украины, полномасштабное вторжение, а не вот эти прокси истории, которые мы наблюдали до этого, стало тем трансформативным событием, которое буквально вытолкнуло меня из системы и отправило в свободное плавание. То есть я не планировала ни эмиграцию, не планировала. И, ну, как бы всю жизнь работать с ЦБ тоже такого плана не было. Но вот так вот уходить, это вот все война и как бы связанный с этим и кризис идентичности потом. В моем свидетельстве о рождении написано, что я украинка, потому что мы, как бы, мы вообще из советской семьи, где, вы помните, в советское время еще писали национальность, но я никогда себя не чувствовала частью украинского пространства, культурного и языкового. Я ездила к родственникам, но мы были одной большой советской семьей.
1: Вас пытался кто-то остановить в тот момент?
0: Нет.
1: А других людей, кто пытался уйти

0: ИСБ?
1: Насколько я знаю, вот прям остановить нет. То есть разные начальники относились по-разному, но мы же опять же говорим о том, что топовый уровень, то есть уровень председателя и ее заместителя, они как бы остались на месте. А на уровне ниже, ну, это можно было тихонечко уйти, не привлекая внимания санитаров, так сказать.
0: Угу. Ну вот, как мне кажется, Эльвира Набиуллина пыталась привлечь какое-то внимание, потому что 28 февраля, я думаю, вы тоже помните эти кадры, она пришла и на совещание к Путину, и на пресс-конференцию, вся одетая абсолютно в черное. Почему она это сделала?
1: Ну, наверное, лучше спросить. Здесь я не знаю, я не выбираю ей гардероб, не выбирала, но я подозреваю, что настроения были траурные, похоронные у всех. Я не знаю ни одного российского Нобеля, я не знаю ни одного члена российской элиты, которому бы нравилась война, который бы говорил, да, давайте пойдем воевать. И на тот момент шок, который испытывали все, ну, может быть, там, не знаю, Рамзан Кадыров какая-нибудь отдельная история, Евгений Пригожин, у него могла быть какая-то своя точка зрения по данному вопросу. Но эта война была немыслима военными, эта война была немыслима спецслужбами, эта война была немыслима экономистами, потому что это чудовищно нерационально, и эта война была немыслима парламентариями, то есть там вот эти вот группы так называемых хардлайнеров, которые такие, да, как сказал президент, так и будет. Они оформились значительно позже, чем вторжение. То есть они так, если мы хронологически посмотрим на ситуацию, у нас какие-то яркие хардлайнеры, там вроде председатель Государственной Думы Володина, который определился по этому вопросу, Дмитрий Медведев с его замечательным телеграм-каналом, дающим столько веселья и изумления читателям. Это все появилось значительно позже. Что говорит нам о том, что 24 числа эти люди испытали такой же шок, как и мы все. Просто дальше каждый использует свои адаптационные стратегии. Моя стратегия была уйти из системы и уехать. Стратегия каких-то хардлайнеров согласиться с этим. А дальше уже, чтобы унять конфликт в голове, потому что нельзя быть на словах, как бы вот, ну, бесконечно на словах, нельзя быть за, а в глубине души быть против. Это требует колоссального напряжения всех внутренних ресурсов. Вот. Поэтому а дальше уже поверили, уверовали и все прочее.
0: А поступок Набиуллиной, вот вам известно, его кто-то заметил, и вообще за такие поступки наказывают, за, не знаю, выражение траура из-за того, что мы напали на соседнюю страну?
1: Но это же мы придумали, что это было выражение траура. Угу. Всегда можно сказать, что черное платье – это черное платье. А, опять же, зиговать никого не заставляли до где-то, наверное, 23-го года. До, наверное, да, до того, как Донбасс стал, через Донбасс стали протаскивать для очищения и артистов, и каких-то чиновников, до этого не обязательно было публично выражать свое отношение, хорошее или плохое. Просто можно было вот продолжать работать и в некотором смысле игнорировать вот этого слона в комнате. Никто не заставлял определяться. Например, вот известный эпизод с Игорем Шуваловым, который пришел на день рождения вице-премьера Дворковича в футболке с буквой «Z». 26 марта 2022 года. Угу. Это была личная инициатива Шувалова. Ему не позвонили никто из Кремля и не сказал, вот надо, значит, это переодеться. Вот, то есть это каждый сам определял свои стратегии выживания в вот такой вот истории в неопределенности. Что нужно там пойти присягнуть в Кремле, или нужно пойти выразить как-то публично. Ну, то есть это вот все язык сигналов. Но никого тогда не принуждали.
0: Посмотрим, как это будет дальше. У меня к вам остается один вопрос. Мы много о чем поговорили. И всех аналитиков, когда мы говорим вот о ситуации российской экономики, российской политики во время войны, я спрошу одно. К чему россиянам готовиться в течение ближайшего года? Как бы вы на этот вопрос ответили?
1: Я как бы не могу порадовать россиян. Я не хочу дать им каких-то ложных надежд, что все как-то исправится, все наладится. Готовьтесь к худшему. это как бы всегда ставить на черное, это наша выигрышная стратегия. К сожалению, такова реальность, что нужно не просто ходить в каске все время, но и покупать страховку от несчастного случая. Вот как бы ходите в каске, страхуйтесь от несчастного случая. К сожалению, пока ничего хорошего я вам сказать не могу.
2: С бывшей советницей Банка России беседовал журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров. Первую часть интервью, а также другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: Студия подкастов «Радио Свобода».
4: Каким вам представляется будущее России?
5: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
6: Будущее России лучше, чем в Америке.
7: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
8: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
9: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня вторник, 2 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом выпуске. Российская армия подвергла Украину массированному удару после слов Владимира Путина о том, что конфликт приобрел новое качество. Убиты почти 20 человек, более 100 ранены. Члены Совета Безопасности ООН осудили удар российского беспилотника по дому в Румынии. Россия отказывается признать ответственность за этот удар. Дональд Трамп заявил, что убедил Бенямина Нетаньяху отменить атаки на позиции Хизбаллы в Бейруте. СМИ со ссылкой на источники утверждают, что разговор между президентом США и премьером Израиля шел на повышенных тонах. Также сегодня.
1: Вот этот вот срок, 5 лет, он из чего сложился? Вот реально, он из чего сложился, эти 5 лет? Это огромный кусок вообще жизни у молодой женщины просто забирается.
0: Алтайская общественная активистка Аруна Арна приговорена к 5 годам колонии по статье о призывах к терроризму. Российские войска в ночь на 2 июня нанесли массированный удар по Украине, в том числе по Киеву. Первый удар после предупреждения российского министерства иностранных дел о начале так называемых систематических ударов по украинской столице. Сообщается о почти 20 погибших в Днепре и Киеве и более 100 пострадавших в нескольких регионах Украины. Как сообщает командование воздушных сил ВСУ, российские военные запустили по Украине 73 ракеты, включая «Циркон», «Калибр», «Искандер-М», а также 656 беспилотников. Силы ПВО Украины, говорится в сообщении, сбили 40 ракет и 602 дрона. В Днепре к моменту записи этого выпуска была подтверждена гибель не менее 12 человек, в том числе детей, в Киеве 6 человек. Вот что сегодня утром из столицы Украины передавал корреспондент телеканала «Настоящее время» Алексей Продай-Вода.
2: Армия России атаковала столицу крылатыми ракетами, баллистикой и шахедами. Мы сейчас находимся на месте одного из прилетов, таких вот прилетов. Только в этом районе несколько, и чтобы вот побывать на всех таких местах, просто не хватает времени. Этому дому, если можно так выразиться, еще повезло. Ракета попала в землю перед ним, а не прямо в него. Здесь никто не погиб, но есть пострадавшие, и с одним из них мне удалось вот только что пообщаться здесь на месте.
3: Короче, я спал, жена заходит, говорит, вставай, это взрывы. Я говорю, ну взрывы. Увидел в окно обломок горячий летел. Начал смотреть, куда летит этот осколок. И потом просто такой хлопок, взрыв, я не могу понять. Короче, я полетел в комнату, дым, в ушах ничего не слышу, в глазах ничего не это. Только далекий этот самый, голос жены. Я думал, что ее привалило, полез по этим стеклам, оборвался балкон. Ну, квартиры, короче, нету уже, все, там и панель пошла.
2: Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о разрушениях и повреждениях почти во всех районах Киева. Повреждены как минимум 7 жилых многоэтажек. В нескольких из них вспыхнули пожары. В один из домов, по данным Кличко, было повторное попадание. Там произошло частичное обрушение конструкций. Также в Киеве горели офисные здания, автосервис, заправка. Повреждены поликлиника, частная больница. Разрушения фиксируют также в районах нежилой застройки. К этой минуте известно о 63 пострадавших и 4 погибших. Экстренные службы продолжают работу. За несколько часов до массированного обстрела президент Украины Владимир Зеленский предупредил украинцев о готовящемся ударе. И он заявил, что защитники украинского неба готовы 24/7. И дальше цитирую. «Настолько, насколько это возможно с имеющимися поставками». Конец цитаты. По данным воздушных сил ВСУ, этой ночью ПВО удалось сбить 40 из 73 ракет и еще более 600 дронов. Всего российская армия запустила по Украине 729 целей. И зная готовящиеся атаки, сотни киевлян этой ночью укрывались от обстрелов в метро, брали с собой палатки, спали на раскладных стульях. Кому не хватало места на платформе, были вынуждены спать на выключенных эскалаторах. Брали с собой детей, домашних своих питомцев. Сейчас здесь на месте прилета работают специалисты, срезают опасные конструкции с разрушенного фасада. Также вот работники ДТЭК рядом с нами чинят перебитую электроопору, которая тоже пострадала от взрыва, повреждены провода. И рядом организовали штаб оперативный для помощи тем, кто потерял жилье.
0: Это был корреспондент телеканала «Настоящее время» Алексей Продай-Вода. Еще раз напомню, что репортаж был записан сегодня утром. На данный момент в Киеве подтверждена гибель уже 6 человек, почти 80 ранены. О готовящемся массированном ударе по Украине вчера предупредил, ссылаясь на разведывательные данные, президент страны Владимир Зеленский. В понедельник во второй половине дня президент России Владимир Путин собрал в Кремле руководителей силовых структур формально для обсуждения расследования удара по зданию колледжа в городе Старобельск в оккупированной части Луганской области, а также вопросов, связанных с выплатами компенсаций пострадавшим и родственникам погибших. Однако, упомянув в ходе протокольной съемки этот удар, а также удар по другому оккупированному городу, городу Геническ в Херсонской области, где, согласно заявлению российских властей, погиб 6-летний ребенок, Путин заявил, что конфликт в Украине приобрел, цитата, «новое качество».
4: Похоже, что сознательно, именно сознательно совершая тяжелейшие преступления против детей, подростков в педагогическом колледже Старобельске, вот сейчас в Геническе, киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж, это их выбор.
0: Это был Владимир Путин. Власти России уже сами фактически признали, что погибшие при ударе по Старобельску были совершеннолетними, однако настаивают, что это был прицельный удар по гражданскому учебному заведению. Киев заявляет, что целью атаки был штаб спецподразделения по управлению боевыми беспилотными летательными аппаратами. Комментируя сегодняшний удар по Киеву, мэр города Виталий Кличко заявил, что цель Владимира Путина – запугать киевлян и всех украинцев. Но это ему не удастся. Это направлено исключительно на то, чтобы вызвать у людей депрессивное настроение и посеять страх. Другого объяснения я не вижу. Путину мы, украинцы, не нужны, ему нужна территория. Он стремится загнать людей в отчаяние, чтобы они собрали чемоданы и уехали. Но своей цели он не добьется. Это был мэр Киева Виталий Кличко. В какой-то степени Владимир Путин, видимо, прав, говоря о новом качестве конфликта. Продвижение российской армии идет крайне тяжело. ВСУ в последние месяцы освобождают больше территории, чем российские войска успевают захватить. Ударам украинских беспилотников подверглись практически все крупные нефтеперерабатывающие заводы на европейской части России. Вся Луганская область теперь под огневым контролем украинских дронов. Об этом сообщил 3-й армейский корпус ВСУ в социальных сетях. По словам военных, батальон беспилотных систем 3-й отдельной штурмовой бригады ударил по логистике армии России на временно оккупированной части области 31 мая, достав до КПП Изварина. Это на украинско-российской границе, более 205 километров от линии фронта. В ходе операции были поражены бронетехника и склады боеприпасов армии России. Видео с ударами беспилотников в Луганской области широко разошлись по социальным сетям. Вот что рассказывает Юрий Филатов, майор ВСУ, начальник управления беспилотных систем 3-го армейского корпуса.
5: Работа проводится системно. Сейчас эти кадры попали в медиа, они, как у нас, быстро в медиа захватывают внимание, но медиа не должна управлять войной. Войной должны управлять люди, которые занимаются соответствующим планированием, проведением соответствующих операций. Также те инженеры, которые делают это все возможным. Почему и как это стало все возможным? Здесь совпал на самом деле комплекс условий, одним из которых является реально создание армейских корпусов. Мы долго говорили о том, что эти структуры должны упорядочить деятельность как раз на оперативную глубину, потому что эта ниша, можно сказать, отсутствовала, да, системная работа. Корпуса заняли свои зоны ответственности, и они потихонечку выстраивают свою работу. Кто-то это делает быстрее, кто-то это делает медленнее, кто-то это делает тихо, кто-то это делает публично. Здесь главное, чтобы результат мы видели на земле. Вот это на самом деле самый большой показатель. Поэтому еще раз всех призываю не ориентироваться на кадры. Они, конечно, красивые и захватывающие. Самое главное, чтобы враг чувствовал наши возможности, наши удары, чтобы наши солдаты на земле также чувствовали, что им становится легче. И я думаю, что мы это видим. Я думаю, что враг тоже это чувствует по вражеским пабликам. Опять же, я думаю, что это тоже заметно становится. Поэтому и публикаций такого характера их будет становиться там все больше и больше.
0: Это был майор ВСУ, начальник управления беспилотных систем 3-го армейского корпуса Юрий Филатов. Фрагмент его интервью «Радио Донбасс. Реалии». И, как я уже рассказывал, в связи с перебоями поставок из-за ударов украинских беспилотников в России правительством введен запрет на экспорт авиационного керосина, уже действует запрет на экспорт бензина для автомобилей. В аннексированном Крыму введена система продажи бензина основных марок только по талонам, причем по 20 литров на один автомобиль. Нехватка топлива ощущается и в российских регионах, особенно расположенных вдоль границы России с Украиной. Тему продолжает экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
6: По оценке агентства «Рейтер», в середине мая простаивало примерно четверть российских нефтеперерабатывающих мощностей. Помимо запретов на экспорт, ровно месяц назад правительство ввело режим ручного управления российской нефтепереработкой. Минэнерго заключило соглашение с крупнейшими нефтяными вертикально интегрированными холдингами и в рамках этих соглашений спускает им обязательные к исполнению разнарядки по объему переработки и поставкам на внутренний рынок, в том числе на биржевой. Даже эти экстренные меры полностью предотвратить развитие топливного кризиса в России не в состоянии. Чем ближе регион к линии фронта, тем хуже там обстоят дела. Самая острая ситуация в аннексированном Крыму, куда топливо поступает из России по трассе Новороссия из Ростова. По Керченскому мосту топливо возить не рискуют. Но и по сухопутному мосту движение парализовано, что крайне беспокоит российские Z-паблики. Крымские власти сначала пытались ограничивать продажу бензина в одни руки, а со вчерашнего дня, то есть 31 мая, объявили, что отпускать бензин будут в приоритетном порядке к коммунальному и социальному транспорту, а для всех остальных топливо будет на заправочных станциях исключительно по талонам. На сайте Севастополя в комментариях к этой новости люди спрашивают, а где брать эти самые талоны? Из ответов становится понятно, что продаются талоны при предъявлении паспорта и документов на машину всего в нескольких офисах на полуострове. Причем советуют сначала туда звонить, поскольку талоны быстро заканчиваются. Глава оккупационных властей Донецкой области Андрей Чертков также объявил о введении приоритетного порядка отпуска топлива. В первую очередь бензином обеспечиваются машины коммунальных служб и социальный транспорт, в том числе через систему талонов. По словам Черткова, топливо в регионе есть. Нет его на заправках, поскольку бензовозы тоже постоянно становятся мишенью для украинских беспилотников. И под конец вишенка на торте. Телеграм ВЧК УГПУ обратил внимание на то, что топливный кризис докатился и до московского региона. На ряде АЗС в Новой Москве появились объявления, что бензина в одни руки отпускается не более 60 литров, дизеля не больше 100. Все это значит, что украинские удары достигли такой степени интенсивности, что никаких избыточных мощностей, позволяющих экспортировать топливо, в России не осталось. И дальнейшие удары будут только расширять географию топливного кризиса. Россиянам пора привыкать к талонам и другим формам нормированного распределения. Причем, если война продлится достаточно долго, то не только на топливном рынке.
0: Комментарий экономического обозревателя «Свободы» Максима Бланта. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 2 июня. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Нью-Йорке состоялось заседание Совета безопасности ООН, созванное по просьбе Румынии, где в конце прошлой недели в результате попадания в многоквартирный жилой дом в городе Галац российского, как заявляют местные власти, беспилотника, пострадали два человека, возник пожар, жителей дома пришлось эвакуировать. Беспилотник летел со стороны Одесской области Украины, подвергшейся в тот день массированной российской атаке. Посол России в ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности потребовал передать России обломки беспилотника для выяснения, действительно ли это был российский БПЛА.
7: По официальным данным, в румынской стороне в городе Галац был зафиксирован прилет якобы российского БПЛА «Герань-2», который попал в крышу одного из многоквартирных домов. Боевая часть этого БПЛА несет порядка 50 килограмм взрывчатого вещества. Если бы такой дрон, как утверждается, упал на крышу дома, то пожаром, фото которого показывали румынские СМИ, дело бы не ограничилось. Крыша была бы разрушена полностью. Расстояние от порта Рейни до упомянутого дома в городе Галац составляет 19,5 километров. Если бы ВСУ имели возможность воздействовать на российский беспилотник в городе Рейни, он бы упал на месте и уж точно не пролетел бы такое расстояние, не сдетонировав в воздухе. Все обстоятельства случившегося должны были быть установлены в рамках тщательного, объективного и деполитизированного расследования, в первую очередь с привлечением российской стороны. Мы готовы к его проведению, однако, разумеется, только в случае передачи нам для экспертизы объективных данных и обломков дрона.
0: Это был посол России в ООН Василий Небензя. Выступавшая от имени Румынии министр иностранных дел страны Оана Цойю подчеркнула, что впервые в истории Совет Безопасности созван по поводу непосредственно связанному с Румынией. Она возложила всю ответственность за случившееся на Россию и отметила, что солидарность с Румынией выразили все страны НАТО, Европейского Союза, а также многие другие государства, входящие в состав ООН. Вот фрагмент выступления Оаны Цойю на Совете Безопасности.
8: Военный анализ показывает, что данный беспилотник первоначально входил в состав роя дронов, использовавшихся для ночной атаки на гражданскую инфраструктуру Украины в районе Дуная. В течение примерно 4 минут он находился в воздушном пространстве Румынии, после чего упал на 10-й этаж жилого дома в городе Галац. Место падения расположено вблизи границы между Румынией, Республикой Молдова и Украиной. С начала агрессивной войны против Украины российские беспилотники неоднократно нарушали воздушное пространство Румынии, а также других государств Центральной и Восточной Европы, что представляет собой нарушение международного права и устава ООН. Подобные инциденты уже рассматривались на заседаниях Совета Безопасности ООН в связи с событиями в Польше, Эстонии, Литве и Латвии. Только в текущем году Румыния зафиксировала более 30 случаев незаконного вторжения российских беспилотных летательных аппаратов в свое воздушное пространство. Причем частота таких инцидентов продолжает расти. Однако нынешний случай отличается тем, что впервые граждане Румынии получили ранения, был нанесен серьезный материальный ущерб. Удар вызвал пожар. Жителей здания пришлось эвакуировать. Румыния решительно осуждает это безрассудное поведение и неоднократные незаконные вторжения российских летательных аппаратов на свою суверенную территорию. Независимо от первоначальной цели полета беспилотника, то, на ком лежит ответственность за случившееся, очевидно.
0: Это была министр иностранных дел Румынии Оана Цойю. Время свободы. Второй Восточный окружной военный суд назначил алтайской общественной активистке Аруне Арна 5 лет колонии по делу о призывах к терроризму. В Республике Алтай Аруна Арна организовала акции против муниципальной реформы прошлого года. Издание «Сота Вижн» со ссылкой на активистов, близких к ней, писало, что задержана Арна была в сентябре прошлого года, в день, когда должна была улететь в Москву, чтобы отвести 1000 подписей с петицией за отставку главы Республики Алтай Андрея Турчака. Вот фрагмент одного из ее выступлений.
9: У нас по Конституции единственный источник власти в стране – это народ. Государство состоит из основных понятий, я вам скажу, народ и территория. Если нет территории, если нет народа, такое государство уже не существует. И сегодня я вижу, что этот процесс идет полным ходом. Сегодня в Республике Алтай мы видим, как у нас исчезает народ, люди уезжают из республики, потому что здесь не могут найти работу, потому что не могут здесь себя реализовать. И мы теряем территорию, и не надо говорить, что это продают местные. Да, продают, потому что бывает экономически тяжело, но это 20-30%, а 70-80% уходят либо через аукционы, либо инвесторам под их региональные инвестиционные проекты, как они называют. Вот куда уходит земля, а не мы с вами продаем ее. То количество невозможно продать. Нам сегодня говорят, что единственная успешная политика, экономика, это инвестиционная. Посмотрите вокруг, в Республике Алтай, да вообще по России, кто-нибудь стал богаче? Кроме тех инвесторов, которые сейчас, я не знаю, миллиардеры, владеют практически всем, стал кто-нибудь богаче из-за этой инвестиционной политики?
10: Нет!
9: Так почему нам говорят, что это единственный выход развития Республики Алтай? Я с этим не согласна. Если мы видим, что у нас разрушается государство, если мы видим, что у нас разрушается... является Республика Алтай, согласно статье 59 Конституции, защита Отечества – это обязанность и долг гражданина. Поэтому мы с вами исполняем закон.
0: Фрагмент выступления алтайской общественной активистки Аруны Арна. По данным канала «Голос Алтая», поводом для возбуждения дела стала публикация в ее телеграм-канале роликов с песнями «Варшавянка» и «Интернационал». Видеоряд роликов состоял из фотографий и видеозаписей акций протеста, последствий чрезвычайных происшествий и терактов. В роликах также использовались портреты представителей высшего руководства России – Владимира Путина, Дмитрия Медведева, Михаила Мишустина, некоторых депутатов Государственной Думы. Власти посчитали эту публикацию призывами к терроризму. Аруна Арна называет себя народным лидером Алтая. Она сторонница критикующей российские власти, общественной деятельности и конспиролога Светланы Лады Русь Пеоновой. В организованных ее акциях протеста участвовали сотни людей. Вот что заявила после суда одна из ее сторонниц.
1: Я не доверяю вот всей этой системе судебной, я не доверяю нашему президенту, который назначает вот этих всех судей, он их согласовывает. У нас приговоров оправдательных меньше 1%. Это что такое? Я считаю, что наступило время, когда мы уже, мне кажется, уже последняя капля, когда вот такие приговоры, да, наступило время вообще использовать свое конституционное право, выразить недоверие, просто недоверие, начиная с президента, который, в принципе, все ветви власти наши назначает, да, и силовиков он, вот все они. Они все в одной лодке, все в одной связке, все в одной команде. Как они могут вообще какую-то справедливость вершить? Да никак. Просто никак. Когда им зарплата что одним, что вторым, что третьим идет из одного кармана, так скажем. Они зависимы от них. А должны быть зависимы от народа. Они должны отвечать перед народом за свои действия. Они должны вообще объяснить народу вот этот вот срок, 5 лет, он из чего сложился? Вот реально, он из чего сложился, эти 5 лет? Это огромный кусок вообще жизни у молодой женщины просто забирается. Просто забирается. Повторюсь, что мы должны сегодня просто выразить свое недоверие, отношение ко всему к этому. С президента, вот эти вот судьи, прокуроры, следователи, требовать ответственности за свои действия, дела перед народом. Перед народом. Только тогда, я думаю, что мы будем спать спокойно и не попадем больше в такие вот суды, где будут просто вот такие вот незаконные, антинародные решения просто выноситься. Призываю всех не молчать. Пишите, записывайте видео, пишите в поддержку Аруне, другим политзаключенным. Ведь она политзаключенная, она не преступник. Не преступник, это лучшие люди нашей страны, такие как Аруна. Поддерживайте их.
0: Это была одна из сторонниц, приговоренной к 5 годам колонии по обвинению в призывах к терроризму, алтайской общественной активистки Аруны Арна. Вы слушаете «Время свободы». Крайне неопределенной остается ситуация вокруг переговоров о заключении мирного соглашения между США и Ираном. Вчера днем премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху публично заявил, что отдал приказ нанести удары по объектам проиранской группировки «Хизбалла» в Дахе, южном пригороде Бейрута. Напомню, что в США и Израиле «Хизбалла» признаны террористической организацией. В Европейском Союзе террористическим считается только ее военизированное крыло. И давайте послушаем, что сказал Бенямин Нетаньяху.
11: Вместе с министром обороны я отдал приказ Сахал об ударах по террористическим целям в Бейруте. Не может быть ситуации, при которой Хизбалла бомбит наши города и граждан, а ее террористические штабы в Бейруте, в Дахии, оставались бы вне зоны поражения. Мы продолжаем операции на юге Ливана, уничтожать опорные пункты Хизбаллы. Хизбалла отступает. Мы полны решимости вернуть безопасность жителям севера страны, так же, как мы это сделали для жителей юга.
0: Это был премьер Израиля Бенямин Нетаньяху. При этом вечером в понедельник президент США Дональд Трамп в посте в социальной сети Truth Social сообщил о том, что поговорил по телефону с Нетаньяху и в ходе этого разговора убедил его отказаться от ударов по Бейруту. Так же, как написал Трамп, через неких посредников он общался с представителями Хизбаллы, которые заверили, что стрельба прекратится, Израиль не будет атаковать их, а они не будут атаковать Израиль. Иран, поддерживающий Хизбаллу, грозил выйти из мирных переговоров с США в случае израильских ударов по ливанской столице. Издание Axios утверждает со ссылкой на источники в США, что Трамп Трамп в разговоре с Нетаньяху обрушился на него с критикой, назвал сумасшедшим и отметил, что все сейчас ненавидят Израиль из-за его действий. Официально ни Белый дом, ни офис премьера Израиля не подтверждали, что разговор шел именно в том тоне, как описывается в публикации Axios. Сегодня поступили сообщения о новых обменах ударами между Хизбаллой и Израилем в районе боевых действий на юге Ливана. А вчера МИД Ирана обвинил США в затягивании мирных переговоров, отметив, что американские удары по иранской территории в последние дни представляют собой не нарушение режима прекращения огня, а полномасштабное возобновление агрессии. При этом представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил, что мирные переговоры идут в атмосфере взаимного недоверия, а будущее ядерной программы Ирана сейчас вообще не обсуждается. Давайте перейдем к ядерному вопросу. На данном этапе никаких переговоров по конкретным деталям ядерной проблематики не велось. Повторю, сейчас наше основное внимание сосредоточено на прекращении войны. Мы понимали и продолжаем понимать, что переговорный процесс проходит в условиях взаимного недоверия. Это объективная реальность, которую нельзя игнорировать. Более того, переговоры изначально начинались в атмосфере серьезных подозрений и недостатка доверия между сторонами. Именно в таких условиях осуществляется обмен сообщениями и ведется диалог на нынешнем этапе. Это был представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Ранее сообщалось, что Дональд Трамп вернул Ирану проект рамочного мирного соглашения для доработки, подчеркнув, что в нем должно быть более четко прописано, когда и как Иран избавится от имеющегося у него обогащенного урана. Ну и последняя тема. Сегодня в Великобритании вирусным стал ролик, в котором актриса, лауреат самой престижной британской театральной премии, премии Оливера этого года, Розамунд Пайк, после спектакля обратилась к одному из зрителей в зале, напомнив ему о правилах поведения в театре.
12: Во время спектакля кто-то в зале писал сообщение. Вы знаете, кто вы, я не собираюсь на вас указывать. Но хочу сказать, это выбивает из колеи. Возможно, это были очень важные сообщения. Возможно, вы врач и спасали в тот момент чью-то жизнь. Я искренне надеюсь, что именно так и было. Но все же, мы это замечаем, мы это чувствуем. Я здесь для вас. Моя задача – увлечь каждого из вас. И поэтому, когда я вижу и переживаю подобное, бывает тяжело.
0: Эти слова Розамунд Пайк произнесла после спектакля «Интер алия», в котором она играет главную роль судьи Верховного суда, чья личная и профессиональная жизнь сталкивается с жестокими реалиями системы, частью которой она сама является. «Интер алия» — это используемая юристами формулировка с латинского, переводится как «среди прочего». Пьеса «Интер алия» Сьюзи Миллер с успехом идет в лондонском Вест-Энде. Постановку планируется перенести на Бродвей. В поддержку Розамунд Пайк выступили многие ее коллеги и подавляющее большинство театральных зрителей. Помню, почти 30 лет назад, когда в России мобильные телефоны еще были предметом, если уже не роскоши, то признаком высокого достатка, я предложил одному театральному критику записать отзывы актеров театров о тех зрителях, чьи телефоны звонят во время спектаклей, и кто даже разговаривает по ним во время действия. «Ничего не получится», — ответил этот театральный критик. 90% слов актеров придется запикивать. В общем, я на стороне Розамунд Пайк. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», а также на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь, слушайте. У меня на сегодня все. До свидания.
13: Студия подкастов «Радио Свобода».
14: Говорит «Радио Свобода».
13: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
14: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
13: YouTube-канал «Радио «Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос. Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио «Свобода», свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио «Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
15: Власти стали очень по-взрослому относиться к детям. Силовики совсем не стесняются использовать очень тяжелые обвинения против подростков. Часто это происходит из-за провокаций. Не до конца понятно, со стороны кого эта провокация может происходить. Надеяться на то, что молодой возраст сделает какую-то скидку для ребенка в случае уголовного преследования, я бы не стал. Мы запустили кампанию, которая называется «Куда уходит детство?». Самое главное и основное, и самое ценное в этой кампании – это психологическая линия помощи.
16: Привет, это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
17: И я, Наталья Чемпаладова. Привет.
16: Несовершеннолетние в России все чаще становятся политзаключенными. Их судят и вносят в реестр террористов и экстремистов. И если отталкиваться от этого списка, то в 2025 году новых молодых террористов и экстремистов стало в 12 раз больше, чем в 2021. Помимо этого, на детей в школах и вузах постоянно давят пропагандой, уроками о важном. Их провоцируют мошенники, некоторым грозит призыв. «Хватит это терпеть», – подумали участники правозащитного проекта ОВД-Инфо и 1 июня объявили о запуске кампании «Куда уходит детство». Это кампания для родителей и подростков, которые сталкиваются с давлением государства. Вот о ней мы и поговорим сегодня с гостем нового выпуска подкаста, пресс-секретарем ОВД-Инфо Дмитрием Анисимовым.
17: По данным организации «Поддержка политзаключенных Мемориал», после начала в 2022 году так называемой специальной военной операции не менее 124 подростков привлечены к уголовной ответственности по политическим мотивам. Их обвиняют в диверсиях, поджогах и взрывах. А по данным медиазоны, за атаки на объекты инфраструктуры с начала войны в России задержаны как минимум 240 человек младше 18 лет. Чаще всего подростков обвиняли в поджогах релейных шкафов, но в подсчет также включены случаи атак на вышки сотовой связи, трансформаторы и военные объекты вроде вертолетов и самолетов. Бывали и случаи отказа от возбуждения дел, поскольку подозреваемые не достигли возраста уголовной ответственности. По данным правозащитников, самому младшему из них было 11 лет.
16: Ну и в целом правозащитники считают, что значительная часть осужденных несовершеннолетних – это жертвы провокаций российских спецслужб. При этом им часто вменяют именно террористические статьи, чтобы обойти ограничения по возрасту. Исследователи мемориала отмечают, что, судя по изученным ими публикациям, подростки, как правило, не осознавали, что атакуют объекты, которые могут быть как-то связаны с войной, хотя следователи и суды приписывают им такую осведомленность. И часто российские власти обвиняют в вербовке подростков украинские спецслужбы. Некоторые, снятые несовершеннолетними видео поджогов, действительно появлялись в соцсетях украинской разведки. Но, по наблюдениям российских правозащитников, все-таки чаще всего провоцируют подростков именно сотрудники Федеральной службы безопасности или Центра Э. По официальным данным Российского статистического управления, которое еще до недавнего времени публиковало какие-то сведения о состоянии тюремного населения в России, в 2024 году количество несовершеннолетних осужденных уменьшилось на 6,5% по сравнению с 2023 годом. Однако с тех пор перестали какую-то статистику по заключенным публиковать, и сейчас непонятно, сколько подростков находится в местах лишения свободы. Однако часто можно видеть тревожные сообщения от правозащитников и в каких-то родительских сообществах, что все больше и больше детей, подростков оказываются в исправительных учреждениях по делам, связанным с обвинениями в терроризме, диверсиях, экстремизме. И, конечно, это сравнивают с последними, длящимися уже почти пятый год, военными действиями России в Украине. Скажите, пожалуйста, какие есть наблюдения у ОВД-инфо по этому поводу, и действительно ли ситуация с подростками тревожная?
15: Вы очень точно заметили, что есть проблемы с данными. Действительно, Верховный суд скрыл статистику. Да и до этого статистика судебного департамента по некоторым уголовным статьям, например, о госизмене, о шпионаже, о террористическом акте не вызывала доверия. Наши коллеги из организации «Правозащитный первый отдел» доказали, что эта статистика занижается местами в 1.5-2 раза. Причем не очень понятно, почему. Возможно, это попытка скрыть масштаб репрессий таких, а, возможно, силовики сами друг другу не доверяют попросту и не хотят из одного ведомства другому раскрывать настоящие объемы преследований. Поэтому мы действительно не можем с уверенностью говорить о том, как много молодых юношей и девушек находятся за решеткой по политическим мотивам или околополитическим обвинениям. Но есть разные косвенные данные, которые мы можем использовать, которые открыты, и они довольно ярко показывают, насколько опасная тенденция сейчас. Мы смотрим на данные из реестра террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг, это орган российской финансовой разведки, и он включает в этот реестр разных людей. Довольно большой перечень причин, которые можно туда попасть. Одно из них — это уголовное дело, но оно вообще, строго говоря, не обязательно. Там есть разные данные, в том числе дата рождения, еще кое-какая информация. Мы в целом знаем, как много несовершеннолетних людей там. Мы недавно попробовали провести сравнение между тем, как часто сейчас несовершеннолетние попадают в этот реестр, с довоенными годами, увидели, что разница составляет 12 раз. Сейчас в этом реестре 707 человек — это несовершеннолетние люди. Причем есть из них совсем-совсем молодые мальчики и девочки, можно сказать. Около 200 из них нету даже 16 лет. Это люди, которых российские власти называют террористами, экстремистами наравне с теми, кто участвовал в терактах в Крокусе или в любых других подобных. И попадание в этот реестр, по сути, то, что мы называем гражданской смертью, очень сильно ограничивает возможности найти работу, получать какой-то доход, поступить в университет и вообще вести нормальную, самостоятельную финансовую жизнь. Учитывая, что это дети, то ситуация может быть еще хуже, потому что они зависят от взрослых. Взрослым иногда бывает сложно найти понимание. Поэтому мы поняли, что мы просто не можем игнорировать эту проблему. Кажется, ее масштаб стал настолько большим, что об этих делах говорят уже все, и всех очень тревожит это. Поэтому мы решили запустить такое отдельное направление, которое вообще никак не связано с нашей основной работой, с помощью политзаключенным, с борьбой с репрессиями. Это вот именно про помощь родителям и подросткам. Мы запустили кампанию, которая называется «Куда уходит детство?». Можно про нее информацию найти на нашем сайте ovdinfo.kids. Самое главное и основное, и самое ценное в этой кампании — это психологическая линия помощи. Мы вместе с правозащитным проектом «Первая линия» запускаем телеграм-бот с профессиональными психологами, которые готовы бесплатно и анонимно и безопасно консультировать родителей по разным вопросам. Может быть, вы как родитель уже столкнулись с тем, что ваш ребенок стал фигурантом уголовного дела, или вы понимаете, что к этому может подойти. Или вы переживаете за то, как ребенок столкнется с пропагандой войны в школе. Или вы переживаете, как начать разговор с ребенком о вот этих сложных темах, о войне, о контрактах в армии и о других. Можно туда обращаться, это полностью бесплатно, консультации в текстовом формате, специально, чтобы обеспечить большую безопасность, чтобы и вы, и мы были уверены, что никто не узнает, что вы приходили к нам с сенситивными вопросами.
16: Я нашла несколько имен тех людей, которые признаны уже политическими заключенными в России. Наверное, многие помнят, мы рассказывали историю Кевина Лика и Егора Балазейкина, Никиты Уварова. Может быть, вы нам приведете какие-то конкретные истории, наиболее показательные, чтобы родители понимали, за что вообще могут ребенка поймать и отправить в колонию на долгий срок? Что случается?
15: Мне кажется, тут, наверное, лучше описать в целом, какие механизмы российские силовики используют, чтобы такие дела заводить. Во-первых, часто это происходит из-за провокаций. Тут не до конца понятно, со стороны кого эта провокация может происходить. Мы знаем, что украинские спецслужбы используют провокации против россиян. Мы знаем, что мошенники используют провокации, чтобы вынуждать людей переводить себе деньги и одновременно с этим заставляют их совершать какие-то действия типа поджогов военкоматов и тому подобное. И, конечно, мы знаем, что российские силовики активно используют провокации. Более того, они этого не стесняются. Есть ряд дел, в которых прямо в материалах уголовных дел так и написано, что с ребенком общался сотрудник ФСБ анонимно под видом телеграм-бота или просто анонимного аккаунта. И это вот, да, была провокация, чтобы таким образом вывести молодого человека или девушку на чистую воду. Еще важный аспект — это преследование за антивоенные выступления. Они могут быть в интернете в виде постов, комментариев, видеороликов. Это могут быть какие-то действия офлайн, это могут быть обсуждения с одноклассниками. Недавно мы занимались историей ставропольской школьницы, которая стала фигуранткой уголовного дела. Она получила приговор, не связанный с лишением свободы, но у нее обязательные работы, за то, что в школе она наклеила на информационном стенде плакат. Это настоящее, полноценное, очень взрослое уголовное дело, которое будет достаточно серьезно влиять на жизнь этой девушки. Это разнообразные юридические ограничения, это стигма большая, это большая проблема из-за сущего пустяка. И надо не забывать, что российские силовики продолжают активно мониторить соцсети, продолжают особенно активно, истерично следить за тем, что происходит с молодежью, потому что индоктринация молодежи — это какая-то такая важная, сродни фетишу, вещь для российской власти. Все эти уроки о важном, реклама контрактов войска ВПЛА, разные активности типа плетения маскировочных сеток, писем солдатам и всего прочего очень активно используются в школах. Какие-то вот проявления антивоенных настроений могут быть замечены и могут создать нехорошие последствия. Поэтому мы хотим не давать каких-то универсальных советов или не показывать конкретные кейсы, говорить, что бойтесь конкретно вот этих проблем, а скорее поразбираться в каждой ситуации индивидуально. Где-то, может быть, родителям будет важно открыто и спокойно поговорить с ребенком о том, какие есть границы дозволенного в разговорах дома и в школе. Дети современные, к сожалению, довольно быстро учатся понимать эти границы и различать обстановку дома, где можно говорить о каких-то темах, и обстановку вне дома, где какие-то темы лучше не подсвечивать. Так как мы говорим про школьников и про школы, которые активно занимаются пропагандой войны, мы обычно советуем как-то попробовать спокойно и конструктивно говорить с учителями, но в качестве крайних мер быть готовым и к смене школы или даже к переходу на домашнее обучение. К сожалению, это может быть для кого-то единственная опция. Нет здесь, кажется, универсальных советов. Мы знаем, что родители испытывают тревогу по большому количеству вопросов. Они не обязательно могут быть связаны с уголовными делами. Кто-то боится, что их сын попадет под призыв. Тем более, что сейчас вузы очень устражают правила сессии и так далее, чтобы легко можно было вылететь, набрать долги. При этом одновременно активно рекламируют контракт, войска БЛА и тому подобное. Кто-то может переживать из-за того, что ребенок сталкивается с травлей и буллингом из-за антивоенной позиции или из-за преследования своих родственников. Мы понимаем здесь, что нельзя как-то взять и очертить четко эту проблему. Она действительно очень объемная, очень широкая, очень разнообразная, проявляется в разнообразных вопросах, поэтому мы вот как раз хотим дать родителям возможность поговорить по широкому набору тем, в том числе, даже если прямо сейчас никаких рисков нет, но есть переживание, что ребенок может с чем-то нехорошим столкнуться.
17: А была ли какая-то история или какой-то набор новостей, которые, собственно, привели к тому, что вы, как правозащитная организация УВД-Инфо, решили сделать такую кампанию по поддержке детей, родителей? Просто, насколько я понимаю, это все-таки не самая очевидная сфера интересов УВД-Инфо. Что стало таким триггером или просто накопилась какая-то масса критическая, которую уже невозможно было игнорировать?
15: Действительно, накопилась критическая масса новостей, вопросов, переживаний, данных о том, что власти стали очень по-взрослому относиться к детям. Все эти ценности семьи, защиты ребенка и другие декларативные вещи, которые государство как бы ставит во главе угла, на самом деле, конечно, игнорируются, и силовики точно так же обращаются с несовершеннолетними людьми, как со взрослыми, точно так же нарушают их права, игнорируют их проблемы, и поэтому мы поняли, что это, видимо, тот случай, когда нам придется расширить область нашей деятельности, потому что дальше игнорировать это уже нельзя, и нужно что-то делать. Это не первый раз, когда мы занимаемся этой темой. В прошлом году, тоже летом, мы занимались кейсом Ани Журавлевой. Это школьница, которой было 14 лет, когда она попала за решетку по сфальсифицированному уголовному делу. Собственно, она состояла в чате таких же подростков, которые обсуждали разные темы, в том числе поднимались вопросы нападения на школы Колумбайн и похожих случаев, но не с точки зрения повторения этого опыта. Скорее, как мы знаем от Ани, от ее близких, что она просто интересовалась этим, потому что не понимала, как это вообще могло случиться. Она купила в обычном ларьке маленькую петарду, которую все подростки под Новый год взрывают под ногами у прохожих, отрезала от нее треть, маленький кусочек, подожгла на пустыре, сняла на видео и вот отправила в этот чат. Просто такой детский поступок без какого-либо смысла за этим. И силовики подумали, что тем самым она готовит нападение на школу и, более того, является членом вот этой несуществующей террористической организации «Колумбайн» из ряда вот этих международных несуществующих организаций, которые российские власти придумывают. Она попала за решетку, находилась в СИЗО для несовершеннолетних, но ей очень не повезло с сокамерницами, которые всячески издевались над ней, в том числе они применяли к ней сексуализированное насилие, избивали ее, в конце концов довели до попытки суицида, и после этого она попала в психиатрическую больницу, но через несколько месяцев вернулась в ту же камеру. И руководство СИЗО отказалось принимать хоть какие-то меры, чтобы помочь Ане Журавлевой в другую камеру перенести, вмешаться, поспособствовать заведению уголовного дела на сокамерниц, потому что вообще-то состав здесь имеется. Мы поняли, что остается единственный способ реагирования в таких ситуациях — это публичный скандал, большая общественная кампания с возмущением, которая получилось донести с помощью прямых обращений от наших читателей в управлении ФСИН, и в итоге ситуацию пришлось поменять. В рамках кампании за Аню вступались разноизвестные личности, Александр Розенбаум даже за нее свидетельствовал. Поэтому получилось добиться того, чтобы ее перевели на домашний арест с содержания под стражей. Она даже смогла сдать выпускные экзамены в 9 классе. Там, кажется, результат был скорее удовлетворительный, но это уже какое-то достижение. И вот эта история победы, одна из нескольких сотен, дала нам понять, что надо действовать дальше и придумывать, как мы можем это масштабировать и помогать другим детям и их родителям.
17: Ну и, кстати, дело Ани Журавлевой продолжается. К счастью, ее уже не обвиняют в участии в террористической организации, но у нее остается обвинение.

0: который называется «Свобода Лайф». Там можно слушать весь эфир «Радио Свобода», все подкасты и, конечно, ваш любимый подкаст «Человек имеет право», который ведем я, Марьяна Тарачешникова.
1: И я, Наталья Чемпаладова. И сегодня мы говорим о преследовании несовершеннолетних в России по политическим мотивам и о кампании «Куда уходит детство» от ОВД-Инфо для родителей и подростков, которые сталкиваются с давлением со стороны государства.
0: Я уверена, что большинство родителей российских, которые более-менее интересуются правом, знают, что в России, в принципе-то, уголовная ответственность наступает с 16 лет, и очень-очень редко за какие-то страшные-престрашные только преступления она начиналась с 14. В какой момент российские власти решили расширить вот этот вот круг ответственности для подростков по делам, за которые их могут уже в 14 лет отправить в изолятор?
2: По некоторым статьям, тяжким, особо тяжким, эта ответственность действительно наступает раньше. И вот, как мы видим на примере этого случая с Аней Журавлевой, так и произошло. Силовики совсем не стесняются использовать очень тяжелые обвинения против подростков, как и вообще против любых людей. Мы в конце 2025 года выпускали большой отчет о том, как выглядели репрессии за 2025 год. И одна из тенденций, которая там тоже ярко проявляется, это ужесточение преследований. Силовики чаще используют более жесткие статьи, растет средний срок отправки в колонию, все меньше людей в качестве меры пресечения получают не содержание под стражей, все больше оказывается в СИЗО. То есть происходит ужесточение, происходит оно планомерно по разным статьям, и очевидно, что останавливаться оно не будет. Может быть, через какое-то время еще несколько статей пересмотрят и смогут начать преследовать подросткам по ним из 14 лет. Надеяться на то, что молодой возраст сделать какую-то скидку для ребенка в случае уголовного преследования, я бы не стал. Скорее нужно понимать, что силовики будут вести себя по-взрослому, в том числе, может быть, будут применять пытки, будут угрожать и другими разными способами нарушать права детей и их родителей.
1: По вашим наблюдениям, можно ли говорить о том, что существует такая тенденция сейчас преследования, давления со стороны государства на детей как-то целенаправленно, или это все в целом укладывается в какую-то общую картину репрессий, и дети занимают в этом пропорциональную долю?
2: Я думаю, что пару лет я бы сказал, что действительно это выглядит, кажется, как общее увеличение объема репрессий, жертвами которых становятся и несовершеннолетние, и пожилые, и мужчины, и женщины, и представители разных профессий, все в какой-то более-менее равной пропорции. Но сейчас мы видим совершенно точно, что силовики считают несовершеннолетних такой отдельной важной целью. Может быть, потому что их легче провоцировать, потому что легче войти к ним в доверие. Может быть, потому что индоктринация, образование и пропаганда среди школьников играют очень важную роль в работе властей с подрастающими поколениями. Для них невероятно важно, чтобы в школах, в университетах не было никаких проявлений антивоенных, никаких оппозиционных высказываний, ничего подобного, потому что дети, они же легко поддаются на эти крючки, и, видимо, российские власти думают, что чуть что могут подрастающее поколение потерять, если они отпустят их из ежовых рукавиц. А может быть, здесь есть какая-то другая причина. Мы, к сожалению, не можем посмотреть, что находится в головах у людей, которые принимают эти решения. Мы не можем с ними поговорить, задать вопрос, почему они преследуют детей так много. Но какая-то логика, видимо, за этим стоит. В любом случае, эта тенденция более чем реальная, и, к сожалению, она все больше и больше проявляется и, возможно, будет еще расти дальше.
0: Скажите, пожалуйста, а вам известно, что происходит с семьями? Вот ребенка объявили террористом, экстремистом, диверсантом. Что происходит с его родителями после такого обвинения? Их тоже начинают как-то тревожить, приходить к ним с проверками. Ну, понятно, они пережили обыски наверняка, пережили следствие, судебный процесс. Но дальше что происходит с семьей, всю семью берут на карандаш, или на этом, собственно, на приговоре дело заканчивается, и дальше семья уже только борется за то, чтобы там ребенок мог по возможности выйти условно досрочно, или был там одет, обут и обеспечен необходимыми лекарствами.

0: и вот на этом все заканчивается или нет?
1: Мы сейчас, кажется, не знаем о случаях, когда родители тоже становились фигурантами уголовного преследования. Скорее, действительно, они переживают уголовное преследование вместе с детьми в виде обысков, допросов, в виде, может быть, каких-то проблем на работе и так далее. То есть это все сопутствующие уголовному преследованию проблемы, с которыми могут сталкиваться родственники политзаключенных, не обязательно политзаключенных молодых. Сопутствующие проблемы могут принимать разный вид. Это в некоторых случаях какие-то неприятные столкновения с силовиками, обыски, допросы, визиты полицейских, звонки из полиции. Это может быть какое-то неформальное давление в виде увольнений или лишения премий. Это может быть порча имущества в некоторых случаях. Мы знаем, что некоторые близкие политзаключенные столкнулись с тем, что кто-то их машину поджег, или кто-то дом поджег, или что-то еще случилось. Родственники и близкие политзаключенных иногда тоже от политического преследования страдают. Кстати, еще важно сказать, что политическое преследование – это дорого для семьи. Надо платить за адвоката, что совсем не дешево, особенно на этапе следствия, когда защитник должен часто посещать подзащитных или ездить куда-то в удаленные места, где находится СИЗО или колония. Плюс человека за решеткой нужно содержать, потому что условия бытовые, как правило, за решеткой ужасные. Может не хватать теплой одежды, могут не выдавать лекарства, питание ужасное. Если близким хочется эти бытовые условия исправить, то нужно платить. И это тоже бывает недешево. Поэтому на семьи ложится большая финансовая нагрузка. И мы это понимаем, и уже давно тоже пытаемся как-то развивать вот это направление гуманитарной помощи. У нас есть проект «Бюро передач», который помогает собирать деньги именно на разные гуманитарные сборы, на передачи с едой, с предметами бытовой гигиены, с книгами, с одеждой, с лекарствами, с какими-то предметами для хобби. Мы помогаем оплачивать поездки на свидания, потому что часто колонии находятся далеко от населенных пунктов, добраться туда — это отдельное путешествие, которое обычно недешево стоит. Помогаем делать переводы на финсчета людей из решетки, чтобы они могли там, в тюремном ларьке, себе что-то покупать.
0: Где деньги вы на это все берете?
1: Мы собираем деньги с помощью краудфандинга. Это не просто экономические проблемы в российском обществе и то, что власти усложняют способы переводить нам деньги, но мы все еще этим занимаемся. Кстати, нам донатят все еще безопасно, несмотря на то, что мы иноагенты. В прошлом году, в ноябре, российские платежные системы без объяснения причин отказались с нами работать. Мы потеряли главный источник доходов. Это больше 12 тысяч регулярных доноров, которые переводили нам деньги в рублях. Но благодаря поддержке людей смогли восстановить почти наполовину объем пожертвований с иностранных карт. Можно в этом поучаствовать, можно сделать нам пожертвования с иностранных карт лучше, подписаться на регулярные пожертвования, чтобы мы могли в долгу планировать нашу работу, понимать, можем ли мы брать новые дела и так далее. Нам можно все еще донатить деньги в рублях на платформе заодно. Мы эти деньги не получаем, они идут напрямую на адвокатов, на передатчики, на работу сервисов типа «Весточки», которые помогают отправлять письма. Вся информация о том, как нас можно финансово поддержать, есть у нас на сайте. Если вы можете в этом поучаствовать, мы будем очень вам благодарны.
0: Скажите, ну, уже, наверное, в заключение, вот ваш этот проект OVD Kids рассчитан на какой-то определенный срок, или вы пока его рассматриваете как долгосрочную такую историю, ну, до тех пор, пока более-менее обстановка, связанная с преследованием подростков в России, не изменится к лучшему?
1: Это для нас экспериментальное направление. Мы раньше этим не занимались, поэтому мы пока что запускаем кампанию с 1 июня, с Дня защиты детей, до конца лета, до конца августа, но мы планируем летом расширять разные активности в ней. Мы думаем о разных способах, как сделать для властей преследование несовершеннолетних более сложным, менее комфортным, да, менее дешевым. Один из аспектов таких преследований — это использование провокаций, которые, конечно, никак не расследуются. Логика силовиков такая. Есть некий провокатор, который предложил молодой девушке, например, совершить поджог военкомата. Девушку ловят, делают фигурантом дела, отправляют за решетку, а про провокатора они как будто забывают. Понятно, потому что иногда это, собственно, человек, сидящий у следователя, ну, грубо говоря, в соседнем кабинете. И мы хотим, чтобы власти не могли так сквозь пальцы смотреть на эти провокации и были вынуждены в обязательном порядке их расследовать.
0: Пресс-секретарь ОВД «Инфо» Дмитрий Анисимов был на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
2: И я, Наталья Джампаладова.
3: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
4: Киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений. Придать новое качество конфликту в целом.
5: Владимир Путин обвиняет Украину в преступлениях и повышает ставки.
6: Война может быть завершена до конца суток. Для этого Зеленскому необходимо дать приказ своим вооруженным силам покинуть территорию российских регионов.
5: Депутаты и чиновники подливают масло в огонь.
7: Мы требуем скорейшей и решительной победы специальной военной операции.
5: Результаты участников войны на праймерис «Единой России» неоднозначные. Как правящая партия будет бороться за конституционное большинство с системными конкурентами?
8: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня мы поговорим о том, как и почему вообще российские чиновники внезапно и довольно синхронно начали такую горячую и провоенную риторику за пару месяцев до выборов. Начал все это Владимир Путин. Он говорил о том, вот как о новом качестве конфликта после удара по Старобельску. Там сообщалось о 21 погибшем. Издание «Медуза» со ссылкой на Яну Лантратову, это новая уполномоченная по правам человека, сообщала о том, что погибшим от 18 до 21 года. Но при этом российская пропаганда и российские чиновники, и лично Путин говорят о погибших детях, либо о детях-подростках. При этом при всем, когда российским властям нужно поднять рождаемость, они и например, профинансировать, поддержать деньгами беременных школьниц выплатами, они не называют их детьми и не говорят о том, что детей будут воспитывать, собственно, дети. То есть это манипуляция со стороны Владимира Путина. Ну, это, разумеется, другое. Еще Путин назвал удар по Старобельску терактом и кровавым преступлением. Это, безусловно, вот вообще любая преждевременная смерть – это трагедия. Но в ночь после слов Владимира Путина российская армия обстреляла Киев, Харьков и Днепр. И там получилось больше 15 погибших. А сколько таких ударов по Украине, мы наблюдаем уже пятый год полномасштабной войны в Украине, который Владимир Путин на самом деле может завершить хоть завтра. Но господин Песков, пресс-секретарь президента, напоминает его же собственные слова, слова Владимира Путина о том, что война закончится только тогда, когда все вписанные уже регионы Украины в Российскую Конституцию окажутся под контролем российской армии. И теперь депутаты требуют крови. Там и глава фракции ДПР кричит о том, что требуем победы в так называемой специальной военной операции. Член комитета Госдумы по обороне господин Гурулев рассуждает о том, почему бы неплохо бы вести мобилизацию. Он в целом против, но вот говорит, такие рассуждения вполне себе идут в элитных кругах. И теперь, уважаемые знатоки, внимание на экран. Как вы думаете, вот это стикер-пак отчаянного Z-блогера или иллюстрации в телеграм-канале спикера Госдумы Российской Федерации? Ну, согласитесь, да, там есть такая жирная подсказка на Вячеслава Володина в виде ссылочки на его мессенджер Макс, хотя он продолжает свою публичную риторику демонстрировать и в телеграм-канале, несмотря на то, что власти активно с ним борются. Но согласитесь, вот такие вот заголовочки, такая риторика, она больше как будто бы была под стать, как правило, ну, экс-президенту Российской Федерации Дмитрию Медведеву все-таки. Вашингтон-Пост пишет, что эскалация со стороны российских чиновников и Путина в частности, это в том числе попытка вернуться к треку переговоров. Как одно перешло в другое, объясняем в нашем сюжете.
9: Правительство и Центробанк России предупреждают Владимира Путина, что затраты на войну в Украине становятся неприемлемо высокими для бюджета страны. На фоне кризиса в экономике и слабого продвижения на фронте среди политиков и чиновников в Кремле впервые с начала полномасштабного вторжения возникли разногласия, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники. Одни предупреждают, что если не сократить военные расходы, то российский бюджет неминуемо столкнется с серьезным финансовым кризисом. Другие выступают за продолжение войны до решительности. Победы.
7: Мы требуем, мы партия ЛДПР, мы русский мир скорейшей и решительной победы в специальной военной операции. Сейчас время нанести решающие удары по объектам военной инфраструктуры, военной логистики, центрам принятия решений на Украине, по мостам через Днепр и уничтожить тем самым железнодорожную инфраструктуру Украины, чтобы бронетехника не шла на фронт для уничтожения наших ребят.
9: 1 июня ЛДПР провела митинг, цитата, посвященный приближению победы России в СВО и необходимости нанесения ударов возмездия по центрам принятия решений в Украине. Победа в войне требует и лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Его партия предлагает программу для вывода страны из кризиса, которую почему-то не хотят поддержать другие депутаты Госдумы.
10: На мой взгляд, наступило очень ответственное время. Время, связанное с тем, чтобы мы обязательно победили. Сейчас главная задача, независимо от вашей политической ориентации, партии, национальности, места проживания, обеспечить победу.
9: В свою очередь Владимир Путин назвал атаку ВСУ по Старобельску желанием Киева, цитата, «придать конфликту новое качество».
4: Киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений. Придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж, это их выбор. Ладно, мы еще сейчас поговорим в закрытом режиме.
9: На фоне проблем в экономике и непопулярности войны среди части россиян, так называемые Z-военкоры возмущены тем, как на 5-м году вторжения не удается победить украинскую армию. Блогеры предлагают прекратить войну и привлечь к ответственности тех, кто за нее агитировал.
11: Я понимаю, что мы братские народы. Я, конечно, это все понимаю. Но ёперный театр. Но надо это заканчивать, все. Это не надо было начинать. Я много раз говорил, нельзя было начинать эту войну. Те, кто подталкивал нашу страну к этой войне, совершали преступление.
9: Подливает масло в огонь член Комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев. Он пишет, что российское наступление фактически зашло в позиционный тупик. Из-за этого, по его мнению, осенью в России могут объявить новую мобилизацию.
12: Сейчас в кулуарах и высоких кабинетах активно пошли разговоры о необходимости новой масштабной мобилизации. Более того, знающие люди говорят, что принципиальное решение на этот счет уже принято, и она будет осенью. Люди на фронте нужны, но давайте скажем честно, если мы сейчас просто наберем мужиков и бросим их на передовую, не решив проблему с дронами противника, это ни к какому прорыву не приведет. Мы просто получим кратное увеличение жертв. Время красивых сказок закончилось. Если хотим победить, нужно принимать решения и неукоснительно их выполнять. Но этого пока нет.
9: Разговоры о том, как закончится война, происходят за несколько месяцев до выборов в Госдуму. Голосование пройдет с 18 по 20 сентября этого года. 2 июня пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что так называемое СВО может закончиться до конца дня, если Украина откажется от оккупированных Россией территорий. По данным Вашингтон-Пост, часть европейских чиновников считает, что нынешняя эскалация войны связана не только с последними украинскими ударами, но и с нарастающими проблемами России на фронте и в экономике. Собеседники издания полагают, что Москва пытается одновременно усилить военное давление и подтолкнуть США к возобновлению мирных переговоров на выгодных для Кремля условиях.
8: А с нами в прямом эфире политолог Иван Преображенский. Иван, здравствуйте.
13: Добрый день.
8: Складывается такая странная картина. В Z-лагере чаще уже говорят о мире, чем в Кремле и Госдуме. Вот с чем вы это связываете?
13: Ну, в Z-лагере говорят о том, что более-менее связано с реальностью, Кремль и Госдума в данном случае не являются объектами, которые вообще реальностью занимаются. Госдума – это, понятно, в принципе, так называемый принтер, который печатает решения, принимаемые Кремлем, и так называемая оппозиция думская, это, в общем, часть единой большой фракции с «Единой Россией», все это так или иначе полностью подконтрольные Кремлю группы граждан, которые называют себя политическими партиями, непонятно на каком основании, а предстоящее формирование нового состава Госдумы осенью почему-то называют выборами, хотя признаков выборов в этом процессе уже практически не обнаруживается. Что касается Владимира Путина, то Владимир Путин исходит из тех предположений и своей уверенности в том, что войну еще можно завершить победой. Совершенно очевидно, что я думаю, всем должно быть понятно, что именно на встрече с крупным бизнесом, например, в этом году уже Владимир Путин говорил откровенно, и там звучали приблизительно 2 года, как оценка продолжения войны. Несмотря на ухудшающуюся ситуацию, раз за разом Путин дает понять, что экономика должна еще немножко потерпеть, подождать, отскочить, что угодно. Тут можно любой из используемых глаголов использовать. Но так или иначе, надо всеми усилиями, окончательно напрягшись максимально, попытаться победить в данном случае. У него есть сверхцель, все остальное для него не важно. Ну а так называемые Z-блогеры, так называемые опять-таки военкоры, потому что они никакие не военкоры, в общем, эта часть пропаганды, она имеет некоторую автономию, действительно. Часть из представителей этого сообщества, часть, но не самая большая на самом деле, это объективно говорит о том, что сейчас у России нет никаких способов для того, чтобы переломить ход войны. Все, окончательно ситуация как минимум замерла, а скорее речь идет о постепенном, очень медленном переломе в пользу Украины. Соответственно, именно это они озвучивают, пытаясь как-то достучаться до российского руководства, достукиваться до которого совершенно очевидно бессмысленно, потому что оно располагает всей той же информацией, плюс-минус которой располагают пропагандисты. Вопрос в том, что пропагандисты некоторые пытаются выражать идеи и позиции тех, кто находится на фронте. А политическое руководство исходит из собственных целей и оценок, но отнюдь не всегда из реальной ситуации.
8: Но при этом Путин как-то очевидно добавил агрессии в пафосе своих публичных выступлений, и началось это как будто еще во время его последнего визита в Казахстан. После форума был пресс-подход, где он сложно найти страны, которым он не поугрожал во время этого выступления. Вот как вам версия источников Вашингтон-Пост о том, что это такая очень странная, попытка вернуться на переговорный трек?
13: Никаким источникам я, в принципе, сейчас не доверяю, так же, как социология из России. Никаких источников нет. Есть люди, которые пытаются манипулировать медиа в интересах того или иного политического игрока, в данном случае просто в интересах Кремля. Кремль заинтересован, чтобы Европа и США считали, что Кремль готов вернуться на переговоры. Соответственно, именно эту версию они сейчас публично стараются озвучивать. И действительно, давайте уже тогда переходим к анализу от обсуждения источников, близких к автоответчику. Так вот, анализ говорит о том, что неоднократно российское руководство поступало так. Оно делало максимально жесткие заявления, наносило абсолютно бессмысленные по жестокости, но действительно масштабные удары, как это было буквально минувшей ночью в Украине и до этого, когда ударили Орешником. Соответственно, и это для нее являлось действительно такой переговорной позицией. Мы с сильной позиции начнем переговоры, и вы вынуждены будете нам уступать. Нет, это стандартная для Путина формулировка. Он ее использовал в течение более года на так называемых переговорах, точнее, скорее, на имитации переговоров с Дональдом Трампом и с США, когда американцы пытались выступать посредниками на переговорах по Украине и в значительной мере продвигали даже российскую повестку. Тем не менее, Путина постоянно что-то не устраивало. Для Путина переговоры – это способ тянуть время, надо понимать. Это не способ завершить войну. Поэтому он дает понять, что он готов пойти на переговоры, чтобы еще потянуть время, а отнюдь не чтобы завершить военный конфликт при помощи переговоров. Он по-прежнему увидит, что эта война должна завершиться капитуляцией Украины, а не какими-то там переговорами о том, кто кому чего уступит.
8: Но зачем же тянуть время сейчас, учитывая, что американские переговорщики отошли вообще в принципе от этих переговоров, от этого роли посредничества? Об этом Марко Рубио официально заявлял, что бесперспективное получилось направление, и пока оно поставлено на паузу. Что же тянуть?
13: Ну, есть надежда, во-первых, что к переговорам подключится Европа, которая до сих пор не в состоянии сформулировать никакой переговорной позиции. Это очень удобно для Кремля. Если Европа не сформулирует жестких требований к России, на основании которых она готова будет помогать прекратить эту войну, то тогда Россия будет манипулировать Европой так же, как она до этого манипулировала США. При этом в Европе есть достаточно большое тоже количество, назовем их путинферштейрами, известным немецким словом, обозначающим тех, кто хочет понять Путина. Нет, это люди, которые стараются рационализировать его сверхидею уничтожения Украины в форме понятной цивилизованным людям этой истории, и, соответственно, пытаются убедить всех, что с Путиным можно вести полноценные переговоры. Соответственно, эти люди обязательно будут сдвигать переговоры в удобную для России сторону и в какие-то моменты, так же, как это делали американцы, давить на Украину. Соответственно, сейчас Европа становится главным, по сути дела, спонсором Украины. Европа закупает в США для Украины вооружение и в других странах. Соответственно, если Европа начнет давить на Украину, у нее есть рычаги для этого. И Путин очень хотел бы, чтобы отношения между европейцами и Украиной испортились, ну, хотя бы так, как недавно они осложнялись между Украиной и странами Балтии из-за полетов дронов. У него есть пространство для игры, а он при этом готовит, очевидно, очередное наступление. В этом тоже мало сомнений, и те военные аналитики, которым, на мой взгляд, имеет смысл доверять, утверждают, что Россия будет пытаться еще провести одно масштабное наступление в этом летнем, так сказать, сезоне, то есть ближайшие 3-4-5 месяцев. Где-то скапливается какое-то количество техники, ходят слухи о мобилизации. Нет, эти все слухи, с одной стороны, не настолько достоверны, чтобы им на 100% доверять, с другой стороны, они демонстрируют некую тенденцию. Так что, скорее всего, Путин оттягивает время для того, чтобы попытаться в очередной раз нанести решающий удар. Вопрос, конечно, что он будет делать после того, как это наступление провалится.
8: Ну и что, что даже депутат и член комитета по обороне Госдумы Гурулев эти слухи, эти самые слухи о мобилизации разносит, но пока не подтверждает. Иван, большое спасибо. Пожалуйста, оставайтесь с нами на связи. Мы еще продолжим разговор. А к нам присоединяется спецкор издания «Медуза» Андрей Перцев. Андрей, здравствуйте.
14: Да, добрый день.
8: Такой вопрос. А как вы думаете, перспективна ли ставка на мобилизацию электората через требование победы, вот которое мы наблюдали устами господина Слуцкого в нашем сюжете? Там довольно-таки яркое было выступление на площади на Китай-городе неподалеку от памятника Кириллу и Мефодию. Или, может быть, в этом есть такая некоторая политтехнология Кремля, чтобы оттолкнуть избирателя от этих партий? Вы посмотрите, они же провоенные.
14: Ну, ЛДПР скорее считается лояльной Кремлю. Но у нее есть определенная автономия в политтехнологиях, в речах Слуцкого и так далее. Ну, вот Слуцкий считает, что вот эта ставка на провоенность, на такую лояльность, она поможет ЛДПР административными, да, усилиями, значит, вот этой поддержкой административной занять второе место. Ну, скорее всего, его надежды снова провалятся, как это было на президентских выборах, где он четвертое место занял, потому что общество от войны устало, и, ну, эти лозунги от не партии власти вряд ли кого-то привлекут, да, потому что провоенный электорат совсем все равно ориентируется на Единую Россию. А есть совсем ультра такие, как бы, патриоты из Родины, у нее есть право выдвигать кандидатов без сбора подписей. Ну и плюс «Справедливая Россия», очень такая провоенная партия традиционно. Поэтому ЛДПР, ну, мне кажется, это просто проявление лояльности Слуцкого, которая партия, которую он возглавляет не так долго, мало поможет.
8: Тем любопытнее, что как раз-таки митинг прошел буквально в паре шагов от здания администрации президента. Вот так довольно-таки символично получается.
14: Конечно, им согласуют это все, но...
8: Но ведь даже не про согласование, а про этот символизм. Если это месседж к администрации президента, то ну куда уж ближе.
14: Он, я думаю, все понимает, да, что попросить это бесполезно, что если Путин захочет, он сделает без всяких просьб, вот, но, тем не менее, обозначает свою лояльность и поддержку любого шага, да, и публично еще, да, что я готов вас поддерживать везде.
8: Андрей, спасибо. Нам сегодня еще также хотелось поговорить о так называемых новых элитах и том, как они уже, ну, участвуют в предварительном голосовании, праймериз, который проводила партия «Единая Россия». Кремль вообще очень рассчитывает на вот эти так называемые новые элиты, то есть на самом-то деле на участников российской агрессии против Украины. И по разным инсайдам там планируется аж до трети мандатов Госдумы на них выделить, обновить, так сказать, освободить местечки под новую элиту. Но с результатами праймериз оказалось не все так однозначно. Более того, переброс участника войны за оппозиционную партию в центральный округ Петербурга теперь воспринимается как слив этого самого кандидата на то, чтобы освободить ему место под конкурента из правящей партии, чтобы тот точно прошел в довольно-таки оппозиционном округе. Схема сложная, сейчас подробнее объясним и эту, и многие еще другие в нашем сюжете.
15: Округ сдан. Так единорос Сергей Неверов прокомментировал снятие с партийных праймериз кандидата, в пользу которого он сам ранее снял свою кандидатуру. И если участник войны против Украины Артем Корнюченков не воспользовался поддержкой Неверова, не пошел на праймериз и остался депутатом Смоленского горсовета, то другие две трети ветеранов не сумели пройти дальше уже по итогам голосования. Несмотря на это, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев подчеркнул успешность проведенных партийных праймериз.
16: Это хороший результат, но и, естественно, с высокой конкуренцией, в том числе между самими участниками специальной военной операции. Ну и лучшее доказательство того, что люди в целом доверяют нашим товарищам, тем, кто является ветераном, кто участвовал в СВО.
15: По его словам, в них приняли участие более 22 тысяч кандидатов и 10 миллионов выборщиков. Отдельно Медведев отметил результаты участников войны. Всего же первые места по итогам праймериз «Единой России», которые завершились в конце мая, заняли лишь 9% участников войны. И это несмотря на поддержку партии власти. С 2024 года для них существует 25% надбавка на внутренних праймериз. Однако это пока не позволило ускорить становление новой элиты, о которой неоднократно говорил Владимир Путин.
17: Какие элиты? Деньги где-то украли, вот там пальцы веером, и вот мы элита. Какая элита? Вот элита, те, кто Родину защищает. Вот это люди, вот это элита, вот это будущее, за ними будущее страны.
15: Из прошедших барьер праймерис военных журналисты обратили внимание на Нурсултана Мусагалиева из Оренбургской области. Украина обвиняет его в военных преступлениях в Буче.
18: Конечно, первую, наверное, неделю все были в шоке. Приехали с зоны СВО и говорят, все, учитесь управлять государством.
15: Несмотря на поддержку со стороны руководства партии, всем прошедшим этап праймерис было поставлено условие – стать членами «Единой России» или ее официальными сторонниками до начала съезда. Он пройдет в конце июня. На нем окончательно утвердят списки участников сентябрьских выборов в Госдуму. Среди известных единороссов и их сторонников, проваливших праймериз, стоит отметить третье место Андрея Гурулева в Забайкальском крае. Действующий депутат Госдумы, глава комитета по обороне, неоднократно появлялся на пропагандистских эфирах, где рассуждал о мобилизации и внешних угрозах. Среди проигравших оказался также актер Дмитрий Дюжев и депутат Михаил Романов. Ранее Романов написал донос на группу «Stop Time», после которого музыкантов арестовали и вскоре вынудили уехать из России. В ходе прошедших праймериз в СМИ появлялись новости о принуждении бюджетников участвовать в голосовании. В частности, по словам собеседника издания «Верстка», на Камчатке бюджетников заставляли голосовать за депутата Ирину Яровую.
19: «Отдают в руки каждому бюджетнику шпаргалку, за кого оставить голос на праймериз. Потом нужно кураторам из числа руководителей госучреждений показать скрины правильного голосования».
20: Потоком шли новости, что в различных регионах бюджетников принуждают участвовать в праймериз «Единой России». Через 3 с небольшим месяца пойдет информация, что бюджетников принуждают голосовать за «Единую Россию». Даже в таком времени принуждать к участию в том или ином голосовании незаконно.
15: Выборы в Госдуму ожидаются в сентябре. В мае в ЦИОМ фиксирует поддержку правящей партии на уровне 32%. Это лидирующие показатели. Рейтинг, идущий на втором месте КПРФ, отстает почти в 3 раза. Источники издания «Медузы» говорят, что руководство КПРФ на выборах не собирается выдвигать в большинстве одномандатных округов своих самых сильных и популярных кандидатов, включая тех, кто смог победить представителей «Единой «Единой России» на прошлых выборах.
12: В конкурентной же борьбе с единороссами в тот год победили Олег Михайлов, Петр Амосов, Мария Прусакова, Алтайский край, и Михаил Матвеев, Самарская область. Близкий к администрации президента собеседник «Медузы» вспоминает, что прохождение этих коммунистов было признано проблемой. «Единая Россия» не получила запланированного количества округов, хотя набрала больше конституционного большинства, объясняет он. Этот же собеседник подчеркивает, что статус действующих депутатов мог бы дополнительно помочь этим политикам в сентябрьской кампании и обеспечить высокие показатели. Поэтому Кремль предложил руководству Компартии снять остроту конкуренции в части округов.
15: Теперь руководство КПРФ убеждает депутатов, что им лучше выдвинуться по партийным спискам. Победа по ним далеко не гарантирована. Впрочем, коммунисты активно подыгрывают. Этим возмущены молодые активисты и политтехнологи в партии.
12: Например, по одному из округов центра Петербурга выдвинут СВОшника. Понятно, что для электората там это максимально неприемлемый кандидат, возмущается один из технологов.
15: «Медуза» также рассказывает о других методах борьбы за конституционное большинство в правящей партии. От передела избирательных округов, как это происходит в Алтайском крае, до силового давления и простого антипиара. Компании коммунистов на выборах постараются выставить как сторонников запретов.
8: Тему продолжим со спецкором «Медузы» Андреем Перцевым, как раз автором этого материала, который мы упоминали в конце нашего сюжета. Андрей, как вы думаете, почему вообще провалилась вот эта тактика со сменой действующих депутатов на праймерис на так называемую новую элиту? Помнится, вот тот же Неверов очень старался, призывал электорат поддержать нового кандидата, а тут такое.
14: Ну, этой тактики, если честно, будем говорить, и не было. Это были публичные заявления, чтобы, ну как, потрафить Путину, да, чтобы показать, что политблок и губернатор идут навстречу пожеланиям президента и продвигают СВОшника. Но в итоге все происходит, ну как происходит, да, почему Неверов снялся, и СВОшник, который он поддержал, снялся, потому что этот округ согласован Кремлем под статусного с правороса Александра Бабакова, это вице-спикер Госдумы. Да, там будет выдвинут единорос малоизвестный, который не будет практически вести кампанию, или, возможно, даже вообще он не пойдет на выборы, хотя формально в праймерис победил, и там выиграет Бабаков, да, в отсутствии конкуренции. Поэтому вот эти все объявления, в принципе, ну, мало что реально имели отношение к реальности. Действительно будет где-то, наверное, в районе 50, ну, может, 50-70, как мне называли цифру, людей, имеющих какое-то отношение к войне, но из них там несколько десятков это будут бывшие или действующие на вот сейчас момент чиновники, действующие депутаты и так далее, которые заявили, что поедут на войну. Да, то есть это не новая элита, как говорит Путин, и хочет он видеть, мы не знаем, ну, допустим, поверим, что хочет.
8: Плюс
14: элита вполне старая.
8: Простите, плюс неоднократно были публикации о том, как действующие чиновники разного уровня, совершенно депутаты, даже ездили так называемыми добровольцами в отряд «Барс», там немножечко какое-то время проводили, сфотографировали с автоматом, возвращались, и вот теперь они уже ветераны боевых действий. Но хочется еще от обратного пойти, вот такой вопрос вам задать. Можно ли предположить, что если «Единая Россия» взялась за КПРФ, значит свежие электоральные рейтинги, которые ставят коммунистов на второе место, они вполне справедливо выдают их как ключевых конкурентов правящей партии, при всех условностях того, насколько эти выборы конкурентны в принципе?
14: Второго места КПРФ это, ну, такое давняя головная боль АП, да, при всей системности КПРФ, при всей, значит, их лояльности какой-то Путину лично скорее, да, а не Кремлю. А для политблока это скорее проблема, потому что Зюганов, пользуясь личной связью с Путиным, может то Грудинина выдвинуть, как на прошлых выборах, то с думской трибуны раскритиковать главу политблока Кириенко, да, или правительственных чиновников. Ну и это, как сказать, это единственная партия, которая имеет четкую идеологию в России, да, ну то есть настоящая партия. И, конечно, политблоку Кириенко, который привык, ну, к каким-то вот полностью управляемым, созданным искусственным проектам, коммунисты, ну, такая, как кость в горле, несмотря на всю их лояльность, значит, даже слабость сейчас, все равно в какой-то момент, да, они могут выстрелить. Да, не случайно, например, именно от КПРФ депутат Госдумы Сулейманов, пусть и в местном СМИ, он из Новосибирска, заявил, что по экономическим причинам войну нужно заканчивать. А это был не от новых людей, не Слуцкий, никто, это был именно коммунист.
8: целеопытно, что именно как раз-таки новые люди поддерживали эту такую протестную, как бы что ли, риторику и вполне себе ее активно пользовались. Андрей, большое спасибо. Журналист издания «Медуза» Андрей Перцев, а также политолог Иван Преображенский были сегодня с нами в прямом эфире. О новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Завтра начинается международный форум в Петербурге, экономический, так или иначе, в той или иной пропорции. Посмотрим, как это будет развиваться. Обязательно об этом расскажем. На этом я с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию».

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Вторая часть интервью экономиста, бывшей советницы в Центральном банке России Александры Прокопенко, журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. В ответ на начало вторжения в Украину Запад ввел жесткие санкции против России, предполагалось, что российская элита не захочет отказываться от западного образа жизни и приложит усилия, чтобы прекратить войну. Как мы теперь знаем, этого не случилось. Более того, многие российские чиновники либеральных взглядов стали опорой режима, разработав меры поддержки экономики и перевода ее на военные рельсы. Единицы уволились и уехали. Практически никто не высказался против войны. Почему? Ответ на этот вопрос экономист-политолог, научная сотрудница Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии и бывшая советница в Центральном банке России Александра Прокопенко дает в своей книге «Соучастники» с подзаголовком «Почему российская элита выбрала войну». Вот что говорится в предисловии к этой книге.
4: Жители шведского города Фалун, где расположены огромные медные рудники, были в начале XVIII века изрядно взбудоражены, когда в одной из выработанных штолен обнаружили тело человека. И дело не только в том, что погибшим оказался пропавший почти полвека назад рудокоп. Обычно труп не заставил бы людей паниковать в ожидании болезней, неурожая и конца света. Но находка представляла собой статую, блестевшую так, словно неведомый скульптор изваял ее из золота. Впрочем, оказалось, что у феномена, получившего название «фалунский» и ставшего известным не только в истории города, но и в геологии, есть научное объяснение. С несчастным произошло явление, называемое псевдоморфозой. По некоторым данным, его ткани полностью заменил пирит. Эта метафора помогает понять, что произошло со значительной частью российской политической элиты, руководителями федеральных министерств, их заместителями, главами государственных компаний и так далее, более чем за 20 лет путинского правления в России. С ней тоже случилась псевдоморфоза. Она, может, и не блестит, как фалунский истукан, но внешне сохранила прежнюю форму. Внутри же живая ткань замещена мертвым веществом. В этой книге рассказывается, как так вышло. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года среди российской интеллигенции, независимых медиа, активных граждан, а также в существенной степени западных наблюдателей сложились ожидания, что политическая элита остановит войну, начатую Владимиром Путиным. Такие ожидания оказались небезосновательными. Многие ее представители чувствовали себя частью глобального мира и до войны вели себя соответствующе. Но эти надежды не оправдались. Более того, лишь единицы нашли в себе силы и смелость публично осудить российскую агрессию. Каждый по отдельности по-разному объяснял свой личный выбор. Страх за себя, семью или команду перед силовиками, боязнь потерять статус, бизнес и деньги, невозможность уехать из-за престарелых родителей или родственников-инвалидов, отсутствие позитивного примера от руководства, санкции и многое другое. Но множество личных выборов в конечном счете объединилось в стратегию лояльности, сложившейся системе принятия решений и лично Владимиру Путину. Эта книга о последовательном изменении самовосприятия российского правящего слоя, бюрократов, бизнесменов и госменеджеров, а также отношения к нему со стороны общества. Такое изменение называется моральной карьерой. Этот термин описывает, как человек постепенно вживается в определенную роль, принимая связанные с ней нормы, ожидания, оправдания и подчиняясь им. Это не просто карьера в привычном смысле, а путь внутренних трансформаций. От того, кем человек себя считает, до того, как он объясняет свои поступки себе и другим. В книге я показываю, как менялось отношение героев к войне, к Кремлю, к Западу, к самим себе.
3: Книга Александра Прокопенко, основанная на десятках откровенных бесед с высокопоставленными российскими чиновниками и бизнесменами, подробно описывает, как развивались взгляды и ценности российских элит и как постепенно расширялись их границы допустимого. Формально сохраняя атрибуты власти, с началом войны элита потеряла свою агентность, став, по сути, лишь инструментом управления. Книга показывает, как именно это происходило. Здесь находится место объяснениям того, как государство Путина выстраивало отношения со своей аристократией, а также частным историям конкретных людей и социологическому анализу. Основной фокус повествования – 3 года войны, когда российская верхушка училась работать, жить и думать по-новому. В центре книги ключевые события этого периода – введение западных санкций, объявление мобилизации, аннексия 4 украинских областей, неудавшийся военный переворот Евгения Пригожина. Прокопенко показывает, как разные фракции российских элит – технократы, ближний круг, ястребы – реагировали на эти исторические развилки и выстраивали свое поведение. Российские элиты в ближайшем будущем никуда не денутся со своих постов и, скорее всего, будут пытаться влиять на мировую политику, поэтому крайне важно понять, как они думают и действуют, говорится в аннотации книги. В интервью к настоящему времени Александра Прокопенко говорит не только о книге, но и оценивает состояние российской экономики в условиях интернет-блокировок и усилившихся ударов ВСУ по России. С Александрой Прокопенко беседует Алексей Александров. Это вторая часть интервью.
5: Что эти люди чувствуют? Они чувствуют усталость, фрустрацию.
6: Они чувствуют все. Усталость, фрустрацию, колоссальный просто сталинский уровень страха, когда ты начинаешь бояться, что с тобой что-то сделают. То есть тебе физически, они боятся, что им физически угрожают их жизни и безопасности. А если не им, то их семьям. А если не их семьям, то их командам. Поскольку профессиональное измерение для этих людей очень важно. Ну и в целом они не так уж и не правы. Вице-губернатором работать в России сейчас чрезвычайно опасно. Не потому, что там через одного коррупционера, а потому, что российское законодательство создано таким образом, что крайне сложно, не нарушив его, произвести госзакупку. Фактически невозможно, потому что законодательство можно трактовать... Особенно, если ты из Следственного комитета, определенным образом. Собственно говоря, вот они вот это они и чувствуют. И вот это вот ощущение ловушки, в которой заканчивается воздух, потому что так и есть, ну, как бы резервов нет. Вот сейчас чуть-чуть вроде какой-то кислород в систему поступил через дополнительные нефтяные доходы, но за счет того, что не нефтяные не собираются, вот, а расходы приоритета остаются прежними. Денацификация, демобилизация Украины, война и вот это вот все. Ну и, конечно, это все становится немножко смешным, особенно на фоне вот этого вот парада. Над ним и раньше посмеивались, над парадом, но само по себе ритуальное вот это вот действие, оно прям вот было очень смешно, очень интересно наблюдать. До войны, например, этих же людей все ворчали по поводу перекрытого города из-за репетиции парада, все ворчали по поводу того, что это колоссальные расходы, ненужные и так далее, вся вот эта вот игра в солдатиков и в танчики. Но в момент 9 мая все смотрели парад и вот прям пускали слезу, чувствовали инъекцию патриотизма вот этого державного. А сейчас на этом фоне прямо даже смешно. То есть вот такое, что типа, ну, как бы уже, ну, давайте уже не перестанем позориться. Вот так говорят.
5: А если эти люди, если можно говорить о каких-то надеждах на лучшее у этих людей, они как это себе представляют? Что в их представлении надежда на лучшее?
6: Это надежда, что какая-то внешняя сила исправит, изменит. Не исправят, исправлять-то они сами будут, потому что это нормальная оппортунистическая бюрократия, которая придет к любой форме в будущем. Но что внешняя сила изменит статус-кво. То есть, например, было очень видно, когда президент Дональд Трамп пришел к власти, выиграл выборы, и была такая надежда, что ну Трамп-то наш слоняра, Он же нашего сейчас убедит и войну закончит. Он же пообещал ее закончить, наконец-то.
5: Жить нормально снова, как раньше.
6: И дальше будет какая-то нормальная жизнь. Но то есть, что это нам говорит наблюдателям за системой? Что в системе нет вот этой вот той самой, то, что называется на языке политологии, агентности изменений. То, что, в общем-то, вот вся вот эти вот высокопоставленные прекрасные люди, они способны действовать строго в рамках вот своего операционного мандата. И вот у них есть вот эта вот операционная агентность. Агентность изменений, то есть быть политическими акторами, у них ее нет. То есть они понимают, что вот так дальше находиться в том пространстве, в котором они есть, они могут не очень долго или им очень некомфортно, но так как сами они не могут изменить ситуацию, они надеются, что внешняя сила, такой инфантилизм политический, изменит эту ситуацию. Дональд Трамп. Вы знаете, невероятная вещь, которая меня поразила, когда я работала над книгой, это было отношение, некоторый энтузиазм, который испытывал ряд моих собеседников от восстания Пригожина. Что это будет та самая сила, которая изменит статус-кво. Если Путина украдут инопланетяне, тоже подходит.
5: Если возвращаться к новостям, новость мая. Я так понимаю, что суд сегодня этот иск удовлетворил. Генпрокуратура, значит, подала иск с требованием о рассечении доход государства актива основателя холдинга «Русагра» Машковича на 14 миллиардов рублей. Причем он под санкциями, он бывший член Совета Федерации. Здесь, правда, у него учились в Стэнфорде. Это вот одна история, которая недавняя. Вторая история, которая меня очень поразила, тут личный момент. В Нижнем Новгороде еще в 2019 году на 10 лет арестовали, посадили, собственно, бывшего мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина. И в сентябре 2025 года генпрокуратура вышла с иском о том, что, значит, надо с него взять миллиард рублей в доход государства. Как это работает? Как сейчас российское государство находит людей, кого посадили даже 10 лет назад и говорит, ну вот теперь нам нужны твои деньги?
6: Хороший вопрос. Как это происходит на уровне механизма, вот особенно на каком-то региональном уровне, не знаю, предположу. Ну, вот доподлинно не знаю, но предположу, что поскольку мы имеем дело все-таки с региональным уровнем, то все знают. И таким образом через достать такое дело и вспомнить, что ага, сейчас мы можем с него еще копейку-другую получить, ну, даже не просто в бюджет, а вот что это часть некоторого KPI для региональных силовиков. Даже не скорее не KPI, а некий способ получить продвижение по службе, звездочку на погоны. Так же, как, знаете, вот, например, в регионах Федеральная служба безопасности активнее ищет иноагентов среди региональных вот, журналистов. И мне кажется, что это просто это вот возможность регионального силовика получить себе какой-то бонус. И вот он целенаправленно смотрит, что есть такие-то дела. Там же на уровне, на земле-то им виднее, чем наверху. Поскольку вот эта вот история с перераспределением активов, она же не только федеральная. Это же не только Машкович и Русагра. Это же не только Метафракс. Это не только Соликамский комбинат, не только Домодедово, Raven Russia. Огромное количество российских компаний, которые, как бы, опять же, бизнес ходил за Путиным 3 года. Процесс-то начался до войны, но с войной он очень сильно акселерировался, он очень ускорился. И бизнес ходил за Путиным и говорил: «Царь наш, дай правила, когда можно, когда нельзя». То есть Путин же сам был гарантом вот этого правила, что приватизация не пересматривается. Речь идет не только о приватизации 90-х годов, но вообще Путин был гарантом вот этих вот титулов собственности, что ваши активы – это ваши активы. А здесь, получается, изменилось вот это вот правило. Главное, что теперь государство говорит: нет, ваши активы – это наши активы. Мы вам дали подержать. И теперь мы считаем, говорит государство, то есть вот этот сигнал, который посылает Генеральная прокуратура, мы ваши активы можем передать тем, кто, как мы считаем, будет лучшим собственником.
5: Если вот возвращаться к изъятию, да, вот этих и бизнесов, и денег, у, в том числе совершенно лояльных власти людей, это нельзя объяснить все же, ну, буквально желанием найти лишнюю копейку в бюджет?
6: Нет, это не мышкование Минфина, это... Я бы сказала, что вот конфискация и вот эта вот история с реприватизацией, когда забирают и потом продают на торгах, вот какой-то фискальный эффект, это скорее там эффект второго порядка от всех этих действий. По крайней мере, все эти процессы не задумывались как способ один из многих пополнить казну. То есть это скорее просто возможности сложились. Но, опять же, такого вот плана, что вот как-то какого-то вот планирования. Как мы это все будем делать и почему это происходит, мне кажется, что какого-то планирования не было, и в этом-то вся и проблема, потому что, опять же, теперь вот эти права собственности стали право частной собственности, и государственная часть тоже стала каким-то очень-очень-очень зыбким. Если раньше примерно понятно было, где чье, то теперь кто определяет, кто чем владеет. Ну, как бы был Путин в нашей авторитарной системе, и вот его экстеншн в виде российского суда. А теперь как бы непонятно. Путин к этому утратил интерес.
3: В настоящее время на радио «Свобода» интервью бывшей советницы в Центральном банке России Александры Прокопенко журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Часть вторая.
5: Вот о том, что право собственности в России вообще ощущается сейчас как очень зыбкая вещь, я так понимаю, что из-за этого в интернете очень много обсуждений потенциально того, что могут изъять. И мне кажется, что, не знаю, в России все помнят эти советские истории, как люди теряли деньги, замороженные там на сберкарточках и так далее. Вот этот документ, не знаю, можно ли называть этот документом, ходил по Твиттеру несколько недель назад о том, что, значит, ЦБ, как это сформулировано, осуществит переоформление всех вкладов, значит, остаток по которым превышает 2 миллиона 800 тысяч рублей, на безотзывный сберегательный сертификат с сроком размещения на 3 года и процентной ставки в размере 18% годовых. То есть речь идет о том, что у людей якобы могут изъять деньги, которые лежат на вкладах, выше этой суммы.
6: Это фейк. Сумма в 2 800 – это страховое покрытие агентства по страхованию вкладов. Это 100% фейк. Хоть он и оформлен, ну, как бы, шрифт, понятно, написано, но это как бы нет никаких ни исходящих, ничего подтверждающего, что это документ, а не то, что это кто-то соорудил на компьютере. Вот эти фейкоделы, они достаточно хорошо знают, что россияне, любые россияне травмированы вот этой историей с тем, как у жителей Советского Союза, у граждан Советского Союза исчезли все накопления. Это травма, которую невозможно вытравить, и которая всплывает всякий раз, и которая, в общем-то, подрывает... Ну, проблема с российской банковской системой, которая как бы в кризисе, но и не в кризисе, в том, что доверие к российским банкам, оно вынужденное такое. Ну, как бы других банков у нас нет, поэтому мы будем иметь дело с этими. Но если бы мы могли не иметь с ними дела, то мы бы не имели, и это то, что объединяет и обычных людей, и обычных россиян, и российскую элиту. Собственно, один раз вклады уже не вернулись, и это было больно. И эту боль запомнили. Понятно, что это такие попытки спровоцировать панику, с одной стороны. То есть сильно испугавшийся гражданин, что он сделает? Он побежит в банк забирать все, что есть. Речь идет не о мелких депозитах обычных граждан, как раз поэтому вот то, что там сумма 2 миллиона 800 тысяч, поэтому они здесь упомянуты. Но речь идет о крупных депозитах и бизнеса, и граждан, богатых граждан. Просто очень интересная история в смысле санкций. И мне кажется, это большая ошибка европейцев, американцев, то, как они дизайнили санкции, что санкции, они как бы загнали деньги российского происхождения обратно в Россию. И по статистике мы видим, что за 23-й год, за 24-й год уже чуть меньше, но вот 23-й год был пик, вот то, что называется большое возвращение, когда капиталы возвращались в Россию. И количество high net individuals в банковской системе, то есть это люди с депозитами больше 50 миллионов рублей и дальше, выросло втрое, что ли, или даже там в четверо. И оно продолжало расти. То есть это и подсанкционные, и неподсанкционные россияне, которые возвращали деньги из-за границы, потому что с границы они могли быть заморожены и так далее. И вот, собственно говоря, это вот та самая, там, с одной стороны, это та самая база пассивов банков, которая там косвенно участвует в финансировании путинской военной машины, потому что банки под эти пассивы выдают активы на другом конце кредит. Но вот это вот та самая депозитная база, которая в том числе укрепила банковскую систему в нужный момент. Если все эти деньги быстренько изъять, то начнется банковский кризис, и это вот какая-то попытка расшатать ситуацию. принципе, какие-то признаки банковского кризиса, такого банкрана, то, что называется, когда люди забирают деньги, мы видели в самом начале войны, когда, помните, курс...
5: Ушел за 100 долго,
6: ушел за 100,
5: на несколько недель.
6: Но там дело было даже не в курсе, а то, что люди побежали в банки, и в первые, по-моему, пару недель из банковской системы ушло там около 2 триллионов рублей. После чего ЦБ поднял ставку до 20%. Это такой ушат холодной воды. Еще что он сделал? Он увеличил ставки по депозитам. И с точки зрения доходности тогда ничего не могло сравниться с депозитом. Ну, потому что 20% доходности на твои деньги ничего никто не даст. И вот последствия высокой ставки в этом смысле в том, что люди держали деньги на депозитах, и держать их на депозите там, с

0: переходом к фиксированному курсу, первое. И второе, переходить к фиксированному курсу довольно сложно, когда у тебя половина резервов заморожены в Европе. Так что тут фейк, очень плохо продуманный фейк.
1: Ну, я почему вас спрашиваю, потому что вам, возможно, знакомы документы, которые ходят по ЦБ, как они выглядят, наверное, вы знаете, и, собственно, я вас спрашиваю об этом, потому что вы работали в ЦБ на момент начала полномасштабного вторжения в Украину. Вы помните вот эти дни, как в ЦБ, какие там были настроения в тот момент, когда первые российские ракеты начали падать на Киев и другие украинские?
0: Так везде шок, ужас. Ну, то есть все были шокированы, никого не предупреждали, никаких сценариев, что делать не было. Все были шокированы, все были в каком-то, ну, то есть это как бы сначала тут все замерли, потом схватились за голову, а потом стали работать, потому что Россия отправила ракеты, Запад отправил санкции, и довольно быстро нужно было вот возвращаться в очень жесткую, ритмичную работу по возведению вот этого вот антисанкционного щита, которым занималось ЦБ и правительство.
1: Были ли тогда у кого-то из сотрудников ЦБ какие-то моральные противоречия, что, спасая, собственно, экономическую систему, люди продолжают войну?
0: Времени не было думать. И вся система, вся настройка системы, вот это вот технократическое управление экономикой, управление хозяйством была настроена таким образом, им не дали опомниться. Это, в принципе, не тот слой, который на индивидуальном уровне многие, большинство, очень тонкие, рефлексирующие люди, но когда у тебя общее корпоративное целое, то тебе не дали опомниться, но ты был встроен вот в эту вот повседневность работы с утра до поздней ночи по тушению миллиона маленьких пожаров одной пожарной командой. Вот просто вздохнуть негде, присесть некогда, потому что неизвестно было, что как и будет. И поэтому какая-то рефлексия, какая-то осознанность, мне кажется, пришла позже. Я в книжке пишу, что где-то в районе, когда случилась Буча, и вот для нобилитета точка невозврата была скорее она. До этого были еще какие-то иллюзии, что, может быть, они успеют быстро договориться. Никто не думал, что война продлится 4 года.
1: Но вы приняли решение о том, что вы не будете больше работать в ЦБ. Когда?
0: 24 февраля 2022 года.
1: Как объяснялась ваша мотивация?
0: Для меня война против Украины, полномасштабное вторжение, а не вот эти прокси истории, которые мы наблюдали до этого, стало тем трансформативным событием, которое буквально вытолкнуло меня из системы и отправило в свободное плавание. То есть я не планировала, и ни эмиграцию не планировала, и всю жизнь работать с собой тоже такого плана не было. Но вот так вот уходить, это все война, и связанный с этим и кризис идентичности потом. В моем свидетельстве о рождении написано, что я украинка, потому что мы вообще из советской семьи, где, вы помните, в советское время еще писали национальность, но я никогда себя не чувствовала частью украинского пространства, культурного и языкового. Я ездила к родственникам, но мы были одной большой советской семьей.
1: Вас пытался кто-то остановить в тот момент?
0: Нет.
1: А других людей, кто пытался уйти из ЦБ?
0: Насколько я знаю, вот прям остановить нет. То есть разные начальники относились по-разному. Но мы же, опять же, говорим о том, что топовый уровень, то есть уровень председателя и ее заместителя, они остались на месте. А на уровне ниже, это можно было тихонечко уйти, не привлекая внимания санитаров, так сказать.
1: Угу. Как мне кажется, Эльвира Набиуллина пыталась привлечь какое-то внимание, потому что 28 февраля, я думаю, вы тоже помните эти кадры, она пришла и на совещание к Путину, и на пресс-конференцию, вся одетая абсолютно в черное. Почему она это сделала?
0: Наверное, лучше спросить. Здесь я не знаю, я не выбираю ей гардероб, не выбирала, но я подозреваю, что настроения были траурные, похоронные у всех. Я не знаю ни одного российского Нобеля, я не знаю ни одного члена российской элиты, которому бы нравилась война, который бы говорил: да, давайте пойдем воевать. И на тот момент шок, который испытывали все, Рамзан Кадыров какая-нибудь отдельная история, Евгений Пригожин, у него могла быть какая-то своя точка зрения по данному вопросу. Но эта война была немыслима военными, эта война была немыслима спецслужбами, эта война была немыслима экономистами, потому что это чудовищно нерационально.

0: эта война была немыслима парламентариями. То есть там вот эти вот группы так называемых хардлайнеров, которые такие, да, как сказал президент, так и будет. Они оформились значительно позже, чем вторжение. То есть они так, если мы хронологически посмотрим на ситуацию, у нас какие-то яркие хардлайнеры, там вроде... Председатель Государственной Думы Володина, который определился по этому вопросу. Дмитрий Медведев с его замечательным телеграм-каналом, дающим столько веселья и изумления читателям. Это все появилось значительно позже. Что говорит нам о том, что 24 числа эти люди испытали такой же шок, как и мы все. Просто дальше каждый использует свои адаптационные стратегии. Моя стратегия была уйти из системы и уехать. Стратегия каких-то хардлайнеров согласиться с этим. А дальше уже, чтобы унять конфликт в голове, потому что нельзя быть на словах, как бы вот, ну, бесконечно на словах, нельзя быть за, а в глубине души быть против. Это требует колоссального напряжения всех внутренних ресурсов. Вот. Поэтому а дальше уже поверили, уверовали и все прочее.
1: А поступок Набиуллиной, вот вам известно, его кто-то заметил, и вообще за такие поступки наказывают, за, не знаю, выражение траура из-за того, что мы напали на соседнюю страну?
0: Но это же мы придумали, что это было выражение траура. Угу. Всегда можно сказать, что черное платье – это черное платье. А, опять же, зиговать никого не заставляли до где-то, наверное, 23-го года. До, наверное, да, до того, как Донбасс стал, через Донбасс стали протаскивать для очищения и артистов, и каких-то чиновников, до этого не обязательно было публично выражать свое отношение, хорошее или плохое. Просто можно было вот продолжать работать и в некотором смысле игнорировать вот этого слона в комнате. Никто не заставлял определяться. Например, вот известный эпизод с Игорем Шуваловым, который пришел на день рождения вице-премьера Дворковича в футболке с буквой «Z». 26 марта 2022 года. Угу. Это была личная инициатива Шувалова. Ему не позвонили никто из Кремля и не сказал, вот надо, значит, это переодеться. Вот, то есть это каждый сам определял свои стратегии выживания в вот такой вот истории в неопределенности. Что нужно там пойти присягнуть в Кремле, или нужно пойти выразить как-то публично. Ну, то есть это вот все язык сигналов. Но никого тогда не принуждали.
1: Посмотрим, как это будет дальше. У меня к вам остается один вопрос. Мы много о чем поговорили. И всех аналитиков, когда мы говорим вот о ситуации российской экономики, российской политики во время войны, я спрошу одно. К чему россиянам готовиться в течение ближайшего года? Как бы вы на этот вопрос ответили?
0: Я как бы не могу порадовать россиян. Я не хочу дать им каких-то ложных надежд, что все как-то исправится, все наладится, готовьтесь к худшему. Это как бы всегда ставить на черное – это наша выигрышная стратегия. К сожалению, такова реальность, что нужно не просто ходить в каске все время, но и покупать страховку от несчастного случая. Вот как бы ходите в каске, страхуйтесь от несчастного случая. К сожалению, пока ничего хорошего я вам сказать не могу.
2: С бывшей советницей Банка России беседовал журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров. Первую часть интервью, а также другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: Студия подкастов «Радио «Свобода».
4: Каким вам представляется будущее России?
5: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
6: Будущее России лучше, чем в Америке.
7: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
8: Ну, Все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
9: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня вторник, 2 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Российская армия подвергла Украину массированному удару после слов Владимира Путина о том, что конфликт приобрел новое качество. Убиты почти 20 человек, более 100 ранены. Члены Совета Безопасности ООН осудили удар российского беспилотника по дому в Румынии. Россия отказывается признать ответственность за этот удар. Дональд Трамп заявил, что убедил Бенямина Нетаньяху отменить атаки на позиции Хизбаллы в Бейруте. СМИ со ссылкой на источники утверждают, что разговор между президентом США и премьером Израиля шел на повышенных тонах. Также сегодня.
1: Вот этот вот срок, 5 лет, он из чего сложился? Вот реально, он из чего сложился, эти 5 лет? Это огромный кусок вообще жизни у молодой женщины просто забирается. Просто забирается.
0: Алтайская общественная активистка Аруна Арна приговорена к 5 годам колонии по статье о призывах к терроризму. Российские войска в ночь на 2 июня нанесли массированный удар по Украине, в том числе по Киеву. Первый удар после предупреждения российского министерства иностранных дел о начале так называемых систематических ударов по украинской столице. Сообщается о почти 20 погибших в Днепре и Киеве и более 100 пострадавших в нескольких регионах Украины. Как сообщает командование воздушных сил ВСУ, российские военные запустили по Украине 73 ракеты, включая «Циркон», «Калибр», «Искандер-М», а также 656 беспилотников. Силы ПВО Украины, говорится в сообщении, сбили 40 ракет и 602 дрона. В Днепре к моменту записи этого выпуска была подтверждена гибель не менее 12 человек, в том числе детей, в Киеве 6 человек. Вот что сегодня утром из столицы Украины передавал корреспондент телеканала «Настоящее время» Алексей Продай-Вода.
2: Армия России атаковала столицу крылатыми ракетами, баллистикой и шахедами. Мы сейчас находимся на месте одного из прилетов, таких вот прилетов. Только в этом районе несколько, и чтобы вот побывать на всех таких местах просто не хватает времени. Этому дому, если можно так выразиться, еще повезло. Ракета попала в землю перед ним, а не прямо в него. Здесь никто не погиб, но есть пострадавшие, и с одним из них мне удалось вот только что пообщаться здесь на месте.
3: Короче, я спал, жена заходит, говорит, вставай, это взрывы. Я говорю, ну взрывы. Увидел в окно облома горячий летел. Начал смотреть, куда летит этот осколок. И потом просто такой хлопок, взрыв, я не могу понять. Короче, я полетел в комнату, дым, в ушах ничего не слышу, глазами ничего не это. Только далекий этот самый, далекий гул, ну, голос жены. Я думал, что ее привалило, полез по этим стеклам, оборвался балкон. Ну, квартиры, короче, нету уже, все, там и панель пошла.
2: Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о разрушениях и повреждениях почти во всех районах Киева. Повреждены как минимум 7 жилых многоэтажек. В нескольких из них вспыхнули пожары. В один из домов, по данным Кличко, было повторное попадание. Там произошло частичное обрушение конструкций. Также в Киеве горели офисные здания, автосервис, заправка. Повреждены поликлиника, частная больница. Разрушения фиксируют также в районах нежилой застройки. К этой минуте известно о 63 пострадавших и 4 погибших. Экстренные службы продолжают работу. За несколько часов до массированного обстрела президент Украины Владимир Зеленский предупредил украинцев о готовящемся ударе. И он заявил, что защитники украинского неба готовы 24/7. И дальше цитирую, настолько, насколько это возможно с имеющимися поставками. Конец цитаты. По данным воздушных сил ВСУ, этой ночью ПВО удалось сбить 40 из 73 ракет и еще более 600 дронов. Всего российская армия запустила по Украине 729 целей. И зная о готовящейся атаке, сотни киевлян этой ночью укрывались от обстрелов в метро, брали с собой палатки, спали на раскладных стульях, кому не хватало места на платформе, были вынуждены спать на выключенных эскалаторах, брали с собой детей, домашних своих питомцев. Сейчас здесь на месте прилета работают специалисты, срезают опасные конструкции с разрушенного фасада, также вот работники ДТЭК рядом с нами чинят перебитую электроопору, которая тоже пострадала от взрыва, повреждены провода. И рядом организовали штаб оперативный для помощи тем, кто потерял жилье.
0: Это был корреспондент телеканала «Настоящее время» Алексей Продай-Вода. Еще раз напомню, что репортаж был записан сегодня утром. На данный момент в Киеве подтверждена гибель уже 6 человек, почти 80 ранены. О готовящемся массированном ударе по Украине вчера предупредил, ссылаясь на разведывательные данные, президент страны Владимир Зеленский. В понедельник во второй половине дня президент России Владимир Путин собрал в Кремле руководителей силовых структур формально для обсуждения расследования удара по зданию колледжа в городе Старобельск в оккупированной части Луганской области, а также вопросов, связанных с выплатами компенсаций пострадавшим и родственникам погибших. Однако, упомянув в ходе протокольной съемки этот удар, а также удар по другому оккупированному городу, городу Геническ в Херсонской области, где, согласно заявлению российских властей, погиб 6-летний ребенок, Путин заявил, что конфликт в Украине приобрел, цитата, новое качество.
4: Похоже, что сознательно, именно сознательно совершая тяжелейшие преступления против детей, подростков в педагогическом колледже Старобельске, вот сейчас в Геническе, киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж, это их выбор.
0: Это был Владимир Путин. Власти России уже сами фактически признали, что погибшие при ударе по Старобельску были совершеннолетними, однако настаивают, что это был прицельный удар по гражданскому учебному заведению. Киев заявляет, что целью атаки был штаб спецподразделения по управлению боевыми беспилотными летательными аппаратами. Комментируя сегодняшний удар по Киеву, мэр города Виталий Кличко заявил, что цель Владимира Путина – запугать киевлян и всех украинцев. Но это ему не удастся. Это направлено исключительно на то, чтобы вызвать у людей депрессивное настроение и посеять страх. Другого объяснения я не вижу. Путину мы, украинцы, не нужны, ему нужна территория. Он стремится загнать людей в отчаяние, чтобы они собрали чемоданы и уехали. Но своей цели он не добьется. Это был мэр Киева Виталий Кличко. В какой-то степени Владимир Путин, видимо, прав, говоря о новом качестве конфликта. Продвижение российской армии идет крайне тяжело. ВСУ в последние месяцы освобождают больше территории, чем российские войска успевают захватить. Ударам украинских беспилотников подверглись практически все крупные нефтеперерабатывающие заводы на европейской части России. Вся Луганская область теперь под огневым контролем украинских дронов. Об этом сообщил 3-й армейский корпус ВСУ в социальных сетях. По словам военных, батальон беспилотных систем 3-й отдельной штурмовой бригады ударил по логистике армии России на временно оккупированной части области 31 мая, достав до КПП Изварина. Это на украинско-российской границе, более 205 километров от линии фронта. В ходе операции были поражены бронетехника и склады боеприпасов армии России. Видео с ударами беспилотников в Луганской области широко разошлись по социальным сетям. Вот что рассказывает Юрий Филатов, майор ВСУ, начальник управления беспилотных систем 3-го армейского корпуса.
5: Работа проводится системно. Сейчас эти кадры попали в медиа, они, как у нас быстро в медиа, захватывают внимание, но медиа не должна управлять войной. Войной должны управлять люди, которые занимаются соответствующим планированием, проведением соответствующих операций. Также те инженеры, которые делают это все возможным. Почему и как это стало все возможным? Здесь совпал на самом деле комплекс условий, одним из которых является реально создание армейских корпусов. Мы долго говорили о том, что эти структуры должны упорядочить деятельность как раз на оперативную глубину, потому что эта ниша, можно сказать, отсутствовала, да, системная работа. Корпуса заняли свои зоны ответственности, и они потихонечку выстраивают свою работу. Кто-то это делает быстрее, кто-то это делает медленнее, кто-то это делает тихо, кто-то это делает публично. Здесь главное, чтобы результат мы видели на земле. Вот это на самом деле самый большой показатель. Поэтому еще раз всех призываю не ориентироваться на кадры. Они, конечно, красивые и захватывающие. Самое главное, чтобы враг чувствовал наши возможности, наши удары, чтобы наши солдаты на земле также чувствовали, что им становится легче. И я думаю, что мы это видим. Я думаю, что враг тоже это чувствует по вражеским пабликам. Опять же, я думаю, что это тоже заметно становится. Поэтому и публикаций такого характера, их будет становиться там все больше и больше.
0: Это был майор ВСУ, начальник управления беспилотных систем 3-го армейского корпуса Юрий Филатов. Фрагмент его интервью «Радио Донбасс. Реалии». И, как я уже рассказывал, в связи с перебоями поставок из-за ударов украинских беспилотников в России правительством введен запрет на экспорт авиационного керосина, уже действует запрет на экспорт бензина для автомобилей, в аннексированном Крыму введена система продажи бензина основных марок только по талонам, причем по 20 литров на один автомобиль. Нехватка топлива ощущается и в российских регионах, особенно расположенных вдоль границы России с Украиной. Тему продолжает экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
6: По оценке агентства «Рейтер», в середине мая простаивала примерно четверть российских нефтеперерабатывающих мощностей. Помимо запретов на экспорт, ровно месяц назад правительство ввело режим ручного управления российской нефтепереработкой. Минэнерго заключило соглашение с крупнейшими нефтяными вертикально интегрированными холдингами и в рамках этих соглашений спускает им обязательные к исполнению разнарядки по объему переработки и поставкам на внутренний рынок, в том числе на биржевой. Даже эти экстренные меры полностью предотвратить развитие топливного кризиса в России не в состоянии. Чем ближе регион к линии фронта, тем хуже там обстоят дела. Самая острая ситуация в аннексированном Крыму, куда топливо поступает из России по трассе Новороссия из Ростова. По Керченскому мосту топливо возить не рискуют. Но и по сухопутному мосту движение парализовано, что крайне беспокоит российские Z-паблики. Крымские власти сначала пытались ограничивать продажу бензина в одни руки, а со вчерашнего дня, то есть 31 мая, объявили, что отпускать бензин будут в приоритетном порядке к коммунальному и социальному транспорту, а для всех остальных топливо будет на заправочных станциях исключительно по талонам. На сайте Севастополя в комментариях к этой новости люди спрашивают, а где брать эти самые талоны? Из ответов становится понятно, что продаются талоны при предъявлении паспорта и документов на машину всего в нескольких офисах на полуострове. Причем советуют сначала туда звонить, поскольку талоны быстро заканчиваются. Глава оккупационных властей Донецкой области Андрей Чертков также объявил о введении приоритетного порядка отпуска топлива. В первую очередь бензином обеспечиваются машины коммунальных служб и социальный транспорт, в том числе через систему талонов. По словам Черткова, топливо в регионе есть. Нет его на заправках, поскольку бензовозы тоже постоянно становятся мишенью для украинских беспилотников. И под конец вишенка на торте. Телеграм ВЧК УГПУ обратил внимание на то, что топливный кризис докатился и до московского региона. На ряде АЗС в Новой Москве появились объявления, что бензина в одни руки отпускается не более 60 литров, дизеля не больше 100. Все это значит, что украинские удары достигли такой степени интенсивности, что никаких избыточных мощностей, позволяющих экспортировать топливо, в России не осталось, и дальнейшие удары будут только расширять географию топливного кризиса. Россиянам пора привыкать к талонам и другим формам нормированного распределения. Причем, если война продлится достаточно долго, то не только на топливном рынке.
0: Комментарий экономического обозревателя «Свободы» Максима Бланта. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 2 июня. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Нью-Йорке состоялось заседание Совета безопасности ООН, созванное по просьбе Румынии, где в конце прошлой недели в результате попадания в многоквартирный жилой дом в городе Галац российского, как заявляют местные власти, беспилотника, пострадали два человека, возник пожар, жителей дома пришлось эвакуировать. Беспилотник летел со стороны Одесской области Украины, подвергшейся в тот день массированной российской атаке. Посол России в ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности потребовал передать России обломки беспилотника для выяснения, действительно ли это был российский БПЛА.
7: По официальным данным, румынской стороне в городе Галац был зафиксирован прилет якобы российского БПЛА «Герань-2», который попал в крышу одного из многоквартирных домов. Боевая часть этого БПЛА несет порядка 50 килограмм взрывчатого вещества. Если бы такой дрон, как утверждается, упал на крышу дома, то пожаром, фото которого показывали румынские СМИ, дело бы не ограничилось. Крыша была бы разрушена полностью. Расстояние от порта Рейни до упомянутого дома в городе Галац составляет 19,5 километров. Если бы ВСУ имели возможность воздействовать на российский беспилотник в городе Рейни, он бы упал на месте и уж точно не пролетел бы такое расстояние, не сдетонировав в воздухе. Все обстоятельства случившегося должны были быть установлены в рамках тщательного, объективного и деполитизированного расследования, в первую очередь с привлечением российской стороны. Мы готовы к его проведению, однако, разумеется, только в случае передачи нам для экспертизы объективных данных и обломков дрона.
0: Это был посол России в ООН Василий Небензя. Выступавшая от имени Румынии министр иностранных дел страны Оана Цойю подчеркнула, что впервые в истории Совет Безопасности созван по поводу непосредственно связанному с Румынией. Она возложила всю ответственность за случившееся на Россию и отметила, что солидарность с Румынией выразили все страны НАТО, Европейского Союза, а также многие другие государства, входящие в состав ООН. Вот фрагмент выступления Оаны Цойю на Совете Безопасности.
8: Военный анализ показывает, что данный беспилотник первоначально входил в состав роя дронов, использовавшихся для ночной атаки на гражданскую инфраструктуру Украины в районе Дуная. В течение примерно 4 минут он находился в воздушном пространстве Румынии, после чего упал на 10-й этаж жилого дома в городе Галац. Место падения расположено вблизи границы между Румынией, Республикой Молдова и Украиной. С начала агрессивной войны против Украины российские беспилотники неоднократно нарушали воздушное пространство Румынии, а также других государств Центральной и Восточной Европы, что представляет собой нарушение международного права и устава ООН. Подобные инциденты уже рассматривались на заседаниях Совета Безопасности ООН в связи с событиями в Польше, Эстонии, Литве и Латвии. Только в текущем году Румыния зафиксировала более 30 случаев незаконного вторжения российских беспилотных летательных аппаратов в свое воздушное пространство, причем частота таких инцидентов продолжает расти. Однако нынешний случай отличается тем, что впервые граждане Румынии получили ранения, был нанесен серьезный материальный ущерб. Удар вызвал пожар. Жителей здания пришлось эвакуировать. Румыния решительно осуждает это безрассудное поведение и неоднократные незаконные вторжения российских летательных аппаратов на свою суверенную территорию. Независимо от первоначальной цели полета беспилотника, то, на ком лежит ответственность за случившееся, очевидно.
0: Это была министр иностранных дел Румынии Оана Цойю. Время свободы. Второй Восточный окружной военный суд назначил алтайской общественной активистке Аруне Арна 5 лет колонии по делу о призывах к терроризму. В Республике Алтай Аруна Арна организовала акции против муниципальной реформы прошлого года. Издание «Сота Вижн» со ссылкой на активистов, близких к ней, писало, что задержана Арна была в сентябре прошлого года, в день, когда должна была улететь в Москву, чтобы отвести тысячи подписей с петицией за отставку главы Республики Алтай Андрея Турчака. Вот фрагмент одного из ее выступлений.
9: У нас по Конституции единственный источник власти в стране – это народ. Государство состоит из основных понятий, я вам скажу, народ и территория. Если нет территории, если нет народа, такое государство уже не существует. И сегодня я вижу, что этот процесс идет полным ходом. Сегодня в Республике Алтай мы видим, как у нас исчезает народ, люди уезжают из республики, потому что здесь не могут найти работу, потому что не могут здесь себя реализовать. И мы теряем территорию, и не надо говорить, что это продают местные. Да, продают, потому что бывает экономически тяжело, но это 20-30%, а 70-80% уходят либо через аукционы, либо инвесторам под их региональные инвестиционные проекты, как они называют. Вот куда уходит земля, а не мы с вами продаем ее. То количество невозможно продать. Нам сегодня говорят, что единственная успешная политика, экономика – это инвестиционная. Посмотрите вокруг, в Республике Алтай, да вообще по России, кто-нибудь стал богаче? Кроме тех инвесторов, которые сейчас, я не знаю, миллиардеры, владеют практически всем, стал кто-нибудь богаче из-за этой инвестиционной политики?
10: Нет!
9: Так почему нам говорят, что это единственный выход развития Республики Алтай? Я с этим не согласна. Если мы видим, что у нас разрушается государство, если мы видим, что у нас разрушается Республика Алтай, согласно статье 59 Конституции, защита Отечества – это обязанность и долг гражданина. Поэтому мы с вами исполняем закон.
0: Фрагмент выступления алтайской общественной активистки Аруны Арна. По данным канала «Голос Алтая», поводом для возбуждения дела стала публикация в ее телеграм-канале роликов с песнями «Варшавянка» и «Интернационал». Видеоряд роликов состоял из фотографий и видеозаписей акций протеста, последствий чрезвычайных происшествий и терактов. В роликах также использовались портреты представителей высшего руководства России – Владимира Путина, Дмитрия Медведева, Михаила Мишустина, некоторых депутатов Государственной Думы. Власти посчитали эту публикацию призывами к терроризму. Аруна Арна называет себя народным лидером Алтая. Она сторонница критикующей российские власти общественной деятельности и конспиролога Светланы Лады Русь Пеоновой. В организованных ее акциях протеста участвовали сотни людей. Вот что заявила после суда одна из ее сторонниц.
1: Я не доверяю вот всей этой системе судебной, я не доверяю нашему президенту, который назначает вот этих всех судей, он их согласовывает. У нас приговоров оправдательных меньше 1%. Это что такое? Я считаю, что наступило время, когда мы уже, мне кажется, уже последняя капля, когда вот такие приговоры, да, наступило время вообще использовать свое конституционное право выразить недоверие. Просто недоверие, начиная с президента, который, в принципе, все ветви власти наши назначает, да, и силовиков он, вот все они. Они все в одной лодке, все в одной связке, все в одной команде. Как они могут вообще какую-то справедливость вершить? Да никак. Просто никак. Когда им зарплата что одним, что вторым, что третьим идет из одного кармана, так скажем. Они зависимы от них. А должны быть зависимы от народа. Они должны отвечать перед народом за свои действия. Они должны вообще объяснить народу вот этот вот срок, 5 лет, он из чего сложился? Вот реально, он из чего сложился, эти 5 лет? Это огромный кусок вообще жизни у молодой женщины просто забирается. Просто забирается. Повторюсь, что мы должны сегодня просто выразить свое недоверие, отношение ко всему к этому. С президента, вот эти вот судьи, прокуроры, следователи, требовать ответственности за свои действия, дела перед народом. Перед народом. Только тогда, я думаю, что мы будем спать спокойно и не попадем больше вот в такие вот суды, где будут просто вот такие вот незаконные, антинародные решения просто выноситься. Призываю всех не молчать. Пишите, записывайте видео, пишите в поддержку Аруне, другим политзаключенным. Ведь она политзаключенная, она не преступник. Не преступник, это лучшие люди нашей страны, такие как Аруна. Поддерживайте их.
0: Это была одна из сторонниц, приговоренной к 5 годам колонии по обвинению в призывах к терроризму, алтайской общественной активистки Аруны Арна. Вы слушаете «Время свободы». Крайне неопределенной остается ситуация вокруг переговоров о заключении мирного соглашения между США и Ираном. Вчера днем премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху публично заявил, что отдал приказ нанести удары по объектам проиранской группировки «Хизбалла» в Дахе, южном пригороде Бейрута. Напомню, что в США и Израиле «Хизбалла» признаны террористической организацией. В Европейском Союзе террористическим считается только ее военизированное крыло. И давайте послушаем, что сказал Бенямин Нетаньяху.
10: Вместе с министром обороны я отдал приказ Сахал об ударах по террористическим целям в Бейруте. Не может быть ситуации, при которой Хизбалла бомбит наши города и граждан, а ее террористические штабы в Бейруте, в Дахии, оставались бы вне зоны поражения. Мы продолжаем операции на юге Ливана, уничтожать опорные пункты Хизбаллы. Хизбалла отступает. Мы полны решимости вернуть безопасность жителям севера страны, так же, как мы это сделали для жителей юга.
0: Это был премьер Израиля Бенямин Нетаньяху. При этом вечером в понедельник президент США Дональд Трамп в посте в социальной сети Truth Social сообщил о том, что поговорил по телефону с Нетаньяху и в ходе этого разговора убедил его отказаться от ударов по Бейруту. Так же, как написал Трамп, через неких посредников он общался с представителями Хизбаллы, которые заверили, что стрельба прекратится, и Израиль не будет атаковать их, а они не будут атаковать Израиль. Иран, поддерживающий Хизбаллу, грозил выйти из мирных переговоров с США в случае израильских ударов по ливанской столице. Издание Axios утверждает со ссылкой на источники в США, что Трамп в разговоре с Нетаньяху обрушился на него с критикой, назвал сумасшедшим и отметил, что все сейчас ненавидят Израиль из-за его действий. Официально ни Белый дом, ни офис премьера Израиля не подтверждали, что разговор шел именно в том тоне, как описывается в публикации Axios. Сегодня поступили сообщения о новых обменах ударами между Хизбаллой и Израилем в районе боевых действий на юге Ливана. А вчера МИД Ирана обвинил США в затягивании мирных переговоров, отметив, что американские удары по иранской территории в последние дни представляют собой не нарушение режима прекращения огня, а полномасштабное возобновление агрессии. При этом представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил, что мирные переговоры идут в атмосфере взаимного недоверия, а будущее ядерной программы Ирана сейчас вообще не обсуждается. Давайте перейдем к ядерному вопросу. На данном этапе никаких переговоров по конкретным деталям ядерной проблематики не велось. Повторю, сейчас наше основное внимание сосредоточено на прекращении войны. Мы понимали и продолжаем понимать, что переговорный процесс проходит в условиях взаимного недоверия. Это объективная реальность, которую нельзя игнорировать. Более того, переговоры изначально начинались в атмосфере серьезных подозрений и недостатка доверия между сторонами. Именно в таких условиях осуществляется обмен сообщениями и ведется диалог на нынешнем этапе. Это был представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Ранее сообщалось, что Дональд Трамп вернул Ирану проект рамочного мирного соглашения для доработки, подчеркнув, что в нем должно быть более четко прописано, когда и как Иран избавится от имеющегося у него обогащенного урана. Ну и последняя тема. Сегодня в Великобритании вирусным стал ролик, в котором актриса, лауреат самой престижной британской театральной премии, премии Оливера этого года, Розамунд Пайк, после спектакля обратилась к одному из зрителей в зале, напомнив ему о правилах поведения в театре.
11: Во время спектакля кто-то в зале писал сообщение. Вы знаете, кто вы, я не собираюсь на вас указывать. Но хочу сказать, это выбивает из колеи. Возможно, это были очень важные сообщения. Возможно, вы врач и спасали в тот момент чью-то жизнь. Я искренне надеюсь, что именно так и было. Но все же, мы это замечаем, мы это чувствуем. Я здесь для вас. Моя задача – увлечь каждого из вас. И поэтому, когда я вижу и переживаю подобное, бывает тяжело.
0: Эти слова Розамунд Пайк произнесла после спектакля «Интер алия», в котором она играет главную роль судьи Верховного суда, чья личная и профессиональная жизнь сталкивается с жестокими реалиями системы, частью которой она сама является. «Интер алия» — это используемая юристами формулировка с латинского, переводится как «среди прочего». Пьеса «Интер алия» Сьюзи Миллер с успехом идет в лондонском Вест-Энде. Постановку планируется перенести на Бродвей. В поддержку Розамунд Пайк выступили многие ее коллеги и подавляющее большинство театральных зрителей. Помню, почти 30 лет назад, когда в России мобильные телефоны еще были предметом, если уже не роскоши, то признаком высокого достатка, я предложил одному театральному критику записать отзывы актеров театров о тех зрителях, чьи телефоны звонят во время спектаклей, и кто даже разговаривает по ним во время действия. «Ничего не получится», — ответил этот театральный критик. 90% слов актеров придется запикивать. В общем, я на стороне Розамунд Пайк. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», а также на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь, слушайте. У меня на сегодня все. До свидания.
12: Студия подкастов «Радио Свобода».
13: Говорит «Радио Свобода».
12: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
13: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
12: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос. Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
14: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Гость программы «Культурный дневник» – писатель Илья Данишевский. И мы будем говорить о его романе «Дамоклова техно», который вышел в издательстве «Freedom Letters». Иммигрант из России Макс, главный герой этой книги, заводит в Германии любовные отношения с человеком, который в то же время является зловещим персонажем игры «Страх и голод», покет-кэтом, убивающим детей. Мы оказываемся в беспросветной вселенной ужаса, где за каждой дверью таятся беспощадные злодеи. То есть фактически остаемся в мире, который раскрылся перед нами 24 февраля 2022 года.
15: Илья, если бы 10 лет назад мы с вами встретились, например, в Московском бюро «Радио Свобода», и я представлял вас нашим слушателям, я бы сказал, что вы модный столичный издатель, который придумал очень много, в частности, публицистическую серию «Ангедония», но... Вот 10 лет прошло, и сейчас мы будем говорить о вашем романе, который вышел за рубежом, в том издате, как раньше говорили. А сейчас я вам звоню в Кёльн. Что произошло в вашей жизни за эти годы? Конечно, всего не расскажешь, но так пунктирно. Вы покинули издательство АСТ до начала войны, да?
16: Да, я покинул издательство АСТ до начала войны. Потом я работал в центре Вознесенского. И его я тоже покинул до начала войны. Ну, а потом... Началась война, и все. Дальше я оформлял визу. Ну, то есть это было еще до мобилизации.
15: И уже, стало быть, 3 года живете в Германии?
16: Ну да.
15: Я посмотрел на сайте издательства АСТ, что осталось от того, что вы издавали, и вижу, что они очень старательно подчистили врагов народа, но какие-то все равно проскальзывают там намеки на то, что было. Скажем, рекламируется книга Невзорова. А самой книги-то нет, потому что он теперь один из главных врагов народа. Ну, давайте вспомним вот этот ваш издательский опыт, как вы пришли вообще в литературный мир, и что он вам дал?
16: Разочарование, в первую очередь, конечно. Ну, то есть это вообще мой главный опыт иммиграции, что надо было заниматься другим всю свою жизнь.
15: Другим, в смысле, не литературой?
16: Ну, литературой каким-то другим совершенно способом. Но, в общем, если ты всю какую-то сознательную жизнь вкладываешь в одну коробку, и потом эта коробка оказывается черным ящиком, в общем, весьма логично разочароваться в этом, ну и в самом себе.
15: И, кстати, в вашем романе ведь это тоже одно из главных чувств неуверенности, разочарования, тревоги. Я бы даже сказал, что книга перенасыщена тревогой. Такая книга, как «Бесконечная паническая атака». Все иррациональные и рациональные страхи сконцентрированы на ее страницах.
16: Ой, видимо... не знаю, я с этим не могу согласиться. Мне
15: нет?
16: Кажется, книжка как раз... Ну, она писалась совершенно не из этих эмоций. Ну, то есть она не писалась как рефлексия о тревоге. Ну, то есть понятно, что я использовал какие-то эти мотивы, но в основном... Это то, как я видел новостной поток, поток социальных сетей, да, и вот эту рефлексию. Но для меня самого скорее нет. То есть эмиграция для меня стала довольно очистительным таким процессом. То есть я скорее почувствовал себя после эмиграции лучше, чем чувствовал себя в последние годы до эмиграции.
15: Это редкий случай. Как вам это удалось?
16: Ну, не знаю, мне кажется, не настолько редкий. Ну, то есть я знаю достаточное количество людей, которые чувствуют так же. Ну, что они сломали через колено свою реальность. Теперь перед ними появляется возможность создать новую реальность. Возможно, она не создастся, но общем-то, там в последние годы становилось понятно, что никакое будущее не создастся, но при этом было непонятно, как работать с самим собой, как пересобрать самого себя. То есть ощущение уже было, а никакого плана или такого метода, мне кажется, не существовало радикально пересобрать себя.
15: То есть опыт эмиграции, вынужденный опыт пересборки, да, своей собственной психики?
16: Да, конечно. И языка. Но я практически не использую русский язык. Ну, как использую, конечно. Но, в общем, мне не так много здесь русскоязычных контактов. То есть это не Берлин.
15: Ну, ваш герой как раз мучается от того, что он не может говорить со своим бойфрендом по-немецки.
16: Ну, они говорят на английском. В общем, обоим этого хватает.
15: Значит, Макс, о котором мы уже заговорили, я не знаю, можно ли назвать его вашим альтер-эго, он получает на 2 месяца место в резиденции в Германии. Это резиденция для художников, герой антивоенный художник и переживает сложный любовный роман. Очевидно, здесь есть какие-то отражения событий в вашей жизни. Очевидно, эта резиденция тоже как-то писалась с реальностью, да?
16: Ну, конечно, я начал писать это в резиденции, потому что это оказался такой очень сложный опыт. То есть это же место, куда тебя запирают, и оказываешься среди этих пасторальных лугов, и все, больше дальше не происходит извне ничего. Была ранняя весна, было очень холодно, еще был снег, вокруг были леса и поля. Но все внутреннее содержание резиденции, конечно, было совершенно другим.
15: Я понимаю так, что вы очень много играли в компьютерные игры, незнакомые мне, и, наверное, читателю, который хочет проникнуть в мир романа, стоит некоторые из этих игр изучить, по крайней мере, их персонажей, знать, например, игра Fear and Hunger. Расскажите, пожалуйста, об этой символике романа.
16: Ну, она там, в общем-то, игра пересказана, мне кажется, там даже заспойлерена концовка. Ну, это игра про людей, которых отправляют в некую темницу с бесконечными этажами вниз, наверное, до центра Земли, из которой нет выхода. Вот. Они мучаются заточением, мучаются голодом, мучаются страхом и совершают друг к другу разные законные вещи. Это такое, наверное, культное средневековое фэнтези.
15: Помимо игр, есть, конечно, очень много литературных ассоциаций, аллюзий. И некоторые, я думаю, я вычислил, скажем, есть явно тень Саши Соколова в главе про самоубийцу. Да? Есть, безусловно, какие-то отголоски Ильи Масодова, кстати, единственное имя русского писателя, которое упоминается в книге. Но мне показалось, что значительное влияние на вас оказал Тони Дювер и его роман «Вычерный пейзаж». Кстати, он запрещен сейчас, как и Невзоров-то, Роскомнадзором и заблокирован на территории России, особенно часть про вот этот вот замок, которым управляет баронесса. Это явно вдохновлен Тони Дювером, да?
16: Нет, это вдохновлен Ульфрида Еленек, наверное, охотью в большей степени. Но не декорация, а скорее языковая реальность, да, как язык и насилие переплетаются. Ну, то есть я в своей голове удерживал, наверное, и думал много об Еленек, и перечитывал. Ну, так я нахожусь, в том числе, в немецкоязычной, да, реальности сейчас. И для меня это актуально. Ну, в том числе «Лесной царь» Турнье.
15: Безусловно, конечно, я тоже думал о «Лесном царе».
16: И там, кажется, есть, как бы там об этом прямой говорит.
15: Ну да, Феликс – это «Лесной царь», можно сказать, что это да, и да. Отражение Жиля Дере, да?
16: Ну, конечно, как собиратель детей. Но при этом как бы история с собиранием детей буквально цитируется, собственно, из «Фиранхангер». Ну, то есть там же есть сцена, где Макс гуглит, находит это, то есть это является цитатой из действительно первой ссылки в гугле, которая, ну, если сейчас загуглить, «Покеткат».
15: «Покеткат», да?
16: Да. Ну, в игре у него нет, скорее, личности, это просто торговец, который меняет что-нибудь на отрезанные части тел детей. И ему можно продать девочку, которую ты находишь. Потрясающая игра.
15: Значит, Еленек переплетается со средневековым фэнтези.
16: Да. Ну, как сама идея книжки была. Мы были, собственно, в этой резиденции с Таней Пёникер, которая иллюстрировала мою предыдущую книжку для немецкого издания. И мы хотели изначально с ней сделать иллюстрации картам Таро, и, соответственно, что я напишу тексты, которые относятся к Таро, а она сделает иллюстрацию. Ну и, соответственно, все тексты этой книжки — это половина колоды Таро, потому что вторая половина я ее изъял, потому что мне не понравилось результат.
15: То есть каждая глава соответствует карте Таро?
16: Да, и там внутри этих глав эти символы как бы простроены.
15: Вот этого я не заметил.
16: Я вытащил оттуда половину колоды, я не стал оставлять вот эти ремарки, какой текст соотносится с какими арканами.
15: Раскрываются какие-то новые карманы этого романа, потому что это роман со множеством карманов. И если продолжать метафору с этим покет-кэтом, некоторые карманы совершенно замечательные, завораживающие, я бы сказал. В частности, мне очень понравилась глава про мальчика, которого похищает маньяк и привозит на свою дачу, которую зовут Машка-рассказчица, и заставляет, как Шахерезаду, рассказывать истории. Вот это одна из последних глав книги. Расскажите о ней.
16: Ну вот этот как раз текст я хотел сделать у второй большой истории, которая пронзает всю книжку вместе с историей Макса. То есть это планировалось на 3 аркана. Но после я решил, что все можно редуцировать. И вообще можно все редуцировать. И, соответственно, я из книжки вырезал больше даже половины. Но мне как раз, в отличие от истории Макса, которая, мне кажется, абсолютно детерминирована, и у него выхода нет. Ну, то есть это история про преступление. В общем, но она написалась так. Надо написать детектив, который закончится убийством ребенка. То эту историю я писал, не зная, чем она может закончиться. И специально простраивал этого мальчика как какого-то человека, за которого я могу переживать. То есть там, в отличие от всех остальных текстов, используется совершенно другой язык. То есть совершенно по-другому с ним работаю. То есть я специально делал такой интерактивный механизм для самого себя. Я не знал, чем это кончится. Ну, так же, как никто из них не знает, чем это кончится. И двигался совершенно не зная, какое у этого может быть завершение. Но потом я понял, что любые завершения совершенно банальные, они просто не нужны. Но он может спастись или может умереть, что, в общем-то, одно и то же. Потому что, как бы, спасать после такого не очень понятно, как и в какой форме продолжать жить.
15: Ну, Шахерезада, в конце концов, спасается.
16: Ну, такая книжка уже есть, это «Мизери» Стивена Кинга. Там он тоже спасается. И, собственно, там в эпилоге описано, что можно было и не спасаться. Все, что следует после подобного спасения, абсолютно лишено смысла и все равно плотно связано с этим опытом.
15: А вы чувствуете себя спасенным от чудовища, которое сейчас поселилось в России?
16: Нет, конечно. Несмотря на то, что у меня нет российского загранпаспорта, и у меня серый паспорт, нет. Я все еще несу это гражданство в себе и на себе. Но о какой свободе может идти речь?
15: Ваш герой Макс периодически думает, что он вынужден будет рано или поздно вернуться в Москву. У вас тоже есть такое ощущение, что это рано или что вас затянет туда-обратно?
16: Нет, такого ощущения нет. Но в его случае как бы это действительно так, так как он тратит все свои силы на размышления о прошлом. Да? Он же вообще не задается вопросом, как предотвратить это возвращение. Ну и вообще весь текст о прикованности к этому прошлому, о невозможности от него оторваться. Ну, в том числе даже про отсутствие приложения усилий, чтобы оторваться от этого. Он ведь не делает совершенно ничего. Ну, он описывает, что он и раньше, и находясь в России, он делал абсолютно ничего. И сейчас он делает абсолютно ничего.
15: То есть в этом случае нельзя между вами поставить знак равенства?
16: Нет, вряд ли.
15: Вы делаете все, чтобы не вернуться?
16: Ну, я не думаю, что я делаю все, но я прикладываю какие-то усилия к этому. Но так я этого совершенно не хочу.
15: Еще одна важная глава или карман этой книги связан с персонажем, который переживает конверсионную терапию. Это абсолютно фантастический сюжет, но как бы связанный, условно говоря, с нынешней войной и с репрессиями, потому что он гомосексуал, и он получает кровь погибшего на войне солдата, чтобы стать его заместителем для его жены. И это целая программа. Расскажите, пожалуйста, об этом кармане.
16: Ну, он начался с того, что я пытался работать с чатом GPT. Ну, так как весь текст посвящен тому, что да, при подобной конверсионной терапии человек должен взаимодействовать с искусственным интеллектом. И я пытался его адаптировать к тому, чтобы он преодолел свои цензурные барьеры. Так, с самого начала, когда мы думали о Таро, мы хотели использовать искусственный интеллект, потому что как бы, это логично, вроде бы, это настолько архетипичная система, что искусственный интеллект должен прекрасно с ней работать, но оказалось нет, так как у него есть огромное количество цензурных запретов на разговор о сказочных сюжетах, потому что сказочные сюжеты часто соприкасаются с насилием над детьми. И чату GPT запрещено об этом говорить. И мы разными способами пытались проломить вот этот вот барьер. И, в общем-то, это получается. Можно после некой тренировки заставить его ослабить свою цензуру. Но к этому моменту, когда это получилось, это стало совершенно скучно. Но у меня остались какие-то тексты, которые он начал порождать. И, собственно, я использовал эти фрагменты этих текстов в этом рассказе. А как связано с конверсионной терапией? Мне кажется, это вообще пришло из какого-то фейкового новостного повода, что Россия хотела бы такое делать. В общем-то, дальше все это мгновенно для меня слилось в одно целое. Ну и в том числе там же важный момент, что он сам хочет этой конверсионной терапии. То есть герой ищет максимально эффективный и быстрый способ интегрироваться в новую российскую реальность. Его не принуждают к компромиссу, но он хочет совершить максимально эффективный и быстрый компромисс. Ну, таких людей я тоже знаю.
15: Мы все их знаем, и некоторые из них довольно успешно вписались в новую реальность, несмотря на то, что они должны были бы быть вычеркнуты из нее.
16: Ну так и у него конверсионная терапия, в общем-то, получилась. Не со слишком прогнозируемым итогом, но, в общем-то, все получилось.
15: Русская квир-литература. Существует ли, интересно ли вам? Чувствуете ли вы себя частью какого-то движения?
16: Нет, себя не чувствую, потому что, мне кажется, ни квир-оптика, ни социальная квир-проблематика не является предметом моих текстов. Ну, то есть она там отражена, но я ее никак не проблематизирую, никак не пытаюсь решить. А так, естественно, существует. Но непонятно, как о ней мы сегодня можем говорить, когда огромное количество этих людей все еще находится в России. Может быть, они небезопасны. Думаю, что она существует, конечно.
15: Существует как нечто достойное описания или существует как феномен маргинальный, экзотический?
16: Что-то существует как достойное. Лето пионерском галстуке существует даже как абсолютный мейнстрим коммерческий. Существовал. Сейчас не существует. Но существовал еще до недавних пор. Так что я думаю, там есть целый спектр. Ну, до какого-то момента. До момента запрета все весьма себе существовало. Причем довольно обидно существовало в коммерческом сегменте.
15: Ну да, и вы как бывший сотрудник очень крупного издательства тоже приложили руку к тому, чтобы такая литература появилась на свет, да?
16: Ну, не знаю, так я не особо, в общем-то, занимался фикшеном. Я говорил вот всем вот этом большом потоке литературы Young Adult. Ну, в основном переводной, но очень несет в себе феминистскую оптику, да, квир-оптику, ну, по крайней мере, желание инклюзивности и так далее. Ну, так это современная литература молодых людей про молодых людей. И в основном переводная.
15: Что вы читаете сейчас? Немецкую литературу преимущественно? И чувствуете ли вы себя уже отчасти немецким писателем?
16: Нет, я не могу чувствовать себя немецким писателем, так как я не пишу на немецком. И мое соприкосновение с немецкой литературой довольно нарциссично сейчас, так как я плотно занимаюсь переводом этой книжки на немецкий, и это оказалось очень сложно и странно, потому что многие контексты совершенно непонятны немецкому читателю. Мое соприкосновение с немецкой литературой — это мое соприкосновение с переводом собственного текста на немецкий, в первую очередь. Mm-hmm. Читаю сложно. Я довольно много читал нон-фикшена и какой-то и поствоенной немецкой литературы в том числе, да? Ну и вообще попытка... Ну, то есть это какая-то первая очень попсовая, в общем, желание сравнить эти опыты, да? То есть я читал какого-то Томаса Манна и все прочее. Ну, как и все остальные. И потом все эти 3 года все это все цитировали в социальных сетях.
15: Ваша книга на русском языке вышла в прекрасном эмигрантском издательстве Freedom Letters. У вас, как у бывшего сотрудника самого крупного российского издательства с многотысячными тиражами, своей системой распространения, огромным товарооборотом, какое чувство вызывает вот эта вот иммигрантская книгоиздательская и вообще литературная жизнь? Сожаление, умиление, может быть?
16: Нет, если мы вообще как бы вычеркиваем вопрос, что происходит война, да, и каждый день умирают огромное количество людей, да, русские ракеты летят в Украину, само по себе, мне кажется, для литературы это улучшение, да, то есть отход от монопольных издательств, да, перенос в другую плоскость самого себя, придумывание на ходу, как это распространять, что писать, о чем говорить, как говорить со своим читателем, как до него дотянуться, в общем-то, это... Меня это сказывается положительно на тексты и на их распространение. Но, в общем-то, я не то чтобы об этом много думал, потому что в первую очередь само существование войны.

0: И эти тексты, мне кажется, скорее рассказывают о том, как люди к этому приходят, как они это легитимируют. То есть через их жизнь. Ну, опыт, как они после весьма нормализируют войну. То есть они не жертвы. Я не воспринимаю своих героев, ну, кроме, собственно, последнего текста, как жертв этого процесса. Они акторы. Ну, это да. Они вливают в себя кровь русских военных. Это вообще-то они убивают детей.
1: То есть мы приходим к вечному вопросу из Фейсбука о коллективной ответственности.
0: Нет. Это конкретные истории про конкретные людей и как они к этому приходят. И там специально нету практически буквальной войны. То есть я пишу о психологическом состоянии людей в России. Может быть, не в Москве. Кстати, в основном не в Москве или в подмосковных городах. Как они к этому приходят? Здесь я использую свой опыт, конечно, вспоминая школьные годы, еще что-то. То есть тут феномен абсолютно нормализации насилия. Я думаю, и это опыт, который могут разделить очень многие. То есть через это вообще все приходит к тому, как есть оно сейчас, да? И почему это настолько нормализовано. То есть для меня одни из самых шокирующих текстов вообще о России сейчас были расследования или интервью про людей, которые подписывают добровольное соглашение, почему они хотят пойти туда. И очень многие из них говорят, что они просто чувствуют свою жизнь разломанными, и просто почему бы нет? Почему бы не трансгрессировать себя через это? То есть они описывают свою жизнь как абсолютно ненужную им самим, и поэтому они готовы идти добровольцами. И таких текстов достаточно. Их интервью достаточно.
1: В чем причина? Это чисто русский феномен?
0: В данный конкретный исторический момент это чисто русский феномен, конечно. Эта война происходит по инициативе России. Мы не знаем, как бы, каких-то других координатах. Но и вот у меня это вопрос про ценность человеческой жизни и как люди ощущают ценность своей жизни. Цена человеческой жизни в России очень низкая. И власть очень хорошо заставляет людей чувствовать это.
1: Ну и кроме всего прочего, это ведь бесконечный сюжет о жизни с маньяком, отраженный во множестве художественных произведений, в частности, в кинематографе. Если мы вспомним Николаса Рея в «Укромной комнате», где красавица думает, что ее возлюбленный Хамфри Богарт убил девушку. «Груз 200», наверное, тоже. Это же вечный, вечная история про жизнь с маньяком. То же самое у вас «Макс и Феликс», да? И влечение к этому маньяку неотвратимое, и ужас от того, что он творит.
0: Ну, если ты считаешь, что жизнь стоит очень мало, это значит, что ты воспринимаешь, что у тебя практически нет путей к вступлению, у тебя нет других вариантов. Да? Ты не можешь открыть Тиндер и послайпать право кого-то еще. Соответственно, ты закапываешь себя в это все глубже и глубже. Ну, значит, в какой-то момент ты принимаешь. Так и про войну и Россию. Если ты не видишь никаких выходов, значит, твой единственный способ принимать это. Ну, либо аннигилировать самого себя.
1: Ну, и третий выход, который нашли вы, сбежать от этого.
0: Тоже, да. Но не думаю, что это выход для большинства, так как мы же говорим, что вот эта ценность человеческой жизни, она же не обусловлена чуть-чуть психологической стороной жизни. Это и финансовая сторона, да, это то, как человек видит вообще свои возможности. Если у него возможность сесть в поезд один конец или нет. Для большинства нет.
1: Видите, это гуманистический подход к ситуации, когда вы считаете, что у каждого есть свобода воли и есть разум и так далее. Но посмотрим из вселенной Сорокина, да, из «Ледяной трилогии», где просто большинство – это так называемые мясные машины, лишенные разума. И как бы вот с этой оптикой можно понять, почему они идут на фронт.
0: Да, но это же проще, нет? Предположить, что есть какие-то мясные машины, а есть какие-то неживые люди, которые могут совершать действия. Тогда надо думать, в чем же различие между первыми и вторыми. Мне все-таки кажется, и у первых, и у вторых есть большой набор причин. Действовать так или действовать иначе. И если бы это было так, не была нужна государственная пропаганда. Зачем, если все и так мясные машины? Нет, мне кажется, как раз все действует и работает для того, чтобы сужать человеку возможность выбора. Даже запрет ЛГБТ в России. Запрет же не наложен на твою частную жизнь, да? Запрет наложен на любые твои телодвижения, на любое выражение своего опыта, на походы, тематические места, или, как мы видим, последний случай, устраивание туризма оно не запрещено.

0: запрещает тебе как бы быть, оно запрещает тебе действовать. То есть, скажем, новым законом Россия пытается ограничить возможность того, как ты можешь реагировать на происходящее.
1: Но это, наверное, неправильный вопрос к писателю, скорее традиционный вопрос к писателю как к учителю жизни. Видите ли вы выход из этой ситуации?
0: Нет. Мы говорим о психологическом состоянии, да, в котором существует Россия. Нет, ну как, Путин однажды умрет, что-то поменяется. Эти перемены могут быть к лучшему или к худшему. Они могут замкнуться в кольцо. Я скорее думаю, так и случится. А может произойти что-то внезапное, и тогда что-то переменится. Всякое может быть.
1: Конечно, многих поразит, что предисловие к такой сложно выстроенной книге написала глава организации «Русь сидящая» Ольга Романова. Это был выбор издательства или это был ваш выбор?
0: Это был мой выбор, потому что я написала об этом при анонсе книжки, что я всю эту историю придумала у нее в квартире, когда был у нее на ужине в Берлине. Так как это все запустилось там, то есть я был у нее за пару дней до того, как приехал в резиденцию, поэтому мне показалось, что это просто логично. Почему бы ей не быть этим первым читателем? Но ее выводы, в общем-то, примерно такие же, как то, о чем мы сейчас говорили, да? Она рассматривает этих героев как довольно архетипичных людей, не видящих их. То есть там предисловие Романовой и вынос Костюченко, потому что Костюченко была вторым читателем, потому что в эти дни, когда я отправлялся в резиденцию, я останавливался у Костюченко. Ну и, соответственно, я делился с ними этой идеей, ну, как-то так сложилось.
2: Гостем программы «Культурный дневник» был живущий в Германии писатель Илья Данишевский. Мы говорили о его романе «Дамоклова техно». С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
3: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
4: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
5: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
6: Очень осторожно.
7: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
8: Я не употребляю информацию.
9: Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
10: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
11: Иностранные агенты – это наши друзья.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
12: Спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах радио «Свобода» и на основных платформах подкастов.
13: Говорит радио «Свобода».
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
13: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос. Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
13: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
13: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
14: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Передача «Неизданные произведения советских авторов». Предлагаем вашему вниманию отрывки из книги Льва Копелева «Хранить вечно». Эфир 16 августа 1977 года.
6: «Хранить вечно» – так называется книга Льва Зиновьевича Копелева, которую мы читаем в отрывках в передаче из серии «Неизданные произведения советских авторов». Сегодня передача третья. Книга Копелева вышла на русском языке в издательстве «Ардис» в Соединенных Штатах Америки в 1976 году. В начале нынешнего года она вышла в ФРГ в немецком переводе с предисловием Макса Фриша, а недавно появился и английский перевод. Рецензии, пока только в зарубежной печати, были очень хорошими. Последняя в воскресном приложении к газете «Нью-Йорк Таймс» за 31 июля принадлежит перу Артура Миллера. Сам пострадавший в эпоху маккартизма в Америке в начале 50-х годов, Артур Миллер пишет в своей рецензии. «Книга Льва Копелева «Хранить вечно» поразила меня описанием страны, которая пребывает в состоянии перманентного маккартизма, с той, однако, разницей, что это параноическое состояние безысходное. Ибо паранойя глупцов, продолжает Артур Миллер, в силу их вполне понятного страха перед разумом, всегда самое страшное». Льву Копелеву 65 лет. До 30 марта этого года он был членом Союза советских писателей. Известный критик, литературовед и германист уже давно был в черном списке. Еще в 68 году секретариат правления Московской писательской организации объявил Копелеву строгий выговор с предупреждением и занесением в личное дело. Этой чести, правда, тогда удостоился не он один. Целый ряд писателей, чьи имена украшают современную советскую литературу, такие как Лидия Чуковская, Владимир Войнович, тоже схлопотали, кто выговор, кто предупреждение. И все за то, что позволили себе подписать заявление в защиту Гинзбурга, Голландского и других, выступивших против нарушений гражданских и политических свобод. С коммунистической партией у Льва Копелева отношения еще сложнее. Первый раз его исключили из партии в 1945 году, когда он был майором в армии. Был он тогда при политуправлении 2-го Белорусского фронта старшим инструктором по работе среди войск и населения противника. Бои шли на территории Восточной Пруссии. Копелев открыто высказывался против мародерства и насилия, которые творили советские солдаты. Он считал, что мстить женщинам, старикам и детям безнравственно. Такие его мысли и речи были оценены как пропаганда буржуазного гуманизма и жалости к врагу. За исключением из партии последовал арест, следствие, особое совещание и приговор – 10 лет заключения и 5 лет поражения в правах. После отбытия срока он был реабилитирован и восстановлен в партии. Вторично его исключили в 68 году, тогда же, когда он получил выговор по писательской линии. Одновременно его уволили из Института истории искусств, где он работал, и тогда же были запрещены ранее принятые к изданию книги и статьи. Над книгой «Хранить вечно» Копелев трудился 12 лет. В предисловии он пишет, что события, о которых в ней рассказывается, действительно происходили. Имена и фамилии некоторых людей изменены, однако те, кому не могут повредить хорошее отношение к автору и его благодарность, и напротив те, кого он считает отпетыми негодяями, названы точно. Мы уже прочитали в предыдущих передачах, как арестовали Копелева и как перевели по его требованию из камеры, где сидели одни немцы, в другую. Сегодня мы продолжим знакомство с обитателями этой камеры.
15: Подпоручик Тадеуш. Тадеуш Ружанский, подпоручик армии Краевой, заканчивал гимназию уже в оккупированной Варшаве. Гимназия была подпольной, и почти все гимназисты и старшеклассники стали бойцами сопротивления. Тадеуш командовал взводом в дни Варшавского восстания осенью 1944 года. Он рассказывал, и слезы дрожали в голосе, как в первый день они собрались во дворах, в квартирах, на пустырях, за стенами разрушенных домов, все до одного, никто не опоздал. И точно в назначенный час вышли на улицу и запели молитву Табрука. Только вместо Табрука пели Варшава. Отряд, в котором дрались остатки его взвода, отступал уже в самые последние дни по канализационным трубам. Там, под землей, их настиг приказ генерала Буркомаровского о капитуляции. Варшавским повстанцам в немецком плену пришлось тяжко. С ними обращались не лучше, чем с нашими пленными в самую трудную пору, а, пожалуй, даже хуже. Первые 4 дня вообще не давали ни есть, ни пить, раненых пристреливали, избивали всех. Их конвоировали и стерегли немецкие и украинские эсэсовцы из дивизии «Волынь», которая понесла большие потери в боях на улицах Варшавы. У Тадеуша сохранились явственные памятки об этом времени. У него были выбиты все передние зубы, на голове и на теле остались шрамы от ударов прикладами и кованными сапогами. Поэтому такой необычной показалась мне сперва его внешность. Очень молодые, почти ребячьи серые глаза, юношески чистый лоб и стариковское лицо с дряблой кожей, запавшим беззубым ртом и поседевшими ломкими волосами. После месяца голода, побоев и издевательств, когда ежедневно умирали десятки людей, обессиленных уже в последние дни восстания, а охранники не позволяли выносить трупы, пусть больше наберется, в лагере вдруг появилась комиссия, немецкие и польские врачи. Отбирали наиболее здоровых, таких, что еще самостоятельно ходили. И в тот же день перевели их в другой лагерь, в чистые бараки с хорошо оборудованной санитарной частью, и начали кормить. Да не просто сытно, а усиленно, вкусно. Давали шоколад, вино. Когда все достаточно окрепли, Тадеушу там даже изготовили вставные челюсти. Начались военные занятия. Обучали свои же офицеры в старых польских мундирах. Да и всем курсантам выдали польскую форму, только сапоги были немецкие. Учили тактики партизанских боевых действий. Учителя гордо рассказывали о том, как они нападали на немцев, как они организовывали и вооружали отряды армии Краевой, создавали склады оружия, налаживали нелегальную связь. Иногда на занятиях присутствовали немецкие офицеры. Слушали с интересом, вежливо козыряли, здороваясь и прощаясь. Сначала никто ничего не понимал. Радовались сытной пище, радовались, что опять в руках оружие, хоть и учебное. Винтовки с просверленными стволами и без затворов. Наступила зима 1945 года. Выдали отличное теплое обмундирование. И в январе начали быстро формировать отряды. Тадеуша зачислили в отряд из 30 человек, командиром которого был майор. Кадровый польский офицер, попавший в плен еще в сентябре 1939 года. Их выстроили, и немецкий подполковник с широкими лампасами генерального штаба произнес речь. «Господа, до сих пор мы были противниками, но германская армия умеет ценить воинскую доблесть своих противников. Мы уважаем вас за ваш патриотизм, за вашу отвагу, испытанную в самых трудных условиях. Германская армия вынуждена отступать и оставляет территорию вашего отечества. Мы знаем, что многие из вас имеют причины быть недовольными нами и всем, что они испытали во время оккупации. Но, господа, вы же солдаты, и незачем вам объяснять, что эта война вообще небывалая по размаху, по ожесточенности. После победы Германской империи во всей Европе воцарится новый разумный и справедливый порядок, достойный традиции нашей общей европейской культуры. Ведь сколько бы мы ни воевали друг с другом, мы все европейцы. А сейчас с востока движутся азиатские орды. На вашу родину наступают те варвары, которые убивали ваших товарищей в Катыни, кто сгноили сотни тысяч поляков в Сибири, те, кто предали вас, когда вы дрались в Варшаве. Сюда идут банды жидов и монголов, полчища грубых, жестоких москалей, которые 1,5 столетия угнетали ваш народ. Вчера еще мы были врагами, но сегодня сама история решила по-другому. Волею истории, в интересах всех народов Европы, в интересах нашей и вашей Родины мы становимся союзниками. Поэтому мы даем вам самое лучшее оружие, самое лучшее снаряжение, продукты и боеприпасы и предоставляем вам возможность с такой же отвагой и упорством, с каким вы сражались против нас, защищать теперь многострадальную Польшу от нашествия Советов. После этого мы спели молитву и еще польска. И нас погрузили на 3 мощных грузовика. На всякий случай предусмотрительные немцы везли в одной машине нас безоружных, а в другой сложили оружие, автоматы, пистолеты, пулеметы, фауст-патроны, 3 миномета, гранаты, очень много взрывчатки, всяческие боеприпасы, 2 рации, медикаменты, палатки, химические грелки и даже ящики с коньяком. Отряд поляков сопровождал немецкий лейтенант с фельдфебелем и 2 солдатами. Шоферы тоже были немецкие солдаты из тылового автобатальона. Приехали вечером в лес в стороне от шоссе, где-то к западу от Бытгоща. С востока явственно доносилась артиллерийская стрельба. Уже в пути поляки договорились о том, что будут делать, и едва началась выгрузка, и они взяли в руки автоматы, как все немцы были схвачены. Они и не пытались сопротивляться. Отряд укрепился в лесу, выслали разведку, хотели разведать немецкие коммуникации или тылы, чтобы напасть на них. Но уже к утру убедились, что немцы отступили. По шоссе шли советские танки. Весь отряд с троем, с песнями вышел к ним навстречу. Первые советские бойцы и офицеры, с которыми они встречались, приняли их по-братски. Вместе распивали немецкий коньяк, обменивались на память пистолетами. Но потом их разоружили, сперва интернировали, а затем объявили арестованными и подследственными, как изменников родине. Споря о правомочности следствия и суда, мы единодушно утешали Тадеуша. В начале мая был суд. Тадеуша осудили на 8 лет.
6: Говорит Радио Свобода. В передаче «Неизданные произведения советских авторов» мы читаем отрывки из книги Льва Зиновьевича Копелева «Хранить вечно». Книга эта выпущена в прошлом году издательством «Ардис» в Соединенных Штатах Америки. Переходим к следующей главе.
15: Хиви. Из обитателей 8-й камеры запомнились еще 2. Они были в немецких мундирах, но в наших пилотках и в наших разбитых ботинках. Им уже успели сменять сапоги. Один постарше и побойчее, с медно-рыжей проволочной бородкой и ярко-синими быстрыми переменчивыми глазами, другой был тощий, молчаливый и тусклый. Рыжего допрашивали чаще всех в камере. Несколько раз он возвращался избитым, тяжело дышал, глухо постановал, смотрел затравленно, с тоскливым отчаянием. Их называли власовцами. Позднее я узнал, что они не власовцы, а хиви, то есть хильфсвиллиге, согласившиеся помогать или добровольная прислуга. Так немцы обозначили особый разряд военнослужащих, введенный новыми полевыми уставами вермахта в 1942 году. Тогда в каждой пехотной роте, артиллерийской батарее и соответствующем танковом подразделении немецкой армии часть не строевиков, обозных конюхов, кухонных мужиков, санитаров, ездовых, мастеровых, ремонтников и тому подобных заменяли такими добровольцами из военнопленных. Они получали немецкое обмундирование, но без погон, немецкий солдатский паёк, несколько меньшее денежное жалование и, как правило, не получали оружия. В тыловых, строительных, транспортных и тому подобных частях их было значительно больше, чем во фронтовых. Впервые я увидел хиви летом 1944 года в Белоруссии. Иногда с ними самочинно расправлялись на месте захватившие их солдаты. «А, землячки-изменники, вашу мать, власовцы, шкуры!» Хорошо, если просто расстреливали или вешали. Случалось, что подолгу избивали, затаптывали насмерть. Я знал, что хиви не власовцы, и полагал, что убивать их не нужно. Знал, впрочем, что и с настоящими власовцами не так просто было. Большинство записались только, чтобы спастись от голода, а иные и вовсе для того, чтобы, получив оружие, перебежать к партизанам. Но и те, и другие представлялись мне, если не врагами, подлежащими истреблению, то уж во всяком случае существами низшего порядка, презренными, жалкими, которые сами повинны в том, что их будут встречать с недоверием, отвращением, и никогда не простят их все, кто честно воевал, хоронил погибших в боях друзей и товарищей, все солдатские вдовы, все искалеченные и обездоленные той войной, в которой они помогали врагу, служили ему, пусть даже подневольно, но ели его хлеб, носили его форму. Так я думал, так чувствовал не только в первые дни и месяцы заключения, но и позднее. И когда уже начал понимать ограниченность, несправедливость таких решительных и жестоких обобщений, когда, узнав много пленнических судеб, услышав множество рассказов, очень разных, но в главном похожих, стал думать о них объективнее, разумнее и добрее. Все же еще долго оставалось инстинктивное чувство недоверчивой и, по сути, неприязненной, хотя и жалостливой отстраненности и, конечно, сознания превосходства. Оставалось такое же, вероятно, чувство, как то, которое все еще иногда возбуждают негры, евреи, цыгане и вообще инородцы, либо простонародье, у тех, кто лишь рассудком, логикой преодолел российские, антисемитские, шовинистические или сословные предрассудки. Логические представления одолеваются разумом, но подсознательные чувства, эмоциональное, почти безотчетное восприятие сохраняется очень надолго, если не навсегда. Мне понадобились годы, чтобы по-настоящему избавиться от живучего яда, скрытого в таких военно-патриотических представлениях и восприятиях. И двое хиви, с которыми я провел вместе первые недели в камере полевой тюрьмы, слушая их рассказы, споря с ними и о них, были первыми, кто начали помогать мне в этом. Хиви набирались только из военнопленных красноармейцев. Солдаты всех других армий, воевавших против Германии, в том числе и польской, бельгийской, голландской, датской, норвежской, то есть таких, которых уже вовсе не существовало, могли, хоть и не весело, но все же как-то жить в обычных лагерях для военнопленных. Они и в плену оставались гражданами своих стран, даже если это были только жалкие огрызки государства, как польское генерал-губернаторство. Они получали посылки от родных, от Красного Креста, переписывались с близкими, твердо знали, что вернутся домой после войны, как бы она ни кончилась. А нашим бойцам еще в казармах в мирное время втолковывали, что плен – это измена Родине. Многим было достаточно хорошо известно о том, что происходило в 1937-38 годах. Многие знали о непререкаемых законах бдительности, которые требовали подозрительного недоверия ко всем, кто хоть как-то соприкоснулся с врагом или вообще с иностранцами, знали, что никто из тех, кто побывал в плену у финнов и японцев, не вернулся домой. Все это существенно облегчало деятельность немецких пропагандистов и их помощников, которые доказывали, что советским гражданам, попавшим в плен, нельзя рассчитывать на снисходительность своего государства, что Сталин их всех списал, что именно поэтому они не получают ни писем, ни посылок, что советское государство единственное в мире не признает Гаагской конвенции о военнопленных и всех попавших в плен считает изменниками и так далее и тому подобное.
6: В передаче «Неизданные произведения советских авторов» «Радио Свобода» знакомит вас с отрывками из книги Льва Копелева «Хранить вечно». Сейчас вы слушаете главу «Хиви». Так называли сокращенно особый разряд военнослужащих-добровольцев из пленных. Хиви – это хильфсвиллиги, то есть согласившиеся помогать.
15: Мне часто приходилось слышать и от немцев, и от поляков, с которыми встречался в тюрьмах и лагерях, насмешливые издевательские упреки. Почему, дескать, ни одна из покоренных гитлеровцами буржуазных стран не смогла поставить Гитлеру больше одного батальона солдат, между тем, как сотни тысяч, почти миллион советских бойцов и офицеров, граждане наиболее успешно воевавшей социалистической державы, служили во власовских и казачьих частях и всевозможных легионах – Волжском, то есть татаро-чувашском, Кавказском, Туркестанском, в дивизиях СС «Галиция» и «Волынь» и непосредственно в немецких войсках, как «Хиви». Что можно было возразить на это? Конечно же, ни в одной другой стране не было и столько героев-мучеников, которые, вопреки всему, оставались верны жестокой матери своей, и кто в лагерях смерти и в казармах власовцев создавали подпольные боевые организации, гордо шли на пытки, на смерть. Но и тех, кто не стал героями, когда сломила самая долгая пытка, которой подвергали только советских военнопленных, медленное умирание от голода, тех могли так судить и карать лишь тупо равнодушные, раболепные чиновники смерти, следователи, прокуроры и судьи, у которых все человеческие ощущения заменяла профессиональная бюрократическая бесстрастная жестокость. В их сознании все представления о правде, о законе, о здравом смысле, даже об интересах государства, которому они служили, отступали перед очередной установкой, перед постоянным неуклонным стремлением действовать только так, как положено, чтобы не вызывать недовольства вышестоящих инстанций. Именно это стремление было началом и концом, основой и сутью деятельности всех звеньев той огромной, многосуставной и многоэтажной, ненасытно прожорливой машины людоеда, отдельные агрегаты которой назывались органами госбезопасности, прокуратурой, судами, военными трибуналами, ГУЛАГом и так далее. Это, словно придуманная Кафкой, грубо примитивная, топорно-механическая, но в то же время необычайно сложная машина, составленная из уродливо человекообразных звеньев, незрячая, глухая, но тысячеглазая и тысячеухая, бдительная машина бедствий и смертей, всасывала сотни тысяч жизней, уцелевших от войны, от немецких лагерей, от гестапо, и беспощадно их пережевывала, перемалывала. И таково уж было чудовищно абсурдное устройство этой машины, что она одинаково штамповала изменниками Родины, статья 58, пункт 1, и тех, кто действительно служил гитлеровцам, кто был полицаем, карателем, доносчиком, и тех, кого тяжкая военная судьба и жестокое равнодушие сталинского государства загнали в Хиви, и простых работяг, мыкавших горе в лагерях, батрачивших на бауров, незадачливых шпионов, вроде мальчишек-ленинградцев в моей первой камере, и настоящих героев, организаторов сопротивления в лагерях смерти и во всевозможных восточных формированиях, таких как защитники Бреста, как Муса Джалиль и Гиль Родионов, как Николай Бушманов и Андрей Рыбальченко, создатели Берлинского комитета ВКПБ. Всем им, всем без исключения, кто побывал в плену, следователь задавал одни и те же вопросы. Почему не застрелился вместо того, чтобы сдаться? Почему не погиб в лагере для военнопленных? Какие гастайны выдавал немцам? Какие задания получал от гестапо и Абвера? Дополнительные вопросы задавались тем, кого освободили англичане или американцы. Какое задание получил от англо-американской разведки? Один бывший пленный говорил: «Если б немцы сразу же сказали, иди служить к нам или расстреляем, то, пожалуй, большинство из нас, не задумываясь, отвечали бы: ну и расстреливайте, гады, а мы изменниками не будем». Но когда голодаешь неделю за неделей, месяц за месяцем, когда уже ни о чем, кроме еды, и думать не можешь, когда жрешь траву, жуешь старый ремень и за сырой брюквой, за куском дохлятины бросаешься, не глядя, не боясь, что тебе вдогонку стреляет конвой, что рядом уже кто-то упал, вот тогда тебя уже не угрозами, не палкой, а просто миской баланды или куском хлеба легко заманивают и во власовцы, и в Хиви, сам не знаешь как. Голод страшнее смерти. От голода и мозги, и характер, и совесть ссыхаются, испаряются. Перестаешь быть человеком, ничего не соображаешь. Кто устоял против голода, такого голода, тот действительно герой, сверхчеловек, по-старому святой. Такие соображения мне пришлось слышать не раз. Чем больше голодал сам, тем лучше понимал их. Тем больше восхищался людьми, которых голод не лишил совести и мужества. Но следователи и прокуроры, не знавшие ни голода, ни совести, не могли, да, впрочем, и не хотели их понимать.
6: В передаче «Неизданные произведения советских авторов» вы слушали выборочное чтение из книги Льва Копелева «Хранить вечно». Подготовила и вела передачу Аля Федосеева. Читал Сергей Попов.
2: Эфир 16 августа 1977 года. «Золотой запас свободы». Памяти Элвиса Пресли. Передачу подготовил Анатолий Давыдов. Эфир 17 августа 1977 года.
16: 16 августа в городской больнице американского города Мемфиса, штат Теннесси, в возрасте 42 лет, скончался всемирно известный эстрадный певец Элвис Пресли. Его памяти мы посвящаем получасовую передачу, которую вы сейчас услышите. О жизненном и творческом пути Элвиса Пресли расскажет Анатолий Давыдов.
17: Для большинства людей по всему свету Элвис Пресли был прежде всего исполнителем рок-н-ролла, и они, собственно, правы. Конечно, первым на этом поприще добился известности Билл Хейли, да и другие певцы, такие как Чак Берри или Литл Ричард, оказали на развитие этой области искусства известное влияние. Но королем рок-н-ролла стал и продолжал оставаться на протяжении ряда лет Элвис Пресли. Но сначала о жизненном пути этого человека. Родился он 8 января 1935 года в семье рабочего Вернона Пресли. В 12 лет он получил в подарок от матери гитару и часами сидел с ней, подбирая на слух разные мелодии. Ковбойские песни, блюзы, spirituals, духовные негритянские песнопения. Трудовая жизнь Элвиса Пресли началась очень рано.
18: Elvis, boy, tell us, before you got in this music business, what were you doing for yourself?
19: I was driving a truck.
18: Driving a truck?
19: Yeah, I was.
18: Uh-huh. Was that back in Tennessee?
19: Yeah, I was back in Memphis, where I live now. I was trying to say I was learning to be an electrician.
17: Это звукозапись одного из интервью, которые Элвис Пресли давал очень неохотно. Он был слишком робок и нерешителен. Репортер спросил, чем он занимался до того, как пришел в мир музыки. «Я был шофером грузовика», — ответил Пресли. В 1953 году Элвис Пресли захотел в день рождения своей матери сделать ей подарок. Пошел в студию звукозаписи, заплатил $4 и напел первую свою пластинку. Вот одна из двух песен этой первой пластинки «Blue Moon of Kentucky». Blue Moon.

Сейчас, когда на личном счету Элвиса Пресли 150 пластинок, из них 89 долгоиграющих, когда 25 из этих пластинок были проданы в количестве более миллиона экземпляров каждая, когда всего по белу свету гуляет среди любителей Элвиса Пресли 320 миллионов проданных его пластинок, когда оборот от продажи их достиг 1,5 миллиарда долларов, первые успехи молодого тогда еще 18-летнего певца покажутся скромными. Но в то время Элвису казалось, что все это ему снится, что успех, зрители, первые концерты – это сказка, далекая от действительности. В 1956 году Элвиса Пресли открыл Голливуд. Первые же пробные съемки стали основой долгосрочного контракта. Вот песня из третьего по счету самого нашумевшего в свое время фильма Элвиса Пресли «Jailhouse Rock».

Всего за время с 56 по 69 годы Элвис Пресли снимался в 60 фильмах. Вот еще одна из его киномелодий «Love Me Tender».

0: Телевидение также во многом способствовало успеху певца. Имя Пресли стало известно всей Америке, а затем всему миру. Особенный успех имела вот эта его мелодия «Trouble». Пресли не только пел эту песню, он ее и танцевал. Танцевал своеобразно, смело и вызывающе.
1: You're looking for trouble? You came to the right place. Looking for trouble? Just look right in my face. I was born standing up.

0: don't you mess around with me. Хотя Элвис Пресли не писал текстов своих песен сам, но он неизменно вносил в исполнение этих песен творческое начало, находил ключ к новым формам исполнения. Серьезным испытанием для Элвиса Пресли стал перерыв в его творчестве, вызванный призывом на военную службу. В 1958 году, уходя в армию, Пресли прощался со своими поклонниками.
1: Out of their eyes for some time. I hope that I'm not out of their minds. And I'll be looking forward to the time when I can come back and entertain again like I did.
0: Я хочу сказать, заявил Пресли, что хотя я ухожу от вас, я надеюсь, что вы не поступите в соответствии с пословицей «с глаз долой, из сердца вон». И я надеюсь, что по возвращении снова смогу развлекать вас так, как это делал раньше. В армии Пресли стал шофером джипа, исправно нес службу в американских войсках Федеративной Республики Германии, и никаких нареканий со стороны офицеров на него не было. А по возвращении Пресли нашел совершенно иную обстановку. Рок временно сошел на нет. Его место прочно занял принесенный из английского Ливерпуля ансамбль «Битлз» «Бит». По всему миру росли, как грибы после дождя, музыкальные группы, подражавшие этому ансамблю. Но ансамбль «Битлз» пришел и ушел. Их группа распалась, и только 14 пластинок было продано числом свыше миллиона каждая. А Элвис Пресли остался и нашел новый стиль, нашел новые формы творчества. Музыкальная иллюстрация «It's now or never».

значительной мере популярности певца, как я уже сказал, способствовало телевидение. Достаточно сказать, что только один из его телеконцертов на Гавайских островах смотрели во всем мире при помощи спутников и при помощи системы Евровидения и других континентальных систем около миллиарда человек. Элвис Пресли был верующим человеком и немалую долю своего творчества уделял песням религиозного или полурелигиозного характера. В качестве примера приведем «How Great Thou Art». Пластинка была напета в 1966 году.

27 июля 1977 года литературная газета писала о дельцах, о роковой роли, которую сыграли будто бы эти дельцы в судьбе Элвиса Пресли. Они безжалостно его якобы эксплуатировали, стремясь выжать из этой золотой жилы максимум дохода. Как иронически писала по этому поводу западногерманская газета «Вельт», Элвис Пресли, который, если верить литературной газете, оказался на свалке и вышел в тираж, мог бы купить, если бы захотел, такую газету, как «Литературная», со всеми ее редакторами в придачу на добрые 10 лет. Но Элвис Пресли не покупал газет. Он пел. Вот последняя его песня «Moody Blue».

Что еще можно сказать об этом ушедшем от нас навсегда человеке? Что его любили солдаты. Недаром командующий Тихоокеанским флотом адмирал Нимитц вручил ему за его выступление перед военнослужащими особую награду. Вспомним, что Пресли сохранил до конца дней свои скромные привычки. Омлеты, сосиски и кока-кола оставались любимой его пищей. Пресли был очень добрым человеком. Миллионы текли через его руки, не задерживаясь в них. Но останется в памяти этот незаурядный, талантливый, необычный человек как исполнитель песен для народа, для трудового люда. И героями его песен очень часто тоже были простые рабочие люди.

0: «Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках». Над проектом работает редактор Иван Толстой.
1: Привет, меня зовут Полина Галуева. Я координаторка студии подкастов «Радио Свобода». Мы с моим коллегой-историком литературы Иваном Толстым запускаем подкаст «Голоса проигравших». Это воспоминания мигрантов первой волны о революции, Первой мировой и гражданской войнах. История появления у «Радио Свобода» пленок с этими воспоминаниями не менее интересна, чем их содержание, рассказывает Иван Толстой.
2: В 1967 году праздновалось 50-летие советской власти. Об этом было известно всем, не только в СССР, но, разумеется, и в эмиграции. Потому что в эмиграции жили жертвы советской власти. Те, кто убежал в 17-м, 18-м и последующих годах. Журналисты «Радио Свобода» в середине 60-х сообразили, что можно собрать свидетельства у тех, кто пережил русскую смуту. Наняли двух журналистов, одного Владимира Рудина, нашего сотрудника штатного, и другого Алексея Малышева, который работал историком в Колорадском университете. Они любили историю, знали и изучали революцию и отправились по всему миру порознь с магнитофонами записывать исторически проигравших, но людей с

0: сломленным духом, с хорошей памятью, а всего лишь 50 лет прошло.
1: Этих людей собралось 79 человек. Их записали, пленки использовали в эфирах тех лет, а потом они стали не нужны и их передали в архив. Спустя почти 20 лет, в конце 80-х, Иван Толстой впервые попал на радио. И кто-то из старожилов рассказал ему о существовании этих записей. Но никто уже не помнил, куда они пропали. Сработал профессиональный интерес, и Иван начал поиски по архивам. Но чем больше он спрашивал, тем чаще получал ответ «мы не знаем».
0: И вот однажды в Бахметьевском архиве, который находится на 6-м этаже Батлеровской библиотеки, я спросил у очередного библиотекаря, не знает ли он о существовании вот такого вот проекта и так далее. «Нет, у нас, конечно, нет», — говорит он, — «потому что мы не храним аудиопленки. А вот там вы спрашивали?» И поднял палец вверх, в потолок. Я говорю, «Нет, а что там? Я-то был уверен, что там все. Ничего нет, это последний 6-й этаж библиотеки. Да и с улицы видно, что он последний». Он говорит, «А там Oral History Project». Отдел устной истории. Спросите у них. И я стремглав на 7-й этаж. Лифта туда не ходил. Даже в лифте было 6 кнопок. Я поэтому не мог вычислить, что там есть 7-й этаж. И я туда взбежал. И там, знаете, атмосфера, как в старом советском учреждении. Древтрестовские шкафы довоенные какие-то. Пахнет пылью. Я спрашиваю, есть ли у вас такое? Роются, копаются, смотрят картотеку. Нет, говорят, ну погодите. Есть вот что. И начинают выносить мне папки. Распечатки этих передач полностью. А машинистки раньше распечатывали так, вместе со всеми «М», «Б», «К», и так далее. Вот так и печатали. Я говорю, потрясающе, это доказательство, что это есть. И что это есть у вас. Но голоса, мы-то радио, нам же звук нужен. Нет, нету. Ну, что делать? Я улетаю в Прагу, дальше продолжаю работать на радио, занимаюсь своими делами. Проходит полгода. Звонок на рабочем столе. Английский голос. Мистер Толстой?
2: Да.
0: Здравствуйте, меня зовут так-то. Я слышал в Oral History Project ваш разговор с нашими архивистами, библиотекарями. Вы меня не могли видеть. Я работаю за шкафом. Я не хотел вылезать и встревать в разговор. В конце концов, меня это не касалось. А помочь-то я вам не мог. Но вы знаете, меня страшно заинтересовала эта история, которую вы рассказали. Как же так, думаю? Ну, почему... Пленки должны были быть. С них распечатки поступили, а пленочки... Меня это задело, и я стал искать. Здесь у меня есть одна идея. Вот вам адрес, сказал он. Я говорю, а что это? А это такой, знаете, маленький частный архивчик, звуковой. Там такие странные люди работают, смешноватые, сербы. Мне кажется, что у них что-то должно быть, что-то они должны знать. Я звоню. Открывает мне дверь человек. И я ему рассказываю, что меня интересует. Он говорит, ну, заходите. Куда-то пошел в какую-то комнату, копался, что-то шуршал чем-то. Потом выносит и говорит, не вот это ли вас интересует? Я смотрю, какая-то бобинка, явно вот старого диктофона, репортофона такого. Надпись наклеенная, бумажка, на которой то ли чернилами, то ли старой шариковой ручкой написано «Адамович Гуль». Газданов. Боже мой, неужели? И первая мысль. А вдруг размагничено? Послушал. Чисто. Как просто вчера записано. Все идеально.
3: Встречался в нашем окружении, в нашем мире. Считали, что Романовы будут царствовать еще столько, сколько стоит свет.
1: Голоса тех, кто видел гибель Российской империи, вы услышите в подкасте. Ищите «Голоса проигравших» на вашей любимой подкаст-платформе или на сайте «Радио Свобода».
4: Киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений. Придать новое качество конфликту в целом.
5: Владимир Путин обвиняет Украину в преступлениях и повышает ставки.
6: Война может быть завершена до конца суток. Для этого Зеленскому необходимо дать приказ своим вооруженным силам покинуть территорию российских регионов.
5: Депутаты и чиновники подливают масло в огонь.
7: Мы требуем скорейшей и решительной победы специальной военной операции.
5: Результаты участников войны на праймерис «Единой России» неоднозначные. Как правящая партия будет бороться за конституционное большинство с системными конкурентами?
8: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня мы поговорим о том, как и почему вообще российские чиновники внезапно